0: он получил ранение, сразу же, быть может, там ранение сразу получаешь, или там тоже бывает, в зависимости от командира, сколько выживаемость твоя, месяц или 2-3 недели. И это все финансово нужно просчитывать, потому что эти финансы идут с бюджетников, со всех. Если он погиб, то получается семья там 15-17 миллионов. То есть на человека затратили порядка 20 миллионов. Угу. Он не сделал ни одного выстрела. Он просто погиб.
1: Еще Z-сообщество недовольно блокировкой Telegram, который активно используется военными на фронте, напоминает издание агентства. На прошлой неделе после критики Путина пропал Z-военкор Егор Гузенко, автор телеграм-канала «13-й». Он не выходит на связь с 27 апреля. За 3 дня до этого Гузенко обвинил Путина во лжи после того, как президент России объяснил блокировке Телеграма заботой о безопасности.
2: Зачем вы врете? Вы президент целой страны, сидите с умным лицом и лжете нашим соотечественникам. И лжете не только в этом. Вы элементарно не можете обеспечить безопасность наших родных в глубоком тылу, пока мы воюем на фронте, и все ваши службы безопасности уже начинают казаться бесполезными. Ложь уже исходит от вас и ваших подчиненных с лихим постоянством, и лично у меня к вам доверия давно нет.
1: Но теперь Кремль, похоже, нашел объяснение критическим взглядом.
3: Киеву мало разветвленной сети телефонных мошенников, которые обманом, шантажом и вымогательством лишают российских граждан последних сбережений и заставляют нарушать закон. Теперь СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента.
1: Служба внешней разведки фактически обвинила часть турбопатриотической среды в работе против государства. Якобы украинские спецслужбы через фейковые аккаунты рассылают предложения о покупке Z-каналов, чтобы потом распространять, цитата, «дезинформацию и дискредитацию политического руководства и вооруженных сил России». Сами Z-блогеры не без сарказма отнеслись к информации СВР.
2: Ну вот, наконец-то патриотов запретят, либералов запретили раньше. Останутся, стало быть, только коммунисты.
1: При этом вся критика имеет границу. Виноват может быть хоть министр экономического развития Максим Решетников, хоть условный генерал или губернатор. Владимир Путин реже. Даже самые радикальные Z-комментаторы стараются отделять хорошего царя.
4: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 17 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
5: 43,
4: да, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%.
3: Российская экономика догнала Америку на 56%. Эту цифру глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 мая показал Путину на диаграмме. Догнали Америку. Так стабильно, что желание залезть во вклады озвучивают через день. Тут угорали, что губер пьяный пришел, а что под винтом министры приходят, не угорают.
1: С одной стороны, Z-патриоты помогают поддерживать военную мобилизацию общества, с другой – именно они и создают самый агрессивный фон недовольства. И чем дольше продолжается война, тем сложнее контролировать эту среду.
6: Подобное открытие службы внешней разведки – это очевидный сигнал того, что напряженность внутри политических элит прямо сейчас растет, считает политолог Денис Греков. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
7: Дело в том, что изначально у путинских вот как бы кругов или путинских элит, если хотите, не та же самая политическая идентичность, что у Z-сообщества вот этого. Поэтому все жалобы этого Z-сообщества сводятся, по сути дела, к одной простой вещи. Мы-то думали, что у нас настоящий фашизм, а он не настоящий. И они в этом смысле, конечно, разочарованы, потому что этот режим коррумпированный, эти элиты озабочены, естественно, в первую очередь своими интересами, пирогом с ними не делятся, никак, в общем-то, не рассматривают это Z-сообщество как своих и, естественно, не собирались этого делать изначально. Поэтому у них растет, конечно, ощущение, с одной стороны, что их использовали, а с другой стороны, во многом, тем не менее, это Z-сообщество, оно действовало в силу своей, если хотите, можно назвать это наивностью или необучаемостью, и вполне искренне занималось самоорганизацией. А самоорганизация – это как раз именно то,

0: что путинскому режиму совершенно не нужно. Такие вот фашизоидные структуры, или отчасти, может быть, даже уже тоталитарные, они вообще нуждаются во внутренних репрессиях. Ну, в силу целого ряда причин, об этом долго говорить. Но эти внутренние репрессии там неизбежны. Это часть самой структуры и такой вот важной психоэкономии властных отношений. Поэтому понятно было изначально, что после того, как всю вот эту оппозицию там либо заставили молчать, либо изгнали, то следующими будут, конечно же, они. Потому что они этой системе чужды, и она их, в общем-то, даже скорее побаивается. То есть, это во-первых. А во-вторых, ну, надо же, как бы и органам госбезопасности что-то есть, и службе внешней разведки, и МВД, и многим другим. Поэтому, если враги не находятся, их надо придумать.
1: А с нами в прямом эфире социолог и военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот есть основания полагать, что явно подустали российские власти от так называемых Z-военкоров, но в чем таится ключевая опасность для режима? Вот неужели критика от лояльного крыла звучит настолько больнее?
2: Ну, начнем с того, что в России идет массированное подавление вообще всех людей, не согласных со властью, в большей или меньшей степени. Вот, сегодня, например, новости были про очередной массированный обыск и задержание у каких-то царебожников, да, секта, поддерживающий культ Николая II в Ульяновской области. Вот, то есть все, кто отличаются, скажем так, от утвержденного начальством формата, как бы рассматриваются как минимум как сомнительные персонажи, но очень часто тут же наступает репрессивная фаза. И военкоров в течение длительного времени терпели и терпят исключительно потому, что они более-менее реально участвуют в войне и мобилизуют на помощь армейским частям довольно значительные ресурсы со стороны общества. То есть все эти вот как бы подарки фронту, сбор денег, обновление парка коптеров на фронте, разработка новых технологий, это все как бы связано в том числе с военкоровской тематикой. Вот, поэтому понятно, что у военкоров то больше свободы, то меньше. То есть один первый раз их прижали после Пригожинского мятежа, второй раз их осадили после кейса, связанного с гибелью двух дронщиков Гудвина, там, второго, 2 года назад. Вот, и теперь, соответственно, третий кейс. И их возмущение понятно. И военкоров лишают их основной кормовой базы, то есть доступа населения к Телеграму. Вот. Других источников сбора средств и на войну, и на свое существование они не знают и не могут придумать в данный момент, вот, поскольку предлагаемый формат МАКСа не работает. Поэтому уровень их критичности подстегивается не только неудачами России на фронте или там коррупцией внутри власти, но и тем, что просто им скоро будет нечего кушать.
1: Но почему такой выпад произошел именно по линии службы внешней разведки, которая, ну, как будто бы уполномочена искать именно украинский след примерно во всех проблемах российских властей? Все-таки довольно сложно заподозрить турбопатриотичную группу в предательстве. Неужели это сработает на аудиторию?
2: Это не сработает на аудиторию, но это явное предупреждение от власти, как бы, что вы, ребята, взорвались. И теперь мы вас будем рассматривать вот так. Вот, сами по себе заявления службы внешней разведки, вот для меня это самый низкий уровень доверия, обладает самым низким уровнем доверия среди российских силовых ведомств. То есть всегда они говорят какую-то полную чушь, проще говоря. Но в данном случае это четкий им как бы приказ или там рекомендация публичная, что вот скоро мы вас можем так и рассматривать. Я заметил, что та же Кашеварова, которая сегодня фигурировала в передаче, вчера еще написала такой длинный развернутый пост, почему, значит, Россия обязательно победит, и как, соответственно, народ российский ценит Владимира Владимировича Путина. Вот, и он на него не покушается, в отличие, значит, от Трампа. А вот Трампа не ценят, на него покушаются, а Путина ценят и не покушаются. Ну, такая примерно логика. То есть здесь...

0: Совершенно довольно очевидно, что они напуганы, вот, и чувствуют, что скоро их могут прижать. И кого-то из них прижали, как, или прижмут, или прижали уже, как того же Гузенко.
1: Ну, вот Иван Филиппов тоже обращал внимание, исследователь Z-пропаганды, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен», обращал внимание на эти публикации Кашеваровой в том контексте, что как будто бы она поняла, что сболтнула слишком уж лишнего, вот в том числе в том самом интервью, которое мы показали в нашем сюжете, и как будто бы на всякий случай решил так вот немножечко сгладить углы, хотя бы уже постфактум. Ну, еще отдельно, раз уж уже пошли по персоналиям, мне хочется отдельно обратиться к этой вот истории блогера 13-го. Получается ли, что ну, критика непосредственно Путина все еще очень дорого может обойтись любому представителю Z-сообщества. Готовы ли остальные пересекать эту красную линию, ну хотя бы завуалированно? Помню, был такой мем, что они вместо армии России критиковали армию Лаоса, но все понимали.
0: Да, они как бы так или иначе тестируют границы. Путин исключительно мало популярен, насколько можно себе представить, в войсках. Сколько совершенно верно замечено, что он не оказался тем самым настоящим фашистом, которого они хотели бы видеть. Вот. И более того, так сказать, их упреки в массе своих состоят примерно в следующем, что у нас, ну, в том числе вот в кашеваровских текстах, то, типа, у нас есть сверхмощное оружие, почему же оно не применяется? Вот. Но, ну, может быть, наш мудрый вождь, как бы, это самое, конечно, думает, когда бы его правильно применить, но уж когда это случится. Вот. То есть основная у них идея такая, что Россия должна использовать ядерное оружие для уничтожения Украины, и потом по дымящимся развалинам они, так сказать, займут там, как минимум, левую сторону Днепра и там, может быть, Киев. Вот. Но пока это не происходит, соответственно, как бы у них находится много других поводов для критики, уже более практических. И, конечно, для власти это все болезненно.
1: Ну, о чем в
0: Тем
1: целом
0: более,
1: говорит?
0: что, да, тем более, что у них аудитория-то, суммарная аудитория этих военных блогеров там не меньше там, 15 миллионов человек. Вот. И фактически они выступают в роли оппозиционных, крупных оппозиционных СМИ на наиболее как бы важные как бы, политически активные группы. То есть городское население крупных городов и военнослужащих, и вообще людей, интересующихся политикой.
1: Вот вы упомянули, как оппозиционные СМИ, но действительно у них иногда риторика очень даже подходит, ну, по крайней мере, по настроениям, очень солидарно, как будто бы звучит с некоторыми спикерами из такого либерально-демократического, что ли, крыла, весьма оппозиционного, и тут, правда, некоторые иногда пересечения весьма занятные возникают. Но о чем в целом вообще говорит этот вектор недовольства вот так называемых военкоров? Можно ли их как-то рассматривать, ну, как некий маркер какого-то настроения внутри российского общества?
0: Да, безусловно, поддержка войны очень низкая в российском обществе, и она падает. То есть, если, ну, на протяжении первых 3 лет войны можно было уверенно говорить о том, что как минимум 15-20% населения активно, деятельно поддерживают войну, то сейчас, по всей видимости, этот процент упал там 3 раза примерно, то есть не более чем до 5%. Вот, те же самые военкоры констатируют примерно с начала 2025 года резкое падение сборов на поддержку армии и прочие инициативы. Вот. И в то же время они говорят о том, что, ну, как, вот последние полгода, что число желающих идти в армию добровольно падает, что как бы, ну и зачем, собственно, мы ведем войну дальше, ради чего, ради там немногочисленных дымящихся развалин, которые мы с таким трудом на Донбассе, которые мы с таким трудом отвоевываем. Вот. То есть, соответственно, как бы и эти тезисы встречают массовую поддержку даже их аудитории провоенной. Это говорит о том, что вот уровень поддержки общественной войны очень сильно упал практически до нуля.
1: Учитывая вот все вышесказанное, каким вы видите вообще вот ближайшее будущее так называемых Z-блогеров? Ну, как будто бы уже, ну, не хочется подсказывать товарищам майорам, хотя не жалко ни тех, ни других, но уголовные дела госизмене, что здесь еще можно было бы такое прорисовать? Неужели начнутся чистки более массовые, чем это происходило ранее?
0: Ну, на лексиконе этих самых Z-блогеров майора, это популярный канал «Два майора», да, тоже военкоровский, вот, который является, кстати, одним из наиболее оппозиционных в их среде. Вот, но ситуация повторится та же, что была с Гиркиным. Да, так Гиркин же тоже у нас был типа военкор Z-блогер, так сказать, и оказался в тюрьме. Скорее всего, так сказать, кого-то запугают, кого-то арестуют, возможно, там пару-тройку человек, тем более вокруг них много, скажем так, финансовых афер вокруг этих персонажей. А вот кого-то внесут, как уже было с этим Романом Алехиным, как бы.

0: в списке иностранных агентов. Вот, кого-то отправят просто умирать на передовую из тех, до кого можно дотянуться. Короче говоря, все это движение очень будет очень зависимо от властей и в любой момент может быть разгромлено в той или иной степени. А дальше уже будут конкретно решать, скорее всего, в администрации президента, где там свои сидят чиновники, наблюдающие за их деятельностью, кому чего выдать, кому чего раздать.
1: Ну и еще отдельно нам хочется поговорить сегодня вот об общественных настроениях, уже через призму, наверное, соцопросов в первую очередь. Тут вот как любопытная история случилась на этой неделе. Во-первых, государственный ВЦИОМ не публиковал рейтинги Путина некоторое время. И внезапно выяснилось, что если общественное настроение, оно не вполне отражает желаемое, нужно просто немножко подрегулировать методику сбора этого самого общественного мнения. Вот именно так и поступили во ВЦИОМ. Объясняли они это так. Ограничение связи, появление антиспам-фильтров, рост телефонного мошенничества привели к росту настороженности россиян к общению с незнакомыми людьми. Конец цитаты. И теперь исследователи в том числе проводят поквартирные опросы. И офлайн россияне оказались гораздо признательнее Владимиру Путину. Его рейтинг доверия вырос впервые за почти 2 месяца. А тем временем Левада-центр, независимый, да еще и признанный иностранным агентом, фиксирует рост протестного потенциала россиян. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Каждый пятый россиянин ожидает протеста в стране. К такому выводу пришли эксперты Левада-центра. 16% опрошенных готовы принять в них участие. Социологи констатируют, потенциал протеста с экономическими и политическими требованиями медленно, но растет в России последние 1.5 года. На вопросы о возможности протестов чаще утвердительно отвечали люди от 25 до 39 лет, со средним образованием или ниже и трудной финансовой ситуацией. Реже говорят о протестах сторонники политики Владимира Путина и аудитория ВК и телевидения. Но те, кто продолжает пользоваться заблокированным Ютубом и Телеграмом, настроены решительнее. Социологи фиксируют, что теперь протестовать готовы те, кто раньше был далек от политики. Довоенные протесты чаще притягивали молодых и активных образованных людей. Теперь протестовать готовы люди постарше, из маленьких городов и хуже устроенные в жизни.
3: Чаще других говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни – опрошенные старше 40 лет. Респонденты со средним образованием и ниже, те, кто не одобряет деятельность действующего президента, те, кто пользуются YouTube-каналами как источниками информации.
2: В Кремле к росту протестных настроений относятся серьезно. Анонимный телеграм-канал Insider T пишет, что замглавы администрации президента Сергей Кириенко меняет стратегию перед грядущими выборами в Госдуму.
3: Главный страх администрации президента сегодня – это выход на улицы рассерженных горожан под умеренно патриотическими социальными и сугубо городскими лозунгами. В качестве детонатора рассматривается недовольство ветеранов СВО, системных патриотов и обычного столичного среднего класса, уставшего от давления и явных фальсификаций.
2: Газета «Ведомости» тоже пишет о смене подхода к выборам в Кремле. Там хотят снизить количество фальсификаций, чтобы победа «Единой России» выглядела убедительнее. Однако рейтинг партии сильно упал на фоне блокировки Телеграма. Ситуацией воспользовались новые люди. Замглавы фракции этой партии в Госдуме Вячеслав Дованков активно выступал против блокировок, что подняло новых людей на 2-е место в электоральном рейтинге по версии ВЦИОМ в марте. Согласно опросам, свой голос за новых людей был готов отдать каждый 10-й участник выборов. В апреле они развили преимущество, однако последний майский опрос ВЦИОМ зафиксировал неожиданное падение рейтинга. На это обратила внимание независимая газета.
4: Падение с 13% в конце апреля до 9% в первую неделю мая ВЦИОМ объяснил переходом к методу комбинирования прежних телефонных опросов с личными интервью. Но словосочетание «комбинированный метод» все равно звучит как-то двусмысленно.
2: Магия чисел случилась после 2-недельного отдыха, о котором ВЦИОМ неожиданно объявил накануне 9 мая. 8 числа центр должен был опубликовать рейтинг доверия Путину, однако перенес релиз. 15 мая стало известно, что этот показатель, падавший 7 недель подряд, внезапно вырос на 6%. Теперь, по данным ВЦИОМ, Путину доверяют 72% россиян.
1: Тему продолжим с социологом Николаем Митрохиным. Вот, на ваш взгляд, этот новый комбинированный способ ВЦИОМ, как они его называют, с поквартирным обходом, он неизбежно привел бы к росту рейтинга Путина? Нет ли здесь некоторой такой вот политтехнологии, что ли?
0: Ну, это вполне возможно, поскольку кто откроет дверь как бы посторонним людям. Ну, вот, так сказать, сумасшедшие старушки, да, которые как бы считают, что в стране все прекрасно, да, так сказать, или очень пожилые люди, слова отходливые, у которого более позитивный взгляд на мир. Если говорить объективно, то ну, людям нужны хлеба и зрелища. Это не меняется с римских времен.

0: Вот, поэтому, если российская экономика упала реально не меньше, чем на 7-8% за последние полгода, и, скорее всего, на 15, там, порядка процентов с начала прошлого года, то, соответственно, у людей падают доходы, кто-то лишается работы привычной. Вот, на фоне отсутствия войны, то есть на фоне отсутствия побед в войне, то есть позитивной как бы идеологической индоктринации, и на фоне того, что начали отключать интернет, который сейчас есть уже у каждого практически российского гражданина, то есть их начали лишать любимых зрелищ, которые они потребляли с помощью интернета, вот, естественно, как бы настроения падают как таковые. Вот. Что касается там технологий и все прочее, но я просто серьезно не отношусь ни к опросам ЦИОМа, ни к опросам Левада, ни к опросам ФОМа, поскольку социология массовых опросов показывает, что она исключительно далека от реальности, в принципе, вот, с моей точки зрения, и надо смотреть на какие-то другие факторы, вот, под которыми может ну, пониматься, например, реальное количество инцидентов протестных на улицах российских городов. Вот. Но таких инцидентов крайне мало, так сказать, никаких там локальных протестов длительное время не было. То есть протестный потенциал может быть, но от этого потенциала до каких-то реальных действий часто очень большая дистанция.
1: Понимаю ваш скепсис в отношении соцопросов в России прямо сейчас, тем более по версии ФОМ или ВЦИОМ. Но все-таки вот отдельно мне очень хотелось с вами обсудить электоральный рейтинг новых людей. Он рос, очень стабильно. Они вышли на второе место. Они как раз-таки выступали против блокировок. Они, блокировки же никуда не делись, они так и остаются. В принципе, как будто бы этот вектор понятен. И явно, ну как минимум, их электоральный рейтинг не мог упасть. Что же такое произошло, как вы думаете, почему новые люди оказались на четвертом месте опять?
0: Ну, во-первых, что касается конкретных партий, тем более конкретных личностей в партиях, это всегда сильно в России зависело от доступа к медиа, да, прежде всего традиционным медиа, то есть телевидению. Вот, и насколько я видел, так сказать, подсчеты, что там где-то с февраля-марта вот как раз новым людям и, по-моему, кого-то из партии Жириновского им ограничили, так сказать, доступ в эфир, вот, и, соответственно, как бы количество приглашений, и, соответственно, их узнаваемость, условно говоря, упала. Вот, поэтому здесь есть такая комбинация, то, что, ну, сторонники массовых опросов проводят люди из социологических служб, проводящих массовые опросы, спрашивают людей о том, кого они, так сказать, поддерживают, а те называют те фигуры, которые они видели в телевизоре. Соотношение с реальным рейтингом, то есть когда люди реально дойдут до избирательных участков, получат бюллетени и начнут там что-то ставить, это очень часто очень большой зазор. Да? То есть эффект Жириновского, как вы помните, в 1993 году это четко показал, и с тех пор это неоднократно проявлялось. Вот, поэтому в какой степени новые люди будут на выборах, которые, если я не ошибаюсь, будут в начале осени, да, еще в каком виде они до этих выборов дойдут, ну, как бы это сейчас бессмысленно обсуждать просто.
1: Ну, честно признаюсь, что я не застал 93-й год, но еще к слову об исследовании Левада-центра. Вы уже упомянули про протестные настроения. Вот они вообще оговаривались, что протестный потенциал, он остается на низком уровне, но растет. При всем понимании всех сложностей сейчас с социсследованиями в России, какие выводы, тем не менее, на основе этого можно сделать? Особенно учитывая то, как меняется сама картинка недовольных. То есть это теперь люди вообще далекие от политики. Почему идет крен в ту сторону?
0: Я бы сказал так, что, конечно, новые люди консолидируют голоса там, образованного класса, которые видят, что они стилистически хотя бы отличаются от старых партий, да, так сказать. Вот. И, собственно, новые люди для этого и были созданы в администрации президента. Я бы сказал, что для меня не менее важен другой факт, то, что по российским регионам сейчас идет разгром партийных структур «Яблока». То есть на лидеров партийных структур заводят уголовные дела там за фото Навального, которое они поместили там 5 лет назад у себя в блоге. Вот. И лишает их возможности выбора. То есть на уровне регионов, где Яблоко было хотя бы минимально популярно, власти боятся, что они хотя бы наберут какой-то проходной балл в местный парламент. Вот. Это говорит о

0: Говорит Радио Свобода.
1: Говорит Радио Свобода.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Добрый день, говорит Радио Свобода.
6: Радио Свобода. Всегда вместе с вами.
7: Вы слушаете Радио Свобода. У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода. Вторая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику. Что будет с инфляцией? Почему предприятия в России сокращают производство? И при чем тут ключевая ставка Центробанка? Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
8: На что я обратил внимание, Путин в этом году с гордостью повторял, что ВВП России на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. И повод, ну, собственно, для гордости в том, что Россия обогнала Германию. Вот впервые он об этом заявлял еще в 2024 году. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года.
9: Вот на втором месте США, на третьем Индии. Россия занимает уже четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Мы обогнали ведущую экономику Европы ФРГ, а вот совсем недавно, это международные расчеты, не наши, обогнали Японию.
8: Я посмотрел публикации, Путин повторял это несколько раз уже в этом году, в том числе в мае, и пресса обязательно подхватывала российское, конечно, все его заявления. Он, вероятно, говорит о данных Международного валютного фонда, который действительно поставил Россию на четвертое место по ВВП, выше Германии и Японии, там, по данным МВФ, доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году была 3,55%. Объясните, как такое возможно? Экономика России вверху мирового рейтинга, судя по этим данным, но сказать, что люди в России живут так же хорошо, как в Германии или Японии, почему-то не получается. В чем здесь подвох?
10: Ну, подвох в том, что нет никакой связи между размером ВВП, тем более такого очень специфически исчисленного по паритету покупательной способности и благополучием населения. Ну, вот смотрите, там какая-нибудь маленькая Дания занимает в ВВП на душу населения, ну, ВВП вообще, в глобальном ВВП, там 35-е место в мире. Вот это нам о чем-то говорит, об уровне жизни населения в Дании? Нет, потому что для того, чтобы оценить уровень жизни, нужно как минимум взять и поделить ВВП Дании на количество жителей Дании. А, соответственно, ВВП России поделить на количество жителей России. И как только такое не очень хитрое арифметическое действие совершить, а в принципе его может совершить каждый ученик там, средней школы 6-7 класса, да, который умеет там, с большими числами работать, там, типа триллионы, миллиарды, и вот делить там, триллионы на миллионы, вот, то выяснится, что Россия вот, по показателю там, ВВП на душу населения, ну, если вот в номинальных долларах, то это где-нибудь там, не знаю, 60-е, 65-е место. Если вот любимый Путиным паритет покупательной способности, ну, наверное, где-нибудь место 50-е будет. Да, вот, собственно, это и говорит об уровне жизни. Но от того, что мы, скажем, как, есть вещи, с которыми спорить тяжело. Ну, там, Россия самая большая страна в мире по территории. Ну, вот это, от этого же вообще, в принципе, ничего не зависит, правда? Ну, да, это некий такой факт. Вот, собственно говоря, то, что Россия там, страна, у которой ВВП превышает 2 триллиона долларов в номинальном выражении, ну да, это хорошо известно. Соответственно, по этому показателю она где-нибудь, там, не знаю, 7, 8, 9 в мире. Вот, но мы смотрим, там, что Польша, у которой население в 3 раза меньше, да, у нее уже ВВП там, приближается к 900 миллиардам. Вот, собственно говоря, ну, дальше мы что будем сравнивать? Ждать того момента, когда Польша нас обгонит?

0: когда-нибудь скоро обгонит там Россию по размеру ВВП. Индия в два раза больше России. Вот. А паритет покупательной способности, ну, это такое статистическое упражнение, которое придумали ученые для того, чтобы попытаться как-то сравнивать страны с учетом того, что у них разные системы цен, разные системы налогов. Ну, и, в общем, так очень грубо берется один и тот же набор товаров, исчисляется его стоимость в каждой стране мира, да, и после чего определяются такие взаимные курсы. Вот. Но выясняется, что этот показатель, ну, как, очень грубо там можно взять, и там постоль тоже называется широко известно, индекс Биг Мака. Да, то есть вы берете вот этот Биг Мак макдональдсовский, очень простой, еще считаете, там, по нему доллар будет стоить в России, не знаю, там, 40 рублей. Но, в принципе, это же ничего не означает. Да, это означает только то, что вот, ну, хорошо, ну, 40. И что из этого? Да, потому что там дальше надо соотносить, там, ну, как минимум, сколько бигмаков может купить среднеамериканский рабочий на свою зарплату, и сколько бигмаков может купить российский средний рабочий на свою зарплату. Но как только мы начинаем задаваться этим вопросом, мы выясняем, что а дальше, а мы налоги будем принимать разницу налогов во внимание, да, что там налоги в Америке одни, а в России другие. Что в Америке там треть, а то и там 50% доходов населения уходит на жилье и оплату коммунальных услуг. Ну, просто другое устройство экономической системы, что большая доля расходов на здравоохранение, на медицинские страховки, от чего в России практически нету. Ну, и так далее. И то есть, на самом деле, вот серьезные ученые, которые занимаются, и, там, эксперты, исследователи, занимаются вот этим показателем, они уже давно между собой как-то пришли к выводу, что вот этот вот паритет покупательной способности, любые показатели, там, ВВП, они имеют смысл для сравнения в странах, ну, которые находятся примерно на одном уровне институционального развития. То есть, у которых, например, страховая медицина. Да, у которых, не знаю, там, рынок жилья, где там большая доля там, собственного жилья, большой ипотечный рынок и так далее. Вот. А страны, которые находятся, там, как США и Америка, на разных плюсах экономического роста, ну, бессмысленно сравнивать. Да? Вот поэтому, ну, Путину это нравится. Путину нравится говорить, что там Россия кого-то обогнала. Он считает, что в этом есть какая-то его личная заслуга. Ну, он ошибается, да, потому что, опять я повторю то, с чего он начал. Нужно просто взять и разделить любой ВВП с той же самой покупательной способности на количество граждан и посмотреть, какое место будет занимать Россия. Вот тогда мы поймем, на каком месте в мире находится Россия, а не то, что она самая большая страна в мире.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
2: Ну вот интересно, что буквально через год на Восточном экономическом форуме, уже в 2025 году, Путин говорил о том, что налоговая система России, ее надо подвергнуть донастройке, но без повышения налогов. При этом, ну, собственно, через буквально несколько месяцев после этого он подписал, даже, наверное, меньше, чем через месяц, подписал закон о повышении НДС на 2 процентных пункта. Чего ожидают от этой меры российские власти? К вам у меня вопрос, какие процессы это в экономике спровоцируют, насколько инфляцию разгонит опять, ту, которую мы обсуждали?
0: Знаете как, в экономике очень часто какое-то решение, оно, как у экономистов, с одной стороны, с другой стороны, оно обоюдоострое. То есть, логика министра финансов и логика председателя Центрального банка состоит в том, что у России бюджетный дефицит в 2025 году вышел за пределы того, что мы считаем нормальным. То есть, он вышел за пределы 2% ВВП, будет, там, не знаю, 2,6, может, там, даже 2,8. И поэтому бюджетный дефицит надо сокращать. Ну, то есть, теоретически его можно не сокращать. То есть, можно сохранить бюджетный дефицит и финансировать расходы бюджета за счет того, что занимать больше на рынке. Но если занимать на рынке больше, финансировать через долг, то будут расти процентные платежи в бюджете и будут вытеснять все остальные расходы бюджета. Это будет повышать давление на финансовый рынок, повышать стоимость заимствований. Ну, и, собственно говоря, это для экономики не очень... Будет эффект примерно тот же самый, что от повышения ключевой ставки. А можно пойти на повышение налогов. Ну, то есть, про сокращение расходов уже никто не говорит. Это смешно, да, предлагать Путину сокращение расходов, потому что, ну, там весь бюджет, грубо говоря, делится на две части. Военные расходы и все остальное. Все остальное заморожено, а военные расходы растут по мере необходимости. Вот, соответственно, сокращать расходы не получается. Остается вопрос повышения налогов. И с точки

0: зрения экономического роста мера, она, ну, опять, теоретически она, как сказать, вредная, да, потому что считается, что любое решение там, населения, домохозяйств, которые тратят деньги, или компаний, которые тратят деньги, которых эти деньги не забирают, оно более эффективное, чем деньги, которые тратит бюджет. Но когда у вас стоит выбор, какая мера менее инфляционная, рост дефицита бюджета или повышение налогов, то, в общем, позиции министра финансов и позиции представителя Центрального банка, они совпадают. Лучше повышать налоги, при том, что, в общем, для экономики это не очень хорошо. Что касается инфляционного эффекта, ну, в общем, наверное, ответить гораздо проще, да, ровно постольку, поскольку ставка НДС повышается на 2 процентных пункта, ну, так, в пределе, да, там, рост цен усредненно составит, не знаю, там, 1,7-1,8 дополнительный. Но этот эффект будет растянут, ну, собственно, он начался, наверное, уже там, где-нибудь в октябре месяце, да, то, как только стало понятно, что НДС будет повышаться, ну, магазины начали потихонечку, не знаю, по 0,01% в день, в неделю, в месяц повышать эти цены. Вот этот эффект будет растянут во времени, ну, и в 2026 году, наверное, так где-то и уложится.
1: Попытки наполнить бюджет разными способами продолжаются. Вот сегодняшние данные, сегодня была молния по данным Минфина, что в январе-октябре дефицит составил 4,2 триллиона рублей или 1,9% ВВП. Там, по-моему, прогноз 5,9 на этот год. Вообще, если говорить о бюджете, в 2025 году в российском бюджете какая доля доходов от экспорта нефти и газа?
0: Ну, она немного больше 20%. Собственно говоря, вот если мы вспомним историю, то где-нибудь там в 2013, 2014, 2015, 2016 годах эта доля превышала в федеральном бюджете 50%. Она была, могла быть там 49%, могла быть 54%, но где-то там чуть-чуть выше 50%. Но с тех пор под воздействием там, многих факторов, там и цена на нефть устойчиво снижалась. Там, в 2013 году средняя годовая цена на нефть была $108 за баррель. Просто так, да, если вспомнить. И сокращение добычи нефти в связи с соглашением ОПЕК+, где Россия с другими странами, производителями нефти, договорилась сокращать добычу. Вот. И давление вот, санкций, которые приводят к тому, что у нефтяных компаний они должны давать дисконты потребителям, продавать нефть по более низким ценам. «Газпром», который по великому вдохновению, которое осенило Владимира Путина, потерял европейский рынок газа, да, и, собственно, прекратил практически полностью платить. Ну, там, у него платежи в бюджет, вот именно за счет налог на добычу полезных ископаемых, экспортные налоги, они снизились, там, не знаю, там, в разы. Собственно, все это привело к тому, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, она там чуть-чуть выше 20% против 50, которые были 10 лет назад.
1: Ну, то есть, в принципе, на это тоже повлияла война, стало еще меньше. Но в этой связи я хочу вас спросить, как на бюджете отразятся уже теперь новые американские санкции против Роснефти и Лукойла. Вообще, многие были удивлены, что и через 3,5 года войны две крупнейшие нефтяные компании России не под санкциями. Теперь это уже не так. Санкции вступят в силу с 21 ноября. Что будет?
0: Ничего не будет. Все останется по-прежнему. Возможно, Лукойл и Роснефть будут давать небольшие дополнительные скидки своим потребителям нефти. Но я хочу напомнить, что год назад, чуть меньше года назад, в последние там, недели администрации Байдена были введены точно такие же санкции в отношении двух других российских нефтяных компаний «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза», ну, которые вместе «Газпром» и «Сургут» дают четверть российской нефти, а «Роснефть» и «Лукойл» дают половину российской нефти. Ну, в общем, после того, как эти санкции были введены, объемы добычи и экспорта там, против «Сургута» и «Газпрома», «Газпромнефти», объемы добычи российской нефти не снизились. И, собственно говоря, мой прогноз, что после введения санкций в отношении «Лукойла» и «Роснефти» будет то же самое. Ровно потому, что сегодня никто в мире, ни одна страна в мире, ни одна компания в мире не в состоянии увеличить добычу нефти так, чтобы вытеснить российскую нефть окончательно с мирового рынка. Просто баланс добычи спроса и предложения без российской нефтяной индустрии, без российской нефтяной промышленности не сходится. То есть, если, не знаю, придумать какой-то мифический способ, когда Россия вообще прекращает экспортировать нефть, это означает, что с мирового рынка исчезнут 7,5 миллионов баррелей нефти, при том, что мировое потребление нефти, там, добыча нефти, где-то 102-103 миллиона баррелей в сутки. Ну, то есть, вот 7% нефти исчезает с рынка. Ну, это вот ситуация, которая там, мгновенно приведет к росту цен на нефть, не знаю, там, до 120, 150, может, 200 долларов за баррель. Да, и после чего там через какое-то время появится

0: новые производители, вот поэтому по новой высокой цене они будут добывать нефть. Почему я говорю, что за этими санкциями ничего не последует? Достаточно посмотреть на нефтяные котировки. Они немножечко повысились, там на 5% примерно, в день выхода сообщения американского Минфина о введении этих санкций. Но с тех пор они потихонечку-потихонечку идут вниз. Да, то есть рынок, знаете, как его можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. И там нефтяные трейдеры, нефтяные компании, потребители, производители нефти, они очень хорошо понимают, как нефтяной рынок мировой, глобальный устроен, в отличие от сотрудников американского Минфина. И если они говорят, что цена на нефть не вырастет, да, или что она останется прежней, ну, это означает, что российская нефть тем или иным способом, да, она будет попадать к потребителю нефти. Вот, поэтому ничего не надо ждать от этих санкций. Они пустые.
1: Как тогда относиться к вот этим заголовкам в СМИ? Мы сейчас постоянно видим эти заголовки о том, что индийские НПЗ сократили закупки, китайские. И даже Турция стала покупать нефть не из России, а из Ирака.
0: Ну, к этому нужно относиться как к работе журналистов, крайне непрофессиональной или ангажированной. Да, потому что есть агрегированный показатель динамика цены на нефть. Да, и он вам вот все новости, все сообщения, все контракты, покупки, продажи, он все учитывает. Вот в этом индикаторе учитывается все. Если вы берете какой-нибудь турецкий НПЗ, условно говоря, да, то ежедневно, там, не знаю, ежемесячно у него есть, ну, не знаю, там 20-30 контрактов на покупку нефти. Не знаю, может быть, больше. Да, и вот журналист неким случайным образом узнал, что в прошлом месяце там было 10 контрактов на покупку российской нефти, а в этом месяце вместо одного контракта из этих 10 пришел контракт на покупку нефти из Ирака. Это нормально с точки зрения бизнеса, да, потому что любой потребитель нефти, любой нефтеперерабатывающий завод, он очень заинтересован в том, чтобы купить подешевле. И в какой-то момент ему там иракская нефть оказалась дешевле. И он купил. Да, и при этом никто не обращает внимания на то, что там другой турецкий НПЗ, он вместо иракской нефти в этот момент подписал контракт с российской компанией на российскую нефть. Но просто об этом не принято, потому что это неинтересно. Это не говорит о том, что санкции работают.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
0: Если мы говорим о санкциях всерьез, то самым серьезным ударом вот этих последних американских санкций – это удар по Болгарии, по Румынии, по Молдове, частично по Финляндии. Да, вот эти страны, они окажутся наиболее пострадавшими, если вот санкции в отношении, да, Германии, если санкции в отношении Лукойла и Роснефти будут работать в полную силу с 21 ноября. Потому что в Болгарии есть один-единственный нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Лукойлу, а он снабжает всю страну бензином и дизельным топливом. И представьте, ну, там есть у Болгарии запас бензина, там, не знаю, на 50 дней, да, ну, извините, а дальше что? Да, и при том, что этот завод, он не перерабатывает российскую нефть, он покупает нефть из других стран. В Румынии Лукойловский завод перерабатывает 25% нефти и снабжает, соответственно, четверть Румынии и Молдову. В Молдове, в Кишиневе аэропорт, там есть авиазаправочный комплекс, авиационный керосин, это комплекс, который принадлежит Лукойлу. Ну, и 21 ноября он останавливает работу, потому что, да, с ним нельзя будет производить расчеты, нельзя будет оказывать ему услуги. В Болгарии и Финляндии это сеть заправок. В Болгарии крупнейшая, и Финляндия одна из крупнейших. В Германии НПЗ, которые принадлежат Роснефти, перерабатывают 20% нефти страны. Да, в том числе вот там в районе Бранденбург, Швед. Там вообще у них монополия этого НПЗ в этом регионе, практически единственный. И эти заводы уже давно, там, с 2022 года, находятся под управлением правительства Германии. Они юридически принадлежат Роснефти, но ими управляет правительство Германии. Но по американским санкциям работа всех этих предприятий должна быть остановлена. Ну, вот и скажите, каким образом эти санкции ударят по там, бюджету Владимира Путина, а каким образом эти санкции ударят по этим конкретным экономикам, экономикам этих конкретных стран, которые, вообще-то говоря, считают себя союзниками США?
1: Хорошо, а тогда такой вопрос. А существует ли вообще, ну, собственно, идея этих санкций, как ее объясняют в Соединенных Штатах, ну, буквально остановить поток денег в Россию, который она получает от продажи нефти? Существует ли с точки зрения санкций такой способ?
0: Существует. Называется морская блокада. Называется морская блокада. Да, просто достаточно перекрыть датские проливы и не пропускать танкеры, которые вывозят нефть из портов Балтийского моря. Вот, пожалуйста, да, единственный инструмент. Все остальное, то есть и физически просто перекрыть потоки нефти из России. Это можно сделать вот только таким способом.

0: Экономические способы, там санкции, теневой флот, запрет на покупку, это все не работает. Но потому что как, начнем с того, что там две крупнейшие экономики мира, да, это Китай и Индия, они не присоединились к режиму санкций. И вообще говоря, им никто не может запретить покупать российскую нефть. Да, потому что санкции США имеют силу в отношении резидентов США. Санкции Евросоюза имеют силу в отношении резидентов Евросоюза. Вот. А когда у вас две крупные экономики, где живет там 3 миллиарда человек без малого, да, они не присоединяются к режиму санкций, и когда у вас никто не готов произвести вот эти вот 7,5 миллионов баррелей нефти, которые Россия сегодня выкидывает на рынок ежедневно, ну а как? Что значит остановить поток денег? Поток денег – это производная от экспорта нефти. Если вы в состоянии остановить экспорт нефти из России, ну, вот я знаю только один способ. Называется морская блокада. Да, проблемы будут, да, но смотрите, вот в режиме санкций, где половина мировой экономики к санкциям не присоединилась, все санкции, это назначается там, проблема в ведении бизнеса, логистические проблемы. Логистические проблемы решаются там, путем дополнительных расходов. Ну, будет немножечко дороже стоить транспортировка российской нефти. То есть, сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно. Да, но эти проблемы, они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
1: Да, ваш прогноз здесь понятен. Хотел вернуться внутрь России, вот в условиях, когда все равно надо находить деньги на войну и, собственно, вводят новые налоги. Где еще их брать? Какие у Минфина остаются инструменты, помимо, опять же, повышения НДС, там, не знаю, утильсборов и всего, что мы обсуждали?
0: Не, ну, послушайте, у России есть три основных налога. Налог на добавленную стоимость, подоходный налог и налог на прибыль. Эти три налога, если убрать нефтегазовые, ну, я думаю, что они в консолидированном бюджете дают, ну, не знаю, процентов 70, может быть, 75 всех доходов. Да, но если вы хотите резко увеличить количество денег, которые вы собираете, объем денег, ну, значит, надо повышать ставки этих налогов. В прошлом году повысили налог на прибыль и подоходный налог. В этом повысили НДС. Ну, значит, если в следующем году будут проблемы, значит, опять будут повышать ставку налога на прибыль и ставку подоходного налога. А потом опять НДС. Да, ну, так и будет по кругу.
1: Почему я, собственно, спрашиваю вас об этом? Потому что некоторые политические аналитики, когда спрашиваешь их о том, как государство будет еще искать деньги, именно политические аналитики, ну, в частности, Екатерина Шульман, они осторожно прогнозируют, понятно, что никто точно не знает, прогнозируют, что в следующем году может стать вопрос буквально о замораживании вкладов населения, но тут я действительно оговорюсь, об этом не впервые говорят. Это постоянно, как будто вот за годы полномасштабной войны, постоянно эти слухи есть. Вы могли бы допустить такой сценарий? Он хотя бы технически возможен?
0: Люди, которые говорят, что можно заморозить вклады, они вообще даже не понимают сути банковского бизнеса. Суть банковского бизнеса состоит в том, чтобы привлечь депозит и тут же, мгновенно, выдать кредит. Да, потому что деньги, которые висят, вот вы принесли в банк деньги там, в России, вам банк пообещал там, 15% годовых по вашему депозиту. Если банк тут же не выдаст эти деньги кому-то в кредит, что Греф кричит, что ему нужно, чтобы ставку снизили, чтобы у него взяли кредит. Потому что если бы у банка деньги там, в кредит никто не взял, то он вам должен платить 15% годовых, а доходов у него нет, у него есть только расходы. Соответственно, вот все те самые там, 60 триллионов рублей депозитов граждан Российской Федерации, которые есть в банковской системе, они уже выданы в качестве кредитов. Они выданы компаниям, крупным, мелким, средним, компаниям военно-промышленного комплекса, строительным компаниям, продуктовым сетям, сельскохозяйственным, аграриям, экспортерам, импортерам. Частично, там, в не очень большом объеме, я не помню, там, процентов 15 примерно, чуть больше 17, наверное, процентов, вот этих депозитов, на них куплены облигации Минфина, облигации федерального займа. Да? Вот, то есть, этих денег у банков нет. Они их уже всех кому-то выдали. И вопрос, можно ли эти деньги заморозить? А что это означает? Это же означает, что вы людям их не отдадите? Интересно. А что с этими деньгами будет происходить? Пусть банки на эти деньги покупают ОФЗ. Так они уже эти деньги отдали. Этих денег у банков нет. Да, поэтому разговор там, можно или нельзя технически заморозить. Технически все можно сделать. Технически можно заморозить на балансе банка все, что угодно. Да, там достаточно вспомнить дефолт 98 года, когда он просто своим решением Центральный банк, правительство сказали, ребят, на ближайшие полгода нельзя платить по внешнему долгу. Мы вам запрещаем это делать. Ну, вот, и там начались переговоры. Через полгода этот запрет был снят. То есть, можно запретить. Вопрос, дальше что? От того, что вы там, не знаю, там вот, там вы разместили свой депозит в Сбербанке. Греф купил на эти деньги облигации Минфина.

со сроком погашения через 20 лет. Да? А у вас депозит заканчивается через 3 дня. Вы приходите в Сбербанк и говорите, отдайте мне мой депозит. И что делать Грефу? Он что, вам не должен отдать депозит? Он нарушает договор, нарушает закон. А самое главное, что у Грефа в этот момент денег не появляется. Ну, хорошо, заморозили ваш депозит. Он говорит, я вам не отдам, появился новый закон, появился указ Путина, появилось решение Генеральной прокуратуры, да, что типа, вот деньги ваши заморожены. Ну и хорошо. А дальше что? Ну, у Грефа этих денег нету. На эти деньги он уже купил облигации минфиновские 20-летней давности, срока. Да, и там только через 20 лет Минфин ему эти деньги вернет. Ну, то есть, вот фраза о том, что можно заморозить депозиты населения и на этом что-то выиграть, но она звучит от людей, которые в банковской технике, в банковском бизнесе вообще ничего не понимают. Но тема страшная, она всех пугает, она всех возбуждает. Там можно рисовать любые катастрофические сценарии. Но мой вам совет, если вы хотите разобраться в проблеме, забудьте о своих политических пристрастиях. Забудьте про Путина, забудьте про Россию. Возьмите просто абстрактную страну, где есть население, где есть Минфин, где есть реальный сектор, есть депозиты, есть кредиты. И вот в этой ситуации разберитесь, что будет происходить вообще, в чем смысл замораживания депозитов. Если вы найдете какой-то смысл, где правительство сможет выиграть, ну, тогда можно дальше следующим шагом переходить к России. Вот. А когда у вас все начинается с того, что Путин плохой, и у Путина нет денег в бюджете, и других средств, кроме как отобрать деньги населения, нет, вы же сами дали, знаете, как это, как в школе. Да, вам дали задачку, а вы посмотрели на последнюю страницу учебника, нашли ответ, и после этого начинаете подгонять решение под имеющийся ответ. Вот то же самое и здесь.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко во второй части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте «Радио Свобода». Заходите, почитать и послушать.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 15 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве день траура по 24 погибшим в результате попадания российской ракеты в жилой дом 14 мая. В Рязани при ударе украинских беспилотников сегодня были убиты 4 человека. Как продавцы дрелей тайно помогают российской армии. Расследование проекта «Система». Дональд Трамп завершил трехдневный государственный визит в Китайскую Народную Республику. Также сегодня.
1: Сочинил нечто вместо непечатываемой Евангелия, дал в руки каждому возможность ознакомиться с основами этой идеологии христианской, даже не называя Христа Христом.
0: Исполнилось 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова. Число погибших в Дарницком районе Киева в результате российского ракетного удара в ночь на 14 мая, при котором обрушился подъезд многоквартирного дома, выросло до 24. Среди них трое детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В Киеве сегодня объявлен траур. Спасательные работы продолжались весь вчерашний день и всю ночь. Вот что сегодня утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
2: Возле дома находится спасательная техника, на месте работают и спасатели, собственно, к ним присоединились коммунальщики, но уже, поскольку спасательная операция закончена, то сейчас пытаются снять все конструкции, которые могут упасть и от ветра, или от чего-нибудь другого. Это в основном балконы, конструкции и окна. Сегодня к утру спасатели добрались до подвальных помещений. На месте побывал министр внутренних дел Украины и премьер-министр Украины. Они подтвердили, что по подъезду ударила российская крылатая ракета. Я напомню, что накануне Владимир Зеленский говорил, что это ракета типа «Ха-101». Игорь Клименко, это министр внутренних дел Украины, обратился к украинцам с просьбой не игнорировать в дальнейшем сигналы воздушной тревоги, так как сказал, что очень много уже украинцев привыкли к этому и не ходят в укрытия. Это может спасать жизни. Я напомню, что накануне российская ракета попала в этот дом. Это обычная панелька, 9-этажная. От удара подъезд просто сложился.
3: Звук неимоверный, звук большой скорости. Ощущение, понимаете, когда дом ходит ходуном, и ощущение, летят окна, стекла, и как будто дом вообще падает.
2: В доме продолжают жить люди и местные, хотя надо сказать, что очень довольно много кто выехал. А будущее этого, собственно, подъезда и всего дома пока непонятно. На месте будет работать специальная комиссия. С самого утра возле дома и возле этого подъезда начал образовываться такой мемориал в память о погибшем. Туда приносят цветы, туда приносят детские игрушки, так как погибли, в частности, и дети. Приносят местные, сюда приезжают киевляне с разных уголков столицы. В связи с трагедией сегодня в Киеве объявлен день траура, приспущены все флаги на всех админзданиях столицы, а также в Киеве отменены все общественные и какие-нибудь увеселительные мероприятия.
0: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалко. В Министерстве обороны России удар по жилому дому в Киеве охарактеризовали как, цитата, «удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ». Конец цитаты. Всего за 13 и 14 мая, то есть почти сразу после истечения срока перемирия между Россией и Украиной, объявленного при посредничестве президента США Дональда Трампа, российская армия выпустила по Украине около 60 ракет разных типов и более 1500 беспилотников, сообщил в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал к усилению санкций против России и заявил о подготовке ответного удара.
4: В Киеве по дому, по предварительным данным, было попадание ракеты «Ха-101» производства второго квартала этого года. Это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование Россия в обход глобальных санкций все еще завозит. Реальной целью всех наших партнеров должна быть остановка российских схем обхода санкций. Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие. Санкции должны быть более болезненными для России. Сегодня на ставке вместе с нашими военными, министрами обороны, энергетики, МВД Украины, представителями спецслужб мы разобрали и реагирование на эту двухдневную атаку.
0: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня ночью 99 украинских беспилотников атаковали Рязань, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома, погибли 4 человека, еще более 10 пострадали. Среди погибших 1 ребенок. Ведется разбор поврежденных конструкций, жители поврежденных домов эвакуированы. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани в целях безопасности были отменены занятия. По словам Малкова, обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий города. Сегодня же Россия и Украина провели при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов обмен военнопленными по формуле 205/205. Судя по всему, это первый этап обмена по общей формуле 1000/1000, договоренности которым была достигнута в начале мая. Сегодня стало известно, что правозащитница Нина Литвинова покончила с собой 12 мая в Москве, написав в предсмертной записке о своем бессилии перед лицом войны в Украине и невозможности помочь политзаключенным в России. Ее двоюродная сестра Маша Слоним опубликовала фрагмент этой записки, в котором говорится: «Мне жить невыносимо. С тех пор, как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажают в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они, как и я, против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Женя Беркович, Светлана Петричук, Карина Цуркан и тысячи других за решеткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь, но мои силы кончились, и я день и ночь мучаюсь от бессилия. Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня». Конец цитаты. Нине Литвиновой было 80 лет. «Время свободы». Расследовательский проект «Система» опубликовал новое расследование о том, как компания-производитель садового инвентаря зарабатывает в России на производстве боевых дронов и систем целеуказания. Подробности я попросил рассказать руководителя проекта «Система» Сергея Добрынина.
5: В конце марта этого года в Москве проходили локальные отключения мобильного интернета. Тогда было не очень понятно, с чем это связано. И как раз к концу этого периода ФСБ заявили, что был предотвращен теракт в столице. Якобы какие-то диверсанты, видимо, украинские, собирались приобрести дрон у одного из российских производителей для того, чтобы устроить удары по объектам в Москве. Вот. И было опубликовано видео, где, среди прочего, оперативник ФСБ доставал детали дрона из специального кофра, и на видео попал кусочек, на котором видно было название производителя «Грозные птицы». Само по себе было это интересно, потому что хотелось понять, ну, может быть, это провокация ФСБ, может быть, они сами у себя эти дроны купили. И мы стали разбираться, что это за производитель, что это за дроны. Оказалось, что эта компания «Грозная птица» — это якобы конструкторское бюро, которое входит в группу компаний «Гроза», что это достаточно крупный производитель дронов. Их, в принципе, в России очень много разных, в том числе и частных. Но это не самые маленькие, они производят широкую номенклатуру разных беспилотников, от самых маленьких и классических FPV до тяжелых гексокоптеров, которые являются аналогом этих знаменитых украинских дронов, которые называют «Баба-Яга». Они производят систему РЭП, и, что еще важнее, они производят некую систему программного обеспечения, систему управления боем, которая связывает операторов дронов с военными других подразделений, с артиллеристами, и которая позволяет им быстро наводить артиллерию, в частности, по позициям, которые выявлены операторами дронов. Эта система, судя по всему, достаточно... Ну, сложно оценить ее качество, но про нее писали, например, «Нью-Йорк Таймс», как о системе, которая является заметным достижением российской оборонной промышленности в этой войне. Ее преподают в российских военных вузах, про нее сделал сюжет телеканал «Звезда» и так далее. В общем, компания достаточно интересная, но при этом нигде совершенно про нее ничего не говорится конкретного. То есть про нее все время говорится как группа компании «Гроза», представители группы компании «Гроза», нигде никаких фотографий, ни имен, ничего такого. То есть она достаточно сознательно и хорошо скрывается. Такой вещи, как группа компании «Гроза», тоже нет. То есть нет такого юридического лица. Это все было совершенно анонимно и непонятная история. И, конечно же, как любая такая тайна, она сразу же вызвала азарт расследовательский, и мы решили, что нужно выяснить, что же это за люди. Нам удалось найти, благодаря, в общем-то, тщеславию этой группы компании «Гроза», так называемой, что это такое на самом деле. Дело в том, что у них есть логотипы для этих дронов, такие сделаны, видимо, дизайнером, и они их зарегистрировали как торговые марки на несколько разных компаний. Компании с очень незапоминающимися названиями, типа «Глобус», «Высота», «Вертикаль» и так далее. Среди их учредителей и директоров стоят совершенно... Ну, в общем, ноунеймы, то есть люди, скорее, номиналы, они приходят с компании в компанию и так далее. Но позже мы нашли примерно группу компаний, которые связаны с этой «Грозой», достаточно большую, и выяснили интересную вещь. Вот, может быть, наши слушатели в последнее время покупают в России какой-то электроинструмент, и они, может быть, знакомы с маркой Хютер. Это якобы немецкая марка, очень популярная, которая производит газонокосилки, триммеры и много чего еще. Есть еще одна популярная марка – Вихрь, которая якобы является продолжителем традиции советского насосоделывания. Она производит насосы и что-то еще. Есть компания Ресанта, которая делает сварочные аппараты и какое-то электрооборудование. И еще несколько брендов, которые в совокупности, в общем, являются лидерами российского рынка электроинструментов и другого инструментария. Это очень большой объем продаж, это очень большая, очень богатые, на самом деле, компании, потому что, ну, совокупно они входят в десятку среди тех, кто вообще что-то продает на российских маркетплейсах. Огромная империя инструментов. Оказалось, что это есть те самые люди, которые делают дроны и системы РЭП и все остальное. Мы нашли семью, которая за этим стоит. Семья совершенно не публичная, их фамилия Подчуфаровы, отец, два сына и дочь. Они состоятельные люди, потому что, ну, скорее всего, из-за торговли инструментами. Там у них куча недвижимости очень дорогой, много дорогих машин, миллиард рублей на счетах и так далее, и так далее. Ордена от Российской Православной Церкви. И вот они после начала войны стали вкладывать деньги в производство дронов и другого военного оборудования. Почему, мы точно не знаем, на наши вопросы они не ответили, но очевидных гипотезы две. Либо просто кто-то им сказал, что это нужно, а бизнес такого уровня, он, как правило, тесно связан с властями и контролируется силовиками. Либо они почувствовали конъюнктуру, что гражданский сектор бизнеса в России потихонечку скукоживается, у людей становится все меньше денег, а военный сектор – это то, куда деньги из государства вливают в неограниченных количествах.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Система» Сергей Добрынин. Больше подробностей об этом расследовании можно узнать из публикации на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Загадка грозы. Как продавцы дрелей тайно помогают российской армии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница, 15 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российское государственное социологическое агентство ВЦИОМ, несколько недель подряд сообщавшее о снижении рейтинга президента России Владимира Путина, официально изменило методику опросов. Сбор данных теперь ведется не только по телефону, но и с помощью поквартирных опросов. ВЦИОМ объяснил это, в частности, большим количеством телефонных мошенников, а также нежеланием пожилых россиян общаться по телефону с незнакомыми людьми. При новой методике ВЦИОМ рейтинг Путина стал подниматься. Рейтинг одобрения поднялся на 1,1 процентных пункта, рейтинг доверия на 1,2%. Ну а новый среднесрочный прогноз экономического развития России предполагает очередной рост коммунальных платежей. С подробностями наш экономический обозреватель Максим Блант.
6: В этом году после январского повышения с 1 октября в среднем по России тарифы прибавят еще 9,9%. Тут, кстати, важно помнить, что у всех регионов разные лимиты в зависимости от состояния коммунальной инфраструктуры и лоббистских способностей руководителей краев и областей. Для региональных бюджетов в нынешние времена тотальной экономии на всем, что не связано с войной, коммунальное хозяйство – неподъемное бремя. И желание разделить это время с местным бизнесом и населением – по-человечески вполне объяснимо. Опережающими темпами будут расти тарифы электроэнергетических сетевых компаний. Для населения они будут индексированы на 15,2% с 1 октября текущего года и еще на 15,3% с 1 июля следующего 27-го. Всего же за 4 года, включая нынешний, этот тариф вырастет более чем в полтора раза, на 57%. И Минэкономразвитие объясняет это необходимостью реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике. Что касается общих коммунальных платежей, то к исходу 2029 года они в среднем прибавят 35,7%. Причем каждый следующий год индексация будет ниже предыдущего. Ну, так, по крайней мере, себе это видит Министерство экономического развития. Поскольку цифры, начиная с 2027 года, не являются окончательными и могут корректироваться. Зависит окончательная индексация каждого года от того уровня инфляции, который сложится за предыдущие 12 месяцев. Состояние коммунальной инфраструктуры, газа и электрораспределительных сетей, по мысли правительства, требует серьезных инвестиций. А деньги на эти инвестиции собираются за счет того, что рост тарифов опережает

0: официальную инфляцию. Так что если по результатам текущего года официальная инфляция не уложится в отведенные правительством 5,2%, то среднее повышение коммунальных тарифов с 1 июля 2027 года будет не 8,7%, как предполагают в Минэкономике, а больше. То же самое относится и к тарифам на газ и электричество. А как инфляция может уложиться в эти самые 5,2%, если помимо повышения НДС с 1 октября еще и вырастут коммунальные платежи, причем не только у населения, но и у бизнеса. И еще один замкнутый круг, с которым власти пока не очень справляются. Ну, по крайней мере, если судить по количеству коммунальных аварий, которые в России год от года только растет.
1: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп завершил сегодня государственный визит в Китай. Перед второй встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках этого визита Трамп сказал, что США и Китай разделяют убеждение в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, а судоходство в Ормузском проливе должно быть беспрепятственным. Мы вместе решили множество сложных вопросов, которые многим другим решить бы не удалось. Наши отношения очень крепкие, и я считаю, что мы уже добились прекрасных результатов. Мы обсуждали ситуацию с Ираном, у нас схожая позиция. Мы хотим, чтобы напряженность прекратилась. Мы не хотим, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Мы также хотим, чтобы пролив оставался открытым для международного судоходства. Сейчас ситуация обострилась. Они перекрыли пролив, и мы были вынуждены ответить блокадой. Однако наша цель, чтобы он был полностью открыт и чтобы все это прекратилось. Это был президент США Дональд Трамп. Си Цзиньпин прямых публичных заявлений про ситуацию в регионе Персидского залива не делал. Однако, как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство «Фарс», с вечера среды Иран разрешил ряду китайских судов пройти через Ормузский пролив в соответствии с действующим в стране протоколом регулирования. В сообщении «Фарс» приводятся слова высокопоставленного должностного лица военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции, заявившего, что с вечера среды Ормузский пролив пересекли 30 судов. Что касается переговоров Трампа и Си Цзиньпина, то агентство Синьхуа цитирует председателя КНР, который сказал, цитата, «Мы достигли важного консенсуса по вопросам поддержания стабильности торгово-экономических связей, расширения практического сотрудничества в различных сферах и надлежащего урегулирования вопросов, вызывающих озабоченность каждой из сторон». Конец цитаты. Средства массовой информации также сообщают, что достигнута договоренность о закупке Китаем 200 самолетов производства компании Boeing, как сказал Дональд Трамп, с перспективой закупки в ближайшие годы 750 самолетов Боинга. При этом рынок ожидал, что соглашение сразу будет предусматривать закупку 500 Боингов, поэтому акции корпорации подешевели на 4%. Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следила за ходом американо-китайских переговоров и рассчитывает узнать их содержание из первых рук во время визита в Пекин Владимира Путина на следующей неделе. Визит начнется 20 мая.
2: Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира, а вы знаете, что ПС по покупательской способности Китай – это первая экономика США, вторая экономика, в абсолютном измерении США – первая экономика, в Китае – вторая экономика. Но в любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны. Поэтому мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ. Ну, а что называется, из первых рук мы надеемся получим эту информацию, когда будем в Китае.
1: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Время свободы», пятница, рубрика «Книга недели». Петербургское издание «Гуманитарная академия» выпустило книгу «Записки покойного князя Петра Долгорукова». Ее представляет Иван Толстой.
3: Имя Петра Владимировича Долгорукова чаще всего попадается читателю в юности, когда он открывает для себя один из важнейших трудов отечественной пушкинианы «Дуэль и смерть Пушкина» Павла Щеголева, где воспроизведены два пасквиля, отправленные друзьям Пушкина, в которых поэт объявлялся рогоносцем. Экспертиза почерка этих французских записок впервые была заказана Щеголевым и поручена ленинградскому судебному эксперту Алексею Салькову, который пришел к выводу, что анонимные пасквили написаны не

0: несомненно, собственноручно князем Долгоруковым. «Итак, князь Петр Владимирович Долгоруков», — почти плотоядно восклицал Щеголев, всю жизнь как истинный сын крепостного, таивший сатирическую неприязнь к дворянству. 40 лет в пушкинистике держалась уверенность в щеголевской правоте. Но с середины 60-х стали появляться сомнения. Заказывались новые экспертизы, и постепенно возобладало мнение о недоказанности долгоруковского участия в эпистолярном злодействе. Но в книге, которая лежит перед нами, речь идет совершенно о другом. Это материалы ко второму тому записок. Сергей Искюль во вступительной статье, озаглавленной «Наследие опального князя под прицелом третьего отделения», пишет: «Долгоруков, как квалифицированный специалист и большой знаток предмета, которого, пожалуй, можно без преувеличения назвать основателем российской генеалогии как науки, пользовался известностью и был востребован. И, несмотря на это, сей потомственный аристократ из древнего рода, неплохой историк и талантливый писатель, оказался никак не востребован на государственной службе, умудрился поссориться со многими влиятельными семьями в России, навлечь на себя гнев императорского дома и закончил свою жизнь в эмиграции, став, наверное, вторым по известности после князя Андрея Курбского дореволюционным российским диссидентом». Прежде всего, продолжает Искюль, во всех этих бедах был, конечно, виноват язвительный, неуживчивый и вспыльчивый характер самого князя, который проявился еще в годы обучения и воспитания его в пажеском корпусе, сделав для него невозможной обычную для дворянина столь блестящего рода служебную карьеру. Конец цитаты. Дело было, однако, не только в характере, но и в поведении. Из пажеского корпуса Долгоруков был исключен без аттестата вовсе не за язвительность, но за гомосексуализм. Герцен характеризовал его: «Князь Долгоруков принадлежал к аристократическим повесам в дурном роде, которые уж редко встречаются в наше время. Он делал всякие проказы в Петербурге, проказы в Москве, проказы в Париже. На это тратилась его жизнь. Это был избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе». Долгоруков жил на доходы от отцовских имений и занимался мирными, казалось бы, историческими разысканиями. Он и был прежде всего известен как автор российского родословного сборника, два тома которого вышли в 1840-41 годах. Отправившись в Париж, он издал в 1843 году под псевдонимом «Граф Альмагро» на французском языке заметку о главных фамилиях России, где поведал некоторые пикантные истории из жизни правящей династии и многих приближенных. Взгляды у автора были вполне чаадаевские. Писал он в такой манере: «Архиепископ с чисто русским коварством и низостью, которые возникают только при деспотических режимах» и так далее. По распоряжению Николая I Долгоруков был вызван из Европы и отправлен в ссылку в Вятку. За полтора десятилетия в России Петр Владимирович собрал 4 тома российской родословной книги 1854-1857, наиболее полная для своего времени генеалогия русского дворянства, и, не закончив труда, тайно бежал в Европу. Здесь он выпускал журнал «Будущность», газету «Листок», журнал «Правдивый», сотрудничал с Герценом. В 1861 году, то есть уже при Александре II, он был лишен титула, всех прав состояния и приговорен сенатом к вечному изгнанию. Похоронили его в Берне. В Женеве в 1867 увидел свет первый том долгоруковских записок, выпущенный по-французски и сразу оцененный современниками как памфлет, скандальное приложение к бархатной книге русского дворянства наизнанку, как высказался Герцен, злостный и беспощадный. Второй том, о котором теперь идет речь, это совсем небольшая книжка в 192 страницы, также написанная по-французски, но выпущенная уже посмертно. На русский она переведена впервые. Мы находим здесь зарисовки из российской истории, начиная с эпохи Анны Иоанновны, и, в частности, краткие язвительные характеристики всех известных фаворитов Екатерининского царствования. В XIX веке понятия иноагента не было, за такие речи приговаривали к вечному изгнанию.
1: книгу «Записки покойного князя Петра Долгорукова» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. Ну и последняя тема сегодня, она тоже литературная, исполнилось 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова. В архиве «Радио Свобода» есть вышедшая в эфир

0: эфир в 2010 году передача, в которой историк театра, автор книги о Булгакове и МХАТе Анатолий Смелянский отвечал на вопрос, почему Булгаков так любим в народе, хотя тема нелюбви к этому самому народу, народу-разрушителю, ярко проявляется практически во всех его книгах. Фрагментом этой передачи я сегодня и закончу.
1: Он все-таки стал таким фантомом или явлением русской литературы не потому, что народ его возлюбил, ну, а все-таки это была, ну, как сказать, читающая Россия, интеллигентская Россия, насколько я себя помню, в 60-е годы, когда это все стало приходить, и когда вышел «Мастер», и когда вышли... Ну, в общем, когда вышел «Мастер», на самом деле, это было частью того, что можно назвать... Вдруг советская Библия вышла. Ведь фактически воспринималась народом не потому, что там народ плохой или хороший в «Мастере Маргарите», тем более, что, собственно, тогда никто особенно не понимал и не знал этих булгаковских филиппик анти... Ну да, в кавычках антинародных. В «Мастере Маргарите» этого нет. Просто идиотизм толпы, идиотизм поющих хором. Но против... Еще там, как говорится, фразы советскому правительству, что страшные черты моего народа, которые вызывали глубочайшие страдания. Ну так они вызывали глубочайшие страдания у моих учителей Гоголя, Салтыкова, Щедрина. Вполне в традициях русской литературы. Но я так скажу по поводу народа. Понимаете, я не знаю, там... Сейчас уже вообще мы не ощущаем, какой народ читает Булгакова. Это по наблюдениям многих пришло к тому, что Булгакова читают в школе в 5-6 классе, как Дон Кихота. Это уже другая история, другое восприятие. А что касается народа, ну, знаете, вот на премьере «Вишневого сада» в 1904 году Немирович желает сказать Чехову очень важные слова, как его вот, любят и так далее. Потому что Чехов не был ни на одной премьере своей пьесы в художественном театре. Не приходил, боялся провала. А на «Вишневом саде» они его чествовали в антракте, и его контракт он и приехал. И умирающий, значит. И Немирович ему сказал важную фразу, что вот ты должен видеть, Антон, как тебя любит, и дальше добавил, грамотная Россия. Вот я бы вместо народа сказал, грамотная Россия. Ну да, но это все-таки не народ вообще, а вот грамотная Россия. Какая она сейчас, грамотная Россия? Сейчас это явление. Булгаков больше, чем писатель, это явление. Вот у нас, я живу на Патриарших прудах, у нас автобус ходит Булгаков. Это бизнес. Булгаков бизнес и Булгаков писатель. Это разные вещи. Уже люди на этом строят, деньги зарабатывают и так далее, и так далее. То есть стал частью национального мифа, осознания себя. Ну, черт возьми, много чего. Но сказать, что народ должен был бы его народ, если неграмотно, если не любить за то, что он видел его страшные черты, ну, во-первых, это, повторяю, неизвестно, и никто его так не ощущает. Ощущает скорее как творителя в условиях подцензурной России, Советского Союза, сочинил нечто вместо непечатаемого Евангелия, дал в руки каждому возможность ознакомиться с основами этой идеологии христианской, даже не называя Христа Христом, а как бы еще до мифа, ну, о Ноцаре, понимаете. И это сделало его... Первая книжка, кстати, неофициальная о Булгакове, у нас подцензура называлась «Евангелие от Булгакова», что с точки зрения многих официальных, ортодоксальных людей, там, протодиакона Кураева и так далее, чудовищная ересь, поэтому они не принимают «Мастер Маргарита» до сегодняшнего дня, абсолютно. Что как это, на что ты руку поднял вообще? Какое «Евангелие от Булгакова»? Оно уже есть в четырех версиях. Не надо нам другого.
0: О Михаиле Булгакове говорил историк театра, автор книги о Булгакове Анатолий Смелянский. Архивная запись «Радио Свобода» 2010 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек.

0: Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы. И почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы. И если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
1: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот этот вот новый, причем вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента. Он консервативный, экономически консервативный республиканец.
0: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
1: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса, что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
0: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции и... Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
1: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию, но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило.

0: Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
1: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и Пауэлл система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
0: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки, но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
1: Но она, Трамп, наверное,
0: уже выросла в апреле.
1: Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ними, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
0: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
1: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
0: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х,

0: 70-х, когда была высокая инфляция и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
1: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
0: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он в сущности с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория, это некоторая точка зрения.
1: Хорошо, вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
0: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу-то сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8, а это почти вдвое выше цели.
1: Это из-за того, из-за войны системы. Это из-за войны в Иране. Повышение цен на нефть.
0: Это трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей. Но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, от Уорша требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процент.

0: заработную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот, мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
1: Ну, то есть
0: неделю, может, две.
1: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и ну, люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
0: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые это бы хотели сделать, нет, ни силы, которая их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 пункта, даже на 0,75 пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
1: Хорошо, у меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
0: Конечно, для тех, кто не отрываясь следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
1: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
0: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая или беспартийная и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами. То есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату. Там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд. Суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад. Специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они

0: чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
1: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды... Вирджинии же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам, и все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
0: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок, они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд, и специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика джерримандеринга, перенарезки округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да, то есть, если у тебя там вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
1: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти вопросы.

0: обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
1: да, хороший пример.
0: Но если хороший избиратели пример. Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно.
1: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
0: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения джерримандеринга плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократы или республиканцы, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
1: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть даже 4, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть, на самом деле, плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
0: Хорошо. Мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читаю новости».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

24 ноября 1935 года Илья Ильф, который вместе с Евгением Петровым находился в Нью-Йорке, вернулся в отель из театра и сел писать письмо жене. «Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс». Это опера из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян. Музыку писал еврей Гершвин. Декорации делал Судейкин. А играли негры. В общем, торжество американского искусства».

Спектакль был совсем новый. Премьера на Бродвее состоялась 10 октября. «Порги и Бесс» и вправду уникальное и неповторимое явление. Герои оперы – афроамериканцы, но создана она по роману белого писателя Дюбоза Хейворда, потомка рабовладельцев из Южной Каролины. Композитор и автор стихов – братья Джордж и Айра Гершвины, дети иммигрантов. Их родители перебрались в Америку из России, когда братьев еще в проекте не было. Режиссер – Рубен Мамулян, уроженец Тифлиса. В его фильмах снимались Грета Гарбо, Морис Шевалье, Марлен Дитрих, Гарри Купер, Фред Астер, Ида Люпино. Его звезда есть на Голливудской аллее славы. Художником спектакля был Сергей Судейкин, выходец из русского Серебряного века, один из создателей кабаре «Бродячая собака». Дирижер тоже был русский – Александр Смоленс, смоленский от рождения. Он родился в Петербурге, 6 месяцев от роду вместе с родителями переехал в Америку, был дирижером и художественным руководителем Бостонской, Чикагской, Филадельфийской оперы, знаменитого Филадельфийского оркестра, Нью-Йоркского мюзик-холла «Радио Сити». Опера из жизни афроамериканцев фактически создана выходцами из Российской империи. Трудно не уловить иронию в выражении Ильфа «Торжество американского искусства». Тем не менее, это именно так. Сергей Рахманинов, большой поклонник джаза, в декабре 25 года присутствовал на премьере фортепианного концерта Гершвина в Карнеги-холл. Спустя год и 3 месяца он представил публике свой 4-й концерт для фортепиано с оркестром, в котором многие услышали отголоски Гершвина. Существует анекдот о том, как Игорь Стравинский, к которому Гершвин обратился с просьбой об уроках композиции, поинтересовался, сколько зарабатывает молодое дарование. Гершвин ответил: «100 тысяч в год, может, 200. В таком случае, возможно, я должен брать у вас уроки», – ответил Стравинский. Сам Стравинский впоследствии утверждал, что слышал этот анекдот от Равеля, к которому Гершвин тоже обращался с такой просьбой. Сергей Прокофьев относился к Гершвину снисходительно. Он, по всей видимости, был на спектакле «Порги и Бесс» во время своего гастрольного тура по Америке в 1936-1937 году. Вернувшись, он написал в газете «Советское искусство»: «Много говорят о попытке Гершвина перейти от легкого жанра, от фокстротов и оперетты, к серьезной опере из негритянской жизни. Хотя попытку Гершвина нельзя еще назвать вполне удачной, так как композитор не смог отделаться от опереточных замашек. Тем не менее, можно признать за ним несколько отдельных удач». Джордж Гершвин умер в 1937 году после операции по поводу опухоли головного мозга. Ему было всего 38 лет. До России музыка Гершвина добралась в годы Второй мировой войны. 4 июля 1943 года в Москве в Большом зале консерватории состоялся концерт американской музыки, в программу которого вошла и его рапсодия в стиле блюз. Ее исполнил джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Натана Рахлина, соло на фортепиано Александр Цфасман. На концерте присутствовал дипкорпус, высокопоставленные советские чиновники, журналисты союзных стран. Композитор Вано Мурадели писал в газете «Литература и искусство», что этот концерт – существенное звено в цепи мероприятий, направленных к широкому ознакомлению советских слушателей с музыкальной культурой союзных с нами свободолюбивых демократических.

демократических народов. Записей этого концерта не существует, но есть другая фантазия Цфасмана на темы музыки из фильма «Король джаза» 1930 года. На пластинке, с которой я взял эту музыку, сказано, что на ней собраны записи 30-40-х годов.

1945-м дружба свободолюбивых народов продолжалась, и оркестр Цвасмана записал два сочинения Гершвина, одно из которых – песня «Порги» из оперы «Порги и Бесс». Исполнил ее солист Ленинградской филармонии бас-баритон Ефрем Флакс.

чего только нету, нехватками я богат. Хотя бы то, что нет того, а кстати нет деньжат. Но те, кто богат,

0: опоры, коль хозяев нет дому.
1: Текст Айры Гершвина перевели Самуил Болотин и Татьяна Сикорская, замечательные мастера своего жанра. Всем известна их версия песни Джимми Макью и Гарольда Адамсона про подбитый бомбардировщик «На честном слове и на одном крыле». На их переводы писал Шостакович, другие крупнейшие композиторы. Болотин и Сикорская еще в 1944 году перевели все либретто «Порги и Бесс». Именно в их переводе опера прозвучала 18 апреля 1945 года в Большом зале Дома актера. Это было концертное исполнение, без костюмов и декораций. Певцы и музыканты разучивали оперу в свободное от работы время в комнате коммунальной квартиры, где жил Давид Гаклин, звукорежиссер. И звукорежиссер выдающийся. Но в данном случае он выступал в качестве пианиста. Оркестра не было, опера исполнялась в сопровождении фортепиано, за инструментом сидел Давид Гаклин, и ударных. Эту партию исполнил легендарный теперь барабанщик Лаци Олах. Дочь Гаклина вспоминала: «Показ прошел с огромным успехом, зал не мог вместить всех зрителей, часть из них стояла в конце зала, в открытых дверях и в фойе». В том же 1945 году «Порги и Бесс» включил в свой репертуарный план Ленинградский малый оперный театр, бывший Михайловский, теперь ему возвращено это историческое название. Константин Учитель, автор статей об этой несостоявшейся постановке, предполагает, что инициатива принадлежала Самуилу Самосуду, который до своего назначения главным дирижером Большого театра руководил малым оперным. За неимением партитуры клавир оркестровал дирижер будущего спектакля, он же главный дирижер малого оперного, Эдуард Грикуров. Ставить спектакль собирался главный режиссер театра Эммануил Каплан. Главный художник Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, теперь Мариинского, Симон Версаладзе, приступил к работе над эскизами декораций и костюмов. А вот перевод Болотина и Сикорской их почему-то не устроил, и они заказали новый – Михаилу Лозинскому. Поэт-акмеист, редактор журнала «Аполлон», он прославил свое имя и свое перо переводами европейской классики. Именно в переводах Лозинского мы читали Мольера, Сервантеса, Лопе де Вегу, Корнеля, Карла Гоцци, Шеридана, Мариме. Как раз в 1946 году, как не смешно это звучит, он получил сталинскую премию первой степени за перевод «Божественной комедии». И вот ему-то, который сам уже стал классиком, театр заказывает

0: перевод либретто, написанного на совершенно незнакомом ему материале и положенного на музыку, далекой от классических образцов. И Лозинский взялся за эту работу и очень быстро ее выполнил. Поговорить о том, как это могло произойти и что из этого вышло, я пригласил своего коллегу по «Радио Свобода» Ивана Толстого, внука Михаила Леонидовича. Иван, почему Михаил Леонидович принял предложение театра?
1: Сама тема, новый свежий язык, не очень-то ему и знакомый. Да и вообще, кому он может быть в Европе знаком, такой специфический язык в те годы? Все-таки с Америкой связи были у европейцев очень и очень слабые. И причем дело не только в Советском Союзе, не в советских людях, но и у французов, и у немцев, и у итальянцев. Америка была Марсом, Венерой, Юпитером, Сатурном. То, что Лозинский взялся за это, я вижу здесь, я могу только угадывать, потому что именно из этих статей Константина Учителя я и узнал все детали, а откуда их было знать? Ведь перевод Лозинского хранился в архиве. А дома у нас никогда никто не рассказывал о переводе «Борги и Бес». Дело в том, что моя мама и мои старшие братья и сестры жили уже отдельно от дедушки. И если в семье, понимаете, каждый день происходит работа над каким-то литературным материалом, тогда семья более или менее знает. За вечерним чаем рассказывает переводчик или писатель о том, чем он занимался в течение дня. А тут нет, «Борги и Бес». Либретто было переведено, и вот, как выяснилось, положено в архив. Никто об этом не знал. Поэтому я сам читал с поднятыми волосами и выпученными глазами о том, что Михаил Леонидович, оказывается, выполнил полный перевод. И для него это был такой тур де форс. Это был вызов, это был челлендж, если уж мы говорим об американской литературе.
0: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
0: И все же, перевод либретто – это не просто стихотворное переложение на другом языке. И это очень специальная профессиональная задача. Иван, какие у Лозинского были взаимоотношения с музыкой, с оперой? Он читал, например, ноты?
1: Я не знаю насчет нот. Я думаю, что музыка жила у него на других основаниях. Я не слышал, чтобы Лозинский музицировал или чтобы у них дома был музыкальный инструмент. Я не могу себе представить, чтобы Лозинский, столько переведший и столько сделавший для театра, вот тут я перехожу к вашему вопросу, был лишен какого-то музыкально-литературного слуха. Лозинский сделал для театра невероятно много. Сейчас его переводы воспринимаются просто, так сказать, как тексты, напечатанные в книжке. Но ведь слово Лозинского, его стихи, они звучали со сцены на протяжении 20 лет. С конца 20-х годов в его переводах шли пьесы в ленинградских и в московских театрах. Его ближайшим другом, воистину ближайшим, был режиссер Николай Павлович Акимов. Театр которого был не просто театром комедии, он был и театром художественным, он был театром режиссерским, и он был насквозь театром музыкальным. Для него писали самые-самые известные композиторы. И вот тандем Лозинского и Акимова – это вот такой вот синтетический театр, где было все. Знал Лозинский нотную грамоту, не знал, музицировал он сам или нет, но для него либретто было родным домом. Это был его материал художеств. По существу, когда он переводил испанских драматургов, английских драматургов, немецкую поэзию, он имел дело с либретто. Чем либретто отличается от истинной поэзии? Или, скажем, истинная либретто вообще от поэзии? Да ничем не отличается. Это все один мир. Это мир поэтического ритмизированного слога и слова. Так что для него, я думаю, что это был такой вот вызов, который мог только потрафить его душе.
0: И тем не менее, Когда ты переводишь поэзию, ты можешь изобрести собственный размер, собственную строфу. Тебе не обязательно

0: обязательно попадать в звук. А здесь именно нужен эквиритмический перевод, слог в слог. И потом «Порги и Бесс» – это ведь очень специфическая опера. Чтобы в полной мере ее оценить, нужно хоть что-то услышать из нее. Как он к джазу относился? Может быть, у него пластинки были, или он ходил на джазовые концерты?
1: Ну, конечно, Лозинский был человеком, который погружен был в театр, в филармонии, во всевозможные концерты и так далее. То, что он любил музыку, то, что у него дома музыка звучала, это совершенно несомненно. У него был и граммофон, патефон, все, что тогда было. Слушал ли он джаз? Я думаю, что он слушал все, что слушали люди его круга, его образования и его возраста. Думаю, что он слушал абсолютно все. Он и ходил в кино, и, как известно, джаз был не просто разрешенным искусством в Советском Союзе до 1947 года, но джаз пропагандировался и продвигался советской пропагандой всячески. На всех площадках и во всех жанровых формах.
0: Тогда ведь как раз в 45-м году в советский прокат вышла «Серенада Солнечной долины» с оркестром Глена Миллера и знаменитой Чаттануга Чучей. Ну, что такое Гершвин, он тоже прекрасно знал, я думаю.
1: Ну, конечно, он это знал. Так вот, вы спросили об эквиритмической проблеме, поставленной перед Лозинским. Не только эквиритмическая. Лозинский был сторонником теории, введенной в русскую актуальную культуру Серебряного века Валерием Брюсовым, теорию эквилинеарного перевода. Это гораздо больше, чем эквиритмия. Эквиритмия предполагает, что точно такой же последовательности, в том же количестве, с тем же музыкально-поэтическим ладом, оригинал будет передан на языке переводчика, в данном случае на русском. Но эквилинеарность, то есть совпадение по строчкам, это гораздо больший вызов для переводчика. Потому что в других языках длина слов, смысл, содержание слов, они наполнены то более разреженным воздухом, то более сгущенным. И вот как один в один передать, чтобы соблюсти там вот здесь 14 строк, здесь 16, а здесь 2, и уложить весь смысл в это число строк. Вот тут Лозинский был чуть ли не чемпионом. Он очень любил вот эту шахматную эквилибристику, вот этот кубик Рубика обожал переставлять. Поэтому переводы для него это были радостью. Это было не только вынужденное ремесло в ту пору, когда нельзя было по цензурным условиям говорить своим собственным языком. Для него это была просто интеллектуальная радость. Для него вот эта эквилинарность, полное попадание числа строчек в число строчек оригинала, это был вызов, это было соревнование, это было удовольствие, это была игра. Это был такой спорт такой для него. И то, за что его порицают, за что его критикуют. Потому что, конечно, когда ты распят на таком вот литературном кресте оригинала, естественно, у тебя меньше возможностей движения, меньше валентности. Пастернак не следовал принципу ни эквилинеарности, ни эквиритмии. И поэтому его переводы – это иногда просто чистая поэзия. Фантазия, конечно. Иногда каприз, но это чистая поэзия. У Лозинского все гораздо суше, но точнее.
0: Лозинский был преданным другом Анны Ахматовой, очень трепетно к ней относился и деликатно правил ее перевод драмы Виктора Гюго «Марион де Лорм». Среди прочего, он советовал Ахматовой: если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку. Его версия «Порги и Бесс» значительно отличается от перевода Болотина и Сикорской. Ефим Эткинд, составитель сборника стихотворных переводов Лозинского «Багровое светило», который вышел в 1974 году, включил в него, наряду с Данте и Шекспиром, куплеты «Спортинг Лайфа» из «Порги и Бесс». «Быть может, все это не так. Быть может, все это не так. Кто с Библией спорит, тот дьяволу вторит. Но, может быть, это не так. Давид был малышка, а вот... Давид был малышка, а вот... Подшиб Голиафа, свалил, как жирафа, Давид был малышка, а вот... Иона, великий пророк, Иона, великий пророк, провел трое сутки в китовом желудке, Иона, великий пророк».

0: Здесь, конечно, бросается в глаза просторечие «провел трое сутки».
1: Да, совершенно верно. Народность придана. А в защиту того, что Лозинский не случайно взялся за этот перевод, я хочу сказать, что в 40-е годы его, один из его учеников познакомил с частушками. Это нам кажется, что частушки знают все или знали все. Да нет, городской человек, кабинетный ученый и переводчик, он особенно частушек-то и не знал. Он был человек, обложенный словарями. И то, что не давало ему жизнь, то он добирал из всевозможных словарей. Словари просторечий, причем итальянских просторечий, французских, немецких, всех тех языков, 9 языков, с которых он переводил. А тут его ученик познакомился с русскими частушками Ленинградской и Псковской области. Лозинский был в полном восторге от того, как это звучит. Он любил тут же вспомнить из им же переведенной какой-нибудь там божественной комедии или испанской какой-нибудь пьесы Лопе де Вега. Девушка или кухарка, служанка говорит очень подобные вещи, подобные же образы, подобные сравнения. И тут вот колхозная девушка из-под Ленинграда, и те же сравнения, и те же терзания, его это страшно увлекало. Взяться за Порги и Бесс для него было очень интересно. Он любил попробовать себя, попробовать. Он был азартный человек. Так что, отвечая на ваш ранний вопрос о том, умел ли он играть на инструментах, знал ли он партитуру или клавир, можно ответить так. Даже если не знал, то его чувство было больше, чем формальное знание и умение читать партитуру и клавир.
0: Спектакль был уже практически готов. Премьеру назначили на 1 июня 1946 года. Судя по режиссерской экспликации, он стал бы прорывом на советской оперной сцене. Как будто даже состоялся закрытый просмотр. Но 5 марта все рухнуло. В Фултоне, штат Миссури, Уинстон Черчилль произнес речь о железном занавесе. В том же месяце приказом Комитета по делам искусств проект был закрыт. Время дружбы со свободолюбивыми демократиями Запада кончилось. Наступило время ярого антиамериканизма, а потом и государственного антисемитизма. Джордж Гершвин превратился в пособника расистов. В 50-м году вышла книга музыковеда Виктора Городинского «Музыка духовной нищеты», которую обильно цитировали газеты. О Порги и Бесс в ней написано так. «Негры в опере Гершвина – это больной, робкий, бессильный народ, способный только молиться и плакать в час грозной опасности и истерически веселиться, когда этот час миновал. Это атмосфера духовного рабства и патологической неполноценности, то есть именно того, что с такой настойчивостью клеветнически приписывается в качестве расового свойства неграм американскими расистами». Порги и Бесс вернулась в Россию во времена хрущевской оттепели. В декабре 1955 года в Советский Союз привезла свою постановку афроамериканская труппа «Everyman Opera», с которой она прежде объехала всю Европу. На советскую публику спектакль произвел ошеломляющее впечатление. В Москве на нем побывали вожди СССР – Хрущев, Молотов, Маленков, Каганович, Микоян, Первухин, Суслов и Шипилов. В 1966 году «Порги и Бесс» поставили в Таллине, в 1972 – в Ленинградском малом театре оперы и балета. Но это был не запрещенный, а совсем другой спектакль. Артисты пели перевод Болотина и Сикорской. Перевод Михаила Лозинского был забыт и пылился в архиве театра. Слушатели меня, что называется, не поймут, если в сюжете о Порги и Бесс не прозвучит ее самый известный шлягер. Из всего бесконечного разнообразия записей я выбрал самое пронзительное, живое исполнение. Дженис Джоплин и Big Brother and the Holding Company.

Если у кого и были проблемы с самоидентификацией, то не у Гершвина. Он сказал, как отрезал: «Мой народ – американцы. Мое время – сегодня». Исчерпывающе. Джордж Гершвин и русский след в опере «Порги и Бесс». Это был 8-й выпуск подкаста Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте меня на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Кто из политиков сделает вас богаче?
5: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
6: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
9: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
10: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
11: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
12: Не будет экономического роста.
11: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
13: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Преступление и война.
14: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
15: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
16: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
15: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
16: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Российский нефтегазовый сектор переживает серьезные изменения. Европейский рынок перестраивается, атаки дронов бьют по инфраструктуре, а нефтедобывающие регионы фиксируют падение доходов. В этом интервью с независимым нефтегазовым аналитиком

0: что Норвегия, как крупнейший европейский экспортер нефти и газа, уже предпринимает усилия по замещению России в общеевропейском балансе энергоносителей. Сейчас, спустя более 3 лет, как вы оцениваете эти усилия? К чему они привели?
1: Ну, если идеальную ситуацию полного замещения энергоносителей российского происхождения считать за 100%, я думаю, что Европейский Союз достиг в этом направлении где-то 90% успеха. Если взять 3 вида энергоносителей – природный газ, нефть и уголь, то, конечно, самых больших успехов достигнуто в направлении использования угля. Его импорт из России сокращен практически на 98%, и можно считать, что этого российского энергоносителя в Европе больше не существует. По газу мы имеем тоже значительные успехи. Газ российского происхождения, если в 2021 году составлял 40% от общего импорта газа в Европейский Союз, то ныне трубопроводный газ составляет всего лишь 11%, а вместе с СПГ это будет около 19%. И идет дальнейшее сокращение. Что касается нефти, то здесь тоже, за исключением некоторых стран, которые довольно упорно не хотят отказываться от российской нефти и нефтепродуктов, это 2 страны, Словакия и Венгрия, которые не хотят это, на мой взгляд, делать по политическим соображениям, а 2 страны действительно реально сталкиваются с трудностью создания своей собственной новой инфраструктуры и перехода на другие источники нефти – это Хорватия и Болгария. Но в целом этот процесс тоже идет довольно успешно, и российскую нефть и нефтепродукты в значительной степени заменили страны Африки, Ближний Восток и в какой-то степени Соединенные Штаты. Что касается газа, то он практически полностью заменен СПГ из Норвегии и Соединенных Штатов Америки.
0: Вот скажите, а вот эти изменения, они какие-то бесповоротные? То есть я правильно понимаю, что если даже война закончится, то Европа для себя уже решила, что без России будет справляться со своими потребностями в энергетике?
1: По газу, скорее всего, да. Рынок потерян, ну, никогда не говори никогда, он потерян на длительный срок, на многие-многие десятилетия вперед. И даже не потому, что Европа переориентировалась на СПГ из других стран на время войны, а потому что господин Путин сам завернул этот вентиль и таким образом в одностороннем порядке расторг значительное количество контрактов газовых, многолетних, между «Газпромом» и потребителем в Западной Европе. Вот такое поведение вообще в бизнес-сообществе не прощается. Поэтому я думаю, что газовый рынок потерян практически навсегда. Что касается нефтяного рынка, то я думаю, что в значительной степени переориентация произошла. Мировой нефтяной рынок восполнил этот, что называется, пробел в виде российской нефти и нефтепродуктов. И, как мы видим, цены достаточно на мировом рынке при этом стабильные. Я думаю, что за исключением некоторых местных потребителей за пределами Европейского Союза, может быть, такими как Сербия, нефть и нефтепродукты будут экспортироваться в Европу, но в достаточно ограниченных количествах.
0: В сентябре украинские атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты сократили экспорт нефтепродуктов, который упал в сентябре на 13% по сравнению с августом. Объемы экспорта также снизились примерно на 9% месяц к месяцу. Об этом пишет Центр исследования энергетики и чистого воздуха. Вооруженные силы Украины в ноябре не менее 14 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью беспилотников, сообщает Bloomberg. И это, как отмечает издание, рекордное число атак на российские МПЗ. Как украинские атаки на МПЗ и порты сейчас влияют на работу российской нефтегазовой отрасли?
1: Мне кажется, основной вывод, который надо сделать из обострения ситуации с дроновыми атаками на МПЗ и другие элементы нефтегазовой инфраструктуры России в ноябре, это то, что атаки дронов, во-первых, стали более системными. Во-вторых, они больше теперь направлены не на НПЗ как таковые, а на элементы трубопроводов.

0: проводной инфраструктуры нефтегазовой, а самое главное на терминалы, потому что действительно, если вот Туапсинский терминал, который был подвергнут атаке дронов 1-2 ноября и остановился отгрузка танкеров на несколько дней, вот это действительно в первую очередь влияет на экспортные возможности России. Потому что атаки на НПЗ, конечно, выводят те или иные установки из строя, но, во-первых, в России есть еще достаточные резервные мощности, а во-вторых, не всегда удается вывести эти перерабатывающие мощности на длительный срок. И их возможный ремонт занимает иногда дни, иногда недели, особенно если это колонны первичной переработки нефти, так называемый ЦПУ. Но, с другой стороны, все-таки Украина достигла такого системного, я бы сказал, охвата нефтеперерабатывающей структуры и нефтеперерабатывающей комплекса России. При этом дроны стали залетать в те районы, в которые они раньше не залетали. То есть практически ни один из районов европейской части России до Урала не может себя чувствовать в безопасности.
1: Да, мы были свидетелями того, как атакует Башкортостан, который находится практически на Урале, тот край Поволжья, ПФО, я имею в виду. Но могут ли падение доходов и сокращение экспорта стать долгосрочной тенденцией?
0: Долгосрочной тенденцией это может стать, но я думаю, что основным фактором, который повлияет на действительно реальное снижение доходов от российского экспорта нефти, в первую очередь, это вторичные санкции. Мы сейчас видим, как Китай и Индия заняли выжидательную позицию после того, как были введены санкции 22 октября против Роснефти и Лукойла. Но, тем не менее, мы видим также и попытки эти санкции обойти с помощью теневого флота, переадресации поставок и других видов манипуляций, которые все-таки позволяют этим странам с большим дисконтом, что им очень выгодно, продолжать покупать российскую нефть.
1: Вот вы в предыдущем ответе упомянули в том числе вопрос ремонта. В условиях санкций хватает ли у России всех инструментов своих для того, чтобы производить эти работы? Я имею в виду какие-то детали. Они же наверняка уже не поставляются из Европы.
0: Тут два вида установок. Установки первичной переработки или дистилляции, они в основном российского происхождения, это российское оборудование. России здесь не требуется даже серого импорта, они справляются своими силами. С другой стороны, эти установки являются, что называется, узким горлышком. И если такая установка повреждена очень сильно, то, соответственно, останавливаются установки вторичной переработки каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризации. С другой стороны, если повреждены установки вторичной переработки, то здесь действительно нужны западные оборудования, материалы, и в первую очередь катализаторы, которые Россия сама практически не производит. Но эти установки поражаются гораздо меньше, они находятся в глубине НПЗ и поражаются значительно меньше, чем установки первичной переработки. Здесь все зависит от как бы индивидуального ущерба. Иногда, и теперь все чаще и чаще, если налеты дронов идут волнами, то каждый следующий ремонт занимает дольше времени, и вот есть установки, которые до сих пор не отремонтированы еще со времени августовских налетов.
1: Суммируя то, что мы уже обсудили, вы отметили проблему цен в связи с тем, что Европа уже не закупает какие-то энергоресурсы. Мы затронули тему атак дронов, внутреннюю логистику. Что больше всего влияет на ситуацию и будет влиять в ближайшие месяцы?
0: С точки зрения доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов, я думаю, что влиять будет в первую очередь эта величина дисконта на российские сорта нефти. Она достигает в некоторых случаях уже 20 долларов за баррель и в некоторых случаях даже приближается к точке безубыточности при добыче определенных сортов российской нефти. И последовательность Соединенных Штатов в контроле над вторичными санкциями. Я думаю, что вот эти два показателя есть.

0: если они будут иметь место в будущем, они, конечно, серьезно повлияют на доходы российского бюджета. Третий показатель – это рубль, курс его к доллару, и, соответственно, получение определенного количества рублей после продажи нефти и нефтепродуктов за рубеж в твердой валюте. Но это, я думаю, что государство должно и может решить, если оно своими собственными методами, поскольку государство эмитент рублей, оно может этот сильный рубль опустить.
1: Вот скажите, Европа постепенно отказывается от энергоносителей российских. В то же время мы видим, что значительный приоритет сместился в сторону Китая и Индии. Вот в какой степени Китай и Индия как бы компенсируют потери России в Европе?
0: С точки зрения газа, безусловно, не компенсирует. У Китая сейчас замедлился экономический рост, и в ближайшей перспективе он сможет закупать не больше 100-120 миллиардов кубометров газа в год, а строительство трубопровода, о котором с таким помпой говорилось на недавнем азиатском саммите, это строительство вряд ли будет возможно до 2030 года, поскольку Китаю вполне достаточно того объема газа, который поставляется по силе Сибири-1. Что касается нефти, то здесь Китай продолжал и продолжал и будет продолжать закупать российскую нефть по трубопроводу, дальневосточному трубопроводу, хотя бы просто потому, что именно Китай финансировал строительство этой трубы в счет будущих поставок Роснефти, и он не может остановить эти поставки, в противном случае он перестанет выплачивать образовавшийся самому себе долг. Что касается Индии, то здесь действительно ситуация такая сейчас не то чтобы критическая, но вся индийская нефтеперерабатывающая отрасль, она крупнейшая в мире, и в Индии расположено несколько самых крупных перерабатывающих заводов в мире, например, перерабатывающий завод группы Reliance. Индия, по сути дела, благодаря дешевой российской нефти, производство из нее нефтепродукты и экспорта этих нефтепродуктов по всей Юго-Восточной Азии, она фактически стимулировала свою национальную экономику. Поэтому здесь вопрос будет решаться, вот очень скоро состоится встреча между президентом Трампом и премьер-министром Моди, и я думаю, что этот вопрос на этой встрече будет стоять. Во всяком случае, Индия предложила Соединенным Штатам так называемую оливковую ветвь, уменьшив тарифы на сжиженный природный газ американский. Эти тарифы были достаточно большие. Американцы стучались в индийский рынок, но высокие тарифы не позволяли им там конкурировать с другими энергоносителями. Вот если сейчас это состоится, то я думаю, что у Индии появится и экономический интерес к тому, чтобы, если не прекратить, то значительно снизить закупки российской нефти.
2: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Российский нефтегазовый сектор переживает серьезные изменения. Европейский рынок перестраивается, атаки дронов бьют по инфраструктуре, а нефтедобывающие регионы фиксируют падение доходов. В этом интервью с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Аронштейном мы обсудим, как эти процессы влияют на отрасль и что они означают для регионов и страны в целом. Ну, если про Индию так или иначе возникают какие-то новости о том, что США пытаются влиять на позицию Индии по этому вопросу, то насколько велика вероятность того, что США как-то смогут повлиять

0: на Китай?
1: Мне кажется, вероятность очень маленькая. Соединенные Штаты сознательно закрывают глаза на продолжение закупок Китаем российской нефти. Китай для Соединенных Штатов очень неудобный переговорщик. Они сейчас находятся в уникальной ситуации, которая называется тарифное перемирие. Ни с одной из другой стран такого состояния не возникло. Соединенные Штаты в достаточной степени зависят от редкоземельных металлов, которые Китай поставляет на американский рынок и без которых невозможно производство магнитов и других частей электромобилей и других элементов. И поэтому здесь, я думаю, ситуация останется прежней. Плюс Китай, все-таки в отличие от Индии, Китай является, пускай теневым, но все-таки довольно значительным союзником России. И если Китай прекратит свои закупки российской нефти, он поднимет расценки на свою продукцию двойного назначения, и военного назначения, электронику и так далее. Он сильно усложнит жизнь своему союзнику. Поэтому я думаю, что Китай в этом отношении занимает уникальную позицию. Он достаточно сильная в экономическом отношении держава. И я не думаю, что Соединенным Штатам удастся каким-то образом изменить эту ситуацию на нефтяном рынке Китая.
0: Но перейдем из глобальной политики к региональному вопросу, региональному российскому вопросу. Башкортостан, один из лидеров России по добыче и переработке нефти, неоднократно подвергался атакам, как я уже отмечал, занимает первое место в стране по числу выявленных погибших на войне. Что экспорт по нефтегазовому сектору должен объяснить обычному жителю республики о том, какие реальные последствия несет война для региона и его экономики?
1: Да, Башкортостан относится к четырем нефтедобывающим районам России основным. Это Ханты-Мансийский округ, Югра, Ямал-Ненецкий, Башкортостан и Татарстан. Башкортостан, значит, экспорт нефти обеспечивает 50% промышленного производства, где-то 70% доходов в региональный бюджет и процентов 40 реинвестирования в основные средства производства. Башкирия производит примерно 2,2% добычи нефти в России. То есть, если в России добывается примерно 8 с чем-то миллионов баррелей нефти в сутки, то 2% от этой величины – это вклад Башкирии.
0: Я здесь вынужден добавить, что башкортостанские власти говорят о том, что 2,9% российской нефти добывается в их республике.
1: Может быть, я имею эти данные, но вполне допускаю, что на месте знают лучше. Тем не менее, значит, вот уже в 2025 году бюджет будет сведен с дефицитом. Местный бюджет – это примерно 24,5 миллиарда рублей дефицита. Но надо отдать должное Башкирии, они всеми силами пытаются диверсифицировать свои доходные статьи. И поэтому большое внимание стали уделять сельскому хозяйству. Кроме того, добывает Башкирия гораздо меньше, чем перерабатывает. В Башкирии находится и создает продуктов нефтехимии. В Башкирии находится большой нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе, а также нефтехим Салават, то есть производство продуктов нефтехимии. Вот все это делает в краткосрочной перспективе бюджет Башкирии достаточно устойчивый, но в среднесрочной перспективе риски, конечно, очень велики, потому что продолжение снижения экспортных доходов нефти, конечно, сильно скажется на бюджете и, в первую очередь, на социальных статьях этого бюджета Башкирии.
0: Татарстан тоже является одним из лидеров по добыче нефти в России. В республике действуют крупные МПЗ. Бюджет Татарстана приняли на 2026 год с дефицитом в 13,8 миллиарда рублей. По прогнозам, до конца 2025 года Татнефть сократит отчисления в бюджет республики на 17,5

0: 3,3 миллиарда рублей, а Нижнекамск Нефтехим на 7,7 миллиардов рублей. Как вы считаете, в какой степени на это все влияют санкции и давление из-за вторжения России в Украину?
1: Самым прямым образом Татарстан добывает 24 с чем-то миллионов тонн нефти в год. И понятно, что если скидки на российскую нефть достигают 23-24 долларов с барреля, то можно легко пересчитать это в деньги и увидеть, каких сумм не досчитается Татарстан в ближайшем будущем. Татарстан также, хотя и в меньшей степени, пытается диверсифицировать, в меньшей степени, чем Башкирия, пытается диверсифицировать свою экономику, однако все-таки нефтяной, нефтеперерабатывающий, нефтехимический комплекс Татарстана имеет для Татарии большее даже значение, чем для Башкирии, потому что Башнефть – это все-таки аффилированная компания, дочерняя компания Роснефти. И в случае каких-то затруднений, я думаю, материнская компания может Башнефти прийти на помощь. Татнефть – это формально частная компания. У нее нет государственной материнской компании, и поэтому она, можно сказать, принимает все негативные последствия от санкций, снижения цен на российскую нефть на себя. И у Татнефти нет таких налоговых поблажек, которые есть у Башнефти, просто потому что господин Сечин, безусловно, добивается для всех компаний, входящих в структуру Роснефти, гораздо более выгодного налогового режима, чем это могут добиться оставшиеся крупные частные компании, такие как Татнефть и Лукойл.
2: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
0: «Это наизнанку» – проект о региональной России. У меня есть традиционный вопрос. Я его задаю всем нашим гостям. А что после Путина?
1: После Путина есть четыре, на мой взгляд, сценария. Сценария, так сказать, распада России самого худшего, правда, вероятность его всего лишь 10%, и, соответственно, полного распада российской нефтегазовой структуры и промышленности, до более-менее благоприятного, который может называться постепенное восстановление. Значит, но во всех этих сценариях, к сожалению, есть четыре фактора, которые Россия вряд ли преодолеет, независимо от того, какой режим установится в России после Путина. Первое – это отсутствие технологии и финансирование, должного финансирования нефтегазовой отрасли. Второе – это постепенное снижение доказанных запасов и снижение запасов легко добываемой нефти. Третье – это постепенная деградация нефтедобывающего комплекса в целом и стагнация добычи, а может быть постепенное начало постепенного падения объемов добычи на 1,3% в год. Самое печальное заключается в том, что у России есть одно очень тяжелое, так скажем, родимое пятно еще с советских времен. В России лицензия на добычу полезных ископаемых не является предметом вечного права, имущественного права. Лицензия выдается чиновниками, и лицензия чиновниками отбирается. И западные компании, они уже на своей шкуре убедились, когда произошла насильственная национализация с отбором лицензии

0: у, допустим, компании Shell в Сахалине-2, у компании Exxon в Сахалине-1, у компании Total в Корягинском месторождении и так далее и тому подобное. Это первое родимое пятно, которое, к сожалению, Россию очень сильно отличает от всех развитых стран мира, от Соединенных Штатов, Норвегии и так далее. И второе, в России до сих пор нет международной классификации запасов, поэтому запасы не третируются как категория экономическая, в лучшем случае как технологическая. А поскольку компания теперь не приглашает международных аудиторов, не аудирует свои запасы по международной классификации, портфель запасов на самом деле толком неизвестен. И в силу этого любое стороннее финансирование очень рискованно.
1: Борис, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
1: А я напомню, что сегодня мы говорили с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Арнштейном. Это «Наизнанку», проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
11: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий, я меломан, журналист. Музыка на свободе – это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
12: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Украинский след в блогах с буквой Z. Служба внешней разведки России подозревает скупку Украиной Z-каналов. В последние месяцы так называемые военкоры часто критиковали российские власти.
14: Такие вот фашизоидные структуры, или отчасти, может быть, даже уже тоталитарные, они вообще нуждаются во внутренних репрессиях.
13: Рейтинг доверия Владимиру Путину по версии ВЦИОМ внезапно вырос после смены методики опросов. Ранее он падал на протяжении 7 недель.
15: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящий».

0: Время. В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Преследуют цель распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и вооруженных сил России. Эта служба внешней разведки сообщает о некой кампании по скупке так называемых Z-телеграм-каналов. В СВР их называют военными и патриотическими. Любопытно, что их искупать не надо. Z-сообщество на протяжении нескольких месяцев стабильно и так дискредитирует и политическое руководство России, и руководство Минобороны. Точнее, они сами дают для этого довольно-таки много поводов. Кажется, теперь у российских властей появилась потрясающая отговорка, что же стоит за такими настроениями. Подробнее в материале Антона Сергеенко.
1: Риторика про военных телеграм-каналов не первый месяц напоминает оппозиционную. Те, кто еще недавно требовал эскалации, тотальной войны и похода до конца, теперь все чаще говорят о кризисе управления, коррупции и провалах системы.
2: В целом, вокруг меня где-то года полтора как кристаллизовалось отношение к происходящему, и с тех пор особо не меняется. Это ответ на вопрос, оказавшись перед Гасухой, что вы ей скажете? Сейчас, наверное, уже под 90% окружения готовы будут подписаться под этими простыми и мудрыми словами. Звучат они так: вы либо воюете, либо миритесь, либо идите нахуй. Точка.
1: А в недавнем интервью Z-правозащитница Анастасия Кашеварова рассуждала о бесполезности трат на российских военных с многомиллионными выплатами.
3: Если мы уберем эмпатичную вот эту часть и возьмем финансовую, этот человек пришел на войну воевать, его эффективность и затраты на него, он получил там 2-3 миллиона выплат. Там, может быть, и больше, то есть федеральные, региональные. Он получил ранение, сразу же, быть может, там ранение сразу получаешь, или там тоже бывает, в зависимости от командира, сколько выживаемость твоя, месяц или 2-3 недели. И это все финансово нужно просчитывать, потому что эти финансы идут с бюджетников, со всех. Если он погиб, то получается семья там 15-17 миллионов. То есть на человека затратили порядка 20 миллионов. Он не сделал ни одного выстрела. Он просто погиб.
1: Еще Z-сообщество недовольно блокировкой Telegram, который активно используется военными на фронте, напоминает издание агентства. На прошлой неделе после критики Путина пропал Z-военкор Егор Гузенко, автор телеграм-канала 13-й. Он не выходит на связь с 27 апреля. За три дня до этого Гузенко обвинил Путина во лжи после того, как президент России объяснил блокировке Телеграма заботой о безопасности.
2: Зачем вы врете? Вы президент целой страны, сидите с умным лицом и лжете нашим соотечественникам. И лжете не только в этом. Вы элементарно не можете обеспечить безопасность наших родных в глубоком тылу, пока мы воюем на фронте, и все ваши службы безопасности уже начинают казаться бесполезными. Ложь уже исходит от вас и ваших подчиненных с лихим постоянством, и лично у меня к вам доверия давно нет.
1: Но теперь Кремль, похоже, нашел объяснение критическим взглядом.
4: Киеву мало разветвленной сети телефонных мошенников, которые обманом, шантажом и вымогательством лишают российских граждан последних сбережений и заставляют нарушать закон. Теперь СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента.
1: Служба внешней разведки фактически обвинила часть турбопатриотической среды в работе против государства. Якобы украинские спецслужбы через фейковые аккаунты рассылают предложения о покупке Z-каналов, чтобы потом распространять, цитата, «дезинформацию и дискредитацию политического руководства и вооруженных сил России». Сами Z-блогеры не без сарказма отнеслись к информации СВР.
2: Ну вот, наконец-то патриотов запретят, либералов запретили раньше. Останутся, стало быть, только коммунисты.
1: При этом вся критика имеет границу. Виноват может быть хоть министр экономического развития Максим Решетников, хоть условный генерал или губернатор. Владимир Путин реже. Даже самые радикальные Z-комментаторы стараются отделять хорошего царя.
5: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 17 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43%, от американского, да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
4: Российская экономика догнала Америку на 56%. Эту цифру глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 мая показал Путину на диаграмме. Догнали Америку. Так стабильно, что желание залезть во вклад

0: Клады озвучивают через день. Тут угорали, что Губер пьяный пришел, а что под винтом министры приходят, не угорают.
1: С одной стороны, Z-патриоты помогают поддерживать военную мобилизацию общества. С другой, именно они и создают самый агрессивный фон недовольства. И чем дольше продолжается война, тем сложнее контролировать эту среду.
2: Подобное открытие службы внешней разведки – это очевидный сигнал того, что напряженность внутри политических элит прямо сейчас растет, считает политолог Денис Греков. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
3: Дело в том, что изначально у путинских вот как бы кругов или путинских элит, если хотите, не та же самая политическая идентичность, что у Z-сообщества вот этого. Поэтому все жалобы этого Z-сообщества сводятся, по сути дела, к одной простой вещи. Мы-то думали, что у нас настоящий фашизм, а он не настоящий. И они в этом смысле, конечно, разочарованы, потому что этот режим коррумпированный, эти элиты озабочены, естественно, в первую очередь своими интересами, пирогом с ними не делятся, никак, в общем-то, не рассматривают это Z-сообщество как своих и, естественно, не собирались этого делать изначально. Поэтому у них растет, конечно, ощущение, с одной стороны, что их использовали, а с другой стороны, во многом, тем не менее, это Z-сообщество, оно действовало в силу своей, если хотите, можно назвать это наивностью или необучаемостью, и вполне искренне занималось самоорганизацией. А самоорганизация – это как раз именно то, что путинскому режиму совершенно не нужно. Такие вот фашизоидные структуры, или отчасти, может быть, даже уже тоталитарные, они вообще нуждаются во внутренних репрессиях. Ну, в силу целого ряда причин, об этом долго говорить. Но эти внутренние репрессии там неизбежны. Это часть самой структуры и такой вот важной психоэкономии властных отношений. Поэтому понятно было изначально, что после того, как всю вот эту оппозицию там либо заставили молчать, либо изгнали, то следующими будут, конечно же, они. Потому что они этой системе чужды и она их, в общем-то, даже скорее побаивается. То есть, это во-первых. А во-вторых, ну, надо же, как бы, и органам госбезопасности что-то есть. И службе внешней разведки, и МВД, и многим другим. Поэтому, если враги не находятся, их надо придумать.
2: А с нами в прямом эфире социолог и военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: Ну вот есть основания полагать, что явно подустали российские власти от так называемых Z-военкоров, но в чем таится ключевая опасность для режима? Вот неужели критика от лояльного крыла звучит настолько больнее?
4: Ну, начнем с того, что в России идет массированное подавление вообще всех людей, не согласных со властью, в большей или меньшей степени. Вот сегодня, например, новости были про очередной массированный обыск и задержание у каких-то царебожников, да, те-то про поддерживающий культ Николая II в Ульяновской области. Вот, то есть все, кто отличаются, скажем так, от утвержденного начальством формата, как бы рассматриваются как минимум как сомнительные персонажи, но очень часто тут же наступает репрессивная фаза. И военкоров в течение длительного времени терпели и терпят исключительно потому, что они более-менее реально участвуют в войне, мобилизуют на помощь армейским частям довольно значительные ресурсы со стороны общества. То есть все эти вот как бы подарки фронту, сбор денег, обновление парка коптеров на фронте, разработка новых технологий, это все как бы связано в том числе с военкоровской тематикой. Вот, поэтому понятно, что у военкоров то больше свободы, то меньше. То есть один первый раз их прижали после Пригожинского мятежа, второй раз их осадили после кейса, связанного с гибелью двух дронщиков Гудвина, там, второго, 2 года назад. Вот. И теперь, соответственно, третий кейс, и их возмущение понятно. И военкоров лишают их основной кормовой базы, то есть доступа населения к телеграмму. Вот, других источников...

0: как бы сбора средств и на войну, и на свое существование, они не знают и не могут придумать в данный момент, вот, поскольку как бы, предлагаемый формат МАКСа не работает. Поэтому уровень их критичности подстегивается не только неудачами России на фронте или там, коррупцией внутри власти, но и тем, что просто им скоро будет нечего кушать.
1: Но почему такой выпад произошел именно по линии службы внешней разведки, которая, ну, как будто бы уполномочена искать именно украинский след, примерно во всех проблемах российских властей? Все-таки довольно сложно заподозрить турбопатриотичную группу в предательстве. Неужели это сработает на аудиторию?
0: Это не сработает на аудиторию, но это явное предупреждение от власти, как бы, что вы, ребята, взорвались. И теперь мы вас будем рассматривать вот так. Вот, сами по себе заявления службы внешней разведки, вот для меня это самый низкий уровень доверия, обладает самым низким уровнем доверия среди российских силовых ведомств. То есть всегда они говорят какую-то полную чушь, проще говоря. Но в данном случае это четкий им как бы приказ или там рекомендация публичная, что вот скоро мы вас можем так и рассматривать. Я заметил, что та же Кашеварова, которая сегодня фигурировала в передаче, вчера еще написала такой длинный развернутый пост, почему, значит, Россия обязательно победит, и как, соответственно, народ российский ценит Владимира Владимировича Путина. Вот, и он на него не покушается, в отличие, значит, от Трампа. А вот Трампа не ценят, на него покушаются, а Путина ценят и не покушаются. Ну, такая примерно логика. То есть здесь совершенно довольно очевидно, что они напуганы, вот, и чувствуют, что скоро их могут прижать. И кого-то из них прижали, как, или прижмут, или прижали уже, как того же Гузенко.
1: Ну, вот Иван Филиппов тоже обращал внимание, исследователь Z-пропаганды, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен», обращал внимание на эти публикации Кашеваровой в том контексте, что как будто бы она поняла, что сболтнула слишком уж лишнего, вот в том числе в том самом интервью, которое мы показали в нашем сюжете, и как будто бы на всякий случай решил так вот немножечко сгладить углы, хотя бы уже постфактум. Ну, еще отдельно, раз уж уже пошли по персоналиям, мне хочется отдельно обратиться к этой вот истории блогера 13-го. Получается лишь, что, ну, критика непосредственно Путина все еще очень дорого может обойтись любому представителю Z-сообщества. Готовы ли остальные пересекать эту красную линию, ну хотя бы завуалированно? Помню, был такой мем, что они вместо армии России критиковали армию Лаоса, но все понимали.
0: Да, они как бы так или иначе тестируют границы. Путин исключительно мало популярен, насколько можно себе представить, в войсках. Сколько совершенно верно замечено, что он не оказался тем самым настоящим фашистом, которого они хотели бы видеть. Вот. И более того, так сказать, их упреки в массе своих состоят примерно в следующем, что у нас, ну, в том числе вот в кашеваровских текстах, типа у нас есть сверхмощное оружие, почему же оно не применяется, вот. Но, может быть, наш мудрый вождь, как бы, это самое, конечно, думает, когда бы его правильно применить, но уж когда это случится. Вот. То есть основная у них идея такая, что Россия должна использовать ядерное оружие для уничтожения Украины, и потом по дымящимся развалинам они, так сказать, займут там, опинем, левую сторону Днепра и там, может быть, Киев. Вот. Но пока это не происходит, соответственно, как бы у них находится много других поводов для критики, уже более практических. И, конечно, для власти это все болезненно.
1: Ну, о чем в целом
0: говорят? Тем более, что... Угу. Да, тем более, что у них аудитория-то... Суммарная аудитория этих военных блогеров там не меньше там, 15 миллионов человек. Вот. И фактически они выступают в роли оппозиционных, крупных оппозиционных СМИ на наиболее как бы, важные как бы, политически активные группы. То есть городское население крупных городов и военнослужащих, и вообще людей, интересующихся политикой.
1: Вот вы упомянули, как оппозиционные СМИ, но действительно у них иногда риторика очень даже подходит, ну, по крайней мере, по настроениям, очень солидарно как будто бы звучит с некоторыми спикерами из такого либерально-демократического, что ли, крыла, весьма оппозиционного, и тут, правда, некоторые иногда пересечения весьма занятные возникают. Но о чем в целом вообще говорит этот вектор недовольства вот так называемых военкоров? Можно ли их как-то рассматривать, ну, как некий маркер какого-то настроения внутри российского общества?
0: Да, безусловно, поддержка войны очень низкая в российском обществе, и она падает. То есть если ну, на протяжении первых 3 лет войны можно было уверенно говорить о том, что как минимум 15-20% населения активно и деятельно поддерживает войну, то сейчас, по всей видимости, этот процент упал там 3 раза примерно, то есть не более чем до 5%. Вот, те же самые военкоры констатируют примерно с начала 2025 года резкое падение сбор.

0: на поддержку армии и прочие инициативы. Вот. И в то же время они говорят о том, что ну, как, вот последние полгода, что число желающих идти в армию добровольно падает, что как бы, ну и зачем, собственно, мы ведем войну дальше, ради чего, ради там немногочисленных дымящихся развалин, которые мы с таким трудом на Донбассе, которые мы с таким трудом отвоевываем. Вот. То есть, соответственно, как бы и эти тезисы встречают массовую поддержку даже их аудитории провоенной. Это говорит о том, что вот уровень поддержки общественной войны очень сильно упал практически до нуля.
1: Учитывая вот все вышесказанное, каким вы видите вообще вот ближайшее будущее так называемых Z-блогеров? Ну, как будто бы уже, ну, не хочется подсказывать товарищам майорам, хотя не жалко ни тех, ни других, но уголовные дела госизмене, что здесь еще можно было бы такое прорисовать? Неужели начнутся чистки более массовые, чем это происходило ранее?
0: Ну, на лексиконе этих самых Z-блогеров майора – это популярный канал «Два майора», да, тоже военкоровский, вот, который является, кстати, одним из наиболее оппозиционных в их среде. Вот, но ситуация повторится та же, что была с Гиркиным. Да, так Гиркин же тоже у нас был типа военкор Z-блогер, так сказать, и оказался в тюрьме. Скорее всего, так сказать, кого-то запугают, кого-то арестуют, возможно, там пару-тройку человек, тем более вокруг них много, скажем так, финансовых афер вокруг этих персонажей. А вот, кого-то внесут, как уже было с этим Романом Алехиным, как бы в списке иностранных агентов. Вот, кого-то отправят просто умирать на передовую из тех, до кого можно дотянуться. Короче говоря, все это движение очень будет очень зависимо от властей и в любой момент может быть разгромлено в той или иной степени. А дальше уже будут конкретно решать, скорее всего, в администрации президента, где там свои сидят чиновники, наблюдающие за их деятельностью, кому чего выдать, кому чего раздать.
1: Ну и еще отдельно нам хочется поговорить сегодня вот об общественных настроениях, уже через призму, наверное, соцопросов в первую очередь. Тут вот как любопытная история случилась на этой неделе. Во-первых, государственный ВЦИОМ не публиковал рейтинги Путина некоторое время. И внезапно выяснилось, что если общественное настроение, оно не вполне отражает желаемое, нужно просто немножко подрегулировать методику сбора этого самого общественного мнения. Вот именно так и поступили во ВЦИОМ. Объясняли они это так. Ограничение связи, появление антиспам-фильтров, рост телефонного мошенничества привели к росту настороженности россиян к общению с незнакомыми людьми. Конец цитаты. И теперь исследователи в том числе проводят поквартирные опросы. И офлайн россияне оказались гораздо признательнее Владимиру Путину. Его рейтинг доверия вырос впервые за почти 2 месяца. А тем временем Левада-центр, независимый, да еще и признанный иностранным агентом, фиксирует рост протестного потенциала россиян. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Каждый пятый россиянин ожидает протесты в стране. К такому выводу пришли эксперты Левада-центра. 16% опрошенных готовы принять в них участие. Социологи констатируют, потенциал протеста с экономическими и политическими требованиями медленно, но растет в России последние 1,5 года. На вопросы о возможности протестов чаще утвердительно отвечали люди от 25 до 39 лет, со средним образованием или ниже и трудной финансовой ситуацией. Реже говорят о протестах сторонники политики Владимира Путина и аудитория ВК и телевидения. Но те, кто продолжает пользоваться заблокированным Ютубом и Телеграмом, настроены решительнее. Социологи фиксируют, что теперь протестовать готовы те, кто раньше был далек от политики. Довоенные протесты чаще притягивали молодых и активных образованных людей. Теперь протестовать готовы люди постарше, из маленьких городов и хуже устроенные в жизни.
3: Чаще других говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни – опрошенные старше 40 лет. Респонденты со средним образованием и ниже, те, кто не одобряет деятельность действующего президента, те, кто пользуются YouTube-каналами как источниками информации.
2: В Кремле к росту протестных настроений относятся серьезно. Анонимный телеграм-канал Insider T пишет, что замглавы администрации президента Сергей Кириенко меняет стратегию перед грядущими выборами в Госдуму.
3: Главный страх администрации президента сегодня – это выход на улицы рассерженных горожан под умеренно патриотическими социальными и сугубо городскими лозунгами. В качестве детонатора рассматривается недовольство ветеранов СВО, системных патриотов и обычного столичного среднего класса, уставшего от давления и явных фальсификаций.
2: Газета «Ведомости» тоже пишет о смене подхода к выборам в Кремле. Там хотят снизить количество фальсификаций, чтобы победа «Единой России» выглядела убедительнее. Однако рейтинг партии сильно

0: Упал на фоне блокировки Телеграма. Ситуацией воспользовались новые люди. Замглавы фракции этой партии в Госдуме Вячеслав Дованков активно выступал против блокировок, что подняло новых людей на второе место в электоральном рейтинге по версии ВЦИОМ в марте. Согласно опросам, свой голос за новых людей был готов отдать каждый десятый участник выборов. В апреле они развили преимущество, однако последний майский опрос ВЦИОМ зафиксировал неожиданное падение рейтинга. На это обратила внимание независимая газета.
1: Падение с 13% в конце апреля до 9% в первую неделю мая ВЦИОМ объяснил переходом к методу комбинирования прежних телефонных опросов с личными интервью. Но словосочетание «комбинированный метод» все равно звучит как-то двусмысленно.
0: Магия чисел случилась после двухнедельного отдыха, о котором ВЦИОМ неожиданно объявил накануне 9 мая. 8 числа Центр должен был опубликовать рейтинг доверия Путину, однако перенес релиз. 15 мая стало известно, что этот показатель, падавший 7 недель подряд, внезапно вырос на 6%. Теперь, по данным ВЦИОМ, Путину доверяют 72% россиян.
2: Тему продолжим с социологом Николаем Митрохиным. Вот на ваш взгляд, этот новый комбинированный способ ВЦИОМ, как они его называют, с поквартирным обходом, он неизбежно привел бы к росту рейтинга Путина? Нет ли здесь некоторой такой вот политтехнологии, что ли?
3: Ну, это вполне возможно, поскольку кто откроет дверь как бы посторонним людям. Ну, вот, так сказать, сумасшедшие старушки, да, которые как бы считают, что в стране все прекрасно, да, так сказать, или очень пожилые люди, слова отходливые, у которых более позитивный взгляд на мир. Если говорить объективно, то ну, людям нужны хлеба и зрелища, это не меняется с римских времен. Вот. Поэтому если российская экономика упала реально не меньше, чем на 7-8% за последние полгода, и скорее всего на 15 там, порядка процентов с начала прошлого года, то, соответственно, у людей падают доходы, кто-то лишается работы привычной. Вот, на фоне отсутствия войны, то есть на фоне отсутствия побед в войне, то есть позитивной как бы, идеологической индоктринации, и на фоне того, что начали отключать интернет, который сейчас есть уже у каждого практически российского гражданина, то есть их начали лишать любимых зрелищ, которые они потребляли с помощью интернета, вот, естественно, как бы настроения падают как таковые. Вот. Что касается там технологий и все прочее, но я просто серьезно не отношусь ни к опросам ЦИОМа, ни к опросам Левада, ни к опросам ФОМа, поскольку социология массовых опросов показывает, что она исключительно далека от реальности, в принципе, вот, с моей точки зрения, и надо смотреть на какие-то другие факторы, вот, под которыми может как бы, ну, пониматься, ну, например, реальное количество инцидентов протестных на улицах российских городов. Вот. Но таких инцидентов крайне мало, так сказать, никаких там локальных протестов в длительное время не было. То есть протестный потенциал может быть, но от этого потенциала до каких-то реальных действий часто очень большая дистанция.
2: Понимаю ваш скепсис в отношении соцопросов в России прямо сейчас, тем более по версии ФОМ или ВЦИОМ. Но все-таки вот отдельно мне очень хотелось с вами обсудить электоральный рейтинг новых людей. Он рос очень стабильно. Они вышли на второе место. Они как раз-таки выступали против блокировок. Они, блокировки же никуда не делись, они так и остаются. В принципе, как будто бы этот вектор понятен. И явно, ну как минимум, их электоральный рейтинг не мог упасть. Что же такое произошло? Как вы думаете, почему новые люди оказались на четвертом месте опять?
3: Ну, во-первых, что касается конкретных партий, тем более конкретных личностей в партиях, это всегда сильно в России зависело от доступа к медиа, да, прежде всего традиционным медиа, то есть телевидению. Вот, и насколько я видел, так сказать, подсчеты, что там где-то с февраля-марта вот как раз новым людям и, по-моему, кого-то из партии Жириновского им ограничили, так сказать, доступ в эфир. Вот, и, соответственно, как бы количество приглашений и, соответственно, их узнаваемость, условно говоря, упала. Вот, поэтому здесь есть такая комбинация, то, что ну, сторонники массовых опросов проводят люди из социологических служб, проводящих массовые опросы, спрашивают людей о том, кого они, так сказать, поддерживают, а те называют те фигуры, которые они видели в телевизоре. соотношении с реальным рейтингом, то есть когда люди реально дойдут до избирательных участков, получат бюллетени, начнут

0: там что-то ставить, это очень часто очень большой зазор, да, то есть эффект Жириновского, как вы помните, в 93-м году это четко показал, и с тех пор это неоднократно проявлялось. Вот, поэтому в какой степени новые люди будут на выборах, которые, если я не ошибаюсь, будут в начале осени, да, еще в каком виде они до этих выборов дойдут, ну, как бы это все бессмысленно обсуждать просто.
1: Ну, честно признаюсь, что я не застал 93-й год, но еще, к слову, об исследовании Левада-центра. Вы уже упомянули про протестные настроения. Вот они вообще оговаривались, что протестный потенциал, он остается на низком уровне, но растет. При всем понимании всех сложностей сейчас с социсследованиями в России, какие выводы, тем не менее, на основе этого можно сделать? Особенно учитывая то, как меняется сама картинка недовольных. То есть это теперь люди вообще далекие от политики. Почему идет крен в ту сторону?
0: Я бы сказал так, что, конечно, новые люди консолидируют голоса там, образованного класса, которые видят, что они стилистически хотя бы отличаются от старых партий, да, так сказать. Вот. И, собственно, новые люди для этого и были созданы в администрации президента. Я бы сказал, что для меня не менее важен другой факт, то, что по российским регионам сейчас идет разгром партийных структур «Яблока». То есть на лидеров партийных структур заводят уголовные дела там, за фото Навального, которое они поместили там, 5 лет назад у себя в блоге. Вот. И лишают их возможности выбора. То есть на уровне регионов, где «Яблоко» было хотя бы минимально популярно, власти боятся, что они хотя бы наберут какой-то проходной балл в местный парламент. Вот. Это говорит о том, то, в принципе, власть пытается закатать под каток, да, под асфальтовый каток, так сказать, закатать асфальтовым катком любые проявления какой-то оппозиционной активности. Вот. Насколько они себя проявят через несколько месяцев, мы сейчас сказать не можем. Всегда, ну, там, в политической истории современной мы видим много случаев, когда из ничего, казалось бы, вдруг вспыхивали там массовые протесты, массовые беспорядки, еще что-то. Но мы видим куда больше ситуаций, когда, несмотря на там тяжелые экономические условия, начало войны, какие-то там грандиозные скандалы во власти, вот, эффект этот на выборах реально никак не сказывался. Вот, поэтому, конечно, власти попробуют обеспечить «Единой России» максимальный процент, будут играть в администрации президента вплоть до выборов в игру, кого же назначит второй оппозиционной партией в России. Вот, будут.
1: Это вопрос еще очень большой. Я довольно-таки открытый, Николай, простите, у нас заканчивается время эфира. Социолог Николай Митрохин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Увидимся с вами в понедельник. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея

Сашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка

0: эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
1: На что я обратил внимание, Путин в этом году с гордостью повторял, что ВВП России на 4-м месте в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. И повод, ну, собственно, для гордости в том, что Россия обогнала Германию. Вот впервые он об этом заявлял еще в 2024 году. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года.
2: Вот на втором месте США, на третьем Индии. Россия занимает уже 4-е место в мире по паритету покупательной способности. Мы обогнали ведущую экономику Европы ФРГ, а вот совсем недавно, это международные расчеты, не наши, обогнали Японию.
1: Я посмотрел публикации, Путин повторял это несколько раз уже в этом году, в том числе в мае, и пресса обязательно подхватывала российское, конечно, все его заявления. Он, вероятно, говорит о данных Международного валютного фонда, который действительно поставил Россию на 4-е место по ВВП, выше Германии и Японии, там, по данным МВФ, доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году была 3,55%. Объясните, как такое возможно? Экономика России вверху мирового рейтинга, судя по этим данным, но сказать, что люди в России живут так же хорошо, как в Германии или Японии, почему-то не получается. В чем здесь подвох?
3: Ну, подвох в том, что нет никакой связи между размером ВВП, тем более такого очень специфически исчисленного по паритету покупательной способности и благополучия населения. Ну, вот смотрите, там какая-нибудь маленькая Дания занимает в ВВП на душу населения, ну, ВВП вообще, в глобальном ВВП, там 35-е место в мире. Вот это нам о чем-то говорит, об уровне жизни населения в Дании? Нет, потому что для того, чтобы оценить уровень жизни, нужно как минимум взять и поделить ВВП Дании на количество жителей Дании. А, соответственно, ВВП России поделить на количество жителей России. И как только такое не очень хитрое арифметическое действие совершить, а в принципе его может совершить каждый ученик там, средней школы 6-7 класса, да, который умеет там, с большими числами работать, там, типа триллионы, миллиарды, вот, делить там, триллионы на миллионы, вот, то выяснится, что Россия вот, по показателю там, ВВП на душу населения, ну, если вот в номинальных долларах, то это где-нибудь там, не знаю, 60-е, 65-е место. Если вот любимый Путиным паритет покупательной способности, ну, наверное, где-нибудь место 50-е будет. Да, вот, собственно, это и говорит об уровне жизни. Но от того, что мы, скажем, как, есть вещи, с которыми спорить тяжело. Ну, там, Россия самая большая страна в мире по территории. Ну, вот это, от этого же вообще, в принципе, ничего не зависит, правда? Ну, да, это некий такой факт. Вот, собственно говоря, то, что Россия там, страна, у которой ВВП превышает 2 триллиона долларов в номинальном выражении, ну да, это хорошо известно. Соответственно, по этому показателю она где-нибудь, там, не знаю, 7, 8, 9 в мире. Вот, но мы смотрим, там, что Польша, у которой население в 3 раза меньше, да, у нее уже ВВП там, приближается к 900 миллиардам. Вот, собственно говоря, ну, дальше мы что будем сравнивать? Ждать того момента, когда Польша нас обгонит? Мексика когда-нибудь скоро обгонит там, Россию по размеру ВВП. Индия в 2 раза больше России. Вот. А паритет покупательной способности, ну, это такое статистическое упражнение, которое придумали ученые для того, чтобы попытаться как-то сравнивать страны с учетом того, что у них разные системы цен, разные системы налогов. Ну, и, в общем, так очень грубо берется один и тот же набор товаров, исчисляется его стоимость в каждой стране мира, да, и после чего определяются такие взаимные курсы. Вот. Но выясняется, что этот показатель, ну, как, очень грубо там можно взять, и там построить тоже называется широко известно, индекс Биг Мака. Да, то есть вы берете вот этот Биг Мак макдональдсовский, очень простой, еще считаете, там, по нему доллар будет стоить в России, не знаю, там, 40 рублей. Но, в принципе, это же ничего не означает. Да? Это означает только то, что вот, ну, хорошо, ну, 40. И что из этого? Да? Потому что там дальше надо соотносить, там, ну, как минимум, сколько бигмаков может купить среднеамериканский рабочий на свою зарплату и сколько бигмаков может купить российский средний рабочий на свою зарплату. Но как только мы начинаем задаемся этим вопросом, мы выясняем, что... А дальше, а мы налоги будем принимать разницу налогов во внимание? Да? Что там налоги в Америке одни, а в России другие. Что в Америке там треть, а то и там, 50% доходов населения уходит на жилье и оплату коммунальных услуг. Ну, просто другое устройство экономической системы, что большая доля расходов на здравоохранение, на медицинские страховки, от чего в России практически нету. Ну и так далее. И то есть на самом деле вот, серьезные ученые,

0: ученые, которые занимаются, или там эксперты, исследователи занимаются вот этим показателем, они уже давно между собой как-то пришли к выводу, что вот этот вот паритет покупательной способности, любые показатели, там ВВП, они имеют смысл для сравнения в странах, ну, которые находятся примерно на одном уровне институционального развития. То есть, у которых, например, страховая медицина, да, у которых, не знаю, там, рынок жилья, где там большая доля там, собственного жилья, большой ипотечный рынок и так далее. Вот. А страны, которые находятся, там, как США и Америка, на разных плюсах экономического роста, ну, бессмысленно сравнивать. Да? Вот поэтому, ну, Путину это нравится. Путину нравится говорить, что там Россия кого-то обогнала. Он считает, что в этом есть какая-то его личная заслуга. Ну, он ошибается, да, потому что, опять я повторю то, с чего он начал. Нужно просто взять, разделить любой ВВП, той же самой покупательной способности, на количество граждан. И посмотреть, какое место будет занимать Россия. Вот тогда мы поймем, на каком месте в мире находится Россия, а не то, что она самая большая страна в мире.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
2: Ну вот интересно, что буквально через год на Восточном экономическом форуме, уже в 2025 году, Путин говорил о том, что налоговая система России, ее надо подвергнуть донастройке, но без повышения налогов. При этом, ну, собственно, через буквально несколько месяцев после этого он подписал, даже, наверное, меньше, чем через месяц, подписал закон о повышении НДС на 2 процентных пункта. Чего ожидают от этой меры российские власти? К вам у меня вопрос, какие процессы это в экономике спровоцируют, насколько инфляцию разгонит опять, ту, которую мы обсуждали?
0: Знаете как, в экономике очень часто какое-то решение, оно, как у экономистов, с одной стороны, с другой стороны, оно обоюдоострое. То есть логика министра финансов и логика председателя Центрального банка состоит в том, что у России бюджетный дефицит в 2025 году вышел за пределы того, что мы считаем нормальным. То есть он вышел за пределы 2% ВВП, будет там, не знаю, 2,6, может там даже 2,8. И поэтому бюджетный дефицит надо сокращать. Ну, то есть, теоретически его можно не сокращать. То есть, можно сохранить бюджетный дефицит и финансировать расходы бюджета за счет того, что занимать больше на рынке. Но если занимать на рынке больше, финансировать через долг, то будут расти процентные платежи в бюджете и будут вытеснять все остальные расходы бюджета. Это будет повышать давление на финансовый рынок, повышать стоимость заимствований. Ну, и, собственно говоря, это для экономики не очень... Вот эффект примерно тот же самый, что от повышения ключевой ставки. А можно пойти на повышение налогов. Ну, то есть, про сокращение расходов уже никто не говорит. Это смешно, да? Предлагать Путину сокращение расходов, потому что, ну, там весь бюджет, грубо говоря, делится на две части. Военные расходы и все остальное. Все остальное заморожено, а военные расходы растут по мере необходимости. Вот, соответственно, сокращать расходы не получается. Остается вопрос повышения налогов. И с точки зрения экономического роста мера, она, ну, опять теоретически она, как сказать, вредная, да, потому что считается, что любое решение там, населения, домохозяйств, которые тратят деньги, или компаний, которые тратят деньги, которых эти деньги не забирают, оно более эффективное, чем деньги, которые тратит бюджет. Но когда у вас стоит выбор, какая мера менее инфляционная, рост дефицита бюджета или повышение налогов, то, в общем, позиции министра финансов и позиции председателя Центрального банка, они совпадают. Лучше повышать налоги, при том, что, в общем, для экономики это не очень хорошо. Что касается инфляционного эффекта, ну, в общем, наверное, ответить гораздо проще, да, ровно постольку, поскольку ставка НДС повышается на 2 процентных пункта, ну, так, в пределе, да, там, рост цен усредненно составит, не знаю, там, 1,7-1,8 дополнительный. Но этот эффект будет растянут, ну, собственно, он начался, наверное, уже там, где-нибудь в октябре месяце, да, то, как только стало понятно, что НДС будет повышаться, ну, магазины начали потихонечку, не знаю, по 0,01% в день, в неделю, в месяц повышать эти цены. Вот этот эффект будет растянут во времени, ну, и в 2026 году, наверное, так где-то и уложится.
2: Попытки наполнить бюджет разными способами продолжаются. Вот сегодняшние данные, сегодня была молния по данным Минфина, что в январе-октябре дефицит составил 4,2 триллиона рублей или 1,9% ВВП. Там, по-моему, прогноз 5,9 на этот год. Вообще, если говорить о бюджете в 2025 году, в российском бюджете, какая

0: доля доходов от экспорта нефти и газа?
1: Ну, она немного больше 20%. Собственно говоря, вот если мы вспомним историю, то где-нибудь там в 2013, 2014, 2015, 2016 годах эта доля превышала в федеральном бюджете 50%. Она была, могла быть там 49%, могла быть 54%, но где-то там чуть-чуть выше 50%. Но с тех пор под воздействием там многих факторов, там и цена на нефть устойчиво снижалась. Там, в 2013 году средняя годовая цена на нефть была $108 за баррель. Просто так, да, если вспомнить. И сокращение добычи нефти в связи с соглашением ОПЕК+, где Россия с другими странами, производителями нефти, договорилась сокращать добычу. Вот. И давление вот, санкций, которые приводят к тому, что у нефтяных компаний они должны давать дисконты потребителям, продавать нефть по более низким ценам. «Газпром», который по великому как сказать, вдохновению, которое осенило Владимира Путина, потерял европейский рынок газа, да, и, собственно, прекратил практически полностью платить. Ну, там, у него платежи в бюджет, вот именно за счет налога на добычу полезных ископаемых, экспортные налоги, они снизились, там, не знаю, там, в разы. Собственно, все это привело к тому, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, она там чуть-чуть выше 20% против 50%, которые были 10 лет назад.
0: Ну, то есть, в принципе, на это тоже повлияла война, стало еще меньше. Но в этой связи я хочу вас спросить, как на бюджете отразятся уже теперь новые американские санкции против Роснефти и Лукойла. Вообще, многие были удивлены, что и через 3,5 года войны две крупнейшие нефтяные компании России не под санкциями. Теперь это уже не так. Санкции вступят в силу с 21 ноября. Что будет?
1: Ничего не будет. Все останется по-прежнему. Возможно, Лукойл и Роснефть будут давать небольшие дополнительные скидки своим потребителям нефти. Но я хочу напомнить, что год назад, чуть меньше года назад, в последние там, недели администрации Байдена были введены точно такие же санкции в отношении двух других российских нефтяных компаний «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза», ну, которые вместе «Газпром» и «Сургут» дают четверть российской нефти, а «Роснефть» и «Лукойл» дают половину российской нефти. Ну, в общем, после того, как эти санкции были введены, объемы добычи и экспорта там, против «Сургута» и «Газпрома», «Газпромнефти», объемы добычи российской нефти не снизились. И, собственно говоря, мой прогноз, что после введения санкций в отношении «Лукойла» и «Роснефти» будет то же самое. Ровно потому, что сегодня никто в мире, ни одна страна в мире, ни одна компания в мире не в состоянии увеличить добычу нефти так, чтобы вытеснить российскую нефть окончательно с мирового рынка. Просто баланс добычи спроса и предложения без российской нефтяной индустрии, без российской нефтяной промышленности не сходится. То есть, если, не знаю, придумать какой-то мифический способ, когда Россия вообще прекращает экспортировать нефть, это означает, что с мирового рынка исчезнут 7,5 миллионов баррелей нефти, при том, что мировое потребление нефти, там, добыча нефти, где-то 102-103 миллиона баррелей в сутки. Ну, то есть, вот 7% нефти исчезает с рынка. Ну, это вот ситуация, которая там мгновенно приведет к росту цен на нефть, не знаю, там, до 120-150, может, $200 за баррель. Да, и после чего там через какое-то время появятся новые производители, вот поэтому по новой высокой цене они будут добывать нефть. Почему я говорю, что за этими санкциями ничего не последует? Достаточно посмотреть на нефтяные котировки. Они немножечко повысились, там на 5% примерно, в день выхода сообщения американского Минфина о введении этих санкций. Но с тех пор они потихонечку-потихонечку идут вниз. Да, то есть, рынок, знаете как, его можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. И там нефтяные трейдеры, нефтяные компании, потребители, производители нефти, они очень хорошо понимают, как нефтяной рынок мировой, глобально устроен, в отличие от сотрудников американского Минфина. И если они говорят, что цена на нефть не вырастет, да, или что она останется прежней, ну, это означает, что российская нефть тем или иным способом, да, она будет попадать к потребителям нефти. Вот, поэтому ничего не надо ждать от этих санкций. Они пустые.
0: Как тогда относиться к вот этим заголовкам в СМИ? Мы сейчас постоянно видим эти заголовки о том, что индийские НПЗ сократили закупки, китайские. И даже Турция стала покупать нефть не из России, а из Ирака.
1: Ну, к этому нужно относиться как к работе журналистов, крайне непрофессиональной или ангажированной. Да, потому что есть агрегированный показатель динамика цены на нефть. Да, и он вам вот все новости, все сообщения, все контракты, покупки, продажи, он все учитывает. Вот в этом индикаторе учитывается все. Если вы берете какой-нибудь турецкий НПЗ, условно говоря, да, то ежедневно, там, не знаю, ежемесячно у него есть, ну, не знаю, там 20-30 контрактов на покупку нефти. Не знаю, может быть, больше. Да, и вот журналист неким случайным образом

0: узнал, что в прошлом месяце там было 10 контрактов на покупку российской нефти, а в этом месяце вместо одного контракта из этих 10 пришел контракт на покупку нефти из Ирака. Это нормально с точки зрения бизнеса, да, потому что любой потребитель нефти, любой нефтеперерабатывающий завод, он очень заинтересован в том, чтобы купить подешевле. И в какой-то момент ему там иракская нефть оказалась дешевле. И он купил. Да, и при этом никто не обращает внимания на то, что там другой турецкий НПЗ, он вместо иракской нефти в этот момент подписал контракт с российской компанией на российскую нефть. Но просто об этом не принято, потому что это неинтересно. Это не говорит о том, что санкции работают.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на Радио Свобода. Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
0: Если мы говорим о санкциях всерьез, то самым серьезным ударом вот этих последних американских санкций – это удар по Болгарии, по Румынии, по Молдове, частично по Финляндии. Да, вот эти страны, они окажутся наиболее пострадавшими, если вот санкции в отношении Германии, если санкции в отношении Лукойла и Роснефти будут работать в полную силу с 21 ноября. Потому что в Болгарии есть один единственный нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит Лукойлу, а он снабжает всю страну бензином и дизельным топливом. И представьте, ну, там есть у Болгарии запас бензина, там, не знаю, на 50 дней, да, ну, извините, а дальше что? Да, и при том, что этот завод, он не перерабатывает российскую нефть, он покупает нефть из других стран. В Румынии Лукойловский завод перерабатывает 25% нефти и снабжает, соответственно, четверть Румынии и Молдову. В Молдове, в Кишиневе аэропорт, там есть авиазаправочный комплекс, авиационный керосин, это комплекс, который принадлежит Лукойлу. Ну, и 21 ноября он останавливает работу, потому что, да, с ним нельзя будет производить расчеты, нельзя будет оказывать ему услуги. В Болгарии и Финляндии это сеть заправок. Болгария крупнейшая, Финляндия одна из крупнейших. В Германии НПЗ, которые принадлежат Роснефти, перерабатывают 20% нефти страны. Да, в том числе вот там в районе Бранденбурга, Швед. Там вообще у них монополия этого НПЗ в этом регионе, практически единственный. И эти заводы уже давно, там, с 2022 года, находятся под управлением правительства Германии. Они юридически принадлежат Роснефти, но ими управляет правительство Германии. Но по американским санкциям работа всех этих предприятий должна быть остановлена. Ну вот и скажите, каким образом эти санкции ударят по там, бюджету Владимира Путина, а каким образом эти санкции ударят по этим конкретным экономикам, экономикам этих конкретных стран, которые, вообще-то говоря, считают себя союзниками США?
2: Хорошо, а тогда такой вопрос. А существует ли вообще, ну, собственно, идея этих санкций, как ее объясняют в Соединенных Штатах, ну, буквально остановить поток денег в Россию, который она получает от продажи нефти? Существует ли с точки зрения санкций такой способ?
0: Существует. Называется морская блокада. Называется морская блокада. Да, просто достаточно перекрыть датские проливы и не пропускать танкеры, которые вывозят нефть из портов Балтийского моря. Вот, пожалуйста, да, единственный инструмент. Все остальное, то есть и физически просто перекрыть потоки нефти из России. Это можно сделать вот только таким способом. Экономические способы, там санкции, теневой флот, запрет на покупку, это все не работает. Ну, потому что начнем с того, что там две крупнейшие экономики мира, да, это Китай и Индия, они не присоединились к режиму санкций. И вообще говоря, никто не может запретить и покупать российскую нефть. Да, потому что санкции США имеют силу в отношении резидентов США. Санкции Евросоюза имеют силу в отношении резидентов Евросоюза. Вот. А когда у вас две крупные экономики, где живет там 3 миллиарда человек без малого, да, они не присоединяются к режиму санкций, и когда у вас никто не готов произвести вот эти вот 7,5 миллионов баррелей нефти, которые Россия сегодня выкидывает на рынок ежедневно, ну а как? Что значит остановить поток денег? Поток денег – это производная от экспорта нефти. Если вы в состоянии остановить экспорт нефти из России, ну, вот я знаю только один способ. Называется морская блокада. Да, проблемы будут. Да, но смотрите, вот в режиме санкций, где половина мировой экономики к санкциям не присоединилась, все санкции – это назначается там, проблема в ведении бизнеса, логистические проблемы. Логистические проблемы решаются там, путем дополнительных расходов. Ну, будет немножечко дороже стоить транспортировка российской нефти. То есть, сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно. Да, но эти проблемы, они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа ими можно пренебречь.
2: Да, ваш прогноз здесь понятен. Хотел вернуться внутрь России, вот в условиях, когда все равно надо находить деньги на войну и, собственно, вводить новые налоги. Где еще их

0: брать. Какие у Минфина остаются инструменты, помимо, опять же, повышения НДС, там, не знаю, сборов и всего, что мы обсуждали?
1: Не, ну, послушайте, у России есть три основных налога. Налог на добавленную стоимость, подоходный налог и налог на прибыль. Эти три налога, если убрать нефтегазовые, ну, я думаю, что они в консолидированном бюджете дают, ну, не знаю, процентов 70, может быть, 75 всех доходов. Да, ну и если вы хотите резко увеличить количество денег, которые вы собираете, объем денег, ну, значит, надо повышать ставки этих налогов. В прошлом году повысили налог на прибыль и подоходный налог. В этом повысили НДС. Ну, значит, если в следующем году будут проблемы, значит, опять будут повышать ставку налога на прибыль и ставку подоходного налога. А потом опять НДС. Да, ну, так и будет по кругу.
0: Почему я, собственно, спрашиваю вас об этом? Потому что некоторые политические аналитики, когда спрашиваешь их о том, как государство будет еще искать деньги, именно политические аналитики, ну, в частности, Екатерина Шульман, они осторожно прогнозируют, понятно, что никто точно не знает, прогнозируют, что в следующем году может стать вопрос буквально о замораживании вкладов населения, но тут я действительно оговорюсь, об этом не впервые говорят. Это постоянно, как будто вот за годы полномасштабной войны, постоянно эти слухи есть. Вы могли бы допустить такой сценарий? Он хотя бы технически возможен?
1: Люди, которые говорят, что можно заморозить вклады, они вообще даже не понимают сути банковского бизнеса. Суть банковского бизнеса состоит в том, чтобы привлечь депозит и тут же, мгновенно, выдать кредит. Да, потому что деньги, которые висят, вот вы принесли в банк деньги там, в России, вам банк пообещал там, 15% годовых по вашему депозиту. Если банк тут же не выдаст эти деньги кому-то в кредит, что Греф кричит, что ему нужно, чтобы ставку снизили, чтобы у него взяли кредит. Потому что если у банка деньги там, в кредит никто не взял, то он вам должен платить 15% годовых, а доходов у него нет, у него есть только расходы. Соответственно, вот все те самые там, 60 триллионов рублей депозитов граждан Российской Федерации, которые есть в банковской системе, они уже выданы в качестве кредитов. Они выданы компаниям, крупным, мелким, средним, компаниям военно-промышленного комплекса, строительным компаниям, продуктовым сетям, сельскохозяйственным, аграриям, экспортерам, импортерам. Частично, там, в не очень большом объеме, я не помню, там, процентов 15 примерно, чуть больше 17%, вот этих депозитов, на них куплены облигации Минфина, облигации федерального займа. Да? Вот, то есть, этих денег у банков нет. Они их уже всех кому-то выдали. И вопрос, можно ли эти деньги заморозить, а что это означает? Это же означает, что вы людям их не отдадите? Интересно. А что с этими деньгами будет происходить? Пусть банки на эти деньги покупают ОФЗ. Так они уже эти деньги отдали. Этих денег у банков нет. Да, поэтому разговор, там можно или нельзя технически заморозить. Технически все можно сделать. Технически можно заморозить на балансе банка все, что угодно. Надо там достаточно вспомнить дефолт 98 года, когда просто своим решением Центральный банк, правительство сказали, ребят, на ближайшие полгода нельзя платить по внешнему долгу. Мы вам запрещаем это делать. Ну, вот, и там начались переговоры. Через полгода этот запрет был снят. То есть, можно запретить. Вопрос, дальше что? От того, что вы там, не знаю, там вот, там вы разместили свой депозит в Сбербанке. Греф купил на эти деньги облигации Минфина со сроком погашения через 20 лет. Да? А у вас депозит заканчивается через 3 дня. Вы приходите в Сбербанк и говорите, отдайте мне мой депозит. И что делать Грефу? Он что, вам не должен отдать депозит? Он нарушает договор, нарушает закон. А самое главное, что у Грефа в этот момент денег не появляется. Ну, хорошо, заморозили ваш депозит. Он говорит, я вам не отдам, появился новый закон, появился указ Путина, появилось решение Генеральной прокуратуры, да, что типа, вот деньги ваши заморожены. Ну, и хорошо. А дальше что? Ну, у Грефа этих денег нету. На эти деньги он уже купил облигации Минфиновские 20-летней давности, срока. Да, и там только через 20 лет Минфин ему эти деньги вернет. Ну, то есть, вот фраза о том, что можно заморозить депозиты населения и на этом что-то выиграть, но она звучит от людей, которые в банковской технике, в банковском бизнесе вообще ничего не понимают. Но тема страшная, она всех пугает, она всех возбуждает. Там можно рисовать любые катастрофические сценарии. Но мой вам совет, если вы хотите разобраться в проблеме, забудьте о своих политических пристрастиях. Забудьте про Путина, забудьте про Россию. Возьмите просто абстрактную страну, где есть население, где есть Минфин, где есть реальный сектор, есть депозиты, есть кредиты. И вот в этой ситуации разберитесь, что будет происходить вообще, в чем смысл замораживания депозитов. Если вы найдете какой-то смысл, где правительство сможет выиграть, ну, тогда можно дальше следующим шагом переходить к России. Вот. А когда у вас все начинается с того, что Путин плохой, и у Путина нет денег в бюджете, и других средств, кроме как отобрать деньги населения, нет, вы уже сами дали, знаете, как это, как в школе. Да, вам дали задачку, а вы посмотрели на последнюю страницу учебника, нашли ответ, и только после этого начинаете подгонять решение под имеющийся ответ. Вот то же самое и здесь.

0: Американский и российский экономист Сергей Алексашенко во второй части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
2: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей XX века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
3: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать.

обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 8-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

4 ноября 1935 года Илья Ильф, который вместе с Евгением Петровым находился в Нью-Йорке, вернулся в отель из театра и сел писать письмо жене. «Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс». Это опера из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян. Музыку писал еврей Гершвин. Декорации делал Судейкин. А играли негры. В общем, торжество американского искусства».

Спектакль был совсем новый. Премьера на Бродвее состоялась 10 октября. «Порги и Бесс» и вправду уникальное и неповторимое явление. Герои оперы – афроамериканцы, но создана она по роману белого писателя Дюбоза Хейворда, потомка рабовладельцев из Южной Каролины. Композитор и автор стихов – братья Джордж и Айра Гершвины, дети иммигрантов. Их родители перебрались в Америку из России, когда братьев еще в проекте не было. Режиссер – Рубен Мамулян, уроженец Тифлиса. В его фильмах снимались Грета Гарбо, Морис Шевалье, Марлен Дитрих, Гарри Купер, Фред Астер, Ида Люпино. Его звезда есть на Голливудской аллее славы. Художником спектакля был Сергей Судейкин, выходец из русского Серебряного века, один из создателей кабаре «Бродячая собака». Дирижер тоже был русский, Александр Смоленс, смоленский от рождения. Он родился в Петербурге, 6 месяцев от роду вместе с родителями переехал в Америку, был дирижером и художественным руководителем Бостонской, Чикагской, Филадельфийской оперы, знаменитого Филадельфийского оркестра, Нью-Йоркского мюзик-холла «Радио Сити». Опера из жизни афроамериканцев фактически создана выходцами из Российской империи. Трудно не уловить иронию в выражении Ильфа «Торжество американского искусства». Тем не менее, это именно так. Сергей Рахманинов, большой поклонник джаза, в декабре 25 года присутствовал на премьере фортепианного концерта Гершвина в Карнеги-холл. Спустя год и 3 месяца он представил публике свой 4-й концерт для фортепиано с оркестром, в котором многие услышали отголоски Гершвина. Существует анекдот о том, как Игорь Стравинский, к которому Гершвин обратился с просьбой об уроках композиции, поинтересовался, сколько зарабатывает молодое дарование. Гершвин ответил: «100 тысяч в год, может, 200. В таком случае, возможно, я должен брать у вас уроки», – ответил Стравинский. Сам Стравинский впоследствии утверждал, что слышал этот анекдот от Равеля, к которому Гершвин тоже обращался с такой просьбой. Сергей Прокофьев относился к Гершвину снисходительно. Он, по всей видимости, был на спектакле «Порги и Бесс» во время своего гастрольного тура по Америке в 1936-1937 году. Вернувшись, он написал в газете «Советское искусство»: «Много говорят о попытке Гершвина перейти от легкого жанра, от фокстротов и оперетты, к серьезной опере из негритянской жизни. Хотя попытку Гершвина нельзя еще назвать вполне удачной, так как композитор не смог отделаться от опереточных замашек. Тем не менее, можно признать за ним несколько отдельных удач». Джордж Гершвин умер в 1937 году после операции по поводу опухоли головного мозга. Ему было всего 38 лет. До России музыка Гершвина добралась в годы Второй мировой войны. 4 июля 1943 года в Москве в Большом зале консерватории состоялся концерт американской музыки, в программу которого вошла и его рапсодия в стиле блюз. Ее исполнил джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Натана Рахлина, соло на фортепиано Александр Цфасман. На концерте присутствовал дипкорпус, высокопоставленные советские чиновники, журналисты союзных стран. Композитор Вано Мурадели писал в газете «Литература и искусство», что этот концерт – существенное звено в цепи мероприятий, направленных к широкому ознакомлению советских слушателей с музыкальной культурой союзных с нами свободолюбивых демократических народов. Записи этого концерта не существует, но есть другая – фантазия Цфасмана на темы музыки из фильма «Король джаза» 1930 года. На пластинке, с которой я взял эту музыку, сказано, что на ней собраны записи 30-40-х годов.

Родов продолжалось, и оркестр Цфасмана записал два сочинения Гершвина, одно из которых – песня «Порги» из оперы «Порги и Бесс». Исполнил ее солист Ленинградской филармонии бас-баритон Ефрем Флакс.

чего только нету. Нехватками я богат, хотя бы то, что нет, то, а кстати, нет деньжат.

0: Текст Айры Гершвина перевели Самуил Болотин и Татьяна Сикорская, замечательные мастера своего жанра. Всем известна их версия песни Джимми Макью и Гарольда Адамсона про подбитый бомбардировщик «На честном слове и на одном крыле». На их переводы писал Шостакович, другие крупнейшие композиторы. Болотин и Сикорская еще в 1944 году перевели все либретто «Порги и Бесс». Именно в их переводе опера прозвучала 18 апреля 1945 года в Большом зале Дома актера. Это было концертное исполнение, без костюмов и декораций. Певцы и музыканты разучивали оперу в свободное от работы время, в комнате коммунальной квартиры, где жил Давид Гаклин. Звукорежиссер, и звукорежиссер выдающийся. Но в данном случае он выступал в качестве пианиста. Оркестра не было, опера исполнялась в сопровождении фортепиано, за инструментом сидел Давид Гаклин, и ударных. Эту партию исполнил легендарный теперь барабанщик Лаци Олах. Дочь Гаклина вспоминала: «Показ прошел с огромным успехом, зал не мог вместить всех зрителей, часть из них стояла в конце зала, в открытых дверях и в фойе». В том же 1945 году «Порги и Бесс» включил в свой репертуарный план Ленинградский малый оперный театр, бывший Михайловский, теперь ему возвращено это историческое название. Константин Учитель, автор статей об этой несостоявшейся постановке, предполагает, что инициатива принадлежала Самуилу Самосуду, который до своего назначения главным дирижером Большого театра руководил малым оперным. За неимением партитуры клавир оркестровал дирижер будущего спектакля, он же главный дирижер малого оперного, Эдуард Грикуров. Ставить спектакль собирался главный режиссер театра Эммануил Каплан. Главный художник Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, теперь Мариинского, Симон Версаладзе, приступил к работе над эскизами декораций и костюмов. А вот перевод Болотина и Сикорской их почему-то не устроил, и они заказали новый – Михаилу Лозинскому. Поэт-акмеист, редактор журнала «Аполлон», он прославил свое имя и свое перо переводами европейской классики. Именно в переводах Лозинского мы читали Мольера, Сервантеса, Лопе де Вегу, Корнеля, Карла Гоцци, Шеридана, Мариме. Как раз в 1946 году, как не смешно это звучит, он получил сталинскую премию первой степени за перевод «Божественной комедии». И вот ему-то, который сам уже стал классиком, театр заказывает перевод либретто, написанного на совершенно незнакомом ему материале и положенного на музыку, далекой от классических образцов. И Лозинский взялся за эту работу и очень быстро ее выполнил. Поговорить о том, как это могло произойти и что из этого вышло, я пригласил своего коллегу по «Радио Свобода» Ивана Толстого, внука Михаила Леонидовича. Иван, почему Михаил Леонидович принял предложение театра?
1: Сама тема, новый свежий язык, не очень-то ему и знакомый. Да и вообще, кому он может быть в Европе знаком, такой специфический язык в те годы? Все-таки с Америкой связи были у европейцев очень и очень слабые. И причем дело не только в Советском Союзе, не в советских людях, но и у французов, и у немцев, и у итальянцев. Америка была Марсом, Венерой, Юпитером, Сатурном. То, что Лозинский взялся за это, я вижу здесь, я могу только угадывать, потому что именно из этих статей Константина Учителя я

0: и узнал все детали. А откуда их было знать? Ведь перевод Лозинского хранился в архиве. А дома у нас никогда никто не рассказывал о переводе Борги и Бес. Дело в том, что моя мама и мои старшие братья и сестры жили уже отдельно от дедушки. И если в семье, понимаете, каждый день происходит работа над каким-то литературным материалом, тогда семья более или менее знает. За вечерним чаем рассказывает переводчик или писатель о том, чем он занимался в течение дня. А тут нет, Порги и Бес. Либретто было переведено, и вот, как выяснилось, положено в архив. Никто об этом не знал. Поэтому я сам читал с поднятыми волосами и выпученными глазами о том, что Михаил Леонидович, оказывается, выполнил полный перевод. И для него это был такой тур де форс. Это был вызов, это был челлендж, если уж мы говорим об американской литературе.
1: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: И все же, перевод либретто – это не просто стихотворное переложение на другом языке. И это очень специальная профессиональная задача. Иван, какие у Лозинского были взаимоотношения с музыкой, с оперой? Он читал, например, ноты?
0: Я не знаю насчет нот. Я думаю, что музыка жила у него на других основаниях. Я не слышал, чтобы Лозинский музицировал или чтобы у них дома был музыкальный инструмент. Я не могу себе представить, чтобы Лозинский, столько переведший и столько сделавший для театра, вот тут я перехожу к вашему вопросу, был лишен какого-то музыкально-литературного слуха. Лозинский сделал для театра невероятно много. Сейчас его переводы воспринимаются просто, так сказать, как тексты, напечатанные в книжке. Но ведь слово Лозинского, его стихи, они звучали со сцены на протяжении 20 лет. С конца 20-х годов в его переводах шли пьесы в ленинградских и в московских театрах. Его ближайшим другом, воистину ближайшим, был режиссер Николай Павлович Акимов. Театр, которого был не просто театром комедии, он был и театром художественным, он был театром режиссерским, и он был насквозь театром музыкальным. Для него писали самые-самые известные композиторы. И вот тандем Лозинского и Акимова – это вот такой вот синтетический театр, где было все. Знал Лозинский нотную грамоту, не знал, музицировал он сам или нет, но для него либретто было родным домом. Это был его материал художеств. По существу, когда он переводил испанских драматургов, английских драматургов, немецкую поэзию, он имел дело с либретто. Чем либретто отличается от истинной поэзии? Или, скажем, истинная либретто вообще от поэзии? Да ничем не отличается. Это все один мир. Это мир поэтического ритмизированного слога и слова. Так что для него, я думаю, что это был такой вот вызов, который мог только потрафить его душе.
1: И тем не менее, когда ты переводишь поэзию, ты можешь изобрести собственный размер, собственную строфу. Тебе не обязательно попадать в звук. А здесь именно нужен эквиритмический перевод. Слог в слог. И потом «Порги и Бес» – это ведь очень специфическая опера. Чтобы в полной мере ее оценить, нужно хоть что-то услышать из нее. Как он к джазу относился? Может быть, у него пластинки были? Или он ходил на джазовые концерты?
0: Конечно, Лозинский был человеком, который погружен был в театр, в филармонии, во всевозможные концерты и так далее. То, что он любил музыку, то, что у него дома музыка звучала, это совершенно несомненно. У него был и граммофон, патефон, все, что тогда было. Слушал ли он джаз? Я думаю, что он слушал все, что слушали люди его круга, его образования и его возраста. Думаю, что он слушал абсолютно все. Он и ходил в кино, и, как известно, джаз был не просто разрешенным искусством в Советском Союзе до 1947 года, но джаз пропагандировался и продвигался советской пропагандой всячески. на всех площадках и во всех жанровых формах.
1: Тогда ведь как раз в 1945 году в советский прокат вышла «Серенада Солнечной долины» с оркестром Глена Миллера и знаменитой Чаттануга Чучей. Ну, что такое Гершвин, он тоже прекрасно знал, я думаю.
0: Ну, конечно, он это знал. Так вот, вы спросили об эквиритмической проблеме, поставленной перед Лозинским. Не только эквиритмическая. Лозинский был сторонником теории, введенной в русскую актуальную культуру Серебряного века Валерием Брюсовым, теорию эквилинеарного перевода. Это гораздо больше, чем эквиритмия. Эквиритмия предполагает, что точно такой же последовательности, в том же количестве, с тем же музыкально-поэтическим ладом, оригинал будет передан на языке переводчика, в данном случае на русском. Но эквилинеарность, то есть совпадение по строчкам, это гораздо больший вызов для переводчика. Потому что в других языках длина слов, смысл, содержание слов, они наполнены то более разреженным воздухом, то более сгущенным. И вот как один в один передать, чтобы соблюсти там вот здесь 14 строк, здесь 16, а здесь 2, и уложить весь смысл в это число строк. Вот тут Лозинский был чуть ли не чемпионом. Он очень любил вот эту шахматную эквилибристику, вот этот кубик Рубика обожал переставлять. Поэтому переводы для него это были радостью. Это было не только вынужденное ремесло в ту пору, когда нельзя было по цензурным условиям говорить своим собственным языком. Для него это была просто интеллектуальная радость. Для него вот эта эквилинарность, полное попадание числа строчек в число строчек оригинала, это был вызов, это было соревнование, это было удовольствие, это была игра, это был такой спорт такой для него. И то, за что его порицают, за что его критикуют. Потому что, конечно, когда ты распят на таком вот литературном кресте оригинала, естественно, у тебя меньше возможностей движения, меньше валентностей. Пастернак не следовал принципу ни эквилинеарности, ни эквиритмии. И поэтому его переводы – это иногда просто чистая поэзия. Фантазия, конечно. Иногда каприз, но это чистая поэзия. У Лозинского все гораздо суше, но точнее.
1: Лозинский был преданным другом Анны Ахматовой, очень трепетно к ней относился и деликатно правил ее перевод драмы Виктора Гюго «Марион де Лорм». Среди прочего, он советовал Ахматовой: если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку. Его версия «Порги и Бесс» значительно отличается от перевода Болотина и Сикорской. Ефим Эткинд, составитель сборника стихотворных переводов Лозинского «Багровое светило», который вышел в 1974 году, включил в него, наряду с Данте и Шекспиром, куплеты «Спортинг Лайфа» из «Порги и Бесс». «Быть может, все это не так. Быть может, все это не так. Кто с Библией спорит, тот дьяволу вторит. Но, может быть, это не так. Давид был малышка, а вот... Давид был малышка, а вот... Подшиб Голиафа, свалил, как жирафа. Давид был малышка, а вот... Иона, великий пророк, Иона, великий пророк, провел трое сутки в китовом желудке. Иона, великий пророк».

0: Здесь, конечно, бросается в глаза просторечие «провел трое сутки».
1: Да, совершенно верно. Народность придана. А в защиту того, что Лозинский не случайно взялся за этот перевод, я хочу сказать, что в 40-х

0: 40-е годы его, один из его учеников познакомил с частушками. Это нам кажется, что частушки знают все или знали все. Да нет, городской человек, кабинетный ученый и переводчик, он особенно частушек-то и не знал. Он был человек, обложенный словарями. И то, что не давало ему жизнь, то он добирал из всевозможных словарей. Словари просторечий, причем итальянских просторечий, французских, немецких, всех тех языков, 9 языков, с которых он переводил. А тут его ученик познакомился с русскими частушками Ленинградской и Псковской области. Лозинский был в полном восторге от того, как это звучит. Он любил тут же вспомнить из им же переведенной какой-нибудь там божественной комедии или испанской какой-нибудь пьесы Лопе де Вега. Девушка или кухарка, служанка говорит очень подобные вещи, подобные же образы, подобные сравнения. И тут вот колхозная девушка из-под Ленинграда, и те же сравнения, и те же терзания, его это страшно увлекало. Взяться за Порги и Бесс для него было очень интересно. Он любил попробовать себя, попробовать. Он был азартный человек. Так что, отвечая на ваш ранний вопрос о том, умел ли он играть на инструментах, знал ли он партитуру или клавир, можно ответить так. Даже если не знал, то его чувство было больше, чем формальное знание и умение читать партитуру и клавир.
1: Спектакль был уже практически готов. Премьеру назначили на 1 июня 1946 года. Судя по режиссерской экспликации, он стал бы прорывом на советской оперной сцене. Как будто даже состоялся закрытый просмотр. Но 5 марта все рухнуло. В Фултоне, штат Миссури, Уинстон Черчилль произнес речь о железном занавесе. В том же месяце приказом Комитета по делам искусств проект был закрыт. Время дружбы со свободолюбивыми демократиями Запада кончилось. Наступило время ярого антиамериканизма, а потом и государственного антисемитизма. Джордж Гершвин превратился в пособника расистов. В 50-м году вышла книга музыковеда Виктора Городинского «Музыка духовной нищеты», которую обильно цитировали газеты. О Порги и Бесс в ней написано так. «Негры в опере Гершвина – это больной, робкий, бессильный народ, способный только молиться и плакать в час грозной опасности и истерически веселиться, когда этот час миновал. Это атмосфера духовного рабства и патологической неполноценности, то есть именно того, что с такой настойчивостью клеветнически приписывается в качестве расового свойства неграм американскими расистами». Порги и Бесс вернулась в Россию во времена хрущевской оттепели. В декабре 1955 года в Советский Союз привезла свою постановку афроамериканская труппа «Everyman Opera», с которой она прежде объехала всю Европу. На советскую публику спектакль произвел ошеломляющее впечатление. В Москве на нем побывали вожди СССР – Хрущев, Молотов, Маленков, Каганович, Микоян, Первухин, Суслов и Шипилов. В 1966 году «Порги и Бесс» поставили в Таллине, в 1972-м – в Ленинградском малом театре оперы и балета. Но это был не запрещенный, а совсем другой спектакль. Артисты пели перевод Болотина и Сикорской. Перевод Михаила Лозинского был забыт и пылился в архиве театра. Слушатели меня, что называется, не поймут, если в сюжете о Порги и Бесс не прозвучит ее самый известный шлягер. Из всего бесконечного разнообразия записей я выбрал самое пронзительное – живое исполнение. Дженис Джоплин и «Big Brother and the Holding Company».

Если у кого и были проблемы с самоидентификацией, то не у Гершвина. Он сказал, как отрезал: «Мой народ – американцы. Мое время – сегодня». Исчерпывающе. Джордж Гершвин и русский след в опере «Порги и Бесс». Это был 8-й выпуск подкаста Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте меня на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
1: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
2: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется морская блокада.
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Кто из политиков сделает вас богаче?
5: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
6: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
9: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
10: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
11: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
12: Не будет экономического роста.
11: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
13: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
3: Преступление и война.
14: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
15: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
16: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
15: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
16: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Это «Наизнанку», проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Российский нефтегазовый сектор переживает серьезные изменения. Европейский рынок перестраивается, атаки дронов бьют по инфраструктуре, а нефтедобывающие регионы фиксируют падение доходов. В этом интервью с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Аронштейном мы обсудим, как эти процессы влияют на отрасль и что они означают для регионов и страны в целом. Борис, добрый день.
18: Добрый день.
17: Спустя полгода после начала полномасштабной войны вы писали, что Норвегия, как крупнейший европейский экспортер нефти и газа, уже предпринимает усилия по замещению России в общеевропейском балансе энергоносителей. Сейчас, спустя более 3 лет, как вы оцениваете эти усилия? К чему они привели?
18: Ну, если идеальную ситуацию полного замещение энергоносителей российского происхождения считать за 100%, я думаю, что Европейский Союз достиг в этом направлении где-то 90%

успеха. Если взять три вида энергоносителей – природный газ, нефть и уголь, то, конечно, самых больших успехов достигнуто в направлении использования угля. Его импорт из России сокращен практически на

0: СПГ это будет около 19%. И идет дальнейшее сокращение. Что касается нефти, то здесь тоже, за исключением некоторых стран, которые довольно упорно не хотят отказываться от российской нефти и нефтепродуктов, это две страны, Словакия и Венгрия, которые не хотят это, на мой взгляд, делать по политическим соображениям, а две страны действительно реально сталкиваются с трудностью создания своей собственной новой инфраструктуры и перехода на другие источники нефти, это Хорватия и Болгария. Но в целом этот процесс тоже идет довольно успешно, и российскую нефть и нефтепродукты в значительной степени заменили страны Африки, Ближний Восток и в какой-то степени Соединенные Штаты. Что касается газа, то он практически полностью заменен СПГ из Норвегии и Соединенных Штатов Америки.
1: Вот скажите, а вот эти изменения, они какие-то бесповоротные? То есть я правильно понимаю, что если даже война закончится, то Европа для себя уже решила, что без России будет справляться со своими потребностями в энергетике?
0: По газу, скорее всего, да. Рынок потерян, ну, никогда не говори никогда, он потерян на длительный срок, на многие-многие десятилетия вперед. И даже не потому, что Европа переориентировалась на СПГ из других стран на время войны, а потому что господин Путин сам завернул этот вентиль и таким образом в одностороннем порядке расторг значительное количество контрактов газовых, многолетних, между «Газпромом» и потребителем в Западной Европе. Вот такое поведение вообще в бизнес-сообществе не прощается. Поэтому я думаю, что газовый рынок потерян практически навсегда. Что касается нефтяного рынка, то я думаю, что в значительной степени переориентация произошла. Мировой нефтяной рынок восполнил этот, что называется, пробел в виде российской нефти и нефтепродуктов. И, как мы видим, цены достаточно на мировом рынке при этом стабильные. Я думаю, что за исключением некоторых местных потребителей за пределами Европейского Союза, может быть, такими как Сербия, нефть и нефтепродукты будут экспортироваться в Европу, но в достаточно ограниченных количествах.
1: В сентябре украинские атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты сократили экспорт нефтепродуктов, который упал в сентябре на 13% по сравнению с августом. Объемы экспорта также снизились примерно на 9% месяц к месяцу. Об этом пишет Центр исследования энергетики и чистого воздуха. Вооруженные силы Украины в ноябре не менее 14 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью беспилотников, сообщает Bloomberg. И это, как отмечает издание, рекордное число атак на российские МПЗ. Как украинские атаки на МПЗ и порты сейчас влияют на работу российской нефтегазовой отрасли?
0: Мне кажется, основной вывод, который надо сделать из обострения ситуации с дроновыми атаками на МПЗ и другие элементы нефтегазовой инфраструктуры России в ноябре, это то, что атаки дронов, во-первых, стали более системными. Во-вторых, они больше теперь направлены не на НПЗ как таковые, а на элементы трубопроводной инфраструктуры нефтегазовой, а самое главное на терминалы, потому что действительно, если вот Туапсинский терминал, который был подвергнут атаке дронов 1-2 ноября и остановилась отгрузка танкеров на несколько дней, вот это действительно в первую очередь влияет на экспортные возможности России, потому что атаки на НПЗ, конечно, выводят те или иные установки из строя, но, во-первых, в России есть еще достаточные резервные мощности, а во-вторых, не всегда удается вывести эти перерабатывающие мощности на длительный срок. И их, возможно, ремонт занимает иногда дни, иногда недели, особенно если это колонны первичной переработки нефти, так называемый ЦПУ. Но, с другой стороны, все-таки Украина достигла такого системного, я бы сказал, охвата нефтеперерабатывающей структуры и нефтеперерабатывающей комплекса России. При этом дроны стали залетать в те районы, в которые они раньше не залетали. То есть практически ни один из районов европейской части России до Урала не может себя

0: чувствует в безопасности.
1: Да, мы были свидетелями того, как атакует Башкортостан, который находится практически на Урале, тот край Поволжья, ПФО, я имею в виду. Но могут ли падение доходов и сокращение экспорта стать долгосрочной тенденцией?
0: Долгосрочной тенденцией это может стать, но я думаю, что основным фактором, который повлияет на действительно реальное снижение доходов от российского экспорта нефти, в первую очередь, это вторичные санкции. Мы сейчас видим, как Китай и Индия заняли выжидательную позицию после того, как были введены санкции 22 октября против Роснефти и Лукойла. Но, тем не менее, мы видим также и попытки эти санкции обойти с помощью теневого флота, переадресации поставок и других видов манипуляций, которые все-таки позволяют этим странам с большим дисконтом, что им очень выгодно, продолжать покупать российскую нефть.
1: Вот вы в предыдущем ответе упомянули в том числе вопрос ремонта. В условиях санкций хватает ли у России всех инструментов своих для того, чтобы производить эти работы? Я имею в виду какие-то детали. Они же наверняка уже не поставляются из Европы.
0: Тут два вида установок. Установки первичной переработки или дистилляции, они в основном российского происхождения, это российское оборудование. России здесь не требуется даже серого импорта, они справляются своими силами. С другой стороны, эти установки являются, что называется, узким горлышком. И если такая установка повреждена очень сильно, то, соответственно, останавливаются установки вторичной переработки каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризации. С другой стороны, если повреждены установки вторичной переработки, то здесь действительно нужны западные оборудования, материалы, в первую очередь катализаторы, которые Россия сама практически не производит. Но эти установки поражаются гораздо меньше, они находятся в глубине НПЗ и поражаются значительно меньше, чем установки первичной переработки. Здесь все зависит от как бы индивидуального ущерба. Иногда, и теперь все чаще и чаще, если налеты дронов идут волнами, то каждый следующий ремонт занимает дольше времени, и вот есть установки, которые до сих пор не отремонтированы еще со времени августовских налетов.
1: Суммируя то, что мы уже обсудили, вы отметили проблему цен в связи с тем, что Европа уже не закупает какие-то энергоресурсы. Мы затронули тему атак дронов, внутреннюю логистику. Что больше всего влияет на ситуацию и будет влиять в ближайшие месяцы?
0: С точки зрения доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов, я думаю, что влиять будет в первую очередь эта величина дисконта на российские сорта нефти. Она достигает в некоторых случаях уже 20 долларов за баррель и в некоторых случаях даже приближается к точке безубыточности при добыче определенных сортов российской нефти. И последовательность Соединенных Штатов в контроле над вторичными санкциями. Я думаю, что вот эти два показателя, если они будут иметь место в будущем, они, конечно, серьезно повлияют на доходы российского бюджета. Третий показатель – это рубль, курс его к доллару, и, соответственно, получение определенного количества рублей после продажи нефти и нефтепродуктов за рубеж в твердой валюте. Но это, я думаю, что государство должно и может решить, если оно своими собственными методами, поскольку государство эмитент рублей, оно может этот сильный рубль опустить.
1: Вот скажите, Европа постепенно отказывается от энергоносителей российских. В то же время мы видим, что значительный приоритет сместился в сторону Китая и Индии. Вот в какой степени Китай и Индия как бы компенсируют потери России в Европе?
0: С точки зрения газа, безусловно, не компенсирует. Китай замедлил, у Китая сейчас замедлился экономический рост, и в ближайшей перспективе он сможет закупать не больше 100-120 миллиардов кубометров газа в

0: Вот, строительство трубопровода, о котором с таким помпой говорилось на недавнем азиатском саммите, это строительство вряд ли будет возможно до 2030 года, поскольку Китаю вполне достаточно того объема газа, который поставляется по силе Сибири-1. Что касается нефти, то здесь Китай продолжал и будет продолжать закупать российскую нефть по трубопроводу, дальневосточному трубопроводу, хотя бы просто потому, что именно Китай финансировал строительство этой трубы в счет будущих поставок Роснефти, он не может остановить эти поставки, в противном случае он перестанет выплачивать образовавшийся самому себе долг. Что касается Индии, то здесь действительно ситуация такая сейчас не то чтобы критическая, но вся индийская нефтеперерабатывающая отрасль, она крупнейшая в мире, и в Индии расположены несколько самых крупных перерабатывающих заводов в мире, например, перерабатывающий завод группы Reliance. Индия, по сути дела, благодаря дешевой российской нефти, производство из нее нефтепродукты и экспорта этих нефтепродуктов по всей Юго-Восточной Азии, она фактически стимулировала свою национальную экономику. Поэтому здесь вопрос будет решаться, вот очень скоро состоится встреча между президентом Трампом и премьер-министром Моди, и я думаю, что этот вопрос на этой встрече будет стоять. Во всяком случае, Индия предложила Соединенным Штатам так называемую оливковую ветвь, уменьшив тарифы на сжиженный природный газ американский. Эти тарифы были достаточно большие. Американцы стучались в индийский рынок, но высокие тарифы не позволяли им там конкурировать с другими энергоносителями. Вот если сейчас это состоится, то я думаю, что у Индии появится и экономический интерес к тому, чтобы, если не прекратить, то значительно снизить закупки российской нефти.
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Российский нефтегазовый сектор переживает серьезные изменения. Европейский рынок перестраивается, атаки дронов бьют по инфраструктуре, а нефтедобывающие регионы фиксируют падение доходов. В этом интервью с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Аронштейном мы обсудим, как эти процессы влияют на отрасль и что они означают для регионов и страны в целом. Ну, если про Индию так или иначе возникают какие-то новости о том, что США пытаются влиять на позицию Индии по этому вопросу, то насколько велика вероятность того, что США как-то смогут повлиять на Китай?
0: Мне кажется, вероятность очень маленькая. Соединенные Штаты сознательно закрывают глаза на продолжение закупок Китаем российской нефти. Китай для Соединенных Штатов очень неудобный переговорщик. Они сейчас находятся в уникальной ситуации, которая называется тарифное перемирие. Ни с одной из другой стран такого состояния не возникло. Соединенные Штаты в достаточной степени зависят от редкоземельных металлов, которые Китай поставляет на американский рынок, и без которых невозможно производство магнитов и других частей электромобилей и других элементов. И поэтому здесь, я думаю, ситуация останется прежней. Плюс Китай, все-таки в отличие от Индии, Китай является, пускай теневым, но все-таки довольно значительным союзником России. И если Китай прекратит свои закупки российской нефти, он подымет расценки на свою продукцию двойного назначения, военного назначения, электронику. и так далее, и он сильно усложнит жизнь своему союзнику. Поэтому я думаю, что Китай в этом отношении занимает уникальную позицию. Он достаточно сильная в экономическом отношении держава. И я не думаю, что Соединенным Штатам удастся каким-то образом изменить эту ситуацию на нефтяном рынке Китая.
2: Но перейдем из глобальной политики к региональному вопросу, региональному российскому вопросу. Башкортостан, один из лидеров России по добыче и переработке нефти, неоднократно подвергался атакам, как я уже отмечал, занимает первое место в стране по числу выявленных погибших на войне. Что экспорт по нефтегазовому сектору должен объяснить обычному жителю республики о том, какие реальные последствия несет война для региона и его экономики?
0: Да, Башкортостан относится к четырем нефтедобывающим районам России основным. Это Ханты-Мансийский округ, Югра, Ямал-Ненецкий, Башкортостан и Татарстан. Башкортостан, значит, экспорт нефти обеспечивает 50% промышленного производства, где-то 70% доходов в региональный бюджет и процентов 40 реинвестирования в основные средства производства. Башкирия производит примерно 2,2% добычи нефти в России. То есть, если в России добывается примерно 8 с чем-то миллионов баррелей нефти в сутки, то 2% от этой величины – это вклад Башкирии.
2: Я здесь вынужден добавить, что башкортостанские власти говорят о том, что 2,9% российской нефти добывается в их республике.
0: Может быть, я имею эти данные, но вполне допускаю, что на месте знают лучше. Тем не менее, значит, вот уже в 2025 году бюджет будет сведен с дефицитом. Местный бюджет – это примерно 24,5 миллиарда рублей дефицита. Но надо отдать должное Башкирии, они всеми силами пытаются диверсифицировать свои доходные статьи. И поэтому большое внимание стали уделять сельскому хозяйству. Кроме того, добывает Башкирия гораздо меньше, чем перерабатывает. В Башкирии находится и создает продуктов нефтехимии. В Башкирии находится большой нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе, а также нефтехим Салават, то есть производство продуктов нефтехимии. Вот все это делает в краткосрочной перспективе бюджет Башкирии достаточно устойчивый, но в среднесрочной перспективе риски, конечно, очень велики, потому что продолжение снижения экспортных доходов нефти, конечно, сильно скажется на бюджете и, в первую очередь, на социальных статьях этого бюджета Башкирии.
2: Татарстан тоже является одним из лидеров по добыче нефти в России. В республике действуют крупные МПЗ. Бюджет Татарстана приняли на 2026 год с дефицитом в 13,8 миллиарда рублей. По прогнозам, до конца 2025 года Татнефть сократит отчисления в бюджет республики на 17,3 миллиарда рублей, а Нижнекамскнефтехим на 7,7 миллиардов рублей. Как вы считаете, в какой степени на это все влияют санкции и давление из-за вторжения России в Украину?
0: Самым прямым образом Татарстан добывает 24 с чем-то миллионов тонн нефти в год. И понятно, что если скидки на российскую нефть достигают 23-24 долларов с барреля, то можно легко пересчитать это в деньги и увидеть, каких сумм недосчитается Татарстан в ближайшем будущем. Татарстан также, хотя и в меньшей степени пытается диверсифицировать, в меньшей степени, чем Башкирия, пытается диверсифицировать свою экономику, однако все-таки нефтяной, нефтеперерабатывающий, нефтехимический комплекс Татарстана имеет для Татарии большее даже значение, чем для Башкирии, потому что Башнефть – это все-таки аффилированная компания.

0: компания, дочерняя компания Роснефти. И в случае каких-то затруднений, я думаю, материнская компания может Башнефти прийти на помощь. Татнефть – это формально частная компания. У ней нет государственной материнской компании, и поэтому она, можно сказать, принимает все негативные последствия от санкций, снижения цен на российскую нефть на себя. И у Татнефти нет таких налоговых поблажек, которые есть у Башнефти, просто потому что господин Сечин, безусловно, добивается для всех компаний, входящих в структуру Роснефти, гораздо более выгодного налогового режима, чем это могут добиться оставшиеся крупные частные компании, такие как Татнефть и Лукойл.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». У меня есть традиционный вопрос, я его задаю всем нашим гостям. А что после Путина?
0: После Путина есть четыре, на мой взгляд, сценария. Сценария, так сказать, распада России самого худшего, правда, вероятность его всего лишь 10%, и, соответственно, полного распада российской нефтегазовой структуры и промышленности до более-менее благоприятного, который может называться постепенное восстановление. Значит, но во всех этих сценариях, к сожалению, есть четыре фактора, которые Россия вряд ли преодолеет, независимо от того, какой режим установится в России после Путина. Первое – это отсутствие технологии и финансирование, должного финансирования нефтегазовой отрасли. Второе – это постепенное снижение доказанных запасов и снижение запасов легко добываемой нефти. Третье – это постепенная деградация нефтедобывающего комплекса в целом, и стагнация добычи, а может быть постепенное начало постепенного падения объемов добычи на 1,3% в год. Самое печальное заключается в том, что у России есть одно очень тяжелое, так скажем, родимое пятно еще с советских времен. В России лицензия на добычу полезных ископаемых не является предметом вечного права, имущественного права. Лицензия выдается чиновниками, лицензия чиновниками отбирается. И западные компании, они уже на своей шкуре убедились, когда произошла насильственная национализация с отбором лицензии у, допустим, компании Shell в Сахалине-2, у компании Exxon в Сахалине-1, у компании Total в Корягинском месторождении и так далее и тому подобное. Это первое родимое пятно, которое, к сожалению, Россию очень сильно отличает от всех развитых стран мира, от Соединенных Штатов, Норвегии и так далее. И второе, в России до сих пор нет международной классификации запасов, поэтому запасы не третируются как категория экономическая, в лучшем случае как технологическая. А поскольку компания теперь не приглашает международных аудиторов, не аудирует свои запасы по международной классификации, портфель запасов на самом деле толком неизвестен. И в силу этого любое стороннее финансирование очень рискованно.
2: Борис, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
2: А я напомню, что сегодня мы говорили с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Арнштейном. Это «Наизнанку».

Проект «Оригинальной России». Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень настороженно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
11: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу в 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
12: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Говорит Радио Свобода, у микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, сегодня пятница, 15 мая. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске. В Киеве день траура по 24 погибшим в результате попадания российской ракеты в жилой дом 14 мая. В Рязани при ударе украинских беспилотников сегодня были убиты 4 человека. Как продавцы дрелей тайно помогают российской армии. Расследование проекта «Система». Дональд Трамп завершил трехдневный государственный визит в Китайскую Народную Республику. Также сегодня.
14: Сочинил нечто вместо непечатаемой Евангелия, дал в руки каждому возможность ознакомиться с основами этой идеологии христианской, даже не называя Христа Христом.
13: Исполнилось 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова. Число погибших в Дарницком районе Киева в результате российского ракетного удара в ночь на 14 мая, при котором обрушился подъезд многоквартирного дома, выросло до 24. Среди них трое детей. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. В Киеве сегодня объявлен траур. Спасательные работы продолжались весь вчерашний день и всю ночь. Вот что сегодня утром с места события передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Борис Сачалко.
15: Возле дома находится спасательная техника, на месте работают и спасатели, собственно, к ним присоединились коммунальщики, но уже, поскольку спасательная операция закончена, то сейчас пытаются снять все конструкции, которые могут упасть и от ветра, или от чего-нибудь другого. Это в основном балконные конструкции и окна. Сегодня к утру спасатели добрались до подвальных помещений. На месте побывал министр внутренних дел Украины и премьер-министр Украины. Они подтвердили, что

0: по подъезду ударила российская крылатая ракета. Я напомню, что накануне Владимир Зеленский говорил, что это ракета типа Х-101. Игорь Клименко, это министр внутренних дел Украины, обратился к украинцам с просьбой не игнорировать в дальнейшем сигналы воздушной тревоги, так как сказал, что очень много уже украинцев привыкли к этому и не ходят в укрытие. Это может спасать жизни. Я напомню, что накануне российская ракета попала в этот дом. Это обычная панелька девятиэтажная. От удара подъезд просто сложился.
1: Звук неимоверный, звук большой скорости. Ощущение, ну, то есть, понимаете, когда дом ходит ходуном, и ощущение, ну, летят окна, стекла, и как будто дом вообще падает.
0: В доме продолжают жить люди и местные, хотя надо сказать, что очень довольно много кто выехал. А будущее этого, собственно, подъезда и всего дома пока непонятно. На месте будет работать специальная комиссия. С самого утра возле дома и возле этого подъезда начал образовываться такой мемориал в память о погибшем. Туда приносят цветы, туда приносят детские игрушки, так как погибли, в частности, и дети. Приносят местные, сюда приезжают киевляне с разных уголков столицы. В связи с трагедией сегодня в Киеве объявлен день траура, приспущены все флаги на всех админзданиях столицы, а также в Киеве отменены все общественные и какие-нибудь увеселительные мероприятия.
2: Сообщение киевского корреспондента телеканала «Настоящее время» Бориса Сачалка. В Министерстве обороны России удар по жилому дому в Киеве охарактеризовали как, цитата, «удар по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, военным аэродромам, объектам топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ». Конец цитаты. Всего за 13 и 14 мая, то есть почти сразу после истечения срока перемирия между Россией и Украиной, объявленного при посредничестве президента США Дональда Трампа, российская армия выпустила по Украине около 60 ракет разных типов и более 1500 беспилотников, сообщил в четверг вечером президент Украины Владимир Зеленский. Он призвал к усилению санкций против России и заявил о подготовке ответного удара.
3: В Киеве по дому, по предварительным данным, было попадание ракеты Х-101. Производство второго квартала этого года. Это означает, что компоненты для производства ракет, необходимые ресурсы и оборудование Россия в обход глобальных санкций все еще завозит. Реальной целью всех наших партнеров должна быть остановка российских схем обхода санкций. Мы готовим шаги, которые могут активизировать наше совместное противодействие. Санкции должны быть более болезненны для России. Сегодня на ставке вместе с нашими военными, министрами обороны, энергетики, МВД Украины, представителями спецслужб мы разобрали и реагирование на эту двухдневную атаку.
4: И реагирование на эту двухдневную атаку.
2: Это был президент Украины Владимир Зеленский. Сегодня ночью 99 украинских беспилотников атаковали Рязань, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома, погибли 4 человека, еще более 10 пострадали. Среди погибших 1 ребенок. Ведется разбор поврежденных конструкций, жители поврежденных домов эвакуированы. В школах и детских садах Октябрьского района Рязани в целях безопасности были отменены занятия. По словам Малкова, обломки БПЛА также упали на территорию одного из промышленных предприятий города. Сегодня же Россия и Украина провели при посредничестве Объединенных Арабских Эмиратов обмен военнопленными по формуле 205/205. Судя по всему, это первый этап обмена по общей формуле 1000/1000, договоренности которым была достигнута в начале мая. Сегодня стало известно, что правозащитница Нина Литвинова покончила с собой 12 мая в Москве, написав в предсмертной записке о своем бессилии перед лицом войны в Украине и невозможности помочь политзаключенным в России. Ее двоюродная сестра Маша Слоним опубликовала фрагмент этой записки, в котором говорится: «Мне жить невыносимо. С тех пор, как Путин напал на Украину и убивает невинных людей, а у нас бесконечно сажают в тюрьмы тысячи людей, которые мучаются и погибают там за то, что они, как и я, против войны и против убийств. Я ничем не могу им помочь. Женя Беркович, Светлана Петричук, Карина Цуркан и тысячи других за решеткой страдают и умирают. Я пыталась им помочь, но мои силы кончились, и я день и ночь мучаюсь от бессилия. Мне стыдно, но я сдалась. Пожалуйста, простите меня». Конец цитаты. Нине Литвиновой было 80 лет. «Время свободы». Расследовательский проект «Система» опубликовал новое расследование о том, как компания-производитель

0: садового инвентаря, зарабатывает в России на производстве боевых дронов и систем целеуказания. Подробности я попросил рассказать руководителя проекта «Система» Сергея Добрынина.
1: В конце марта этого года в Москве проходили локальные отключения мобильного интернета. Тогда было не очень понятно, с чем это связано. И как раз к концу этого периода ФСБ заявили, что был предотвращен теракт в столице. Якобы какие-то диверсанты, видимо, украинские, собирались приобрести дрон у одного из российских производителей для того, чтобы устроить удары по объектам в Москве. Вот. И было опубликовано видео, где, среди прочего, оперативник ФСБ доставал детали дрона из специального кофра, и на видео попал кусочек, на котором видно было название производителя «Грозная птица». Само по себе было это интересно, потому что хотелось понять, ну, может быть, это провокация ФСБ, может быть, они сами у себя эти дроны купили. И мы стали разбираться, что это за производитель, что это за дроны. Оказалось, что эта компания «Грозная птица» — это якобы конструкторское бюро, которое входит в группу компании «Гроза», что это достаточно крупный производитель дронов. Их, в принципе, в России очень много разных, в том числе и частных. Но это не самые маленькие, они производят широкую номенклатуру разных беспилотников, от самых маленьких и классических FPV до тяжелых гексокоптеров, которые являются аналогами этих знаменитых украинских дронов, которые называют «Баба-Яга». Они производят систему РЭП, и, что еще важнее, они производят некую систему программного обеспечения, систему управления боем, которая связывает операторов дронов с военными других подразделений, с артиллеристами, и которая позволяет им быстро наводить артиллерию, в частности, по позициям, которые выявлены операторами дронов. Эта система, судя по всему, достаточно... Ну, сложно оценить ее качество, но про нее писали, например, New York Times, как о системе, которая является заметным достижением российской оборонной промышленности в этой войне. Ее преподают в российских военных вузах, про нее сделал сюжет телеканал «Звезда» и так далее. В общем, компания достаточно интересная, но при этом нигде совершенно про нее ничего не говорится конкретного. То есть про нее все время говорится как группа компании «Гроза», представители группы компании «Гроза», нигде никаких фотографий, ни имен, ничего такого. То есть она достаточно сознательно и хорошо скрывается. Такой вещи, как группа компании «Гроза», тоже нет, то есть нет такого юридического лица. Это все было совершенно анонимно и непонятная история. И, конечно же, как любая такая тайна, она сразу же вызвала азарт расследовательский, и мы решили, что нужно выяснить, что же это за люди. Нам удалось найти, благодаря, в общем-то, тщеславию этой группы компании «Гроза», так называемой, что это такое на самом деле. Дело в том, что у них есть логотипы для этих дронов, такие сделаны, видимо, дизайнером, и они их зарегистрировали как торговые марки на несколько разных компаний. Компании с очень незапоминающимися названиями, типа «Глобус», «Высота», «Вертикаль» и так далее. Среди их учредителей и директоров стоят совершенно... Ну, в общем, ноунеймы, то есть люди, скорее, номиналы, они приходят с компании в компанию и так далее. Но позже мы нашли примерно группу компаний, которая связана с этой «Грозой», достаточно большую, и выяснили интересную вещь. Вот, может быть, наши слушатели в последнее время покупают в России какой-то электроинструмент, и они, может быть, знакомы с маркой «Хютер». Это якобы немецкая марка, очень популярная, которая производит газонокосилки, триммеры и много чего еще. Есть еще одна популярная марка «Вихрь», которая якобы является продолжителем традиции советского насосоделания. Она производит насосы и что-то еще. Есть компания «Ресанта», которая делает сварочные аппараты и какое-то электрооборудование. И еще несколько брендов, которые в совокупности, в общем, являются лидерами российского рынка электроинструментов и другого инструментария. Это очень большой объем продаж, это очень большая, очень богатая, на самом деле, компания, потому что, ну, совокупно они входят в десятку среди тех, кто вообще что-то продает на российских маркетплейсах. Огромная империя инструментов. Оказалось, что это есть те самые люди, которые делают дроны и системы РЭП и все остальное. Мы нашли семью, которая за этим стоит. Семья совершенно не публичная, их фамилия Подчуфаровы, отец, два сына и дочь. Они состоятельные люди, потому что, ну, скорее всего, из-за торговли инструментами. Там, у них куча недвижимости очень дорогой, много дорогих машин, миллиард рублей на счетах и так далее, и так далее. Ордена от Российской Православной Церкви. И вот они после начала войны стали вкладывать деньги в производство дронов и другого военного оборудования. Почему, мы точно не знаем, на наши вопросы они не ответили, но очевидных гипотез две. Либо просто кто-то им сказал, что это нужно, а бизнес такого уровня, он, как правило, тесно связан с властями и контролируется силовиками. Либо они почувствовали конъюнктуру, что гражданский сектор бизнеса в России потихонечку скукоживается, у людей становится все меньше денег, а военный сектор — это то, куда деньги из государства вливают в неограниченных количествах.
0: Это был руководитель расследовательского проекта «Система» Сергей Добрынин. Больше подробностей об этом расследовании можно узнать из публикации на сайте «Радио Свобода» под заголовком «Загадка грозы. Как продавцы дрелей тайно помогают российской армии». Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня пятница.

0: 15 мая. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Российское государственное социологическое агентство ВЦИОМ, несколько недель подряд сообщавшее о снижении рейтинга президента России Владимира Путина, официально изменило методику опросов. Сбор данных теперь ведется не только по телефону, но и с помощью поквартирных опросов. ВЦИОМ объяснил это, в частности, большим количеством телефонных мошенников, а также нежеланием пожилых россиян общаться по телефону с незнакомыми людьми. При новой методике ВЦИОМ рейтинг Путина стал подниматься. Рейтинг одобрения поднялся на 1,1 процентных пункта, рейтинг доверия на 1,2%. Ну а новый среднесрочный прогноз экономического развития России предполагает очередной рост коммунальных платежей. С подробностями наш экономический обозреватель Максим Блант.
1: В этом году после январского повышения с 1 октября в среднем по России тарифы прибавят еще 9,9%. Тут, кстати, важно помнить, что у всех регионов разные лимиты в зависимости от состояния коммунальной инфраструктуры и лоббистских способностей руководителей краев и областей. Для региональных бюджетов в нынешние времена тотальной экономии на всем, что не связано с войной, коммунальное хозяйство – неподъемное бремя. И желание разделить это время с местным бизнесом и населением – по-человечески вполне объяснимо. Опережающими темпами будут расти тарифы электроэнергетических сетевых компаний. Для населения они будут индексированы на 15,2% с 1 октября текущего года и еще на 15,3% с 1 июля следующего 27-го. Всего же за 4 года, включая нынешний, этот тариф вырастет более чем в 1,5 раза, на 57%. И Минэкономразвитие объясняет это необходимостью реализации крупных инвестиционных проектов в электроэнергетике. Что касается общих коммунальных платежей, то к исходу 2029 года они в среднем прибавят 35,7%. Причем каждый следующий год индексация будет ниже предыдущего. Ну, так, по крайней мере, себе это видит Министерство экономического развития. Поскольку цифры, начиная с 2027 года, не являются окончательными и могут корректироваться. Зависит окончательная индексация каждого года от того уровня инфляции, который сложится за предыдущие 12 месяцев. Состояние коммунальной инфраструктуры, газа и электрораспределительных сетей, по мысли правительства, требует серьезных инвестиций. А деньги на эти инвестиции собираются за счет того, что рост тарифов опережает официальную инфляцию. Так что если по результатам текущего года официальная инфляция не уложится в отведенные правительством 5,2%, то среднее повышение коммунальных тарифов с 1 июля 2027 года будет не 8,7%, как предполагают в Минэкономике, а больше. То же самое относится и к тарифам на газ и электричество. А как инфляция может уложиться в эти самые 5,2%, если помимо повышения НДС с 1 октября еще и вырастут коммунальные платежи, причем не только у населения, но и у бизнеса. И еще один замкнутый круг, с которым власти пока не очень справляются. Ну, по крайней мере, если судить по количеству коммунальных аварий, которые в России год от года только растет.
0: Комментарий экономического обозревателя «Свободы» Максима Бланта. Вы слушаете «Время свободы». Президент США Дональд Трамп завершил сегодня государственный визит в Китай. Перед второй встречей с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках этого визита Трамп сказал, что США и Китай разделяют убеждение в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, а судоходство в Ормузском проливе должно быть беспрепятственным. Мы вместе решили множество сложных вопросов, которые многим другим решить бы не удалось. Наши отношения очень крепкие, и я считаю, что мы уже добились прекрасных результатов. Мы обсуждали ситуацию с Ираном, у нас схожая позиция. Мы хотим, чтобы напряженность прекратилась. Мы не хотим, чтобы Иран обладал ядерным оружием. Мы также хотим, чтобы пролив оставался открытым для международного судоходства. Сейчас ситуация обострилась. Они перекрыли пролив, и мы были вынуждены ответить блокадой. Однако наша цель, чтобы он был полностью открыт и чтобы все это прекратилось. Это был президент США Дональд Трамп. Си Цзиньпин прямых публичных заявлений про ситуацию в регионе Персидского залива не делал. Однако, как сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на иранское полуофициальное информационное агентство «Фарс», с вечера среды Иран разрешил ряду китайских судов пройти через Ормузский пролив в соответствии с действующим в стране протоколом регулирования. В сообщении «Фарс» приводятся слова высокопоставленного

0: должностного лица военно-морских сил Корпуса стражей Исламской революции, заявившего, что с вечера среды Ормузский пролив пересекли 30 судов. Что касается переговоров Трампа и Си Цзиньпина, то агентство Синьхуа цитирует председателя КНР, который сказал, цитата, «Мы достигли важного консенсуса по вопросам поддержания стабильности торгово-экономических связей, расширения практического сотрудничества в различных сферах и надлежащего урегулирования вопросов, вызывающих озабоченность каждой из сторон». Конец цитаты. Средства массовой информации также сообщают, что достигнуты договоренности о закупке Китаем 200 самолетов производства компании Boeing. Как сказал Дональд Трамп, с перспективой закупки в ближайшие годы 750 самолетов Боинга. При этом рынок ожидал, что соглашение сразу будет предусматривать закупку 500 Боингов, поэтому акции корпорации подешевели на 4%. Ну а пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следила за ходом американо-китайских переговоров и рассчитывает узнать их содержание из первых рук во время визита в Пекин Владимира Путина на следующей неделе. Визит начнется 20 мая.
1: Разумеется, когда ведут прямой диалог на высшем уровне первая и вторая экономика мира, а вы знаете, что по покупательской способности Китай – это первая экономика США, вторая экономика, в абсолютном измерении США – первая экономика, в Китае – вторая экономика. Но в любом случае такие контакты, конечно, это предмет особого внимания, анализа для всех стран мира, в том числе и для нашей страны. Поэтому мы внимательно отслеживаем ту информацию, которая поступает через СМИ. Ну, а что называется, из первых рук мы надеемся получим эту информацию, когда будем в Китае.
0: Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Время свободы, пятница, рубрика «Книга недели». Петербургское издание «Гуманитарная академия» выпустило книгу «Записки покойного князя Петра Долгорукова». Ее представляет Иван Толстой.
2: Имя Петра Владимировича Долгорукова чаще всего попадается читателю в юности, когда он открывает для себя один из важнейших трудов отечественной пушкинианы «Дуэль и смерть Пушкина» Павла Щеголева, где воспроизведены два пасквиля, отправленные друзьям Пушкина, в которых поэт объявлялся рогоносцем. Экспертиза почерка этих французских записок впервые была заказана Щеголевым и поручена ленинградскому судебному эксперту Алексею Салькову, который пришел к выводу, что анонимные пасквили написаны, несомненно, собственноручно князем Долгоруковым. «Итак, князь Петр Владимирович Долгоруков», — почти плотоядно восклицал Щеголев всю жизнь, как истинный сын крепостного, таивший сатирическую неприязнь к дворянству. 40 лет в пушкинистике держалась уверенность в щеголевской правоте. Но с середины 60-х стали появляться сомнения. Заказывались новые экспертизы, и постепенно возобладало мнение о недоказанности долгоруковского участия в эпистолярном злодействе. Но в книге, которая лежит перед нами, речь идет совершенно о другом. Это материалы ко второму тому записок. Сергей Искюль во вступительной статье, озаглавленной «Наследие опального князя под прицелом третьего отделения», пишет: «Долгоруков, как квалифицированный специалист и большой знаток предмета, которого, пожалуй, можно без преувеличения назвать основателем российской генеалогии как науки, пользовался известностью и был востребован. И, несмотря на это, сей потомственный аристократ из древнего рода, неплохой историк и талантливый писатель, оказался никак не востребован на государственной службе, умудрился поссориться со многими влиятельными семьями в России, навлечь на себя гнев императорского дома и закончил свою жизнь в эмиграции, став, наверное, вторым по известности после князя Андрея Курбского дореволюционным российским диссидентом». Прежде всего, продолжает Искюль, во всех этих бедах был, конечно, виноват язвительный, неуживчивый и вспыльчивый характер самого князя, который проявился еще в годы обучения и воспитания его в пажеском корпусе, сделав для него невозможной обычную для дворянина столь блестящего рода служебную карьеру. Конец цитаты. Дело было, однако, не только в характере, но и в поведении. Из пажеского корпуса Долгоруков был исключен без аттестата вовсе не за язвительность, но за гомосексуализм. Герцен характеризовал его: «Князь Долгоруков принадлежал к аристократическим повесам в дурном роде, которые уж редко встречаются в наше время. Он делал всякие проказы в Петербурге, проказы в Москве, проказы в Париже. На

0: Это тратилась его жизнь. Это был избалованный, дерзкий, отвратительный забавник, барин и шут вместе. Долгоруков жил на доходы от отцовских имений и занимался мирными, казалось бы, историческими разысканиями. Он и был прежде всего известен как автор российского родословного сборника, два тома которого вышли в 1840-41 годах. Отправившись в Париж, он издал в 1843 году под псевдонимом граф Альмагро на французском языке заметку о главных фамилиях России, где поведал некоторые пикантные истории из жизни правящей династии и многих приближенных. Взгляды у автора были вполне чаадаевские. Писал он в такой манере: «Архиепископ с чисто русским коварством и низостью, которые возникают только при деспотических режимах» и так далее. По распоряжению Николая I Долгоруков был вызван из Европы и отправлен в ссылку в Вятку. За полтора десятилетия в России Петр Владимирович собрал 4 тома российской родословной книги 1854-1857, наиболее полная для своего времени генеалогия русского дворянства, и, не закончив труда, тайно бежал в Европу. Здесь он выпускал журнал «Будущность», газету «Листок», журнал «Правдивый», сотрудничал с Герценом. В 1861 году, то есть уже при Александре II, он был лишен титула, всех прав состояния и приговорен сенатом к вечному изгнанию. Похоронили его в Берне. В Женеве в 1867 увидел свет первый том долгоруковских записок, выпущенный по-французски и сразу оцененный современниками как памфлет, скандальное приложение к бархатной книге русского дворянства «Наизнанку», как высказался Герцен, злостный и беспощадный. Второй том, о котором теперь идет речь, это совсем небольшая книжка в 192 страницы, также написанная по-французски, но выпущенная уже посмертно. На русский она переведена впервые. Мы находим здесь зарисовки из российской истории, начиная с эпохи Анны Иоанновны, и, в частности, краткие язвительные характеристики всех известных фаворитов Екатерининского царствования. В XIX веке понятия иноагента не было, за такие речи приговаривали к вечному изгнанию.
1: Книгу «Записки покойного князя Петра Долгорукова» в рубрике «Книга недели» представил Иван Толстой. И последняя тема сегодня, она тоже литературная, исполнилось 135 лет со дня рождения Михаила Булгакова. В архиве «Радио Свобода» есть вышедшая в эфир в 2010 году передача, в которой историк театра, автор книги о Булгакове и МХАТе Анатолий Смелянский отвечал на вопрос, почему Булгаков так любим в народе, хотя тема нелюбви к этому самому народу, народу-разрушителю, ярко проявляется практически во всех его книгах. Фрагментом этой передачи я сегодня и закончу.
2: Он все-таки стал таким фантомом или явлением русской литературы не потому, что народ его возлюбил, ну, а все-таки это была, ну, как сказать, читающая Россия, интеллигентская Россия, насколько я себя помню, в 60-е годы, когда это все стало приходить, и когда вышел «Мастер», и когда вышли... Ну, в общем, когда вышел «Мастер», на самом деле, это было частью того, что можно назвать... Вдруг советская Библия вышла. Ведь фактически воспринималось народом, не потому, что там народ плохой или хороший, в «Мастере» можно говорить, тем более, что, собственно, тогда никто особенно не понимал и не знал этих булгаковских филиппик анти... ну да, в кавычках антинародных. В «Мастере» вы говорите, этого нет. Просто идиотизм толпы, идиотизм поющих хором. Но против ничего там, как говорится, фразы к советскому правительству, что страшные черты моего народа, которые вызывали глубочайшие страдания. Ну так они вызывали глубочайшие страдания у моих учителей, Гоголя, Салтыкова, Щедрина, вполне в традициях русской литературы. Но я так скажу по поводу народа. Понимаете, я не знаю, там, сейчас уже вообще мы не ощущаем, какой народ читает Булгакова. Это по наблюдениям многих пришло к тому, что Булгакова читают в школе в 5-6 классе, как Дон Кихота. Это уже другая история и другое восприятие. А что касается народа, ну, знаете, вот на премьере «Вишневого сада» в 1904 году Немирович желает сказать Чехову очень важные слова, как его вот любят и так далее, потому что Чехов не был ни на одной премьере своей пьесы в художественном театре, не приходил. боялся провала. А на Вишневом саде они его чествовали в антракте, и вот контракт он и приехал. И умирающий, значит. И Мирович ему сказал важную фразу, что вот ты должен видеть, Антон, как тебя любит, и дальше добавил, грамотная Россия. Вот я бы вместо народа сказал, грамотная Россия. Ну да, но это все-таки не народ вообще. А вот грамотная Россия. Какая она сейчас, грамотная Россия? Сейчас это явление. Булгаков больше, чем писатель, это явление. Вот у нас, я живу на Патриарших прудах, у нас автобус ходит Булгаков. Это бизнес.

0: говорит, Булгаков бизнес и Булгаков писатель, это разные вещи. Уже люди на это строят, деньги зарабатывают и так далее, и так далее. То есть стал частью национального мифа, осознания себя, ну, черт возьми, много чего. Но сказать, что народ должен был бы его народ, если неграмотно, если не любить за то, что он видел его страшные черты, ну, во-первых, это, повторяю, неизвестно, и никто его так не ощущает. Ощущает скорее как творителя в условиях подцензурной России, Советского Союза, сочинил нечто вместо непечатаемого Евангелия, дал в руки каждому возможность ознакомиться с основами этой идеологии христианской, даже не называя Христа Христом, а как бы еще до мифа, ну, о Ноцаре, понимаете. И это сделало его. И первая книжка, кстати, неофициальная о Булгакове, у нас по цензуре называлась «Евангелие от Булгакова», что с точки зрения многих официальных, ортодоксальных людей, там, протодиакона Кураева и так далее, чудовищная ересь, поэтому они не принимают «Мастер Маргариты» до сегодняшнего дня, абсолютно. Что как это, на что ты руку поднял вообще? Какое «Евангелие от Булгакова»? Оно уже есть в четырех версиях, не надо нам другого.
1: О Михаиле Булгакове говорил историк театра, автор книги о Булгакове Анатолий Смелянский. Архивная запись «Радио Свобода» 2010 года. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода», на YouTube-канале «Радио Свобода Лайв», в телеграм-каналах «Радио Свобода», студия подкастов «Радио Свобода» и «Время свободы» и на других популярных платформах подкастов. Подписывайтесь и слушайте. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
2: Студия подкастов «Радио Свобода». Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
4: Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
5: Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
6: Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
7: Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
8: Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
9: Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
1: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот это вот новый, причем, вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из-за этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента. Он консервативный, экономически консервативный республиканец.
0: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад.

0: и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
1: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее,

0: экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса, что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
1: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции. И Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
0: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
1: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
0: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки, но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
1: Но она, Трамп, наверное, уже выросла в апреле. Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ней, с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
0: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. он хорошо слушает.

0: слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми народ находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
1: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
0: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
1: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
0: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он в сущности с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, которого назначил Трамп. Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория, это некоторая точка зрения.
1: Хорошо, вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
0: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу это сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8, а это почти вдвое выше цели.
1: Это из-за того, из-за войны. Системы. Это из-за войны в Иране.
0: Повышение цен на нефть. Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей. Но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то. Может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, от Уорша требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
1: Ну, то есть
0: неделю, может, две.
1: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
0: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые бы хотели сделать, нет, ни силы, которые их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 процентных пункта, даже на 0,75 процентных пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
1: Хорошо, у меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
0: Конечно, для тех, кто не отрываясь следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
1: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
0: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая и беспартийная, и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами. То есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату. Там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд. Суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад, специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии, и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
1: А почему вы говорите, что как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды... Вирджиния же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам. И все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
0: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок. Они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд. И специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика джерримандеринга, пенариски округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
1: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили... плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
0: хороший пример.
1: Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно.
0: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ. Вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
1: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения в джерримандеринге плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократа или республиканца, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
0: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам так грубая прикидка примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть, даже 4, то тогда это было бы плюс плюс 15 у демократов в голосах,

0: И вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть на самом деле плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
1: Хорошо. Мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читаю новости».

0: каким вам представляется будущее России?
1: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
2: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
3: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал, но к этому нужно стремиться, вот и все.
4: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми. А остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Украинский след в блогах с буквой Z. Служба внешней разведки России подозревает скупку Украиной Z-каналов. В последние месяцы так называемые военкоры часто критиковали российские власти.
1: Такие вот фашизоидные структуры, или отчасти, может быть, даже уже тоталитарные, они вообще нуждаются во внутренних репрессиях.
0: Рейтинг доверия Владимиру Путину по версии ВЦИОМ внезапно вырос после смены методики опросов. Ранее он падал на протяжении 7 недель.
2: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Преследуют цель распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и вооруженных сил России. Эта служба внешней разведки сообщает о некой кампании по скупке так называемых Z-телеграм-каналов. В СВР их называют военными и патриотическими. Любопытно, что их искупать не надо. Z-сообщество на протяжении нескольких месяцев стабильно и так дискредитирует и политическое руководство России, и руководство Минобороны. Точнее, они сами дают для этого довольно-таки много поводов. Кажется, теперь у российских властей появилась потрясающая отговорка, что же стоит за такими настроениями. Подробнее в материале Антона Сергеенко.
3: Риторика про военных телеграм-каналов не первый месяц напоминает оппозиционную. Те, кто еще недавно требовал эскалации, тотальной войны и похода до конца, теперь все чаще говорят о кризисе управления, коррупции и провалах системы.
4: В целом, вокруг меня где-то года полтора как кристаллизовалось отношение к происходящему, и с тех пор особо не меняется. Это ответ на вопрос, оказавшись перед Гасухой, что вы ей скажете? Сейчас, наверное, уже под 90% окружения готовы будут подписаться под этими простыми и мудрыми словами. Звучат они так. Вы либо воюете, либо миритесь, либо идите нахуй. Точка.
3: А в недавнем интервью Z-правозащитница Анастасия Кашеварова рассуждала о бесполезности трат на российских военных с многомиллионными выплатами.
5: Если мы уберем эмпатичную вот эту часть и возьмем финансовую, этот человек пришел на войну воевать, его эффективность и затраты на него, он получил там 2-3 миллиона выплат, там может быть и больше, то есть федеральные, региональные. Он получил ранение, сразу же, быть может, там ранение сразу получаешь, или там тоже бывает в зависимости от командира, сколько вы

0: Выживаемость твоя месяц или 2-3 недели. И это все финансово нужно просчитывать, потому что эти финансы идут с бюджетников, со всех. Если он погиб, то получается семья там 15-17 миллионов. То есть на человека затратили порядка 20 миллионов. Угу. Он не сделал ни одного выстрела. Он просто погиб.
1: Еще Z-сообщество недовольно блокировкой Telegram, который активно используется военными на фронте, напоминает издание агентства. На прошлой неделе после критики Путина пропал Z-военкор Егор Гузенко, автор телеграм-канала «13-й». Он не выходит на связь с 27 апреля. За 3 дня до этого Гузенко обвинил Путина во лжи после того, как президент России объяснил блокировке Телеграма заботой о безопасности.
2: Зачем вы врете? Вы президент целой страны, сидите с умным лицом и лжете нашим соотечественникам. И лжете не только в этом. Вы элементарно не можете обеспечить безопасность наших родных в глубоком тылу, пока мы воюем на фронте, и все ваши службы безопасности уже начинают казаться бесполезными. Ложь уже исходит от вас и ваших подчиненных с лихим постоянством, и лично у меня к вам доверия давно нет.
1: Но теперь Кремль, похоже, нашел объяснение критическим взглядом.
3: Киеву мало разветвленной сети телефонных мошенников, которые обманом, шантажом и вымогательством лишают российских граждан последних сбережений и заставляют нарушать закон. Теперь СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента.
1: Служба внешней разведки фактически обвинила часть турбопатриотической среды в работе против государства. Якобы украинские спецслужбы через фейковые аккаунты рассылают предложения о покупке Z-каналов, чтобы потом распространять, цитата, «дезинформацию и дискредитацию политического руководства и вооруженных сил России». Сами Z-блогеры не без сарказма отнеслись к информации СВР.
2: Ну вот, наконец-то патриотов запретят. Либералов запретили раньше. Останутся, стало быть, только коммунисты.
1: При этом вся критика имеет границу. А виноват может быть хоть министр экономического развития Максим Решетников, хоть условный генерал или губернатор. Владимир Путин реже. Даже самые радикальные Z-комментаторы стараются отделять хорошего царя.
4: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, 43%. Да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
3: Российская экономика догнала Америку на 56%. Эту цифру глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 мая показал Путину на диаграмме. Догнали Америку. Так стабильно, что желание залезть во вклады озвучивают через день. Тут угорали, что Губер пьяный пришел, а что под винтом министры приходят, не угорают.
1: С одной стороны, Z-патриоты помогают поддерживать военную мобилизацию общества. С другой, именно они и создают самый агрессивный фон недовольства. И чем дольше продолжается война, тем сложнее контролировать эту среду.
5: Подобное открытие службы внешней разведки – это очевидный сигнал того, что напряженность внутри политических элит прямо сейчас растет, считает политолог Денис Греков. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
6: Дело в том, что изначально у путинских вот как бы кругов или путинских элит, если хотите, не та же самая политическая идентичность, что у Z-сообщества вот этого. Поэтому все жалобы этого Z-сообщества сводятся, по сути дела, к одной простой вещи. Мы-то думали, что у нас настоящий фашизм, а он не настоящий. И они в этом смысле, конечно, разочарованы, потому что этот режим коррумпированный, эти элиты озабочены, естественно, в первую очередь своими интересами, пирогом с ними не делятся, никак, в общем-то, не рассматривают это Z-сообщество как своих и, естественно, не собирались этого делать изначально. Поэтому у них растет, конечно, ощущение, с одной стороны, что их использовали, а с другой стороны, во многом, тем не менее, это Z-сообщество, оно действовало в силу своей, если хотите, можно назвать это наивностью или необучаемостью, и вполне искренне занималось самоорганизацией. А самоорганизация – это как раз именно то, что путинскому режиму совершенно не нужно. Такие вот фашизоидные структуры, или отчасти, может быть, даже уже тоталитарные, они вообще нуждаются в

0: внутренних репрессиях. Ну, в силу целого ряда причин, об этом долго говорить. Но эти внутренние репрессии там неизбежны. Это часть самой структуры и такой вот важной психоэкономии властных отношений. Поэтому понятно было изначально, что после того, как всю вот эту оппозицию там либо заставили молчать, либо изгнали, то следующими будут, конечно же, они. Потому что они этой системе чужды, и она их, в общем-то, даже скорее побаивается. То есть, это во-первых. А во-вторых, ну, надо же, как бы и органам госбезопасности что-то есть, и службе внешней разведки, и МВД, и многим другим. Поэтому, если враги не находятся, их надо придумать.
1: А с нами в прямом эфире социолог и военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну вот есть основания полагать, что явно подустали российские власти от так называемых Z-военкоров, но в чем таится ключевая опасность для режима? Вот неужели критика от лояльного крыла звучит настолько больнее?
2: Ну, начнем с того, что в России идет массированное подавление вообще всех людей, не согласных со властью, в большей или меньшей степени. Вот, сегодня, например, новости были про очередной массированный обыск и задержание у каких-то царебожников, да, секта, поддерживающая культ Николая II в Ульяновской области. Вот, то есть все, кто отличаются, скажем так, от утвержденного начальством формата, как бы рассматриваются как минимум как сомнительные персонажи, но очень часто тут же наступает репрессивная фаза. И военкоров в течение длительного времени терпели и терпят исключительно потому, что они более-менее реально участвуют в войне, мобилизуют на помощь армейским частям довольно значительные ресурсы со стороны общества. То есть все эти вот как бы подарки фронту, сбор денег, обновление парка коптеров на фронте, разработка новых технологий, это все как бы связано в том числе с военкоровской тематикой. Вот, поэтому понятно, что у военкоров то больше свободы, то меньше. То есть один первый раз их прижали после Пригожинского мятежа, второй раз их осадили после кейса, связанного с гибелью двух дронщиков Гудвина, там, и второго, 2 года назад. Вот, и теперь, соответственно, третий кейс. И их возмущение понятно. И военкоров лишают их основной кормовой базы, то есть доступа населения к телеграмму. Вот. Других источников сбора средств и на войну, и на свое существование они не знают и не могут придумать в данный момент, вот, поскольку как бы, предлагаемый формат МАКСа не работает. Поэтому уровень их критичности подстегивается не только неудачами России на фронте или там, коррупцией внутри власти, но и тем, что просто им скоро будет нечего кушать.
1: Но почему такой выпад произошел именно по линии службы внешней разведки, которая, ну, как будто бы уполномочена искать именно украинский след примерно во всех проблемах российских властей? Все-таки довольно сложно заподозрить турбопатриотичную группу в предательстве. Неужели это сработает на аудиторию?
2: Это не сработает на аудиторию, но это явное предупреждение от власти, как бы, что вы, ребята, взорвались. И теперь мы вас будем рассматривать вот так. Вот, сами по себе заявления службы внешней разведки, вот для меня это самый низкий уровень доверия, обладает самым низким уровнем доверия среди российских силовых ведомств. То есть всегда они говорят какую-то полную чушь, проще говоря. Но в данном случае это четкий им как бы приказ или там рекомендация публичная, что вот скоро мы вас можем так и рассматривать. Я заметил, что та же Кашеварова, которая сегодня фигурировала в передаче, вчера еще написала такой длинный развернутый пост, почему, значит, Россия обязательно победит, и как, соответственно, народ российский ценит Владимира Владимировича Путина. Вот, и он на него не покушается, в отличие, значит, от Трампа. А вот Трампа не ценят, на него покушаются, а Путина ценят и не покушаются. Ну, такая примерно логика. То есть здесь совершенно довольно очевидно, что они напуганы, вот, и чувствуют, что скоро их могут прижать. И кого-то из них прижали, как, или прижмут, или прижали.

0: Или уже как того же Гузенко.
1: Ну, вот Иван Филиппов тоже обращал внимание, исследователь Z-пропаганды, автор телеграм-канала «На Западном фронте беспременно», обращал внимание на эти публикации Кашеваровой в том контексте, что как будто бы она поняла, что сболтнула слишком уж лишнего, вот в том числе в том самом интервью, которое мы показали в нашем сюжете, и как будто бы на всякий случай решила так вот немножечко сгладить углы, хотя бы уже постфактум. Ну, еще отдельно, раз уж уже пошли по персоналиям, мне хочется отдельно обратиться к этой вот истории блогера 13-го. Получается ли, что критика непосредственно Путина все еще очень дорого может обойтись любому представителю Z-сообщества. Готовы ли остальные пересекать эту красную линию, ну хотя бы завуалированно? Помню, был такой мем, что они вместо армии России критиковали армию Лаоса, но все понимали.
0: Да, они как бы так или иначе тестируют границы. Путин исключительно мало популярен, насколько можно себе представить, в войсках. Сколько совершенно верно замечено, что он не оказался тем самым настоящим фашистом, которого они хотели бы видеть. Вот. И более того, так сказать, их упреки в массе своей состоят примерно в следующем, что у нас, ну, в том числе вот в кашеваровских текстах, то, типа, у нас есть сверхмощное оружие, почему же оно не применяется, вот. Но, может быть, наш мудрый вождь, как бы, это самое, конечно, думает, когда бы его правильно применить, но уж когда это случится. Вот. То есть основная у них идея такая, что Россия должна использовать ядерное оружие для уничтожения Украины, и потом по дымящимся развалинам они, так сказать, займут там, как минимум, левую сторону Днепра и там, может быть, Киев. Вот. Но пока это не происходит, соответственно, как бы у них находится много других поводов для критики, уже более практических. И, конечно, для власти это все болезненно.
1: Ну, о чем в целом
0: говорят? Что... Угу. Да, тем более, что у них аудитория этого... Суммарная аудитория этих военных блогеров там не меньше там, 15 миллионов человек. Вот. И фактически они выступают в роли оппозиционных, крупных оппозиционных СМИ на наиболее как бы, важные как бы, политически активные группы. То есть городское население крупных городов и военнослужащих, и вообще людей, интересующихся политикой.
1: Вот вы упомянули, как оппозиционные СМИ, но действительно у них иногда риторика очень даже подходит, ну, по крайней мере, по настроениям, очень солидарно, как будто бы звучит с некоторыми спикерами из такого либерально-демократического, что ли, крыла, весьма оппозиционного, и тут, правда, некоторые иногда пересечения весьма занятные возникают. Ну, о чем в целом вообще говорит этот вектор недовольства вот так называемых военкоров? Можно ли их как-то рассматривать, ну, как некий маркер какого-то настроения внутри российского общества?
0: Да, безусловно, поддержка войны очень низкая в российском обществе, и она падает. То есть если ну, на протяжении первых 3 лет войны можно было уверенно говорить о том, что как минимум 15-20% населения активно, деятельно поддерживают войну, то сейчас, по всей видимости, этот процент упал там 3 раза примерно. То есть не более чем до 5%. Вот, те же самые военкоры констатируют примерно с начала 2025 года резкое падение сборов на поддержку армии и прочие инициативы. Вот. И в то же время они говорят о том, что ну, как, вот последние полгода, что число желающих идти в армию добровольно падает, что как бы, ну и зачем, собственно, мы ведем войну дальше, ради чего, ради там немногочисленных дымящихся развалин, которые мы с таким трудом на Донбассе, которые мы с таким трудом отвоевываем. Вот. То есть, соответственно, как бы и эти тезисы встречают массовую поддержку даже их аудитории провоенной. Это говорит о том, что вот уровень поддержки общественной войны очень сильно упал практически до нуля.
1: Учитывая вот все вышесказанное, каким вы видите вообще вот ближайшее будущее так называемых Z-блогеров? Ну, как будто бы уже ну, не хочется подсказывать товарищам майорам, хотя не жалко ни тех, ни других, но уголовные дела госизменят, что здесь еще можно было бы такое прорисовать? Неужели начнутся чистки более массовые, чем это происходило ранее?
0: Ну, на лексиконе этих самых Z-блогеров майора – это популярный канал «Два майора», да, тоже военкоровский, вот, который является, кстати, одним из наиболее оппозиционных в их среде. Вот, но ситуация повторится та же, что была с Гиркиным. Да, так Гиркин же тоже у нас был типа военкор-Z-блогер, так сказать, и оказался в тюрьме. Скорее всего, так сказать, кого-то запугают, кого-то арестуют, возможно, там пару-тройку человек, тем более вокруг них много, скажем так, финансовых афер вокруг этих персонажей. А вот, кого-то внесут, как уже было с этим Романом Алехиным, как бы в списке иностранных агентов. Вот, кого-то отправят просто умирать на передовую из тех, до кого можно дотянуться.

0: Короче говоря, все это движение очень зависимо от властей и в любой момент может быть разгромлено в той или иной степени. А дальше уже будут конкретно решать, скорее всего, в администрации президента, где там свои сидят чиновники, наблюдающие за их деятельностью, кому чего выдать, кому чего раздать.
1: Ну и еще отдельно нам хочется поговорить сегодня вот об общественных настроениях, уже через призму, наверное, соцопросов в первую очередь. Тут вот как любопытная история случилась на этой неделе. Во-первых, государственный ВЦИОМ не публиковал рейтинги Путина некоторое время. И внезапно выяснилось, что если общественное настроение, оно не вполне отражает желаемое, нужно просто немножко подрегулировать методику сбора этого самого общественного мнения. Вот именно так и поступили во ВЦИОМ. Объясняли они это так. Ограничение связи, появление антиспам-фильтров, рост телефонного мошенничества привели к росту настороженности россиян к общению с незнакомыми людьми. Конец цитаты. И теперь исследователи в том числе проводят поквартирные опросы. И офлайн россияне оказались гораздо признательнее Владимиру Путину. Его рейтинг доверия вырос впервые за почти 2 месяца. А тем временем Левада-центр, независимый, да еще и признанный иностранным агентом, фиксирует рост протестного потенциала россиян. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Каждый пятый россиянин ожидает протеста в стране. К такому выводу пришли эксперты Левада-центра. 16% опрошенных готовы принять в них участие. Социологи констатируют, потенциал протеста с экономическими и политическими требованиями медленно, но растет в России последние 1,5 года. На вопросы о возможности протестов чаще утвердительно отвечали люди от 25 до 39 лет, со средним образованием или ниже и трудной финансовой ситуацией. Реже говорят о протестах сторонники политики Владимира Путина и аудитория ВК и телевидения. Но те, кто продолжает пользоваться заблокированным Ютубом и Телеграмом, настроены решительнее. Социологи фиксируют, что теперь протестовать готовы те, кто раньше был далек от политики. Довоенные протесты чаще притягивали молодых и активных образованных людей. Теперь протестовать готовы люди постарше, из маленьких городов и хуже устроенные в жизни.
3: Чаще других говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни – опрошенные старше 40 лет. Респонденты со средним образованием и ниже, те, кто не одобряет деятельность действующего президента, те, кто пользуются YouTube-каналами как источниками информации.
2: В Кремле к росту протестных настроений относятся серьезно. Анонимный телеграм-канал Insider T пишет, что замглавы администрации президента Сергей Кириенко меняет стратегию перед грядущими выборами в Госдуму.
3: Главный страх администрации президента сегодня – это выход на улицы рассерженных горожан под умеренно патриотическими социальными и сугубо городскими лозунгами. В качестве детонатора рассматривается недовольство ветеранов СВО, системных патриотов и обычного столичного среднего класса, уставшего от давления и явных фальсификаций.
2: Газета «Ведомости» тоже пишет о смене подхода к выборам в Кремле. Там хотят снизить количество фальсификаций, чтобы победа «Единой России» выглядела убедительнее. Однако рейтинг партии сильно упал на фоне блокировки Телеграма. Ситуацией воспользовались новые люди. Замглавы фракции этой партии в Госдуме Вячеслав Дованков активно выступал против блокировок, что подняло новых людей на 2-е место в электоральном рейтинге по версии ВЦИОМ в марте. Согласно опросам, свой голос за новых людей был готов отдать каждый 10-й участник выборов. В апреле они развили преимущество, однако последний майский опрос ВЦИОМ зафиксировал неожиданное падение рейтинга. На это обратила внимание независимая газета.
4: Падение с 13% в конце апреля до 9% в первую неделю мая ВЦИОМ объяснил переходом к методу комбинирования прежних телефонных опросов с личными интервью. Но словосочетание «комбинированный метод» все равно звучит как-то двусмысленно.
2: Магия чисел случилась после 2-недельного отдыха, о котором ВЦИОМ неожиданно объявил накануне 9 мая. 8 числа центр должен был опубликовать рейтинг доверия Путину, однако перенес релиз. 15 мая стало известно, что этот показатель, падавший 7 недель подряд, внезапно вырос на 6%. Теперь, по данным ВЦИОМ, Путину доверяют 72% россиян.
1: Тему продолжим с социологом Николаем Митрохиным. Вот, на ваш взгляд, этот новый комбинированный способ ВЦИОМ, как они его называют, с поквартирным обходом, он неизбежно привел бы к росту рейтинга Путина? Нет ли здесь некоторой такой вот политтехнологии, что ли?
0: Ну, это вполне возможно, поскольку кто откроет дверь как бы посторонним людям. Ну, вот, так сказать, сумасшедшие старушки, да, которые как бы считают, что в стране все прекрасно, да, так сказать, или очень пожилые люди, слова отходливые, которых более позитивный взгляд на мир. Если говорить объективно, то ну, людям нужны хлеба и зрелища, это не меняется с римских времен. Вот. Поэтому если российская экономика упала реально не меньше, чем на 7-8% за последние полгода, и скорее всего на 15% там, порядка процентов с начала

0: прошлого года, то, соответственно, у людей падают доходы, кто-то лишается работы привычной. Вот, на фоне отсутствия войны, то есть на фоне отсутствия побед в войне, то есть позитивной как бы идеологической индоктринации, и на фоне того, что начали отключать интернет, который сейчас есть уже у каждого практически российского гражданина, то есть их начали лишать любимых зрелищ, которые они потребляли с помощью интернета, вот, естественно, как бы настроения падают как таковые. Вот. Что касается там технологий и все прочее, но я просто серьезно не отношусь ни к опросам ЦОМа, ни к опросам Левада, ни к опросам ФОМа, поскольку социология массовых опросов показывает, что она исключительно далека от реальности, в принципе, вот, с моей точки зрения, и надо смотреть на какие-то другие факторы, вот, под которыми может как бы, ну, пониматься, например, реальное количество инцидентов протестных на улицах российских городов. Вот. Но таких инцидентов крайне мало, так сказать, никаких там локальных протестов в длительное время не было. То есть протестный потенциал может быть, но от этого потенциала до каких-то реальных действий часто очень большая дистанция.
1: Понимаю ваш скепсис в отношении соцопросов в России прямо сейчас, тем более по версии ФОМ или ВЦИОМ. Но все-таки вот отдельно мне очень хотелось с вами обсудить электоральный рейтинг новых людей. Он рос очень стабильно, они вышли на второе место. Они как раз-таки выступали против блокировок. Они, блокировки же никуда не делись, они так и остаются. В принципе, как будто бы этот вектор понятен. И явно, ну как минимум, их электоральный рейтинг не мог упасть. Что же такое произошло, как вы думаете, почему новые люди оказались на четвертом месте опять?
0: Ну, во-первых, что касается конкретных партий, и тем более конкретных личностей в партиях, это всегда сильно в России зависело от доступа к медиа, да, прежде всего традиционным медиа, то есть телевидению. Вот, и насколько я видел, так сказать, подсчеты, что там где-то с февраля-марта вот как раз новым людям и, по-моему, кого-то из партии Жириновского им ограничили, так сказать, доступ в эфир, вот, и, соответственно, как бы количество приглашений и, соответственно, их узнаваемость, условно говоря, упала. Вот, поэтому здесь есть такая комбинация, то, что, ну, сторонники массовых опросов проводят люди из социологических служб, проводящих массовые опросы, спрашивают людей о том, кого они, так сказать, поддерживают, а те называют те фигуры, которые они видели в телевизоре. В соотношении с реальным рейтингом, то есть когда люди реально дойдут до избирательных участков, получат бюллетени и начнут там что-то ставить, это очень часто очень большой зазор. Да? То есть эффект Жириновского, как вы помните, в 93-м году это четко показал, и с тех пор это неоднократно проявлялось. Вот, поэтому в какой степени новые люди будут на выборах, которые, если я не ошибаюсь, будут в начале осени, да, еще в каком виде они до этих выборов дойдут, ну, как бы это вообще бессмысленно обсуждать просто.
1: Ну, честно признаюсь, что я не застал 93-й год, но еще, к слову, об исследовании Левада-центра. Вы уже упомянули про протестные настроения. Вот они вообще оговаривались, что протестный потенциал, он остается на низком уровне, но растет. При всем понимании всех сложностей сейчас с социсследованиями в России, какие выводы, тем не менее, на основе этого можно сделать? Особенно учитывая то, как меняется сама картинка недовольных. То есть это теперь люди вообще далекие от политики. Почему идет крен в ту сторону?
0: Я бы сказал так, что, конечно, новые люди консолидируют голоса там, образованного класса, которые видят, что они стилистически хотя бы отличаются от старых партий, да, так сказать. Вот. И, собственно, новые люди для этого и были созданы в администрации президента. Я бы сказал, что для меня не менее важен другой факт, то, что по российским регионам сейчас идет разгром партийных структур «Яблоко». То есть на лидеров партийных структур заводят уголовные дела там за фото Навального, которое они поместили там 5 лет назад у себя в блоге. Вот. И лишают их возможности выбора. То есть на уровне регионов, где «Яблоко» было хотя бы минимально популярно, власти боятся, что они хотя бы наберут какой-то проходной балл в местный парламент. Вот. Это говорит о том, что в принципе, власть пытается закатать под каток, да, под асфальтовый каток, так сказать, закатать асфальтовым катком любые

0: проявления какой-то оппозиционной активности. Вот. Насколько они себя проявят через несколько месяцев, мы сейчас сказать не можем. Всегда, ну там, в политической истории современной мы видим много случаев, когда из ничего, казалось бы, вдруг вспыхивали там массовые протесты, массовые беспорядки, еще что-то. Но мы видим куда больше ситуаций, когда, несмотря на там тяжелые экономические условия, начало войны, какие-то там грандиозные скандалы во власти, вот, эффекты этот на выборах реально никак не сказывался. Вот, поэтому, конечно, власти попробуют обеспечить Единой России максимальный процент, будут играть в администрации президента вплоть до выборов в игру, кого же назначит второй оппозиционной партией в России. Вот, будут
1: Нет, вопрос еще очень большой, я довольно-таки открытый. Николай, простите, у нас заканчивается время эфира. Социолог Николай Митрохин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Увидимся с вами в понедельник. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Это цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода». Вторая часть интервью экономиста Сергея Алексашенко журналисту телеканала «Настоящее время» Алексею Александрову. На четвертый год полномасштабной войны и действующих международных санкций российская экономика замедляется. С начала 2026 года в России повышается налог на добавленную стоимость с 20 до 22%. Некоторые промышленные предприятия сокращают рабочих, а экономические и политические аналитики говорят о возможных изменениях в банковской сфере. По мнению экономиста Сергея Алексашенко, эти шаги российского правительства связаны с тем, чтобы в будущем была возможность и дальше финансировать войну, не сокращая государственные расходы. В большом интервью «Настоящему времени» бывший замминистра финансов России и в прошлом заместитель председателя Центробанка России Сергей Алексашенко рассказал о том, как война влияет на российскую экономику, что будет с инфляцией, почему предприятия в России сокращают производство и при чем тут ключевая ставка Центробанка. Журналист «Настоящего времени» Алексей Александров попросил ответить на эти вопросы американского и российского экономиста Сергея Алексашенко.
17: На что я обратил внимание, Путин в этом году с гордостью повторял, что ВВП России на четвертом месте в мире по паритету покупательной способности после Китая, США и Индии. И повод, ну, собственно, для гордости в том, что Россия обогнала Германию. Вот впервые он об этом заявлял еще в 2024 году. Владимир Путин на Восточном экономическом форуме 5 сентября 2024 года.
18: Вот на втором месте США, на третьем Индии. Россия занимает уже четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Мы обогнали ведущую экономику Европы ФРГ, а вот совсем недавно, это международные расчеты, не наши, обогнали Японию.
17: Я посмотрел публикации, Путин повторял это несколько раз уже в этом году, в том числе в мае, и пресса обязательно подхватывала российское, конечно, все его заявления. Он, вероятно, говорит о данных Международного валютного фонда, который действительно поставил Россию на четвертое место по ВВП, выше Германии и Японии, там, по данным МВФ, доля России в мировом ВВП по паритету покупательной способности в 2024 году была 3,55%. Объясните, как такое возможно? Экономика

0: России вверху мирового рейтинга, судя по этим данным. Но сказать, что люди в России живут так же хорошо, как в Германии или Японии, почему-то не получается. В чем здесь подвох?
1: Ну, подвох в том, что нет никакой связи между размером ВВП, тем более такого очень специфически исчисленного

0: нам о чем-то говорит, об уровне жизни населения в Дании? Нет, потому что для того, чтобы оценить уровень жизни, нужно как минимум взять и поделить ВВП Дании на количество жителей Дании. А, соответственно, ВВП России поделить на количество жителей России. И как только такое не очень хитрое арифметическое действие совершить, а в принципе его может совершить каждый ученик там, средней школы 6-7 класса, да, который умеет там, с большими числами работать, там, типа триллионы, миллиарды, и вот делить там, триллионы на миллионы, вот, то выяснится, что Россия вот, по показателю там, ВВП на душу населения, ну, если вот в номинальных долларах, то это где-нибудь там, не знаю, 60-е, 65-е место. Если вот любимый Путиным паритет покупательной способности, ну, наверное, где-нибудь место 50-е будет. Да, вот, собственно, это и говорит об уровне жизни. Но от того, что мы, скажем, как, есть вещи, с которыми спорить тяжело. Ну, там, Россия самая большая страна в мире по территории. Ну, вот это, от этого же вообще, в принципе, ничего не зависит, правда? Ну, да, это некий такой факт. Вот, собственно говоря, то, что Россия там, страна, у которой ВВП превышает 2 триллиона долларов в номинальном выражении, ну да, это хорошо известно. Соответственно, по этому показателю она где-нибудь там, не знаю, 7, 8, 9 в мире. Вот, но мы смотрим там, что Польша, у которой население в 3 раза меньше, да, у нее уже ВВП там, приближается к 900 миллиардам. Вот, собственно говоря, ну, дальше мы что будем сравнивать? Ждать того момента, когда Польша нас обгонит? Мексика когда-нибудь скоро обгонит там, Россию по размеру ВВП. Индия в 2 раза больше России. Вот. А паритет покупательной способности, ну, это такое статистическое упражнение, которое придумали ученые для того, чтобы попытаться как-то сравнивать страны с учетом того, что у них разные системы цен, разные системы налогов. Ну, и, в общем, так очень грубо берется один и тот же набор товаров, исчисляется его стоимость в каждой стране мира, да, и после чего определяются такие взаимные курсы. Вот. Но выясняется, что этот показатель, ну, очень грубо, там можно взять, и там постоль тоже называется широко известно, индекс Биг Мака. Да, то есть вы берете вот этот Биг Мак макдональдсовский, очень простой, еще считаете, там, по нему доллар будет стоить в России, не знаю, там, 40 рублей. Но, в принципе, это же ничего не означает. Да? Это означает только то, что вот, ну, хорошо, ну, 40. И что из этого? Да? Потому что там дальше надо соотносить, там, ну, как минимум, сколько бигмаков может купить среднеамериканский рабочий на свою зарплату и сколько бигмаков может купить российский средний рабочий на свою зарплату. Но как только мы начинаем задаемся этим вопросом, мы выясняем, что... А дальше, а мы налоги будем принимать разницу налогов во внимание? Да? Что там налоги в Америке одни, а в России другие? Что в Америке там треть, а то и там, 50% доходов населения уходит на жилье и оплату коммунальных услуг. Ну, просто другое устройство экономической системы, что большая доля расходов на здравоохранение, на медицинские страховки, от чего в России практически нету. Ну и так далее. И то есть на самом деле вот серьезные ученые, которые занимаются, эксперты, исследователи, занимаются вот этим показателем, они уже давно между собой как-то пришли к выводу, что вот этот вот паритет покупательной способности, любые показатели, там ВВП, они имеют смысл для сравнения в странах, ну, которые находятся примерно на одном уровне институционального развития. То есть, у которых, например, страховая медицина. Да, у которых, не знаю, там, рынок жилья, где там большая доля там, собственного жилья, большой ипотечный рынок и так далее. Вот. А страны, которые находятся, там, как США и Америка, на разных плюсах экономического роста, ну, бессмысленно сравнивать. Да? Вот поэтому, ну, Путину это нравится. Путину нравится говорить, что там Россия кого-то обогнала. Он считает, что в этом есть какая-то его личная заслуга. Ну, он ошибается, да, потому что, опять я повторю то, с чего он начал. Нужно просто взять и разделить любой ВВП, в той же самой покупательной способности, на количество граждан. И посмотреть, какое место будет занимать Россия. Вот тогда мы поймем, на каком месте в мире находится Россия, а не то, что она самая большая страна в мире.
1: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
2: Ну вот интересно, что буквально через год на Восточном экономическом форуме, уже в 2025 году, Путин говорил о том, что налоговая система России, ее надо подвергнуть донастройке, но без повышения налогов. При этом, ну, собственно, через буквально несколько месяцев после этого он подписал, даже, наверное, меньше, чем через месяц, подписал закон о повышении НДС на 2 процентных пункта. Чего ожидают от этой меры российские власти? К вам у меня вопрос, какие процессы это

0: в экономике спровоцирует, насколько инфляцию разгонит опять, ту, которую мы обсуждали?
1: Знаете как, в экономике очень часто какое-то решение, оно, как у экономистов, с одной стороны, с другой стороны, оно обоюдоострое. То есть логика министра финансов и логика председателя Центрального банка состоит в том, что у России бюджетный дефицит в 2025 году вышел за пределы того, что мы считаем нормальным. То есть он вышел за пределы 2% ВВП, будет там, не знаю, 2,6, может там даже 2,8. И поэтому бюджетный дефицит надо сокращать. Ну, то есть, теоретически его можно не сокращать. То есть, можно сохранить бюджетный дефицит и финансировать расходы бюджета за счет того, что занимать больше на рынке. Но если занимать на рынке больше, финансировать через долг, то будут расти процентные платежи в бюджете и будут вытеснять все остальные расходы бюджета. Это будет повышать давление на финансовый рынок, повышать стоимость заимствований. Ну, и, собственно говоря, это для экономики не очень... Будет эффект примерно тот же самый, что от повышения ключевой ставки. А можно пойти на повышение налогов. Ну, то есть, про сокращение расходов уже никто не говорит. Это смешно, да? Предлагать Путину сокращение расходов, потому что ну, там весь бюджет, грубо говоря, делится на две части. Военные расходы и все остальное. Все остальное заморожено, а военные расходы растут по мере необходимости. Вот, соответственно, сокращать расходы не получается. Остается вопрос повышения налогов. И с точки зрения экономического роста мера, она, ну, опять, теоретически она, как сказать, вредная, да, потому что считается, что любое решение там, населения, домохозяйств, которые тратят деньги, или компаний, которые тратят деньги, которых эти деньги не забирают, оно более эффективное, чем деньги, которые тратит бюджет. Но когда у вас стоит выбор, какая мера менее инфляционная, рост дефицита бюджета или повышение налогов, то, в общем, позиции министра финансов, позиции председателя Центрального банка, они совпадают. Лучше повышать налоги, при том, что, в общем, для экономики это не очень хорошо. Что касается инфляционного эффекта, ну, в общем, наверное, ответить гораздо проще, да, ровно постольку, поскольку ставка НДС повышается на 2 процентных пункта, ну, так, в пределе, да, там, рост цен усредненно составит, не знаю, там, 1,7-1,8 дополнительный. Но этот эффект будет растянут, ну, собственно, он начался, наверное, уже там, где-нибудь в октябре месяце, да, то как только стало понятно, что НДС будет повышаться, ну, магазины начали потихонечку, не знаю, по 0,01% в день, в неделю, в месяц повышать эти цены. Вот этот эффект будет растянут во времени, ну, и в 2026 году, наверное, вот так где-то и уложится.
0: Попытки наполнить бюджет разными способами продолжаются. Вот сегодняшние данные, сегодня была молния по данным Минфина, что в январе-октябре дефицит составил 4,2 триллиона рублей или 1,9% ВВП. Там, по-моему, прогноз 5,9 на этот год. Вообще, если говорить о бюджете, в 2025 году в российском бюджете какая доля доходов от экспорта нефти и газа?
1: Ну, она немного больше 20%. Собственно говоря, вот если мы вспомним историю, то где-нибудь там в 2013, 2014, 2015, 2016 годах эта доля превышала в федеральном бюджете 50%. Она была, могла быть там 49%, могла быть 54%, но где-то там чуть-чуть выше 50%. Но с тех пор под воздействием там, многих факторов, там и цена на нефть устойчиво снижалась. Там, в 2013 году средняя годовая цена на нефть была $108 за баррель. Просто так, да, если вспомнить. И сокращение добычи нефти в связи с соглашением ОПЕК+, где Россия с другими странами, производителями нефти, договорилась сокращать добычу. Вот. И давление вот, санкций, которые приводят к тому, что у нефтяных компаний они должны давать дисконты потребителям, продавать нефть по более низким ценам. «Газпром», который по великому как сказать, вдохновению, которое осенило Владимира Путина, потерял европейский рынок газа, да, и, собственно, прекратил практически полностью платить. Ну, там, у него платежи в бюджет, вот именно за счет налога на добычу полезных ископаемых, экспортные налоги, они снизились, там, не знаю, там, в разы. Собственно, все это привело к тому, что доля нефтегазовых доходов в федеральном бюджете, она там чуть-чуть выше 20% против 50%, которые были 10 лет назад.
0: Ну, то есть, в принципе, на это тоже повлияла война, стало еще меньше, но в этой связи я хочу вас спросить, как на бюджете отразятся уже теперь новые американские санкции против Роснефти и Лукойла. Вообще, многие были удивлены, что и через 3,5 года войны две крупнейшие нефтяные компании России не под санкциями. Теперь это уже не так, санкции вступят в силу с 21 ноября. Что будет?
1: Ничего не будет. Все останется по-прежнему. Возможно, Лукойл и Роснефть будут давать небольшие дополнительные

0: скидки своим потребителям нефти. Но я хочу напомнить, что год назад, чуть меньше года назад, в последние там, недели администрации Байдена были введены точно такие же санкции в отношении двух других российских нефтяных компаний «Газпромнефти» и «Сургутнефтегаза», ну, которые вместе, «Газпром» и «Сургут», дают четверть российской нефти, а «Роснефть» и «Лукойл» дают половину российской нефти. Ну, в общем, после того, как эти санкции были введены, объемы добычи и экспорта там, против «Сургута» и «Газпрома», «Газпромнефти», объемы добычи российской нефти не снизились. И, собственно говоря, мой прогноз, что после введения санкций в отношении «Лукойла» и «Роснефти» будет то же самое. Ровно потому, что сегодня никто в мире, ни одна страна в мире, ни одна компания в мире не в состоянии увеличить добычу нефти так, чтобы вытеснить российскую нефть окончательно с мирового рынка. Просто баланс добычи, спроса и предложения без российской нефтяной индустрии, без российской нефтяной промышленности не сходится. То есть, если, не знаю, придумать какой-то мифический способ, когда Россия вообще прекращает экспортировать нефть, это означает, что с мирового рынка исчезло 7,5 миллионов баррелей нефти, при том, что мировое потребление нефти, там, добыча нефти, где-то 102-103 миллиона баррелей в сутки. Ну, то есть, вот 7% нефти исчезает с рынка. Ну, это вот ситуация, которая там мгновенно приведет к росту цен на нефть, не знаю, там, до 120-150, может, $200 за баррель. Да, и после чего там через какое-то время появятся новые производители, вот поэтому по новой высокой цене они будут добывать нефть. Почему я говорю, что за этими санкциями ничего не последует? Достаточно посмотреть на нефтяные котировки. Они немножечко повысились, там на 5% примерно, в день выхода сообщения американского Минфина о введении этих санкций. Но с тех пор они потихонечку-потихонечку идут вниз. Да, то есть рынок, знаете как, его можно ввести в заблуждение, но его нельзя обмануть. И там нефтяные трейдеры, нефтяные компании, потребители, производители нефти, они очень хорошо понимают, как нефтяной рынок мировой, глобальный устроен, в отличие от сотрудников американского Минфина. И если они говорят, что цена на нефть не вырастет, да, или что она останется прежней, ну, это означает, что российская нефть тем или иным способом, да, она будет попадать потребителю нефти. Вот, поэтому ничего не надо ждать от этих санкций. Они пустые.
1: Как тогда относиться к вот этим заголовкам в СМИ? Мы сейчас постоянно видим эти заголовки о том, что индийские НПЗ сократили закупки, китайские, и даже Турция стала покупать нефть не из России, а из Ирака.
0: Ну, к этому нужно относиться как к работе журналистов крайне непрофессиональной или ангажированной. Да, потому что есть агрегированный показатель динамика цены на нефть. Да, и он вам вот все новости, все сообщения, все контракты, покупки, продажи, он все учитывает. Вот в этом индикаторе учитывается все. Если вы берете какой-нибудь турецкий НПЗ, условно говоря, да, то ежедневно, там, не знаю, ежемесячно у него есть, ну, не знаю, там 20-30 контрактов на покупку нефти. Не знаю, может быть, больше. Да, и вот журналист неким случайным образом узнал, что в прошлом месяце там было 10 контрактов на покупку российской нефти, а в этом месяце вместо одного контракта из этих 10 пришел контракт на покупку нефти из Ирака. Это нормально с точки зрения бизнеса, да, потому что любой потребитель нефти, любой нефтеперерабатывающий завод, он очень заинтересован в том, чтобы купить подешевле. И в какой-то момент ему там иракская нефть оказалась дешевле. И он купил. Да, и при этом никто не обращает внимания на то, что там другой турецкий НПЗ, он вместо иракской нефти в этот момент подписал контракт с российской компанией на российскую нефть. Но просто об этом не принято, потому что это неинтересно. Это не говорит о том, что санкции работают.
2: Вы слушаете передачу из цикла «Настоящее время» на радио «Свобода». Экономист Сергей Алексашенко отвечает на вопросы Алексея Александрова, журналиста «Настоящего времени».
0: Если мы говорим о санкциях всерьез, то самым серьезным ударом вот этих последних американских санкций – это удар по Болгарии, по Румынии, по Молдове, частично по Финляндии. Да, вот эти страны, они окажутся наиболее пострадавшими, если вот санкции в отношении Германии, если санкции в отношении «Лукойла» и «Роснефти» будут работать в полную силу с 21 ноября. Потому что в Болгарии есть один-единственный нефтеперерабатывающий завод, который принадлежит «Лукойлу», а он снабжает всю страну бензином и дизельным топливом. И представьте, ну, там есть у Болгарии запас бензина, там, не знаю, на 50 дней. Да, ну, извините, а дальше что? Да, и при том, что этот завод, он не перерабатывает российскую нефть. Он покупает нефть из других стран. В Румынии лукойловский завод перерабатывает 25% нефти и снабжает, соответственно, четверть Румынии и Молдову. В Молдове, в Кишиневе аэропорт. Там есть авиазаправочный комплекс. Авиационный керосин – это комплекс, который принадлежит «Лукойлу». Ну, и 21 ноября он останавливает работу. Потому что, да, с ним нельзя будет производить расчеты, нельзя будет оказывать ему услуги. В Болгарии и Финляндии – это сеть заправок. В Болгарии крупнейшая, и Финляндия одна из крупнейших. В Германии НПЗ, которые принадлежат Роснефти, перерабатывают 20% нефти страны. Да, в том числе вот там в районе Бранденбург, Швед. Там вообще у них монополия этого НПЗ в этом регионе, практически единственный. И эти заводы уже давно, там, с 2022 года, находятся под управлением правительства Германии. Они юридически принадлежат Роснефти, но ими управляет правительство Германии. Но по американским санкциям работа всех этих предприятий должна быть остановлена. Ну, вот и скажите, каким образом эти санкции ударят по там, бюджету Владимира Путина, а каким образом эти санкции ударят по этим конкретным экономикам, экономикам этих конкретных стран, которые, вообще-то говоря, считают себя союзниками США?
1: Хорошо, а тогда такой вопрос. А существует ли вообще, ну, собственно, идея этих санкций, как ее объясняют в Соединенных Штатах, ну, буквально остановить поток денег в Россию, который она получает от продажи нефти? Существует ли с точки зрения санкций такой способ?
0: Существует. Называется морская блокада. Называется морская блокада. Да, просто достаточно перекрыть датские проливы и не пропускать танкеры, которые вывозят нефть из портов Балтийского моря. Вот, пожалуйста, да, единственный инструмент. Все остальное, то есть физически просто перекрыть потоки нефти из России. Это можно сделать вот только таким способом. Экономические способы, там санкции, теневой флот, запрет на покупку, это все не работает. Ну, потому что начнем с того, что там две крупнейшие экономики мира, да, это Китай и Индия, они не присоединились к режиму санкций. Вообще говоря, никто не может запретить покупать российскую нефть. Да, потому что санкции США имеют силу в отношении резидентов США. Санкции Евросоюза имеют силу в отношении резидентов Евросоюза. Вот. А когда у вас две крупные экономики, где живет там, 3 миллиарда человек без малого, да, они не присоединяются к режиму санкций, и когда у вас никто не готов произвести вот эти вот 7,5 миллионов баррелей нефти, которые Россия сегодня выкидывает на рынок ежедневно, ну а как? Что значит остановить поток денег? Поток денег – это производная от экспорта нефти. Если вы в состоянии остановить экспорт нефти из России, ну, вот я знаю только один способ. Называется морская блокада. Да, проблемы будут, да, но смотрите, вот в режиме санкций, где половина мировой экономики к санкциям не присоединилась, все санкции, это назначается там, проблемы в ведении бизнеса, логистические проблемы. Логистические проблемы решаются там, путем дополнительных расходов. Ну, будет немножечко дороже стоить транспортировка российской нефти. То есть, сказать, что там вообще никаких проблем, наверное, неправильно. Да, но эти проблемы, они будут настолько незначительны, что, в общем, с точки зрения анализа им можно пренебречь.
1: Да, ваш прогноз здесь понятен. Хотел вернуться внутрь России, вот в условиях, когда все равно надо находить деньги на войну и, собственно, вводят новые налоги. Где еще их брать? Какие у Минфина остаются инструменты, помимо, опять же, повышения НДС, там, не знаю, утиль сборов и всего, что мы обсуждали?
0: Не, ну, послушайте, у России есть три основных налога. Налог на добавленную стоимость, подоходный налог и налог на прибыль. Эти три налога, если убрать нефтегазовые, ну, я думаю, что они в консолидированном бюджете дают, ну, не знаю, процентов 70, может быть, 75 всех доходов. Да, ну и если вы хотите резко увеличить количество денег, которые вы собираете, объем денег, ну, значит, надо повышать ставки этих налогов. В прошлом году повысили налог на прибыль и подоходный налог. В этом повысили НДС. Ну, значит, если в следующем году будут проблемы, значит, опять будут повышать ставку налога на прибыль и ставку подоходного налога. А потом опять НДС. Да, ну, так и будет по кругу.
1: Почему я, собственно, спрашиваю вас об этом? Потому что некоторые политические аналитики, когда спрашиваешь их о том, как государство будет еще искать деньги, именно политические аналитики, ну, в частности, Екатерина Шульман, они осторожно прогнозируют, понятно, что никто точно не знает, прогнозируют, что в следующем году может стать вопрос буквально о замораживании вкладов населения, но тут я действительно оговорюсь, об этом не впервые говорят. Это постоянно, как будто вот за годы полномасштабной войны, постоянно эти слухи есть. Вы могли бы допустить такой сценарий? Он хотя бы технически возможен?
0: Люди, которые говорят, что можно заморозить вклады, они вообще даже не понимают сути банковского бизнеса. Суть банковского бизнеса состоит в том, чтобы привлечь депозит и тут же, мгновенно, выдать кредит. Да, потому что деньги, которые висят, вот вы принесли в банк деньги там, в России, вам банк пообещал там, 15% годовых по вашему депозиту. Если банк тут же не выдаст эти деньги кому-то в кредит, что Греф кричит, что ему нужно, чтобы ставку снизили, чтобы у него взяли кредит. Потому что если бы у банка деньги там, в кредит никто не взял, то он вам должен

платить 15% годовых, а доходов у него нет, у него есть только расходы. Соответственно, вот все те самые там, 60 триллионов рублей депозитов граждан Российской Федерации, которые есть в банковской системе, они уже выданы в качестве кредитов. Они выданы компаниям, крупным, мелким, средним, компаниям военно-промышленного комплекса, строительным компаниям, продуктовым сетям, сельскохозяйственным, аграриям, экспортерам, импортерам. Частично, там, в не очень большом объеме, я не помню, там, процентов 15 примерно, чуть больше, 17, наверное, процентов, вот этих депозитов, на них куплены облигации Минфина, облигации федерального займа. Да? Вот, то есть, этих денег у банков нет. Они их уже всех кому-то выдали. И вопрос, можно ли эти деньги заморозить, а что это означает? Это же означает, что вы людям их не отдадите, интересно, а что с этими деньгами будет происходить? Пусть банки на эти деньги покупают ОФЗ. Так они уже эти деньги отдали. Этих денег у банков нет. Да, поэтому разговор там можно или нельзя технически заморозить. Технически все можно сделать. Технически можно заморозить на балансе банка все, что угодно. Надо там достаточно вспомнить дефолт 98 года, когда просто своим решением Центральный банк, правительство сказали, ребят, на ближайшие полгода нельзя платить по внешнему долгу. Мы вам запрещаем это делать. Ну вот, и там начались переговоры. Через полгода этот запрет был снят. Ну, то есть можно запретить. Вопрос дальше что? От того, что вы там, не знаю, там вот там вы разместили свой депозит в Сбербанке. Греф купил на эти деньги облигации Минфина со сроком погашения через 20 лет. Да? А у вас депозит заканчивается через 3 дня. Вы приходите в Сбербанк и говорите, отдайте мне мой депозит. И что делать Грефу? Он что, вам не должен отдать депозит? Он нарушает договор, нарушает закон. А самое главное, что у Грефа в этот момент денег не появляется. Ну, хорошо, заморозили ваш депозит. Он говорит, я вам не отдам, появился новый закон, появился указ Путина, появилось решение Генеральной прокуратуры, да, что типа, вот деньги ваши заморожены. Ну, и хорошо. А дальше что? Ну, у Грефа этих денег нету. На эти деньги он уже купил облигации Минфиновские 20-летней давности, срока. Да, и там только через 20 лет Минфин ему эти деньги вернет. Ну, то есть, вот фраза о том, что можно заморозить депозиты населения и на этом что-то выиграть, но она звучит от людей, которые в банковской технике, в банковском бизнесе вообще ничего не понимают. Но тема страшная, она всех пугает, она всех возбуждает. Там можно рисовать любые катастрофические сценарии. Но мой вам совет, если вы хотите разобраться в проблеме, забудьте о своих политических пристрастиях. Забудьте про Путина, забудьте про Россию. Возьмите просто абстрактную страну, где есть население, где есть Минфин, где есть реальный сектор, есть депозиты, есть кредиты. И вот в этой ситуации разберитесь, что будет происходить вообще, в чем смысл замораживания депозитов. Если вы найдете какой-то смысл, где правительство сможет выиграть, ну, тогда можно дальше следующим шагом переходить к России. Вот. А когда у вас все начинается с того, что Путин плохой, и у Путина нет денег в бюджете, и других средств, кроме как отобрать деньги населения, нет, вы же сами дали, знаете, как это, как в школе. Да, вам дали задачку, а вы посмотрели на последнюю страницу учебника, нашли ответ, и после этого начинаете подгонять решение под имеющийся ответ. Вот то же самое и здесь.

0: американский и российский экономист Сергей Алексашенко во второй части интервью журналисту «Настоящего времени» Алексею Александрову отвечал на вопросы о состоянии российской экономики. Другие выпуски цикла «Настоящее время» на радио «Свобода» можно послушать на нашем сайте свобода.орг или в приложениях подкастов. С вами была Александра Вагнер. Всего вам доброго.
1: Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.

0: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
1: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
1: Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Европейский выпуск «Поверх барьеров». Эфир 2 февраля 2005 года. Говорит Радио Свобода, европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. В нашем выпуске. Кто был автором лже-Дон Кихота? Русские староверы в Италии. В первый раз. Культура радиоистории. Портрет русского европейца. Лев Толстой. Музыкальные даты европейского календаря и новости современной музыки. Начнем с музыкального умельца Макса Рабе, которому вечером 2 февраля присуждена престижная премия газеты «Бетцет». Репортаж нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
3: Все правильно. Макс Рабе – уникум. Вчера, например, он с большим успехом дебютировал как режиссер ревью шлягеров Голливуда. Он снимается в кино, но главное место применения его сил и талантов – это Палас-оркестр, в котором Макс Рабе конферирует и солирует с момента основания, с 1987 года. Это была идея выпускников музыкального отделения Берлинской высшей школы искусств устроить концерт из танцевальных шлягеров довоенного времени. Студенты рыскали тогда по блошиным рынкам и по библиотекам в поисках старых пластинок и нот. Все это было непросто, так как самые важные авторы золотых 20-х были при нацистах запрещены, и записи, и ноты их песен изъяты из употребления. Но 15 песен было найдено, и вечер не просто прошел с успехом. Участники программы, сами того не ожидая, проснулись знаменитыми и с тех пор продолжают насыщать неиссякающую потребность современной немецкой публики, возникшем в 20-е годы в Германии, в стиле легкой изящной танцевальной песни, чаще всего такой легкомысленной, как вот эта, про кактус, стоящий у героя на балконе.
4: Heute vier klopft's an die Türe. Na nu, Besuch so früh am Tage. Es war Herr Krause vom Nachbarhause. Sagt, verzeihen Sie, wenn ich frage.
3: В финале песни герою приходит сосед с жалобой. Кактус упал и попал ему прямо в лицо.
4: Hab doch einen Kaktus. Da draußen am Balkon, holleri, holleri, hollero.

0: so eben runter. Was halten Sie davon?
1: Holleri, holleri, hollero.
2: Вспоминаются утесовские лимончики у Сони на балкончике. Но главным образом тот факт, что свой самобытный Теа-джаз Утесов создал в 1929 году после поездки в Берлин. Золотые 20-е и их след в довоенном мире, в котором, по выражению Иосифа Бродского, царил фокстрот, кушетка и комбинация, соль-астрот. Золотые 20-е, они не умерли окончательно и не потеряли своего обаяния во многом благодаря своим песням. Количество найденных и исполненных палас-оркестром шлягеров перевалило уже за 500. Но публики все мало. Многие ходят на концерты палас-оркестра по нескольку раз в году. В течение февраля в Берлине, в Большом зале Шиллер-театра, будет ежедневно идти новое ревю оркестра со сложным оформлением и участием балета. Уже сегодня почти все билеты на эти представления проданы. Но при всех достоинствах оркестра, состоящего из прекрасных, артистичных, имеющих вкус театрализации музыкантов, надо сказать, что половину успеха обеспечивает он, Макс Раабе, высокий, в неизменном фраке молодой человек, с зачесанными назад волосами, обнажающими его сравнительно большие уши. Его превосходный голос, его феноменальная дикция, его ироничность, чаще всего выражаемая через убедительную сверхсерьезность, его обаяние – эти качества делают вечера оркестра незабываемыми для публики.
1: Und das klingt nachher wundervoll. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt. Er macht es so, dass ich mich selber täusche. Es gibt nichts, was mein Bruder nicht vertont. Er macht das Waldesrauschen, er macht den Wogenprall. Er macht das Küsseltauschen und den Revolverknall. Mein Bruder macht im Tonfilm die Geräusche. Das hat er schon als Kind so gut gekonnt.
2: Конечно, в основе всего лежит уникальный репертуар, блистающие остроумием тексты тех авторов, которые были вынуждены в 1933 году покинуть Германию. Может быть, кастрация тогдашнего репертуара оркестра в конечном итоге и навела нацистов на мысль вообще запретить танцы как таковые, что привело к безработице чудесных оркестров. А до нацистов никого не интересовало происхождение, например, участников легендарного вокального ансамбля «Comedian Harmonists», первого в мире эстрадного мужского вокального квинтета, в котором вместе пели и евреи, и немцы. Вот одна из песен этого ансамбля в сольном исполнении Макса Раабе и Палас-оркестра. «Вероника, пришла весна».

Содержание песни вполне описывается знакомыми нам «Все стало вокруг голубым и зеленым, и весна идет весне дорогу». Несколько слов об авторе музыки этой песни Вальтере Юрмане. Он родился в Вене и начинал учиться на врача. Музыка была его хобби, но однажды, заболев, он оказался на курорте, где так поразил отдыхающих своими импровизациями на рояле, что кто-то из них предложил ему работу пианиста в баре. Юрман бросил учебу и стал музыкантом, затем он вместе с венским поэтом-песником Фрицем Ротером переехал в Берлин, и вскоре этот город уже распевал первый шлягер Юрмана. Его талант поддержали своими похвалами и предсказаниями большого успеха такие разные старшие коллеги, как Рихард Штраус и Имре Кальман. Их предсказания сбылись, но пришли нацисты и, так сказать, ушли Юрмана и таких же, как он, гигантов Рихарда Хеймана, Фридриха Холлендера и Мишу Шполянского. Слава богу, ушли в Голливуд, где все они оказались при деле и были успешными. Но травма сыграла свою роль, и несмотря на успехи в Голливуде, Юрман, например, в 1943 году прекратил сочинять музыку. Ему было тогда всего только 40 лет. Но до конца жизни он прожил еще почти 30 лет. Он никогда не возвращался к своему призванию. И вот после паузы, продолжавшейся десятилетия, в Германии снова звучат песни Вальтера Юрмана и песни других мастеров легкого музыкального опьянения. Звучат и, похоже, будут звучать еще долго. Вот еще одна из репертуара Макса Раабе. В ней герой поет о своем друге, у которого есть вилла. Но вскоре выясняется, что друг этот – горилла, с которым герой поддерживает отношения, признавая общность происхождения. А вилла гориллы, естественно, находится в зоопарке.

0: Зато поет герой, он горилла, живет не зная политики и может оплевать любого, кто нарушит его прекрасную жизнь. К тому же, поется дальше, если горилла захочет поцеловать свою жену, то та и пикнуть не смеет.
1: Baut sich mal eine Villa, dann ist es draußen, wer weiß oft wo. Mein bester Freund hat auch eine Villa, doch die liegt mitten, direkt im Zoo.

0: na, der Junge ist so. Frau Gorilla, die hält still, wenn er sie mal küssen will, wenn er will, ja, dann will er. Mein Gorilla hat eine Villa im Zoo.
1: Макс Рабе и Палас Оркестр вернули Германии и немцам важную часть культуры и истории. И не только немцам. Оркестр успешно гастролирует во многих странах, в частности в США. Удачными были и его выступления в России.

0: Но мой рассказ все-таки о Максе Раабе. Его поразительная естественность, с которой он переносится в довоенное время, и стиль, позволили ему самому сочинить несколько современных шуточных песен в этом старом стиле. Он пел про Виагру и про коровье бешенство. Песня, которая прозвучит в заключении передачи, поется от лица одинокого человека, которому никто не звонит. Она начинается с такой вот необычайно музыкально пропеваемой фразы. «Ни одна сволочь мне не звонит, ни одна скотина мной не интересуется. С тех пор, как я здесь поселился, мой телефон молчит. С этим надо что-то делать».
1: Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Solange ich hier wohn, ist es fast wie Hohn, schweigt das Telefon. Kein Schwein ruft mich an, keine Sau interessiert sich für mich. Und ich frage mich, denkt gelegentlich jemand mal an mich?
0: Герой песни так ждет, чтобы ему кто-нибудь позвонил, что боится выходить из дома. Однажды он не выдерживает и покупает автоответчик.

0: mein werter Herr, ich habe mich verwählt.
1: Вернувшись домой, он видит мигающую лампочку, бросается к автоответчику, но... Милый, очаровательный женский голос извиняющимся тоном сообщает ему, что незнакомка ошиблась номером.
2: О берлинском конферансье и исполнителе Максе Рабе рассказывал Юрий Векслер. Наша следующая рубрика – «Портрет русского европейца». Сегодня Лев Толстой. Я передаю микрофон Борису Парамонову.
3: В ряду русских людей, обладающих бесспорной мировой известностью, первым нужно поставить Льва Толстого. Это самый знаменитый русский человек и самый великий. Толстой – это Россия. «Мы любим Льва Толстого как родину», – писал Николай Бердяев. Нетрудно отсюда умозаключить, что мировая известность великого русского писателя в сочетании с глубочайшим его национальным своеобразием делает второстепенный вопрос о Толстом как европейце. Толстой – это Толстой. Его нельзя ставить в какой-либо ряд. Для него не существует родовых определений. Толстой не европеец и не азиат. Толстой, повторяю, это Толстой. А если при этом вспомнить знаменитое русское разделение на два духовно-культурных ряда, проходящее почти через всю отечественную историю, разделение на славянофилов и западников, то Льва Толстого какой-то, кажется, безошибочный инстинкт не колеблясь поставит в ряды первых славянофилов. Ничего более русского в России не было. Так какая же в этом случае Европа? Между тем, существуют очень серьезные трактовки, утверждающие глубокий европеизм Толстого, причем европеизм весьма необычный для России складки. В России сколько угодно было мыслителей и поэтов, легко относимых к мировому романтическому движению. В отношении поэтов это тем более естественно, что художественное творчество как таковое вообще может быть названо плодом романтического мировоззрения. С Толстым, однако, это не так. Начать с того, что он вообще отказался от художественного творчества, сочтя его греховным, и на первое место выдвинул моральную проповедь. Об отказе гениального художника от творчества писали как о величайшем парадоксе. Тут и создалось некое интерпретационное поле, давшее возможность говорить о Толстом как человеке и деятеле откровенно западной европейской складки. В Толстом, казалось, моральный проповедник победил художника. Тут стали говорить не только о современной ему Европе, но и античный мир вспоминать. Приведем несколько высказываний выдающихся интерпретаторов Толстого. Начнем с европейца Освальда Шпенглера, где во втором томе «Закаты Европы» он противопоставил Толстого и Достоевского.
4: Достоевский был христианин, а Толстой – человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой – это всецело великий рассудок, просвещенный и социально направленный. Толстой – событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посредине между Петром Великим и большевизмом.
3: Об этом странном сближении Толстого с большевизмом говорили не раз, и мы еще будем говорить. Но сейчас дадим интерпретацию Толстого, принадлежащую Вячеславу Иванову, властителю дум начала прошлого века.
4: В антагонизме противоположных направлений славянофильства и западничества Толстой как бы не имеет исторического места. По существу же стоит в рядах западников. Но западничество Толстого не воля к слиянию с Европой. В его лице наш народный гений протягивает руку к Америке. В духовном учительстве Толстого есть черты англосаксонского проповедничества. Ему нужна девственная хлеборобная почва, открытая равно для всех, свободная от исторического предания и стародавней преемственной культуры.
3: Здесь наметилась главная мысль всех разговоров о Толстом – мысль о его культурном нигилизме, об отказе от культуры на пути к добру, отвлеченный морализм Толстого. Здесь Вячеслав Иванов и обнаружил сходство Толстого с одной из важнейших фигур европейской культурной истории – Сократом.
4: Та же вера в рациональность добра, то же представление о тождестве морали и религии, тот же выбор между творчеством и нравственностью, решаемый в пользу нравственного устроения и вместе обеднения жизни.
3: Мы уже цитировали неожиданные слова Освальда Шпенглера. Теперь можно привести и другие подобные слова, на этот раз русского мыслителя и свидетеля революции, и сказанные именно о Толстом. Это Бердяев в статье 1918 года «Духи русской революции».
4: Толстой идеализировал простой народ. В нем видел источник правды и обоготворял физический труд, в котором искал спасение от бессмыслицы жизни. Но у него было пренебрежительное и презрительное отношение ко всякому духовному труду и творчеству. Все острее толстовской критики всегда было направлено против культурного строя. Эти толстовские оценки также победили в русской революции. Поистине, Толстой имеет не меньшее значение для русской революции, чем Руссо имел для революции французской. Я даже думаю, что учение Толстого было более разрушительным для России, чем учение Руссо для Франции. Толстой был одним из русских соблазнов.
3: Как можно было видеть из этих высказываний, Толстой глубоко проблематичен не как художник, в этом качестве он бесспорный гений, а как духовный тип. Как вообще совместить в одном лице пророка большевистской погромной революции и современного Сократа, мудрейшего из людей? Такая связь, такая совместимость существует, и это как раз напряженный морализм Толстого. Носителем морального сознания является всегда и только личность, а не род, не коллектив, не какая-либо иная человеческая общность. Критики Толстого, тот же Бердяев, склонны были отрицать индивидуальное сознание у Толстого. Толстой у них – певец роевой жизни, неотделенности человека от природы, вообще видится едва ли не исключительно в природном континууме. Помним известный рассказ молодого Толстого «Три смерти». Хуже всех умирает барыня, гораздо лучше мужик, а лучше всех дерево. Но это у Толстого всего лишь попытка уйти от проблемы. Человек все равно не может стать деревом. И сам Толстой никак уж не был деревом. Его всю жизнь преследовал страх смерти, исключительно.

0: действительно сильно выраженный в его творчестве. А смерть всегда происходит с человеком как личностью, происходит в одиночку. Вспомним, как умер сам Толстой. Он убежал из дому перед смертью. Тут все о Толстом. Философема Толстого – острое самоощущение личности перед лицом смерти. Это протестантское переживание, протестантское, едва ли не кальвинистское мироощущение. Отсюда и морализм Толстого. Ничто в мире и культура в том числе незначимы перед лицом, перед нелицом, перед бездной смерти. «На миру и смерть красна», — говорит русская пословица. Вот это и есть совершенно стихийная невыделенность личности. Толстой, этот певец мира, как роя, главную тему в себе носил — личность, индивидуальная судьба, мементо мори, память смертная. Это был поистине антропологический переворот в русском мировидении. Увидев человека-индивида, обреченного неминуемой смерти, ужаснувшись этому, Лев Толстой породил в России индивидуальное сознание, то есть глубоко европейскую интенцию. Толстой – потенция религиозной реформации в России, возможный русский Лютер, пришедший слишком поздно. Он был главным европейцем в России.
1: Портрет русского европейца Льва Толстого представил Борис Парамонов. Новости современной музыки. Рубрику ведет Александр Бараховский.
2: Авторитетный британский еженедельник Music Week опубликовал список наиболее популярных в Великобритании альбомов 21 века. Верхнюю строчку этого рейтинга самых продаваемых пластинок заняла дебютная сольная работа певицы Дайдо 2000 года «No Angel», за которую она была удостоена премии Brit Awards сразу в двух номинациях – «Альбом года» и «Певица года». Интересно, что сначала альбом «No Angel» был издан в США, где быстро стал очень популярным, а только затем на родине Дайдо в Великобритании. Обычно для европейских исполнителей все происходит наоборот, и они добиваются признания в Америке годами. Кстати, вторая пластинка певицы Дайдо «Life for Rent» 2003 года занимает в рейтинге самых продаваемых альбомов Великобритании третье место. Всего же суммарный тираж двух альбомов Дайдо составляет на сегодняшний день невероятное количество в 22 миллиона копий.

0: Радио «Свобода», европейский час поверх барьеров.
1: Сибирь – это три четверти всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
2: «Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет больше

0: Часть России.
1: Сибирь реалии развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
0: Каждый день новости и аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
1: Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.

0: Радио «Свобода», европейский час «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. В Испании, в городе Вальядолиде, состоялся международный конгресс, посвященный 400-летию выхода в свет первой части романа Сервантеса «Дон Кихот Ламанчский». В центре внимания находился вопрос об авторстве вышедшего в 1614 году продолжения романа, так называемого «Лже-Дон Кихота», рассказывает наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
1: Участникам конгресса исследователей творчества Сервантеса, проходившего в Вальядолидском театре имени Кальдерона, было объявлено, что их ждет сенсация. Наконец, по прошествии столетий, испанскими учеными раскрыто подлинное имя автора «Лже-Дон Кихота». Ведь фальшивка в свое время была опубликована под псевдонимом некоего Алонсо Фернандеса де Вильянеда, личности вымышленной. Каково же было удивление собравшихся, когда открытие двух профессоров Вальядолидского университета, Хавьера Бласко и Анастасио Рохо, тут же было опровергнуто их коллегой, преподавателем теории литературы того же университета, Альфонсо Мартином. Он выдвинул свою версию авторства «Лже-Дон Кихота». Но все по порядку. Заведующий кафедрой литературы Хавьер Бласко сделал обстоятельный доклад, в котором попытался доказать, что автором фальшивого Дон Кихота был монах-доминиканец Бальтасар де Наварете. Кстати, Наварете был личностью довольно известной. Он написал ряд трактатов по теологии и был духовником короля Филиппа IV. Что могло побудить монаха написать продолжение романа о Дон Кихоте? Профессор Бласко считает, что Наварете просто хотел поправить Сервантеса, сделать его главного персонажа, рыцаря печального образа, более лояльным к существующим порядкам и к власть имущим. Дело в том, что в высших кругах испанского общества и среди духовенства на популярный роман в те времена смотрели с подозрением и даже считали его крамольным. Рассказывает литературовед Саграрио Фернандес Прието, принимавший участие в конгрессе в Вальядолиде.
2: Книга Сервантеса сразу после своего выхода в свет была встречена с восторгом. Она увлекла читателей, ведь роман включал в себя разные занятные истории о любви, о рыцарских похождениях и так далее. Он был обращен к народу, и народ его принял. Что касается высших слоев общества, то их представители сразу же почувствовали сатирическую направленность произведения. Но вначале мало кто думал над тем, что эта направленность может представлять какую-то опасность. И лишь со временем, когда Дон Кихот стал весьма популярен, церковь спохватилась и стала искать в нем крамолу, вред, который, по ее мнению, мог нанести роман Сервантес.
1: Но все же, как возникла версия, что «Лже-Дон Кихота» написал именно Бальтасар де Наварете? Дело в том, что другой вальядолидский исследователь Анастасио Рохо обнаружил недавно в архивах документ. Речь идет о нотариально заверенном праве на издание романа «Хитроумная Хустина», который также вышел в свое время под псевдонимом. Это право Наварете, как автор романа, передавал барселонской типографии, кстати, той же, где был напечатан фальшивый Дон Кихот. Очевидно, что Наварете баловался литературой, но подписывать произведение своим именем не мог ввиду своего духовного звания. Что касается профессора Бласко, то он сравнил тексты фальшивого Дон Кихота и хитроумной Хустины и обнаружил, что стиль этих двух произведений весьма схож. Автор использует одни и те же обороты, эпитеты, сравнения и так далее. Так что доводы Хавьера Бласко прозвучали довольно убедительно. Однако версия его коллеги Альфонсо Мартино также весьма заинтересовала присутствующих на конгрессе исследователей. Мартин заявил, что автором «Лже-Дон Кихота» был давний знакомый Сервантеса и его недруг, уроженец Арагона, Херонимо де Пасамонте. В молодости оба они участвовали в знаменитом сражении при Лепанто, которое произошло в 1571 году. Пасамонте

0: провел 18 лет в плену и, вернувшись в Испанию, описал свою жизнь в автобиографии. При этом он присвоил себе некоторые факты из военной биографии Сервантеса, к примеру, добровольное участие в битве, несмотря на болезнь. Рукопись Пасамонте каким-то образом попала Сервантесу, и он был возмущен воспоминаниями своего бывшего сослуживца. Альфонсо Мартин утверждает, что Сервантес своеобразно отомстил Арагонцу, изобразив его в 22 главе романа под именем Хинеса де Пасамонте, грабителя, осужденного на галеры. Бывший сослуживец, который после этого так и не смог опубликовать свою автобиографию, она вышла лишь в 1922 году, ответил публикации романа, назвав его продолжением Дон Кихота. Испанский исследователь отмечает, что Сервантес знал о готовящейся публикации, и именно это заставило его приступить к написанию второй части романа, чего ранее он делать вовсе не собирался. С последним не согласны историк литературы Саграрио Фернандес Приету. Сервантес знал об огромном успехе первой части своего романа. Люди повсюду говорили о его книге. Естественно, это ему было приятно. К тому же Сервантес работал довольно быстро, сочинительство не составляло для него особого труда. Добившись успеха, опубликовав первую часть, он непременно должен был написать обещанные читателям продолжение. Я в этом совершенно уверена. Вторая часть, подлинное продолжение Дон Кихота, вышла в 1615 году, через год после лжеромана. В ней, кстати, повторяются сюжеты фальшивки, приобретая при этом сатирическую окраску. Кроме того, Сервантес вновь говорит об арагонце и вновь приводит образ Хинеса де Пасамонте, который на этот раз скрывается под именем учителя Педро. В книге возникает и персонаж Дона Херонимо, который в 59 главе вручает напечатанный лжероман самому Сервантесу. Впрочем, Альфонсо Мартин не первый испанский исследователь, кто обнаружил параллели между автобиографией Херонимо де Пасамонте и некоторыми персонажами Сервантеса. Этим вопросом занимался еще каталонский исследователь Мартин де Рикер в 60-е годы прошлого столетия. Итак, какая из двух версий авторства лжеромана внушает большее доверие, говорит Саграрио Фернандес Приету. Я думаю, что никто из двух упомянутых на Конгрессе лиц не является автором лже Дон Кихота. Тему следует продолжать изучать, ведь пока еще ничего не ясно. Я лично придерживаюсь традиционной теории о том, что автор был близок к писателю Лопе де Вега, который не любил Сервантеса и постоянно затевал против него различные интриги. В этой связи называют имя Алонсо дель Кастильо Солорсано. Он был профессиональным литератором, поэтому «Лже Дон Кихот» написан неплохо, хотя и не является блестящим произведением. Ввиду всех этих обстоятельств, я продолжаю считать версию Кастильо Солорсано самой убедительной. Упомянутые две новые теории явно не внушают доверия. Таким образом, отмечают испанские средства информации, состоявшийся в Вальядолиде конгресс, несмотря на уверение его устроителей, не только не выявил авторство лже Дон Кихота, но еще больше запутал данный вопрос. Однозначного ответа на одну из загадок всемирной литературы пока найти не удалось.
1: О спорах вокруг лже Дон Кихота рассказывал наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий. Места на европейской карте. Староверы в Турине. Слово Михаилу Талалаю.
2: Если ты русский на 100%, то я на 150. С такими словами обратился ко мне один нынешний житель Турина, родившийся и выросший в Румынии. Он был старовером, членом самой многочисленной старобряческой общины в Западной Европе, насчитывающей до 2000 человек. Они прибыли в Италию вместе с огромной волной румынской эмиграции. Румынам, носителям языка романской группы и потомкам ссыльных и каторжных подданных Древнего Рима, нетрудно выучить итальянский и вписаться в местную ситуацию. Однако следует сначала объяснить, почему русские староверы стали обладателями румынских паспортов. После насильственных реформ патриарха Никона его противники бежали кто куда – в Сибирь, Поморье.

море, за границу. Петр I усилил нажим на непослушных подданных, и они бежали к традиционному врагу России, Османской империи. Вот так в 20 веке русские диссиденты бежали на Запад, а в веке 18-м

0: рыболовством. Издавна их зовут здесь липованами, то ли в память старовера Филиппа, мученика времен Никоновских гонений, то ли по дереву, из которого они резали доски для икон. В липованских селах сохранились обычаи и язык допетровской Руси. Они одевались до недавних пор по-старорусски, а замужние женщины и поныне ходят исключительно в платочках, даже в Турине. Почему именно Турин? Бог весть. Как бывает, кто-то приехал первым в автомобильную столицу на заработки, да и остался, а за ним уехало все село, да не одно. Все они свободно владеют четырьмя языками – итальянским, румынским, русским и церковнославянским. На рубеже 20-21 веков староверы, не все, а так называемые поповцы, вообще зачастили в Италию. Это связано с другой драматической историей. После раскола, когда их собственные епископы вымерли, поповцы отчаянно искали нового епископа для продолжения жизни своей церкви. Таковым в итоге стал один грек, епископ Амвросий, живший тогда на территории Австро-Венгрии. Его убедили перейти в старый обряд. Так родилась русская православная старообрядческая церковь, которую отличают от других согласий названием Амвросиево согласие или Белокриницкое по монастырю в Буковине, где эта церковь учредилась. Епископ Амвросий умер в Триесте, из австрийского, ставшим итальянским, и был погребен на местном греческом кладбище. Недавно староверы причислили его к лику святых, и к могиле в Триесте потянулись паломники. А в 2000 году его останки уже в качестве святых мощей липовани торжественно перенесли из Италии в Румынию. В Турине в церковном отношении липован пригрел иеромонах, тоже с именем Амвросий, мой добрый знакомый. Коренной туринец, в миру Андреа Кассинаско, он полюбил восточное христианство и принял в итоге монашество и священство в лоне московского патриархата. Любезные католики выделили своему бывшему собрату пустовавший храм. И вот в этом огромном храме, в одном из помещений, отец Амвросий устроил старообрядческую молельню. Это был единственный в мире симбиоз подобного рода – староверы внутри никонианской или господствующей, как они называют, церкви. А в ушедшем году католическая курия передала липованам отдельный храм.
1: О русских староверах в Турине рассказывал Михаил Талалай. На волнах радио «Свобода» европейский час поверх барьеров. Звучащая культура, поэзия, проза, актерские выступления, исторические документы и даже сегодняшние письма на компакт-дисках. Из Парижа Дмитрий Савицкий.
2: Вы помните, когда в первый раз вы увидели радугу? Когда впервые в окне поезда показалось море? Если вы родились на берегу моря, вы помните первый снег, скрип под ногами, как он тает на щеках? Первая сигарета, первая драка или первый поцелуй? Первая большая беда, смерть близкого человека, вы помните

0: Французский психоаналитик русских кровей Владимир Гранов советовал представлять себе память как промокашку, на которой расплывшиеся пятна наших первоощущений поверху покрывают вторые, третьи и тысячные. Но первое пятно часто остается навсегда. Первое ощущение, первое чувство, первое воспоминание. Жан-Пьер Жено и Убер Тебо, издательства «Галимар» и «Радио Франс», выпустили книгу и компактный диск в первый раз. Текст книги составлен из рассказов детей и взрослых из более чем 800 свидетельств. Наивных зачастую, так как первые пятна на промокашке памяти еще не перекрыты взрослым цинизмом. Художественная студия «Радио Франс» решила, что короткие тексты писем и телефонных звонков будут читать актеры.
1: Он сложил ладони вместе, но не вплотную. Между ладонями получилась небольшая пища.

0: пещерка. Он сказал, я поймал стрекозу. Катрин и я, мы заглянули в пещерку, в которой была стрекоза. Он спросил, ну, какого она цвета? Стрекоза? Пришлось нам сильно задуматься. Каждая из нас назвала цвет. Он засмеялся. И потом, слова полетели как фейерверк. Все цвета, которые нам приходили в голову. От самых обычных до абсолютно выдуманных. От самых вероятных до совершенно фантастических. Точно, фейерверк. Он перестал смеяться, он велел нам вести себя осторожно и внимательно еще раз посмотреть, потому что стрекозы улетают ужасно быстро. Но мы хотели ее сохранить, а он нам сказал «нет», потому что ее место здесь, не у него в ладонях, не в коробке, а здесь, в этом воздухе, над речкой, в этом море света. Он раскрыл ладони, и чудо улетело. И
1: la magie s'est envolée.
2: В конце 90-х проигрыватели компактных дисков настолько подешевели, что многие издательства и звукозаписывающие фирмы решили, что настало время выпускать классику на CD. Публика, оказывается, была способна слушать Гюго, Дюма или Селина часами. Оказывается, и вкус к поэзии не пропал. Бодлер, Верлен, Рембо, Аполлинер, Сандрар, Шар не вышли из моды. И не только «Галимар» и «Дом радио» стали задумывать разнообразные литературные и документальные серии на компактах, но и такие, до сих пор бывшие лишь музыкальными, дома звукозаписи, как «Фремо» и «Ассосье».
3: Дорогой господин Камю, я принес вам добрую весть. Шведская академия на сегодняшнем заседании присудила вам премию за, цитирую текст сообщения, литературные произведения, которые глубоко и серьезно освещают проблемы, предъявленные эпохой сознанию людей. Вы 9-й француз, получающий эту высшую награду. Мне выпала честь констатировать, что Франция держит первенство в этом международном соревновании, обогнав все остальные страны.
4: Спасибо, господин посол. Я прошу вас передать Шведской академии мою благодарность от имени моей страны и в первую очередь благодарность французского писателя из Алжира.
2: Голос посла Швеции и ответ Альбера Камю. Историческая запись из коллекции «Фремо и Ассосье», том 4, «Великие события 20 века». Отмечу мимоходом, что в лаконичном ответе автора «Чумы» и «Постороннего» главным в эпоху Алжирской войны было это подчеркивание французский писатель из Алжира.
5: Французы Алжира, всеобщая забастовка вот уже четверть часа как началась. Улицы пусты, все магазины закрыты, и по всей стране в то же время происходит то же самое. Улицы пусты и все закрыто. Французы Алжира, чуть позже тысячами вы выйдете на площадь на демонстрацию протеста против политиков, которые нас оставили, и против министров, которые не входят в Алжире в правительство общественного спасения, единственное способное...
2: Захват дома радио в Алжире восставшими и обращение генерала Масю к толпе, 57-й год. Некоторые архивные записи, вышедшие в последнее время, несмотря на все чудеса дигитальной реставрации, звучат как качественный скрип, не более того. К примеру, голос Аполлинера, читающего «Мост Мирабо». Но то, что невозможно восстановить, выходит в записи новых гениев.
6: Une charogne. Rappelez-vous l'objet que nous vîmes, mon âme.
7: Вы помните ли то, что видели мы летом? Мой ангел, помните ли вы? Ту лошадь, дохлую под ярким белым светом среди рыжеющей травы. Полуистлевшая, она, раскинув ноги, подобно девке площадной, бесстыдно брюхом вверх лежала у дороги, зловонной, выделяя гной. И солнце эту гниль палило с небосвода, и чтоб останки сжечь дотла, чтоб слитая в одном великая природа разъединенным приняла, и в небо щерились куски скелета, большим подобные цветам, от смрада на лугу, в душистом зное лета, едва не стало дурно вам. Спеша на пиршество жужжащей тучей, мухи над мерзкой грудой велись, и черви ползали, и копошились в брюхе, как черная густая слизь. Все это двигалось, вздымалось и блестело, как будто вдруг оживлено. Росло и множилось чудовищное тело, дыхание смутного полно. И этот мир струил таинственные звуки, как ветер, как бегущий вал, как будто сеятель, подъемля плавно.

0: а вно руки над Нивой зерна развивал. Тот зыбкий хаос был лишенный форм и линий, как первый очерк, как пятно, где взор художника провидит стан богини, готовый лечь на полотно. Из-за куста на нас худая, вся в корости, косила сука злой зрачок и выждала миг, чтоб отхватить от кости и лакомый сожрать кусок. Но вспомните и вы, заразу источая, вы трупом ляжете гнилым, вы — солнце глаз моих, звезда моя живая, вы — лучезарный серафим, и вас, красавица, и вас коснется тление, и вы сгниете до костей, одетая в цветы под скорбные моленья, добыча гробовых гостей. Скажите же червям, когда начнут, целуя, вас пожрать во тьме сырой, что тленной красоты навеки сберегу я и форму, и бессмертный строй.
1: Dites à la vermine qui vous mangera le baiser que j'ai gardé la forme et l'essence divine de mes amours décomposés.
2: Один из лучших современных актеров Франции Мишель Пиколи, его компакт произведений Шарля Бодлера, классика поэта «La Charogne», «Падаль». Но закончим на том, на чем мы и начали. На первой радуге, стрекозе, поцелуи или лучше на первом прыжке с парашютом.
3: Depuis toujours le ciel et ses mystères m'attiraient.
0: С детства меня волновало небо и его тайны. Мне было 19 лет, и меня тянуло к самолетам. И вот настал великий день. Всю ночь я повторял заученные движения, положение перед прыжком, при приземлении, что делать в случае проблемы с парашютом. И с глазами, распухшими от бессонницы, в 5 утра я был на ногах. Самолет нас ждал. Это был самолет авиаклуба «Каяк». Мне выдали комбинезон и каску ярко-желтого цвета. Затем два парашюта. Большой заплечный и маленький, аварийный, который пристегивался на уровне пресса. Инструктор сказал, что этот парашютик спасет жизнь, но не ноги. Приятная перспектива.
3: D'après les instructeurs, il était destiné à sauver la vie, mais pas les jambes. Charmante perspective.

0: литературе и истории на компакт-дисках рассказывал наш парижский корреспондент Дмитрий Савицкий. И завершит наш выпуск «Музыкальная дата» в европейском календаре. Рубрику ведет Марьяна Арзуманова.
1: Расписание концертов лучшего европейского музыкального зала «Musikverein» очень жесткое, созданное заранее, за годы. Поэтому благотворительный концерт в помощь пострадавшим от цунами начинался в минувшую пятницу в 10:30 вечера, а закончился уже в субботу, 29 января. Тем трогательнее поздний слушатель и артист. Все выступавшие спонтанно вписали этот концерт в свои сложнейшие гастрольные графики. И автор идеи скрипач Юлиан Рахлин, и виолончелист Миша Майский, и пианисты Итамар Голан и Евгений Кисин, и певец Томас Квастхоф, впрочем, как и рабочие сцены, гардероба, буфета, не получили никакого гонорара, а все вырученные деньги пошли на восстановление медицинского центра и школы в одной из деревень на Шри-Ланке. Несмотря на поздний час, зал битком, ни одного свободного, даже стоячего места. Когда трудно подобрать слова, может звучать музыка. Но даже в музыке сложно не сфальшивить, найти адекватное выражение всеобщего сочувствия пострадавшим. Тем не менее, музыке больше, чем словам, свойственно заставлять чувствовать. И потом музыка может принести конкретные деньги, если это 4 серьезных песни Брамса, написанные на слова Священного Писания в переводе Мартина Лютера, шопеновская скерца бемоль, а даже на еврейские темы Макса Бруха «Коль не дрей». И если, конечно, на сцене вдохновенные исполнители. Так откликнулся на трагедию в Юго-Восточной Азии самый музыкальный город в Европе.

На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Программу подготовили режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: Европейский выпуск «Поверх барьеров» впервые в эфире 2 февраля 2005 года. «Золотой запас свободы» — архивный проект. И в завершении передачи короткая рубрика «Социология науки». Тема «Что запрещено в Советском Союзе?» Эфир 8 марта 1977 года.
1: В 5-м номере литературной газеты опубликована статья об очередной высылке из Советского Союза иностранного журналиста. Газета сообщает, что советская земля загорелась под стопами корреспондента Associated Press Крымского, потому что он якобы дал уборщику своей квартиры чек в долларах. С чеком на доллары упомянутый уборщик и был задержан бдительными органами в магазине «Березка». Предположим, что американский журналист и в самом деле дал уборщику такой чек. Оказывается, оплатив услуги чеком в долларах, этот журналист совершил жуткое преступление, которое в литературке названо нарушением правил о валютных операциях. О том, что это действительно жуткое преступление, свидетельствует факт расстрела, по крайней мере, одного такого валютчика – Рокотова. В нарушении законов о так называемых валютных операциях обвиняют сейчас и Александра Гинзбурга. Уместно сказать о недоумении, которое вызывает упомянутое выступление литературной газеты. Ведь ее главного редактора Чаковского часто выпускают за рубеж для того, чтобы он там объяснял, оправдывал, наскакивал. Значит, Чаковский доподлинно знает, что страшные валютные операции, за которые выдворили Крымского, арестовали Гинзбурга и расстреляли в свое время Рокотова, не считаются преступлением в высокоразвитых демократических странах мира. В этих странах каждый человек может платить любой валютой и может за нее купить все, что хочет и где он хочет. Обсуждению разницы между советскими и демократическими законами посвящена сегодняшняя беседа в цикле «Социология науки». Наш сотрудник Александр Марков обратился с рядом вопросов к недавно выехавшему из Советского Союза доктору юридических наук профессору Александру Юргисовичу Штромасу. Передаю микрофон Александру Маркову.
2: Александр Юргисович, наша задача ясна. Расскажите, пожалуйста, каких мер наказания нет в уголовных кодексах демократических стран? Я имею, например, в виду такие наказуемые в Советском Союзе деяния, как частная коммерческая деятельность. На Западе хозяйственная, в том числе коммерческая инициатива, если она не во вред людям, ничего, кроме одобрения, не вызывает. Не наказывают, конечно, в открытых обществах за то, что человек не работает. Не запрещены там поездки в пограничной полосе и так далее. Но, что особенно важно, в демократических странах не наказывают за участие в мирных антиправительственных демонстрациях, не наказывают за выезд в другие страны, за высказывание своего мнения, противоречащего установкам властей.
3: Вот статья 70 Уголовного кодекса РСФСР предусматривает, как всем известно, ответственность за антисоветскую агитацию и пропаганду, а статья 190 прим говорит о клеветнических измышлениях, систематически распространяемых лицами и порочащих советский государственный и общественный строй. Вот такого рода статей, опять же, в высокоразвитых западных странах нет.

0: За исключением, пожалуй, одной страны, Франции, которая в 1939 году, то есть накануне войны, ввела закон, по которому наказывалось ведение враждебной пропаганды при условии, если оно, это ведение пропаганды, финансируется из-за границы. Он действует до сегодняшнего дня, этот закон 1939 года, но случаев его применения за последние 15 лет, во всяком случае, неизвестны.
1: А скажите, пожалуйста, есть ли в высокоразвитых несоциалистических странах практика ретроспективного применения закона о наказаниях?
0: Вы имеете в виду придание закону обратной силы?
1: Придание закона обратной силы.
0: Нет, это исключено во всех демократических системах уголовного законодательства. Такого нет. Кстати, это же и запрещено по советскому уголовному закону. Статья 6 Уголовного кодекса РСФСР прямо устанавливает, что законы, устанавливающие или усиливающие уголовную ответственность, обратной силы не имеют. Вообще, это отдельный вопрос. Дело в том, что советская юридическая практика знает массу исключительных случаев законного нарушения закона. Ведь вот специальный указ Президиума Верховного Совета, вот по делу Рокотова известному, придал обратную силу новому закону об ответственности за валютные
1: операции.
0: И
1: Рокотова расстреляли.
0: И Рокотова расстреляли, применив, значит, закон,
1: этот незаконный закон.
0: Да, применив закон, который в момент совершения преступления не действовал. В чем порочность этой практики? Вроде бы как законодатель подтвердил, был специальный указ. Но юридически это незаконное действие все равно. Потому что если законодатель устанавливает новую норму, он должен отменить все противоречащие ей и действовавшие ранее нормы. Закон потому и закон. Он не должен знать исключений. Исключение из закона создает беззаконие. Значит, если бы законодатель отменил бы статью 6 Уголовного кодекса РСФСР и потом бы придал законам обратно тому или другому закону, неважно, обратную силу, он был бы вполне юридически оправдан, этот акт. А вот если он, значит, отменил, то есть придал закону обратную силу и не отменил закон, который запрещает это делать, он поступил незаконно.
1: Еще о порядке следствия, пожалуйста. Как вы знаете, максимальный срок предварительного следствия по советскому законодательству 9 месяцев. Но часто эти сроки не соблюдаются. Следствие по так называемым делам о государственных преступлениях длятся иногда по несколько лет. Нарушение ли это законов, или кто-то вверху это оформляет?
0: Оформляется специальным указом Президиума Верховного Совета, который позволяет в данном случае сделать исключение из закона, но не отменяет общие нормы. И все эти специальные указы о продлении сроков следствия в конкретных случаях поэтому незаконны. И вообще, каждый человек должен знать хотя бы минимум того, что общепринятой и общеизвестной юридической науке законодатель не законодательствует по частным вопросам. Законодатель устанавливает только общую норму права. Исключения из нее быть не может. Решение частных вопросов – дело правоприменительных, правоисполнительных органов. И вот эта норма, это основное правило любого правового государства, а Советский Союз претендует на то, чтобы быть правовым государством, в Советском Союзе не исполняется.
1: И в этом еще одно подтверждение того, что Советский Союз не правовое государство. Ведь в западных странах законы вступают в силу только после того, как их утверждает парламент. Обычно это две палаты. А в Советском Союзе не требуется такой законной процедуры. Там достаточно, чтобы подписал председатель Верховного Совета и секретарь, и все готово. Закон вступает в силу немедленно. Можно казнить и миловать.
0: Дело в том, что в отличие от других западных стран, нормальная законодательная процедура в Советском Союзе заключается в том, что закон вступает в действие еще до утверждения Верховным Советом. Но затем он подлежит утверждению сессии Верховного Совета, и только после этого формально становится законом. Но это тоже, конечно, это такая практика, которую, например, в западных государствах вводят в исключительных случаях, в условиях так называемого чрезвычайного положения, особо опасной для государства ситуации, когда, значит, временным каким-то...

0: каким-то способом правительству передается право вводить через действие законы, не утвержденные, но подлежащие все равно утверждению
1: государственными собраниями.
2: Вы слушали беседу из цикла «Социология науки».
3: Золотой запас свободы. Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц. Каждое утро с 8 часов 30 минут до 11 часов 30 минут по московскому времени.
4: Новости в прямом эфире, аналитические ток-шоу, специальные программы, подкасты, золотой архив русской службы.
5: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
6: Украинский след в блогах с буквой Z. Служба внешней разведки России подозревает скупку Украиной Z-каналов. В последние месяцы так называемые военкоры часто критиковали российские власти.
7: Такие вот фашизоидные структуры, или отчасти, может быть, даже уже тоталитарные, они вообще нуждаются во внутренних репрессиях.
6: Рейтинг доверия Владимиру Путину по версии ВЦИОМ внезапно вырос после смены методики опросов. Ранее он падал на протяжении 7 недель.
8: Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Иван Воронин. Здравствуйте. Преследуют цель распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и вооруженных сил России. Эта служба внешней разведки сообщает о некой кампании по скупке так называемых Z-телеграм-каналов. В СВР их называют военными и патриотическими. Любопытно, что их искупать не надо. Z-сообщество на протяжении нескольких месяцев стабильно и так дискредитирует и политическое руководство России, и руководство Минобороны. Точнее, они сами дают для этого довольно-таки много поводов. Кажется, теперь у российских властей появилась потрясающая отговорка, что же стоит за такими настроениями. Подробнее в материале Антона Сергеенко.
9: Риторика про военных телеграм-каналов не первый месяц напоминает оппозиционную. Те, кто еще недавно требовал эскалации, тотальной войны и похода до конца, теперь все чаще говорят о кризисе управления, коррупции и провалах системы.
10: В целом, вокруг меня где-то года полтора как кристаллизовалось отношение к происходящему, и с тех пор особо не меняется. Это ответ на вопрос, оказавшись перед Гасухой, что вы ей скажете? Сейчас, наверное, уже под 90% окружения готовы будут подписаться под этими простыми и мудрыми словами. Звучат они так. Вы либо воюете, либо миритесь, либо идите нахуй. Точка.
9: А в недавнем интервью Z-правозащитница Анастасия Кашеварова рассуждала о бесполезности трат на российских военных с многомиллионными выплатами.
11: И если мы уберем эмпатичную вот эту часть и возьмем финансовую, этот человек пришел на войну воевать, его эффективность и затраты на него, он получил там 2-3 миллиона выплат, там может быть и больше, то есть федеральные, региональные. Он получил ранение, сразу же, быть может, там ранение сразу получаешь, или там тоже бывает в зависимости от командира, сколько выживаемость твоя, месяц или 2-3 недели. И это все финансово нужно просчитывать, потому что эти финансы идут с бюджетников, со всех. Если он погиб, то получается семья там 15-17 миллионов. То есть на человека затратили порядка 20 миллионов. Угу. Он не сделал ни одного выстрела. Он просто погиб.
9: Еще Z-сообщество недовольно блокировкой Telegram, который активно используется военными на фронте, напоминает издание агентства. На прошлой неделе после критики Путина пропал Z-военкор Егор Гузенко, автор телеграм-канала 13-й. Он не выходит на связь с 27 апреля. За 3 дня до этого Гузенко обвинил Путина во лжи после того, как президент России объяснил блокировке Телеграма заботой о безопасности.
10: Зачем вы врете? Вы президент целой страны, сидите с умным лицом и лжете нашим соотечественникам. И лжете не только в этом. Вы элементарно не можете обеспечить безопасность наших родных в глубоком тылу, пока мы воюем на фронте, и все ваши службы безопасности уже начинают казаться бесполезными. Ложь уже исходит от вас, и

0: ваших подчиненных с лихим постоянством, и лично у меня к вам доверия давно нет.
1: Но теперь Кремль, похоже, нашел объяснение критическим взглядам.
2: Киеву мало разветвленной сети телефонных мошенников, которые обманом, шантажом и вымогательством лишают российских граждан последних сбережений и заставляют нарушать закон. Теперь СБУ хочет организовать работу по расшатыванию ситуации в нашей стране под видом распространения патриотического контента.
1: Служба внешней разведки фактически обвинила часть турбопатриотической среды в работе против государства. Якобы украинские спецслужбы через фейковые аккаунты рассылают предложения о покупке Z-каналов, чтобы потом распространять, цитата, «дезинформацию и дискредитацию политического руководства и вооруженных сил России». Сами Z-блогеры не без сарказма отнеслись к информации СВР.
0: Ну вот, наконец-то патриотов запретят, либералов запретили раньше. Останутся, стало быть, только коммунисты.
1: При этом вся критика имеет границу, а виноват может быть хоть министр экономического развития Максим Решетников, хоть условный генерал или губернатор, Владимир Путин реже. Даже самые радикальные Z-комментаторы стараются отделять хорошего царя.
3: На графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 17 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 17 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
4: 43,
3: да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
2: Угу. Российская экономика догнала Америку на 56%. Эту цифру глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 мая показал Путину на диаграмме. Догнали Америку. Так стабильно, что желание залезть во вклады озвучивают через день. Тут угорали, что губер пьяный пришел, а что под винтом министры приходят, не угорают.
1: С одной стороны, Z-патриоты помогают поддерживать военную мобилизацию общества. С другой, именно они и создают самый агрессивный фон недовольства. И чем дольше продолжается война, тем сложнее контролировать эту среду.
5: Подобное открытие службы внешней разведки – это очевидный сигнал того, что напряженность внутри политических элит прямо сейчас растет, считает политолог Денис Греков. Мы с ним поговорили до начала нашего эфира.
6: Дело в том, что изначально у путинских вот как бы кругов или путинских элит, если хотите, не та же самая политическая идентичность, что у Z-сообщества вот этого. Поэтому все жалобы этого Z-сообщества сводятся, по сути дела, к одной простой вещи. Мы-то думали, что у нас настоящий фашизм, а он не настоящий. И они в этом смысле, конечно, разочарованы, потому что этот режим коррумпированный, эти элиты озабочены, естественно, в первую очередь своими интересами, пирогом с ними не делятся, никак, в общем-то, не рассматривают это Z-сообщество как своих, и, естественно, не собирались этого делать изначально. Поэтому у них растет, конечно, ощущение, с одной стороны, что их использовали, а с другой стороны, во многом, тем не менее, это Z-сообщество, оно действовало в силу своей, если хотите, можно назвать это наивностью или необучаемостью, и вполне искренне занималось самоорганизацией. А самоорганизация – это как раз именно то, что путинскому режиму совершенно не нужно. Такие вот фашизоидные структуры, или отчасти, может быть, даже уже тоталитарные, они вообще нуждаются во внутренних репрессиях. Ну, в силу целого ряда причин, об этом долго говорить. Но эти внутренние репрессии там неизбежны. Это часть самой структуры и такой вот важной психоэкономии властных отношений. Поэтому понятно было изначально, что после того, как всю вот эту оппозицию там либо заставили молчать, либо изгнали, то следующими будут, конечно же, они. Потому что они этой системе чужды, и она их, в общем-то, даже скорее побаивается. То есть это во-первых. А во-вторых, ну, надо же ж, как бы, и органам госбезопасности что-то есть, и службе внешней разведки, и МВД, и многим другим. Поэтому, если враги не находятся, их надо придумать.
5: А с нами в прямом эфире социолог и военный эксперт Николай Митрохин. Николай, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Ну вот есть основания полагать, что явно подустали российские власти от так называемых Z-военкоров, но в чем таится ключевая опасность для режима? Вот неужели критика

0: наверняка от лояльного крыла звучит настолько больнее.
1: Ну, начнем с того, что в России идет массированное подавление вообще всех людей, не согласных со властью, в большей или меньшей степени. Вот сегодня, например, новости были про очередной массированный обыск и задержание у каких-то царебожников, да, секта, про поддерживающий культ Николая II в Ульяновской области. Вот, то есть все, кто отличаются, скажем так, от утвержденного начальством формата, как бы рассматриваются как минимум как сомнительные персонажи, но очень часто тут же наступает репрессивная фаза. И военкоров в течение длительного времени терпели и терпят исключительно потому, что они более-менее реально участвуют в войне, мобилизуют на помощь армейским частям довольно значительные ресурсы со стороны общества. То есть все эти вот как бы подарки фронту, сбор денег, обновление парка коптеров на фронте, разработка новых технологий, это все как бы связано в том числе с военкоровской тематикой. Вот, поэтому понятно, что у военкоров то больше свободы, то меньше. То есть один первый раз их прижали после Пригожинского мятежа, второй раз их осадили после кейса, связанного с гибелью двух дронщиков Гудвина, там, второго, 2 года назад. Вот. И теперь, соответственно, как бы, третий кейс, и их возмущение понятно. И военкоров лишают их основной кормовой базы, то есть доступа населения к телеграмму. Вот. Других источников как бы, сбора средств и на войну, и на свое существование, они не знают и не могут придумать в данный момент, вот, поскольку как бы, предлагаемый формат МАКСа не работает. Поэтому уровень их критичности подстегивается не только неудачами России на фронте или там, коррупцией внутри власти, но и тем, что просто им скоро будет нечего кушать.
0: Но почему такой выпад произошел именно по линии службы внешней разведки, которая, ну, как будто бы уполномочена искать именно украинский след примерно во всех проблемах российских властей? Все-таки довольно сложно заподозрить турбопатриотичную группу в предательстве. Неужели это сработает на аудиторию?
1: Это не сработает на аудиторию, но это явное предупреждение от власти, как бы, что вы, ребята, взорвались. И теперь мы вас будем рассматривать вот так. Вот, сами по себе заявления службы внешней разведки, вот для меня это самый низкий уровень доверия, обладает самым низким уровнем доверия среди российских силовых ведомств. То есть всегда они говорят какую-то полную чушь, проще говоря. Но в данном случае это четкий им как бы приказ или там рекомендация публичная, что вот скоро мы вас можем так и рассматривать. Я заметил, что та же Кашеварова, которая сегодня фигурировала в передаче, вчера еще написала такой длинный развернутый пост, почему, значит, Россия обязательно победит, и как, соответственно, народ российский ценит Владимира Владимировича Путина. Вот, и он на него не покушается, в отличие, значит, от Трампа. А вот Трампа не ценят, на него покушаются, а Путина ценят и не покушаются. Ну, такая примерно логика. То есть здесь совершенно довольно очевидно, что они напуганы, вот, и чувствуют, что скоро их могут прижать. И кого-то из них прижали, как, или прижмут, или прижали уже, как того же Гузенко.
0: Ну, вот Иван Филиппов тоже обращал внимание, исследователь Z-пропаганды, автор телеграм-канала «На Западном фронте без перемен», обращал внимание на эти публикации Кашеваровой в том контексте, что как будто бы она поняла, что сболтнула слишком уж лишнего, вот в том числе в том самом интервью, которое мы показали в нашем сюжете, и как будто бы на всякий случай решил так вот немножечко сгладить углы, хотя бы уже постфактум. Ну, еще отдельно, раз уж уже пошли по персоналиям, мне хочется отдельно обратиться к этой вот истории блогера 13-го. Получается лишь, что, ну, критика непосредственно Путина все еще очень дорого может обойтись любому представителю Z-сообщества. Готовы ли остальные пересекать эту красную линию, ну хотя бы завуалированно? Помню, был такой мем, что они вместо армии России критиковали армию Лаоса, но все понимали.
1: Да, они как бы так или иначе тестируют границы. Путин исключительно мало популярен, насколько можно себе представить, в войсках. Сколько совершенно верно замечено, что он не оказался тем самым настоящим фашистом, которого они хотели бы видеть. Вот. И более того, так сказать, их упреки в мате своих состоят примерно в следующем, что у нас, ну, в том числе вот в кашеваровских текстах, типа у нас есть сверхмощное оружие, почему же оно не применяется, вот. Но, может быть, наш мудрый вождь, как бы, это самое, конечно, думает, когда бы его правильно применить, но уж

0: когда это случится. Вот, то есть основная у них идея такая, что Россия должна использовать ядерное оружие для уничтожения Украины, и потом по дымящимся развалинам они, так сказать, займут там, как минимум, левую сторону Днепра и там, может быть, Киев. Вот. Но пока это не происходит, соответственно, как бы у них находится много других поводов для критики, уже более практических. И, конечно, для власти это все болезненно.
1: Ну, о чем в целом
0: тем более, что... Да, тем более, что у них аудитория-то, суммарная аудитория этих военных блогеров там не меньше там, 15 миллионов человек. Вот. И фактически они выступают в роли оппозиционных, крупных оппозиционных СМИ на наиболее как бы, важные как бы, политически активные группы. То есть городское население крупных городов и военнослужащих, и вообще людей, интересующихся политикой.
1: Вот вы упомянули, как оппозиционные СМИ, но действительно у них иногда риторика очень даже подходит, ну, по крайней мере, по настроениям, очень солидарно, как будто бы звучит с некоторыми спикерами из такого либерально-демократического, что ли, крыла, весьма оппозиционного, и тут, правда, некоторые иногда пересечения весьма занятные возникают. Но о чем в целом вообще говорит этот вектор недовольства вот так называемых военкоров? Можно ли их как-то рассматривать, ну, как некий маркер какого-то настроения внутри российского общества?
0: Да, безусловно, поддержка войны очень низкая в российском обществе, и она падает. То есть если ну, на протяжении первых 3 лет войны можно было уверенно говорить о том, что как минимум 15-20% населения активно, деятельно поддерживают войну, то сейчас, по всей видимости, этот процент упал там 3 раза примерно, то есть не более чем до 5%. Вот, те же самые военкоры констатируют примерно с начала 2025 года резкое падение сборов на поддержку армии и прочие инициативы. Вот. И в то же время они говорят о том, что ну, как, вот последние полгода, что число желающих идти в армию добровольно падает, что как бы, ну и зачем, собственно, мы ведем войну дальше, ради чего, ради там немногочисленных дымящихся развалин, которые мы с таким трудом на Донбассе, которые мы с таким трудом отвоевываем. Вот. То есть, соответственно, как бы и эти тезисы встречают массовую поддержку даже их аудитории провоенной. Это говорит о том, что вот уровень поддержки общественной войны очень сильно упал практически до нуля.
1: Учитывая вот все вышесказанное, каким вы видите вообще вот ближайшее будущее так называемых Z-блогеров? Ну, как будто бы уже ну, не хочется подсказывать товарищам майорам, хотя не жалко ни тех, ни других, но уголовные дела госизменят, что здесь еще можно было бы такое прорисовать? Неужели начнутся чистки более массовые, чем это происходило ранее?
0: Ну, на лексиконе этих самых Z-блогеров майора, это популярный канал «Два майора», да, тоже военкоровский, вот, который является, кстати, одним из наиболее оппозиционных в их среде. Вот, но ситуация повторится та же, что была с Гиркиным. Да, так Гиркин же тоже у нас был типа военкор-Z-блогер, так сказать, и оказался в тюрьме. Скорее всего, так сказать, кого-то запугают, кого-то арестуют, возможно, там пару-тройку человек, тем более вокруг них много, скажем так, финансовых афер вокруг этих персонажей. А вот, кого-то внесут, как уже было с этим Романом Алехиным, как бы в списке иностранных агентов. Вот, кого-то отправят просто умирать на передовую из тех, до кого можно дотянуться. Короче говоря, все это движение очень будет очень зависимо от властей и в любой момент может быть разгромлено в той или иной степени. А дальше уже будут конкретно решать, скорее всего, в администрации президента, где там свои сидят чиновники, наблюдающие за их деятельностью, кому чего выдать, кому чего раздать.
1: Ну и еще отдельно нам хочется поговорить сегодня вот об общественных настроениях, уже через призму, наверное, соцопросов в первую очередь. Тут вот как любопытная история случилась на этой неделе. Во-первых, государственный ВЦИОМ не публиковал рейтинги Путина некоторое время. И внезапно выяснилось, что если общественное настроение, оно не вполне отражает желаемое, нужно просто немножко подрегулировать методику сбора этого самого общественного мнения. Вот именно так и поступили во ВЦИОМ. Объясняли они это так. Ограничение связи, появление антиспам-фильтров, рост телефонного мошенничества привели к росту настороженности россиян к общению с незнакомыми людьми. Конец цитаты. И теперь исследователи в том числе проводят поквартирные опросы. И офлайн россияне оказались гораздо признательнее Владимиру Путину. Его рейтинг доверия вырос впервые за почти 2 месяца. А тем временем Левада-центр, независимый да еще и признанный иностранным агентом, фиксирует рост протестного потенциала россиян. Подробнее расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
2: Каждый пятый россиянин ожидает протеста в стране.

0: такому выводу пришли эксперты Левада-центра. 16% опрошенных готовы принять в них участие. Социологи констатируют, потенциал протеста с экономическими и политическими требованиями медленно, но растет в России последние полтора года. На вопросы о возможности протестов чаще утвердительно отвечали люди от 25 до 39 лет, со средним образованием или ниже и трудной финансовой ситуацией. Реже говорят о протестах сторонники политики Владимира Путина и аудитория ВК и телевидения. Но те, кто продолжает пользоваться заблокированным Ютубом и Телеграмом, настроены решительнее. Социологи фиксируют, что теперь протестовать готовы те, кто раньше был далек от политики. Довоенные протесты чаще притягивали молодых и активных образованных людей. Теперь протестовать готовы люди постарше, из маленьких городов и хуже устроенные в жизни.
1: Чаще других говорят о готовности принять участие в протестах против падения уровня жизни опрошенные старше 40 лет. Респонденты со средним образованием и ниже, те, кто не одобряет деятельность действующего президента, те, кто пользуются YouTube-каналами как источниками информации.
0: В Кремле к росту протестных настроений относятся серьезно. Анонимный телеграм-канал Insider T пишет, что замглавы администрации президента Сергей Кириенко меняет стратегию перед грядущими выборами в Госдуму.
1: Главный страх администрации президента сегодня – это выход на улицы рассерженных горожан под умеренно патриотическими социальными и сугубо городскими лозунгами. В качестве детонатора рассматривается недовольство ветеранов СВО, системных патриотов и обычного столичного среднего класса, уставшего от давления и явных фальсификаций.
0: Газета «Ведомости» тоже пишет о смене подхода к выборам в Кремле. Там хотят снизить количество фальсификаций, чтобы победа «Единой России» выглядела убедительнее. Однако рейтинг партии сильно упал на фоне блокировки Телеграма. Ситуацией воспользовались новые люди. Замглавы фракции этой партии в Госдуме Вячеслав Дованков активно выступал против блокировок, что подняло новых людей на второе место в электоральном рейтинге по версии ВЦИОМ в марте. Согласно опросам, свой голос за новых людей был готов отдать каждый десятый участник выборов. В апреле они развили преимущество, однако последний майский опрос ВЦИОМ зафиксировал неожиданное падение рейтинга. На это обратила внимание независимая газета.
2: Падение с 13% в конце апреля до 9% в первую неделю мая ВЦИОМ объяснил переходом к методу комбинирования прежних телефонных опросов с личными интервью. Но словосочетание «комбинированный метод» все равно звучит как-то двусмысленно.
0: Магия чисел случилась после двухнедельного отдыха, о котором ВЦИОМ неожиданно объявил накануне 9 мая. 8 числа центр должен был опубликовать рейтинг доверия Путину, однако перенес релиз. 15 мая стало известно, что этот показатель, падавший 7 недель подряд, внезапно вырос на 6%. Теперь, по данным ВЦИОМ, Путину доверяют 72% россиян.
3: Тему продолжим с социологом Николаем Митрохиным. Вот на ваш взгляд, этот новый комбинированный способ ВЦИОМ, как они его называют, с поквартирным обходом, он неизбежно привел бы к росту рейтинга Путина? Нет ли здесь некоторой такой вот политтехнологии, что ли?
4: Ну, это вполне возможно, поскольку кто откроет дверь как бы посторонним людям. Ну, вот, так сказать, сумасшедшие старушки, да, которые как бы считают, что в стране все прекрасно, да, так сказать, или очень пожилые люди, словоохотливые, у которых более позитивный взгляд на мир. Если говорить объективно, то ну, людям нужны хлеба и зрелища, это не меняется с римских времен. Вот. Поэтому если российская экономика упала реально не меньше, чем на 7-8% за последние полгода, и скорее всего на 15 там, порядка процентов с начала прошлого года, то, соответственно, у людей падают доходы, кто-то лишается работы привычной. Вот, на фоне отсутствия войны, то есть на фоне отсутствия побед в войне, то есть позитивной как бы, идеологической индоктринации, и на фоне того, что начали отключать интернет, который сейчас есть уже у каждого практически российского гражданина, то есть их начали лишать любимых зрелищ, которые они потребляли с помощью интернета, вот, естественно, как бы настроения падают как таковые. Вот. Что касается там технологий и все прочее, но я просто серьезно не отношусь ни к опросам ЦИОМа, ни к опросам Левада, ни к опросам ФОМа, поскольку социология массовых опросов показывает, что она исключительно далека от реальности, в принципе, вот, с моей точки зрения, и надо смотреть на какие-то другие факторы, вот, под которыми может как бы, ну, пониматься, например, реальное количество инцидентов протестных на улицах российских городов.

0: Вот. Но таких инцидентов крайне мало, так сказать, никаких там локальных протестов в длительное время не было. То есть протестный потенциал может быть, но от этого потенциала до каких-то реальных действий часто очень большая дистанция.
1: Понимаю ваш скепсис в отношении соцопросов в России прямо сейчас, тем более по версии ФОМ или ВЦИОМ. Но все-таки вот отдельно мне очень хотелось с вами обсудить электоральный рейтинг новых людей. Он рос, очень стабильно. Они вышли на второе место. Они как раз-таки выступали против блокировок. Они, блокировки же никуда не делись, они так и остаются. В принципе, как будто бы этот вектор понятен. И явно, ну, как минимум, их электоральный рейтинг не мог упасть. Что же такое произошло? Как вы думаете, почему новые люди оказались на четвертом месте опять?
0: Ну, во-первых, что касается конкретных партий, тем более конкретных личностей в партиях, это всегда сильно в России зависело от доступа к медиа, да, прежде всего традиционным медиа, то есть телевидению. Вот, и насколько я видел, так сказать, подсчеты, что там где-то с февраля-марта вот как раз новым людям и, по-моему, кого-то из партии Жириновского им ограничили, так сказать, доступ в эфир, вот, и, соответственно, как бы количество приглашений, и, соответственно, их узнаваемость, условно говоря, упала. Вот, поэтому здесь есть такая комбинация, то, что, ну, сторонники массовых опросов проводят люди из социологических служб, проводящих массовые опросы, спрашивают людей о том, кого они, так сказать, поддерживают, а те называют те фигуры, которые они видели в телевизоре. Соотношение с реальным рейтингом, то есть когда люди реально дойдут до избирательных участков, получат бюллетени и начнут там что-то ставить, это очень часто очень большой зазор. Да? То есть эффект Жириновского, как вы помните, в 1993 году это четко показал, и с тех пор это неоднократно проявлялось. Вот, поэтому в какой степени новые люди будут на выборах, которые, если я не ошибаюсь, будут в начале осени, да, еще в каком виде они до этих выборов дойдут, ну, как бы это сейчас бессмысленно обсуждать просто.
1: Ну, честно признаюсь, что я не застал 93-й год, но еще к слову об исследовании Левада-центра. Вы уже упомянули про протестные настроения. Вот они вообще оговаривались, что протестный потенциал, он остается на низком уровне, но растет. При всем понимании всех сложностей сейчас с социсследованиями в России, какие выводы, тем не менее, на основе этого можно сделать? Особенно учитывая то, как меняется сама картинка недовольных. То есть это теперь люди вообще далекие от политики. Почему идет крен в ту сторону?
0: Я бы сказал так, что, конечно, новые люди консолидируют голоса там, образованного класса, которые видят, что они стилистически хотя бы отличаются от старых партий, да, так сказать. Вот. И, собственно, новые люди для этого и были созданы в администрации президента. Я бы сказал, что для меня не менее важен другой факт, то, что по российским регионам сейчас идет разгром партийных структур «Яблоко». То есть на лидеров партийных структур заводят уголовные дела там за фото Навального, которое они поместили там 5 лет назад у себя в блоге. Вот. И лишает их возможности выбора. То есть на уровне регионов, где яблоко было хотя бы минимально популярно, власти боятся, что они хотя бы наберут какой-то проходной балл в местный парламент. Вот. Это говорит о том, что в принципе, власть пытается закатать под каток, да, под асфальтовый каток, так сказать, закатать асфальтовым катком любые проявления какой-то оппозиционной активности. Вот. Насколько они себя проявят через несколько месяцев, мы сейчас сказать не можем. Всегда, ну, там, в политической истории современной мы видим много случаев, когда из ничего, казалось бы, вдруг вспыхивали там массовые протесты, массовые беспорядки, еще что-то. Но мы видим куда больше ситуаций, когда, несмотря на там тяжелые экономические условия, начало войны, какие-то там грандиозные скандалы во власти, вот эффект этот на выборах реально никак не сказывался. Вот, поэтому, конечно, власти попробуют обеспечить Единой России максимальный процент, будут играть в администрации президента вплоть до выборов в игру, кого же назначить второй оппозиционной партией в России, вот, будут
1: Нет, вопрос еще очень
0: вестись.
1: большой. Я довольно-таки открыт. Николай, простите, у нас заканчивается время эфира. Социолог Николай Митрохин был с нами в прямом эфире. На этом на сегодня все. Увидимся с вами в понедельник. Это была программа «Лицом к событию». До свидания и будьте свободны.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
1: Говорит радиостанция «Свобода».
2: Вы слушаете первую программу «Радио Свобода».
1: Говорит радио «Свобода».
3: Говорит радио «Свобода».
4: Говорит радио «Свобода».
5: Говорит радио «Свобода».
6: Говорит радио «Свобода».
7: Говорит радио «Свобода».
8: Говорит радио «Свобода».
9: Говорит радио «Свобода».
10: Говорит радио «Свобода».
11: Говорит радио «Свобода».
12: Говорит радио «Свобода».
13: Говорит радио «Свобода».
14: Добрый день, говорит радио «Свобода».
15: Радио «Свобода» всегда вместе с вами.
16: Говорит радио «Свобода», в эфире «Код города». Подкаст, в котором гости эфира рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев. В гостях у нас сегодня Майербек Вычагаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа», и говорить мы будем о Грозном. Добрый день, Майербек.
17: Приветствую вас.
16: Вы знаете, я, готовясь к этому эфиру, почитал по истории Грозного, и какой вывод я сделал, не сильно меня удививший, но все-таки, что на протяжении большей части истории он не был чеченским городом. Он был русский фронтирный крепостной город, город при крепости, и, собственно, чеченцы там были далеко не хозяевами.
17: Он с самого начала, когда генерал Ермолов решил основать военную крепость, он основал его на чеченских землях. То есть это были чеченские земли, несколько деревень, которые находились в этом месте. И на месте этих деревень было решено построить именно военную крепость, потому что вся Кавказская линия переносилась ближе к горам, к Сунже. Поэтому так и появляется крепость, которая в итоге в 60-х годах после завоевания Северо-Восточного Кавказа становится городом, городишком, по тем временам очень маленьким городом, но в котором жили только русские и военные. Любой чеченец, который даже сотрудничал с российской администрацией того периода, не имел права селиться по ту сторону, где раньше была основана именно крепость, по ту сторону реки Сунжа. То есть с этой стороны разрешалось. То есть появляются две части Грозного, в одной, которой разрешено жить чеченцам, и им не разрешают жить по ту сторону, где находится администрация города.
16: Правый и левый берег.
17: Да, по обе стороны реки, в общем-то, появляются два совершенно разных города. Грозный русский, который в основе своем становится в итоге позже столицей и большим городом.
16: Это какой берег?
17: Это левый берег, получается.
16: Левый берег.
17: Да.
16: Правый берег, где,
17: правый берег, где разрешали жить чеченцам, которые имели какие-то заслуги перед российским правительством. Те же самые Чермоевы, Курумовы и так далее. То есть они селились там.
16: Или купцы, я еще смотрел, что...
17: Это и есть купцы, в основе своем,
16: ну, да. То есть люди, которые занимались торговлей с русскими, да, по сословиям, а остальным чеченцам до, по-моему, я смотрел, 1901-го запрещено было чеченцам жить.
17: До начала 20 века категорической форме не разрешает, но и в дальнейшем, до свержения Российской империи, в общем-то, чеченцы как таковые не являются жителями той части, о которой мы говорили чуть раньше. Все равно администрация Грозного не разрешала селиться чеченцам, даже тем чеченцам, которые воевали за империю уже в Первую войну мировую, несмотря на их заслуги, несмотря на то, что это были купцы, которые имели возможность ездить в Персию, Иран или в другие там страны европейские, несмотря на их заслуги, они все-таки предпочитали, чтобы они оставались по ту сторону реки.
16: Более того, как я смотрю, в начале 20 века были чеченские погромы.
17: Так как рынок как таковой находился по ту сторону, там, где была русская часть, там, где раньше зародилась крепость и позднее возникает город, соответственно, там же появляется и торговая среда, которая больше нацелена на то, чтобы именно русские казаки, христиане, евреи, которые начали поселяться уже где-то в конце 50-х, 60-х годах, появляется первая община еврейская, которая построит позже одну из самых больших синагог.
16: Если мы говорим о 19-м. Веке,
17: да, да, мы все говорим,
16: город,
17: да, да, да,
16: в 1818, да, по-моему, Ермолов.
17: Открыл. Ермолов в 16-м появляется, в 18-м организует эту крепость. То есть этот момент.

маленький рынок, в общем-то, стал притягательным и для чеченцев, потому что чеченцам до этого приходилось заниматься рыночными отношениями с той же частью, русской частью, приходилось заниматься в Кизляре. Это далеко, это опасно, так как территория, в общем-то, непредсказуема.

0: казаки расправлялись с чеченцами. То есть повод мог быть совершенно какой-то мизерный, кто-то кого-то оскорбил, не дал дорогу. То есть, когда читаешь хронику полицейских, жандармерии города Грозного, то видишь, что повод был какой-то бытовой, но этот бытовой повод всегда перерастал в ненависть этих двух этнических групп, которые, в общем-то, заканчивались именно погромами чеченской...
1: А был расизм какой-то по отношению к чеченцам со стороны казаков, русских там живших?
0: Я думаю, что по-любому они смотрели на чеченцев как на второсортных, безусловно. Сам факт, что даже не разрешали жить вместе с русскими, то есть им предлагалось отдельно жить. Как таковой на всей территории Чечни, например, было в 19 веке всего лишь одна школа, которая и то не смогла продержаться несколько лет, потому что было решено, что нет смысла горцам изучать русский язык. То есть сами горцы должны были сами налаживать эти школы, и, в общем-то, сами чеченцы организовывали русские школы для изучения русского языка и так далее. То есть со стороны российской администрации, со стороны русского населения Грозного, безусловно, было полное неприятие чеченцев.
1: Что меняет нефть, когда открывают в Грозном большую нефть?
0: Теряет, скажем так, свою исключительность, теряет казачество, которое считало, что город Грозный как бы является их непосредственным, скажем так, крепостным городом. Потому что со всей России начинают приезжать люди в город. Этот маленький городишко, которым на карте, в общем-то, был обозначен во второй половине 19 века, всего лишь, как мы говорили, туда начали съезжаться тысячи и тысячи людей с центральной части Европы. То есть это не жители Северного Кавказа. Это были люди, которые, услышав, что десятки иностранных фирм начали организовывать добычу непонятного для многих какой-то нефти, безусловно, ринулись туда. И город буквально за несколько лет стал именно городом. Он стал притягательным для бизнеса. Сопутствующие нефтяному бизнесу начали появляться мануфактуры и все прочее. То есть город разрастался неимоверно быстро, и население буквально даже за 10 лет с конца 19 века по начало 20-го население увеличивается десятки раз.
1: Но хозяевами нефтяных промыслов в основном все-таки иностранные являются. Те же Нобели, как из они из бакинских промыслов.
0: Да, а в основе своем это всегда были в большинстве самые крупные, скажем так, это были иностранные. Это не только Нобель, это бельгийские, английские, французские, датские фирмы, а в том числе и азербайджанские нефтяники, которые уже имели опыт. Ахвердов, например, это являлся самой крупной фирмой даже среди иностранцев. То есть она считалась фирмой номер один.
1: К моменту революции, как я посмотрел, четверть российской нефти добывалась в Грозном.
0: Четверть, которая в итоге позже становится еще больше. Она занимает больше места в добыче нефти.
1: То есть, потом, когда Гитлер пробивался к Грозному,
0: он прекрасно знал,
1: стратегическое
0: он прекрасно
1: движение.
0: Понимал, что, получив Грозный, он снимет вопросы, связанные с поставкой горючего для своей армии.
1: Что происходит после революции? Насколько большевикам удается, может быть, в ранние годы с ленинской национальной политикой преодолеть вот это вот имперское, российское, колониальное наследие?
0: На словах, скажем так, каким-то образом это преподносится, что так оно есть, равноправие, братство, мы все одни труженики и трудящиеся. На самом деле мы все равно видим то, что чеченцев практически нет даже на нефтяных промыслах в качестве инженеров, например. То есть им не доверялось это. Сам факт, что на каком-то промысле чеченец мог достичь уровня инженера, это считалось уже сверхъестественным. Мы говорим о 30-х годах, начале 40-х. Уже в это время, конечно, город Грозный все еще остается русским городом. Как таково. Он разросся за счет того, что включил в себя уже чеченские села, которые раньше были пригородами. Они уже становятся частью города. И это немного разбавляет, но это очень маленькая часть. И все-таки центр и администрация все-таки делает все, чтобы чеченцы не приезжали в Грозный для того, чтобы осесть навсегда.
1: Но это именно села, а не там сельская инфраструктура, дома,
0: да.
1: Собственно, и скот и так далее.
0: Как там бы,
1: городская структура, она на российской стороне, здания, бульвары, каменные здания.
0: Начинают, да, только начинают, потому что все-таки сам Грозный до советской власти, до большевиков, в общем-то, одной из газет, центральных газет Санкт-Петербурга написала, например, один случай, когда целая повозка утонула на центральной улице Грозного, в грязи утонула, она просто утонула.
1: Это, думаю, из многих русских городов такие сведения приходили.
0: Да, но здесь это как-то вызвало шок, и после этого заставили в Грозном все-таки навести какой-то порядок. Да, конечно, центральная часть, как мы сказали, она все-таки

0: остается именно той частью, которая продолжает оставаться русской частью.
1: А была политика коренизации, политика то, что чеченцев ставили на, там, я не знаю, вторые роли в партийном руководстве?
0: Второй секретарь всегда должен был быть чеченец, а после объединения с Ингушетией, то третьим секретарем всегда должен был быть ингуш.
1: Ну, именно третьим.
0: Да, третьим.
1: Не наоборот.
0: Нет, всегда второй
1: чеченец. Изначально была вот эта вот табель о рангах,
0: обязательно,
1: сделана, что Чечня над Ингушетией.
0: Обязательно. Если, например, директором завода где-то в Грозном был ингуш, то заместителем должен был быть чеченец. Или наоборот, если был чеченец, то должен был быть ингуш. Если русский был директором, то его два заместителя должны были быть чеченец и ингуш. То есть все было расписано по партийной части. То есть обком партии и горком партии решал, где кто будет. Ректор университета, например, он всегда должен был быть русским, а его первым или же другие проректоры, они, в общем-то, ставились уже других национальностей.
1: Подходим к еще одной черной дате чеченской истории. 23 февраля 1944 года, операция «Чечевица», депортация. Насколько полная, насколько был опустошен Грозный?
0: Нет, как мы говорили, что Грозный все-таки оставался русским городом.
1: Вот эти пригороды
0: только чеченские. Да, вот эти пригороды были тотально выселены в буквальном смысле, и на их место были заселены беженцы из центральной части России, то есть те, которые бежали из оккупированных частей Советского Союза. На тот период это Украина, Белоруссия и Россия, часть России. Так вот, эти люди, приезжая, они, в общем-то, увидели, что вся республика пустая, и власть потворствовала тому, чтобы как можно больше людей приехало и заселяли чеченские населенные пункты. В том числе город Грозный, который в пригородах, где были старый юрт Алды, Алханкала, которые являлись буквально в смысле частью этого Грозного, они, в общем-то, были заселены именно населением, которое не имело никакого отношения к этой республике.
1: То есть просто въезжали в дома, там,
0: да,
1: где были
0: где
1: постели,
0: было
1: домашние,
0: где
1: утварь,
0: был, где
1: скот.
0: Все было, в буквальном смысле, потому что людям разрешали с собой взять только вещи и питание на 3 дня. Поэтому все остальное оставалось на месте. То есть когда чеченцы приехали после, они не нашли ничего.
1: Высылка была тотальная, депортация?
0: Абсолютно, 100%.
1: Никого не осталось?
0: Ни одного человека, которого можно было бы сегодня обозначить. Тот, кто остался, он, например, из НКВДшников, он, в общем-то, менял свою национальность. Он мог записаться,
1: в паспорте записаться,
0: да, он мог записаться русским, кумыком и кем угодно, но только не чеченцем.
1: Топонимика вся менялась?
0: Полностью. Ни одного населенного пункта с чеченским названием не сохранилось на этот период.
1: Я читал даже, что надгробные камни разорились, кладбище, и надгробные камни использовались
0: все
1: для тротуара.
0: Да, потому что когда после выселения чеченцы, в общем, первым делом занимались тем, что выкапывали их и возвращали обратно на кладбище. Но так как многие были разрушены, разбиты, то, соответственно, уже никто не знал, из какого села и кому принадлежит тот или иной памятник. Но да, в основном, в основе своем практически все мосты через маленькие речки, они были, в общем-то, замещены именно вот надгробными памятниками.
1: И население не ставило под вопрос вот эту вот идею, что чеченцы коллаборанты?
0: Нет, как раз таки населению так и сказали, вы не можете их поддерживать, вы не можете им симпатизировать по причине того, что они как раз-таки коллаборанты, они поддерживали немецкую армию.
1: Вот я и говорю, что население вот эту идеологию, оно никак не ставило под сомнение.
0: Нет, не ставило, потому что для них это было... Ну, они сами себя могли обманывать, так им было проще. Они
1: проще.
0: Понимали, да, они понимали, что если вот признать эту трактовку, то все списывается. А принять это было очень трудно по одной простой причине, что ни один немец не был на территории Чечни.
1: Коллаборировать не с кем было.
0: Да, если бы немецкая армия пришла бы, может быть, были бы коллаборанты, но по той простой причине, что их не было, им не с кем было коллаборировать.
1: Коллаборацию,
0: да.
1: Как сейчас говорят. Да, и это действительно, и вот это никого не смущало. То есть они как были,
0: нет,
1: считались
0: это...
1: изменниками в мыслях.
0: Даже в,
1: мыслепреступниками.
0: Даже в советское время, когда я уже поступил в 82-м году в университет, наш преподаватель, когда мы задали вопрос, вы член коммунистической партии, начиная с 1941 года, вы и вправду считаете, что чеченцы были коллаборанты? Он сказал, да. Раз партия так говорит, я считаю, что так и было. То есть он не пытался вдаваться в подробности даже.
1: Как происходило возвращение после 1957 года?
0: Когда в 1957 году, в январе, обозначили, что есть возможность возвращаться, но было предупреждено население в Казахстане, чеченцы предупредили, что должны будут выезжать маленькими группами. Но получилось то, что получилось в итоге. Практически буквально первые же несколько месяцев выехала почти половина всего чеченца, который был. То есть тем самым они сорвали все планы партийных руководителей, которые должны были

0: понемногу заселять обратно свои населенные пункты. А чеченцы приехали, постучали в свои дворы и увидели, что там люди не хотят уезжать. И в итоге получилось, что чеченцы месяцами, например, мой отец своей матерью и с двумя детьми, с малолетними, не то что малолетние, второй мой брат, ему тогда было всего лишь несколько месяцев, они 4 месяца жили под открытым небом у своих ворот, потому что семья, которая жила там, отказывалась оттуда выезжать, если не заплатить деньги. И в итоге эти 4 месяца мой отец занимался тем, что он пытался добыть деньги для этой семьи, чтобы они...
1: Добыл деньги и выкупил свой дом?
0: Свой же дом, да. И так делалось практически...
1: И это практически везде?
0: Абсолютно. Это практически везде. Иногда просто помогало, что кто-то, например, организовал какую-то драку, и в ходе драки нанес какие-то ранения, например, и это и могло испугать хозяина, и он мог покинуть.
1: То есть отчасти силовое давление было?
0: Силовое моральное давление. Когда у твоих ворот сидят люди и говорят, вы завтра все равно отсюда уедете, вы должны уехать отсюда, вы уберетесь из этого дома, конечно, их заставляло думать. Но дело в том, что они даже при желании не могли этого сделать по простой причине, что власть требовала не выезжать.
1: Милиция вмешивалась?
0: Обязательно. Милиция вмешивалась, но всегда в пользу жильцов, которые жили на месте тех хозяев.
1: И что, часто иногда, наверное, приходилось строить новый дом на чистом месте в своем родном селе?
0: Нет. В итоге, в общем-то, все были убеждены, что они должны жить в своих домах, и, в общем-то, они заставляли этих людей. 99,99% людей из сел вынуждены были уехать, и уехали, и чеченцы занимали свои дома.
1: Вернулись в свои дома. Сколько, да. Сколько это заняло?
0: Это несколько лет заняло.
1: Возвращение в свои дома.
0: Да.
1: Но отношение к чеченцам в последние десятилетия Советского Союза, как оно менялось, каким оно осталось? Было ли снято вот это вот клеймо коллаборантов?
0: Нет, не было. Даже после...
1: Вот как... Я тоже, это, вы знаете, к стыду своему должен вспомнить, ну, я так не думал, конечно, но даже в своем советском детстве, 80-е годы, в 70-е, что-то вот в школе такое, да. Так сказать, доносилось. Что, ну, мы знаем этих чеченцев, они же все коллаборанты. И, честно говоря, я вот только в нынешнее время задумался, мать честная, там же немцев-то не было, какие фронта коллаборанты. А вот эта вот мифологема, она настолько прочно укоренилась в советском сознании, что вот этот шлейф тянулся.
0: Дело в том, что даже когда возвращались обратно из Казахстана, первое восстание, скажем, на территории Советского Союза было в Грозном. Дело в том, что в 1958 году в Грозном русское население требует не восстанавливать Чечено-Ингушскую республику. Уже в конце советской власти, в общем-то, жители Грозного жили вот с этой мыслью. Вы все равно коллаборанты, да. Мы вам дали все. Исходило из того, что вот вы должны быть благодарны. Мы вам дали школы, мы вам дали больницы. При этом всегда возникал вопрос, а если не было бы их, то почему они считают, что мы сами не могли себе построить больницу или школу? Где, в какой стране мира без российской помощи остались без школ и больниц? То есть на этот вопрос никто не хотел им отвечать, но в 82-м году, когда я стал студентом университета, в первый же день, когда я увидел, что я включен в список студентов, поступивших в университет, мы четверо новых уже друзей как бы тут же организовались и решили поехать на трамвае. И на трамвае мы с радостью говорили о том, что мы поступили, мы были рады, мы были все из сел. То есть мы были не грозницы, мы приехали из сел, добились сами, никаких ничего не платили. И мы, видимо, бурно это обсуждали на чеченском языке. И возмущение в трамвае, прекратите говорить на барабарском языке. Почему-то именно так называлось. Я тоже это только в Европе понял, что барбары, варвары, это, в общем-то, одно и то же. Но в Грозном так и назывались барбары, русские, грозненские. И они говорят на барбарском языке. В итоге дошло до того, что они остановили. Мы сказали, это Чечено-Ингушетия, почему я не могу говорить на чеченском языке? Ну, студент, хотелось уже показать свое «я». Они остановили трамвай и потребовали, чтобы мы вышли. И мы вышли, потому что они сказали, пока не подъедет милиция, мы не тронемся. То есть моя студенческая жизнь, моя жизнь с Грозным началась с того, что мне указали на место. Мне сказали, что вы неполноправный житель этой столицы, этой республики. Я не видел ни сожаления. Тот же самый преподаватель, о котором я говорил, уже в 87-88 году он вел научный коммунизм. Мы опять его спросили, вы должны признать, что вы были неправы все эти годы, признавая чеченцев коллаборантами. Мы требуем, чтобы вы извинились. Он отказался извиниться. И в итоге весь наш курс встал и ушел. Это был первый протест, который был на таком уровне, что обком партии даже вмешался.
1: И чем эта история разрешилась?

0: Тем, что преподаватель, в общем-то, умер от того, что он был обижен, что его отстранили от преподавания на факультете. А его вынуждены были отстранить, потому что он отказался. Он говорит, раз коммунистическая партия говорила, я считаю, что так оно и было. Вы являетесь все преступниками и потомками преступников.
1: А он жил в Грозном, он из Грозного.
0: Он родился в Грозном.
1: Родился в Грозном.
0: Да, родился в Грозном.
1: При нем депортации происходили.
0: Да, он все это знал, он все это пронес через себя, то есть он видел все это, знал, но вот убежден в том, что все равно вы являетесь предателями, у многих так и осталось.
1: Да, это зафиксировано. Ты веришь партии больше, чем своим глазам, чем своим чувствам. У тебя есть гораздо более высокая степень восприятия реальности, которая твои как бы идеологические линзы.
0: Так проще.
1: Да. Мэр Бекович Агаев сегодня у нас в гостях в подкасте «Код города». Мы продолжим буквально через мгновение.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Говорит Радио Свобода в эфире «Код города», подкаст, в котором гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. В студии Сергей Медведев, и сегодня у нас в гостях Мэр Бекович Агаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Рассказывает он о своем родном городе Грозном, о том, как Грозный был русским имперским городом на протяжении 150 лет, фактически и советским затем уже остался городом. Ну и вот мы подходим уже к развалу Советского Союза. И, конечно, здесь нельзя не сказать, что сейчас годовщина. Ровно 30 лет назад, в эти дни, когда мы записываем этот эфир, начиналась Первая Чеченская война и готовился новогодний штурм Грозного. Это 31 декабря 1994 года. И вы знаете, мэр Бек, я вот сейчас думаю, ну вот мы сейчас, те, кто уехал, те, кто остался в России, конечно, для нас чудовищная травма и горе, то, что происходит там в Мариуполе, в Буче. Так я думаю, что это же то же самое происходило 30 лет назад. Просто мы так, я к своему чудовищному стыду должен сказать, мы так на это не реагировали. Реагировал, может, Сергей Ковалев, реагировал мемориал, правозащитники. Но жизнь продолжалась, а, собственно говоря, 30 лет назад в Грозном происходило то же самое, что сейчас происходило в Мариуполе.
0: Дело в том, что когда я одному своему знакомому показал фотографию, две фотографии, рядом говорю, посмотри, ты чувствуешь разницу этих двух фотографий? Он не понял, говорит, ну это же Грозный. 94-й год, понятно, говорит. Единственное, я не могу вспомнить, что это за улица. А я говорю, это не улица Грозного, это улица Мариуполя. То есть настолько идентичны разрушения Мариуполя и Грозного, что, в общем-то, этот человек, который прошел Грозным, родился в Грозном, вырос, и он не смог определить, что это не его родной город. Да, Грозный к тому моменту, в общем-то, когда в 94-м году все это начиналось, в России отношение к чеченцам было, опять же, скажем так, отрицательным, по большому счету. Говорили все время о каких-то бандитских группировках в Москве, Санкт-Петербурге, тогда еще Ленинград еще был, потом уже Питер. Говорили о визовках. Вот чеченцы завязаны. Никто не спрашивал, каким образом, не имея банка в Чечне, не имеющие контакта с Центральным банком России, не имеющие ни с одним банком Российской Федерации, как можно из Чечни отправлять визовки? Потому что все эти визовки все-таки отправлялись из соседних республик. Но общепринятый термин «чеченское визо», он, в общем-то, он и оставался. Да, хотя доля чеченцев, когда я общался с некоторыми политиками, которые были во власти в тот период, они признают, что их доля была совершенно минимальна. Но определение «чеченское визо», оно, в общем-то, было восприимчиво для населения очень хорошо. То есть люди были готовы это принять за правду. И поэтому, конечно, когда все это начинается в Чечне, многие, в общем-то, начали говорить, ну, так и надо им. Почему они выступили против России, почему они не хотят оставаться в России. То есть сама Россия переживала тот период очень трудные моменты. Вспомним разогнанный Верховный Совет и так далее, и так далее. Рейтинг президента Ельцина, в общем-то, на тот период был практически минимальный. Где-то
1: да,
0: несколько...
1: мы помним выборы 93-го
0: да,
1: года.
0: Да, совершенно не

0: несколько там
1: Россия
0: процентов.
1: Россия-то одурела, Корякинская, да. Вот это все, да, политический Новый год.
0: Да, и на этом фоне, конечно, чеченская карта для российских политиков была просто манна небесная. Они надеялись, что она изменит отношение людей и перевернет их сознание к тому, чтобы не зацикливаться на Ельцине и на Москве, а переключить его на периферию. Вот эти неблагодарные чеченцы хотят отделиться от России. То есть этот момент, я считаю, что политически разыгранные Ельциным и Шахраем, они, в общем-то, отчасти оправдались. Не всегда, но это как-то сказывалось. Это.
1: Сколько людей погибло в Грозном в ту зиму, тот декабрь, январь?
0: К великому сожалению и непониманию, моему непониманию, никто не считал этих жертв.
1: По сегодняшнему... Ковалев говорил о 30 тысячах.
0: Это была формулировка, которую они вывели. Это была средняя. Он расписывал, как он выводил эту формулировку. Он на основе того, что ему подсказали математики, демографы, что вот так можно подсчитать. Но на самом деле их никто не считал. Я думаю, что жертв было намного больше, потому что многие люди после войны, например, мы, когда разгребали ту или иную многоэтажку, в подвалах находили просто массовое количество скелетов. То есть люди были заживо погребены в подвалах. То есть эти бомбардировки, практически речь шла не только о бомбардировках с воздуха, одновременно это поддерживалось господином Рохлиным из танков, пушек с Терского хребта. То есть людям некуда было даже бежать, они вынуждены были искать спасение в подвалах, и они там умирали, большинство умирало в подвалах. То есть... Это было тотальное уничтожение мирного населения, не боевиков, как в Москве говорили или любили говорить. На самом деле, когда говорят, что из Грозного столько-то русского населения сбежало из-за давления чеченцев, всегда надо иметь в виду, что большой процент якобы сбежавших – это те, которые были убиты именно в ходе этой войны.
1: Ну что ж, я думаю, что это еще одно доказательство того, что Россия – это страна еще с неустоявшейся географией, с неустоявшимися границами, и в том числе в нашей программе, в подкасте «Код города» мы рассказываем о различных идентичностях и исторических траекториях, которые возникают в разных частях империи. В данном случае в Грозном, городе с трагической, очень тяжелой, но тем не менее с очень грозной, да, так можно сказать, как он был назван, но и в то же время очень достойной судьбой. О чем нам рассказывают? Сказал Майрбек Вычигаев, историк, автор подкаста «Хроника Кавказа». Это программа «Код города». Оставайтесь с нами, слушайте нас на сайте «Радио Свобода», на основных подкаст-платформах Apple, Spotify, также в соцсетях и на YouTube-канале «Радио Свобода» под названием «Контекст». Делитесь, лайкайте и комментируйте, если находитесь в безопасности. Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. «Радио Свобода».
2: Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
3: Никакого неизбывного зла я совершенно в русском народе не вижу. Люди просто унижены и не осмеливаются бросить вызов тем, кто их унижает.
2: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.
4: Кто из политиков сделает вас богаче?
5: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
6: Я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
9: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
10: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
11: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
12: Будет экономического роста?
11: Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
13: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
14: Какие перемены нужны России?
15: Смена правительства, внутренней политики смена, самое главное. Внешняя, ладно, помогаем всем. Главное, у себя порядок навести.
12: Это же вопрос, что не устраивает людей. Меня устраивает все. Я люблю свою Россию, мне все нравится.
16: Перемены нужны масштабные.
17: Много нужно перемен. Но только не та, которая несет пенсионная реформа. Я категорически против пенсионной реформы.

0: Да никаких, все нормально.
1: Очень серьезные, очень сильные. Нужно изменить систему образования в первую очередь.
0: Глобальные.
2: Я думаю, что перемены, если они нужны, то они нужны в каждом человеке.
3: Очень серьезные перемены, чтобы эта власть, Единая Россия, повернулась лицом к народу, социальным, всем службам.
4: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
5: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
6: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий, 259-й выпуск музыки «На свободе». Сегодняшние хедлайнеры – главная турецкая психоделическая группа «Баба Зула» и их колоритная история. А начнет сегодняшний выпуск американка японского происхождения Мицки. Мицки сейчас одна из самых популярных американских певиц. Продаются прекрасно ее записи, получает она разные премии и так далее. Хотя, в общем-то, девушка достаточно молодая. Ее настоящее имя Мицуки Лейкок. Папа американец, мама японка, родилась в 90-м году, живет в городе Нэшвилле, столице кантри-музыки. Ну, в общем-то, музыка ее — это совсем не кантри, это такой как бы авторский рок. Шестой альбом вышел у Мицки, называется «Laurel Hell», «Лавровый ад», и слушаем с него песню «Hit Lightning».

Мицки из Соединенных Штатов Америки и ее новый альбом «Laurel Hell», который, кстати говоря, по итогам 2022 года признан одним из лучших альбомов года в Америке, номинирован на всякие премии и так далее. Ну, чего никак не скажешь о следующем нашем альбоме, который называется «Im Reich der wilden Tiere», «В империи диких животных», и это очередной, шестой уже по счету, альбом швейцарской гаражной группы «Roy and the Devil's Motor».

Cycle, Рой и дьявольский мотоцикл. Записан альбом был в Англии на студии группы Spiritualized, с которой Рой и его мотоциклы каким-то образом сильно подружились. Ну и слушаем с него песню Tears on My Pillow, слезы на моей подушке. Ну, кавер-версия знаменитой американской лирической баллады.

Roy and the Devil's Motorcycle из Швейцарии. Шталь зовут их вокалиста-гитариста, ну а второй участник группы — это Элиас, который играет на ударных и пиано. Альбом «Im Reich der Wilden Tiere». София Рей — это одна из самых известных аргентинских певиц, а также, в общем-то, и культурных деятелей. То есть она и преподает, она и является каким-то таким общественным деятелем и так далее. Настоящее имя София Эугения Куцавитис, то есть я так подозреваю, что греческого происхождения это аргентинка. Преподает она, кстати, не только в Аргентине, но, скажем, и в Соединенных Штатах Америки. Выступала вместе со знаменитыми американскими музыкантами, в основном такого джазового эксперимента. Ментального направления, в частности, Джоном Зорном. Последний

Последний альбом Софии Рей называется «Умбраль», что означает «порог». Это, насколько я понимаю, примерно пятый ее альбом. И слушаем с него песню «Un mismo cielo», то же самое небо.

0: София Рей «Un mismo cielo» с альбома «Umbrella». Эдриан Краули — это замечательный ирландский сингер-сонграйтер. Родился в 68 году на острове Мальта, но, в общем-то, вся карьера его проходит на ирландско-британской территории. Живет он в Дублине. Да, зовут его, еще раз повторю, Эдриан, не путать с однофамильцем Алистером Кроули, знаменитым английским мистиком и чернокнижником. Девятый альбом Эдриана Краули называется «The Watchful Eye of the Stars» — «Наблюдательный глаз звезд». И с него я выбрал песню «A Shut-in's Lament», то есть «Жалобы запертого».
1: Little bit of sunshine, I watch you on my windowsill, rescued from my nighttime, my visitor, my newfound friend, little bit of golden, straight out of the blue.

spinning at the loop.

Эдриан Краули. Жалобы закрытого с альбома The Watchfly of the Stars. Теперь наш маленький сюжетик сегодняшний, он посвящен альбому Too Late to Pray, The Defiant Chicago Roots. Слишком поздно молиться, дерзкие корни Чикаго. И это юбилейный альбом лейбла Bloodshot Records. Это чикагский лейбл, который всегда ориентировался исключительно на музыку в стиле блюз, традиционный рок-н-ролл, ну и немного кантри-рока. Начался этот лейбл 25 лет тому назад с благотворительного альбома в поддержку чикагских блюзовых клубов. Ну и с тех пор как-то разросся, появились у него свои артисты и так далее. Стал нормальным лейблом. Вот этот вот их первый альбом «For a Life of Sin» ради греховной жизни вышел в 95-м году. Ну, теперь, значит, уже более четверти века лейблу исполнилось. Несколько симпатичных, неизвестных мне артистов имеется на сборнике «Too Late to Pray», в частности, группа «The Dice», которая исполняет песню «Лиза Джейн».

The Dice — это девичье такое гаражное трио, выпустило один альбом, ну и тут в его исполнении песня «Лиза Джейн». И еще одна певица, уже гораздо более известная, ее зовут Келли Хоган, на 65-го года рождения, то есть уже на шестом десятке находится, известна в первую очередь как бэк-вокалистка. В качестве таковой она выступала и с Neko Case, и с группой Decemberists, и с некоторыми другими чикагскими в основном группами, хотя сама живет в Атланте. 4 сольных альбома у нее вышло, последний, правда, уже давно, в 2012 году. Ну и на сборнике «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots» она поет песню «God I Have My Baby Back».

Келли Хоган, Bloodshot Records и их альбом тоже, кстати, в поддержку чикагских музыкальных клубов, который называется «Too Late to Pray the Defiant Chicago Roots». Таким образом, Bloodshot отметил свое 25-летие. Ну, а теперь обещанная «Баба Зула». Самая известная турецкая группа, очень, надо сказать, обаятельная. Мне они напоминают, ну, я даже не знаю, какую-то смесь звуков «Мой аквариум», что ли. Эксцентричная группа. Живут они в Стамбуле. Основана была группа в 1996 году. Главный там человек — это Мурали Эртель, вокалист, играет на гитаре и на сазе. Второй участник группы, который прошел весь ее путь с 96 года, это барабанщик Левент Акман. Ну, остальные участники меняются. Первым треком в исполнении «Бабы Зулы» я хочу поставить «Эротик Адаб Даб». Это коллаборация «Бабы Зулы» с известнейшим ямайским мастером музыки даб по кличке Мэтт Профессор. Кстати говоря, Боря Гребенщиков, по-моему, с Мэтт Профессором тоже кое-что записывал. В оригинале песня «Эротика Хоп» вышла в 1997 году, ну а в 2001 Мэтт Профессор сделал свою версию этой чувственной композиции. Эту, равно как и две последующие песни, я обнаружил на юбилейном двойном альбоме XX, или же, возможно, 20, который вышел в честь соответствующего юбилея турецкой группы.

Баба Зула и Мэтт Профессор, Турция, Ямайка, Эротик, Адаб, Даб. У Бабы Зулы вообще вышло очень много альбомов, все не сосчитать, где-то более десятка, я думаю. Некоторые из них звучали в моих радиопередачах, но я тут обратил внимание на более редкие записи, не альбомные. И это различные коллаборации Бабы Зулы, в частности, с аргентинской певицей Лаегрос, очень известная певица, тоже в нашей программе звучала. Запись 2015 года, называется «Карино, дорогой».

Баба Зула и Лаегро с Кариньо. Запись 15-го года. Следующая запись 16-го года. И опять же это коллаборация, на этот раз с франко-американской группой под названием «De La Yaman» с хорошей вокалисткой Беатрис Валентен. И эта песня называется «Бирсана Бирдебана», что означает «одну штуку мне, одну тебе».

Баба Зула из Турции и Делла Яман. Это группа франко-американская. Песня Берсана Бирдебана. Сборник XX турецкой психоделической группы Баба Зула. Ну и завершу я рассказ о Баба Зула треком с их последнего студийного альбома, который вышел 2 года тому назад. Называется «Дерин Дерин», «Глубоко-глубоко». И выбрал я песню «Керван Йолда», «Караван в пути». Может быть, это не самая эффектная песня на альбоме, но, по крайней мере, ее резать не надо. Большая часть треков там довольно длинная. И вот я сказал в самом начале, что чем-то мне Баба Зула напоминает по духу Мамонова и звуки ему. Вот я думаю, что в этой песне вы, может быть, тоже почувствуете какое-то сходство.

0: Kervan Yolda.
1: Баба Зула, Керван Йолда с альбома «Дерин Дерин». Это последний пока что альбом замечательной турецкой психоделической группы. Будем ждать новых релизов. А пока послушаем шестой альбом ирландской группы «Villagers». «Деревенские жители» — это такой фолк-роковый проект, очень известный, во главе с человеком по имени Конор Джей О'Брайен, который поет, играет на гитаре, сочиняет стихи и еще и на трубе тоже время от времени солирует. Альбом называется «Fever Dreams» — «Лихорадочные мечты», и слушаем с него песню «The First Day».

Villagers из Ирландии, The First Days альбома Fever Dreams. Следующая группа у нас из Финляндии. Это дебютанты, и, на мой взгляд, очень интересные дебютанты. Группа из Хельсинки, но играет такую сильно нордическую музыку. Я не удивился бы, если бы они оказались откуда-нибудь из Лапландии или что-то в таком духе. Saaret — острова, название группы. Дебютный альбом их называется «The Sequence is Glorious» — «Славная секвенция» и песня «Moss Animals» — «Животное во мхах».

Новая финская группа Saret и их альбом «The Sequence is Glorious». Ну что ж, подходит к концу наша сегодняшняя программа. Подписывайтесь обязательно на подкаст «Музыки на свободе». Ну и, естественно, слушайте «Радио Свобода», читайте портал. Там много всего интересного, и далеко не только о музыке. Завершает у нас выпуск.

выпуск итальянский квартет под названием «Маше». И, в общем-то, он совсем даже и не поп, и не рок, и не хип-хоп. В общем-то, это авангардная джазовая музыка. Главный музыкант там — это баритон-саксофонист Алессандро Картеллари. Но также имеется девушка Андрея Кьюни, которая играет на бас-гитаре и поет. Валерио Зуккополи — электронщик. Диего Россо — барабанщик. Второй альбом вышел у Маше, называется «Оксия Каос», вдохновлен марсианскими хрониками Рэя Брэдбери, как написано в буклете. Да, группа, кстати говоря, из Турина, с 2013 года, уже почти 10 лет существует. Слушаем песню «The Watchers» — «Наблюдатели». На этом я с вами прощаюсь. Это был Артемий Троицкий, «Музыка на свободе». Счастливо и до следующей недели.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
2: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
3: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
4: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Кавиардаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка. В Берлине завершилась шумевшая 3 дня русская книжная ярмарка, которую называют также ярмаркой нового тамиздата. В самом деле, российских изданий на ней не было. Ну, разве что я что-то проглядел. Но их не могло быть по определению. Это был издательский смотр, а не магазинный. Московские и петербургские книги на Западе никуда не делись. На Фридрихштрассе в самом центре Берлина русский книжный магазин такого размера, что в Москве могут позавидовать. Правда, и продавщица там с посетителем не здоровается, как когда-то в Тамбове. Но на это приучаешься смотреть с усмешкой. Интереснее другое. Как и прежде, не только продавцы, но и сами книги делятся на свободные и заключенные. Из России время от времени поступают хорошие, интересные, но изувеченные цензурой. Причем изувеченные каким-то ново-старым способом. С вымарыванием слов, строчек и целых страниц черной типографской краской. Появились уже любители, коллекционирующие подобные издания. Какой-то остроумный француз, полистав такую московскую книгу, сказал, будто черной икрой вымазано, и слово для этого придумал – кавиардаж. На берлинской ярмарке кавиардажа не было. Здесь была свобода. Пусть еще только набирающая силу, юная и не слишком опытная. Но у нее все впереди. Берлин, конечно, не одинок. Его старшая сестра Прага, пражская книжная башня, начавшая на полгода раньше. Мы рассказывали о Праге и будем еще говорить. Но сегодня Берлин Бебельплац. Аккуратно говоря, Бебельплац в названии – это дань прошлому году. В годы нацизма на берлинской Бебельплац сжигали неугодные книги, и эта птица Феникс как нельзя лучше символизирует возрождающийся сегодня русский тамиздат. Ярмарка в этом году переехала в район Панков, но Бебель в названии сохранила. Книжный магазин «Муравей» и Ольга Чеснокова вновь были организаторами хэппенинга. Я попросил нескольких участников ярмарки поделиться своими впечатлениями. Мой первый собеседник – держатель электронной библиотеки «Им Верден», житель Мюнхена Андрей Никитин-Перенский. Андрей, я видел ваш пост на Фейсбуке и видел даже, что он был перепечатан Сергеем Чуприниным, главным редактором журнала «Знамя», пост, посвященный вашим впечатлениям о берлинской книжной ярмарке, о ярмарке тамиздата эмигрантских изданий. И вы указали в качестве одной из важных проблем – проблему разницы восприятия литературы, книг и, наверное, всей жизни между поколениями. Вы пишете о тех, кому за 50, и тех, кому меньше 40. Вы действительно считаете это такой вот чертой, которая разделяет людей, читателей?
4: Ну, во-первых, у меня там было, да, 2 поста в Фейсбуке. Первый пост был восторженным, потому что, конечно, я очень благодарен Ольге Чесноковой и всем участникам. Там было порядка 10. Все было очень хорошо организовано, тесно, но дружно. И, в общем, никаких абсолютно негативных ощущений, негативных, тем более, каких-то там событий совершенно не было. Все было великолепно. Вот. Что касается второго поста, я там упомянул и на этом, в общем, сделал мой акцент, но, видимо, этот акцент не совсем многие не увидели. То же самое Сергей Чупринин, потому что он смотрел со своей колокольни. Я сделал акцент на том, что я уехал из России 30 лет назад. То есть это был мой акцент. И еще сказал, что я считаю себя замороженным, застывшим в том 1996 году, когда я уехал. Это и язык, и, конечно, культура, и литература, потому что те приезды в Россию, которые там я осуществлял на пару дней раз там, в 2-3 года, они совершенно никоим образом не снабжали меня всей полнотой информации. То есть на моем собственном опыте, у меня опыт, как это был опыт, может быть, первой миграции особенно заметный, да, но второй, и третий, и четвертый. Вот я из 4-й миграции, и мой опыт – это то, что за вот эти многие годы, когда меня не было в России, а все-таки это был, я уехал в прошлом веке, не говоря уж о прошлом тысячелетии, вот за это время изменилось очень много, и выросло совершенно новое.

0: здоровая молодежь. Я даже это вижу по моим двум детям. У меня два сына, одному 28, другому 17. Между ними колоссальная разница, потому что сын старший, когда был маленьким, еще были видеокассеты, младший уже, когда был маленький, смотрел мультики на айфоне. И поэтому подальше я перешел к тому, что те, кому сейчас 20, 25, 30 лет, что они нас не понимают и не хотят понимать, мы им совершенно не интересны с нашими проблемами, с нашей литературой, с нашей историей. И неожиданно это нашло отклик у многих, и в России тоже, потому что и у тех, кто в России живет и присутствует, и растет вместе с этими новыми поколениями, видимо, потому что действительно какую-то нотку я задел, какие-то у толстых журналов, особенно «Знамени», да, у них есть понимание, что что-то происходит, что они не могут быть современными, не могут к себе привлечь внимание молодежи, вот именно совсем молодежи, да, что те живут какой-то своей жизнью в своей культуре, просто элементарно. Она может нам нравиться, не нравится, но я на самом деле совершенно никого не критикую, никого не хочу обидеть. У них своя культура, у них очень много интересного. Мне это совершенно не интересно, честно говоря. Вот, но я совершенно не критик и не потребитель этой литературы, культуры. И на меня это и не рассчитано, и никто и не рассчитывает на то, что мне будет интересно. Поэтому, собственно, с одной стороны, мы все живем вместе. Вот мой младший сын, он очень живо интересуется Достоевским и Толстым. С другой стороны, он живет совершенно в другом мире, и ему этот Достоевский и Толстой – это как, конечно, литература позапрошлого века.
1: А что все-таки в Достоевском привлекает вашего сына? Чем берет Федор Михайлович?
0: Мне кажется, что именно русской культурой у него вдруг вот проснулось желание лучше узнать Россию. Это никак не связано ни с войной, тем более миром, а это связано с его возрастом. Ему 17 лет, и в 17 лет, я себя помню 17 лет, да, меня тоже заинтересовали очень многие вещи. Меня заинтересовала литература 18 века, да, а его заинтересовала литература 19-го. Вот. И я неожиданно открыл для себя Хераскова и Тредьяковского, а он неожиданно открыл для себя Достоевского и Толстого.
1: Что вы хорошего можете сказать о Берлинской ярмарке? Вы похвалили ее организацию, а вот по сути, а ведь суть ярмарки – это книжки, которые предлагаются. Чем она хороша?
0: Мы четвертый раз встретились, да, это все-таки четвертая ярмарка уже за два года. Уже стало такой некоторой традицией вообще встречаться раз в полгода, раз в год в Праге, раз в год в Берлине. Издатели почти одни и те же. Книг они издали еще больше, то есть вот за эти полгода, прошедшие после Пражской ярмарки, добавилось некоторое количество даже, можно сказать, бестселлеров. Вот. Появились авторы, которых раньше не было, которые раньше печатались в России, а теперь они вынуждены, грубо говоря, печататься здесь. И они, собственно, этим довольны, тем, что они здесь печатаются, тем, что они здесь интересны и их покупают. И ярмарка, конечно, это встреча, прежде всего для меня встреча, конечно, с огромным количеством знакомых и незнакомых людей. Меня, кстати, приятно, очень приятно поразило и порадовало то, что на ярмарке было большое количество переводчиков с русского на немецкий, немцев-переводчиков. У них там была своя, значит, встреча, посвященная переводу. Я, к сожалению, на ней не был, но я знаю, в чем некоторые, да, проблемы перевода. Проблемы, собственно, больше политические, чем литературные. Это вот прежде всего, конечно, вот такая вот большая встреча всех со всеми, но при этом и большое количество публики, огромное количество живущих в Берлине русских людей. Что еще, вот, возвращаясь к первому вопросу, видимо, в Берлине есть большой круг российской молодежи, которая уехала от войны, которые вот это люди другие, да, вот совершенно не в плохом смысле этого слова, а просто другие, с другой вот ориентацией, культурой. Не обязательно это ориентация, прям скажем, а просто вот там это рэперы, это какие-то художники, какие-то авангардисты своего рода, которых здесь в Берлине много, а в Мюнхене их очень мало, поэтому для меня это было, конечно, таким неожиданным явлением. И они живут своим каким-то миром и слушают своих поэтов и читают свои какие-то там тексты и поэтические, и прозаические. Но ярмарка – это большая встреча многих людей, и это праздник, просто праздник.
1: Андрей Никитин-Перенский. на волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Мой следующий собеседник – Евгений Шварц, издатель и владелец магазина «Бабель», открывшегося сперва в Тель-Авиве и теперь успешно распространяющего свои филиалы в других странах. Есть свой «Бабель» и в Берлине. Создалось ли у вас впечатление, что количество эмигрантских книжек за последнее, самое последнее время уже таково, что можно устраивать международные книжные ярмарки, обходясь без российских изданий?
2: Вы знаете, у меня было такое ощущение еще почти 2 года назад, когда случилась первая пражская книжная ярмарка, которая стала, собственно, первой ярмаркой русскоязычных книг за пределами России. И мне кажется, что уже тогда книг было довольно много. За последние 1,5 года их стало, и книг и издатель, безусловно, стало значительно больше, и качество книг очень сильно выросло. И да, конечно, ярмарка, как мы видели, собственно, только что у Берлине, ярмарка прекрасно живет, обходясь книгами, изданными вне России.
1: А что вы думаете вот о такой проблеме? Я прошелся по стендам, по столам, и у всех спрашивал, есть ли московские или петербургские или какие-нибудь екатеринбургские книжки, которые всегда были очень интересны, особенно нон-фикшн. Ни у кого ничего не было, за исключением нескольких книжек ранних лет, то есть уже там 5-летней или там 8-летней давности, а вот новейших не было. Как вам кажется, вопрос, извините, как бы общефилософский такой, общежитейский, а сможет ли эмиграция выжить без вот этой подпитки из России, издательско-книжной подпитки?
2: Да, безусловно, сможет. Давайте, смотрите, давайте разобьем ваш вопрос, если вы не против, на 2 части. Первый вопрос по поводу наличия книг из России. Так как на ярмарке были представлены издательства, которые находятся вне России, со своими стендами, то, естественно, на их стендах были только книги этих издательств. Естественно, российских книг не было. На ярмарке был только один магазин. Я со стыду своему не подходил к этому стенду, поскольку сам
1: магазин,
2: стоял на своем.
1: Магазин «Муравей», да? Правда?
2: «Муравей», да. Вот. И поэтому я не могу сказать, были там книги из России или нет. Но на издательских стендах, естественно, их не было. А что касается подпитки, я, честно говоря, не очень понимаю, что значит эта подпитка. Дело в том, что за последние несколько лет русскоязычные издательства в изгнании, да, как мы это называем, обратили внимание не только на, собственно, русскоязычные тексты, но появилось довольно много переводной литературы. Плюс огромное количество авторов, пишущих на русском языке, живет за пределами России, их становится больше. Поэтому я уверен, что подпитка не нужна и не нужна будет.
1: Да, то есть вы считаете, что, скажем, мемуарные серии, там, я не знаю, нового литературного обозрения или даже сами номера журналов нового литературного обозрения, книги, которые выпускаются журналом «Звезда» или другими издательствами, что они, или издательством «Время», прекрасное издательство, они не интересны уже изгнанникам в эмиграции?
2: Почему? Они очень интересны, но я сейчас говорю с позиции издателя.
1: Да-да, конечно, я понял ваш.
2: Мне как издателю подпитка из России не нужна. Я как читатель, безусловно, читаю любые хорошие книги. Мне абсолютно все равно, где они изданы. Ну, за редким исключением издательств, которые просто я не читаю в силу идеологических соображений, даже если среди их книг появляется что-то приличное.
1: А если хороший текст из Москвы придет к вам, как к издателю, с просьбой выпустить книгу, вы это сделаете?
2: Если этот текст будет достоин того, чтобы мы его издали, да, безусловно.
1: То есть такого рода подпитка возможна, правда?
2: Такого рода подпитка возможна, пока этого не было, пока тексты, которые к нам периодически приходят из России, нас в силу разных причин не устраивают. У нас сейчас выходит книга, я просто не хочу пока не говорить, но выходит книга одного автора, с которой мы начинали работать, когда он был еще в России, но довольно быстро ему пришлось из этой страны уехать.
1: Какие у вас общие впечатления от берлинской ярмарки? Какие книги вас заинтересовали? Можно ли как-то определить курс вот этого нового корабля?
2: Что касается впечатлений, мне очень понравилось. Мне кажется, что берлинская ярмарка учла пожелания ее участников прошлогодние и стала значительно лучше, значительно интереснее, удобнее как для издателей, так и для посетителей. В этом году была прекрасная программа,

0: Касается книг, вы знаете, мне сложно, потому что я еще пока только продолжаю осмысливать то обилие книг, которые я увидел. Я бы хотел, ну вот для себя выделить французское издательство «Edition Turgenev», которое, во-первых, выпустило несколько очень хороших книг вот прямо к ярмарке, а во-вторых, если вы видели, у них каждая книга — это просто какое-то произведение издательского искусства. Они очень красивые, мне это очень нравится. Мне очень нравится, как работает издательство «Иси Аверлак», какие у них появились книги за последний год. Мне стало значительно интереснее за ними наблюдать, и целый список книг я выписал для себя, которые мне бы хотелось почитать. Вот, мне интересно смотреть на за нашими коллегами и друзьями из Видим Букс, которые тоже выпустили к ярмарке несколько очень ярких книг. Ну, то есть, на самом деле, я могу перечислять дальше. Все издательства подготовились к ярмарке, и так точно так же, как много лет назад российские издательства готовились к ярмарке нонфикшн, и именно к ней выпускали какие-то свои главные хиты. А вот происходит примерно то же самое, это все очень симпатично. А что касается курса, мне кажется, пока говорить рано, я вообще надеюсь, что этого курса не будет, потому что мне хочется, чтобы книги были очень разными. Ну, иначе будет скучно просто. Точно так же, как и внутри каждого издательства книги довольно разные, точно так же и издательства отличаются друг от друга, и уже видно, уже даже сейчас, по прошествии нескольких лет, книги разных издательств узнаются. Это очень приятно.
1: Что приготовили вы? Что у вас такое самое вкусное за последнее время выпущено?
0: Вы знаете, мы вот буквально к ярмарке выпустили несколько книг, которыми мы очень гордимся. Ну, мы гордимся всеми нашими книгами, но говорим вот сейчас о новинках. Прежде всего, это, конечно, книга Армена Захаряна, которая называется «Письма темных людей». Это его знаменитая лекция, немного исправленная и дополненная, и, главное, снабженная очень большим комментарием. А во-вторых, это, как мне кажется, блистательная книга классика русскоязычной израильской литературы Давида Маркиша, которая называется «Мальчик Юра». Это такая полуавтобиографическая фантазия на тему биографии Юрия Олеши. Дело в том, что Давид Маркиш и Юрий Олеша были знакомы, и Олеша был первым читателем ранней прозы Маркиша. И вот сейчас, спустя годы, классик написал такую сказку, которая, ну, у нее есть подзаголовок «Мираж на фоне мифа». Это действительно фантазия, основанная на биографии Олеши. Очень трогательная, очень красивая, грустная книга. А в-третьих, это условно-подростковая, слово «подростковое» беру в кавычки, поскольку я давно, не являюсь подростком, с огромным удовольствием прочитал эту книгу и раздаю ее всем своим знакомым. Книга дебютантки Анны Горовиц, такой французской художницы. Это первая ее первая фикшн-книга. Она называется «Мы были здесь», слово «были» зачеркнуто. Это такая, Антон Долин назвал это готической сказкой. В общем, это такая сказочная немножко история о переживании и проживании войны, о том, как жить с ощущением, что война, вот она есть, она вокруг тебя, она тебя касается. Довольно страшная, тяжелая книга, которая дает надежду в том конце. Это вот три книги, которые мы сделали прямо к ярмарке и которыми мы очень гордимся. И одна книга, которая вышла чуть раньше, но которую мы презентовали как раз на ярмарке. Книга называется «Озарение молнии». Написал ее антрополог Михаил Башкиров. Книга посвящена шаману-воину Александру Габышеву, как вы помните, который несколько лет назад собрал свое такое небольшое воинство и шел в Кремль, шел в Москву, чтобы изгнать из Кремля демона. А Габышев сидит сейчас в том, что называется психушка, а Михаил Башкиров вместе со своей женой, они снимали фильм про вот это шествие, как сказать, про это путешествие, я не знаю, и довольно глубоко погрузились во всю эту историю. Они месяц шли вместе с этим воинством, потом еще несколько месяцев провели вместе с ними в Якутске и общались с ними, с кем-то даже подружили, наладили какие-то отношения. Вот. И мы эту книгу сделали совместно с Straightforward Foundation, за что им большое спасибо. Это удивительная книга. С одной стороны, это такое антропологическое, довольно серьезное исследование, которое касается не только и не столько шаманизма, сколько истории Якутии, их очень тяжелых взаимоотношений, как мы понимаем, Якутии и России. А с другой стороны, это очень личное высказывание, поскольку, ну вот, Михаил Башкиров был там, все это видел, и вот он пишет об этом, продираясь сквозь такую сибирскую хтонь. Настоящий, очень интересный такой исторический опервелок.
1: Евгений Шварц.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Кавиардаш и свобода. Книжная ярмарка Берлин-Бебельплац», прошедшая с 1 по 3 мая. Выставка нового русского там издата. У микрофона Иван Толстой. Борис Беленкин, библиотекарь общества «Мемориал», постоянного участника книжных ярмарок. Борис, берлинская книжная ярмарка, кажется, показала, что можно обходиться без российских изданий, и на Западе в последнее время издано беженцами, релокантами, эмигрантами так много книжек, что можно устраивать одну ярмарку, другую, третью. Есть ли у вас похожие ощущения?
1: Ну, похожего ощущения нету. Я имею в виду ощущение, если говорить в сравнении с российскими изданиями, поскольку я уже к стыду или не к стыду своему, но рынок издательский, так сказать, рынок изданий российских даже на тему и не интересующих меня или близко к этому, я не вполне в курсе этого рынка. То, что до меня доходит, что я вижу, это вполне интересно. И я думаю, сравнивать, я бы не стал их сравнивать. Я могу сказать так, что те издания, те издательства и те издания, которые принадлежат сегодняшнему зарубежью, их вполне хватает, они вполне самодостаточны, чтобы быть представлены вот на таком, в общем, очень заметном книжном форуме.
0: У меня создалось впечатление, что сегодняшняя эмигрантская продукция – это все-таки фикшн, это поэзия, это проза, это какая-то эссеистика, а вот того, что наполняло интеллектуальные книжные магазины в России в последнее время, то есть книг по истории культуры, серьезных научных исследований, серьезной эссеистики, так сказать, не художественной эссеистики, а вот культурологической, вот с этим пока что кажется не очень, хотя нынешняя эмиграция по интеллектуальному уровню стоит необычайно высоко, уж по крайней мере она стоит не ниже, чем первая волна столетней давности. Есть ли у вас такое ощущение?
1: У меня такое ощущение. Это что значит ощущение? Здесь дело не в ощущении, а как бы в фактологии. Да, это абсолютно то, что вы, Иван, говорите, это абсолютно бесспорно, это очевидно. Другой вопрос, что причины этой очевидности для меня, скорее всего, кроется не в какой-то неспособности, какой-то нехватке там чего-то или кого-то, а скорее в представлениях сегодняшних зарубежных, русских, зарубежных издательств, в представлении о том, что хочет рынок, что будет в читательском или, как сказать, на читательском рынке востребовано.
0: Ну и, наверное, просто слишком молода эта новейшая эмиграция, да?
1: Безусловно, все-таки давайте те издания с фундированным содержанием культурологическим еще очень важны. Я бы добавил сюда не только культуру, а и науки, ну, гуманитарные науки, как истории, и не только социология, антропология. Это все все-таки требует некоторой, ну, элементарной такой традиционности, что ли. Вот если в России эти издания, скажем, этот процесс, он более или менее накатан уж точно последними там двумя десятилетиями, и мы понимаем, о каких сериях книг, о каких издательствах мы говорим и так далее, все-таки здесь за несколько лет, там 5, 6, 4, 3, 2 года существования тех или иных издательств, все-таки накопить даже не опыта, заполнить издательский портфель, найти авторов и так далее, да и, если честно, подготовить публику к этому, это все-таки слишком маленькое время.
0: Расскажите, пожалуйста, о том, как издательство и вообще сообщество «Мемориал», которому вы принадлежите, и я напомню, что вы библиотекарь «Мемориала», как собирается воспользоваться нынешними свободами, нынешней политической ситуацией, в которой «Мемориал» находится?

0: остаться в изгнании. Что в программе? В издательской программе.
1: Ну, а в издательской, понимаете, мы сразу же надо оговориться, Иван, что мы не издательская институция. Мы историко-просветительская или правозащитная. Да? Там часть занимается историко, одни занимаются историко-просветительской деятельностью организации, находящейся за рубежом, другие правозащитной, третьи и тем и другим. Но издание книг является все-таки таким производным от этой деятельности. Это очень важно понимать. Она не столь интенсивна, и не издательская деятельность является приоритетной. Так было и в России. Это изданий мемориальских было много, даже очень много, но они все-таки были как результат работы и результат деятельности. Что касается того сегодняшнего дня, вот на ярмарке были представлены документы нашего архива, который собирается в Германии в организации Zukunft Memorial. Эти документы, эти находки, которые мы предполагаем подготовить и к изданию, и издать. Надеемся издать. И вот это, например, такие документы мы представили, и мне кажется, это был такой удачный опыт, а главное, он привлек внимание, он вызвал интерес, это очень важно. Ну и еще, ну, что у нас был представлен только что вышедший сборник пятых чтений памяти Арсения Рогинского. Он был на нашем стенде, этот сборник. А так мы живем будущим сегодня и надеемся, что в ближайшее время, в ближайший год мы как-то более интенсивно будем и на издательском поле, так скажем, представлены.
0: Борис Беленкин, библиотекарь мемориала. Я обращаюсь в Париж к Аглае Ашишовой, руководительнице Тургеневской библиотеки и заведующей русским отделом Большой парижской библиотеки «Бюляк». Существует взгляд продавца, существует взгляд издателя и взгляд покупателя. Но есть совершенно особый профессиональный взгляд. Взгляд библиотекаря, у которого стекаются в его руках, на его столе, на его книжных стеллажах, стекаются всевозможная книжная продукция. Какое у вас ощущение? Где, в какой точке, на какой кривой, в каком направлении движется эмигрантская книжная продукция? Что с ней происходит от ярмарки к ярмарке?
2: Да, спасибо за вопрос. Этот взгляд библиотекари не всегда принимают во внимание и издатели, и иногда авторы. Смотря с чем сравнивать. Да? Сейчас у нас появляется книжная ярмарка в Берлине, в Праге. И между каждой вот практически полгода расстояние разделяет одно и другое, между ними появляются новые издательства. Появляются новые точки, которые библиотекарь должен держать в голове, чтобы следить за теми новинками, которые появляются. Разнообразие жанров. И в то же время я, как библиотекарь, думая о том, как ставить книги, вижу, что, например, в этом году у некоторых издательств появился маленький формат книги. Практически вот контрабандный формат а-ля посев, если вы хотите, если вы помните эти книжечки. И ощущение, да, что еще больше, еще дальше, еще внимательнее придется работать, смотреть, и что нашим читателям надо давать полную картину. Например, вот в Тургеневской библиотеке мы собираем новый там издат и понимаем, что надо искать финансирование для того, чтобы покупать эти книжки. Настолько продукция увеличилась, настолько больше стало появляться новых изданий.
0: Как, по-вашему, нужно правильно выстроить отношения с читателем, как давать знать читателю в зарубежье о том, что появляется. Ведь очень мало какой-то справочной специализированной литературы, литературных бюллетеней. Помните, раньше даже в Советской России было книжное обозрение и другие там журналы, какая-то периодика. Можно было радиопередачи использовать для рекламы. Что делается в этом смысле в эмиграции? Правильно ли делается то, что делается?
2: Ну, сложно говорить, правильно или неправильно. Делается то, на что у многих хватает сил, а у многих не хватает сил. Я могу просто сказать, зачем я слежу. Конечно, это сайт и телеграм-канал.

0: слова вне себя. Но, например, нонфикшена там вы не найдете. Это замечательный фейсбук Евгения Когана из «Бабель Тель-Авив», который успевает обозревать книги. Это сайты издательств, но это моя уже профессиональная наклонность, да. Конечно, сейчас особым цветом расцвела культурная программа и в библиотеках, и в книжных магазинах, да и сами салоны и книжные ярмарки, я думаю, тоже выросли из этого понимания, что надо позволить читателям узнать о том, что для них производится. Ну и, конечно, в очередной раз мы все весело посмеялись с издателями над утверждением, что бумажная книга никому не нужна. То-то люди уходили с полными сумками, тяжело набитыми книгами. Конечно, интернет упрощает такое информирование, но о подобном книжному обозрению издания уже давно идет речь. И я думаю, что постепенно, если продолжится такое же бурное развитие нового там издата, постепенно что-то должно появиться, конечно.
1: Как бы вы оценили с эстетической точки зрения, с точки зрения оформления иммигрантские издания, мы знаем классическую, так сказать, скромность и аскетизм изданий первой волны эмиграции, несмотря на то, что художников было там уйма, мы знаем более чем скромное оформление изданий второй волны эмиграции, дипийских книг, расцвет книжной обложки у третьей волны эмиграции, там, у четвертой. А что делается сейчас? Вот, побывав в Берлине на книжной ярмарке, я видел многоцветие того, что представлено. Да. Но удовлетворяет ли это многоцветие вас, просто с эстетической точки зрения? Цветов много, а слагается ли из них хороший букет?
0: Я думаю, что пусть каждому на свой вкус. Я понимаю, что иногда, да, берешь книгу, и до того, как ее раскрыть, можешь смотреть на обложку, либо слишком кажущиеся цветастые, либо наоборот, в этом потоке издатель, понятно, старается выделиться. Нет, тут я не скажу, чтобы я судила, что что-то с точки зрения вкуса, да, у меня свой вкус, и есть полно людей, у которых совсем другой вкус. То, что я на что я обратила внимание, например, это гораздо чаще встречающиеся издания в двух вариантах, в мягкой и в твердой обложке. И это уже тоже подход к читателю, который готов платить дороже за более крепкий переплет или хочет нести более легкую книгу у себя в сумке. Но, правда, да, иногда и у меня случается, возвращаясь к цветам, случается такой странный момент зависания и сомнения в своей памяти, потому что, я не знаю, вот книга Евгении Шварц и Натальи Громовой вышла с синим обрезом в твердом переплюте и с обычным обрезом в мягком. И здесь я поделюсь таким ощущением библиотекаря, когда начинается сбой в программе, и ты думаешь, я это покупала или нет? Я это заказывала или нет? Да, так что издатели не щадят. Библиотекари, им надо перепроверять свои воспоминания.
1: На берлинской книжной ярмарке я практически не видел московских, петербургских или екатеринбургских изданий. А мы прекрасно знаем, что издательства продолжают в России свою работу, выпускаются интересные книги. Если не в фикшн, то уж в нон-фикшн точно, потому что историки делают свое дело, документов, архивных материалов выше крыши. И книги, естественно, поступают в магазины. Поступают ли они в вашу библиотеку сегодняшние книги из России?
0: Да, конечно.
1: На чем вы делаете упор?
0: Сейчас я, например, делаю упор на публикации архивных источников, потому что исследователи к ним не имеют больше доступа. Есть библиотеки, как La Contemporaine, например, в Париже, которые покупают даже какие-то издания в качестве, чтобы они служили источником для будущих исследователей. В мою университетскую библиотеку, где я заведую русским фондом, я такое скорее беру в дар, но не трачу на это деньги. Но и, конечно, есть и академические издания, которые продолжаются. Хотя, конечно, видно, как тематика сокращается, как названия некоторых издательств уходят просто из каталогов поставщиков. И с большим вниманием смотришь на то, что выходит, но

Если вы следите за новинками книгоиздания, вы знаете, что даже те книги, которые переиздаются сейчас, иногда незаметно уменьшаются в размере, потому что по фразе, по другой проходит изъятие.

0: например, какое-то новое издание, да, в практике, например, библиотек Читалин раньше было купить новое издание, потому что оно новее и свежее, и может быть больше. А сейчас в России зачастую новое издание будет чуть меньше. Поэтому я всегда напоминаю, что зарубежные библиотеки, зарубежные хранилища становятся таким музеем, если хотите, книжного издательства. То, что будет изъято из библиотек и магазинов в России, спокойно сохранится в университетской библиотеке где-нибудь в Париже или в Нью-Йорке. Да, там типа сочинений Троцкого без единого вымаранного имени.
1: Аглая Ашишова. «Кавиардаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Политолог Александр Морозов живет в Праге. Я попросил его поделиться впечатлениями о трех майских днях в Берлине. Наблюдаете ли вы какие-то тренды, какие-то направления от ярмарки к ярмарке? Я знаю, что вы регулярно бываете. И если есть такое направление, то куда движется русский издательский эмигрантский мир?
2: Ну, во-первых, он явно переживает какой-то взрывной подъем. Особенно это заметно сейчас в годы войны, то есть, а тем более в последние два года. И ответом на этот взрыв книгоиздания на русском языке за пределами Российской Федерации стало то, что у нас сейчас уже, я бы сказал, четыре книжные ярмарки. Вот мы только что были на берлинской книжной ярмарке «Бебельплац». Она проходит второй год. Одновременно у нас сейчас есть еще первая стартовавшая «Пражская книжная башня», ярмарка в Праге. Большая, такая же, как в Берлине по объему. Но плюс к этому уже сейчас возродилась Тургеневская библиотека в Париже, переживает некоторое возрождение, на ее базе начался тоже книжный фестиваль «Базаров». Плюс к этому издательство «Видим Букс» со своей стороны начало проводить такой кочующий книжный фестиваль, проведя первый в Амстердаме и затем в Испании. Вот ожидается тоже и в этом году, возможно, еще один. И здесь разные концепции, безусловно, у организаторов этих книжных ярмарок и книжных праздников. Но при этом есть, конечно, нечто общее, а именно присутствие, во-первых, издательств. Издательства стремятся себя представить. Вот сейчас на Берлинской ярмарке, на Бебельплац, мы знаем, что было больше 30 издательств, 12 литературных журналов, редакции представлены. И самое важное, может быть, здесь вот что, что книга как таковая, она как бы окружена теперь каким-то веером институций разного рода. То есть что имеется в виду? Скажем, книга – это не просто полиграфия и дистрибуция, но это, скажем, и связь с драматургией, с театром, потому что те книги, которые представлены на ярмарке, это зачастую книги, которые ставятся как спектакли на европейских площадках. Или это книги, которые... Или, например, это система питчинга, так называемого. То есть, благодаря ярмаркам и на ярмарках эти питчинги происходят, когда, скажем, как это было на Пражской книжной башне, приглашают и российских авторов, и чешских переводчиков, и чешских словистов для того, чтобы возникло такое, ну, общее поле представления о том, что имеет смысл переводить, что видят те, кто пристально наблюдают за литературой. И сейчас и в Берлине тоже был такой питчинг. Но надо сказать, что в Берлине также было заметно, скажем, ну, в силу специфики Берлина, если сравнивать с Прагой. Все-таки Берлин очень насыщен гуманитарным студенчеством. Два университета, Фрай и Гумбольдт. И поэтому не случайно, что была сильная переводческая секция на берлинской ярмарке. Присутствие переводчиков и, конечно, очень заметное событие, скажем, презентация сборника стихотворений Георга Тракля, которую представлял Алёша Прокопьев, который, собственно говоря, и перевел Тракля в полном объеме. Это большое событие. Но и не только. Плюс к этому на берлинской сейчас ярмарке, конечно, очень заметна была детская литература, что вполне объяснимо. И плюс я бы отметил, конечно, еще такое мощное присутствие поэзии, новой поэзии. Во многом это связано с тем, что присутствовал Дмитрий Кузьмин, который издает журнал «Воздух» и который является таким своего рода куратором, что ли, такого свободного поэтического.

0: критического процесса многие годы, организуя литературную критику вокруг поэзии, дебаты вокруг поэзии и участвует в премиях вокруг поэзии. Одним словом, вот здесь такая была берлинская специфика, но надо сказать, что вот все эти институции очень важны, потому что это и формирование новых литературных премий, скажем, премия «Дар» присутствовала и в Берлине, она присутствовала и в Праге на ярмарке, премия «Просветитель», которая очень важна и которая возродилась уже за пределами страны. Плюс к этому очень важно, что возникают своего рода такие новые сети дистрибуции. Они быстро-быстро у нас развиваются, и они становятся площадками, культурными площадками. Что я имею в виду? Книжный магазин «Бабель» начинался с одного магазина в Израиле, в Тель-Авиве, но сейчас этих магазинов уже, если я правильно помню, 4. То есть есть еще в Хайфе, затем открылся в Берлине «Бабель», а теперь уже и в Вене. И на каждой из этих площадок происходит презентация новых книг, встреча с авторами. То есть возникает, и буквально за 2-3 года сформировалось большое и разнообразное культурное пространство.
1: Александр, а есть ли у эмиграции в целом некая общая, не знаю, задача, философия, платформа?
0: Да, это такой очень острый и интересный вопрос, потому что вопрос о задачах эмиграции примерно в такой форме ставился еще в первой эмиграции, и есть знаменитая статья Федора Степуна, которая была в самой эмиграции в свое время в 20-е годы воспринята как революционная по подходу, как раз о задачах русской эмиграции. Как раз в этой знаменитой статье Федор Степун формулировал свою главную идею, что нужно отказаться от внутренней привязки к тогдашней России, то есть к большевизму, перестать себя бесконечно отстраивать от большевизма, ждать конца большевизма и мыслить себя просто как некоторое новое культурное целое, имея в виду русскоговорящую эмиграцию. Сейчас момент, когда можно сказать следующее. Я думаю, что если говорить о культурной части эмиграции, а у нас надо сказать, что в эмиграции есть разные как бы кластеры. То есть есть политический кластер, у него какие-то свои задачи. Есть правозащитный кластер, подчеркнем, у него свои задачи, он очень важен. Есть кластер, связанный с независимой журналистикой, то есть с медиа. Там журналисты-расследователи, там публикуются очень качественные лонгриды, существуют свои две журналистские премии. Это такой кластер. Есть также, не перечисляя все остальное, есть, можно сказать, культурный кластер. К нему очень плотно примыкает, помимо книгоиздания, академическая гуманитарная наука и вообще образовательные программы. И все, что связано с преподаванием русского языка и литературы. А в центре находится, собственно говоря, авторский процесс. То есть надо сказать, что авторы, конечно, здесь не может быть никакой общей культурной политики. Потому что автор. Это человек, который реализует свою персональную литературную или исследовательскую стратегию. И мы можем только с радостью благодарить автора за то, что он такую стратегию выбрал, исследует ей. И, собственно говоря, чем длиннее такая литературная стратегия, тем она, ну, как бы сказать, питательна и для читателя тоже. Потому что мы, конечно, всегда хотим прочесть еще новую книгу автора, который нам показался очень важен. Ну, так, например, могу сказать о себе, что когда-то я прочитал первую книгу Ксении Букши, и сейчас с огромным интересом, благодаря, собственно, премии «Дар», ее шорт-листу, прочел и новую книгу Ксении Букши. То есть из этого я привожу в качестве примера такого слежения интереса к длинной литературной стратегии. Но общая задача, если говорить об общей задаче, то, в общем, если подытожить, может быть, дискуссии, которые шли, собственно, на Берлинской книжной ярмарке, а до этого они же шли и на Пражской книжной ярмарке, и я не сомневаюсь, что в сентябре эти дискуссии о культурной миссии эмиграции, они будут продолжаться и в Праге, на Пражской книжной башне в сентябре, то если так подытоживать, можно сказать, что тут есть три темы. Первое – это то, что культура в эмиграции – не может себя постоянно мыслить в качестве некоторой тени от метрополии, от культурной метрополии. Ну, и это, в общем, по-своему правильно. То есть я эту линию поддерживаю. Почему? Потому что, скажем, у нас в российской литературной истории, культурной истории есть фигуры, которые десятилетиями жили за пределами страны и не возвращались в нее. Они реализовывали свои длинные стратегии, как Герцен или Набоков, или Бродский, который не поехал обратно в Россию, не говоря

0: уже о многих и многих деятелях театра и так далее. Сильные фигуры, независимо от метрополии и от того, что происходит в метрополии, они продолжали свою творческую линию и очень успешно. Но, тем не менее, подчеркну, есть и те, кто говорит, что связь с метрополией необходима, в той или иной мере, языковой метрополией, и это тоже точка зрения. Вторая линия важная заключена в следующем. Русский язык перестал быть только языком внутрироссийским. И Москва теперь в условиях войны, которую она развязала, она является очень слабым и очень плохим держателем русского языка, потому что... И об этом много говорилось во всех выступлениях, собственно говоря, на Берлинской ярмарке и на Пражской тоже. Говорилось вот о чем, что Россия как бы занимается порчей языка. И в этом смысле слова, когда мы говорим о системе преподавания русского языка за пределами страны в том числе, это не может больше ориентироваться на Москву. И поэтому сейчас очень было интересное событие. Дима Зицер, педагог, на встрече с учителями русского языка и литературы в Берлине предложил создать новую ассоциацию. Я это очень поддерживаю и поддерживаю сам ход этой мысли. И третий важный момент, связанный с этой культурной миссией эмиграции, он, конечно, заключен в том, что это, конечно, очень простая вещь, очевидная. Литература и язык существуют вне цензуры за пределами страны. В то время как внутри России за два этих года просто набухает и набухает самая анекдотичная, грубая цензура и навязывание самоцензуры, происходит какая-то просто чистка внутри литературы. Здесь, за пределами страны, имеется возможность свободного развития любого голоса и любой темы. И поэтому чрезвычайно важно, что на Берлинской книжной ярмарке представлен просто весь спектр сейчас молодой литературы и молодого голоса. Можно сказать уверенно, что половина из того, что представлено на Берлинской книжной ярмарке и на всех остальных наших ярмарках, половина этого в России уже невозможно ни в книжных магазинах, ни, так сказать, тем более в живом обсуждении, в живой дискуссии. Так что миссия здесь такая. Противостояние цензуре за счет неподцензурной литературы. Русский язык свободный от идеологической порчи, которую навязывает Кремль. И уверенность в том, что культурная миссия сегодня не зависит от локации. То есть неважно, находитесь ли вы в Венесуэле, сидите в Аргентине, в Берлине или, так сказать, во внутренней эмиграции в Перми, вы примерно находитесь в одном культурном пространстве. В этом плане нет такой степени стены, которая существовала в период Холодной войны. Ну, из-за, конечно, сетевых связей во многом, из-за современных сетевых связей. Может быть, это оборвется, но на данный момент это так. Поэтому дело не в локации, а, так сказать, в силе голоса.
1: Александр Морозов. Мой последний собеседник – поэт и эссеист Дмитрий Макаров, бывший петербуржец и москвич, ныне один из самых активных участников культурных событий в Париже и других европейских столицах. Дмитрий Макаров сделал, казалось бы, невозможное. Он вдохнул новую жизнь, новые силы в почтенное, но как-то увядавшее в последние годы знаменитое издательство «Имко Пресс». В помещении парижского магазина вновь проходят литературные вечера, звучат стихи, готовятся новые книги. Дмитрий Макаров. До войны, еще до Второй мировой войны, в «Имко Пресс» была поэтическая, не очень долговечная серия, где выходили такие маленькие книжечки. Одна из них, например, стоит у меня дома на полке, это сборник Зинаиды Гиппиус, но были и другие. Конечно, гораздо более известная и доступная покупателям была серия, появившаяся в 70-е годы, посвященная классикам русской поэзии. И вот теперь вы продолжаете возобновляете поэтическую серию в парижском знаменитом издательстве «Имко Пресс». Расскажите, пожалуйста, прежде всего, о преемственности идеи, о том, как связаны те поэты, которых вы сегодня собираете и лансируете, с теми, которые прежде были в поэтических сериях «Имко Пресс».
2: Спасибо большое за этот вопрос. Для меня «Имко Пресс» оказалась вторым домом в Париже за вот эти последние несколько лет, которые я живу в столице Франции. И когда я вошел в такой тесный контакт с Меланией Струверакович и со всеми сотрудниками «Имки», то я увидел, что в целом последние годы не было, собственно, русскоязычных книг, изданных в «Имке». И в каком-то смысле они продолжали переиздавать и продавать те книги, которые

0: создавались еще в 70-е и 80-е годы. Среди них самый, наверное, популярный и востребованный как раз и была серия «Избранная поэзия», так называемая. Очень интересная серия, в которой в формате примерно 100 стихотворений и плюс предисловие от составителя знакомились русскоязычные читатели в Европе, во Франции, в Париже с текстами классиков, как бы с таким с наследием классиков в удобной и достаточно доступной форме. Но это осталось в прошлом. И все-таки мы говорим здесь о текстах поэтов, которые уже давно ушли. Я же, как куратор литературного проекта, пришел в книжный магазин в 5-м округе, как называется, «Les Éditeurs Réunis», и предложил приглашать поэтов, сегодня заметных поэтов, существующих живых поэтов, которые бы говорили у нас не столько о себе, сколько о других авторах. И таких встреч прошло уже 15, и логичным продолжением этих встреч стал выпуск сначала антологии, которую мы сделали, так и называется «Поэт и время», как и мой проект. И естественным образом мы пришли к тому, что нужно возрождать серию поэтических сборников в «Имко-пресс», но уже не обращаясь к поэтам ушедшим, а все-таки имея счастье работать с поэтами живыми, которые мы сами могли составить свой канон, если угодно, вот, и пригласить по своему выбору автора вступительной статьи. Вот. Так что это серия, которую мы сегодня возрождаем, она будет также называться «Избранная поэзия», но есть как бы и сходство в формате, да, 100 стихотворений избранных текстов плюс предисловие, и существенное различие. Вот я бы сказал, что это очень, очень важно. Мы сегодня говорим о избранных текстах поэтов наших современников.
1: Есть ли у вас, как у составителя и участника издательского процесса, соиздателя, есть ли у вас какая-то собственная художественная философия, с которой вы отбираете тех или иных авторов? Есть ли некий месседж, простите за выражение? Есть ли некая задача времени? Ведь у вас называется вот этот первый сборник, антология называется «Поэт и время». Есть ли у вас ощущение времени и в чем его формула, если можно попросить?
0: Я бы сказал, что начали мы, наверное, без особой формулы, да, потому что это был живой процесс. Хотелось вот в этой новой такой военной реальности просто предоставлять возможность талантливым авторам на наш вкус, приглашенным, отобранным, выступать. Но когда я выступил с идеей, чтобы мы выпустили сборник «Поэт и время», то я попросил авторов... 8 человек, 8 авторов, которые у нас первыми выступали в этом проекте, чтобы они дали тексты последних 3 лет. То есть у нас в этом сборнике «Поэт и время» все стихи написаны уже после 22-го года. Даже, по-моему, с 23-го там начинаются первые тексты. Поразительным образом это стало такой матрицей времени. Очень разные поэты... Мария Степанова, например, и Наум Блик не могли бы, наверное, даже оказаться в одном сборнике прежде. Ни по эстетике их текстов, ни просто по даже статусу, да, который они имеют в литературном сообществе. Однако их стихи оказались, все тексты этих авторов оказались созвучны и удивительно как-то зарифмовались. Там есть общая тематика. Там, ну, например, в стихах Марии Степановой, в стихотворении Марии Степановой, в стихотворении Анны Аркатовой звучит вот эта тема комфортного такого существования людей в современных городах, которые не ждут ничего плохого, которые живут обычной такой обывательской жизнью, и вдруг происходит трагедия, падает бомба или происходит какой-то разрыв, разрыв с прошлым. И я бы сказал, что сегодня, обращая уже внимание на те тексты, которые читаются поэтами у нас в книжном магазине и потом попадают в антологию, а потом попадают уже и в избранные тех поэтов, которые мы приглашаем, я вижу, что это один из главных лейтмотивов, наверное, нашего времени. Удивительный вот этот контраст между мягким, сонным таким существованием современного европейца, да, человека вот европейской цивилизации со всеми удобствами, что называется,

0: является. И вот этой вот реальностью, жестокой, чудовищной реальностью, которая ворвалась в жизнь. Мне кажется, что это проходит через все тексты, которые мы публикуем.
1: Дмитрий, можно ли себе представить хотя бы теоретически, подчеркиваю, теоретически, что в России, в метрополии появляется поэт с философской лирикой, то, что иногда называли в учебниках с пейзажной лирикой. То есть я хочу подчеркнуть, что совершенно не актуальные стихи, да, они не отражают окружающую современность, но исключительно внутренний мир самого автора, чтобы эти стихи появились в вашей серии, стали бы таким томиком. Теоретически, вы знаете, это возможно?
0: У нас есть все-таки два разных, да, здесь направления. «Поэт и время» — это антология современных текстов, написанных вот за последние несколько лет. И я думаю, в этой антологии это невозможно. Я просто не представляю себе ни одного чувствующего сегодня человека, у которого в этой пейзажной лирике не появится, не прозвучит так или иначе вот эта тема разрыва этого произошедшего. Если мы говорим об избранном, да, мы готовим в этом году избранное Дмитрия Веденяпина и избранное Марии Степановой, они выйдут, соответственно, в сентябре и в декабре, то там, конечно, мы говорим о текстах за 30-40 лет творческой работы, и, естественно, там разные стихи.
1: Один из восьмерки славных в сборнике «Поэт и время» — Дмитрий Макаров. Я хочу попросить вас, Дмитрий, прочесть какое-нибудь ваше собственное стихотворение.
0: Стихотворение «Вечер». Еще чуть-чуть, и ночь придет в купальню. Немного я ее опередил, а больше, видимо, не спустится никто по лестнице витиеватой, длинной, столь неудобной, что невольно спросишь, да человек ли сотворил ее, да для людей ли? Некому ответить. Я один. Сказал бы, с морем я наедине, но это романтическая глупость. Море может с одним лишь небом быть наедине. А маленького голову мужчину, сидящего на раскаленном камне, оно не замечает вовсе. Что этот русский адриатики? И что и были греки, финикийцы, лангобарды, которые когда-то тоже высаживались в этих бухтах, соскакивали с кораблей и принимались убивать и грабить. Но это если море в настроении. Иначе ведь если буря, по-людски не пришвартуешься и не пограбишь, не поубиваешь по-человечески. Но финикийцы больше не придут, и римляне, и греки не придут. Венецианцы и венецианцы. Они не пережили шторм. Вот я иду поплавать, вижу волны. Такой у моря способ говорить и делать. На берег вынесли какой-то яркий мусор, загадочные лоскуты, обрывки, как будто там, за горизонтом, корабль разбился.
1: Дмитрий Макаров. И на этом мы заканчиваем передачу «Кавиардаж и свобода. Берлинская книжная ярмарка». В выпуске «Поверх барьеров» участвовали Андрей Никитин-Перенский, Евгений Шварц, Борис Беленкин, Аглая Ашишова, Александр Морозов и Дмитрий Макаров. Программу подготовил Иван Толстой.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.

Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Отгремел парад победы в Москве и российских городах. Прошагали по площадям ветераны СВО, северокорейские солдаты и вдовы погибших. И Россия осталась перед нелегкими вопросами пятого года войны. Военная экономика забуксовала. Растет инфляция, падает производство, закрывается мелкий и средний бизнес. Сколько еще может российская экономика поддерживать войну? Грозит ли ей национализация активов?

0: отъем денег у населения и заморозка вкладов.
1: Обсудим эти вопросы с нашим гостем, экономист, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, добрый день.
2: Добрый день, здравствуйте.
1: Вы знаете, смотрел я парад, естественно, как и на всех парадах, такое советское дежавю. Лидеры братских африканских стран на трибуне. А я думал, что вот, может быть, и советское дежавю и в экономике ждет. Потому что, читая новости последних недель, да, вот тот же самый там разговор Матвиенко и Мордашова, постоянные слухи о заморозке вкладов, так сказать, призрак Павловской реформы. Может ли так быть, что экономика тоже советизируется? Что речь идет, дело идет к национализации и к плановой экономике?
2: Ну, трудно сказать, просто потому что это довольно трудно сделать. Так что в этом смысле существуют объективные преграды на этом пути. Значит, прежде всего, для того, чтобы можно было возродить советскую плановую экономику, нужно провести полную национализацию всех активов. Ну, то есть отменить частную собственность. Ну, потому что, ну, как вам сказать? Очень трудно заниматься каким-то планом управления экономикой, если у тебя есть частная компания. Либо на частное, либо на государство. Если на частное, на руководство своими интересами, и тогда и это и есть частная собственность. Каждый действует в своих частных интересах ради своего частного богатства. Да? А когда ты планируешь экономику, то у тебя должна быть общенародная выгода, общенародный интерес, общенародная программа развития. Как-то она считается с частным, не очень понятно. Поэтому недаром же большевики национализировали всю промышленность, и, в общем, строго говоря, национализировали все природные ресурсы, национализировали, строго говоря, всю землю. Сделали только вид, что это земля колхозная. Так это было все государство, тогда можно делать. Напоминаю, что, может быть, не все это знают по молодости лет, а я все-таки специалист изначально по образованию, по планированию народного хозяйства. Государственный план – это и есть закон. В Советском Союзе это был закон, его утверждал Верховный Совет ежегодно, и раз в 5 лет утверждался 5-летний план. Это был закон, который был обязательный к выполнению. Такое можно только, когда у тебя есть государственная собственность. Кроме того, для того, чтобы делать планирование народного хозяйства, знаете ли, нужно иметь информацию. Это значит, что любая компания должна полностью выдавать всю информацию о своей деятельности в государственные плановые органы. А это в условиях частного бизнеса тоже плоховато получается. Значит, ну, как бы не очень хорошо сочетается плановая экономика с тем, что, в общем, была проведена как бы некая рыночная реформа, возрождена как бы частная собственность, но не сочетается это. Уж если надо быть беременной, то надо быть беременной. А вот быть беременной слегка и при этом сочетать плановую экономику и частную рыночную экономику довольно плохо. Значит, надо отменять частную собственность. А это, я думаю, ну, не очень нравится окружению Путина. Они привыкли быть частными владельцами крупных компаний, владеть как бы на законных основаниях крупными состояниями. И теперь ради того, чтобы делать какую-то плановую экономику, отказаться от всех этих радостей, ну, как-то я не очень уверен, что они к этому готовы, да? Поэтому, может быть, какие-то мечты там у Орешкина там, или у Белоусова есть, но это довольно такая глупая история.
1: Ну, я думал скорее о том, что движение в этом, ну, не, естественно, не будет, а это то, что происходило в 2017 году, полный отъем активов. Но если говорить о движении, о каких-то элементах вот этого всего, тот же Белоусов все-таки, по-моему, очень сильный государственник. Элементы государственного вмешательства, ограничения фактически частной собственности, да, условность частной собственности, то, как нагибают олигархов сейчас. Вот, скажем, та же последняя история с Матвиенко и Мордашовым, о которой говорится много, что как это нужно подтянуть что-то из офшора, после чего идет опровержение Северстали, что ничего в офшорах нету давно.
2: Ну, смотрите, это как раз вот эта некая странная путаница в головах, то есть нужно усиление государственного влияния, это понятно, что Белоусов к этому стремится, в эту же сторону глядит и Орешкин, как-то рассказывает какие-то странные слова, что он благодаря компьютерам все теперь в раз посчитает, и каждого человека обсчитает, и каждое предприятие посчитает, и все рассчитает, и все будет славно. Это даже идея, которую, в общем, Мишустин периодически рассказывает, что мы тут установим в Белом доме квантовый компьютер, но квантового еще у него нет, но суперкомпьютер поставим, и будем на нем просчитывать, и у нас не будет никаких ошибок, как у вас планы, и все у нас будет чудно, и все это будет славно. Все это полный бред, это полная кошмарная история. Это опять будет еще больше разрушения экономики. Но просто, как вам объяснить, нельзя Ну, как вот, знаете, вот представьте себе некого существа, которое, с одной стороны, является, ну, значит, теплокровным, с другой стороны, хладнокровным. Вряд ли такое существо может хорошо существовать. Это две разные модели существования биологических существ, насколько я понимаю. Ну, вот точно так же биологическая система плановой экономики, биологическая система рыночной экономики, они устроены по-разному. Когда их пытаются каким-то образом насильственно создать вместе, создать некого кентавра, то у него либо ноги подгибаются, либо голова не стоит. Ну, вот что я могу сказать. Вот это мы будем наблюдать. То есть будут безумные какие-то проблемы, безумные перекосы. В итоге будет разрушаться жизнь, но они будут пытаться некоторым образом вернуться к единственной возможной модели. Поймите же простую историю. У России, у ее руководства нет никакого образа будущего. Это такое, ну, как бы общее выражение, но оно имеется. Ну, смотрите, значит, ну, когда там была царская Россия, то там было понятно. Есть некий образ Великой империи, которая себя принадлежит государю-императору. Да? Большевики строили некое такое царство трудового народа, великую пролетарскую революцию во всем мире проведем, и весь мир будет царством пролетариев. Это был хоть какой-то образ. У нынешней России нет никакого образа. Она идет, смотря назад, у нее нет представления о том, что она хочет построить, как она хочет построить. При этом она страна умирающая. И в этом тоже надо помнить, что когда вы все время обсуждаете перспективы России, вы все время должны помнить, что вы говорите о вымирающей стране. Стране, которая потеряет к концу века половину населения, будет обременена огромным количеством стариков. И это все вот очень сильно ухудшит всякие перспективы. И в этой ситуации какие-то еще внедрять странные комбинации рыночных и плановых методов, ну, угробить страну совсем.
1: Ну, нынешняя система, это что? Это государственный капитализм?
2: Ну, я бы сказал, да, наверное, это более всего похоже на госкапитализм. То есть некие формы рыночного устройства, которые работают не на рыночную конкуренцию в интересах нации, а на поддержку тех олигополистических или монополистических групп, которые сами поддерживают правительство. В итоге возникает некая довольно гнилая система. И, собственно, эту гниль мы и видим. Но посмотрите, Россия перестала быть значимым участником мировой экономики. Все, что она имеет предложить мировой экономике, это опять нефть и газ, и больше ничего. Нет никаких конечных продуктов, которые она могла бы предложить. Она не предлагает никакого научно-технического продукта. Она не участвует в мировом рынке из программных историй. Да? Она не производит никакую технику. Она не является участником потребительского рынка. Она ни на что не способна, она ничего не может предложить миру, потому что она запуталась в себе. Она не понимает, как она будет работать. Она уничтожила всякую инициативу, такую креативную российского народа, которая могла быть. И все это в итоге загнивает, портится и деградирует. Больше ничего не происходит.
1: Это похоже на что, скажем, на гитлеровскую Германию, когда есть крупные, такая-то своего рода олигополия, крупные компании, работающие на войну, Siemens, Krupp, Porsche. И вот и какие-то крупные корпорации, да, работающие на военную...
2: Знаете, да, Сергей, похоже. Более того, если вы поинтересуетесь, как работало, то там тоже была очень такая жесткая система отъема денег у частных собственников через продажу облигаций Райха. То есть там была та же самая система, что в России, отъем денег на финансирование войны у частного бизнеса. Частному бизнесу деваться было некуда, поэтому они терпели, отдавали деньги, лишь бы не отняли предприятие. Очень похоже. И в этом смысле у вас госпожа Матвиенко действует точно так же, как гитлеровские политики, никакой разницы. Ты богатый, поделись. Это вот та самая история. А если не поделишься, мы обнаружим у тебя кучу недостатков и кучу проблем, и ты останешься вообще без собственности. Как мы уже видим, теряют собственность многие миллиардеры списка Forbes. Я тут аккуратно сказал, что список Forbes — это перерастрелянный список. Попал в этот список кандидат на отъем собственности.
1: Вы говорите облигации. Очень интересная параллель. А ожидать ли какого-то военного займа? Здесь снова мы возвращаемся к каким-то, ну, и гитлеровским, и к сталинским параллелям. В последнее время очень много об этом говорят. Ну и вообще, как бы, что будет с деньгами населения? Потому что, как я понимаю, сокращаются все инвестиционные возможности, деньги брать негде. И все чаще наши знаменитые либеральные экономисты смотрят на деньги населения как на единственный доступный ресурс, последний.
2: Ну, да, так, собственно, уже Набиуллина и сказала, что единственный денежный ресурс, который остался для развития экономики России, это сбережения в России. Но это все, это не только сбережения населения, это сбережения компаний. Но, в общем, это ресурс убывающий. А других ресурсов нету. Все остальные резервы потрачены. Об этом уже и, соответственно, министр экономики сказал, экономразвития Решетников, что все резервы, которые были, все потрачены, ничего не осталось. Ему, говорят, за это по шапке дали. Но, тем не менее, слова такие были сказаны. Это правильные слова, да? Резервы потрачены, все работает с колес. Ну и практически единственное, что есть, это сбережение населения и средства юридических лиц на депозитах в банках. Еще раз, мне все время напоминают, вы неправильно выражаетесь на расчетных счетах предприятия. Нет, я выражаюсь правильно, просто вы не очень знаете, те, кто меня критикует, как сейчас устроена Россия. В России достаточно массово предприятия держат деньги на депозитах. Потому что выгоднее заниматься вот таким размещением денежных средств на депозитах в банке, чем вкладываться в российский бизнес. Прибыльность куда ниже, чем то, что ты получишь по вкладу. Поэтому предприятие держит больше 60 триллионов на депозитах в банках. Но, конечно, на это смотрит руководство страны, делает ужасно странные, дикие заявления, от которых корежит, конечно, любого экономиста, любого финансиста. Когда у тебя выходит министр финансов и говорит, что у нас, значит, люди в России держат деньги под подушкой. Это безобразие они не вкладывают в экономику. Ну вот это, конечно, такая интересная конструкция. Начинаешь разбираться, что он имеет в виду. Он имеет в виду не только наличные, чтобы вы не путали. Он имеет в виду, что вы держите деньги на депозитах, а должны держать их в облигациях федерального займа. Вот тогда это не будут деньги, лежащие мертво, а деньги, работающие на правильную цель, на финансирование войны. Так что министр финансов аккуратно намекает. Поэтому, насколько мы знаем, в регионах уже и были попытки запустить народные облигации, пока массового такого движения не произошло. Но активно идет очень мощная работа по пропаганде вот этого добровольного дополнительного пенсионного страхования. Вот это мне из России знакомые говорят, ну просто двинуться некуда, шагнуть некуда, дыхнуть невозможно. Все время при каждом обращении в банк тебя обрабатывают со страшной силой. Хватит держать на депозите, переложите на дополнительное пенсионное страхование, и будет вам счастье, будет вам доход, двойная сумма страхования. Вот обязательно, обязательно. Ну то есть работа идет в этом направлении. Почему это так, я объясню. Что такое дополнительное пенсионное страхование? Вы забираете деньги из банка, помещаете в негосударственный пенсионный фонд, вам за это обещают, значит, двойную защиту, не 1 400 000, 2 800 000, процент хороший, и, значит, все хорошо, но только эти деньги заморожены на очень долго. Mm-hmm. И это деньги, которые НПФ, вот этот пенсионный фонд, тратить-то может реально только на покупку облигаций Минфина и региональных облигаций. То есть, как только вы отдаете, то вы моментально будете как раз делать то, что хочет Силуанов, отобрать деньги населения и потратить их на облигации, тем самым получить деньги на финансирование войны. И обработка идет очень сильно. Формально как бы никаких таких принудительных мер нет, а неформально российские банки просто насилуют вкладчика, чтобы он забрал у них деньги и положил вот в эти самые системы дополнительного страхования. Потому что у многих банков есть свои негосударственные пенсионные фонды, поэтому банки на этом тоже зарабатывают, не пугайтесь.
1: Фактически это тот же займ, как бы вид сбоку.
2: Конечно.
1: То есть это напоминает, как конечно, вот эти сталинские займы, я вспоминаю, как еще в 70-е годы бабушка в вечерней Москве, когда выходили, начинали гасить облигации, вот мы смотрели, сверяли номера, и ой, погасилась облигация какого-то там далекого очень года, там 40-х годов еще и так далее. То есть это и там нечто, такая же схема, такого же примерно военного займа.
2: Примерно. Более того, есть совсем похожий инструмент. Это, что называется, безотзывный сберегательный сертификат, за который очень агитирует Путин. А там же прелесть в чем? Если вы положили деньги на депозит, то вы можете расторгнуть это соглашение с банком и забрать, но вы там потеряете проценты за неполный год хранения. Но вы заберете. А когда вы покупаете вот этот безотзывный сберегательный сертификат, то его прервать раньше срока истечения нельзя. А срок истечения, по-моему, они даже продлили чуть ли не до 10 лет. Сейчас надо проверять. Но, в общем, то есть это практически... Вот это уже очень похоже на облигации. И Путин требует, чтобы вот люди больше этого покупали, потому как это правильно появляется на долгосрочные инвестиционные ресурсы, которые можно вложить в формирование активной политики инвестирования и укрепление экономики России на благо трудового народа России.
1: А заморозка вкладов реально вообще?
2: Пока нет. Ну, что называется, не зарекаются любя. А Путин любит отнимать деньги у населения, поэтому я бы не зарекался от этого совсем. Но это чуть позже. Вот если начнутся очень большие проблемы, ну, скажем, с выплатой пенсий, тогда уже будет не до политеса, и нужно будет отнимать деньги. Так что пока вот нет больших массовых задержек по выплате пенсии, можно не волноваться. Но вот если начнутся сообщения о том, что идет массовая задержка в пенсии, а это все-таки очень такая... ну, как вам сказать, острая тема. Не забывайте, что в России 42 миллиона пенсионеров, да? А у нас при этом ситуация с пенсионным обеспечением довольно такая критичная. Ну, люди этого не видят, а мы, экономисты, на это обращаем внимание. Значит, на самом деле ситуация такова, что в России действует так называемая модель солидарности поколений. То есть пенсии нынешним старикам выплачиваются за счет отчисления заработной платы нынешних молодых. Так вот, отчисление от нынешних молодых покрывает 55% того, что нужно для выплат пенсий. Ну, очень уже мало молодых и очень много стариков. Не покрывается.

0: Поэтому идет дотация из бюджета, и поэтому дефицит пенсионного фонда – это реально дополнительный дефицит федерального бюджета. И это уже не маленькая сумма, и это уже, по-моему, что-то около 1 600 000 000 000, то есть это серьезные деньги, и если не хватит возможности для финансирования пенсии, ну, тогда может быть все что угодно. Более того, может быть, схема реализована, это уже даже будет как бы сказано, по мировому опыту, как это любит Путин рассказывать, да? Он скажет, мы реализовали мировой опыт, значит, управления сбережениями, мы реализовали кипрскую схему, а кипрская схема – это конвертация принудительных сбережений в банке в акции банка, где у вас раньше были сбережения. Все может быть, но пока еще не самая острая ситуация, пока еще есть надежда, что придут дополнительные деньги от нефти. Вот если это кончится и начнется обострение финансовой ситуации, тогда надо смотреть на то, что происходит с пенсиями. Как только начнутся проблемы с выплатой пенсии, ой, может быть, нехорошее.
1: В целом, кто несет сейчас основное бремя войны? Население. Можно сказать, что население уже платит жизненным уровнем, инфляцией за тяготы военного времени, за тяготы военной экономики?
0: Сергей, вот давайте разделим. Население – это слишком общее понятие. Часть населения и часть населения. Вот все-таки, когда мы говорим о большой стране, как Россия, надо делать дифференцированный взгляд, тогда видно, как картина. Все-таки в России есть группа людей, которые хорошо на войне зарабатывают. Не надо об этом забывать. Потому что, когда вы этом забываете, вы делаете вид, что войну ведет один Путин, его ближайшая группа. Это совсем не так. В России есть довольно большая масса людей, которые вполне выигрывают от войны, богатеют и покупают больше Роллс-Ройсов за год, если вы знаете, очень такой рекорд поставлен в России. Вот. И вообще шикарные машины, дорогие, стоимость от 40 до 300 миллионов рублей, очень хорошо продаются в России. И очень много появилось новых богатых людей, у которых до сих пор Ламборджини не было. Жить без Ламборджини в России, как вы знаете, нельзя. Поэтому есть около 20% россиян, по моим оценкам, это 26-28 миллионов человек, включая, конечно, членов семей и детей, которые на войне богатеют и за войну, что называется, готовы голосовать всеми силами, и вот они на войне богатеют, это продолжается по сей день. Но большая часть, конечно, страдает, большая часть беднеет, но вот они и платят за войну очень капитально.
1: Платят чем? Инфляцией? Какой вообще сейчас можно посчитать реальный размер инфляции? По какому критерию?
0: Знаете, когда в начале 90-х решали, какая будет налоговая система России, у нас были очень жаркие споры с Егором Тимуровичем Гайдаром, как менять налоговую систему. И Егор Тимурович тогда очень топил, как мы сказали простым русским языком, за НДС, за налог на добавленную стоимость. Мы говорили, что это очень сложный налог, сложный его в администрировании, очень немного стран в мире использует НДС. Но Гайдар нам сказал, что, ребята, вы не правы, у НДС при всем его сложном механизме управления есть огромное достоинство. Он всегда строго соблюдает темп инфляции. Он всегда растет вслед за инфляцией, поэтому он всегда, ну, движется в темпе инфляции. Если это так, а это так, то мы можем, скажем, принять схему, которую предложил очень уважаемый коллега Олег Вячеславович Югин, который сказал, что оценку реального темпа инфляции в России можно давать по темпу роста поступления НДС в государственный бюджет. Вот если вы возьмете этот индикатор, то это 20% прошлому году. Значит, вот реальная инфляция в России около 20% по НДСу. Ну, если по Гайдару в Югину, я бы сказал.
1: Ну, то есть, да, то это и есть тот самый, фактически, тот самый военный налог.
0: Ну, конечно, потому что инфляция – это налог на бедняков. Люди это не всегда понимают, но дело в том, что когда человек очень богат, то у него есть сбережения. Сбережение помещает на депозит, получает процент, и это гасит его потери от инфляции. А бедняк все протрачивает с колес моментально, и поэтому все повышение цен и моментально ощущается, и моментально оплачивается, и всякое повышение цен – это снижение его реального дохода. Поэтому что мы видим сейчас в России? Что в России, значит, некий такой бурный расцвет магазинов для бедняков. Вот эти все жесткие дискаунтеры, Светофор, Победа. Ну вот туда народ и ходит, а уже там такие магазины, как Перекресток или Пятерочка, они уже видят отток, уже азбука вкуса прям, так сказать, не радуется жизни и так далее, и так далее. Ну вот люди вынуждены переходить на самые дешевые магазины, самым паршивым качеством продуктов, покупать хоть какие-то калории. Так что это как раз бедняки оплачивают.
1: Ну, то есть, да, фактически растет социальное расслоение, вот эти 20 миллионов, условно говоря, более-менее связанных с войной, богатеют.
0: 26-28. Не забывайте, хорошая
1: цифра. И больше, и больше, и больше, и большая часть беднеет. Ну что ж, мы продолжим наш разговор буквально через мгновение и поговорим о том, какие могут быть спасения для российской экономики.

0: Программа «Археология». Говорим сегодня о том, как работает военная экономика России, забуксовала ли она в 2025 году, грозит ли ей кризис. У нас в гостях экономист, профессор Игорь Липсиц. Игорь Владимирович, насколько неожиданным и благотворным подарком оказывается кризис в заливе, Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива? Спасет ли нефть-кормилица?
1: Мы всегда, экономисты, различаем краткосрочный период от долгосрочный. Ну, потому что одно дело, когда ты там смотришь на горизонт 3-4 месяцев, другое дело несколько лет, это разные истории, разные возможности, разные ресурсы. На краткосрочном горизонте это даст некий прирост, мы можем прям начинать видеть некоторый рост доходов бюджета. И, ну, есть оценки, что Россия может получить в этом году дополнительно, ну, где-то около 3 триллионов, пока предварительная оценка дополнительных доходов. То есть на коротком горизонте – да. Вопрос в другом. А что долгосрочным горизонтом? Надолго ли высокие цены на нефть? Вот же это вопрос, да? Смотрите, Советский Союз почему долго жил? Потому что у него были долго высокие цены на нефть. И были большие эти потоки нефтедолларов, которыми Брежнев распоряжался с Косыгинами. Они могли что-то давать населению, тратить на армию, поддерживать социалистические режимы в странах Африки и Азии. Им хватало вот этих нефтедолларов. И за счет этих денег Советский Союз и проскрипел до 91 года, хотя должен был умереть в конце 60-х. Но сейчас вот такого долгосрочного притока больших нефтедолларов мы не ждем, потому что уже видно, что мировая экономика начинает перестраиваться. Прямо на ваших глазах начинает рушиться ОПЕК. Обратите внимание, это не я придумываю. Это фиксация реальной ситуации. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕКа, потому что хотят больше добывать нефти. И ОПЕК им мешает, ОПЕК их ограничивает, ОПЕК им, в общем, не нужно. Вот это та самая история, которая начинается. Когда начался вот этот кризис Ормузского пролива, я сказал, что не пугайтесь. Я даже записал видео на моем канале, что мировая экономика такие ситуации уже проживала, проходила, и она умеет с этим бороться. Она просто меняет структуру. И вот сейчас я уже вижу, как все больше аналитиков говорят, да, обратите внимание, начинается очень сильная перестройка мировой экономики в пользу там электротранспорта, начинаются другие конструкции энергосбережения, и это будет сбивать цену. И насколько мы видим, уже появились прогнозы по цене нефти на будущий год. И несмотря на то, что совершенно непонятно, как там разрешится Ормузский конфликт и что там будет вообще с войной с Ираном, прогноз на будущий год опять мировые цены около 60 долларов за Brent. Значит, соответственно, за русскую нефть это будет около 50, максимум там 52, да? То есть вот на коротком горизонте в этом году немножко бюджет вздохнет, получит денег. Сколько получит, тоже трудно сказать, зависит от того, что будет происходить с портами, как там будут гореть эти порты, как там будут вышибать инфраструктуру, сколько танкеров удастся отгрузить. Это все, как вы понимаете, ну, как бы реалии войны, мы не можем это предсказать. Но шансы на то, что в этом году нефть получат, это да. Но это опять не спасет экономику России. Ну вот Россия вошла в такую полосу, когда даже большие доходы от нефти уже проблемы решить не могут. Потому что это не одна проблема, это куча проблем. Их много. И они уже такие, что их не решить. Ну, вот смотрите, ну, допустим, представим себе ситуацию. Да, Минфин получит 3 триллиона, допустим, дополнительных нефтегазовых доходов. Счастье-то какое? Куда эти деньги пойдут? Они пойдут на финансирование войны и, возможно, пополнение фонда национального благосостояния. Ну, вот все, да? А что будет, скажем, с отраслями российскими, которые падают? Они же падают. Посмотрите, у вас кризис начался сначала в угольной промышленности. Да, мы об этом уже говорили, что угольная промышленность помирает. И там уже шахты останавливаются, людей увольняют. Да? Сейчас та же самая картина в черной металлургии.
0: Да, металлургия.
1: Заводы начинают терять финансовые результаты, стоят на грани банкротства. Ну, пока еще, может быть, не на совсем грани, но уже на грани безубыточности. А дальше как они будут выживать, мы не знаем. У вас страшный кризис в лесной промышленности. У вас останавливаются заводы, значит, машиностроительные, да? И непонятно, что с ними будет происходить. АвтоВАЗ, Россельмаш, Кировский завод, они все останавливаются там. Господи, там, не знаю, Уралвагонзавод, то гражданское подразделение, которое делает, значит, трубные заводы останавливаются. Ну, куда ни глянь, цементная промышленность закрывает заводы. Они что, думаете, от нефти что-то получат? Не уверен. Ну, скажем, чтобы цементные заводы открылись, и черная металлургия ожила, нужно опять разрешить льготную ипотеку. То есть тогда будет опять подъем строительства, опять нужен будет металл, опять нужен будет цемент, и все будет хорошо, все будут опять богатые, радостные и веселые. Но никто же не сделает льготную ипотеку. Минфин боится, он же не знает, сколько будет идти война. А кроме того, давайте не будем забывать, что если даже кончится война, то есть активная боевая фаза, то возникнет куча других проблем. Давайте, что же их озвучим? Нужно будет не вернуть в

0: Россию людей с СВО. Их же нельзя впускать в Россию, они разнесут страну. Значит, что нужно будет? Их нужно будет удержать на территории Украины. Значит, нужно будет построить огромные гарнизонные городки, где этих участников СВО оставить навсегда, пока не помрут. Примерно так. Я это вижу ровно так. Значит, это все большие инвестиции, большие эксплуатационные расходы по этим городкам. Но это как группа восточная группа советской армии, если помните, да, в ГДР стоявшая. Вот это то самое. Будет ровно эта конструкция воспроизведена. Огромные деньги. Нужно будет каким-то образом захваченную Россией территорию ремонтировать, восстанавливать огромные деньги. А как с этим быть? Непонятно. То есть очень многое порушено, очень много поломано, очень много изношено. И на это все денег ни от каких нефтедоходов не хватит. То есть что будет? Ну, вот они, может быть, чуть легче профинансируют военный заказ, но разрушение ткани российской экономики уже не остановить. И вот эти все аварии коммунальные не остановить.
1: А военная экономика еще сохраняет свою роль локомотива, как было первые годы войны?
0: Ну, а нет, к сожалению, для россиян сбылся мой прогноз. Я довольно рано, где-то в 23-м году записал целый цикл лекций о том, что военный мотор экономики России работать не будет, заглохнет, зачахнет. Так оно и оказалось. И да, он зачах, заглох, и уже мы видим падение даже по военной промышленности. И поэтому в целом по экономике идет спад. Ну, там суетятся, объясняют сезонным фактором. Слишком много холодных дней, слишком мало рабочих дней. Ну, то есть вот когда у вас состояние экономики определяется тем, было на 2 дня больше или на 3 дня меньше,
1: Да, это
0: да,
1: Путин
0: рабочих дней в
1: говорил,
0: квартал.
1: да, работали на два дня
0: Ну,
1: меньше,
0: согласитесь,
1: поэтому,
0: но
1: да,
0: это же, но это же,
1: падение
0: ну,
1: на
0: настолько
1: 3%.
0: смешно, да, но это смешно, когда ты объясняешь 3 днями календарными все состояние экономики огромной страны, с огромными запасами нефти, с гигантскими предприятиями, и у тебя вся экономика зависит от 3 дней в календаре. Но это же анекдот, это значит, что на самом деле ситуация уже абсолютно неподконтрольная, абсолютно неуправляемая, абсолютно катастрофичная. Но тебе нужно что-то сказать, и ты срочно изобретаешь 3 лишних нерабочих дня. Ну, очень сильный аргумент, мощнейший, я бы сказал,
1: А
0: да?
1: что малый и средний бизнес? В последнее время тоже доводится видеть много совершенно катастрофических, апокалиптических видео, записанных представителем вот этого малого и среднего бизнеса, о том, что буквально все схлопывается. Потому что, опять-таки, если смотреть на картинку первых лет войны, все говорили, по крайней мере, по крупным городам, как продолжает работать сервисная экономика. И вот кажется, что конце 25-26 году наступил какой-то действительно такой апокалипсис малого бизнеса.
0: Он начался, ну, насколько мы понимаем, в середине 24-го года. 25-й год уже был застой, а вот 26-й и, соответственно, конец 25-го начинается падение. Но правительство не жалеет ни малого, ни среднего бизнеса. Им наплевать, что будет с людьми в этом бизнесе. Они отнимают деньги, лишь бы профинансировать войну. И эти компании начинают сыпаться, начинают рушиться. И даже те сегменты, которые вроде как бы первое время неплохо жили, был хороший образ профессора Зубаревича, что россияне заедают и запивают кризисную ситуацию. Но она не говорила «война», она говорила «кризисная ситуация». Значит, был действительно какой-то всплеск в ресторанном и прочем бизнесе, потому что, ну, действительно, люди пытались как-то создать себе иллюзию нормальности. Да? Иллюзия кончилась. Вот сегодня прошла информация, что 90% ресторанов России убыточные. Сколько из них выживет к концу года, неизвестно, но, скорее всего, очень многие закроются. И прогнозы пока, что к концу года сохранится, ну, не более 1/3 компаний малого и среднего бизнеса, которые были в начале года. То есть малый и средний умирает, люди, которые там зарабатывали деньги для своих семей, окажутся без доходов, без работы, куда они пойдут, не очень понятно, потому что нет в России никаких зон экономического роста. То есть люди окажутся безработными, они это понимают. И они сейчас вступили в такую, знаете, тихую войну с государством. Они уходят на личный оборот. И, соответственно, это отражается в том, что россияне все это поняли и побежали срочно в банки снимать наличные. Ну, отчасти от того, что боятся, что заморозят деньги, а в основном потому, что малый и средний бизнес дает большие скидки, если платишь наличными. Очень любопытно, я же об этом рассказываю в разных интервью, мне все время пишут, одни кричат, а Липсис опять врет, никаких скидок не дают, я в Перекресток пришел, мне за наличные никаких скидок не дают. Другие пишут, вчера покупал в магазине стройматериалов, сразу сказали, платишь наличкой минус 15% цены. Ну вот как бы кто-то хочет видеть правду, кто-то не хочет. Но малый и средний бизнес пытается уйти от налогообложения и предлагает людям минус 15. Люди начинают прикидывать, а какая ставка по депозиту в банке? А может, она уже поменьше, чем скидка, которую я дам. Скидки доходят до 20%.

0: Народ начинает прикидывать, что выгоднее то, что тебе нужно купить за счет наличных, снять их, чем держать это в безналичной форме, получить там 16%, а скидка будет 20%, если купишь. Вот россияне пошли, уже более 2 триллионов рублей вынесли в наличную форму. Именно потому, что малый и средний бизнес России хочет спастись, жить-то хочется, кормить-то семью хочется, и предлагает скидки за наличный расчет. Вот идет как бы, ну такая, ну, как вам сказать, я бы сказал, аккуратно компания экономического неповиновения. Ну, может, не Ганди, но уже что-то такое.
1: Происходящее сейчас можно описать словом «кризис», экономический кризис? Или это какие-то, так сказать, отдельные компоненты, которые могут сложиться в картину кризиса?
0: Ну, кризис ведь очень широкое понятие. Его как бы сложно определить.
1: Падение формально ВВП, так... рост инфляции, обнищание
0: населения.
1: Падение ВВП
0: вот оно в первом квартале было. Формально вообще считается, что мы говорим о падении экономики, когда 2 квартала подряд. Ну, 2-й квартал еще не прошел, вот мы и не знаем, но есть основания полагать, что уже и в 4-м квартале прошлого года было падение, только статистика его залакировала, замаскировала, заштукатурила. Ну, то есть кризис, да, он идет прежде всего, знаете, в чем? В том, что люди перестали в России инвестировать. Не хотят люди вкладывать деньги в России. Это уже такая очень отчетливая тенденция. Все, у кого есть деньги, они стараются лихорадочно деньги из России вывести. Сначала на этом, значит, очень взволновался Центральный банк. Он опубликовал, по-моему, по прошлому году, что у него шло за границу, по-моему, более 100 миллиардов долларов. Просто так вы представьте себе, патриотизм достиг таких высот, что 100 миллиардов долларов, значит, ушло через всякого рода каналы под разными предлогами из России. Теперь, значит, до паники дошла налоговая служба России. Она обнаружила, что очень многие российские компании делают какие-то очень сомнительные займы за рубежом, а потом, значит, под предлогом погашения долгов выкачивают деньги из России. То есть идет лихорадочный поиск средств и возможностей, каналов, технологий вывода денег из России. Потому что люди не хотят вкладываться в Россию. Они не видят в России перспективы. Это надо быть совсем сумасшедшим человеком, чтобы в России еще что-то строить, инвестировать, вкладываться, покупать оборудование, расширять мощности. Когда ты не понимаешь, кто будет во главе страны, какая это будет страна, не отнимут ли у тебя завтра все, когда у тебя уже глава Совета Федерации начинает негласно советовать ведущему, так сказать, бизнесмену России, ну, по совести дать деньги на поддержку Вологодской области, которая, кстати, с Северсталью очень враждует. У них там постоянный конфликт этого губернатора с Северсталью, у них там постоянная борьба, если знаете. Но, тем не менее, да. Северсталь оказалась под ударом, и ей рекомендуют вот забрать деньги, распродать личное имущество и вложить личные деньги в поддержку, значит, Вологодской области, потому что это по совести будет. Это к вопросу, как Россия управляется, по законам или по понятиям.
1: Есть ли пределы вот этого всего? Как долго это состояние может продолжаться? Есть ли некие какие-то структурные трещины, которые в этом появятся? Или фактически вот эта вот военная экономика может функционировать годами?
0: Это очень сложный вопрос, но интересный. Значит, на самом деле, смотрите, Советский Союз разваливался долго и мучительно. Российские и советские экономисты говорили, что Советский Союз находится под ударом, да, вот что он может рухнуть. Правительство в это не верило и говорило, да нет, вы придумываете. И последний раз я вот действительно писал записку Политбюро ЦК КПСС в 90-м году о том, что, в общем, страна находится на грани гибели, потому что огромная денежная масса, а товарного наполнения нет, рынок разбалансирован. Вот это ужасная история. Сейчас ровно та же самая история. Ну, посмотрите, у вас сбережения населения это где-то около 70 триллионов, и более 60 триллионов – это вот депозиты предприятий, юридических лиц. То есть у вас почти 120 с лишним под 130 триллионов денег, которые лежат, не тратятся на рынке и чего-то ждут. Если вы будете дальше требовать от Центрального банка снижать ключевую ставку, то эти деньги начнут ощущать, что им в банках неинтересно, они выбросятся на рынок и произойдет страшнейший взрыв инфляции. Да? То есть это уже мина, которую пока непонятно, как разрядить. Да? Без денежной реформы это деньги не нейтрализовать не удастся. Да? Это, так что россиян, конечно, неизбежно ждет еще денежная реформа.
1: После окончания полтора, войны. Фактически не... полтора триллиона долларов вот эта вот денежная масса.
0: Ну, в общем, да, серьезные деньги. Как бы, да, серьезные...
1: Больше половины, да, российского ВВП.
0: Да, очень серьезные деньги. Но мы считаем, что где-то 200 с чем-то, значит, триллионов рублей российские, а это где-то у вас 130 примерно, так что у вас больше половины российского ВВП лежит вот в свободно доступной денежной форме в банках России. Вот это как?
1: Слушайте, но это же возвращаясь к тому, что начинали в первой части разговора, это же

0: Действительно, как бы государство сидит, оно не может не присвоить эти деньги в какой-то форме, их не захватить, то есть, опять-таки, возвращаясь к военному займу, ну, к заморозке вкладов, к принуждению олигархов.
1: Они могут вести механизм

0: счетам населения.
1: Да.
0: То есть можно было свободно снять деньги до 10 тысяч, а все, что сверх 10, ты можешь снять только в рублях и по курсу конвертации долларов и евро, рубли, установленную Центральным банком. То есть деньги формально твои, их никто не конфисковал. Но как ты ими можешь пользоваться, регулирует Центральный банк России. Вот это тоже можно сделать, этот механизм, как видите, совершенно нормально работает. Для правительства нет никаких трудностей в его реализации. Поэтому, если будут какие-то проблемы, то да. А что вы хотите? Смотрите, по этим вот сбережениям начисляется ежегодно порядка 12 триллионов процентов. Очень неплохая сумма для покрытия дефицита бюджета. То есть тебе пролонгируют и скажут, да, конечно, деньги мы начисляем, но лет через 5 мы только их тебе выплатим. Может такая быть? Совершенно нормальная схема. Повторяю, как только начнутся проблемы, задержки выплаты пенсии, все да. может быть. Потому что эти деньги висят над экономикой. И что с ними делать, непонятно. Поэтому, повторяю, россиян еще может ждать вполне конфискационной денежной реформы. Как в 1947 году. Опять я ничего не придумаю. Это практика того же самого государства. Нормально?
1: Или как Павловская реформа, например?
0: Ну, Павловская реформа была довольно глупая. А сталинская была просто очень жестокая. Так что я думаю, что скорее будет какая-то такая реформа, скорее такая в стиле Сталина 1947 года. Но вот посмотрим. То есть нужно будет каким-то образом предотвратить выброс этой денежной массы на рынок. Понимаете, когда вот я писал записку в 90-м году, то я тогда находил способы как бы стерилизовать эту денежную массу. Мы предложили целый набор решений, дополнительные товары, услуги, которые можно было продавать. Сейчас предложить людям в России нечего, все уже есть, поэтому как бы нейтрализовать деньги, предложив большую товарную массу, невозможно. Да? Поэтому эти деньги висят над экономикой, создают угрозу гиперинфляции. И что с ними делать, непонятно. Поэтому всякого рода угрозы такие существуют. И поверьте, что это не то, что я пытаюсь изобрести какие-то страшилки, но когда ты слушаешь, как выступает господин Орешкин, помощник по экономической политике президента России, и говорит, что у нас вот лежат без дела огромные сбережения населения, почти треть ВВП России – это только сбережения населения, а эти деньги бы надо поместить в какой-то беспроцентный денежный фонд, за счет которого инвестировать в экономику России для блага российского народа, то ты начинаешь как-то в этом очень четко видеть конструкцию, как бы деньги не конфискуют, но помимо твоей воли переводят в некий фонд, который, значит, через 10 лет, может быть, когда-то тебе что-то заплатит. Повторяю, это не я сказал, это говорит Орешкин. И почитайте Силуанова, который все время говорит, что вы неправильно деньгами управляете, вы безобразно управляете деньгами. Mm-hmm. Почитайте Набиуллина, который говорит, что сбережения в россиян – это и есть единственный источник финансовых ресурсов государства. Это значит, что она сказала, Набиуллин? Давайте расшифруем. Что раньше российская экономика инвестировалась. Были иностранные инвестиции, были государственные инвестиции, да, в промышленную сферу, были, значит, как бы инвестиции в собственные предприятия, и были денежные инвестиции всякого инвестиционных структур и банков. Значит, сейчас ничего нету, иностранные инвесторы ушли, государство инвестирует только в строительство танков, да, и дронов. Значит, у предприятий российских прибыль падает. Возьмите опять даже отчет Росстата, бог с ним. Не хотите слушать Липсина, слушайте Росстат. Что дает Росстат? Что за год денежная масса прибыли в экономике России у компании упала на треть. Вы просто вдумайтесь, за год денежная чистая масса, чистая прибыль упала на треть. Ну, из чего инвестировать? Не из чего, да? Значит, остаются только деньги населения, которые можно пустить на благое дело инвестирование в экономику России. Ну, не очень такая красивая картина. Но вот это то, что висит над горизонтом. Не могу сказать, когда это произойдет, но что угроза такая есть, ну, сопоставляйте, я вам процитировал, помощника президента, министра финансов,
1: да.
0: главу Центрального банка. Главу вам кого еще привести?
1: Ну кого да, сигналы со всех сторон, как бы. Воронья слободка запылала, подожженная с четырех концов.
0: С четырех сторон.
1: Да, с четырех сторон. Ну что ж, давайте сделаем маленький перерыв и вернемся к заключительной части нашей беседы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о состоянии российской экономики на пятом году войны с нашим гостем, профессором Игорем Липсицем. Игорь Владимирович, ну вот опять-таки в последнее время доводится слышать, что система дает трещину, система дает сбои, появляется много таких анонимных свидетельств. Вот большая статья в журнале «Экономист» была о том, что Путин одержим страхами. В общем, все говорят с разных сторон о возможном крахе, кризисе режима. Может ли он прийти со стороны экономики? Условно говоря, если рассматривать различные сценарии окончание режима, окончание этой

0: войны, может ли экономика быть драйвером? Или это все-таки некая зона устойчивости, и нам нужно ждать черных лебедей, прилетающих откуда-то еще?
1: Ну, смотрите, если смотреть на опыт России, то, ну, не экономика меняет режим в России. Она создает фон, на котором что-то происходит. Но не упал Советский Союз из-за краха экономики. Да. Но экономика была на настолько паршивом состоянии, что людям жить стало, ну, совсем нехорошо. Людям стало тоскливо жить, но они же не поднялись на восстание. Они ждали, пока кто-то поднимет голос. Когда появился Ельцин, который поднял голос против Горбачева, то при том, что этот персонаж был довольно такой специфический, но вот он хоть что-то сказал, в нем увидели надежды. Вы вспоминаете, какие были безумные лозунги и какие были безумные митинги, какие были огромные толпы за Ельцина, потому что всем так надоело жить в советской экономике, что хоть какая-то надежда, она давала, ну, в общем, огромный восторг от Ельцина, и вокруг него сразу собралась масса, и начался вот процесс распада СССР. Поэтому, ну, как бы, не прямая экономика, но экономика утомляет людей тяжестью повседневной жизни. И вот это происходит уже сейчас. Причем сейчас, я бы сказал, даже хуже, чем все-таки в Советском Союзе. Все-таки в Советском Союзе не было такой изнурительной войны, не было такого разрушения привычных моделей жизни, и была как бы надежда, а сейчас у России даже надежды нет. Вот вы же не можете сказать, что представляете, какая будет хорошая жизнь в России после войны. Никто не понимает, наоборот, все боятся, что будет с Россией после войны. И это сегодня главный цементирующий фактор. Не потому, что Путин так силен, а потому, что все боятся, а что будет после войны. Начнется ли резня, не начнут ли разные башни Кремля друг друга резать, мелкую крошку. Вот этого боятся все. И поэтому Путин держится за счет страха, что будет что-то совсем ужасное. Ну, вот это понятная история, да? Как вы помните, когда умер Сталин, то первая задача была сразу убить Берию, потому что все боялись, что Берия перехватит власть, да? И Жукова посылали арестовывать Берия. Вот это некая история. То есть все были такие трусливые. В России сейчас та же самая история. То есть экономика разрушается, люди теряют заработок. Люди начинают с ужасом говорить, что жить-то невозможно, жить-то кошмарно. Работы нет, предприятия закрываются. Вот сегодня мне человек очередное письмо прислал, что же делается. У меня в компании мы там строительный объект последний завершаем. Больше никаких объектов в портфеле нет. Что делать будем, непонятно. Видимо, увольнять будут. А куда идти, что делать-то? Как семью кормить? Да, вот это начинается накопление, такое ощущение безнадежности. Это не значит, что Россия не выйдет на улицу. Но как только кто-то поднимет голову, и кто-то даст какие-то речи, тогда за ним сразу станет огромная толпа, и он тогда может поменять ситуацию. Или... Есть второй сценарий, который я всегда говорю. Есть вариант, когда Путин поведет Россию к Северной Корее. Вполне нормальный вариант. Мы забываем про всякие глупости с рыночной экономикой. Мы строим командную, тотально командную экономику. Управляем Белоусом с Орешкиным. Да? Мы все просчитываем. У нас безумно плохо. У нас жуткий дефицит. У нас ограниченный ассортимент. У нас полупустые магазины. У нас овощи, у нас пайки, карточки. Но можно. Живет Северная Корея и будет жить Россия точно так же. Страшный вариант, страшный, но реально ничего плохого, так сказать, для Путина в этом не будет. Он будет по-прежнему вождем, а население будет радоваться по указу Путина. К Новому году добавили пару килограммов, значит, каких-то на семью, каких-то продуктов. И вот какое счастье, как президент нашу страну и наши семьи любит. Это тоже возможный вариант. Вы все время ожидаете, что обязательно произойдет переворот к лучшему. А я, как старый человек, хорошо понимаю, что можем переворот в сторону Северной Кореи, поскольку Северная Корея – это Советский Союз 30-х годов. Это что, закрытая дорога? Нет. Вполне возможно, что так и будет.
0: То есть вот это очень интересно. Это, по-вашему, рабочий вариант, что и социальные, и экономические в условиях нарастающих сложностей на фронте, и экономических сложностей, возможен такой жестко авторитарный переворот в экономике?
1: Да, собственно, что такого сложного? Все олигархи моментально дадут свои компании, скажут, да мы чего? Ну, я напоминаю вам, что Дерипаска еще, по-моему, 2014-м сказал, да я эту собственность, что, она на меня с неба свалилась, я себя воспринимаю как управляющего государственной собственности, государство скажет, я все верну, какие проблемы, да? Они все хорошо понимают, что надо занимать именно такую позицию, а иначе ты останешься как бы без всего, да, еще на нары попадешь, да? Мы же видим, что начался процесс отъема собственности у миллиардеров из списка Форбса. Да, я как-то сказал, что будут отнимать деньги у миллиардеров, потому что народ, когда я это сказал года два назад, веселился. Но опять липсят какие-то страшилки, генерируют. Ну, это же не может быть. Это все парни-то прикормленные. Парни все ручные, заносят по первому призыву. Никто не те, кто миллиардеров. Глупости говорите, да? Мы уже видим, что каждый восьмой из миллиардер из России потерял собственность. Вот только что вас у Машковича отняли, если вы знаете все.

0: собственность. Домодедово отняли.
1: Домодедово,
0: там,
1: предприятие. Да.
0: Много чего отняли уже. Каждый восьмой потерял. Но 7/8 еще не потеряли. Еще есть у кого отнимать. И за счет этого будет у народ радоваться, российский, социальная справедливость-то восстанавливается. Этих жирных котов-то пощипали. Валентина Ивановна-то правильно повела народ на то, чтобы отнять деньги у этих богатых, у которых яхты ходят через Ормузский пролив. Вот надо их пощипать, пусть они поддержат тяжелую Вологодскую область с ее бедой. Да? Вот давайте поможем. Это будет хорошо воспринято. Не думайте, что если произойдет поворот Северной Кореи, то народ России огорчится, восстанет и побежит громить Кремль. Да ничего похожего. Объявят, что значит, будет заработная плата гарантированная, будут фиксированы государственные розничные цены, будет определенный нормативный паек продовольственный. И народ скажет, ну, нормалек, все нормально, живем хорошо, продукт гарантирован, есть. Ну, а что получше, надо в очередь поставить. Так это социальная справедливость. Очень же справедливая модель. Чего же вы говорите?
1: Да, действительно. Мы, понимаете, если что выучили за вот эти минувшие 4 года войны, это что невозможное возможно. Когда кажется, что, так сказать, ну это не может быть, чтобы Россия, так сказать, широкомасштабное нападение на Украину осуществила. И этого не может быть. И каждый раз оказывается, что вот эта вот линия, как бы дно пробито, линию да. перешли, и возможен, скажем, вот этот, в том числе вот этот северокорейский вариант. Слушайте, а вообще, есть ли какие-то аналоги экономика военного времени, какие-то аналогии, с кем Россию можно сегодня сравнить? Это же уже даже и не иранская экономика.
0: Не, ну, Сергей, ну давайте Германию вспоминать. Был огромный частный немецкий бизнес, все эти шахты, Тиссены, Круппы, да, которые привели Гитлера к власти, преклонили перед ним колено, поклялись ему верности. И дальше жили по указке фюрера, его министров. Что он сказал, то они и делали. Работали на армию, получали те деньги, которые давал. Ну, так сказать, покупали облигации немецкого правительства и молчали в тряпочку. И, как вы помните, никакого заговора не было. Заговор-то был, если помните, от офицеров, а не да. от немецкого бизнеса.
1: Штауфенберга, да.
0: Да, это немецкие офицеры поняли, что страна погибает. А бизнес, что он терпел, молчал. Поэтому вот вполне это возможная модель.
1: То есть фактически в данном случае конец режима может прийти только со стороны какого-то внешнего давления, какого-то внешнего фактора. Что это может
0: не
1: быть?
0: Не совсем так. Но смотрите, Сергей, все-таки есть некоторые факторы нестабильности. Они основаны на чем? Что все-таки нынешняя путинская система – это система тотальной коррупции и воровства. Да? Вопрос состоит в том, что разрушение экономики лишает эту систему денег. Ну, то есть ты, конечно, очень лояльный губернатор и всегда за Владимира Владимировича душу отдашь. Но вот ты же кормился с местного бизнеса, а местный бизнес подох. И кормиться тебе нечего. Вот, понимаете, вот же то беда. Или ты чиновник, ты кормился со взяток, которые тебе приносили предприятия. Ты им за это раздавал хорошие госзаказы. У тебя теперь нечего раздавать, у тебя нет финансирования госзаказа. Да? Ты не можешь раздавать заказы, тебе никто несет взятки. Ты очень преданный чиновник, но взятки-то не берутся, взятки не даются, денег нет. Тоска какая-то. Не хочется быть лояльным. Тогда вот начинается идея, что надо бы нам царя поменять и вернуться к прежней удобной системе нормального коррупционного налога на российскую экономику. А сейчас взять-то нечего, кошмар какой-то. Это же по всей вертикали. Ну, вот мы с вами обсуждаем гибель малого и среднего бизнеса. Вы же понимаете, что это страшный удар по всем доходам полиции по всей России, которые получала. Они же с этого кормятся. Если теперь ресторан закрывается, магазин закрывается, ремонт закрывается, парикмахерская, то с чего я буду кормиться? Кого я буду проверять? Это полиция, санэпидстанция, пожарники, они же все с этого кормились. Если все это закрывается, то кормовая база, знаете ли, исчезает. Нехорошо.
1: Но мы не знаем прямых путей конвертации вот этого вот социального недовольства в политические изменения. В конец режима.
0: Конечно.
1: Все равно
0: конечно.
1: Какой-то должен быть внешний удар молнии, который вот это все сменит. Или появление какого-то, откуда он появится, внутреннего Ельцина, вот как вы говорите. А Ельцин появляется, когда
0: знаем,
1: система
0: Сергей.
1: Ослабляет контроль?
0: Черт его знает. Возникает, ну как вам сказать, это довольно такой подспудный процесс. Откуда у вас вдруг появился Ельцин? Он же был абсолютно лояльный, крайне такой ретивый, если вы помните, партийный деятель,
1: да.
0: уничтожавший все, что можно. Мы все это знаем. Да, ну вот в какой-то момент, видимо, вокруг него собралась достаточно большая масса людей, которые захотели стать владельцами собственности, а не просто быть номенклатурными получателями блага. И выяснилось, что можно попробовать рискнуть, потому что, ну, как бы, вот ослаб вождь-то. Горбачев был слабый, и у меня ощущение, что и Путин начинает слабеть. Он так промахивается, он так уже плохо смотрит.

0: что уже есть ощущение, что если его снять, то, ну, особенно-то никто возмущаться в России не будет, а вот зато ты станешь королем, и ты теперь будешь распределять доходы, и ты восстановишь какую-то торговлю с миром, у тебя будут денежные потоки, и ты будешь их распределять между теми, кто тебе присягнул на верность. Вот эта угроза существует. Кто это будет, сказать не могу, естественно, предсказать. Но что потенциал такого вот перелома существует, да. Вспоминайте, как неожиданно вдруг вас Пригожин стал героем русского народа, и народ выходил на улицу его приветствовать. Это же был анекдот, но это был анекдот поучительный.
1: Да и сейчас на бессмертном полке очень и в Петербурге ходили с портретами Пригожина. Носили он неожиданно на 9 мая появился в этих парадах. Скажите, а у вас вообще, как у человека, заставшего и ту, и эту, и третью эпоху уже, три эпохи жизни России, да, и до как бы рыночную, до либеральную эпоху, и либеральную, и послерыночную. Нету ощущения дежавю, что мы находимся в поздних годах Советского Союза? Вот где-то с 83-го по 80 сбили Боинг корейский, да, так сказать, проигрывается гонка вооружений. Был, да? Начинает, я не знаю, нефть волатильно очень.
0: Есть. Я, более того, у меня есть ощущение, что мы находимся примерно в районе 1990 года. А 90-й год – это еще Советский Союз, но это уже такой распад экономики. Это уже такой дефицит денег, и, конечно, состоит в том, что Россия идет к очень опасной точке. Такая, знаете, есть некая опасная история, это когда расходы на импорт российский начинают превышать доходы от экспорта. То есть тогда стране нужно больше валюты, чем она зарабатывает. Ну, как вам сказать, валюта же в страну может приходить двумя путями. От продажи товаров и от того, что в нее вкладывают деньги. Ну, как в США, да? Там дефицит по торговле, но огромные вложения у России. Сейчас все только от торговли, потому что никто никаких иностранных денег в Россию не вкладывает. И если посмотреть сальдо вот этого торгового баланса, оно сокращается. То есть у России уже очень небольшое превышение. Сейчас, конечно, лучше за счет цен на нефть. Но если окажется, что в России потребность в экспорте, в импорте больше, чем по возможности получения денег от экспорта, то возникнет проблема. Не хватает денег на импорт. А без импорта Россия жить не может. Все эти разговоры про импортозамещение – это все пустое. В потребительской картинке обычного человека около 40% импортные товары. Целые отрасли живут только импортом. Даже если вы смотрите военку, да, то там тоже комплектующие из Китая. Если этих комплектующих нет, то производство российского оружия должно остановиться, потому что ничего своего нет. Какая там электроника российская, какие там моторы для дронов. Не рассказывайте сказки, да? Поэтому, если не будет доходов от экспорта достаточно для покрытия импорта, начнется сокращение импорта. А тогда начнется оголение рынка. И то, что россияне уже, наверное, подзабыли, пустые магазины. Это, конечно, будет неприятная история. И в этот момент всякие перетурбации, возможно, в том числе политические. Но пока этого нету, но дорога к этому идет.
1: Ну да, видите, мы с вами начали с одного дежавю в связи с парадом и вернулись к другому советскому дежавю, конец 80-х годов, 90-й год, и вот эта вот ситуация, которая уже подходит к краю, к пределу. Ну что ж, Игорь Владимирович, спасибо большое за этот разговор. Экономист, профессор Игорь Липсец был у нас в гостях. Ну а от себя хочу повторить то, что сказал Игорь Владимирович, что конец режима не приходит от экономики. Но экономика создает эту ситуацию волатильности, эту ситуацию топкого болота, когда любой внешний фактор, тот самый черный лебедь, может моментально обрушить систему. Так что ждем черного лебедя или русского национального зверя белого песца. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Привет, это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет

0: ни в России. Я не уехал, меня заставили.
1: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
0: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
3: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
1: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
0: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
1: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
4: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
1: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
5: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
1: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорик с концертом, и он там поет песню Галича.
6: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
1: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
4: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
1: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
7: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
1: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, сатирические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
0: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
8: Говорит Радио Свобода.
9: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
8: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
9: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Обратный адрес. Я журналист Владимир Абаринов, и это 8-й выпуск моего подкаста об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Рассказ о тех, кто ехал в чужую страну с надеждой и верой, и для кого она стала своей. О тех, кто никогда не забывал свой обратный адрес. Или забыл, но вспомнил.

4 ноября 1935 года Илья Ильф, который вместе с Евгением Петровым находился в Нью-Йорке, вернулся в отель из театра и сел писать письмо жене. «Только что я пришел со спектакля «Порги и Бесс». Это опера из негритянской жизни. Спектакль чудный. Там столько негритянского мистицизма, страхов, доброты и доверчивости, что я испытал большую радость. Ставил ее армянин Мамульян. Музыку писал

Спектакль был совсем новый. Премьера на Бродвее состоялась 10 октября. «Порги и Бесс» и вправду уникальное и неповторимое явление. Герои оперы – афроамериканцы, но создана она по роману белого писателя Дюбоза Хейворда, потомка рабовладельцев из Южной Каролины. Композитор и автор стихов – братья Джордж и Айра Гершвины, дети иммигрантов. Их родители перебрались в Америку из России, когда братьев еще в проекте не было. Режиссер – Рубен Мамулян, уроженец Тифлиса. В его фильмах снимались Грета Гарбо, Морис Шевалье, Марлен Дитрих, Гарри Купер, Фред Астер, Ида Люпино. Его звезда есть на Голливудской аллее славы. Художником спектакля был Сергей Судейкин, выходец из русского Серебряного века, один из создателей кабаре «Бродячая собака». Дирижер тоже был русский, Александр Смоленс, смоленский от рождения. Он родился в Петербурге, 6 месяцев от роду вместе с родителями переехал в Америку, был дирижером и художественным руководителем Бостонской, Чикагской, Филадельфийской оперы, знаменитого Филадельфийского оркестра, Нью-Йоркского мюзик-холла «Радио Сити». Опера из жизни афроамериканцев фактически создана выходцами из Российской империи. Трудно не уловить иронию в выражении Ильфа «Торжество американского искусства». Тем не менее, это именно так. Сергей Рахманинов, большой поклонник джаза, в декабре 25 года присутствовал на премьере фортепианного концерта Гершвина в Карнеги-холл. Спустя год и 3 месяца он представил публике свой 4-й концерт для фортепиано с оркестром, в котором многие услышали отголоски Гершвина. Существует анекдот о том, как Игорь Стравинский, к которому Гершвин обратился с просьбой об уроках композиции, поинтересовался, сколько зарабатывает молодое дарование. Гершвин ответил: «100 тысяч в год, может, 200. В таком случае, возможно, я должен брать у вас уроки», – ответил Стравинский. Сам Стравинский впоследствии утверждал, что слышал этот анекдот от Равеля, к которому Гершвин тоже обращался с такой просьбой. Сергей Прокофьев относился к Гершвину снисходительно. Он, по всей видимости, был на спектакле «Порги и Бесс» во время своего гастрольного тура по Америке в 1936-1937 году. Вернувшись, он написал в газете «Советское искусство»: «Много говорят о попытке Гершвина перейти от легкого жанра, от фокстротов и оперетты, к серьезной опере из негритянской жизни. Хотя попытку Гершвина нельзя еще назвать вполне удачной, так как композитор не смог отделаться от опереточных замашек. Тем не менее, можно признать за ним несколько отдельных удач». Джордж Гершвин умер в 1937 году после операции по поводу опухоли головного мозга. Ему было всего 38 лет. До России музыка Гершвина добралась в годы Второй мировой войны. 4 июля 1943 года в Москве в Большом зале консерватории состоялся концерт американской музыки, в программу которого вошла и его рапсодия в стиле блюз. Ее исполнил джаз-оркестр Всесоюзного радиокомитета под управлением Натана Рахлина, соло на фортепиано Александр Цфасман. На концерте присутствовал дипкорпус, высокопоставленные советские чиновники, журналисты союзных стран. Композитор Вано Мурадели писал в газете «Литература и искусство», что этот концерт – существенное звено в цепи мероприятий, направленных к широкому ознакомлению советских слушателей с музыкальной культурой союзных с нами свободолюбивых демократических народов. Записи этого концерта не существует, но есть другая – фантазия Цфасмана на темы музыки из фильма «Король джаза» 1930 года. На пластинке, с которой я взял эту музыку, сказано, что на ней собраны записи 30-40-х годов.

В 1945-м дружба свободолюбивых народов продолжалась, и оркестр Цфасмана записал два сочинения Гершвина, одно из которых – песня «Порги» из оперы «Порги и Бесс». Исполнил ее солист Ленинградской филармонии бас-баритон Ефрем Флакс.

Виагра чего только нету, нехватками я богат. Хотя бы то, что нет авто, а кстати нет деньжат. Но те, кто богат,

0: знать, коль хозяев нет дому.
1: Текст Айры Гершвина перевели Самуил Болотин и Татьяна Сикорская, замечательные мастера своего жанра. Всем известна их версия песни Джимми Макью и Гарольда Адамсона про подбитый бомбардировщик «На честном слове и на одном крыле». На их переводы писал Шостакович, другие крупнейшие композиторы. Болотин и Сикорская еще в 1944 году перевели все либретто «Порги и Бесс». Именно в их переводе опера прозвучала 18 апреля 1945 года в Большом зале Дома актера. Это было концертное исполнение, без костюмов и декораций. Певцы и музыканты разучивали оперу в свободное от работы время, в комнате коммунальной квартиры, где жил Давид Гаклин. Звукорежиссер, и звукорежиссер выдающийся. Но в данном случае он выступал в качестве пианиста. Оркестра не было, опера исполнялась в сопровождении фортепиано, за инструментом сидел Давид Гаклин, и ударных. Эту партию исполнил легендарный теперь барабанщик Лаци Олах. Дочь Гаклина вспоминала: «Показ прошел с огромным успехом, зал не мог вместить всех зрителей, часть из них стояла в конце зала, в открытых дверях и в фойе». В том же 1945 году «Порги и Бесс» включил в свой репертуарный план Ленинградский малый оперный театр, бывший Михайловский, теперь ему возвращено это историческое название. Константин Учитель, автор статей об этой несостоявшейся постановке, предполагает, что инициатива принадлежала Самуилу Самосуду, который до своего назначения главным дирижером Большого театра руководил малым оперным. За неимением партитуры клавир оркестровал дирижер будущего спектакля, он же главный дирижер малого оперного, Эдуард Грикуров. Ставить спектакль собирался главный режиссер театра Эммануил Каплан. Главный художник Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, теперь Мариинского, Симон Версаладзе, приступил к работе над эскизами декораций и костюмов. А вот перевод Болотина и Сикорской их почему-то не устроил, и они заказали новый – Михаилу Лозинскому. Поэт-акмеист, редактор журнала «Аполлон», он прославил свое имя и свое перо переводами европейской классики. Именно в переводах Лозинского мы читали Мольера, Сервантеса, Лопе де Вегу, Корнеля, Карла Гоцци, Шеридана, Мариме. Как раз в 1946 году, как не смешно это звучит, он получил сталинскую премию первой степени за перевод «Божественной комедии». И вот ему-то, который сам уже стал классиком, театр заказывает перевод либретто, написанного на совершенно незнакомом ему материале и положенного на музыку, далекой от классических образцов. И Лозинский взялся за эту работу и очень быстро ее выполнил. Поговорить о том, как это могло произойти и что из этого вышло, я пригласил своего коллегу по «Радио Свобода» Ивана Толстого, внука Михаила Леонидовича. Иван, почему Михаил Леонидович принял предложение театра?
2: Сама тема, новый свежий язык, не очень-то ему и знакомый. Да и вообще, кому он может быть в Европе знаком, такой специфический язык в те годы? Все-таки с Америкой связи были у европейцев очень и очень слабые. И причем дело не только в Советском Союзе, не в советских людях, но и у французов, и у немцев, и у итальянцев. Америка была Марсом, Венерой, Юпитером, Сатурном. То, что Лозинский взялся за это, я вижу здесь, я могу только угадывать,

0: потому что именно из этих статей Константина Учителя я и узнал все детали, а откуда их было знать, ведь перевод Лозинского хранился в архиве, а дома у нас никогда никто не рассказывал о переводе Порги и Бес. Дело в том, что моя мама и мои старшие братья и сестры жили уже отдельно от дедушки, и если в семье, понимаете, каждый день происходит работа над каким-то литературным материалом, тогда семья более или менее знает. За вечерним чаем рассказывает переводчик или писатель о том, чем он занимался в течение дня. А тут нет, Порги и Бес. Либретто было переведено, и вот, как выяснилось, положено в архив. Никто об этом не знал. Поэтому я сам читал с поднятыми волосами и выпученными глазами о том, что Михаил Леонидович, оказывается, выполнил полный перевод. И для него это был такой тур де форс. Это был вызов, это был челлендж, если уж мы говорим об американской литературе.
1: Обратный адрес. Подкаст Владимира Баринова об эмиграции внутренней и внешней, о судьбах людей и идей и о неделимости культуры, будь она русская или американская. Продолжим через полминуты.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
2: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
3: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
1: И все же, перевод либретто – это не просто стихотворное переложение на другом языке. И это очень специальная профессиональная задача. Иван, какие у Лозинского были взаимоотношения с музыкой, с оперой? Он читал, например, ноты?
0: Я не знаю насчет нот. Я думаю, что музыка жила у него на других основаниях. Я не слышал, чтобы Лозинский музицировал или чтобы у них дома был музыкальный инструмент. Я не могу себе представить, чтобы Лозинский, столько переведший и столько сделавший для театра, вот тут я перехожу к вашему вопросу, был лишен какого-то музыкально-литературного слуха. Лозинский сделал для театра невероятно много. Сейчас его переводы воспринимаются просто, так сказать, как тексты, напечатанные в книжке. Но ведь слово Лозинского, его стихи, они звучали со сцены на протяжении 20 лет. С конца 20-х годов в его переводах шли пьесы в ленинградских и в московских театрах. Его ближайшим другом, воистину ближайшим, был режиссер Николай Павлович Акимов. Театр которого был не просто театром комедии, он был и театром художественным, он был театром режиссерским, и он был насквозь театром музыкальным. Для него писали самые-самые известные композиторы. И вот тандем Лозинского и Акимова – это вот такой вот синтетический театр, где было все. Знал Лозинский нотную грамоту, не знал, музицировал он сам или нет, но для него либретто было родным домом. Это был его материал художественный. По существу, когда он переводил испанских драматургов, английских драматургов, немецкую поэзию, он имел дело с либретто. Чем либретто отличается от истинной поэзии? Или, скажем, истинная либретто вообще от поэзии? Да ничем не отличается. Это все один мир. Это мир поэтического ритмизированного слога и слова. Так что для него, я думаю, что это был такой вот вызов, который мог только потрафить его душе.
1: И тем не менее, когда ты переводишь поэзию, ты можешь изобрести собственный размер, собственную строфу. Тебе не обязательно попадать в звук. А здесь именно нужен эквиритмический перевод. Слог в слог. И потом «Порги и Бес» – это ведь очень специфическая опера. Чтобы в полной мере ее оценить, нужно хоть что-то услышать из нее. Как он к джазу относился? Может быть, у него пластинки были, или он ходил на джазовые концерты?
0: Ну, конечно, Лозинский был человеком, который погружен был в театр, в филармонии, во всевозможные концерты и так далее. То, что он любил музыку, то, что у него дома музыка звучала, это совершенно несомненно. У него был и граммофон, патефон, все, что тогда было. Слушал ли он джаз? Я думаю, что он слушал все, что слушали люди его круга, его образования и его возраста. Думаю, что он слушал абсолютно все. Он и ходил в кино, и, как известно, джаз был не просто разрешенным искусством в Советском Союзе до 1947 года, но джаз пропагандировался и продвигался.

0: советской пропаганды всячески, на всех площадках и во всех жанровых формах.
1: Тогда ведь как раз в 45-м году в советский прокат вышла «Серенада Солнечной долины» с оркестром Глена Миллера и знаменитой Чаттануга Чучей. Ну, что такое Гершвин, он тоже прекрасно знал, я думаю.
0: Ну, конечно, он это знал. Так вот, вы спросили об эквиритмической проблеме, поставленной перед Лозинским. Не только эквиритмическая. Лозинский был сторонником теории, введенной в русскую актуальную культуру Серебряного века Валерием Брюсовым, теорию эквилинеарного перевода. Это гораздо больше, чем эквиритмия. Эквиритмия предполагает, что точно такой же последовательности, в том же количестве, с тем же музыкально-поэтическим ладом, оригинал будет передан на языке переводчика, в данном случае на русском. Но эквилинеарность, то есть совпадение по строчкам, это гораздо больший вызов для переводчика. Потому что в других языках длина слов, смысл, содержание слов, они наполнены то более разреженным воздухом, то более сгущенным. И вот как один в один передать, чтобы соблюсти там вот здесь 14 строк, здесь 16, а здесь 2, и уложить весь смысл в это число строк. Вот тут Лозинский был чуть ли не чемпионом. Он очень любил вот эту шахматную эквилибристику, вот этот кубик Рубика обожал переставлять. Поэтому переводы для него это были радостью. Это было не только вынужденное ремесло в ту пору, когда нельзя было по цензурным условиям говорить своим собственным языком. Для него это была просто интеллектуальная радость. Для него вот эта эквилинарность, полное попадание числа строчек в число строчек оригинала, это был вызов, это было соревнование, это было удовольствие, это была игра. Это был такой спорт такой для него. И то, за что его порицают, за что его критикуют. Потому что, конечно, когда ты распят на таком вот литературном кресте оригинала, естественно, у тебя меньше возможностей движения, меньше валентностей. Пастернак не следовал принципу ни эквилинеарности, ни эквиритмии. И поэтому его переводы – это иногда просто чистая поэзия. Фантазия, конечно. Иногда каприз, но это чистая поэзия. У Лозинского все гораздо суше, но точнее.
1: Лозинский был преданным другом Анны Ахматовой, очень трепетно к ней относился и деликатно правил ее перевод драмы Виктора Гюго «Марион де Лорм». Среди прочего, он советовал Ахматовой: если вы не первая переводите что-нибудь, не читайте работу своего предшественника, пока вы не закончите свою, а то память может сыграть с вами злую шутку. Его версия «Порги и Бесс» значительно отличается от перевода Болотина и Сикорской. Ефим Эткинд, составитель сборника стихотворных переводов Лозинского «Багровое светило», который вышел в 1974 году, включил в него, наряду с Данте и Шекспиром, куплеты «Спортинг Лайфа» из «Порги и Бесс». «Быть может, все это не так. Быть может, все это не так. Кто с Библией спорит, тот дьяволу вторит. Но, может быть, это не так. Давид был малышка, а вот... Давид был малышка, а вот... Подшиб Голиафа, свалил, как жирафа, Давид был малышка, а вот... Иона великий пророк, Иона великий пророк, провел трое сутки в китовом желудке, Иона великий пророк».

0: Здесь, конечно, бросается в глаза просторечие «провел трое сутки».
1: Да, совершенно верно. Народность придана. А в защиту того, что

0: Лозинский не случайно взялся за этот перевод. Я хочу сказать, что в 40-е годы его, один из его учеников познакомил с частушками. Это нам кажется, что частушки знают все или знали все. Да нет, городской человек, кабинетный ученый и переводчик, он особенно частушек-то и не знал. Он был человек, обложенный словарями. И то, что не давало ему жизнь, то он добирал из всевозможных словарей. Словари просторечий, причем итальянских просторечий, французских, немецких, всех тех языков, 9 языков, с которых он переводил. А тут его ученик познакомился с русскими частушками Ленинградской и Псковской области. Лозинский был в полном восторге от того, как это звучит. Он любил тут же вспомнить из им же переведенной какой-нибудь там божественной комедии или испанской какой-нибудь пьесы Лопе де Вега. Девушка или кухарка, служанка говорит очень подобные вещи, подобные же образы, подобные сравнения. И тут вот колхозная девушка из-под Ленинграда, и те же сравнения, и те же терзания, его это страшно увлекало. Взяться за Порги и Бесс для него было очень интересно. Он любил попробовать себя, попробовать. Он был азартный человек. Так что, отвечая на ваш ранний вопрос о том, умел ли он играть на инструментах, знал ли он партитуру или клавир, можно ответить так. Даже если не знал, то его чувство было больше, чем формальное знание и умение читать партитуру и клавир.
1: Спектакль был уже практически готов. Премьеру назначили на 1 июня 1946 года. Судя по режиссерской экспликации, он стал бы прорывом на советской оперной сцене. Как будто даже состоялся закрытый просмотр. Но 5 марта все рухнуло. В Фултоне, штат Миссури, Уинстон Черчилль произнес речь о железном занавесе. В том же месяце приказом Комитета по делам искусств проект был закрыт. Время дружбы со свободолюбивыми демократиями Запада кончилось. Наступило время ярого антиамериканизма, а потом и государственного антисемитизма. Джордж Гершвин превратился в пособника расистов. В 50-м году вышла книга музыковеда Виктора Городинского «Музыка духовной нищеты», которую обильно цитировали газеты. О Порги и Бесс в ней написано так. «Негры в опере Гершвина – это больной, робкий, бессильный народ, способный только молиться и плакать в час грозной опасности и истерически веселиться, когда этот час миновал. Это атмосфера духовного рабства и патологической неполноценности, то есть именно того, что с такой настойчивостью клеветнически приписывается в качестве расового свойства неграм американскими расистами». Порги и Бесс вернулась в Россию во времена хрущевской оттепели. В декабре 1955 года в Советский Союз привезла свою постановку афроамериканская труппа «Everyman Opera», с которой она прежде объехала всю Европу. На советскую публику спектакль произвел ошеломляющее впечатление. В Москве на нем побывали вожди СССР – Хрущев, Молотов, Маленков, Каганович, Микоян, Первухин, Суслов и Шипилов. В 1966 году «Порги и Бесс» поставили в Таллине, в 1972-м – в Ленинградском малом театре оперы и балета. Но это был не запрещенный, а совсем другой спектакль. Артисты пели перевод Болотина и Сикорской. Перевод Михаила Лозинского был забыт и пылился в архиве театра. Слушатели меня, что называется, не поймут, если в сюжете о Порги и Бесс не прозвучит ее самый известный шлягер. Из всего бесконечного разнообразия записей я выбрал самое пронзительное – живое исполнение. Дженис Джоплин и «Big Brother and the Holding Company».

Если у кого и были проблемы с самоидентификацией, то не у Гершвина. Он сказал, как отрезал: «Мой народ – американцы. Мое время – сегодня». Исчерпывающе. Джордж Гершвин и русский след в опере «Порги и Бесс». Это был 8-й выпуск подкаста Владимира Баринова «Обратный адрес». Слушайте меня на всех подкаст-платформах и на сайте «Радио Свобода». Пишите мне, рассказывайте свои истории и не забывайте оставлять свой обратный адрес.

0: Цикл передач «Настоящее время» на Радио Свобода.
1: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
2: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
3: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
0: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени.
4: Кто из политиков сделает вас богаче?
5: Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
6: Ну, я надеюсь на себя, прежде всего.
7: Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
8: Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
9: Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера Путина. И его преемников.
10: Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
11: Ни у кого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
12: Не будет экономического роста.
11: Абсолютно. Не, ну он может будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
13: Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
0: Преступление и война.
14: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
0: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
15: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
16: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
15: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
16: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
17: Это «Наизнанку», проект «Оригинальной России». Меня зовут Рамазан Алпаут. Здравствуйте. Российский нефтегазовый сектор переживает серьезные изменения. Европейский рынок перестраивается, атаки дронов бьют по инфраструктуре, а нефтедобывающие регионы фиксируют падение доходов. В этом интервью с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Аронштейном мы обсудим, как эти процессы влияют на отрасль и что они означают для регионов и страны в целом. Борис, добрый день.
18: Добрый день.
17: Спустя полгода после начала полномасштабной войны вы писали, что Норвегия, как крупнейший европейский экспортер нефти и газа, уже предпринимает усилия по замещению России в общеевропейском балансе энергоносителей. Сейчас, спустя более 3 лет, как вы оцениваете эти усилия? К чему они привели?
18: Ну, если идеальную ситуацию полного замещение энергоносителей российского происхождения считать за 100%. Я думаю, что европейские

0: Союз достиг в этом направлении где-то 90% успеха. Если взять три вида энергоносителей – природный газ, нефть и уголь, то, конечно, самых больших успехов достигнуто в направлении использования угля. Его импорт из России сокращен практически на 98%. И можно считать, что этого российского энергоносителя в Европе больше не существует. По газу мы имеем тоже значительные успехи. Газ российского происхождения, если в 2021 году составлял 40% от общего импорта газа в Европейский Союз, то ныне трубопроводный газ составляет всего лишь 11%, а вместе с СПГ это будет около 19%. И идет дальнейшее сокращение. Что касается нефти, то здесь тоже, за исключением некоторых стран, которые довольно упорно не хотят отказываться от российской нефти и нефтепродуктов, это две страны, Словакия и Венгрия, которые не хотят это, на мой взгляд, делать по политическим соображениям, а две страны действительно реально сталкиваются с трудностью создания своей собственной новой инфраструктуры и перехода на другие источники нефти, это Хорватия и Болгария. Но в целом этот процесс тоже идет довольно успешно, и российскую нефть и нефтепродукты в значительной степени заменили страны Африки, Ближний Восток и в какой-то степени Соединенные Штаты. Что касается газа, то он практически полностью заменен СПГ из Норвегии и Соединенных Штатов Америки.
1: Вот скажите, а вот эти изменения, они какие-то бесповоротные? То есть я правильно понимаю, что если даже война закончится, то Европа для себя уже решила, что без России будет справляться со своими потребностями в энергетике?
0: По газу, скорее всего, да. Рынок потерян, ну, никогда не говори никогда, он потерян на длительный срок, на многие-многие десятилетия вперед. И даже не потому, что Европа переориентировалась на СПГ из других стран на время войны, а потому что господин Путин сам завернул этот вентиль и таким образом в одностороннем порядке расторг значительное количество контрактов газовых, многолетних, между «Газпромом» и потребителем в Западной Европе. Вот такое поведение вообще в бизнес-сообществе не прощается. Поэтому я думаю, что газовый рынок потерян практически навсегда. Что касается нефтяного рынка, то я думаю, что в значительной степени переориентация произошла. Мировой нефтяной рынок восполнил этот, что называется, пробел в виде российской нефти и нефтепродуктов. И, как мы видим, цены достаточно на мировом рынке при этом стабильные. Я думаю, что за исключением некоторых местных потребителей за пределами Европейского Союза, может быть, такими как Сербия, нефть и нефтепродукты будут экспортироваться в Европу, но в достаточно ограниченных количествах.
1: В сентябре украинские атаки дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы и порты сократили экспорт нефтепродуктов, который упал в сентябре на 13% по сравнению с августом. Объемы экспорта также снизились примерно на 9% месяц к месяцу. Об этом пишет Центр исследования энергетики и чистого воздуха. Вооруженные силы Украины в ноябре не менее 14 раз атаковали российские нефтеперерабатывающие заводы с помощью беспилотников, сообщает Bloomberg. И это, как отмечает издание, рекордное число атак на российские МПЗ. Как украинские атаки на МПЗ и порты сейчас влияют на работу российской нефтегазовой отрасли?
0: Мне кажется, основной вывод, который надо сделать из обострения ситуации с дроновыми атаками на НПЗ и другие элементы нефтегазовой инфраструктуры России в ноябре, это то, что атаки дронов, во-первых, стали более системными. Во-вторых, они больше теперь направлены не на НПЗ как таковые, а на элементы трубопроводной инфраструктуры нефтегазовой, а самое главное на терминалы, потому что действительно, если вот Туапсинский терминал, который был подвергнут атаке дронов 1-2 ноября и остановилась отгрузка танкеров на несколько дней, вот это действительно в первую очередь влияет на экспортные возможности России. Потому что атаки на НПЗ, конечно, выводят те или иные установки из строя, но, во-первых,

в России есть еще достаточные резервные мощности, а во-вторых, не всегда удается вывести эти перерабатывающие мощности на длительный срок. И их возможный ремонт занимает иногда дни, иногда недели, особенно если это колонны.

0: регионов европейской части России до Урала не может себя чувствовать в безопасности.
1: Да, мы были свидетелями того, как атакует Башкортостан, который находится практически на Урале, тот край Поволжья, ПФО, я имею в виду. Но могут ли падение доходов и сокращение экспорта стать долгосрочной тенденцией?
0: Долгосрочной тенденцией это может стать, но я думаю, что основным фактором, который повлияет на действительно реальное снижение доходов от российского экспорта нефти, в первую очередь, это вторичные санкции. Мы сейчас видим, как Китай и Индия заняли выжидательную позицию после того, как были введены санкции 22 октября против Роснефти и Лукойла. Но, тем не менее, мы видим также и попытки эти санкции обойти с помощью теневого флота, переадресации поставок и других видов манипуляций, которые все-таки позволяют этим странам с большим дисконтом, что им очень выгодно, продолжать покупать российскую нефть.
1: Вот вы в предыдущем ответе упомянули в том числе вопрос ремонта. В условиях санкций хватает ли у России всех инструментов своих для того, чтобы производить эти работы? Я имею в виду какие-то детали. Они же наверняка уже не поставляются из Европы.
0: Тут два вида установок. Установки первичной переработки или дистилляции, они в основном российского происхождения, это российское оборудование. России здесь не требуется даже серого импорта, они справляются своими силами. С другой стороны, эти установки являются, что называется, узким горлышком. И если такая установка повреждена очень сильно, то, соответственно, останавливаются установки вторичной переработки каталитического крекинга, гидрокрекинга, изомеризации. С другой стороны, если повреждены установки вторичной переработки, то здесь действительно нужны западные оборудования, материалы, и в первую очередь катализаторы, которые Россия сама практически не производит. Но эти установки поражаются гораздо меньше, они находятся в глубине НПЗ и поражаются значительно меньше, чем установки первичной переработки. Здесь все зависит от как бы индивидуального ущерба. Иногда, и теперь все чаще и чаще, если налеты дронов идут волнами, то каждый следующий ремонт занимает дольше времени, и вот есть установки, которые до сих пор не отремонтированы еще со времени августовских налетов.
1: Суммируя то, что мы уже обсудили, вы отметили проблему цен в связи с тем, что Европа уже не закупает какие-то энергоресурсы. Мы затронули тему атак дронов, внутреннюю логистику. Что больше всего влияет на ситуацию и будет влиять в ближайшие месяцы?
0: С точки зрения доходов России от экспорта нефти и нефтепродуктов, я думаю, что влиять будет в первую очередь эта величина дисконта на российские сорта нефти. Она достигает в некоторых случаях уже 20 долларов за баррель и в некоторых случаях даже приближается к точке безубыточности при добыче определенных сортов российской нефти. И последовательность Соединенных Штатов в контроле над вторичными санкциями. Я думаю, что вот эти два показателя, если они будут иметь место в будущем, они, конечно, серьезно повлияют на доходы российского бюджета. Третий показатель – это рубль, курс его к доллару и, соответственно, получение определенного количества рублей после продажи нефти и нефтепродуктов за рубеж в твердой валюте. Но это, я думаю, что государство должно и может решить, если оно своими собственными методами, поскольку государство эмитент рублей, оно может этот сильный рубль опустить.
1: Вот скажите, Европа постепенно отказывается от энергоносителей российских. В то же время мы видим, что значительный приоритет сместился в сторону Китая и Индии. Вот в какой степени Китай и Индия как бы компенсируют потери России в Европе?
0: С точки зрения газа, безусловно, не компенсирует. У Китая сейчас замедлился экономический рост, и в ближайшей перспективе он сможет закупать не больше 100

0: 20 миллиардов кубометров газа в год, а строительство трубопровода, о котором с таким помпой говорилось на недавнем азиатском саммите, это строительство вряд ли будет возможно до 30-го года, поскольку Китаю вполне достаточно того объема газа, который поставляется по силе Сибири-1. Что касается нефти, то здесь Китай продолжал и будет продолжать закупать российскую нефть по трубопроводу, дальневосточному трубопроводу, хотя бы просто потому, что именно Китай финансировал строительство этой трубы в счет будущих поставок Роснефти. Он не может остановить эти поставки, в противном случае он перестанет выплачивать образовавшийся самому себе долг. Что касается Индии, то здесь действительно ситуация такая сейчас не то чтобы критическая, но вся индийская нефтеперерабатывающая отрасль, она крупнейшая в мире, и в Индии расположены несколько самых крупных перерабатывающих заводов в мире, например, перерабатывающий завод группы Reliance. Индия, по сути дела, благодаря дешевой российской нефти, производство из нее нефтепродукты и экспорта этих нефтепродуктов по всей Юго-Восточной Азии, она фактически стимулировала свою национальную экономику. Поэтому здесь вопрос будет решаться, вот очень скоро состоится встреча между президентом Трампом и премьер-министром Моди, и я думаю, что этот вопрос на этой встрече будет стоять. Во всяком случае, Индия предложила Соединенным Штатам так называемую оливковую ветвь, уменьшив тарифы на сжиженный природный газ американский. Эти тарифы были достаточно большие. Американцы стучались в индийский рынок, но высокие тарифы не позволяли им там конкурировать с другими энергоносителями. Вот если сейчас это состоится, то я думаю, что у Индии появится и экономический интерес к тому, чтобы, если не прекратить, то значительно снизить закупки российской нефти.
1: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
2: Это «Наизнанку» – проект «Оригинальной России». Российский нефтегазовый сектор переживает серьезные изменения. Европейский рынок перестраивается, атаки дронов бьют по инфраструктуре, а нефтедобывающие регионы фиксируют падение доходов. В этом интервью с независимым нефтегазовым аналитиком Борисом Аронштейном мы обсудим, как эти процессы влияют на отрасль и что они означают для регионов и страны в целом. Ну, если про Индию так или иначе возникают какие-то новости о том, что США пытаются влиять на позицию Индии по этому вопросу, то насколько велика вероятность того, что США как-то смогут повлиять на Китай?
0: Мне кажется, вероятность очень маленькая. Соединенные Штаты сознательно закрывают глаза на продолжение закупок Китаем российской нефти. Китай для Соединенных Штатов очень неудобный переговорщик. Они сейчас находятся в уникальной ситуации, которая называется тарифное перемирие. Ни с одной из другой стран такого состояния не возникло. Соединенные Штаты в достаточной степени зависят от редкоземельных металлов, которые Китай поставляет на американский рынок, и без которых невозможно производство магнитов и других частей электромобилей и других элементов. И поэтому здесь, я думаю, ситуация останется прежней. Плюс Китай, все-таки в отличие от Индии, Китай является, пускай теневым, но все-таки довольно значительным союзником России. И если Китай прекратит свои закупки российской нефти, он подымет расценки на свою продукцию.

0: функцию двойного назначения, и военного назначения, электронику и так далее. Он сильно усложнит жизнь своему союзнику. Поэтому я думаю, что Китай в этом отношении занимает уникальную позицию. Он достаточно сильная в экономическом отношении держава. И я не думаю, что Соединенным Штатам удастся каким-то образом изменить эту ситуацию на нефтяном рынке Китая.
1: Но перейдем из глобальной политики к региональному вопросу, региональному российскому вопросу. Башкортостан, один из лидеров России по добыче и переработке нефти, неоднократно подвергался атакам, как я уже отмечал, занимает первое место в стране по числу выявленных погибших на войне. Что экспорт по нефтегазовому сектору должен объяснить обычному жителю республики о том, какие реальные последствия несет война для региона и его экономики?
0: Да, Башкортостан относится к четырем нефтедобывающим районам России основным. Это Ханты-Мансийский округ, Югра, Ямал-Ненецкий, Башкортостан и Татарстан. Башкортостан, значит, экспорт нефти обеспечивает 50% промышленного производства, где-то 70% доходов в региональный бюджет и процентов 40 реинвестирования в основные средства производства. Башкирия производит примерно 2,2% добычи нефти в России. То есть, если в России добывается примерно 8 с чем-то миллионов баррелей нефти в сутки, то 2% от этой величины – это вклад Башкирии.
1: Я здесь вынужден добавить, что башкортостанские власти говорят о том, что 2,9% российской нефти добывается в их республике.
0: Может быть, я имею эти данные, но вполне допускаю, что на месте знают лучше. Тем не менее, значит, вот уже в 2025 году бюджет будет сведен с дефицитом. Местный бюджет – это примерно 24,5 миллиарда рублей дефицита. Но надо отдать должное Башкирии, они всеми силами пытаются диверсифицировать свои доходные статьи. И поэтому большое внимание стали уделять сельскому хозяйству. Кроме того, добывает Башкирия гораздо меньше, чем перерабатывает. В Башкирии находится и создает продуктов нефтехимии. В Башкирии находится большой нефтеперерабатывающий комплекс в Уфе, а также нефтехим Салават, то есть производство продуктов нефтехимии. Вот все это делает в краткосрочной перспективе бюджет Башкирии достаточно устойчивый, но в среднесрочной перспективе риски, конечно, очень велики, потому что продолжение снижения экспортных доходов нефти, конечно, сильно скажется на бюджете и в первую очередь на социальных статьях этого бюджета Башкирии.
1: Татарстан тоже является одним из лидеров по добыче нефти в России. В республике действуют крупные МПЗ. Бюджет Татарстана приняли на 2026 год с дефицитом в 13,8 миллиарда рублей. По прогнозам, до конца 2025 года Татнефть сократит отчисления в бюджет республики на 17,3 миллиарда рублей, а Нижнекамскнефтехим на 7,7 миллиардов рублей. Как вы считаете, в какой степени на это все влияют санкции и давление из-за вторжения России в Украину?
0: Самым прямым образом Татарстан добывает 24 с чем-то миллионов тонн нефти в год, и понятно, что если скидки на российскую нефть достигают 23-24 долларов с барреля, то можно легко пересчитать это в деньги и увидеть, каких сумм недосчитается Татарстан в ближайшем будущем. Татарстан также, хотя и в меньшей степени, пытается диверсифицировать, в меньшей степени, чем Башкирия, пытается диверсифицировать свою экономику. Однако все-таки нефтяной, нефтеперерабатывающий, нефтехимический комплекс Татарстана имеет для татарей большее даже значение, чем для Башкирии.

0: Башкирии, потому что Башнефть – это все-таки аффилированная компания, дочерняя компания Роснефти. И в случае каких-то затруднений, я думаю, материнская компания может Башнефти прийти на помощь. Татнефть – это формально частная компания. У ней нет государственной материнской компании, и поэтому она, можно сказать, принимает все негативные последствия от санкций, снижения цен на российскую нефть на себя. И у Татнефти нет таких налоговых поблажек, которые есть у Башнефти, просто потому что господин Сечин, безусловно, добивается для всех компаний, входящих в структуру Роснефти, гораздо более выгодного налогового режима, чем это могут добиться оставшиеся крупные частные компании, такие как Татнефть и Лукойл.
1: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток.
2: «Это наизнанку» – проект «Оригинальной России». У меня есть традиционный вопрос, я его задаю всем нашим гостям. А что после Путина?
0: После Путина есть четыре, на мой взгляд, сценария. Сценария, так сказать, распада России самого худшего, правда, вероятность его всего лишь 10%, и, соответственно, полного распада российской нефтегазовой структуры и промышленности, до более-менее благоприятного, который может называться постепенное восстановление. Значит, но во всех этих сценариях, к сожалению, есть четыре фактора, которые Россия вряд ли преодолеет, независимо от того, какой режим установится в России после Путина. Первое – это отсутствие технологии и финансирование, должного финансирования нефтегазовой отрасли. Второе – это постепенное снижение доказанных запасов и снижение запасов легко добываемой нефти. Третье – это постепенная деградация нефтедобывающего комплекса в целом, и стагнация добычи, а может быть постепенного падения объемов добычи на 1,3% в год. Самое печальное заключается в том, что у России есть одно очень тяжелое, так скажем, родимое пятно еще с советских времен. В России лицензия на добычу полезных ископаемых не является предметом вечного права, имущественного права. Лицензия выдается чиновниками, лицензия чиновниками отбирается. И западные компании, они уже на своей шкуре убедились, когда произошла насильственная национализация с отбором лицензии у, допустим, компании Shell в Сахалине-2, у компании Exxon в Сахалине-1, у компании Total в Корягинском месторождении и так далее и тому подобное. Это первое родимое пятно, которое, к сожалению, Россию очень сильно отличает от всех развитых стран мира, от Соединенных Штатов, Норвегии и так далее. И второе, в России до сих пор нет международной классификации запасов, поэтому запасы не третируются как категория экономическая, в лучшем случае как технологическая. А поскольку компания теперь не приглашает международных аудиторов, не аудирует свои запасы по международной классификации, портфель запасов на самом деле толком неизвестен. И в силу этого любое стороннее финансирование очень рискованно.
2: Борис, я благодарю вас за беседу.
0: Спасибо.
2: А я напомню, что сегодня мы говорили с независимым

Нефтегазовым аналитиком Борисом Арнштейном. Это «Наизнанку» – проект о региональной России. Читайте и смотрите наши материалы на сайте idelreal.org, в наших соцсетях, а также на платформах телеканала «Настоящее время». До новых встреч!

0: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
1: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
2: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
3: Очень осторожно.
4: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
5: Я не употребляю информацию.
6: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
7: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
8: Иностранные агенты – это наши друзья.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Говорит Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
11: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
12: Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
13: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
14: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволен» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
13: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
15: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звигинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии.

0: и каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла две экспертизы на возможную секретность. Звягинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звягинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим легион «Свободы России», не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в 3-ю годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании «ЛРТ». По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Егорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с сильным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами сильных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
1: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию, на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учите

0: учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра», двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
1: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только «Единую Россию». И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за «Единую Россию».
2: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в «Праймерис». Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
3: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
2: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению «Росньюз», учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников. Отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей и школьников, главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблоко» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейк

0: Кахабарми против него возбудили 1 октября прошлого года из-за 2 постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблоко», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова. Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
2: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовали сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
1: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
2: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
1: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Но если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
2: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично... ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
1: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько?

0: пока эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем легитимные избиратели.
1: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных. Мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу. А при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряю.
0: И к чему это может привести? Но насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
1: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя и без того, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, то их прижимают. Если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
0: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
1: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам

0: результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
1: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что можно вспомнить историю афганцев, так называемых людей, которые служили во время афганской войны и дослужились там до чего-то, но выжили, они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. Вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам, единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
0: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что эта сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
1: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
0: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
1: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь «Справедливая Россия» называются. Это что?
0: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
1: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии.

0: честный во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?
1: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
0: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sins, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова». И это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера. И происходила среди бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу вот страну. Так, говорю, так. Как? Нашу
2: вы
3: страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то так, шоу, вот так, язык вот
3: так,
2: есть. Вот
3: так,
2: этот,
3: так,
2: вот
3: так.
2: Вот это. Нам всем это слушать как? Почему вам? Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
5: Я позову полицию, сейчас я позову учеб, она еще кого-то позовет.
6: Вы опоздали на прием.
5: И что?
6: Ну, на сколько опоздали?
5: На 20 минут.
6: Ну все.
5: А я все время опаздываю.
6: Не, ну это
5: и
6: же...
5: когда я опаздываю, подождите. Меня русские врачи принимают.
6: А, ну, мужской врач.
5: А тоже приезжают еще таджики. Это вообще иностранное государство.
4: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападения на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года Центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 000 рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили.

0: Пустили лишь каждого пятого из подавших заявку, остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
2: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов в тот самый период времени, когда судят представительниц коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это самоорганизует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
1: Ну вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
2: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, с какой из групп или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель, да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данных в целом для меня неубедительно. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
1: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической. Сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала. Сначала от оскорблений, потом ее даже ударили. Ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как. И то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
2: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурят.

Женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору

0: конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка. Вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. В голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
1: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
0: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
1: Да, меня удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию, но, ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание, и чтобы хоть кто-то высказался против.
0: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения, довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, но тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
1: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейно-бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
2: В 2025 году на Всероссийский телефон доверия для женщин поступило около 24 тысяч обращений, на 40% больше, чем за год до этого. Издание «Осторожно!

0: Новости отмечает, такой скачок фиксировался лишь однажды в период ковидной самоизоляции, когда домашнее насилие называли второй эпидемией. Тогда это считалось чрезвычайной ситуацией. Сейчас цифры те же, но без карантина и без надлежащей реакции властей. Чаще всего за помощью обращаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с ложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег», искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате, 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала инсайдеру, что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привезти с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России?

0: России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают. Какое?
1: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
0: Как на это влияет война?
1: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Угу. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
0: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу, а что она, дура, терпит или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь. Вот. Или, наоборот, говорят, ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
1: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят, ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие. Это может быть экономический шантаж. Он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз, и ей все говорят, ну слушай, это вот просто что-то у него случилось, ну просто он вернулся, например, с фронта, ну просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этой токсичной маскулинности, типа, если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
0: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они бы, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации, вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти, прикладная, есть какая-то помощь?
1: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть, теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
0: Ну,
1: идите по подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
0: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, отрезанных

0: вокруг, и чего только не было. Почему ничего не предпримут?
1: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нету абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. Пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
4: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
5: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот этот вот новый, причем, вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из-за этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что вот по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента. Он консервативный, экономически консервативный республиканец.
4: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
5: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот

0: больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка – это то, что работает в период кризиса. Что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
1: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции. И Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
0: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию. Но он победил Байдена и потом Камалу Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
1: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
0: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки, но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
1: Но она, Трамп, наверное, уже выросла в апреле. Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
0: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
1: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
0: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди, это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам, они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель, он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция, и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
1: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
0: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он, в сущности, с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент.

0: сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп. Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория, это некоторая точка зрения.
1: Хорошо, вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
0: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу это сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8,
1: а это
0: почти вдвое выше цели. И
1: это из-за того, из-за войны, это из-за войны в Иране. Повышение цен на нефть.
0: Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей, но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процента. С другой стороны, от Уорша требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Уорша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго. Неделю, может, две.
1: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
0: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Уорш не сможет. Там ни экономистов, которые это бы хотели сделать, нет, ни силы, которые их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 процентных пункта, даже на 0,75 процентных пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Уорш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 процентных пункта, и потом это дало бы ему паузу Может быть, на 3 месяца или на 4.
1: Хорошо. У меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
0: Конечно, для тех, кто, не отрываясь, следит за этим процессом, он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
1: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
0: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая и беспартийная, и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами. То есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату. Там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд, суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад. Специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда, и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще не кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
1: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды, Вирджинии же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам, и все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
0: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это, в сущности, еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок. Они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд. И специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было

0: этот Вержинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика Джерримандеринга, пенариски округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, то значит твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
1: Проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы победили... плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
0: хороший пример.
1: Но если хороший избиратели пример. Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно?
0: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
1: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения в джерримандеринге плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократа или республиканца, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
0: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в опросах было бы 2-3%, может быть, даже 4%,

0: то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах. И вот тогда вот 9 перенаряженных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть на самом деле плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
1: Хорошо, мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читаю новости».
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
4: Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, и там идут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
5: Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
6: Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать и растить их.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
7: Мы разбили Гитлера, но... Боюсь, что мы заразились трупным ядом.
8: Мы похоронены где-то под Нарвой.
9: Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой.
8: Мы были и нет.
10: Есть ухваченное за кадык время.
8: Так значит, беда.
11: Привет, это Полина Галуева
12: и Виктор Кульганик.
11: И сегодня в подкасте «Наш сосед Галич» мы будем обсуждать, как у Галича начали сочиняться острые социальные и политические песни и почему Галич из поэта превращается в поэта и гражданина. Была ли это эволюция или революция сознания, как многие считают?
12: Мы сейчас немножко нарушим хронологическую линейность нашего повествования, которую мы задали. И вообще мы, наверное, будем периодически с Полиной делать такие флешбеки, поскольку это неизбежно, так как история, она все-таки нелинейна. И так мы закончили годом 61-м, а сейчас мы вернемся на 8 лет назад, в март 1953 года, когда в стране умер Сталин.
13: Перестало биться сердце соратника и гениального продолжателя дела Ленина, Иосифа Виссарионовича Сталина.
11: Да, этот день стал переломным не только для Галича, а для всей страны, буквально для всей страны. Вот так вспоминает о настроении Галича филолог, историк литературы Ефим Эткинд. Запись из архива «Радио Свобода» 1988 года.
14: В последние годы Галич был угрюм. Тем, кто часто встречался с ним, казалось, что вокруг него сгущаются тени. В прежнее время в нем играла сила. После смерти Тормоза, так называли в XIX веке Николая I, и так можно назвать Сталина, страна начала оживать, двигаться, улыбаться. И тогда он тоже был феерически остроумен, бесшабашен, даже весел.
12: А 25 февраля 1956 года, уже после смерти Сталина, в Москве прошел 20-й съезд Коммунистической партии Советского Союза.
11: Это самый знаменитый съезд, потому что именно на этом съезде развенчали культ личности Сталина. Началась хрущевская оттепель, из лагерей начали массово освобождать политических заключенных, и было такое ощущение, что жизнь как-то налаживается. Простите, вот если как бы брать параллели, то мне кажется, это очень похоже на вот медведевские 2010-е годы, либеральные такие, когда все ходили на митинги, все было как-то...
12: Ну, конечно, эти параллели весьма условные.

0: поскольку никаких митингов, кроме официальных, в стране тогда не было. Да и сравнивать первый путинский срок в качестве президента России с годами правления Сталина нельзя. Но ты, Полин, безусловно, права, что воздух свободы, конечно, появился в стране. Люди стали себя по-другому ощущать, расправили плечи. И Галич здесь не был исключением.
1: Ну да, это был глоток буквально. Но мне понравилось, что люди тут же как бы стали активизироваться, вступать в партию, потому что рассчитывали, что можно изнутри будет что-то поменять, какие-то хорошие вещи сделать. Верили, что что-то можно изменить к лучшему. И вот наш сосед Александр Галич тоже воспрял духом. Он достал из стола пылившуюся там уже почти десятилетие рукопись и решил добавить еще один четвертый заключительный акт. Так появилась пьеса «Матросская тишина».
0: Мы сейчас не будем рассказывать весь сюжет пьесы, поскольку это бессмысленно, и мы просто рекомендуем тем, кто ее не читал, почитать ее или послушать аудиозапись, потому что это действительно очень хорошая литература, это очень сильная вещь. Но просто, чтобы понимать контекст, это история еврейской семьи, точнее, отношения отца и сына, Шварцев, Абрама и Давида. Их сложные отношения, их любовь, их недопонимание, чтобы прочувствовать, насколько это трогательное произведение и каким Галич был сильным драматургом. Давайте послушаем маленький фрагмент этой пьесы.
2: В один прекрасный день по всему гетто развесили объявление, что нас отправляют на поселение в Польшу. Ну что, мы должны быть в воскресенье с вещами на вокзальной площади.
3: И ты понял?
2: Разумеется. Впрочем, среди нас нашлись такие, которые поверили. Нет, Додик, это все глупости, что среди евреев нет дураков. Уверяю тебя, есть. На одного умного, как и всюду, приходится ровно 2,5 дурака.
1: Я не знаю, Вить, можно ли сейчас рекомендовать не читать пьесу, а пойти в театр и посмотреть спектакль, потому что «Матросская тишина» до сих пор идет в Табакерке. А в роли отца еврея по-прежнему Владимир Машков.
4: Холопы те, кто пишет пасквили в спину нашей армии. Те, кто пытается быть политкорректным перед Европой и Америкой.
1: А мы тут еще, когда в момент подготовки подкаста увидели новость о том, что с 1 августа 2023 года этот спектакль еще и начнут показывать в оккупированном Донецке.
0: Да, Полин, это очень сложный и тяжелый вопрос. Не в том вопрос состоит, можем ли мы рекомендовать смотреть эту пьесу. Конечно, можем, потому что это действительно большая, серьезная драматургия, и почему нет. Другой вопрос, что, к сожалению, мы видим то, что многие вещи, которые были написаны людьми совершенно не связанными с тем, что сейчас происходит в России, совершенно не связанными с теми людьми, которые сейчас стоят у власти в России. Они присваиваются власти. Это, ну, начиная, не знаю, от песни Виктора Цоя «Кукушка», которую поет там Полин Гагарин на этом Путинге известном, да? Ну и вот включая, собственно, пьесу Галича «Матросская тишина». Но как бы то ни было, к сожалению, факт остается фактом, и то, что ты сейчас сказала про показы ее в ДНР, это факт, отсюда мы никуда не денемся. Но сама-то пьеса, конечно, от этого хуже не становится. А, собственно, у нее же еще вообще очень тяжелая история.
1: Да, на самом деле история постановки этой пьесы, мне кажется, не менее интересна, чем ее содержание. Дело в том, что в конце 50-х годов эту пьесу решилась поставить студия молодых актеров, которая вот-вот превратится в современник. Ее начали репетировать достаточно активно, но спектакль не прошел цензуру, его сняли с генеральной репетиции, насколько я поняла.
0: Собственно, спектакль только и существовал на той самой генеральной репетиции, на которой присутствовал Галич и видел, как это все выглядело на сцене, но после которого его сняли, и никто из зрителей его не увидел до тех самых 90-х годов, когда уже Табаков его поставил.
1: Журналист и режиссер Юрий Векслер считает, что запрет «Матросской тишины» повлиял на Галича и подвинул его в сторону диссидентства.
5: Такой толчок для прозрения. Это его разговор в ЦК КПСС с функционеркой Соколовой по поводу запрета «Матросской тишины». И то, что она не могла ему сказать на генеральной репетиции, потому что там была публика, она ему глаза в глаза сказала очень много такого, чего он никогда в жизни так живьем не слышал. По ее мнению, евреи шли на убой, как стадо. По ее мнению, евреи заполонили вузы и другие сферы деятельности. Это все она на него обрушила, дала ему понять, что никакого пути к спектаклю современника, к разрешению нету. И это было событие, которое дало ему ясно понять, что он для этой власти, для этой системы, точнее сказать, чужой. Поэтому потом, конечно, происходит его развитие. Привело ли именно оно к песням? Песни все-таки появляются позднее. Это «Встреча» 58-й год, а песни 64-й там и так далее.
1: Мне просто кажется, что тоже одной из причин того, почему Галич заговорил по-новому,

0: начал писать серьезные песни, заключается в том, что жизнь советских граждан была пронизана антисемитизмом, и он однозначно сталкивался с антисемитизмом в своей жизни.
1: Я помню горестный разговор с Ильей Григорьевичем Эренбургом.

0: Было дело врачей, был космополитизм, была борьба за приоритет. И все больше и больше я осознавал свою принадлежность к этому народу.
1: Антисемитизм, с которым Галич столкнулся, который он видел своими глазами, это был не просто бытовой антисемитизм, когда из-за графы с национальностью человек не мог достичь, ну, каких-то карьерных высот или ему каким-то образом было сложнее существовать в социуме. То, Полин, с чем столкнулся Галич, это было гораздо страшнее. Галич столкнулся с самой смертью. Это была смерть Соломона Михоэлса, драматурга, писателя, очень известного еврейского актера и общественного деятеля. Человека, который в середине 40-х годов возглавил целый ряд общественных организаций, в частности, например, Еврейский антифашистский комитет, он еще был членом комитета по сталинским премиям в области искусства, ну и так далее. Так вот, в какой-то момент Михоэлс со Сталином, так скажем, ну, поссорились, что ли, и Сталин решил от него избавиться. Парадокс в том, что за несколько дней до гибели Михоэлса Галич встречался с ним. Они обсуждали в том числе и матросскую тишину. И вот после этой встречи Михоэлс уезжает и погибает в автокатастрофе, по официальной версии. А по неофициальной его убили, это уже потом архивы все рассекретили, секретили, всем это стало известно. Галич в эту версию не верил, в официальную автокатастрофу, и об этом даже говорил в своих интервью, поздних уже на Радио Свобода. И для того, чтобы как-то поддержать своих друзей тогда, вот после смерти Михоэлса, он идет в еврейский комитет и приходит на собрание секции еврейского комитета, чтобы просто побыть с ними, чтобы как-то дружески их поддержать. А что из этого вышло, мы сейчас послушаем рассказ самого Александра Аркадьевича из архивов Радио Свобода.
2: Я стоял в дверях небольшого зала, где происходило очередное заседание еврейской секции Московского отделения Союза писателей. Существовала когда-то такая секция. После гибели Михоэлса я почему-то вбил себе в голову, что непременно, хотя я не знал даже языка, должен принять участие в работе этой секции. Я явился принаряженный, при галстухе, часть мужского туалета, которую я всю жизнь ненавижу лютой ненавистью. И где-то в глубине души чувствовал себя немножко героем, хотя и пытался не признаваться в этом даже себе самому. И вдруг Маркиш, сидевший на председательском месте, увидел меня. Он нахмурился, как-то странно выпятил губы, прищурил глаза. Потом он резко встал, крупными шагами прошел через весь зал, остановился передо мной и проговорил нарочито громко и грубо: «А вам что здесь надо? Вы зачем сюда явились? А ну-ка убирайтесь отсюда, вон! Вы здесь чужой, убирайтесь!» Я ничего не мог понять. Еще накануне при встрече со мной Маркиш был приветлив, почти нежен. Что же случилось? Я повернулся и вышел из зала, изо всех сил стараясь удержать слезы, огорчения и обиды. Недели через две почти все члены еврейской секции были арестованы. Многие, и среди них Маркиш, физически уничтожены, а сама секция навсегда прекратила свое существование. И теперь я знаю, что Маркиш в ту секунду, когда он громогласно назвал меня чужим и выгнал с заседания, просто спасал мне, мальчишке, жизнь. Я этого не забыл, Перец. Я этого никогда не забуду.
3: В то же самое время, когда Галич писал уже вот эти вот...
1: Запрещенные песенки, как говорится.
3: Запрещенные песенки, в начале 60-х он прочно вошел в обойму классиков советской драматургии, советской литературы. Об этой вот двойственности человека и говорит его соседка и подруга Ирина Роскина.
4: Многие, даже я бы сказала, наверное, большинство, совершенно неправильно решили, что в Галиче было два человека. Один — это тот, который написал «Верные друзья», ну и все там дальше, там, опять же, дайте жалобную книгу. А другой тот, который сервировал гражданские скорби. С моей точки зрения, это неправильно. Это был один человек, который никогда в жизни не славил советскую власть. Совсем неправильно про него сказать, что советская власть его пригрела. Ничего, кроме идиотской премии КГБ за фильм «Государственный преступник», а вообще-то это вполне такой смотрибельный детективчик. Советская власть ему не дала. Он на нее не работал, не ишачил. Он сочинял для заработка сценарии, очень похожие на голливудское кино, которое он любил и знал. Он был насмотрен в кино.

0: Сочинял очень ремесленные, не боюсь даже сказать, что неталантливые песенки. А потом стал все больше и больше писать не для денег. Это был другой период жизни. Знаете, у всех бывают какие-то этапы творчества. Не было тут никакой смены кожи. Это не то, что он как-то вот как змея вылез откуда-то. Нет, это просто было нормальное развитие человека, который дал себе волю. А склонность к воле, какая-то свобода личности была ему присуща всегда.
1: Ну, собственно, понятно, что человек взрослый, человек опытный, человек думающий и умеющий критически мыслить, коим, безусловно, являлся Александр Галич, начинает в какой-то момент смотреть на окружающую его действительность не через призму розовых очков, а, в общем-то, сняв их. И, конечно же, в этот момент человек делает для себя какие-то малоприятные, нелицеприятные открытия об окружающем его мире, об окружающем действительности. И вот я сейчас опять предлагаю послушать голос Галича, а после этого я, Полин, тебе задам один вопрос.
2: Еще и еще раз нельзя не подивиться той непонятной жизни, которой живем мы все с вами, дорогие мои сограждане. Жизни, в которой как бы умышленно создается фантастическое белое поле отсутствующей информации, в которой мы никогда с вами не знаем, что происходит действительно на белом свете. В 30-е годы в Советской России циркулировала такая шутка. Кстати, кажется, был юмористический журнал, опубликовавший эту шутку, и после опубликования этой шутки этот журнал закрыли. Так вот, шутка гласила следующее. В Советском Союзе существует только свободная печать, а вся остальная запрещена.
1: Скажи, пожалуйста, Полин, тебе ничего не напоминает эта ситуация с положением дела, о котором Галич говорил полвека назад, с положением дела относительно отсутствующего белого поля информации и так далее?
3: Нет, естественно, ничего не ново под луной. Все это в полной мере мы видим в сегодняшней России. Но реакция Галича на происходящее очень человеческая. Советский диссидент и правозащитник Владимир Буковский говорил, что антисоветскость Галича не была злобной, а была скорее христианской. Галич был очень религиозным человеком и невероятно сострадал людям.
4: Это подкаст «Наш сосед Галич». Вернемся после короткого объявления.
5: Какую Россию мы оставим нашим детям?
6: Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы. И полная нация была полная здоровая. Вот и все.
7: Богатую, чтобы не было войны. Чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее. И вам, и внукам, и правнукам.
8: Детям нам надо оставить сильную, справедливую. Ну и тоже красивую Россию. Ни от кого не зависело, что.
9: Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
10: Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
5: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
1: Подкаст «Наш сосед Галич». Не будем забывать о том, что мы с Полиной для каждого эпизода нашего подкаста подготовили по одной песне Александра Галича, которая является, ну, некой стержневой, основополагающей для того момента, для того исторического отрезка, в котором, собственно, Галич живет, и который мы как-то с Полиной пытаемся переложить на наше время и провести некие параллели. Итак, время веселых песен прошло, городские романсы «Тонечка», «Леночка», о которых мы говорили в предыдущем выпуске нашего подкаста, остались в прошлом.
3: Канули в лету,
1: да, совершенно верно. И вот 62-й год. Галич вместе с группой кинематографистов прилетает на пленум Союза в Грузию, и там он пишет песню «Ошибка». О том, как это произошло, рассказывает сам Александр Галич из архивов «Радио Свобода».
2: Я открыл последний номер газеты и прочел о том, что Никита Сергеевич Хрущев устроил для своего дорогого гостя, представителя острова свободы Фиделя Кастро, устроил правительственную охоту с егерями, с доезжачими, с кабанами, которых загоняли эти егеря, и они уже бессильные стояли на подгибающихся ногах, и высокое начальство в них стреляло в упор, с большой водкой, икрой и так далее. Маленькая деталь. Охота эта была устроена на месте братских могил под Нарвою, где в 1943 году, к дню рождения гения всех времен и народов товарища Сталина, было устроено контрнаступление, кончившееся неудачей, потому что оно подготовлено.

подготовлено не было, оно было такое парадное контрнаступление. И вот на этих местах лежали тысячи тысяч наших с вами братьев, наших друзей. И на этих местах, вот там, где они лежали, на месте этих братских могил, гуляла правительственная непристойная охота. И вот так возникла эта песня под названием «Ошибка».

0: первой. Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
1: Полин, я тебе хочу сказать, что для меня эта песня является какой-то абсолютно магической. Я ее первый раз услышал больше 30 лет назад и периодически слушаю сейчас, и она на меня оказывает гипнотическое совершенно воздействие. Я об этом много раз размышлял. Возможно, это потому, что Галич там использует такой прием, как вот лексические повторы, да, когда он повторяет одни и те же слова, там, под Нарвой, под Нарвой, под Нарвой, там, ошибка, ошибка, ошибка и так далее. Может быть, потому, что в этой песне он как бы говорит уже не от лица живых людей, а от лица мертвых. То есть это уже добавляет какого-то мистицизма к этой песне. Но я не один человек, на которого эта песня произвела такое впечатление. Один из героев нашего подкаста, поэт Александр Дельфинов, тоже вспоминает о том, как он эту песню впервые услышал и прочувствовал.
2: Была песня «Мы похоронены где-то под Нарвой». Я вообще не понимал, кто похоронен под Нарвой, почему похоронен под Нарвой, где вообще-то Нарва. То есть я вот этого, потом я это как бы стало ясно, но поначалу я не понимал. Но сама эта фраза и вот это вот некое обращение к мертвецам, я помню, что я эту песню слушал на репите. Я ее послушал снова и снова. Она меня гипнотизировала, хотя я подозреваю, что... Ну, сейчас я знаю смысл, да, но я думаю, что вот тогда я не понимал всего смысла. Я понимал, что это вот что-то, кто-то умер, и что-то как бы в этом какой-то смысл. Что-то это не просто так. И гипнотизм, который был усилен тем, что я понял, что вот этот эмигрант, он имеет значение, потому что что-то происходит вокруг него, да? И все сидят и слушают, знаешь, там, типа, все сидят и слушают.
0: Так лежим, как шагали попарно, и общий привет.
3: Я уже в первом эпизоде рассказывала про спектакль «Уезжайте, уезжайте» о последних днях в Союзе Александра Галича, который в Берлине поставили уехавшие после начала войны в Украине актеры студии «Брусникина». Но это не первый спектакль о Галиче, который они ставили. Первый назывался «Право на отдых», и он рассказывал об исключении Галича из Союза писателей. Мы про это еще в будущих эпизодах поговорим. А сейчас я хочу привести цитату актера Игоря Титова, который в обоих этих спектаклях сыграл самого Галича, о том, как их спасла песня вот эта вот «Ошибка», про которую мы сегодня говорим, после начала войны, потому что... Когда это произошло, многие вещи и многие спектакли потеряли актуальность, а вот этот спектакль и эта песня, наоборот, приобрели какую-то дополнительную ценность.
4: Ну, просто все оглаушенные играли. И, конечно, нам тут повезло, что как бы, у нас был этот материал. Но, понимаете, началась как бы война, а мы выходим петь, мы похоронены где-то под Нарвой. И песня, собственно, из-за которой Галичу вменяли дискредитацию вооруженных войск до Советского Союза, что не подвиг был советского народа, что это была ошибка, что были сражения под Нарвой в 43-м году. И это как бы это удерживало на плаву.
5: Вот мы с вами

0: Игорь говорит интересную мысль о том, что песни Галича действительно удерживают на плаву. Это важный момент, потому что, мне кажется, для любого произведения творческого, будь то песня, фильм, спектакль, картина или что-то еще, если они действительно кого-то когда-то удерживают на плаву в трудные времена, в тяжелые времена, в смутные времена, это, безусловно, знак качества. Один из героев нашего подкаста, журналист Максим Семеляк, также рассказывает о музыкальной составляющей песен Галича.
1: Есть как бы странные записи, этот порывистый голос, это такая глуховатая гитара, глуховатый голос, о котором он говорил сам. В нем был элемент какого-то, ну, прорыва с другой стороны. Это касалось, с одной стороны, музыкальной, как бы, его стороны, ну и, конечно же, тем, потому что он предложил ту картину мира, которая выходила за рамки того, о чем пели Высоцкий и Окуджава.
2: И не тревожит ни враг, ни побудка померзших

0: Ребят!
1: Есть знаменитая фраза Анны Ахматовой, которую она сказала после суда над Бродским. Какую биографию делают нашему рыжему? И не советская ли власть сделала Галича настолько важным и актуальным, каким он есть сейчас? Не преследование ли сделало его вот этим вот как бы героем нашего времени?
2: Ну, это сложный вопрос. Это как, знаешь, что первично, а что вторично. Преследование ли его сделало героем, или он стал героем, потому что были преследования. Не знаю, это из области какой-то спекуляции, мне кажется, потому что все равно все шло так, как оно шло. Галич не мог писать по-другому, в силу того, что его поэтическое дарование, ну, оно просто не позволяло ему по-другому мыслить, по-другому выражаться. Вот. Ну, а, соответственно, власть не могла по-другому на это реагировать. То есть он выламывался из всяких стереотипов, он выламывался из любой системы, и мы об этом будем еще говорить в следующих эпизодах подкаста, когда над ним действительно будут сгущаться тучи уже серьезные, потому что сейчас это только начало, это только предтеча. Вот. Но как бы то ни было, Галич силен в том, что он какие-то очень важные, очень сложные вещи проговорил, говорил языком, который многие люди смогли понять. Исполнительный директор движения «Русь сидящая» Ольга Романова говорит о песнях Галича следующее.
3: Он именно мыслитель, он не правозащитник, не борец, он мыслитель и поэт. Если честно, я люблю Вольтера. Мне еще нравится Кандид, потому что Вольтер в своем веку произнес очень сложные мысли в очень простой форме, в форме сказки. Это легко читать, а потом очень хорошо и тяжело думать. И вот то же самое сделал Галич. Очень сложные мысли в такой форме преподнес, что, ну, в общем, ну, все понятно.
4: Если зовет своих мертвых Россия, так значит беда.
1: То есть, получается, когда ты понял время, когда ты от его лица говоришь, ты просто не нуждаешься в каких-то примочках дополнительных.
2: Абсолютно. Потому что человек, ухвативший время, это человек, который уже зафиксирован и сам по себе в истории, и вот этот ухваченный кусок им зафиксирован. И это очень важно для любого художника, и это, конечно, наверное, мечта любого художника — остаться не просто человеком, ну, своих лет или там десятилетий даже, да, а остаться человеком эпохи.
1: Собственно, про это и говорит Рома Либеров, кинорежиссер и продюсер.
5: Все, что сделано о своем времени и сколько-нибудь оригинально, оно как бы сделано навсегда, понимаете? Это же как Жванецкий. Либо наша жизнь станет лучше, либо мои произведения будут бессмертными. Все эти произведения оказались бессмертными. И окажутся, и всегда будут. Я не считаю, что это хорошо или что это плохо. Это просто некоторая данность. Есть ухваченное за кадык время. Ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал. Не только Галичем, а многими. Таким образом, это существует навсегда. Что-то выносится временем, звучанием и так далее. Я вот жду, когда, наконец, время вынесет воспоминания о войне Николая Никулина на гребень, чтобы это было в каждом доме, чтобы каждый знал, о чем идет речь. Но очень хорошо, что Галича волна за волной выносит, ну, к так называемым нам, тем, кто живет после.
4: Где полегла в 43-м пехота, без толку зазря, там по Пороше гуляет.

0: егеря!
1: Это был подкаст «Наш сосед Галич». В следующем эпизоде мы поговорим о том, что песни Галича становятся еще более сложными.
0: Причем они становятся более сложными не только по содержанию, но и по форме. В частности, в следующем эпизоде мы поговорим о песнях, где Галич уже говорит от лица женщин, что тоже, наверное, не самое легкое.
1: Так-так-так.
0: Будем, так сказать, с тобой общаться, обсуждать и так далее. Ну, а пока у нас начало 60-х, и песня Галича «Ошибка».
2: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были...
1: Спасибо, что послушали этот эпизод. В нем мы использовали песню «Ошибка» из спектакля «Право на отдых» мастерской Дмитрия Брусникина. Слушайте нас в удобном вам приложении подкастов. Ставьте лайки, пишите комментарии и оставайтесь с нами на свободе. Пока-пока.
0: Всего доброго, до свидания.

0: Объединенно, но эмоционально, с экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Каким вам представляется будущее России?
2: Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
3: Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
4: Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
5: Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
1: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

Теперь «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram. Свободные системы обмена сообщениями мгновенно познакомят вас с точными новостями и новыми публикациями «Свободы». Эпоха свободной информации. Каналы «Радио Свобода» в мессенджерах Viber и Telegram.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. Отгремел парад победы в Москве и российских городах. Прошагали по площадям ветераны СВО, северокорейские солдаты и вдовы погибших. И Россия осталась перед нелегкими вопросами пятого года войны. Военная экономика забуксовала. Растет инфляция, падает производство, закрывается мелкий и средний бизнес. Сколько еще может российская экономика поддерживать войну? Грозит ли ей национализация активов, отъем денег у населения и заморозка вкладов? Обсудим эти вопросы с нашим гостем, экономист, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, добрый день.
1: Добрый день, здравствуйте.
0: Вы знаете, смотрел я парад, естественно, как и на всех парадах, такое советское дежавю. Лидеры братских африканских стран на трибуне. А я думал, что вот, может быть, и советское дежавю и в экономике ждет. Потому что, читая новости последних недель, да, вот тот же самый там разговор Матвиенко и Мордашова, постоянные слухи о заморозке вкладов, так сказать, призрак Павловской реформы. Может ли так быть, что экономика тоже советизируется? Что речь идет, дело идет к национализации и к плановой экономике?
1: Ну, трудно сказать, просто потому что это довольно трудно сделать. Так что в этом смысле существуют объективные преграды на этом пути. Значит, прежде всего, для того, чтобы можно было возродить советскую плановую экономику, нужно провести полную национализацию всех активов. Ну, то есть отменить частную собственность. Ну, потому что, ну, как вам сказать? Очень трудно заниматься каким-то планом управления экономикой, если у тебя есть частная компания. Либо на частное, либо на государство. Если на частное, на руководство своими интересами, и тогда и это и есть частная собственность. Каждый действует в своих частных интересах ради своего частного богатства. Да? А когда ты планируешь экономику, то у тебя должна быть общенародная выгода, общенародный интерес, общенародная программа развития. Как-то она считается с частным, не очень понятно. Поэтому недаром же большевики национализировали всю промышленность, вообще, строго говоря, национализировали все природные ресурсы, национализировали, строго говоря, всю землю. Сделали только вид, что это земля колхозная. Так это было все государство, да, можно делать. Напоминаю, что, может быть, не все это знают по молодости лет, а я все-таки специалист изначально по образованию, по планированию народного хозяйства. Государственный план – это и есть закон. В Советском Союзе это был закон, его утверждал Верховный Совет ежегодно, и раз в 5 лет утверждался пятилетний план. Это был закон, который был обязательно к выполнению. Такое можно только, когда у тебя есть государственная собственность. Кроме того, для того, чтобы делать планирование народного хозяйства, знаете ли, нужно иметь информацию. Это значит, что любая компания должна полностью выдавать всю информацию о своей деятельности в государственные плановые органы. А это в условиях частного бизнеса тоже плоховато получается. Значит, ну, как бы не очень хорошо сочетается плановая экономика с тем, что, в общем, была проведена как бы некая рыночная реформа, возрождена как бы частная собственность, но не сочетается это. Уже если надо быть беременной, то надо быть беременной. Вот быть беременной слегка и при этом сочетать плановую экономику и частную рыночную экономику довольно плохо. Значит, надо отменять частную собственность. А это, я думаю, ну, не очень нравится окружению Путина. Они привыкли быть частными владельцами крупных компаний, владеть как бы на законных основаниях крупными состояниями. И теперь ради того, чтобы делать какую-то плановую экономику, отказаться от всех этих радостей, ну, как-то я не очень уверен, что они к этому готовы, да? Поэтому, может быть, какие-то мечты там у Орешкина там, или у Белоусова есть, но это довольно такая глупая история.
0: Ну, я думал скорее о том, что движение в этом, ну, не, естественно, не будет, а это то, что происходило в 2017 году, полный отъем активов. Но если говорить о движении, о каких-то элементах вот этого всего, тот же Белоусов все-таки, по-моему, очень сильный государственник. Элементы государственного вмешательства, ограничения фактически частной собственности, да, условность частной собственности, то, как нагибают олигархов сейчас. Вот, скажем, та же последняя история с Матвиенко и Мордашовым, о которой говорится много, что как это нужно подтянуть что-то из офшора, после чего идет опровержение Северстали, что ничего в офшорах нету давно.
1: Ну, смотрите, это как раз вот эта некая странная путаница в головах, то есть нужно усиление государственного влияния, это понятно, что Белоусов к этому стремится, в эту же сторону глядит и Орешкин, как-то рассказывает какие-то странные слова, что он благодаря компьютерам все теперь в раз посчитает, и каждого человека обсчитает, и каждое предприятие посчитает, и все рассчитает, и все будет славно. Это даже идея, которую, в общем, Мишустин периодически рассказывает, что мы тут установим в Белом доме квантовый компьютер, но квантового еще у него нет, но суперкомпьютер поставим, и будем на нем просчитывать, и у нас не будет никаких ошибок, как у вас планы, и все у нас будет чудно, и все это будет славно. Все это полный бред, это полная кошмарная история. Это опять будет еще больше разрушения экономики. Но просто, как вам объяснить, нельзя. Ну, как, вот, знаете, вот представьте себе некого существа, которое, с одной стороны, является, ну, значит, теплокровным, с другой стороны, хладнокровным. Вряд ли такое существо может хорошо существовать. Это две разные модели существования биологических существ, насколько я понимаю. Ну, вот точно так же. Биологическая система плановой экономики, биологическая система рыночной экономики, они устроены по-разному. Когда их пытаются каким-то образом насильственно создать вместе, создать некого кентавра, то у него либо ноги подгибаются, либо голова у них стоит. Ну, вот что я могу сказать. Вот это мы будем наблюдать. То есть будут безумные какие-то проблемы, безумные перекосы. В итоге будет разрушаться жизнь, но они будут пытаться некоторым образом вернуться к единственной возможной модели. Поймите же простую историю. У России, у ее руководства нет никакого образа будущего. Это такое, ну, как бы общее выражение, но оно имеется. Ну, смотрите, значит, ну, когда там была царская Россия, то там было понятно. Есть некий образ Великой Империи, которая себя принадлежит государю-императору, да. Большевики строили некое такое царство трудового народа, великую пролетарскую революцию во всем мире проведем, и весь мир будет царством пролетариев. Это был хоть какой-то образ. У нынешней России нет никакого образа. Она идет, смотря назад, у нее нет представления о том, что она хочет построить, как она хочет построить. При этом она страна умирающая. И в этом тоже надо помнить, что когда вы все время обсуждаете перспективы России, вы все время должны помнить, что вы говорите о вымирающей стране. Стране, которая потеряет к концу века половину населения, будет обременена огромным количеством стариков. И это все вот очень сильно ухудшит всякие перспективы. И в этой ситуации какие-то еще внедрять странные комбинации рыночных и плановых методов, ну, угробит страну совсем.
0: Ну, нынешняя система, это что? Это государственный капитализм?
1: Ну, я бы сказал, да. Наверное, это более всего похоже на госкапитализм. То есть некие формы рыночного устройства, которые работают не на рыночную конкуренцию в интересах нации, а на поддержку тех олигополистических или монополистических групп, которые сами поддерживают правительство. В итоге возникает некая довольно гнилая система. И, собственно, эту гниль мы и видим. Но посмотрите, Россия перестала быть значимым участником мировой экономики. Все, что она имеет предложить мировой экономике, это опять нефть и газ, и больше ничего. Нет никаких конечных продуктов, которую она могла бы предложить. Она не предлагает никакого научно-технического продукта. Она не участвует в мировом рынке из программных историй. Да? Она не производит никакую технику. Она не является участником потребительского рынка. Она ни на что не способна. Она ничего не может предложить миру, потому что она запуталась в себе. Она не понимает, как она будет работать. Она уничтожила всякую инициативу, такую креативную,

0: российского народа, которая могла быть. И все это в итоге загнивает, портится и деградирует. Больше ничего не происходит.
1: Это похоже на что, скажем, на гитлеровскую Германию, когда есть крупные, такая-то своего рода олигополия, крупные компании, работающие на войну, Siemens, Krupp, Porsche. И вот какие-то крупные отчасти, корпорации, да, работающие на военную...
0: Знаете, да, Сергей, похоже. Более того, если вы поинтересуетесь, как работало, то там тоже была очень такая жесткая система отъема денег у частных собственников через продажу облигаций Райха. То есть там была та же самая система, что в России, отъем денег на финансирование войны у частного бизнеса. Частному бизнесу деваться было некуда, поэтому они терпели, отдавали деньги, лишь бы не отняли предприятие. Очень похоже. И в этом смысле у вас госпожа Матвиенко действует точно так же, как гитлеровские политики, никакой разницы. Ты богатый, поделись. Это вот та самая история. А если не поделишься, мы обнаружим у тебя кучу недостатков и кучу проблем, и ты останешься вообще без собственности. Как мы уже видим, теряют собственность многие миллиардеры списка Forbes. Я тут аккуратно сказал, что список Forbes – это перерастрелянный список. Попал в этот список кандидат на отъем собственности.
1: Вы говорите облигации. Очень интересная параллель. А ожидать ли какого-то военного займа? Здесь снова мы возвращаемся к каким-то, ну, и гитлеровским, и к сталинским параллелям. В последнее время очень много об этом говорят. Ну и вообще, как бы, что будет с деньгами населения? Потому что, как я понимаю, сокращаются все инвестиционные возможности, деньги брать негде. И все чаще наши знаменитые либеральные экономисты смотрят на деньги населения как на единственный доступный ресурс, последний.
0: Ну, да, так, собственно, уже Набиуллина и сказала, что единственный денежный ресурс, который остался для развития экономики России, это сбережения в России. Но это не только сбережения населения, это сбережения компаний. Но, в общем, это ресурс убывающий, а других ресурсов нет. Все остальные резервы потрачены, об этом уже и, соответственно, министр экономики сказал, экономразвития Решетников, что все резервы, которые были, все потрачены, ничего не осталось. Ему, говорят, за это по шапке дали. Но, тем не менее, слова такие были сказаны. Это правильные слова, да? Резервы потрачены, все работает с колес. Ну и практически единственное, что есть, это сбережение населения и средства юридических лиц на депозитах в банках. Еще раз, мне все время напоминают, вы неправильно выражаетесь на расчетных счетах предприятия. Нет, я выражаюсь правильно, просто вы не очень знаете, те, кто меня критикует, как сейчас устроена Россия. В России достаточно массово предприятия держат деньги на депозитах. Потому что выгоднее заниматься вот таким размещением денежных средств на депозитах в банке, чем вкладываться в российский бизнес. Прибыльность куда ниже, чем то, что ты получишь по вкладу. Поэтому предприятия держат больше 60 триллионов на депозитах в банках. Ну, конечно, на это смотрит руководство страны, делает ужасно странные, дикие заявления, от которых корежит, конечно, любого экономиста, любого финансиста. Когда у тебя выходит министр финансов и говорит, что у нас, значит, люди в России держат деньги под подушкой, а это безобразие они не вкладывают в экономику. Ну вот это, конечно, такая интересная конструкция. Начинаешь разбираться, что он имеет в виду. Он имеет в виду не только наличные, чтобы вы не путали. Он имеет в виду, что вы держите деньги на депозитах, а должны держать их в облигациях федерального займа. Вот тогда это не будут деньги, лежащие мертво, а деньги, работающие на правильную цель, на финансирование войны. Так что министр финансов аккуратно намекает. Поэтому, насколько мы знаем, в регионах уже и были попытки запустить народные облигации, пока массового такого движения не произошло. Но активно идет очень мощная работа по пропаганде вот этого добровольного дополнительного пенсионного страхования. Вот это мне из России знакомые говорят, ну просто двинуться некуда, шагнуть некуда, дыхнуть невозможно. Все время при каждом обращении в банк тебя обрабатывают со страшной силой. Хватит держать на депозите, переложите на дополнительное пенсионное страхование, и будет вам счастье, будет вам доход, двойная сумма страхования. Вот обязательно, обязательно. Ну то есть работа идет в этом направлении. Почему это так, я объясню. Что такое дополнительное пенсионное страхование? Вы забираете деньги из банка, помещаете в негосударственный пенсионный фонд, вам за это обещают, значит, двойную защиту, не 1 400 000, 2 800 000, процент хороший, и, значит, все хорошо, но только эти деньги заморожены на очень долго. И это деньги, которые НПФ, вот этот пенсионный фонд, тратить-то может реально только на покупку облигаций Минфина и региональных облигаций. То есть, как только вы отдаете, то вы моментально вот как раз делаете то, что хочет. Всего главное отобрать деньги населения и потратить их на облигации, тем самым получить деньги на финансирование войны. И обработка идет очень сильно. Формально как бы никаких таких принудительных мер нет, а неформально российские банки просто насилуют вкладчика, чтобы он забрал у них деньги и положил вот в эти самые системы дополнительного страхования. Потому что у многих банков

0: есть свои негосударственные пенсионные фонды, поэтому банки на этом тоже зарабатывают, не пугайтесь.
1: Фактически это тот же займ, как бы вид сбоку.
0: Конечно.
1: То есть это напоминает, как конечно, вот эти сталинские займы, я вспоминаю, как еще в 70-е годы бабушка в вечерней Москве, когда выходили, начинали гасить облигации, и вот мы смотрели, сверяли номера, и ой, погасилась облигация какого-то там далекого очень года, там 40-х годов еще и так далее. То есть это и там нечто, такая же схема, такого же примерно военного займа.
0: Примерно. Более того, есть совсем похожий инструмент. Это, что называется, безотзывный сберегательный сертификат, за который очень агитирует Путин. А там же прелесть в чем? Если вы положили деньги на депозит, то вы можете расторгнуть это соглашение с банком и забрать, но вы там потеряете проценты за неполный год хранения. Но вы заберете. А когда вы покупаете вот этот безотзывный сберегательный сертификат, то его прервать раньше срока истечения нельзя. А срок истечения, по-моему, они даже продлили чуть ли не до 10 лет. Сейчас надо проверять. Но, в общем, то есть это практически... Вот это уже очень похоже на облигации. И Путин требует, чтобы вот люди больше этого покупали, потому как это правильно появляется на долгосрочные инвестиционные ресурсы, которые можно вложить в формирование активной политики инвестирования и укрепление экономики России на благо трудового народа России.
1: А заморозка вкладов реально вообще?
0: Пока нет. Ну, что называется, не зарекаются любя. А Путин любит отнимать деньги у населения, поэтому я бы не зарекался от этого совсем, но это чуть позже. Вот если начнутся очень большие проблемы, ну, скажем, с выплатой пенсий, тогда уже будет не до политеса, и нужно будет отнимать деньги. Так что пока вот нет больших массовых задержек по выплате пенсии, можно не волноваться. Но вот если начнутся сообщения о том, что идет массовая задержка в пенсии, а это все-таки очень такая... Ну, как вам сказать, острая тема. Не забывайте, что в России 42 миллиона пенсионеров, да? А у нас при этом ситуация с пенсионным обеспечением довольно такая критичная. Ну, люди этого не видят, а мы, экономисты, на это обращаем внимание. Значит, на самом деле ситуация такова, что в России действует так называемая модель солидарности поколений. То есть пенсии нынешним старикам выплачиваются за счет отчисления заработной платы нынешних молодых. Так вот, отчисление от нынешних молодых покрывает 55% того, что нужно для выплат пенсий. Ну, очень уже мало молодых и очень много стариков. Не покрывается. Поэтому идет дотация из бюджета. И поэтому дефицит пенсионного фонда – это реально дополнительный дефицит к федеральному бюджету. И это уже не маленькая сумма. И это уже, по-моему, что-то около 1 600 000 000 000. То есть это серьезные деньги. И если не хватит возможности для финансирования пенсии, ну, тогда может быть все что угодно. Более того, может быть, схема реализована, это уже даже будет как бы так сказано, по мировому опыту, как это любит Путин рассказывать, да? Он скажет, мы реализовали мировой опыт, значит, управления сбережениями, мы реализовали кипрскую схему, а кипрская схема – это конвертация принудительных сбережений в банке в акции банка, где у вас раньше были сбережения. Все может быть, но пока еще не самая острая ситуация, пока еще есть надежда, что придут дополнительные деньги от нефти. Вот если это кончится и начнется обострение финансовой ситуации, тогда надо смотреть на то, что происходит с пенсиями. Как только начнутся проблемы с выплатой пенсий, ой, может быть, нехорошее.
1: В целом, кто несет сейчас основное бремя войны? Население. Можно сказать, что население уже платит жизненным уровнем, инфляцией за тяготы военного времени, за тяготы военной экономики?
0: Сергей, вот давайте разделим. Население – это слишком общее понятие. Часть населения и часть населения. Вот все-таки, когда мы говорим о большой стране, как Россия, надо делать дифференцированный взгляд, тогда видно, как картина. Все-таки в России есть группа людей, которые хорошо на войне зарабатывают. Не надо об этом забывать. Потому что, когда вы этом забываете, вы делаете вид, что от войны ведет один Путин, его ближайшая группа. Это совсем не так. В России есть довольно большая масса людей, которые вполне выигрывают от войны, богатеют и покупают больше Роллс-Ройсов за год, если вы знаете, очень такой рекорд поставлен в России. Вот. И вообще шикарные машины, дорогие, стоимость от 40 до 300 миллионов рублей, очень хорошо продаются в России. И очень много появилось новых богатых людей, у которых до сих пор Ламборджини не было. Жить без Ламборджини в России, как вы знаете, нельзя. Поэтому есть около 20% россиян, по моим оценкам, это 26-28 миллионов человек, включая, конечно, членов семей и детей, которые на войне богатеют и за войну, что называется, готовы голосовать всеми силами, и вот они на войне богатеют, это продолжается по сей день. Но большая часть, конечно, страдает, большая часть беднеет, но вот они и платят за войну очень капитально.
1: Платят чем? Инфляцией? Какой вообще сейчас можно посчитать реальный размер инфляции?

0: По какому критерию?
1: Знаете, когда в начале 90-х решали, какая будет налоговая система России, у нас были очень жаркие споры с Егором Тимуровичем Гайдаром, как менять налоговую систему. И Егор Тимурович тогда очень топил, как мы сказали простым русским языком, за НДС, за налог на добавленную стоимость. Мы говорим, что это очень сложный налог, сложный в администрировании. Очень немного стран в мире использует НДС. Но Гайдар нам сказал, что, ребята, вы не правы. У НДС, при всем его сложном механизме управления, есть огромное достоинство. Он всегда строго соблюдает темп инфляции. Он всегда растет вслед за инфляцией, поэтому он всегда... Ну, движется в темпе инфляции. Если это так, а это так, то мы можем, скажем, принять схему, которую предложил очень уважаемый коллега Олег Вячеславович Югин, который сказал, что оценку реального темпа инфляции в России можно давать по темпу роста поступления НДС в государственный бюджет. Вот если вы возьмете этот индикатор, то это 20% прошлому году. Значит, вот реальная инфляция в России около 20% по НДС. Ну, если по Гайдарову Югин, я бы сказал.
0: Ну, то есть, да, то это и есть тот самый, фактически, тот самый военный налог.
1: Ну, конечно, потому что инфляция – это налог на бедняков. Люди это не всегда понимают, но дело в том, что когда человек очень богат, то у него есть сбережения. Сбережения помещает на депозит, получает процент, и это гасит его потери от инфляции. А бедняк все протрачивает с колес моментально, и поэтому все повышение цен и моментально ощущается, и моментально оплачивается, и всякое повышение цен – это снижение его реального дохода. Поэтому что мы видим сейчас в России? Что в России, значит, некий такой бурный расцвет магазинов для бедняков. Вот эти все жесткие дискаунтеры, Светофор, Победа. Ну вот туда народ и ходит, а уже там такие магазины, как Перекресток или Пятерочка, они уже видят отток, уже азбука вкуса прямо, так сказать, не радуется жизни и так далее, и так далее. Ну вот люди вынуждены переходить на самые дешевые магазины, самым паршивым качеством продуктов, покупать хоть какие-то калории. Так что это как раз бедняки оплачивают.
0: Ну, то есть, да, фактически растет социальное расслоение, вот эти 20 миллионов, условно говоря, более-менее связанных с
1: войной, богатеют. 26-28. Не забывайте, хорошая цифра.
0: И больше, и больше, и больше, и большая часть беднеет. Ну что ж, мы продолжим наш разговор буквально через мгновение и поговорим о том, какие могут быть спасения для российской экономики. Программа «Археология». Говорим сегодня о том, как работает военная экономика России, забуксовала ли она в 2025 году, грозит ли ей кризис. У нас в гостях экономист, профессор Игорь Липсец. Игорь Владимирович, насколько неожиданным и благотворным подарком оказывается кризис в заливе, Персидском заливе и перекрытие Ормузского пролива? Спасет ли нефть-кормилица?
1: Мы всегда, экономисты, различаем краткосрочный период и долгосрочный. Ну, потому что одно дело, когда ты там смотришь на горизонт 3-4 месяцев, другое дело несколько лет, это разные истории, разные возможности, разные ресурсы. На краткосрочном горизонте это даст некий прирост, мы можем начинать видеть некоторый рост доходов бюджета. И, ну, есть оценки, что Россия может получить в этом году дополнительно, ну, где-то около 3 триллионов, пока предварительная оценка дополнительных доходов. То есть на коротком горизонте – да. Вопрос в другом. А что долгосрочным горизонтом? Надолго ли высокие цены на нефть? Вот же это вопрос, да? Смотрите, Советский Союз почему долго жил? Потому что у него были долго высокие цены на нефть. И были большие эти потоки нефтедолларов, которым Брежнев распоряжался с Косыгиным. Они могли что-то давать населению, тратить на армию, поддерживать социалистические режимы в странах Африки и Азии. Им хватало вот этих нефтедолларов. И за счет этих денег Советский Союз и проскрипел до 91 года, хотя должен был умереть в конце 60-х. Но сейчас вот такого долгосрочного притока больших нефтедолларов мы не ждем, потому что уже видно, что мировая экономика начинает перестраиваться. Прямо на ваших глазах начинает рушиться ОПЕК. Обратите внимание, это не я придумываю. Это фиксация реальной ситуации. Объединенные Арабские Эмираты вышли из ОПЕКа, потому что хотят больше добывать нефти. И ОПЕК им мешает, ОПЕК их ограничивает, ОПЕК им, в общем, не нужно. Вот это та самая история, которая начинается. Когда начался вот этот кризис Ормузского пролива, я сказал, что не пугайтесь. Я даже записал видео на моем канале, что мировая экономика такие ситуации уже проживала, проходила, и она умеет с этим бороться. Она просто меняет структуру. И вот сейчас я уже вижу, как все больше аналитиков говорят, да, обратите внимание, начинается очень сильная перестройка мировой экономики в пользу там электротранспорта, начинаются другие конструкции энергосбережения, и это будет сбивать цену. И насколько мы видим, уже появились прогнозы по цене нефти на будущий

0: год. И несмотря на то, что совершенно непонятно, как там разрешится армузский конфликт и что там будет вообще с войной с Ираном, прогноз на будущий год опять мировой цены около 60 долларов за Brent. Значит, соответственно, за русскую нефть это будет около 50, максимум там 52, да? То есть вот на коротком горизонте в этом году немножко бюджет вздохнет, получит денег. Сколько получит, тоже трудно сказать, зависит от того, что будет происходить с портами, как там будут гореть эти порты, как там будут вышибать инфраструктуру, сколько танкеров удастся отгрузить. Это все, как вы понимаете, ну, как бы реалии войны, мы не можем это предсказать. Но шансы на то, что в этом году несколько получат, это да. Но это опять не спасет экономику России. Ну вот Россия вошла в такую полосу, когда даже большие доходы от нефти уже проблемы решить не могут. Потому что это не одна проблема, это куча проблем. Их много. И они уже такие, что их не решить. Ну, вот смотрите, ну, допустим, представим себе ситуацию. Да, Минфин получит 3 триллиона, допустим, дополнительных нефтегазовых доходов. Счастье-то какое? Куда эти деньги пойдут? Они пойдут на финансирование войны и, возможно, пополнение Фонда национального благосостояния. Ну, вот все, да? А что будет, скажем, с отраслями российскими, которые падают? Они же падают. Посмотрите, у вас кризис начался сначала в угольной промышленности. Да, мы об этом уже говорили, что угольная промышленность помирает. И там уже шахты останавливаются, людей увольняют, да? Сейчас та же самая картина в черной металлургии.
1: Да, металлургия.
0: Заводы начинают терять финансовые результаты, стоят на грани банкротства. Ну, пока еще, может быть, не на совсем грани, но уже на грани безубыточности. А дальше как они будут выживать, мы не знаем. У вас страшный кризис в лесной промышленности. У вас останавливаются заводы, значит, машиностроительные, да? И непонятно, что с ними будет происходить. АвтоВАЗ, Россельмаш, Кировский завод, они все останавливаются там. Господи, там, не знаю, Уралвагонзавод, то гражданское подразделение, которое делает, значит, трубные заводы останавливаются. Но куда ни глянь, цементная промышленность закрывает заводы. Они что, думаете, от нефти что-то получат? Не уверен. Ну, скажем, чтобы цементные заводы открылись, и черная металлургия ожила, нужно опять разрешить льготную ипотеку. То есть тогда будет опять подъем строительства, опять нужен будет металл, опять нужен будет цемент, и все будет хорошо, все будут опять богатые, радостные и веселые. Но никто же не сделает льготную ипотеку, Минфин боится, он же не знает, сколько будет идти война. А кроме того, давайте не будем забывать, что если даже кончится война, то есть активная боевая фаза, то возникнет куча других проблем. Давайте, что же их озвучим? Нужно будет не вернуть в Россию людей с СВО. Их же нельзя впускать в Россию, не разнесут страну. Значит, что нужно будет? Их нужно будет удержать на территории Украины. Значит, нужно будет построить огромные гарнизонные городки, где этих участников СВО оставить навсегда, пока не помрут. Примерно так. Я это вижу ровно так. Значит, это все большие инвестиции, большие эксплуатационные расходы по этим городкам. Но это как группа восточная группа советской армии, если помните, да, в ГДР стоявшая. Вот это то самое. Будет ровно эта конструкция воспроизведена. Это огромные деньги. Нужно будет каким-то образом захваченную Россией территорию ремонтировать, восстанавливать огромные деньги. А как с этим быть? Непонятно. То есть очень многое порушено, очень много поломано, очень много изношено. И на это все денег ни от каких нефтедоходов не хватит. То есть что будет? Ну, вот они, может быть, чуть легче профинансируют военный заказ, но разрушение ткани российской экономики уже не остановить. И вот эти все аварии коммунальные не остановить.
1: А военная экономика еще сохраняет свою роль локомотива, как было первые годы войны?
0: Ну, а нет. К сожалению, для россиян сбылся мой прогноз. Я довольно рано, где-то в 23-м году записал целый цикл лекций о том, что военный мотор экономики России работать не будет, заглохнет, зачахнет. Так оно и оказалось. И да, он зачах, заглох, и уже мы видим падение даже по военной промышленности. И поэтому в целом по экономике идет спад. Ну, там суетятся, объясняют сезонным фактором. Слишком много холодных дней, слишком мало рабочих дней. Ну, то есть вот когда у вас состояние экономики определяется тем, было на 2 дня больше или на 3 дня меньше.
1: Да-да, это Путин говорил, да, работали на 2 дня меньше, поэтому, да,
0: это же, но
1: падение
0: это же,
1: на 3%.
0: Смешно. Да, но это смешно, когда ты объясняешь 3 днями календарными все состояние экономики огромной страны, с огромными запасами нефти, с гигантскими предприятиями, и у тебя вся экономика зависит от 3 дней в календаре. Но это же анекдот, это значит, что на самом деле ситуация уже абсолютно неподконтрольная, абсолютно неуправляемая, абсолютно катастрофичная. Но тебе нужно что-то сказать, и ты срочно изобретаешь 3 лишних нерабочих дня. Ну, очень сильный аргумент, мощнейший, я бы сказал.
1: А что малый и средний бизнес? В последнее время тоже доводится видеть много совершенно катастрофических, апокалиптических видео, записанных представителем вот этого малого и среднего бизнеса, о том, что буквально все схватывается.

0: схлопывается. Потому что, опять-таки, если смотреть на картинку первых лет войны, все говорили, по крайней мере, по крупным городам, как продолжает работать сервисная экономика. И вот кажется, что в конце 25-26 году наступил какой-то действительно такой апокалипсис малого бизнеса.
1: Он начался, ну, насколько мы понимаем, в середине 24 года. 25-й год уже был застой, а вот 26-й и, соответственно, конец 25-го начинается падение. Но правительство не жалеет ни малого, ни среднего бизнеса, им наплевать, что будет с людьми в этом бизнесе. Они отнимают деньги, лишь бы профинансировать войну. И эти компании начинают сыпаться, начинают рушиться. И даже те сегменты, которые вроде как бы в первое время неплохо жили, был хороший образ профессора Зубаревича, что россияне заедают и запивают кризисную ситуацию. Но она не говорила «война», она говорила «кризисная ситуация». Значит, был действительно какой-то всплеск в ресторанном и прочем бизнесе, потому что, ну, действительно, люди пытались как-то создать себе иллюзию нормальности, да? Иллюзия кончилась. Вот сегодня прошла информация, что 90% ресторанов России убыточные. Сколько из них выживет к концу года, неизвестно, но, скорее всего, очень многие закроются. И прогнозы пока, что к концу года сохранится, ну, не более 1/3 компаний малого и среднего бизнеса, которые были в начале года. То есть малый и средний умирает, люди, которые там зарабатывали деньги для своих семей, окажутся без доходов, без работы. Куда они пойдут, не очень понятно, потому что нет в России никаких зон экономического роста. То есть люди окажутся безработными, они это понимают. И они сейчас вступили в такую, знаете, тихую войну с государством. Они уходят на личный оборот. И, соответственно, это отражается в том, что россияне все это поняли и побежали срочно в банки снимать наличные. Ну, отчасти от того, что боятся, что заморозят деньги, а в основном потому, что малый и средний бизнес дает большие скидки, если платишь наличными. Очень любопытно, я же об этом рассказываю в разных интервью, мне все время пишут, одни кричат, а Липсис опять врет, никаких скидок не дают, я в Перекресток пришел, мне за наличные никаких скидок не дают. Другие пишут, вчера покупал в магазине стройматериалов, сразу сказали, платишь наличкой минус 15% цены. Ну вот как бы кто-то хочет видеть правду, кто-то не хочет. Но малый и средний бизнес пытается уйти от налогообложения и предлагает людям минус 15%. Люди начинают прикидывать, а какая ставка по депозиту в банке? А может она уже поменьше, чем скидка, которую я дам? Скидки доходят до 20%. Народ начинает прикидывать, что выгоднее то, что тебе нужно купить за счет наличных, снять их, чем держать это в безналичной форме, получить там 16%. А скидка будет 20%, если купишь. Вот россияне пошли, уже более 2 триллионов рублей вынесли в наличную форму. Именно потому, что малый и средний бизнес России хочет спастись, жить-то хочется, кормить-то семьи хочется, и предлагает скидки за наличный расчет. Вот идет как бы, ну такая, ну, как вам сказать, я бы сказал, аккуратно, кампания экономического неповиновения. Ну, может, не Ганди, но уже что-то такое.
0: Происходящее сейчас можно описать словом «кризис», «экономический кризис»? Или это какие-то, так сказать, отдельные компоненты, которые могут сложиться в картину кризиса?
1: Ну, кризис ведь очень широкое понятие, его как бы сложно определить.
0: Падение формально ВВП, рост инфляции, обнищание
1: населения.
0: Падение ВВП,
1: вот оно в первом квартале было. Формально вообще считается, что мы говорим о падении экономики, когда 2 квартала подряд. Ну, 2-й квартал еще не прошел, вот мы не знаем, но есть основания полагать, что уже и в 4-м квартале прошлого года было падение, только статистика его залакировала, замаскировала, заштукатурила. Ну, то есть кризис, да, он идет прежде всего, знаете, в чем? В том, что люди перестали в России инвестировать. Не хотят люди вкладывать деньги в России. Это уже такая очень отчетливая тенденция. Все, у кого есть деньги, они стараются лихорадочно деньги из России вывести. Сначала на этом, значит, очень взволновался Центральный банк. Он опубликовал, по-моему, по прошлому году, что у него ушло за границу, по-моему, более 100 миллиардов долларов. Просто так вы представьте себе. Патриотизм достиг таких высот, что 100 миллиардов долларов, значит, ушло через всякого рода каналы под разными предлогами из России. Теперь, значит, до паники дошла налоговая служба России. Она обнаружила, что очень многие российские компании делают какие-то очень сомнительные займы за рубежом, а потом, значит, под предлогом погашения долгов выкачивают деньги из России. То есть идет лихорадочный поиск средств и возможностей, каналов, технологий вывода денег из России. Потому что люди не хотят вкладываться в Россию. Они не видят в России перспективы. Это надо быть совсем сумасшедшим человеком, чтобы в России еще что-то строить, инвестировать, вкладываться, покупать оборудование, расширять мощности. Когда ты не понимаешь, кто будет во главе страны, какая это будет страна, не отнимут ли у тебя завтра все, когда у тебя уже глава Совета Федерации начинает негласно советовать ведущему, так сказать,

0: бизнесмену России, ну, по совести, дать деньги на поддержку Вологодской области, которая, кстати, с Северсталью очень враждует. У них там постоянный конфликт этого губернатора Северсталь, у них там постоянная борьба, если знаете. Но, тем не менее, Северсталь оказалась под ударом, и ей рекомендуют вот забрать деньги, распродать личное имущество и вложить личные деньги в поддержку, значит, Вологодской области, потому что это по совести будет. Это к вопросу, как Россия управляется. По законам или по понятиям.
1: Есть ли пределы вот этого всего? Как долго это состояние может продолжаться? Есть ли некие какие-то структурные трещины, которые в этом появятся? Или фактически вот эта вот военная экономика может функционировать годами?
0: Это очень сложный вопрос, но интересный. Значит, на самом деле, смотрите, Советский Союз разваливался долго и мучительно. И российские и советские экономисты говорили, что Советский Союз находится под ударом, да, вот что он может рухнуть. Правительство в это не верило и говорило, да нет, вы придумываете. И последний раз я вот действительно писал записку Политбюро ЦК КПСС в 90-м году о том, что, в общем, страна находится на грани гибели, потому что огромная денежная масса, а товарного наполнения нет, рынок разбалансирован. Вот это ужасная история. Сейчас ровно та же самая история. Ну, посмотрите, у вас сбережения населения это где-то около 70 триллионов, и более 60 триллионов это вот депозиты предприятий, юридических лиц. То есть у вас почти 120 с лишним под 130 триллионов денег, которые лежат, не тратятся на рынке и чего-то ждут. Если вы будете дальше требовать от Центрального банка снижать ключевую ставку, то эти деньги начнут ощущать в своих банках неинтересно, они выбросятся на рынок и произойдет страшнейший взрыв инфляции. Да? То есть это уже мина, которую пока непонятно, как разрядить. Да? Без денежной реформы это деньги не нейтрализовать не удастся. Да? Это... Так что россиян, конечно, неизбежно ждет еще денежная реформа.
1: После окончания полтора, войны. Фактически полтора триллиона долларов вот эта вот денежная масса.
0: Ну, в общем, да, серьезные деньги.
1: Как бы,
0: да, серьезные.
1: Больше половины, да, российского ВВП.
0: Да, очень серьезные деньги. Но мы считаем, что где-то 200 с чем-то, значит, триллионов рублей российские, а это где-то у вас 130 примерно, так что у вас больше половины российского ВВП лежит вот в свободно доступной денежной форме в банках России. Вот это как?
1: Слушайте, но это же возвращаясь к тому, что начинали в первой части разговора, это же действительно как бы государство сидит, оно не может не присвоить эти деньги в какой-то форме. Их не захватить, то есть, опять-таки, возвращаясь к военному займу, к заморозке вкладов, к принуждению олигархов.
0: Они могут ввести механизм регулирования доступа. Но я все время говорю, что этот механизм в России работает. Люди не хотят это видеть и со мной ругаются, спорят, говорят, вы неправду говорите. Все правда. Обратите внимание, в 22-м году, когда началась война, Центральный банк России ввел регулированный доступ к валютным счетам населения.
1: Да.
0: То есть можно было свободно снять деньги до 10 тысяч, а все, что сверх 10, ты можешь снять только в рублях и по курсу конвертации долларов и евро рубли, установленным Центральным банком. То есть деньги формально твои, их никто не конфисковал. Но как ты ими можешь пользоваться, регулирует Центральный банк России. Вот это тоже можно сделать, этот механизм, как видите, совершенно нормально работает. Для правительства нет никаких трудностей в его реализации. Поэтому, если будут какие-то проблемы, то да. А что вы хотите? Смотрите, по этим вот сбережениям начисляется ежегодно порядка 12 триллионов процентов. Очень неплохая сумма для покрытия дефицита бюджета. То есть тебе пролонгируют и скажут, да, конечно, деньги мы начисляем, но лет через 5 мы только их тебе выплатим. Может такая быть? Совершенно нормальная схема. Повторяю, как только начнутся проблемы с задержки выплаты пенсии, все может быть. Потому что эти деньги висят над экономикой. И что с ними делать, непонятно. Поэтому, повторяю, россиян еще может ждать вполне конфискационная денежная реформа. Как в 47-м году. Опять я ничего не придумаю. Это практика того же самого государства. Нормально?
1: Или как Павловская реформа, например?
0: Ну, Павловская реформа была довольно глупая. А сталинская была просто очень жестокая. Так что я думаю, что скорее будет какая-то такая реформа, скорее такая в стиле Сталина 47-го года. Но вот посмотрим. То есть нужно будет каким-то образом предотвратить выброс этой денежной массы на рынок. Понимаете, когда вот я писал записку в 90-м году, то я тогда находил способы как бы стерилизовать эту денежную массу. Мы предложили целый набор решений, дополнительные товары, услуги, которые можно было продавать. Сейчас предложить людям в России нечего, все уже есть, поэтому как бы нейтрализовать деньги, предложив большую товарную массу, невозможно. Да? Поэтому эти деньги висят над экономикой, создают угрозу гиперинфляции, и что с ними делать непонятно, поэтому всякого рода угрозы

Такие существуют. И поверьте, что это не то, что я пытаюсь изобрести какие-то страшилки, но когда ты слушаешь, как выступает господин Орешкин, помощник по экономической политике президента России, и говорит, что у нас вот лежат без дела огромные сбережения населения, почти треть

0: как бы деньги не конфискуют, но помимо твоей воли переводят в некий фонд, который, значит, через 10 лет, может быть, когда-то тебе что-то заплатит. Повторяю, это не я сказал, это говорит Орешкин. И почитайте Силуанова, который все время говорит, что вы неправильно деньгами управляете, вы безобразно управляете деньгами. Mm-hmm. Почитайте Набиуллина, который говорит, что сбережения в россиян – это и есть единственный источник финансовых ресурсов государства. Это значит, что она сказала, Набиуллин? Давайте расшифруем. Что раньше российская экономика инвестировалась. Были иностранные инвестиции, были государственные инвестиции, да, в промышленную сферу, были, значит, как бы инвестиции в собственные предприятия, и были денежные инвестиции всяких инвестиционных структур и банков. Значит, сейчас ничего нету, иностранные инвесторы ушли, государство инвестирует только в строительство танков, да, и дронов. Значит, у предприятий российских прибыль падает. Возьмите опять даже отчет Росстата, бог с ним. Не хотите слушать Липсина, слушайте Росстат. Что дает Росстат? Что за год денежная масса прибыли в экономике России у компании упала на треть. Вы просто вот вдумайтесь, за год денежная чистая масса, чистая прибыль упала на треть. Ну, из чего инвестировать? Не из чего, да? Значит, остаются только деньги населения, которые можно пустить на благое дело инвестирование в экономику России. Ну, не очень такая красивая картина, но вот это то, что висит над горизонтом. Не могу сказать, когда это произойдет, но что угроза такая есть, ну, сопоставляйте, я вам процитировал помощника президента, министра финансов, да, главу Центрального банка. Главу вам Центрального кого банка еще привезти?
1: Ну кого да, сигналы со всех сторон, как бы. Воронья слободка запылала, подожженная с четырех концов.
0: С четырех сторон.
1: Да, с четырех сторон. Ну что ж, давайте сделаем маленький перерыв и вернемся к заключительной части нашей беседы. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о состоянии российской экономики на пятом году войны с нашим гостем, профессором Игорем Липсицем. Игорь Владимирович, ну вот опять-таки в последнее время доводится слышать, что система дает трещину, система дает сбои, появляется много таких анонимных свидетельств. Вот большая статья в журнале «Экономист» была о том, что Путин одержим страхами. В общем, все говорят с разных сторон о возможном крахе, кризисе режима. Может ли он прийти со стороны экономики? Условно говоря, если рассматривать различные сценарии окончания режима, окончания этой войны, может ли экономика быть драйвером? Или это все-таки некая зона устойчивости, и нам нужно ждать черных лебедей, прилетающих откуда-то еще?
0: Ну, смотрите, если смотреть на опыт России, то ну, не экономика меняет режим в России. Она создает фон, на котором что-то происходит. Но не упал Советский Союз из-за краха экономики. Да. Но экономика была на настолько паршивом состоянии, что людям жить стало ну, совсем нехорошо. Людям стало тоскливо жить, но они же не поднялись на восстание. Они ждали, пока кто-то поднимет голос. Когда появился Ельцин, который поднял голос против Горбачева, то при том, что персонаж был довольно такой специфический, но вот он хоть что-то сказал, в нем увидели надежды, вы вспоминаете, какие были безумные лозунги, и какие были безумные митинги, какие были огромные толпы за Ельцина, потому что всем так надоело жить в советской экономике, что хоть какая-то надежда, она давала, ну, в общем, огромный восторг от Ельцина, и вокруг него сразу собралась масса, и начался вот процесс распада СССР. Поэтому, ну, как бы, не прямую экономика, но экономика утомляет людей тяжестью повседневной жизни. И вот это происходит уже сейчас. Причем сейчас, я бы сказал, даже хуже, чем все-таки в Советском Союзе. Все-таки в Советском Союзе не было такой изнурительной войны, не было такого разрушения привычных моделей жизни, и была как бы надежда, а сейчас у России даже надежды нет. Вот вы же не можете сказать, что представляете, какая будет хорошая жизнь в России после войны. Никто не понимает, наоборот, все боятся, что будет с Россией после войны. И это сегодня главный цементирующий фактор. Не потому, что Путин так силен, а потому, что все боятся, а что будет после войны. Начнется ли резня, не начнут ли разные башни Кремля друг друга резать, мелкую крошку. Вот этого боятся все. И поэтому Путин держится за счет страха, что будет что-то совсем ужасное. Ну, вот это понятная история, да? Как вы помните, когда умер Сталин, то первая задача была сразу убить Берию, потому что все боялись, что Берия перехватит власть, да? И Жукова посылали арестовывать Берию. Вот это некая история. То есть все были такие трусливые. В России сейчас та же самая история. То есть экономика разрушается, люди теряют заработок, люди начинают с ужасом говорить, что жить-то невозможно, жить-то кошмарно, работы нет, предприятия закрываются. Вот сегодня мне человек очередное письмо прислал, что же делается, у меня в компании мы там строительный объект последний завершаем, больше никаких объектов в портфеле нет. Что делать будем, непонятно, видимо, увольнять будут, а куда идти?

0: расти, что делать-то, как семью кормить, да, вот это начинается накопление, такое ощущение безнадежности. Это не значит, что Россия не выйдет на улицу, но как только кто-то поднимет голову и кто-то даст какие-то речи, тогда за ним сразу встанет огромная толпа, и он тогда может поменять ситуацию. Или есть второй сценарий, который я всегда говорю, есть вариант, когда Путин поведет Россию к Северной Корее. Вполне нормальный вариант. Мы забываем про всякие глупости с рыночной экономикой. Мы строим командную, тотально командную экономику. Управляем Белоусом с Орешкиным, да? Мы все просчитываем. У нас безумно плохо, у нас жуткий дефицит, у нас ограниченный ассортимент, у нас полупустые магазины, у нас очереди, у нас пайки, карточки. Но можно. Живет Северная Корея и будет жить Россия точно так же. Страшный вариант, страшный. Но реально ничего плохого, так сказать, для Путина в этом не будет. Он будет по-прежнему вождем. Население будет радоваться по указу Путина. К Новому году добавили пару килограммов, значит, каких-то на семью, каких-то продуктов. И вот какое счастье, как президент нашу страну и наши семьи любит. Это тоже возможный вариант. Вы все время ожидаете, что обязательно произойдет переворот к лучшему. А я, как старый человек, хорошо понимаю, что можем переворот в сторону Северной Кореи. Поскольку Северная Корея – это что, Советский Союз 30-х годов. Это что, закрытая дорога? Нет. Вполне возможно, что так и будет.
1: То есть вот это очень интересно. Это, по-вашему, рабочий вариант, что и социальные, и экономические в условиях нарастающих сложностей на фронте, и экономических сложностей, возможен такой жестко авторитарный переворот в экономике?
0: Да, собственно, что такого сложного? Все олигархи моментально дадут свои компании, скажут, да мы чего? Ну, я напоминаю вам, что Дерипаска еще, по-моему, 2014-м сказал, да я эту собственность, что, она на меня с неба свалилась, я себя воспринимаю как управляющего государственной собственности, государство скажет, я все верну, какие проблемы, да? Они все хорошо понимают, что надо занимать именно такую позицию, а иначе ты останешься как бы без всего, да, еще на нары попадешь, да? Мы же видим, что начался процесс отъема собственности у миллиардеров из списка Форбса. Да, я когда сказал, что будут отнимать деньги у миллиардеров, потому что народ, когда я это сказал года два назад, веселился. Но опять липсят какие-то страшилки, генерируют. Ну, это же не может быть. Это же все парни-то прикормленные. Парни все ручные, заносят по первому призыву. Никто не никто миллиардеров. Глупости говорите, да? Мы уже видим, что каждый восьмой из миллиардер из России потерял собственность. Вот только что вас у Машковича отняли, если вы знаете всю собственность. Домодедово отняли.
1: Домодедово, там, да.
0: Много чего отняли уже. Каждый восьмой потерял. Но семь восьмых еще не потеряли. Еще есть у кого отнимать. И за счет этого будет у народ радоваться российский, социальная справедливость-то восстанавливается. Этих жирных котов-то пощипали. Валентина Ивановна-то правильно повела народ на то, чтобы отнять деньги у этих богатых, у которых яхты ходят через Ормузский пролив. Вот надо их пощипать, пусть они поддержат тяжелую Вологодскую область с ее бедой. Да? Вот давайте поможем. Это будет хорошо воспринято. Не думайте, что если произойдет поворот в Северной Корее, то народ России огорчится, восстанет и побежит громить Кремль. Да ничего похожего. Объявят, что значит, будет заработная плата гарантированная, будут фиксированы государственные розничные цены, будет определенный нормативный паек продовольственный. И народ скажет, ну, нормалек, все нормально, живем хорошо, продукт гарантирован, есть. Ну, а что получше, надо в очередь поставить. Так это социальная справедливость. Очередь же справедливая модель. Что же вы говорите?
1: Да, действительно, мы, понимаете, если что выучили за вот эти минувшие 4 года войны, это что невозможное возможно, когда кажется, что, так сказать, ну это не может быть, чтобы Россия, так сказать, широкомасштабное нападение на Украину осуществила, и этого не может быть, и каждый раз оказывается, что вот эта вот линия, как бы дно пробито, линию да. перешли, и возможен, скажем, вот этот, в том числе вот этот северокорейский вариант. Слушайте, а вообще, есть ли какие-то аналоги? А экономика военного времени, какие-то аналогии, с кем Россию можно сегодня сравнить? Это же уже даже и не иранская экономика.
0: Не, ну, Сергей, ну давайте Германию вспоминать. Был огромный частный немецкий бизнес, все эти шахты, Тиссены, Круппы, да, которые привели Гитлера к власти, преклонили перед ним колено, поклялись ему верности. И дальше жили по указке фюрера, его министра. Что он сказал, то они и делали. Работали на армию, получали те деньги, которые давал. Ну, так сказать, покупали облигации немецкого правительства и молчали в тряпочку. И, как вы помните, никакого заговора не было. Заговор-то был, если помните, от офицеров, а не да. от немецкого бизнеса.
1: Штауфенберга, ну,
0: да. Да, это немецкие офицеры поняли, что страна погибает, а бизнес, что он терпел, молчал, поэтому вот вполне это возможная модель.
1: То есть, фактически, в данном случае конец режима может прийти только со стороны какого-то...

0: какого-то внешнего давления, какого-то внешнего фактора. Что это может
1: быть?
0: Не
1: совсем так. Вот смотрите, Сергей, все-таки есть некоторые факторы нестабильности. Они основаны на чем? Что все-таки нынешняя путинская система – это система тотальной коррупции и воровства. Да? Вопрос состоит в том, что разрушение экономики лишает эту систему денег. Ну, то есть ты, конечно, очень лояльный губернатор и всегда за Владимира Владимировича душу отдашь, но вот ты же кормился с местного бизнеса, а местный бизнес подох. И кормиться тебе нечего. Вот, понимаете, вот же то беда. Или ты чиновник, ты кормился со взяток, которые тебе приносили предприятия. Ты им за это раздавал хорошие госзаказы. У тебя теперь нечего раздавать, у тебя нет финансирования госзаказа. Да? Ты не можешь раздавать заказы, тебе никто несет взятки. Ты очень преданный чиновник, но взятки-то не берутся, взятки не даются, денег нет. Тоска какая-то. Не хочется быть лояльным. Тогда вот начинается идея, что надо бы нам царя поменять и вернуться к прежней удобной системе нормального коррупционного налога на российскую экономику. А сейчас взять-то нечего, кошмар какой-то. Это же по всей вертикали. Ну, вот мы с вами обсуждаем гибель малого и среднего бизнеса. Вы же понимаете, что это страшный удар по всем доходам полиции, по всей России, которые получала. Но они же с этого кормятся. Если теперь ресторан закрывается, магазин закрывается, ремонт закрывается, парикмахерская, то с чего я буду кормиться? Кого я буду проверять? Это полиция, санэпидстанция, пожарники, они же все с этого кормились. Если все это закрывается, то кормовая база, знаете ли, исчезает. Нехорошо.
0: Но мы не знаем прямых путей конвертации вот этого вот социального недовольства в политические изменения. Конец режима.
1: Конечно.
0: Все равно какой-то
1: конечно
0: должен быть внешний удар молнии, который вот это все сменит. Или появление какого-то, откуда он появится, внутреннего Ельцина, вот как вы говорите. А Ельцин появляется, когда
1: знаем,
0: система
1: Сергей
0: ослабляет контроль?
1: Черт его знает. Возникает, ну как вы сказать, это довольно такой подспудный процесс. Откуда у вас вдруг появился Ельцин? Он же был абсолютно лояльный, крайне такой ретивый, если вы помните, партийный деятель,
0: да,
1: уничтожавший все, что можно. Мы все это знаем. Да, но вот в какой-то момент, видимо, вокруг него собралась достаточно большая масса людей, которые захотели стать владельцами собственности, а не просто быть номенклатурными получателями благ. И выяснилось, что можно попробовать рискнуть, потому что, ну, как бы, вот ослаб вождь-то. Горбачев был слабый. И у меня ощущение, что и Путин начинает слабеть. Он так промахивается, он так уже плохо смотрится, что уже есть ощущение, что если его снять, то... Ну, особенно-то никто возмущаться в России не будет, а вот зато ты станешь королем, и ты теперь будешь распределять доходы, и ты восстановишь какую-то торговлю с миром, у тебя будут денежные потоки, и ты будешь их распределять между теми, кто тебе присягнул на верность. Вот эта угроза существует. Кто это будет, сказать не могу, естественно, предсказать. Но что потенциал такого вот перелома существует, да. Вспоминайте, как неожиданно вдруг вас Пригожин стал героем русского народа, народ выходил на улицу его приветствовать. Это же был анекдот, но это был анекдот поучительный.
0: Да и сейчас на Бессмертном полке очень и в Петербурге ходили с портретами Пригожина. Носили он неожиданно на 9 мая появился в этих парадах. Скажите, а у вас вообще, как у человека, заставшего и ту, и эту, и третью эпоху уже, три эпохи жизни России, да, и до как бы рыночную,
1: до либеральную
0: эпоху, и либеральную, и послерыночную, нет ощущения дежавю, что мы находимся в поздних годах Советского Союза? Вот где-то с 83-го по 80 сбили,
1: да.
0: Боинг корейский, да, так сказать, проигрывается гонка вооружений.
1: Был, да?
0: Начинает, я не знаю, нефть волатильно очень.
1: Есть. Я, более того, у меня есть ощущение, что мы находимся примерно в районе 1990 года. А 90-й год – это еще Советский Союз, но это уже такой распад экономики. Это уже такой дефицит денег, и, конечно, состоит в том, что Россия идет к очень опасной точке. Такая, знаете, есть некая опасная история, это когда расходы на импорт российский начинают превышать доходы от экспорта. То есть тогда стране нужно больше валюты, чем она зарабатывает. Ну, как вам сказать, валюта же в страну может приходить двумя путями. От продажи товаров и от того, что в нее вкладывать деньги. Ну, как в США, да? Там дефицит по торговле, но огромные вложения у России. Сейчас все только от торговли, потому что никто никаких иностранных денег в Россию не вкладывает. И если посмотреть сальдо вот этого торгового баланса, оно сокращается. То есть у России уже очень небольшое превышение. Сейчас, конечно, лучше за счет цен на нефть. Но если окажется, что в России потребность в экспорте, в импорте больше, чем под возможности получения денег от экспорта, то возникнет проблема. Не хватает денег на импорт. А без импорта Россия жить не может. Все эти разговоры про импортозамещение

0: это все пустое. В потребительской картинке обычного человека около 40% импортные товары. Целые отрасли живут только импортом. Даже если вы смотрите военку, да, то там тоже комплектующие из Китая. Если их, этих комплектующих нет, то производство российского оружия должно остановиться, потому что ничего своего нет. Какая там электроника российская, какие там моторы для дронов. Не рассказывайте сказки, да? Поэтому если не будет доходов от экспорта достаточных для покрытия импорта, начнется сокращение импорта. А тогда начнется оголение рынка. И то, что россияне уже, наверное, подзабыли, пустые магазины. Это, конечно, будет неприятная история. И в этот момент всякие перетурбации, возможно, в том числе политические. Но пока этого нету, но дорога к этому идет.
1: Ну да, видите, мы с вами начали с одного дежавю в связи с парадом, и вернулись к другому советскому дежавю, конец 80-х годов, 90-й год, и вот эта вот ситуация, которая уже подходит к краю, к пределу. Ну что ж, Игорь Владимирович, спасибо большое за этот разговор. Экономист, профессор Игорь Липсец был у нас в гостях. Ну, а от себя хочу повторить то, что сказал Игорь Владимирович, что конец режима не приходит от экономики. Но экономика создает эту ситуацию волатильности, эту ситуацию топкого болота, когда любой внешний фактор, тот самый черный лебедь, может моментально обрушить систему. Так что ждем черного лебедя или русского национального зверя, белого песца. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».
2: Это Полина Галуева
3: и Виктор Кульганик.
2: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
3: И, конечно же, гражданина.
4: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
2: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
5: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом. Русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
3: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
2: Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
4: Говорят, что где-то есть острова.
2: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
6: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
2: Власть его заставила уехать из страны, и он стал мигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
3: Достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
5: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
3: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
7: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив, потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
2: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
3: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, показывает нам, что выбор мы сделали верный.
8: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
3: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
9: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
3: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
7: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
3: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений, и те, кто его знал, у нас такие тоже есть.
10: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 1966 года. Он сразу показался мне очаровательным.
2: А из чего будет состоять наш подкаст?
3: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый

0: Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
1: «Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя».
2: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
3: Говорит Радио Свобода.
4: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: «Радио Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
4: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
5: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Пытается произвести впечатление на Трампа. Россия совершает якобы успешный запуск ракеты «Сармат».
6: Никто не увидел, что «Сармат» взлетел, пролетел 35 тысяч километров, вышел на суборбитальную траекторию.
5: Положиться больше не на кого. Кто встанет у руля власти в России после смерти Путина?
7: У гражданской администрации в России больше шансов, чем у спецслужб, по той причине, что ФСБшников никто не любит.
5: Конец эпохи потребления. Торговые площади пустуют, бизнесы закрываются и уходят в онлайн.
8: Нету продаж или просто они не тянут аренду.
5: Рук не хватает, но мигрантам не рады. Почему в Санкт-Петербурге метут дворы приезжие из Индии?
9: Целенаправленно завозят то севернокорейцев, то индусов, за ними присматривают. Их завозят под определенные цели. Они здесь не остаются.
5: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Подготовиться к совместным действиям.
1: Совместным действиям готов.
0: Подготовить правильность набора.
1: Набор верен.
0: Внимание, расчет. Вот.
1: Есть вот. Приказ введен.
2: Эти кадры распространило Министерство обороны России. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывает Владимиру Путину об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Ракету, которую в российской пропаганде давно называют оружием судного дня.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена.
2: Надо признать, что Путин буквально оживает, когда речь заходит о железках, способных убивать миллионы людей. И тут даже можно обойтись без суфлера. Отскакивает от зубов.
4: В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
2: Ядерные силы, новые боеголовки, «Авангард», «Кинжал», «Буревестник», «Посейдон», «Орешник», «Сармат». Под таким оружейным букетом о спокойствии говорить не приходится. Хотя после 9 мая у некоторых наблюдателей возникло ощущение, что Кремль слегка смягчает тон. Глава Кремля впервые за долгое время публично произнес фамилию Владимира Зеленского, допустил возможность переговоров и даже заговорил о посредниках.
5: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
2: Но этот мирный пассаж оказался недолгим. Трехдневное перемирие, объявленное к параду Победы, закончилось, и российские дроны снова полетели в сторону украинских городов. Самые тяжелые последствия последних атак в Киеве. После попадания в жилой дом погибли 24 человека, десятки получили ранения. В украинской столице объявлен траур. На связи с нами из Киева наш коллега Борис Сачалко. Борис, здравствуйте. Как прошла эта неделя в Киеве?
6: Здравствуйте, Мумин. На этой неделе в Киеве был зафиксирован самый массированный обстрел Украины. Он начался в среду вечером и закончился утром следующего дня. Основной целью атаки был именно Киев. Именно в столице самые большие жертвы. Погибли 24 человека, среди них трое детей, и все погибшие жители девятиэтажки, в которую предварительно попала крылатая ракета «Х-101». От взрыва целый подъезд, он просто панельного дома, он просто сложился. В первые минуты из-под завалов удалось вытащить нескольких живых.
7: Жінка кричала, ну, страшно, дуже страшно, боролися за життя.
8: Женщина кричала страшно, очень страшно, боролась за жизнь, молила о помощи. Мы начали, как собаки, просто мелкие осколки отбрасывать, выгребать. И выгребли ее правую ногу, а потом и левую. Но было очень тяжело, дым не давал нормально дышать, резало глаза. Я начал ей кричать, чтобы она нам отвечала. И в этот момент, когда я ее откапывал, у меня началась просто истерика. Я в какой-то момент начал понимать, где я и что происходит. Что человек под завалами кричит, мучается. У меня началась истерика. Я плачу и дальше копаю. Потом дым снова нас накрыл. Я начал закашливаться. И полицейский взял меня за плечо и сказал: «Все, хватит, отойди».
7: Взял за плечо и сказал: «Все, ну, досить, отойди».
6: Сегодня в столице День скорби, приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Игорь Клименко, это министр внутренних дел Украины, обратился к украинцам с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие. По его словам, нет причин считать, что обстрелов станет меньше.
9: Нашли рятувальники уламки ракеты «Х».
10: Спасатели нашли обломки ракеты Х-101 уже в подвале. То есть ракета вошла в дом и там взорвалась. Соответственно, железобетонные конструкции подняло взрывной волной, и дом обрушился. Я хотел бы обратиться к нашим гражданам. Каждый день вы слышите сигналы воздушной тревоги. И у меня просьба. Нужно реагировать на сигналы тревоги. Я хотел бы сказать, кто-то, наверное, расслабился. Это касается всех нас. Нам нужно быть более внимательными.
9: Это касается всех нас. Нам треба бути все-таки більш уважними.
6: Но не только Киев подвергся обстрелам. На протяжении недели, начиная с 12 мая, удары фиксируются практически во всех регионах страны. Буквально в первые сутки после перемирия российская армия атаковала Днепропетровскую область. Там погибли 8 человек. Под ударом оказались и западные области. За все время полномасштабного вторжения впервые российские дроны долетели до Ужгорода. А ранее вот этот западный город украинский считался одним из самых безопасных в Украине.
2: Борис, несколько месяцев назад рядом с вашим домом упала ракета, и вашей семье чудом удалось выжить. Получили ли вы помощь от государства и удалось ли восстановить жилье?
6: Это была даже не одна ракета, а две баллистических ракеты. Одна приземлилась, взорвалась там в метрах 20, вторая в метрах 200 от моего дома. Буквально накануне мне привезли, к счастью, окна и вставили новые двери, потому что их выбило взрывной волной. Говоря о компенсации, нет. Я немного расскажу. Существует в Украине несколько видов компенсации. Это государственная и городские компенсации. Если говорить о городских компенсациях, то они различаются в каждом городе Украины. В Киеве это единоразовая помощь в размере чуть более $200. Это предполагается как такая, знаете, срочная помощь, которая... Если что-то случается, то вот это деньги, на которые можно вот что-то пожарно сделать. До сих пор, произошел инцидент месяц назад, до сих пор этих денег я не получил. В большинстве случаев оценивается немного нерыночная стоимость всех повреждений, но это не главная проблема. Главная проблема в том, что деньги выплачиваются довольно долго. Это может быть и полгода, это может быть и год. В личном моем случае комиссия ко мне пришла через неделю после происшествия, после прилетов. И в деньги обещают в лучшем случае к декабрю вот этого года. Это в лучшем случае. Именно поэтому в Украине очень популярно и очень активно сейчас развивается страхование имущества. Это абсолютно беспрецедентная практика, потому что война – это такой табу для всех страховиков. Но ряд страховых компаний в Украине предлагают страхование квартир. Это намного проще, но, конечно, страховой платеж, он довольно дорогой, но деньги выплачиваются практически сразу после происшествия.
2: Борис, спасибо вам большое за репортаж. Берегите себя. Похоже, кремлевская формула «можем повторить» теперь работает в обе стороны. Украина в последние месяцы все чаще отвечает ударами по российской территории. Причем речь идет уже давно не только о приграничье. Под атаки беспилотников попадали Туапсе, Усть-Луга, Пермь, Чебоксары и другие регионы за сотни, а иногда и тысячи километров от фронта. Основными целями Киев называет нефтебазы, НПЗ и предприятия, связанные с оборонкой. Но у войны, как всегда, есть одна старая и довольно циничная особенность. Ракеты и дроны плохо различают пропагандистские формулировки. В результате ударов страдают и гражданские объекты, гибнут мирные люди по обе стороны фронта. И пока российское телевидение продолжает рассказывать о полном контроле ситуации, сама война все настойчивее стучится уже не в телевизор, а прямо в окна российских городов. Об этом, конечно, не расскажут ни Соловьев, ни Первый канал. Там по-прежнему все идет по плану, а российская армия освобождает одно село за другим. Зато о реальном положении дел все чаще пишут сами Z-авторы. Подробности в репортаже нашей коллеги.
11: 9 мая после Парада Победы Путин во время своей речи неожиданно сказал, что война подходит к концу. Фраза облетела мировые агентства. На платформе Polymarket, где участники ставят реальные деньги на исходы событий, вероятность прекращения огня до конца 2026 года после слов Путина взлетела с 30% до более чем 99%, почти вертикальная линия на графике. А что случилось?
12: А что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают.
13: 5-й год война идет. О чем вы говорите?
14: Всем все надоело уже давным-давно. Пора прекратить все это дело.
11: Те, кто привыкли следить за движениями государственной мысли, путаются. Сигналы противоречивые.
5: Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции.
11: И тут же война близится к концу.
5: Дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
11: Следом выступает помощник президента Юрий Ушаков с невыполнимым для Киева условием – выход ВСУ с Донбасса. Ушакову вторит газета Financial Times с заметкой по источникам в Кремле. Путину пообещали взятие Донбасса до осени. Z-сообщество настроено скептически.
15: «Киев рано или поздно осознает, что ему придется вывести войска из Донбасса, и сделает это», – заявил Ушаков. «Урегулирование на Украине без вывода ВСУ из Донбасса будет стоять на месте хоть через 10 раундов переговоров. Напомню, что речь идет буквально о двух крупных городах – Славянске и Краматорске. Это насколько ж нужно не верить в боеспособность собственной армии и военные таланты Герасима, чтобы клянчить у хохлов вывод войск буквально на ежедневной основе. Это какой-то позор».
11: Так называемая проблема Донбасса выглядит нерешаемой в глазах некоторых военных.
16: Что противник системно действует по уничтожению логистических цепочек, которые снабжают наши подразделения на Донецком направлении. И повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. И противник наращивает удары постоянно, что видно, значит, и анализируя, если мы анализируем его ресурсы, да, на этих ресурсах видно, что там дроны свободно летают над Донецком, там, ну, фактически залетают куда угодно. Само положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дронов противника, она удручает.

0: Символом разрыва между официальными докладами и реальностью стал Купинск. Командующий Западом генерал Кузовлев доложил Путину об уничтожении остатков ВСУ и получил звание Героя России за освобождение города.
1: На Купянском направлении штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии завершили освобождение города Купянск.
2: То есть все, закончили целиком?
1: Город находится под нашим контролем, уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника.
0: Через несколько дней Зеленский приехал в Купинск и записал видео у городской стелы.
3: Бажаю здоровья. Здоровья. Сегодня Купинское направление – наши войны, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купинске. Мы видим, что было. Я поздравил ребят, поблагодарил каждое подразделение, всех, кто сражается здесь, всех, кто уничтожает оккупанта.
0: В начале мая Владимир Зеленский приехал в Армению и выступал в 120 километрах от российской военной базы в Гюмри.
4: Россия объявила о параде 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет впервые за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику и боятся, что над Красной площадью могут жужжать дроны. Это показательно. Это говорит о том, что сейчас они не сильны.
0: Z-сообщество, которое все время обижается на недостаток уважения со стороны противника, взорвалось.
5: Его не перебивают, с ним не полемизируют. Это что же получается? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника.
0: Z-блогеры, люди, которые годами обеспечивали информационный тыл войны, вдруг начали критиковать не просто власть, а самого Путина. Военного блогера 13-й Егора Гузенко отправили в штурм со сломанной ногой за оскорбительный текст про главнокомандующего.
6: Сейчас происходит, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам. Если бы 10 лет назад один бы дедушка не обосрался и пошел бы, как говорится, по-честному, а не в тех хуй мы там лазили, а по-честному пошли бы в 14 году, 10 лет назад, то всей этой хуйни бы не было, и пацанов бы столько не погибло. А теперь вы, блядь, нас сажаете и убиваете.
7: И мне кто-то говорит: ты не боишься там говорить там и так далее, тебя ж могут там посадить, закрыть. Ну и что, вы нас всех попересажаете, попереубиваете? Нас много, нас целая страна. А вас там кучка сидит, вы уже старые, скоро поумираете. А мы молодые, мы разберемся.
0: Канал «Два майора», специализирующийся на вопросах тылового снабжения, назвал бюрократию не менее опасным врагом, чем ВСУ. На 5-й год войны бойцы покупают обвес на Wildberries сами.
8: Просим наших друзей, администрации и читателей канала «Два майора» помочь нам с народным сбором.
9: Вы давно знакомы с нашей работой по всей линии фронта, где мы показывали превосходство в небе и на земле. Благодаря вам мы стали еще лучше, еще современнее, еще сильнее.
10: Крепнет мысль о стареньком Путине, который не знает ни как заключить мир, ни как выиграть войну. Уже не понимает многого из того, что реально происходит в стране.
0: Политолог Татьяна Становая пишет, что впервые за 4 года российский режим стоит на пороге внутреннего раскола. Блокировками интернета, за которые ответственно ФСБ, явно недовольны технократы и политическая элита страны. Путин благословляет происходящее, не особо вникая в детали.
11: По данным Financial Times, источники близкие к Кремлю утверждают, часть российского генералитета убеждает Путина, что к осени армия якобы сможет полностью занять Донецкую область. Именно поэтому Москва снова изображает из себя сторону, которая диктует условия мира. И Кремль даже не пытается это маскировать. Дмитрий Песков в очередной раз повторил старую пластинку про готовность к переговорам. Правда, только после выполнения украинской стороной российских условий. То есть сначала капитуляция, а потом разговоры о мире.
12: Для того, чтобы наступило прекращение огня, открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень...

0: сложными и будут содержать большое количество важных деталей.
1: Когда вторая армия мира вязнет в окопах, в кадре появляется мультик про конец света. И тут возникает главный вопрос. Где заканчивается военный расчет и начинается политический блеф? Насколько «Сармат» — реальное оружие сдерживания, а насколько телевизионная дубинка для внутренней аудитории? И не превращается ли постоянное размахивание ядерной дубиной в признак того, что Кремль все меньше уверен в своей армии? Об этом поговорим с военным обозревателем русской службы BBC Павлом Аксеновым. Он объяснит, насколько опасен «Сармат» на самом деле и не начал ли Путин слишком часто блефовать ядерной кнопкой. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Чем страшен «Сармат» и может ли это оружие изменить ход войны?
2: Ну, посудите сами. Если у него дальность действия 35 тысяч километров, если у него 10 тонн забрасываемой массы, и все это со слов Путина, если он может лететь по суборбитальной траектории и обходить систему ПВО, то это действительно невероятно грозное оружие, потому что 35 километров, это значит 35 тысяч километров дальность, это значит, что его можно запускать с любого направления вокруг Земли, и в том числе оттуда, где нет никаких систем противоракетной обороны. Но вопросы есть тому, насколько эти все характеристики действительно там присутствуют. Мы не видели, чтобы эта ракета летела на 35 тысяч километров. Это сказал Владимир Путин.
1: Способны ли современные системы ПРО и ПВО сбить эту ракету?
2: Это очень сложно, потому что системы противоракетной обороны, они устроены таким образом, что они нацелены на какие-то, на удар с вероятной стороны, да, вот с, ну, в общем, по кратчайшей траектории. Если эта ракета действительно полетела бы с неожиданной стороны, то там не было бы никаких систем противоракетной обороны. Этих систем, в общем, у Америки не так и много, с тем, чтобы сейчас организовать круговую оборону американской территории. Это, об этом сейчас даже речи нет. Но вот Трамп, правда, строит этот золотой купол. Вот. Но когда этот купол еще будет построен, и какая у него будет архитектура, пока, в общем, до конца не ясно.
1: Путин любит хвастаться оружием. Зачастую получается так, что-то либо недоделано, либо слишком преувеличено, что реально из российского оружия важно сейчас и от чего отмахиваться ни в коем случае не стоит.
2: От ядерного оружия не стоит ни в коем случае отмахиваться. Именно поэтому, наверное, о том, что о близкой постановке на боевое дежурство этой ракеты и было заявлено. Потому что, ну вот, пролетит она или не пролетит, это расстояние неизвестно. Но а кто-нибудь захочет проверять это на практике или нет?
1: Какой сегодня потенциал российской армии, которая до осени хочет оккупировать весь Донбасс?
2: Ну, потенциал весь российской армии, он достаточно велик, но у российской армии есть масса и других забот, хотя, наверное, они гораздо меньше, менее важны для политического руководства России, чем попытка захватить Донбасс. По оценкам экспертов, вот те, которые сейчас фигурируют в сети, и российских, и украинских, и тех, которые не относятся ни к тем, ни к другим, у российской армии мало шансов продвинуться до конца года настолько, чтобы можно было либо захватить Донбасс, и это было бы, ну, бесспорно, либо даже просто объявить о захвате Донбасса. Та скорость, которая продвигается российской армии, сейчас недостаточно велика, и оснований для считать, что эта скорость сильно повысится, ну, просто не видно никаких мероприятий, которые могли бы такую скорость увеличить.
1: Павел, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим собеседником был военный обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов. Тема войны всю неделю буквально не сходила с языка Владимира Путина. И совсем не случайно президент отправился именно в Московский институт теплотехники, в самое сердце российской ракетной оборонки, аккуратно встроенной в систему Роскосмоса. Что выпускает институт? Все, как любит Кремль. Тополь-М, Ярс, Булава. То есть ни холодильники, ни лекарства, ни гражданские самолеты, которые в России все никак не научатся делать без чужих деталей, а ракеты с ядерной боеголовками.
3: Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины.
1: Ну а продолжение этого военно-патриотического

0: Банкета прошло уже на 10-м съезде Союза машиностроителей России. В зале все, как любит Владимир Путин. Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Алмаз Антей, Уралвагонзавод. Люди, которые давно научились превращать государственный страх в многомиллиардные контракты. На таком фоне разговоры о мире выглядели бы почти неприлично. И Путин, конечно, не подвел. Перед этой уютной аудиторией производителей ракет, танков и прочего железа для большого геополитического самоутверждения, президент снова заговорил о войне.
1: Да, ребята воюют, показывают себя. Ну, нужно их поддержать. Надо искать талантливых. Там много талантливых людей. Я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать. Искать, находить и помогать.
0: Ну а теперь редкая рубрика хороших новостей среди бесконечного фестиваля ракет, угроз и телевизионного милитаризма. Россия и Украина провели обмен военнопленными. Каждая сторона вернула по 205 человек. Владимир Зеленский сообщил, что это лишь первый этап большого обмена по формуле 1000 на 1000, о котором договорились одновременно с очередным перемирием ко Дню Победы. У нас в студии гость, главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. С ним мы обсудим новые угрозы Владимира Путина, который не выигрывает войну у Украины. Кирилл, здравствуйте.
2: Добрый день.
0: Скажите, вот как вы считаете, круг, который делает власть? Россия терпит неудачи и грозит ядерным оружием. Наступит ли скоро разрядка этой ситуации?
2: Я не уверен, что разрядка скоро наступит по той причине, что вместе с истощением ресурсов в ходе этой войны у Путина остается не так много и риторических фигур, и не так много инструментов, которые он может использовать в борьбе дальнейшей за свою власть. То есть, условно говоря, ощущение невыгодного для Путина конца войны, возвращение мобилизованных, закрытие военного производства – один из вариантов, как он может эскалировать дальше, это все-таки перейти от своих риторических угроз к использованию, в том числе, ядерного оружия.
0: То есть вы считаете, это не блеф, то, что он сейчас показал на весь мир этот Сармат, до этого показывал Орешник, то есть оружие судного дня все-таки он может применить?
2: Вы знаете, в течение 10 лет, уже даже больше, нам показывали, ну, для нас дегуманизировали украинцев, для российской аудитории, я имею в виду, и мы от этого отмахивались, потому что говорили, что это, ну, не может быть, мы в это все равно никогда не поверим. Потом на этой дегуманизации началась война, один этап войны, потом второй этап войны, это уже идет очень долго, и в течение последних там лет 8 российская пропаганда очень активно нормализует идею так называемого тактического ядерного оружия. Оно, знаете, маленькое и почти что мирное. Вот Сармат может быть перебор, но вот небольшая тактическая бомбочка – это то, что им действительно, мне кажется, интересно.
0: Очень много спекуляций на тему, как усиливается ФСБ, и тем самым опции или позиции Путина уменьшаются. Не боится ли Путин, что ФСБ перехватит инициативу и власть в стране?
2: Я думаю, что Путину больше некому доверять, на самом деле, потому что мы видели, как работает такое путинское доверие. Ты связан с какими-то родственниками, как с Анной Цивилевой, достаточно дальними. Ты можешь доверять своим бывшим охранникам, но они не совсем хороши в каких-то политических, представительских задачах. Ты можешь доверять своим однокурсникам, как Александр Бастрыкин, и на этом список вообще твоего доверия заканчивается. Да? То есть, ну, всерьез доверять можно только какому-то самому проверенному ближнему кругу. В условиях продолжающейся пятый год войны, в условиях страха за свою жизнь, Путин действительно открывает дорогу для спецслужб, у него нет другого варианта. Возможно, он считает, что по-прежнему есть, ну, конкуренция между Федеральной службой охраны, с одной стороны, и Федеральной службой безопасности, с другой. Есть еще и другие спецслужбы. И ему кажется, как мне представляется, ему кажется, что так и должно быть. То есть в условиях военного времени контрразведка, госбезопасность, она делает свою работу. Она вторгается в управленческую реальность государства, в повседневность. И это то, как, ну, наверное, есть даже, наверное, какие-нибудь параллели со СМЕРШем, условно говоря.
0: Они же... Вы хотите сказать, что форс-мажорная ситуация, ФСБ или ФСО, это единственная его надежда?
2: Это уже сейчас единственная его надежда с точки зрения довольно высокого кадрового резерва и организации, которую он может, которую, ну, он в некотором смысле слова чувствует ее своим порождением и себя ее ребенком одновременно. Это то, как он привык видеть мир через спецслужбы.
0: Ну вот смотрите, сейчас выросла еще одна такая платформа оппозиционная, ну условно скажем оппозиционная, это Z-Core. И вот служба внешней разведки сообщила, что украинская разведка внедряется в Z-каналы и тем самым... значит, готовит в качестве зачистки это вот патриотическое сообщество.
2: Да, это очень любопытная история, потому что мы сходу не можем сказать, когда типичный Z-блогер в 26-м году жалуется на жизнь, говорит, что победы нету, деньги кончаются, и все нужно было делать не так. Вот это он уже завербован украинской разведкой, канал его продан. Или же это действительно его какие-то искренние чувства, потому что ему не нравится, как идет война. Здесь получается, что все эти люди под подозрением, везде можно найти теперь украинских шпионов. И, возможно, мы даже, так слегка иронизируя, доживем до момента, когда Z-движение будет признано нежелательной или экстремистской организацией.
0: Как вы оцениваете его мирные мотивы, которые он произнес после парада 9 мая? Это какой-то перепад настроения или это какое-то прикрытие для вот дальнейших ударов по Украине?
2: Вы знаете, нам приходится уже не первый год и даже не первое десятилетие наблюдать за путинизмом и лично за диктатором. И я не увидел никаких личных мотивов, если честно. Он выразился, его первая фраза, которая была так разнесена там Коммерсантом и другими российскими цензурными медиа, она заключалась в том, что война скоро закончится. Но очевидно, что он имел в виду, что война закончится победой. Когда он говорил, что нужны какие-то посредники в договоренностях с Европой, он тоже вроде бы исходил из идеи о том, что будет победа, Украина будет поделена, будет какой-то вообще новый мировой порядок, о котором он мечтал. И вот здесь 86-летний Шрёдер выйдет на сцену и как бы со всеми договориться в лучших интересах Владимира Путина.
0: Вот этот проброс в сторону Шрёдера, это реально он подумал, что эту карту поднимут его партнеры, ну, условно, в кавычках, в Европе? Или это просто лишь бы что-то сказать?
2: Мы возвращаемся к предыдущей части разговора, когда мы говорим про доверие. Есть политики, которым Путин склонен доверять. Шрёдер был в совете директоров «Газпрома». У него с ним прекрасные отношения, они вместе пили пиво, еще какие-то вещи делали такие бытовые, значит, и он хотел бы, чтобы эти времена вернулись. Он хотел бы, чтобы он победил в войне, а люди типа Шрёдера, его наследники, возможно, привели его за руку снова в Европу, посадили бы во все кресла, чтобы он снова был уважаемым человеком.
0: Ну, смотрите, есть такая точка зрения, что вот вы говорите, Путин вообще не дружит с интернетом, вообще он далек от той реальной жизни, которая есть в России. А вот спецслужбы гораздо лучше осведомлены. Нет ли тут вот тут конфликта, что для него будет многое неожиданным, когда спецслужбы скажут ему, король-то голый?
2: Я исхожу из идеи о том, что спецслужбы тотально некомпетентны, и их структура, понимаете, устроена так, что там никто на самом деле не отвечает за результат. Напомню два исторических момента, когда спецслужбы пытались чем-то всерьез поруководить из того, что мы знаем. С одной стороны, ГКЧП и Крючков, абсолютный полный провал, полное непонимание ситуации в стране, неумение принимать решения, просто распад страны, которую они, по идее, должны были тогда в августе 91-го защищать. Недавние события. Мы знаем, что одна из служб ФСБ принесла Путину и Совету Безопасности доклад, в котором было сказано, что Зеленский слаб, Медведчук пользуется огромной популярностью, и наши войска будут встречать буквально цветами. Эти материалы тоже опубликованы, свидетели того, как эти материалы появлялись. Это ФСБшники, их агентура давала вот такую информацию. И, по-моему, они дальше будут вешать лапшу на уши своему лидеру.
0: То есть вы говорите о спецслужбах как о профнепригодных?
2: Они умеют мучить людей, они смогли со второй попытки отравить Навального. Они в чем-то, конечно, хороши, но они такие палачных дел мастера. И, знаете, Глеб Павловский сравнивал спецслужбы и попытки спецслужб управлять политическими процессами с коралловым полипом. У них нету лиц, у них нету имен, они не умеют разговаривать, и они всегда отходят в сторону, когда что-то идет не так. Это же тайная операция.
0: Хорошо, тогда получается, что если как бы строить новое государство, когда наступит час X или форс-мажор, кабинет министров во главе с Мишустиным – это более профессиональная тусовка, так?
2: Я считаю, что с точки зрения перспектив побороться за власть, у гражданской администрации в России больше шансов, чем у спецслужб, по той причине, что ФСБшников никто не любит. Нет ни одной структуры в стране, которая поддерживала бы тотальную власть ФСБ. Ни армия, ни полиция, ни гражданская администрация, ни бюрократия, ни партийная система, ни регионы, никто этих людей не любит и никто им не доверяет.
0: И важный вопрос. Путинское большинство размывается и более недовольно войной, чем раньше. Это так?
2: Это так. Нам показала и Левада-центр, и другие нормальные социологи нам показали.

0: что за мирные переговоры сейчас выступает 67% россиян. Это абсолютно видимый даже внутри официальной российской социологии сдвиг в общественных настроениях. Они могут быть за Путина, они могут быть за мирные переговоры на условиях России, но они не хотят продолжения войны в том виде, в котором она ведется сейчас. Это очень важно.
1: Кирилл, верите ли вы в новую оттепель?
0: Я думаю, что любое правительство после Путина будет вынуждено обеспечить хотя бы косметическую оттепель, потому что такой степень маразма, непредсказуемости и бардака, и насилия, на самом деле, он просто не способствует закреплению нового правительства во власти. Так что у нас непременно будет новый Хрущев и новый Маленков, которого снова сошлют в Экибастуз, только это в Казахстане теперь заведовать электростанцией.
1: Мы с вами увидим эти дни.
0: Я очень надеюсь.
1: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
2: Новосибирский апокалипсис. Торговый центр.
3: Капец. Все закрыто. Все закрыто.
4: Тотальный кризис затронул и богатых москвичей. Только посмотрите на эти пустые ряды торгового центра.
5: Так, здорово, Инста. Значит, что такое кризис по-московски? 2026 год, апрель. Торговый центр.
6: Пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто.
1: Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня, маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих моллах вместо очередей эхо шагов и баннеры аренда.
7: Мне кажется, что все мелкие торговые центры скоро закроются. Потому что в 70% случаев арендаторы просят скидку. Потому что в торговых центрах нет трафика, нету продаж или просто они не тянут аренду. Сейчас выживают только те, которые находятся рядом с домами или имеют онлайн-доставку. Поэтому скоро в продаже будет куча торговых центров за копейки. Но только что с ним потом делать, не совсем понятно.
1: После ухода западных брендов, роста онлайн-торговли и падения потребительского спроса, торговые центры по всей России начали стремительно терять людей. Особенно районные и устаревшие моллы. Да, флагманы вроде авиапарка или Афимолла пока еще держатся за счет развлечений и туристического трафика. Но огромная часть региональных моллов все больше напоминает декорацию к фильму о конце эпохи потребления. Магазины закрываются, люди экономят, а маркетплейсы добивают офлайн-торговлю быстрее любых санкций. Ну а у российской власти, как обычно, своя параллельная реальность. Там ни дроны, ни дефицит бюджета, ни тревожные лица в аэропортах, и ни пустующие торговые центры. Там устойчивый рост и уверенное развитие. Вот, например, к Путину с докладом о состоянии экономики пришел министр Максим Решетников. Атмосфера почти сеанс коллективной психотерапии. Президент сразу задал правильный тон беседы. Не вопросом, что происходит, а фактически готовым ответом. Мол, экономика ведь держится уверенно.
8: Максим Юрьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
1: После такого оставалось только правильно кивнуть. И Решетников, конечно, не подвел. Министр старательно подыграл президенту, аккуратно обходя все лишнее. Инфляцию, перегрев экономики, дефицит кадров и зависимость бюджета от войны.
9: Да, Владимир, все абсолютно так. Инфляция у нас сейчас действительно снижается 5-6% последние данные на начало мая. Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского,
10: 43%.
9: Да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
1: Тут, как говорится, кто служил в армии, в цирке уже не смеется. Хотя иногда российские экономические совещания все-таки дают повод. Автор Z-канала «Тройка» ехидно прокомментировал свежий доклад Максима Решетникова Путину. Российская экономика догнала Америку на 56%. Эту цифру глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 мая показал Путину на диаграмме.
11: Получили небывалый

0: рост ВВП.
1: Вот здесь на графике.
0: Вот тут на графике видно. График непростой, тут использованы сложные экономические модели, но я поясню.
1: А значит, за 100% взят такой уровень Соединенных Штатов Америки, который является такой.

0: сборник мира не вошли, потому что мы эту пятерку перешли.
1: Совсем другие интонации у российских чиновников появляются, когда про экономику спрашивает не Путин, а кто-то из журналистов кремлевского пула. Под горячий микрофон попал министр финансов Антон Силуанов.
2: Говорят, экономика растет.
3: Куда и деваться? У нас пока не так растет, как хотят, но вырастет все в плановых назначениях.
1: Или другой случай. На обозревателя ВГТРК, пропагандиста Павла Зарубина, нарвался вице-премьер Александр Новак.
4: Ну, ситуация, на самом деле, в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий. Все то, что есть в плане правительства по структурным изменениям, как раз обсуждалось вопрос ускорения этого процесса.
5: Есть мнение, что, так скажем, ограничения в интернете влияют в том числе на экономический рост. Вы разделяете такие оценки или нет?
4: Ну, те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику.
1: Что касается ущерба от отключения интернета, мобильной связи и телеграма, экономический обозреватель Татьяна Рыбакова готова возразить Александру Новаку.
6: Отключение интернета, вот я бы сказала все-таки прежде всего всего интернета, это вот тот самый кейс, когда мультипликационный эффект оказывает вот какая-то вот вещь, знаете, казалось бы, чисто техническая, незначительная или значительная, но не имеющая отношения, предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, тут же появляется соблазн пронести какую-то их часть мимо кассы. Вот вам пример. И таких примеров массу. Я уже не говорю о том, что начинают уезжать айтишники из России, потому что, вообще-то говоря, и это, понимаете, это не просто вот там россияне лишат каких-то интернет-услуг. Это означает, извините, технологическое основание, потому что сейчас наступает вот та самая новая, значит, да, технологическая революция. И в этот момент особенно важны, знаете, даже не умения или знания, как таковые, теоретически, а весь комплекс умений и знаний. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно. Уже можно будет просто начинать все сначала практически. Опять так же, как в 90-х годах приходилось нагонять технологическое отставание в компьютерных вещах. Сколько времени на этот раз придется нагонять, я не знаю.
1: Более подробно о российской экономике с Татьяной Рыбаковой мы поговорим чуть позже. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за почти 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает.
7: Назвать главной проблемой дефицит бюджета размером в 6 триллионов за 4 месяца можно, но это явно следствие других основных проблем российской экономики. Их две. Первая заключается в том, что количество людей, которые производят то, что можно продать на экспорт или потребить, сокращается, а количество людей, которые производят то, что немедленно уничтожается в огне войны, растет. Вторая проблема заключается в том, что первые, те, кто производят, кормят вторых, а сейчас у них уже это не очень хорошо получается. Отсюда и дыра в бюджете.
1: Россия столкнулась с системным кризисом трудовых ресурсов, который усугубляется демографическим спадом, последствиями войны и жесткой миграционной политики. Это признают как нынешние власти страны, так и независимые от Кремля эксперты. Экономика России испытывает кадровый голод. Стране необходимы миллионы рабочих рук, потому что собственная демография проваливается, население стареет, война забирает трудоспособных людей. До 2030 года, как заявляют российские чиновники, нужно вовлечь в экономику 12 миллионов человек. Для сравнения, это население таких стран, как Чехия или Венгрия. Но вместо интеграции Кремль строит для мигрантов систему фильтров и страха.
8: Это кадры полицейской облавы на мигрантов в Екатеринбурге.
9: Вышел, напал! Давай выходи, бегу, вышел!
8: Власти, как говорят правозащитники, держат в постоянном страхе всех, кто приезжает на заработки в Россию. Поток мигрантов за последние годы значительно уменьшился. Напуганные произволом со стороны силовых структур, мужчины из стран Центральной Азии стали отказываться от работы в России.
10: Были массовые облавы, пытки натуральные с электрошокером, с прикладыванием электрошокера к половым органам, с избиениями, с подвесками.

0: вешиваниями на наручниках вот в таком положении к решеткам, в сковывании ласточкой, вы, наверное, знаете, что это такое, с целью принудить людей подписать контракт с российской армией.
1: Сразу после начала полномасштабной войны против Украины в полиции и тюрьмах стали принуждать мигрантов к службе в российской армии.
0: Сперва были пытки тоже в том числе с сексуализированным насилием, с целью заставить подписать контракты. После этого туда стали просто приезжать грузовики, автобусы, что-то типа автозаков Минобороны, в которые просто загоняли людей, их выстраивали строем, и военный ходил, отбирал их, ничего не объясняли, они ничего не подписывали, их похищали, из колонии увозили.
1: Середина 2022 года. Десятки тысяч мигрантов, мужчин в России стали одной из самых уязвимых групп людей. Вербовщики на войну их поджидали всюду, включая госучреждения.
0: Это вербовки обманом в миграционных центрах. Там при попытке получить любую миграционную услугу, оформить любой миграционный документ, это государственные учреждения, их сотрудники отправляли в военкомат за справкой. Люди шли в военкомат, там их запирали и потом похищали или били, заставляли подписывать контракт. И была такая еще форма, как подсовывание контракта в пачке других документов при оформлении любых миграционных статусов. Вторая форма, которая была, это в миграционных центрах. Там было вообще сплошь агитация, что если подпишешь контракт, то мы тебя не депортируем, и ты не поедешь на фронт, ты будешь служить в тылу. А потом получишь российское гражданство, и депортации у тебя не будет.
1: В итоге сотни тысяч мигрантов-мужчин из азиатских стран бывшего Советского Союза, напуганные происходящим, прекратили приезжать в Россию. С декабря 2025 года убирают улицы Петербурга мигранты из Индии.
2: Здравствуйте, меня зовут Мукеш Мандал, and я работаю Каламяскомс, уборщиком улицы.
1: Чтобы хоть как-то заместить недостающие рабочие руки, питерские власти даже предложили для мигрантов из Индии особые условия. Их завлекают в Россию проживанием и едой за счет работодателя и зарплатой не менее $1000 ежемесячно.
3: Как говорят власти, отрицательный демографический прирост. То есть каждый год минус 500, минус 600 тысяч человек – это превышение умерших над родившимися. И где-то до 30-го года, значит, Россия потеряет около там, 3 миллионов человек. К 2035 году этот минус составит около там, 5 миллионов человек. Поэтому уже сейчас Минтруда, Министерство социальной политики, вице-премьер Голикова прямо заявляют, что работать некому, рабочих рук нет, что дефицит кадров составляет 4-4,5 миллионов человек. Ну и дальше, понятно, ситуация будет ухудшаться, потому что даже те мужчины трудоспособного возраста, которые еще как-то были задействованы в экономике, там, в сельском хозяйстве, в стройке, значит, в регионах каким-то образом искали себе существование, они были направлены на войну, и теперь они, по сути дела, из рабочей силы выбывают, потому что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, кто-то оказался без рук, без ног, стали инвалидами, их теперь надо самих содержать, кормить, обеспечивать какими-то выплатами, пособиями, медицинской поддержкой и прочим. То есть это тоже потери из рабочей силы. Поэтому с демографией полнейшая беда.
1: По прогнозам ООН, Россия входит в длительный период демографического сжатия и старения ее граждан. До 2050 года население страны, по разным оценкам, сократится от 15 до 30 миллионов человек. А к концу века, как считает независимый демограф Алексей Ракша, Россия по населению со 146 миллионов уменьшится минимум на треть.
0: Ситуация в мире сейчас такая, что мигрантам прям есть куда поехать, понимаете? И каждый год планомерно снижается количество мигрантов, ездящих в Россию. То, что появляются победные реляции о том, что мы вот завезли граждан Индии, мы завезли граждан Бангладеш, мы завезли граждан Китая, они довольно смешные. Российская экономика нуждается примерно в 6,5 миллионах мигрантов на рабочих местах вот прямо сейчас ежегодно. 12 миллионов, да, это нужда с учетом роста экономики. Для того, чтобы просто ее поддерживать, нужно 6,5 миллионов.

0: А знаете, сколько трудовых мигрантов сейчас приезжает в Россию? 2,5 миллиона. При такой ситуации не то, что о росте экономики, не может идти речи о сохранении этой экономики.
1: Для той экономики очень низкопередельной, неэффективной, сырьевой, которая погружена вот в эту коррупцию, бесконечную замену тротуаров и плиток, в какие-то освоения бюджетных средств, которые выделяются на какие-то ремонты придворовых территорий, на бесконечное укладывание одного и того же асфальта в Москве, в Подмосковье, то для такой экономики, конечно, не нужны никакие роботы, никакие там инновации, никакая роботизация. Для такой экономики нужна дешевая рабочая сила, низкоквалифицированная. И, собственно говоря, вот поэтому мы видим, что там и Собянин, и Марат Хуснуллин, который курирует строительный комплекс России, вот постоянно нам говорят и заявляют, что некому чистить улицы, некому вывозить мусор, некому работать на стройках, некому менять тротуары и плитки. Ну, потому что, в принципе, экономика ничего другого высокотехнологичного не производит. Никакой продукции, где нужны были бы не рабочие руки и вот эта вот экономика палки-копалки, а где нужны были бы инженеры, научные сотрудники, предприниматели, подготовленные кадры, нужны были бы роботы, нужна была бы автоматизация производства, этого нету. Поэтому, да, действительно, в рамках той экономики, которая есть, дефицит рабочих рук огромен.
2: Мигрант в России зависит от патента, регистрации, работодателя, полиции, посредников, медицинских справок, экзаменов на знание русского языка, банков, МВД и иногда от коррупционных решал. Любая ошибка в документах, как говорят правозащитники, превращает мигранта из работника в нарушителя. И пока российские силовые ведомства отчитываются перед руководством о борьбе с нарушителями миграционных правил в виде, в том числе, вот таких вот видеороликов, федеральные власти вносят все больше преград и запретов для иностранных граждан, кто все-таки выбрал для работы Россию.
0: Они думают о том, как бы превратить это все в инструмент сбора взяток. Конечно, они превратили. Теперь занятость нелегальная, теперь можно в любую секунду пойти и взятки пособирать.
2: В Кремле, как говорят эксперты и правозащитники, решили, чем больше мигранту необходимо собирать разрешительных справок и документов, тем лучше для российского чиновника. Что касается запретительных мер, то они отданы на откуп регионам.
0: В Московской области запретили мигрантам работать в сфере образования и здравоохранения. Это не про то, что вас больше не обслужит прекрасный узбекский врач или не будет учить прекрасный таджикский учитель. Это про то, что у вас в школе не будет ни одной уборщицы и у вас в больнице не будет ни одной санитарки. И все это ляжет на младший медицинский персонал, который в связи с тем, что на него положили обязанности уборщицы, просто возьмет и уйдет. И медсестер тоже не будет. Так что изменения эти идиотические абсолютно очень здорово портят российскую экономику и очень здорово переводят эту экономику в тень.
1: Люди из Средней Азии сейчас стараются уехать работать в более, скажем так, богатые страны, в более богатые регионы, где к ним получше отношения. То есть это и там, кто в Корею, кто в Китай едет, кто на Ближний Восток, кто там в Эмираты, в Саудовскую Аравию на работу, кто в Турцию.
2: Что же в итоге получается? Российской экономике, как отмечают независимые от Кремля эксперты, для предотвращения коллапса необходимы мигранты. Однако при этом система в стране выстроена так, чтобы желающие приехать на заработки все больше и чаще обходили Россию стороной. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: Что же в итоге получается? Российская экономика, по мнению независимых экспертов, остро нуждается в мигрантах, чтобы избежать окончательного коллапса. Но при этом система выстроена так, что желающие работать в России все чаще и охотнее проходят мимо. Кажется, что одна рука не знает, что делает другая, и это только добавляет напряжения и в без того непростую ситуацию. Чтобы разобраться, куда движется экономика и что это значит для простых россиян, мы обратились к экономическому обозревателю Татьяне Рыбаковой с рядом вопросов. Татьяна, я вас приветствую. Пустые торговые залы в Москве и регионах – это уже новая экономическая реальность или временная адаптация рынка после ухода западных брендов и роста маркетплейсов?
4: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является

0: является второстепенной, примерно так же, как это было в Советском Союзе, где-то в 70-х, 80-х годах. В-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
1: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210 миллиардов рублей. Это данные Банка России. На руках у населения триллионы наличных рублей. Вот чем это грозит финансовой системе России?
0: Говорить, что это прямо вот грозит, нельзя. Говорить, что это никак не влияет, тоже нельзя. Дело в том, что уход денег с депозитов в банках имеет косвенное негативное значение. Надо понимать, что депозиты в банках – это не деньги, которые лежат без дела, как нам пытаются сказать господин Силуанов, что достаточно странно в устах такого опытного и умного экономиста. Это не какие-то деньги, в свою очередь, которые банки тут же выдают в виде кредитов. Нет, это те деньги, которые взяты в основе резервов банка, в том числе. Резервы там, они достаточно разнообразные, но денежные, значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредитуют.
1: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Данные Минфина. Вот где будет проходить та красная линия, когда надо будет принимать экстренные меры?
0: Абсолютно первая красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Значит, вот если в какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать, значит, дефицит бюджета таким образом. Либо когда... А выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты-то большие, они уже там, многие статьи расходов таких вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты значит, превзойдут возможности Минфина, вот тогда, ну как, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуанов придет к господину Путину и скажет, Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет. Никак не получается. Все, все. Государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
1: Если министр Силуанов придет к Путину и скажет, Владимир Владимирович, денег больше нет, мы банкрот, что будет делать Кремль?
0: Я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза, когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроена, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и, в общем-то, очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть экономику построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но тем не менее, значит, резервы есть. Пока.
1: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Мы увидимся с вами через неделю. Берегите себя. Пока.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий в эфире и в подкасте. Выпуск номер 260 программы «Музыка на свободе». Ну что ж, сегодняшние хедлайнеры — это артисты очень симпатичного и очень модного сейчас лейбла «Coal Mine Records». А начинает сегодняшнюю программу человек, которого прекрасно знают все любители прогрессивного рока и английской рок-классики конца 60-х и 70-х годов. Зовут его Питер Хэмилл, и это лидер группы Van der Graaf Generator, группы, которая существовала с 67 по 78 год, потом развалилась, но с 2005 года, в принципе, снова ведет такое полулитургическое существование и выступает, и даже выпускает альбомы, но больше альбомов выходит у Питера Хэмилла соло. В частности, вот совсем недавний его релиз — это альбом под названием «In Translation» — «В переводе». Первый альбом за 4 года, хотя вообще у него вышло с 71 года, этих сольников порядка 30 штук. Альбом любопытный, поскольку Питер Хэмилл исполняет здесь кавер-версии, а не собственное сочинение, причем очень широкий спектр этих самых каверов от итальянских классиков авторской песни Луиджи Тенко и Фабрицио Ди Андре до Асторо Пиаццоллы и даже до классической музыки. Есть тут песни, скажем, сочинения Густава Малера. Я выбрал из всего этого многообразия самый неожиданный, пожалуй, трек. И это попсовая песня, это был хит в исполнении Тома Джонса. Песня «I who have nothing», «Я, у которого ничего нет», поет Питер Хэмилл.

Кто бы мог подумать, что Питер Хэмилл будет исполнять песни из репертуара Тома Джонса. Но чудеса случаются. Это был трек из альбома «In Translation», сольного альбома Питера Хэмилла, первого за несколько лет. Ана Алькаиде — это очень известная испанская певица из города Мадрида, и вышел у нее шестой альбом, называется альбом «Ритуал», и интересен он тем, что записала она его вместе с иранским вокалистом по имени Реза Шаесте. Альбом весь состоит из песен на религиозные, мистические тексты. Ну, в частности, это касается и трека с понятным названием «Экстаси».

Испанка Анна Алькаиде и иранец Реза Шаесте, альбом «Ритуал». Теперь одна из моих любимых чешских групп, называется она «Скрытый пува бюрократии», то есть «Скромное очарование бюрократии». Ну, как вы понимаете, парафраз на название знаменитого фильма Бунюэля «Скрытое очарование буржуазии». Это шестой альбом пражской группы. Группа существует уже более 20 лет. Главные люди там — это певец и вокалист Иво Стефан и композитор-электронщик Ян Файкс. Также там играет на бас-гитаре Йозеф Индрак, владелец и

0: директор прекрасного лейбла Polypet. Альбом «Скрытого очарования бюрократии» называется «О насилии». И слушаем песню «О насилии», часть первая. Что тут очень интересно, что текст не кого-нибудь, а Ханны Аренд, знаменитого немецкого философа.
1: От доб антицкого жецка се дефинуї форми влади. Jakožto nadvláda člověka nad člověkem. Jednoho či několika v monarchii nebo oligarchii.

check.

открытый пува бюрократия из Праги, альбом о насилии. Песня была на слова Ханны Аренд. Ну, теперь Tropical Fuck Storm — это австралийская группа из Мельбурна, существует уже 5 лет, играют такой очень веселый, дерзкий арт-панк. Главные люди в группе — это вокалист-гитарист-мужчина Гаррет Лидиард и вокалистка-басистка-девушка Фиона Качуин. Третий альбом Tropical Fuck Storm называется Deep States — «Глубокие государства». И слушаем с него песню «Субурбиопия». Как сказано в буклете альбома, песня эта посвящена жертвам интернетовских культов самоубийств.

Tropical Fuck Storm из Мельбурна, альбом Deep States. Ну и теперь Coal Mine Records. Существует лейбл не так давно, с середины 10-х годов, но успел сильно прославиться буквально за последние 2 года. Во многом это связано нынешней модой на музыку в стиле фанк и появление большого количества артистов молодых и талантливых, которые этот стиль используют. Некоторые альбомы Coal Mine Records мы уже с вами слушали. В частности, слушали альбом Delvon Lamar Organ Trio «I Told You So». Ну вот теперь у них вышел и еще один, уже третий студийный альбом на Coal Mine. Называется «Cold as Wise». Ну, это игра слов. «Wise» — это на самом деле фамилия барабанщика этого трио Даниэля Уайса. Кроме него, там, естественно, органист сам Делвин Ламар и гитарист Джимми Джеймс. С этого альбома я выбрал трек «Keep on Keeping On».

Дельвон Ламар, орган, трио, альбом «Cold as Wise» и пьеса «Продолжай держаться». Следующая колмайновская группа — это «Monophonics». Шестой альбом у них уже вышел, называется «Sage Motel», «Мотель мудрецов», и с него послушаем заглавную песню.

Монофоник, Сейдж Мотель. Вот я сейчас подумал, что Сейдж — это по-английски не только мудрец, но еще и какая-то травка такая, приправа под названием, по-моему, шалфей. Отличная группа, вокалист и органист Келли Финниган играют такой психоделический соул, и они из Сан-Франциско. Кстати говоря, органное трио Де Леона Ламара из Сиэтла, а сама фирма Coal Mine Records, они базируются в Огайо в Коламбусе. Поехали дальше. Теперь группа из Нью-Йорк-Сити. И это не столько группа, сколько проект одного человека. Сет Эпплбаум его зовут. И назвал он свой проект Ghost Funk Orchestra, призрачный фанк-оркестр. Разные музыканты с ним сотрудничают и разные солистки. Новейший альбом Ghost Funk Orchestra называется «New Kind of Love» — «Новый тип любви». И там поет, наверное, примерно полдюжины, если не больше, разных вокалистов. В частности, девушка по имени Роми Хеннедж, которая исполняет песню «Scatter».

Ghost Funk Orchestra и их новый альбом A New Kind of Love, также релиз фирмы грамзаписи Coal Mine Records. Ну и, наконец, чтобы охватить и север, и юг, и запад, и восток Соединенных Штатов, группа из Майами, называется Scone Cash Players, и возглавляет ее клавишник известной группы The Deftones Адам Скоун. Он играет на органе Hammond, это один из моих любимейших инструментов, играет прекрасно, и выпустил он уже 4 альбома, но вот последних двух у меня, к сожалению, нет, поэтому послушаем трек с их альбома 2017 года, который называется «Доменная печь», «Blast Furnace», и пьеса «Bliss Machine», «Машина блаженства».

Cash Players во главе с исполнителем на органе Хэммонд Адамом Сконом, альбом Blast Furnace, Coal Mine Records. К вашим услугам. Ну что ж, поехали дальше. Хуан Курьель — это галисийский гитарист, вокалист и фольклорист. Довольно известный. Пятый альбом его называется «Трейдес Комиго». Тут все на галисийском диалекте, поэтому даже не могу перевести, честно говоря, что это такое. И записал он его вместе с вокалисткой Ирис Гей. Слушаем песню «Севос М. Празерф».

Хуан Куриель и Ирис Гей, дуэт из испанской Галисии, альбом «Трейдес Комиго». Уилл Батлер теперь у нас на очереди. Я думал, что он канадец, но вроде бы он все-таки американец. Это младший брат Уина Батлера, фронтмена знаменитой канадской группы Arcade Fire. Сам Уилл Батлер из Arcade Fire ушел в прошлом году по неизвестным мне причинам, но он уже давно записывает сольный альбом и, по-видимому, решил сконцентрироваться на собственном творчестве, тем более, что он мультиинструменталист, много может себе позволить, пишет киномузыку, а не только песни, в частности, за фильм «Her» получил даже премию Грэмми в области киномузыки. Но большинство его сольных альбомов — это все-таки песенные альбомы, в том числе последний из них, третий, называется «Generations» — «Поколение», и с него отличнейшая песня «Bethlehem», «Вифлеем».

Уилл Батлер, «Bethlehem» с альбома «Generation». Следующая группа у нас итальянская и скорее представляет, я бы сказал, современную камерную музыку. Андреа Грасси «Blend 3» и Беатриче Орегоне в качестве вокалистки. Андреа Грасси сам играет на контрабасе. Также в «Blend 3» в этом трио Мануэль Клюми на саксофоне и Микеле Бонифоти на гитаре. Дебютный альбом этой комбинации Андреа Грасси и вокалистки Беатриче называется «Songs and Poems» — «Песни и поэмы». Поэмы там всяких известных авторов, в основном классических и современных, и из них всех я выбрал «Snail Tale», то есть «Сказку об улитке».

Беатрича Ригони – вокал, Андреа Грасси – бленд 3, инструментал, альбом, песни и стихотворения. Следующая группа из Англии, я довольно много о ней читал, заинтриговали меня рецензии, и вот я заказал их дебютный альбом. Альбом называется «The Power of Rocks» – «Сила скал». Наверное, так можно сказать, если имеется в виду скалы в качестве рокс, а не качание. Группа из Эдинбурга, лидер там вокалист и автор песен Перри О'Брей, он же играет на второй гитаре, там есть еще одна соло-гитара, и вот дуэт этих двух гитар мне очень понравился, поскольку очень напоминает, то есть я даже думаю, как бы позаимствован немного от незабываемой и неповторимой гитарной работы в Magic Band'е Каптона Бифхарта. Да, вот именно так. Ну, на мой взгляд, гитары очень хороши, все остальное, конечно, от Бифхарта очень сильно отстает, но судите сами. Забыл сказать, что группа называется Buffet Lunch, шведский стол в переводе на нашинский язык, и слушаем песню Orange Peel, апельсиновая корка.

Перри О'Брей и группа Buffett Lunch, их дебютный альбом «The Power of Rocks». Ну и еще один у нас остался трек, и принадлежит он немецкому электронщику, который родился как Джо Циммерман в городе Кёльне в 1964 году, но выступает по...

под псевдонимом Шлампейдзигер. Грязный хлыст или что-то такое. В общем, затруднился я перевести это типичное немецкое длинное словосочетание. Шлампейдзигер выпускает пластинки очень давно, с середины 90-х годов. 12-й уже альбом у него вышел. Международная карьера у него как-то не задалась, хотя были у него релизы и в Британии тоже. Теперь, в общем-то, как-то он сосредоточен на Германии. Так вот, новый альбом его называется «Ein Weltleck in der Echokammer», то есть «Мировая утечка в комнате с эхо». Вообще говоря, это такой юмористический электронщик, этот Джо Циммерман. Послушаем пьеску под названием «Хюфгольд Полька». Вам всем счастливо, не замерзайте. Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкасты, программа. До следующей недели. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.

0: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
1: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
0: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу и неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
2: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
1: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
3: Патологоанатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что ну, это как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
4: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит, ну, как минимум, не один раз, государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
0: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
5: Представьте себе, тайно довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
1: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
6: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
0: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
7: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
1: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
8: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки. Мы такими родились. И вы нас наказываете. За что? Мы не выбирали родиться такими. И это нечестно. Это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
0: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
1: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
0: «Человек имеет право».

0: имеет право.
1: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода», читая новости. Костя, добрый день. Давайте начнем с новости о новом главе Федеральной резервной системы и почему это не скучная финансовая новость, а довольно большая политическая. Потом о новостях джерримендеринга, в котором внезапно победили республиканцы, и если останется время, какие-то другие новости. Итак, Кевин Уорш. Что можно о нем сказать?
2: Это привлекает большое внимание, потому что это та политическая борьба, которую президент Трамп очень громко вел в течение последнего года. Он требовал, чтобы нынешний глава ФРС Джей Пауэлл, предыдущий Джером Пауэлл, ушел со своего поста, и чтобы на его место был назначен новый. И, наконец, вот этот вот новый, причем вопреки ожиданием, выбран человек в сущности из финансового истеблишмента. Человек, который уже много лет провел совет директоров Федеральной резервной системы, участвовал в принятии решений во время кризиса финансового 2008-2009 года, был более консервативным, чем другие члены, был более консервативным, чем тогдашний глава Центрального банка Бен Бернанке, ушел из этого в отставку, вот работал в финансах много лет и сейчас оказывается перед такой, не знаю, дилеммой. С одной стороны, он назначен президентом Трампом, который требует, чтобы ключевая ставка была снижена, чтобы деньги стали дешевыми. С другой стороны, на него жмет то, что по всему, по своему происхождению, откуда он взялся, кем он всегда был, он за то, чтобы были высокие ставки процента, он консервативный, экономически консервативный республиканец.
1: Вот тут мы должны остановиться, сделать шаг назад, и вы должны рассказать о роли ключевых процентных ставок и о том, почему это такая важная экономическая и политическая вещь.
2: Про ключевую ставку можно думать как про такой краник, что откроешь краник этот сильнее, сделаешь ключевую ставку ниже, в экономике будет больше денег. Это не значит, что экономика станет богаче, это значит, что при том же качестве товаров, при том же производстве будет доступно большее количество бумажек, ходящих между людьми. Они ходят там в электронной почте давно уже, на электронных счетах, но будет вот больше этих условных бумажек. Это, в принципе, помогает стимулировать экономическую активность. Наоборот, можно краник зажать, и тогда будет экономическая активность меньше. В принципе, макроэкономику не так-то просто пересказать в два слова. Но хорошо известно, что денежная политика, она хорошо работает для того, чтобы экономическую активность остановить, и плохо для того, чтобы подтолкнуть. Джон Мейнард Кейнс когда-то сравнил денежную политику с поводком. Вот если вы гуляете с собакой, то за поводок собаку легко остановить, если она куда-то рвется, но ее невозможно куда-то толкнуть. Вот так же и с деньгами. Повышая ключевую ставку, Центральный банк замораживает экономическую активность. А если понизить, то если, например, кризис, если, например, высокая безработица, то тогда экономическая активность увеличивается. А если безработицы нет, если занятость высокая, как сейчас, то даже если низкая ключевая ставка, тогда инфляция просто выше, а экономическая активность не усиливается. Президенту Трампу говорят, что дешевые деньги, низкая ключевая ставка, это то, что работает в период кризиса. Что собаку можно как-то изменить ее поведение, если поменять длину поводка, только если она куда-то рвется. Если она идет около ноги, ты ее никак поводком не подтолкнешь. Но тут... И сейчас экономика она в хорошем состоянии.
1: Но тут важный вопрос инфляции. Извините, я перебью, просто иначе это уходит в такую чистую экономику. Вся политика здесь явно происходит от слова инфляции и Трамп, который унаследовал довольно высокую инфляцию от Байдена, он, очевидно, на инфляцию не очень внимание обращает, если я правильно понимаю, а хочет подтолкнуть экономику. И поэтому и был конфликт с Пауэллом.
2: Я бы сказал, не совсем. Трамп не просто унаследовал высокую инфляцию от Байдена. Он, конечно, унаследовал относительно высокую инфляцию, но он победил Байдена и

0: потом Камала Харрис из-за того, что при Байдене была высокая инфляция. То есть он знает, что вот высокая инфляция – это то, что погубило Байдена в глазах американских избирателей. И потом, когда Камала Харрис не сумела отмазаться от байденовского наследия, то и ее погубило. И Трамп знает, что высокая инфляция – это плохо для его популярности. И мы знаем, это так действительно и есть. И он требует, чтобы инфляция была ниже. Он хочет, он все время, Белый дом предлагает какие-то меры, которые бы инфляцию снижали. Сейчас уже даже поговорили о том, чтобы тарифы его любимые, те, которые остались, приостановить, потому что и он понимает, что это повышает цены, что это увеличивает инфляцию. Но вот от Центрального банка он требует двух невозможных вещей. Он хотел бы, чтобы одновременно инфляция была ниже, и чтобы Центральный банк проводил денежную политику, которая реально инфляцию толкает вперед.
1: Но подождите, я не понимаю, как это устроено. Он Пауэллу все время говорил, что нужно понижать ставку, и система понижала ставку, но слишком медленно, и поэтому он кличку ему дал «Слишком медленно Пауэлл».
0: Правильно, потому что Пауэлл хотел, чтобы инфляция была ниже. Он был недоволен той инфляцией, которая происходит при нынешней занятости. А Трамп по существу требовал от него одновременно двух невозможных вещей. Если бы Пауэлл просто слушался Трампа, инфляция была бы выше, Трамп был бы недоволен. Так что вот сейчас Кевин Ворш, он прямо шагает вот на такое место, где от него будет требовать невозможного. Трамп будет говорить: да я же назначил этого парня для того, чтобы он понизил ставки, но он не может понизить ставки, потому что тут же вырастет инфляция.
1: Но она, Трамп, наверное, уже выросла в апреле. Трамп, наверное, же представляет себе, что инфляция будет следствием понижения ставок. Просто я думаю, что Трамп исходит из того, что как бизнесмен, который он себя всегда позиционирует, самое важное – это стимулирование экономики, чтобы бизнесу было легче жить. И для этого, бог с ними, бог с ней с инфляцией, нужно, чтобы экономика росла. Разве не такая логика?
0: Логика-то правильная, но сила Трампа как политика, это не то, что он слушает экспертов, и не то, что он сам хорошо разбирается в макроэкономике. Он не разбирается и, говорят, не очень хорошо слушает. Он хорошо слушает людей, он находит общий язык с избирателями, он представляет их. Но проблема в том, что избиратели, вот те самые, с которыми он находит хороший язык, они некоторых вещей про макроэкономику не понимают. Они вот не понимают, им хочется и рыбку съесть, и все сделать правильно. И им хочется, чтобы и экономическую активность подтолкнуть, и чтобы при этом инфляция не была высокой. Но вот Трамп не хочет слушать объяснения, что так не получается.
1: Если я правильно понимаю, Федеральная резервная система – это комитет. Там не один председатель, глава Федеральной резервной системы принимает решение о ставках. Они голосуют. Там 7 человек, если я помню правильно, и они буквально голосуют. И даже если ты глава Федеральной резервной системы, ты хочешь поднять ставки, тебе нужно набрать большинство.
0: Там более хитрая система. Там есть люди, которые постоянные члены совета директоров, и есть люди, которые участвуют в голосованиях, потому что они являются главами региональных подразделений. То есть они фактически отвечают перед своими штатами. И вот эти главы региональных подразделений, они еще ротируются по некоторому графику. То есть это не одни и те же люди участвуют в голосованиях. То есть это действительно решается большинством голосов, не голосом председателя. Тем не менее, от председателя зависит очень, очень много. Ну, отчасти, потому что в условиях неопределенности все эти люди – это не политики, это люди, специалисты по денежной политике, специалисты по другим экономическим вопросам. Они все-таки хотят, чтобы был, ну, не то что какой-то консенсус, они понимают, что все, что они делают, вот даже их там мнения, высказанные просто при том, как они голосуют за или против, это учитывается рынком, учитывается экономикой. Поэтому там не то, что какие-то политические споры, и вот председатель

0: он должен это решать. Он в каком-то смысле их ведет и тем, что он ставит на голосование, и тем, как идет дискуссия, и тем, кто про что говорит, он их ведет к какому-то результату. То есть от председателя много зависит. Там другое дело, что в течение многих лет, вот с конца 70-х, когда была высокая инфляция и принципиально поменялся подход к центральному банкингу, не было таких вот случаев, чтобы президенты особенно пытались вот напрямую давить, вот буквально обращаться к председателю Центробанка и чего-то от него требовать.
1: Это то, о чем я хотел поговорить, потому что есть целая концепция того, что председатель Центробанка независим, и вообще Федеральная резервная система независима, у нее есть мандат снизить инфляцию до вот этих приблизительно 2%, и попытки Трампа подмять эту независимость привели к тому, что он испугал инвесторов. Инвесторы начали паниковать, так ли, что будет с американской экономикой, если Федеральная резервная система будет зависима от президента. А что будет с экономикой, если действительно Уорш будет просто полностью подчиняться Трампу?
0: Надо понимать, что когда есть независимый глава Центробанка, независимый Центробанк, это, в принципе, может быть их выбором подчиняться тому, что говорит президент. То есть это само по себе не противоречит независимости. Вот то, что история с Пауэллом продемонстрировала, что президент Трамп, у которого много власти, который контролирует исполнительную власть и законодательно контролирует его партия, то есть Вашингтон в руках одной партии, он в сущности с Пауэллом ничего не смог сделать. Пауэлл добыл до своего конца срока председательства. Он пока что остается в Совете директоров до конца своего срока как директор. И на требования Трампа он отвечал «нет». Когда Трамп требовал, чтобы он ушел, он отвечал «нет». Он прям буквально на пресс-конференции его спросили, он ответил в одно слово. То есть давление Трампа, оно не сработало. Там были тонкости в Сенате, сенаторы республиканские поддержали Пауэлла, когда Трамп пытался инициировать уголовное дело против него. Но, в принципе, вот система независимого центрального банка, надо понимать, она выстояла. Второе – это то, что при независимом центробанке так может быть, что центральный банк будет следовать тому, что требует президент. Вот в сущности, один экономист, получивший PhD в Гарварде и сейчас находящийся в Совете директоров Центрального банка, который назначил Трамп, Стивен Миран был главой комитета экономических советников Трампа. Вот у него есть некоторая экономическая теория, неконвенциальная, неразделяемая большинством экономистов, про то, что Центральный банк не должен быть независимым. Центральный банк должен слушаться президента. И там экономическое обоснование в том, что сейчас в современном мире фискальная политика, то, что делается с помощью налогов, она имеет мало смысла, чтобы денежная была независимой от нее. Они должны быть координированы, и, соответственно, лучше бы сделать так, чтобы Центральный банк подчинялся, грубо говоря, Министерству финансов и президенту. Другие экономисты это не разделяют. Нельзя сказать, что это прямо совсем... Это стройная теория. Это некоторая точка зрения.
1: Хорошо. Вот есть Кевин Уорш. Чего ждать от Кевина Уорша? Он подчинится требованиям Трампа и фактически вынудит Федеральную резервную систему понижать ставки? И что будет тогда с инфляцией? И что это будет означать для выборов в ноябре? Как быстро это происходит?
0: Он не сможет ничего сделать резко. Вы правильно сказали, там комитет. Не факт даже, что он сразу-то сможет снизить. Сейчас, когда данные апреля, что инфляция в апреле была 3,8, а это почти вдвое выше цели.
1: Это из-за того, из-за войны, системы. Это из-за войны в Иране.
0: Повышение цен на нефть. Трудно сказать, это из-за чего, но война в Иране внесла серьезный вклад. Там есть показатели инфляции, которые исключают прямое влияние энергоносителей, но и эти показатели высокие, да, то есть, может быть, это война в Иране, может быть, еще что-то, может быть, тариф 25-го года, может быть, они оказали какое-то повышающее влияние. Так или иначе, сейчас никто не собирается понижать ставку процентов.

0: С другой стороны, от Ворша требует Трамп, чтобы ставка процента была понижена. И мне кажется, что проблема Ворша не в том, что он зависимый или нет. Проблема в том, что Трамп требует двух невозможных вещей. Он в сущности требует отвечать за инфляцию и одновременно требует снизить процентную ставку. Но вот сейчас будет сложная задача коммуникации, причем коммуникация и с председателем Федеральной резервной системы, и с публикой, и с президентом. Вот мне кажется, у него будет небольшой медовый месяц, в течение которого Трамп, возможно, позволит ему как бы молча не понижать ставку. Но медовый месяц может продлиться очень недолго.
1: Ну, то есть
0: неделю, может, две.
1: Ну, то есть, либо надо ждать, что Трамп будет снова недоволен главой Федеральной резервной системы, на этот раз в виде Уорша, либо Уорш пойдет на снижение, и тогда инфляция будет расти, и люди будут недовольны, потому что это то главный, собственно, предмет недовольства среди избирателей.
0: Скажем так, я не верю, что можно настолько снизить ключевую ставку, чтобы это оказало влияние на инфляцию до ноября. Этот механизм медленный. Ключевую ставку понизить там на 2 процентных пункта Ворш не сможет. Там ни экономистов, которые это бы хотели сделать, нет, ни силы, которая их могла бы заставить. Значит, если он снизит ключевую ставку на 0,5 пункта, на 0,25 процентных пункта, даже на 0,75 процентных пункта, то есть максимум того, что реалистично, то это не поменяет инфляцию до ноября заметно. Война влияет на инфляцию, а тарифы могут влиять. Вот такое изменение ключевой ставки не может. Когда Трамп требует снизить ключевую ставку, он требует, не знаю, снижения на 2 пункта, может, на 3 пункта, до 1%, на 0,5 с нынешних почти 4. Значит, соответственно, этого не будет. Вот вопрос, будет ли, как быстро президент Трамп переключится на то, что слишком медленный Ворш вместо слишком медленного Пауэлла. И я думаю, довольно быстро. Было бы умно для Уорша сейчас понизить ставку чуть-чуть символически на 0,25 пункта, и потом это дало бы ему паузу, может быть, на 3 месяца или на 4.
1: Хорошо. У меня не осталось больше вопросов про Федеральную резервную систему. Готовы ли вы поговорить о джерримандеринге?
0: Конечно, для тех, кто, не отрываясь, следит за этим процессом. Он еще не закончился, но действительно там были интересные повороты.
1: 3 недели назад я писал текст о том, что хотя республиканцы инициировали войну джерримандеринга, внезапно демократы ввели в этом счете плюс один, но за эти 3 недели радикально поменялась ситуация, и теперь республиканцы потенциально получают 9 дополнительных голосов. Но я думаю, что нужно объяснить, что это такое джерримандеринг.
0: Речь идет про выборы в Конгресс. И суть дела – это то, что округа, по которым выбираются индивидуальные кандидаты в Палату представителей, они нарезаются штатами. И нарезая округа, можно серьезно повлиять на то, кто выиграет в этом штате. В разных штатах это определяется по-разному. В некоторых штатах это просто решение законодательного собрания. То есть кто контролирует, какая партия контролирует этот штат, она так и нарезает. В других штатах обязательно, чтобы это была комиссия, которая независимая или беспартийная и пользуется какими-то критериями. Например, самый простой критерий нарезания округов – это то, чтобы отдельные части округа прилегали друг к другу, чтобы они были географически связанными. Есть штаты, в которых де-факто все решается судами, то есть законодательное собрание не может прийти к какому-то конкретному результату, там они делают какую-то очень карту в пользу одной партии, другая партия подает в суд, суд говорит, что так нельзя, поэтому суд назначает независимых экспертов, и эксперты предлагают карту. Вот, например, так было в прошлый раз в Вирджинии, 15, кажется, лет назад. Специалисты по избирательным системам, практически аналитики, были выбраны в то, чтобы работать экспертами по решению суда.

0: и нарезали карту. А вот несколько месяцев назад, после того, как президент Трамп объявил, что нужно срочно перенарезать округа в наших республиканских штатах, демократы стали перенарезать карту в Вирджинии и чуть было не преуспели. Вот пока они чуть не преуспели до решения Верховного суда Вирджинии, казалось, что побеждают в перенарезке демократы. Но Верховный суд Вирджинии, как многие ожидали, постановил, что такая перенарезка в Вирджинии незаконна. Соответственно, теперь побеждают по итогам перенарезки во всех штатах. Пока побеждают республиканцы, но еще не кончилось. Есть еще штаты, за которыми смотреть.
1: А почему вы говорите, что, как и ожидалось многими? Я как раз исходил из концепции, что суды... Вирджинии же не просто демократы перенарезали. Да, демократы контролируют законодательное собрание штата, но там был референдум, на котором, пусть и небольшим преимуществом, но избиратели сказали, да, хотим новую карту. И ее отменил суд по процедурным вопросам, и все как раз скорее склонялись к тому, что суд не пойдет против явно выраженной воли избирателей.
0: Многие, скажем, наблюдатели за американскими выборами, вот люди, которые интересуются, они, как болельщики, они могут разбираться очень сильно, но все равно не так хорошо, как разбираются эксперты. Вот дело в том, что штаты разные. Есть штаты, например, Висконсин, в котором Верховный суд штата – это в сущности еще одна арена политической борьбы. Туда избираются судьи, у которых фактически есть политический значок, они республиканцы или демократы. Вирджинский Верховный суд – это не такой суд, и специалисты это знали. Это суд, который очень последовательно принимает решения не в интересах партий, а в интересах легалистической процедуры. Вот та процедура, по которой был проведен референдум в Вирджинии, она нарушала много мелких процедурных вещей, которые управляют этим процессом в Вирджинии. Понимаете, вот опять-таки, специалист разбирается в Вирджинии, это не Калифорния. В Калифорнии буквально что любой вопрос можно поставить на референдум, люди проголосовали, это вместо закона. В Вирджинии это не так и никогда не было так. Этот Вирджинский Верховный суд, он уже 100 лет принимает решения, которые не в пользу никакой партии. Поэтому хорошие аналитики, вот там Шон Трент, которого я, может быть, больше всего уважаю из аналитиков американских выборов, он в феврале написал, можно посмотреть его твиты, что неважно, какие будут результаты референдума, процедура, которая к этому вела, она была проведена в спешке. Верховный суд Вирджинии результаты референдума отменит. Математика джерримандеринга, перенарезки округов, она очень хитрая и сложная. Есть целая серия задачек для математического кружка, как вот можно перенарезать штат. Но, в принципе, когда ты перенарезаешь штат в свою пользу, это значит, что ты рискуешь потерять голоса в год, который для тебя плохой. То есть, грубо говоря, ты больше выигрываешь в нормальный год и больше проигрываешь в плохой год. Я могу немножко поговорить математику этого. Математика перенарезки округов, она примерно такая, что вот если ты контролируешь перенарезку, то тебе нужно твоих всех оппонентов запихнуть в минимальное количество округов. Да? То есть если у тебя там... вот ты республиканец, у тебя есть демократы, ты тогда всех демократов запихиваешь в маленькое количество округов, а свою партию наоборот. Ты свою партию так распихиваешь по округам, чтобы у нее везде было там по 55%. Если там будет 60%, это значит, твои лишние там были 10%. А если 55%, то твои лишние только 5%. То есть ты делаешь такую процедуру. Но если происходит волна против твоей партии, то есть много людей голосуют против твоей партии, и преимущество в 5%, которое ты нарезал, не получается, то ты все эти вот нарезанные округа, которые тебе дают преимущество, проигрываешь. То есть... И это поэтому проблема, и, возможно, мы это увидим в этом году в Техасе.
1: проще мне представить, вот возьмем два округа. В одном у республиканцев плюс 25, на предыдущих выборах они победили, а в другом демократы

0: победили плюс 5 на прошлых выборах. Республиканцы берут и перенарезают, проводят границу так, чтобы получилось два округа, в каждом они каждый по плюс 10. Они лишаются этого своего прежнего преимущества в плюс 25, но теоретически они могут выиграть на выборах вот эти в обычной ситуации два округа вместо одного с преимуществом плюс 10. Но если,
1: да, хороший пример.
0: Но если хороший избиратели пример. Недовольны, и они сдвигаются на 15% в сторону демократов, то республиканцы внезапно проиграют оба округа. А так они могли бы удержать тот плюс 25. Правильно?
1: Именно. Хороший пример. Так бы у них был очень надежный округ, вот эти 25% преимущества, у них всегда есть это место. Значит, когда они перенарезали, как вы сказали, на два округа, в которых у них по 10% преимущества, тогда действительно в нормальный год они выиграют два округа вместо одного. Но если год плохой и у них минус 15, то тогда они проиграют, тогда у них этого гарантированного округа нет. И вот есть версия, что в Техасе в этом году они сделали ровно вот такую вещь для ноябрьских выборов, что может быть волна, большое преимущество у демократов, и как раз вот эти нарезанные плюс 10 округа, они тоже станут демократическими.
0: Я видел у Нейта Кона из «Нью-Йорк Таймс» схему, что дополнительные округа позволяют республиканцам удерживать контроль над Палатой представителей, даже если они проигрывают общенациональное голосование. И вот последние вот эти достижения в джерримандеринге плюс 9, если они так и сохранятся, они приведут к тому, что республиканцы с высокой долей вероятности удержат Палату представителей, если проиграют до 4%. К этому надо добавить, что вот в этих опросах, как сказать, абстрактных опросах, когда людям задают вопрос, за кого вы проголосовали, демократа или республиканца, демократы сейчас лидируют плюс 6. Вот для меня не до конца понятно, это и есть общенациональная температура. То есть сейчас республиканцы все равно не дотягивают до этих плюс 6.
1: Это правильно. Вот надо понимать, плюс 6% это дает демократам, так грубая прикидка, примерно плюс 40 голосов в Палате представителей. То есть перенарезанный плюс 9, это 40 минус 9, примерно 30 все равно преимущество у демократов. Вот то, про что писал Нэт Кон, что вот если бы преимущество в вопросах было бы 2-3%, может быть даже 4, то тогда это было бы плюс 15 у демократов в голосах, и вот тогда вот 9 перенарезанных, это может получиться, а может и не получиться. Ну, то есть, когда прогноз плюс 15 в голосах, он легко может быть, на самом деле, плюс 5. Собственно, такая история случилась с республиканцами в 2024 году. Они довольно сильно выиграли голосование. Вот если посчитать просто по количеству голосов за кандидатов в Палату представителей, они выиграли чуть ли не 3%. И получили Палату представителей, в которой на 2 голоса больше. У них уменьшилось количество мест, несмотря на то, что у них было преимущество в количестве проголосовавших за них. Ну, так бывает. Но вот сейчас все больше увеличивается вероятность ситуации из-за этой перенарезки, что у демократов будет большое преимущество в количестве голосов, но это не сильно скажется на количестве мест.
0: Хорошо, мне кажется, на этом мы можем сегодня завершить. И я напоминаю, что я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. И это была «Популярная Америка» в подкасте «Радио Свобода. Читай новости».
2: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.

0: Салам алейкум! Здравствуйте! Вы слушаете очередной выпуск программы «Хроника Кавказа» в студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Сегодня мы поговорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX-XX веков. Гость нашей передачи – историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований, автор многочисленных работ по теме осетинской и черкесской общин в Османской империи Георгий Чочиев.
1: По итогам Кавказской войны сотни тысяч горцев Северного Кавказа стали мухаджирами, переселенцами и осели на просторах Османской империи. Их абсолютное большинство составляли черкесы, но среди тех, кто решился оставить Северокавказский регион, были и десятки тысяч чеченцев, осетин, дагестанцев, абхазцев, ногайцев, карачаевцев, ингушей. Это был трудный период в истории самой Османской империи, которая находилась в состоянии затяжного социального и политического кризиса. Переселенцы с Северного Кавказа за короткое время начали играть не последнюю роль в жизни Турции. Они занимали высокие посты в армии, во власти, на уровне губерний. Это была не привилегия. Всего они добивались сами. Их достижения становились достоянием всех северокавказцев в странах Ближнего Востока и на Западе, в том числе и на их исторической родине, на Северном Кавказе.
0: Уважаемый Георгий Витальевич, предлагаю начать с того, почему мы говорим о северокавказцах в Османской империи.
2: Ну, в целом, миграции отдельных групп и общин имели место еще в первой половине XIX века. Небольшими партиями уходили. Но массовый характер, как известно, это движение приняло на завершающих стадиях Кавказской войны. В первой половине 60-х годов, особенно в период Большого Черкесского исхода, депортации 63-64 годов, это движение достигло своей кульминации, пожалуй. Потом некоторый всплеск миграции имел место также после русско-турецкой войны 1877-78 годов. А в дальнейшем фактически до конца существования Османской империи наблюдались своего рода такие афтершоки большого мухаджирства. Такой то увеличивавшийся, то затухавший поток в страну сравнительно небольших групп или отдельных индивидуумов с Кавказа. Ну, если причины, это, если коротко, в целом это давление российской администрации, которая в разных формах, как мы знаем, оно проявлялось. Было и откровенно военным выдавливанием населения, было и создание определенных экономических, социальных условий, которые вынуждали горцев покидать свою родину. Хотя в отдельные периоды, конечно, российская администрация была как раз-таки не заинтересована в их уходе. Цифры колеблются от полумиллиона человек до полутора и даже двух, если не более, человек в разных трудах историков. Это связано в первую очередь с отсутствием надежной статистики. К сожалению, османские документы, на которые я в основном опираюсь, не содержат каких-то сводных данных общих о кавказских эмигрантах за весь период, который мы рассматриваем. Имеется только более или менее достоверная информация по отдельным ограниченным промежуткам времени и по отдельным регионам. Ну, не говоря уже о том, что учет и регистрация переселенцев как на российской стороне, так и на османской стороне были далеки от точности и от объективности. Также и терминология, которой пользовались османские чиновники, этническая номенклатура кавказская была не всегда им понятна. Поэтому вычислить точное количество общего массива переселенцев сложно, даже если суммировать там отдельные многочисленные данные в документах о прибытии тех или иных конкретных групп. Тем не менее, если основываться вот только на османских данных, все же можно оценить совокупный объем северокавказской эмиграции, на мой взгляд, примерно в 700-800 тысяч человек. Вот речь при этом идет не обо всех отправившихся с Кавказа лицах, а о тех, кто реально добрался до османской территории, выжил на ней в первоначальных трудных условиях, когда смертность даже достигала, возможно, и четверти, а может быть и трети всех прибывших, был потом зарегистрирован властями и поселен в стране. Вот если брать эту цифру, то это примерно 700-800 тысяч человек, наверное. С учетом же естественного прироста, этот показатель уже в начале 20 века должен был, скорее всего, превысить 1 миллион. Расселены они были практически по всем провинциям, но дисперсно.

0: Первоначально где-то половина на Балканах поселилась, половина в Анатолии. После русско-турецкой войны, Берлинского трактата, все балканские черкесы практически были перемещены в азиатские владения. Ну, дисперсно. Больше в центральной, в западной, особенно северо-западной Анатолии, в Сирии, чуть меньше в восточной Анатолии. Что касается этнического состава, то подавляющее большинство переселенцев – это, разумеется, адыги, которые вместе с абазинами и убыхами чаще всего фигурируют в документах как черкесы. Примерно 50-60 тысяч, наверное, это абхазы, где-то, наверное, 45-50 тысяч вайнахи, 20-30 тысяч дагестанцы, карачаевцы где-то до 10 тысяч, ну, осетины, я думаю, 5-6 тысяч человек.
1: Георгий Витальевич, какова ситуация с северокавказскими мухаджирами в Османской империи на рубеже 19-20 веков? Мы видим активную деятельность черкесской диаспоры в основе своем, которая пытается занять свое достойное место в стране, в которой они начинали буквально с нуля.
0: К рубежу 19 и 20 веков в основном процесс адаптации переселенцев к условиям их новой родины был завершен. Для большинства групп, ну, конечно, не для всех и не везде, но все-таки для большинства групп уже остались позади все лишения и бедствия периода эмиграции и первичного поселения в стране. Голод, болезни, массовая гибель соплеменников, конфликты с коренным населением и с властями. Все это постепенно отходило в прошлое и превращалось скорее уже в фактор коллективной исторической памяти формирующейся диаспоры. Одновременно происходила трансформация общественной структуры черкесского населения. Его абсолютное большинство проживало в сельской местности, конечно, образовав там разбросанные по всей империи этнические анклавы, микроанклавы. Они могли включать в себя от одного-двух сел до нескольких десятков сел. Для этих кавказских анклавов, по крайней мере для достаточно крупных из них, была характерна некоторая замкнутость, стремление, если не к самоизоляции, то, по крайней мере, к ограниченному уровню контактов с внешним миром. Это способствовало сохранению в них этнической культуры, языка, элементов традиционного хозяйственного уклада, даже характерных форм феодально-патриархальных отношений, традиционных для кавказцев. Тем не менее, растущее значение приобретали связи поселенцев с окружающим миром. И через многообразные контакты с органами государственной власти, через регулярную, а также и нерегулярную армейскую службу, через систему просвещения, которая прививала такой османский патриотизм всем, кто через нее прошел, через исламские институты, судебную систему, торговые связи, ну и другие каналы, происходило приобщение кавказцев к местным реалиям. И в конечном счете их интеграция в полиэтничный многонациональный османский социум. В течение второй половины 19 и начала 20 века на османской территории фактически состоялось превращение черкесов в государственный народ, в смысле реального освоения ими. Конечно, эта трансформация не могла не сопровождаться и ассимиляционными, и деэтнизационными тенденциями, особенно с учетом дисперсности поселения. Но благодаря культурной замкнутости определенной кавказских групп, а также, может быть, даже в большей степени, благодаря отсутствию в тот период у государства цели отуречивания меньшинств, эта угроза была не столь актуальна. Она могла быть актуальна для небольших, мелких, совсем сельских общин, северокавказцев, которые поселились в городах. Но поначалу число городских черкесов было очень незначительно. Ведь была аграрная в основном масса населения. В то же время именно в крупных городах, таких как Стамбул, Дамаск, Каир, Салоники, Измир, другие, уже с первых волн мухаджирства шло включение кавказцев в нетрадиционные для них социальные и профессиональные группы, формирование среди них новых общественных слоев, которые в дальнейшем составят кадровый резерв черкесского национально-культурного движения. В частности, очень высок был уровень представленности кавказцев среди офицеров армии, полиции, жандармерии, спецслужб, других силовых структур. Заметной была их концентрация также в рядах гражданской бюрократии и чиновничества. Не следует при этом, конечно, да, и забывать о таком своеобразном явлении, как черкесская придворная элита, давно существовавшая в Османской империи, но после мухаджирства увеличившаяся в числе. Османская идентичность и кавказская ни в коей мере не конкурировали и не противоречили до определенного времени, до последних лет империи. Они довольно органично уживались друг с другом.
1: Георгий Витальевич, взаимоотношения между северокавказскими общинами, как протекало все это на фоне того, что они оказались вдали от своей исторической родины?
0: Ну, конечно, в ходе колонизации, расселения кавказцев в пределах Османской империи произошла очень сильная фрагментация. Фрагментация многих традиционных этносов, субэтносов.

в общем, и зачастую их перемешанное, такое мозаичное поселение в рамках одних и тех же анклавов или даже сел. Во многих случаях это привело к выработке неких общих, усредненных социально-культурных и даже языковых феноменов. Но еще важнее,

судьбы. В некоторых регионах, например, отмечены неформальные сообщества, своего рода конфедерации такие, с единым лидерством и с хорошо отработанными механизмами взаимопомощи. Примером может служить зафиксированная в литературе в конце XIX века в турецком Курдистане, в провинциях Муш-Битлис. Там, значит, создано было такое объединение неформальное более чем 20 чеченских, адыгских, осетинских и дагестанских сел, которые активно помогали друг другу и экономически, и особенно для самообороны от часто агрессивных курдских племен, которые претендовали на эти земли. Другой пример – это на горе Узун-Яйла в Центральной Анатолии, в Сивасском вилаяте, где объединились несколько десятков адыгских, абазинских, ну и не только, еще и других групп. Солидарность и взаимная поддержка между кавказцами наблюдались не только на локальном уровне, конечно, в масштабах империи в целом. Из мемуарной литературы того времени, из воспоминаний путешественников, известно немало свидетельств того, что выходцы с Кавказа различной этнической принадлежности друг друга рассматривали как, безусловно, предпочтительных по сравнению с местным населением партнеров, и брачных, и хозяйственных, и деловых. В первую очередь отдавалось во всех делах предпочтение, если не членам собственного этноса или субэтноса, то северокавказцам, то есть черкесам в широком смысле этого слова. Есть множество примеров способствования, значит, лиц, занявших определенные позиции в столице, в военной сфере или в гражданской бюрократии, способствования продвижению своих соотечественников. У представителей разных кавказских народностей, похоже, уже на раннем этапе мухаджирства началось формирование общей северокавказской, скажем так, суперэтнической идентичности, черкесской в расширительном смысле. Возможно, отчасти это происходило под влиянием еще и такого недифференцированного восприятия всех кавказских горцев как единого народа черкесов со стороны османов. По крайней мере, я знаю, что осетины до недавнего времени в Турции, говоря на турецком языке, именовали себя черкесами.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: В студии Радио Свобода Мейрбек Вачигаев и вместе с гостем нашей передачи историком Георгием Чочиевым говорим о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже XIX и XX веков. Если говорить о политике Османской империи в отношении черкесских активистов, какова политика в отношении желания сохранить язык, культуру и традиции в новой для них стране? То есть, были ли конфликты с властью или преследования за желание самосохраниться в окружении турецкого населения?
2: Ну, о какой-то особой черкесской политике османских властей вряд ли приходится говорить. Разумеется, была общая стратегия поселения в стране мусульманских иммигрантов вообще. Она была нацелена, во-первых, на их скорейшее превращение в производительный, самодостаточный элемент общества, а во-вторых, на их по мере возможности использования для решения... Ну, использование часто преувеличивает этот момент, но оно имело место, но не в такой степени, как часто это представляют себе. По мере возможности использования для решения определенных проблем государства, демографических, экономических, военно-политических и прочих. Также достаточно четко, хотя не всегда и не везде, можно наблюдать курс на дробление и рассредоточение крупных общин для экономии государственных средств и для предотвращения нарушения общественного порядка в провинциях, что порой случалось. Помимо этого, упорты вплоть до самых последних лет существования империи отсутствовали цели принудительной этнической или языковой ассимиляции мигрантов, как, впрочем, и других групп. Что неудивительно с учетом крайне разнородного состава самой правящей элиты государства, где заметное место занимали в том числе и выходцы Северного Кавказа. Период иммиграции и особенно интеграции черкесов в османское общество во многом совпал с эпохой так называемого «зулюма», то есть абсолютистской диктатурой султана Абдулхамида II, личности, надо сказать, весьма подозрительной, мнительной, коварной и часто жестокой. С 1878 по 1908 год, то есть на протяжении 30 лет, этот режим подавлял

0: все проявления гражданского, политического, этнического и прочего активизма и любого свободомыслия всех османских народов, включая самих турок. При этом сам Абдул-Хамид, который, как и большинство членов османской династии того времени, был, ну, по крайней мере, наполовину черкесом, по некоторым данным даже понимал черкесский язык, в целом относился к иммигрантам явно покровительственно. Но имевшие место вот в эти годы проявления и инициативы кавказцев культурно-просветительного характера довольно осторожные и немногочисленные в целом, неизменно жестко пресекались. Например, в 1884 году в одном из стамбульских театров состоялась постановка пьесы Ахмеда Мидхат Эфенди Хагурова, которая называлась «Черкесские уздени». Эта пьеса вызвала большой интерес столичной публики, прежде всего, разумеется, кавказцев. В целом это была такая этнографическая зарисовка из кавказской жизни, никакого отношения к политике не имевшая. После премьеры была не только запрещена постановка этой пьесы, но снесено само здание театра по указанию султана. В том же 1984 году Ахмедом Мидхатом и еще несколькими видными офицерами, чиновниками и интеллектуалами кавказского происхождения был инициирован проект написания «Всеобщей истории Черкесии». Так должна была называться книга. По мысли авторов, издание такой книги должно было способствовать культурному просвещению иммигрантов, но главное – формированию их позитивного имиджа в глазах османской и особенно европейской общественности. Но вскоре участники этого проекта оказались под плотным надзором тайной полиции, и эта работа была прекращена, все заглохло. Уже в 1897 году черкес Ахмед Джавид Паша, адык из рода Тхерхет, чиновник центрального аппарата МВД, вместе с группой своих единомышленников разработал и опубликовал литографским способом адыгский алфавит на арабской графике. Но эта деятельность тоже была прервана, потому что было оказано давление со стороны полиции. Пожалуй, самым значимым, но столь же безуспешным фактом этнонационально ориентированной деятельности северокавказцев в эту эпоху стало возникновение в 1899 году первой кавказской формальной организации – Общества единения черкесов. Оно было создано в Каире. Основатели Общества единения черкесов были близки к оппозиционному младотурецкому движению, которое тогда находилось в подполье и в эмиграции, боролось с Абдулхамидовским режимом. После младотурецкой революции 1908 года и после установления режима конституционной монархии черкесские активисты обычно не сталкивались с каким-то прямым произволом и с запретами в своей деятельности.
1: Вы могли бы обозначить несколько персон, которые заслуживают своего внимания?
0: Вот членами правительства были, например, такие, как Бых Карзек Салих Хулуси Паша, который с 909 по 912 год последовательно был военным министром, министром флота, потом министром общественных работ. Махмуд Шевкет Паша, чеченец из Ирака. 1910 по 1912 год он был военным министром, а с января по июнь 13 года до его убийства он был великим визиром и одновременно министром иностранных дел и военным министром. Также известен адык Хуршид Паша. С 11 по 12 год он был министром флота и исполняющим обязанности военного министра. Далее Убых Берзек Хусейн Назым Паша. В 12-13 годах военный министр. Из глав гражданских министерств этого периода можно назвать Мехмеда Шамседдин Пашу, адыга из рода Тлецерук. Он был министром по делам вакуфов. В 1918 году практически одновременно министром внутренних дел был адык Хатко Исмаил Джамбулат Бей, министром флота абхазец Ашхарува Хусейн Рауф Бей, военным министром абазинец Абук Ахмед Хамди Паша. Также и в первом кемалистском правительстве, если вот немножко дальше пойти, в 20-м году в Анкаре, которое было создано, Кундух Бекир Сами Бей Осетин, министр иностранных дел, министр финансов Хаккы Бехич Бей Убых, ну и так далее. И можно, конечно, продолжить список.
1: Если говорить о черкесских клубах Стамбула, их взгляды и деятельность, кто стоял во главе и кто финансировал, как они действовали?
0: Ну, под черкесскими клубами обычно подразумеваются культурно-благотворительные ассоциации, которые создавались представителями черкесской интеллигенции в Стамбуле после 1908 года, после младотурецкой революции. Это в первую очередь, безусловно, черкесское общество единения и взаимопомощи, которое легально оформилось спустя несколько дней после революции, в августе 1908 года. Среди учредителей черкесского общества взаимопомощи значится целый ряд очень влиятельных военных и гражданских лиц, в том числе 5 маршалов и 1,5 десятка генералов и гражданских пашей. Первым в их ряду надо назвать маршала Фуат Пашу. Были также командующий Анатолийской армией маршал Берзек Заки Паша, кстати, зять Абдулхамида II, командующий гарнизоном Мекки и Медины Шхаплы Усман Ферид Паша, также Гази Мухаммед Паша, сын имама Шамиля, и многие другие. Финансировалось общество за счет членских взносов и периодических пожертвований отдельных благотворителей. Цель общества декларировалась как обеспечение этнического, социального и культурного выживания и развития кавказцев диаспоры. В качестве же средства достижения этой цели достаточно четко формулировалась доктрина черкесизма, по-турецки «черкесчелик». Это по аналогии с термином «тюркчулюк», то есть «туркизм». Можно выделить 3 базовых принципа этой доктрины. Кавказоцентризм. Идеологи черкесского общества взаимопомощи были убеждены, что Кавказ при любых обстоятельствах является истинной родиной черкесов и единственным местом, где они могут сохраниться как народ в перспективе. Соответственно, свою важнейшую задачу общество видело в работе по подготовке условий для их возвращения на этническую родину. В близкой, отдаленной перспективе, но когда-нибудь, когда возникнут условия. Вторым важным принципом доктрины черкесизма выступает просветительство. Наконец, третьим аспектом доктрины черкесизма выступает у нас социальное реформаторство. Фактически, целью было нациостроительство в условиях диаспоры, или, как это само общество формулировало, превращение османских черкесов в цивилизованную и прогрессирующую нацию, занимающую достойное место среди народов империи, но при этом связанную прочными узами со своей кавказской родиной. Определенное возрождение черкесского движения мы наблюдаем уже после окончания мировой войны, после разгрома Османской империи и бегства младотурок. И в ноябре уже 18 года появляется новая черкесская организация – благотворительное общество Северного Кавказа, которое провозгласило своей целью защиту национальных прав автохтонных народов Северного Кавказа, проживающих на родине и в диаспоре. Из активистов этого общества известны тот же генерал Юсуф Иззет Паша Чунатыко, также Мехмед Шамиль Шхапли, это по материнской линии правнук имама Шамиля и бывший корреспондент Османского телеграфного агентства в Женеве. Известен также Мустафа Бутба, абхазец, директор Галатасарайского лицея, но просуществовало чуть более чем полгода. После этого работа не прекратилась сразу. Черкесские активисты решили сосредоточить свою деятельность под крышей общества взаимопомощи черкесских женщин. Председателем общества стала Хайрие Мелек Хунч, османская писательница. Она была супругой Юсуфа Иззет Паши. Из успехов и достижений этой организации – это создание в Стамбуле первой национальной школы, черкесской образцовой школы. Школа была рассчитана на 6-летнее обучение, в ней было 180 учебных мест. Эта школа, одной из первых в Османской империи, на практике реализовала принцип совместного обучения мальчиков и девочек. Однако очень скоро из-за осложнения в целом политической обстановки в стране начался стремительный спад в деятельности кавказских активистов. А после подписания в 1923 году Лозаннского мирного договора между Кемалистской Турцией и государствами Антанты, новое республиканское правительство Турции, не признававшее статуса меньшинств за нетурецкими мусульманскими группами, предприняло фактически исчерпывающие меры, чтобы ликвидировать любое организованное черкесское движение. Уже в августе 1923 года все черкесские клубы были закрыты, а их архивы и документация конфискованы.
1: Были ли конфликты между теми, кто шел по пути туркофильства, и теми, кто пытался сохранить свои семьи в традиционных на Кавказе традициях и обычаях?
0: Едва ли приходится говорить о каких-то серьезных конфликтах и вообще о каких-то конфликтах в такой сфере. Почему? Османская империя не была турецким государством, строго говоря. Это была многонациональная империя. В ней до этапа вот Младотурецкого, да и то не первых лет правления Младотурок, а скорее вот заключительного этапа, не формулировались никакие цели насильственной ассимиляции меньшинств, по крайней мере, мусульманских меньшинств. Не было и конфликтов между мусульманскими народами. То есть не было особого резона вообще для черкесов провозглашать себя именно турками и противопоставлять себя своей природной культуре, природной национальности, из которой они вышли. Хотя, наверное, такие случаи, несомненно, были, но они не носили критических объемов и масштабов. Тем не менее, черкесские клубы, о которых мы говорили, особенно Черкесское общество единения и взаимопомощи, конечно же, были обеспокоены процессами ассимиляции. Ассимиляция была, она была естественной в условиях дисперсного диаспорного расселения.
2: Разделенные некогда границами, сегодня северокавказцы, где бы ни находились, пытаются объединить свои усилия посредством издания книг и журналов, путем проведения семинаров, активно используя интернет. Но это не значит, что нет проблем или что их стало меньше. Главное, что беспокоит старшее поколение переселившихся в Турцию, утеря молодыми языка своих предков. Им нужна связь с родиной, и они понимают, что незнание языка делает это проблематичным. Законы России в отношении потомков мухаджиров пока не позволяют вкладываться в регион. Ежегодно паспорта могут получить только несколько десятков желающих. При этом у России при желании есть возможность использовать огромный ресурс соотечественников, живущих сегодня не только в Турции, но и по всему миру.
1: В студии «Радио Свобода» Майрбек Вачигаев. Гостем очередного выпуска передачи «Кавказская хроника» был историк, старший научный сотрудник Северо-Осетинского института гуманитарных и социальных исследований Георгий Чочи. И мы говорили о культурно-просветительской деятельности северокавказцев в Османской империи на рубеже 19-20 веков.
3: Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
4: Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
5: Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
6: Очень осторожно.
7: Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
8: Я не употребляю информацию.
9: Не сказать, что отрицательно, но с некой осторожностью.
10: В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
11: Иностранные агенты – это наши друзья.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
12: Каким вам представляется будущее России?
13: Не знаю. Безоблачно оно вряд ли будет, мне кажется.
14: Загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсия минимальная. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
15: Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
16: Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
17: Да что-то как-то страшновато.
12: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
18: Говорит «Радио Свобода». Это программа «Лицом к событию» и ее ведущий Артем Радыгин. Мы в ежедневном режиме анализируем главные события дня. Слушайте нас в радиоэфире в 22:05, 5 минут после полуночи и в 3:05 по Москве. Что произошло и что будет дальше? «Лицом к событию» с понедельника по пятницу.
6: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Пытается произвести впечатление на Трампа. Россия совершает якобы успешный запуск ракеты «Сармат».
19: Никто не увидел, что «Сармат» взлетел, пролетел 35 тысяч километров, вышел на суборбитальную

0: территорию.
1: Положиться больше не на кого. Кто встанет у руля власти в России после смерти Путина?
2: У гражданской администрации в России больше шансов, чем у спецслужб, по той причине, что ФСБшников никто не любит.
1: Конец эпохи потребления. Торговые площади пустуют, бизнесы закрываются и уходят в онлайн.
3: Нету продаж или просто они не тянут аренду.
1: Рук не хватает, но мигрантам не рады. Почему в Санкт-Петербурге метут дворы приезжие из Индии?
4: Целенаправленно завозят то севернокорейцев, то индусов, за ними присматривают. Их завозят под определенные цели, они здесь не остаются.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Подготовиться к совместным действиям.
1: Совместным действиям готов.
0: Подготовить правильность набора.
1: Набор верен.
0: Внимание, расчет. Вот.
1: Есть вот. Приказ введен.
2: Эти кадры распространило Министерство обороны России. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывает Владимиру Путину об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Ракету, которую в российской пропаганде давно называют оружием судного дня.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена.
2: Надо признать, что Путин буквально оживает, когда речь заходит о железках, способных убивать миллионы людей. И тут даже можно обойтись без суфлера. Отскакивает от зубов.
4: В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками, и это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
2: Ядерные силы, новые боеголовки, «Авангард», «Кинжал», «Буревестник», «Посейдон», «Орешник», «Сармат». Под таким оружейным букетом о спокойствии говорить не приходится. Хотя после 9 мая у некоторых наблюдателей возникло ощущение, что Кремль слегка смягчает тон. Глава Кремля впервые за долгое время публично произнес фамилию Владимира Зеленского, допустил возможность переговоров и даже заговорил о посредниках.
5: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германии господин Шрёдер. Ну, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
2: Но этот мирный пассаж оказался недолгим. Трехдневное перемирие, объявленное к параду Победы, закончилось, и российские дроны снова полетели в сторону украинских городов. Самые тяжелые последствия последних атак в Киеве. После попадания в жилой дом погибли 24 человека, десятки получили ранения. В украинской столице объявлен траур. На связи с нами из Киева наш коллега Борис Сачалко. Борис, здравствуйте. Как прошла эта неделя в Киеве?
6: Здравствуйте, Мумин. На этой неделе в Киеве был зафиксирован самый массированный обстрел Украины. Он начался в среду вечером и закончился утром следующего дня. Основной целью атаки был именно Киев. Именно в столице самые большие жертвы. Погибли 24 человека, среди них трое детей, и все погибшие жители девятиэтажки, в которую предварительно попала крылатая ракета «Х-101». От взрыва целый подъезд, он просто панельного дома, он просто сложился.

0: В первые минуты из подвала удалось вытащить нескольких живых.
1: Женщина кричала, ну, страшно, дуже страшно, боролась за життя.
2: Женщина кричала страшно, очень страшно, боролась за жизнь, молила о помощи. Мы начали, как собаки, просто мелкие осколки отбрасывать, выгребать. И выгребли ее правую ногу, а потом и левую. Но было очень тяжело, дым не давал нормально дышать, резало глаза. Я начал ей кричать, чтобы она нам отвечала. И в этот момент, когда я ее откапывал, у меня началась просто истерика. Я в какой-то момент начал понимать, где я и что происходит. Что человек под завалами кричит, мучается. У меня началась истерика, я плачу и дальше копаю. Потом дым снова нас накрыл. Я начал закашливаться, и полицейский взял меня за плечо и сказал: «Все, хватит, отойди».
1: Взял за плечо и сказал: «Все, ну, досить, веди ты».
0: Сегодня в столице день скорби, приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Игорь Клименко, это министр внутренних дел Украины, обратился к украинцам с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие. По его словам, нет причин считать, что обстрелов станет меньше.
3: Нашли рятувальники уламки ракеты «Х».
4: Спасатели нашли обломки ракеты Х-101 уже в подвале. То есть ракета вошла в дом и там взорвалась. Соответственно, железобетонные конструкции подняло взрывной волной, и дом обрушился. Я хотел бы обратиться к нашим гражданам. Каждый день вы слышите сигналы воздушной тревоги. И у меня просьба. Нужно реагировать на сигналы тревоги. Я хотел бы сказать, кто-то, наверное, расслабился. Это касается всех нас. Нам нужно быть более внимательными.
3: Это касается всех нас. Нам треба бути все-таки більше уважними.
0: Но не только Киев подвергся обстрелам. На протяжении недели, начиная с 12 мая, удары фиксируются практически во всех регионах страны. Буквально в первые сутки после перемирия российская армия атаковала Днепропетровскую область. Там погибли 8 человек. Под ударом оказались и западные области. За все время полномасштабного вторжения впервые российские дроны долетели до Ужгорода. А ранее вот этот западный город украинский считался одним из самых безопасных в Украине.
5: Борис, несколько месяцев назад рядом с вашим домом упала ракета, и вашей семье чудом удалось выжить. Получили ли вы помощь от государства и удалось ли восстановить жилье?
0: Это была даже не одна ракета, а две баллистических ракеты. Одна приземлилась, взорвалась там в метрах 20, вторая в метрах 200 от моего дома. Буквально накануне мне привезли, к счастью, окна и вставили новые двери, потому что их выбило взрывной волной. Говоря о компенсации, нет. Я немного расскажу. Существует в Украине несколько видов компенсации. Это государственная и городские компенсации. Если говорить о городских компенсациях, то они различаются в каждом городе Украины. В Киеве это единоразовая помощь в размере чуть более $200. Это предполагается как такая, знаете, срочная помощь, которая... Если что-то случается, то вот это деньги, на которые можно вот что-то пожарно сделать. До сих пор, произошел инцидент месяц назад, до сих пор этих денег я не получил. В большинстве случаев оценивается немного нерыночная стоимость всех повреждений, но это не главная проблема. Главная проблема в том, что деньги выплачиваются довольно долго. Это может быть и полгода, это может быть и год. В личном моем случае комиссия ко мне пришла через неделю после происшествия, после прилетов. И в деньги обещают в лучшем случае к декабрю вот этого года. Это в лучшем случае. Именно поэтому в Украине очень популярно и очень активно сейчас развивается страхование имущества. Это абсолютно беспрецедентная практика, потому что война – это такой табу для всех страховиков. Но ряд страховых компаний в Украине предлагают страхование квартир. Это намного проще, но, конечно, страховой платеж, он довольно дорогой, но деньги выплачиваются практически сразу после происшествия.
5: Борис, спасибо вам большое за репортаж. Берегите себя. Похоже, кремлевская формула «можем повторить» теперь работает в обе стороны. Украина в последние месяцы все чаще отвечает ударами по российской территории. Причем речь идет уже давно не только о приграничье. Под атаки беспилотников попадали Туапсе, Усть-Луга, Пермь, Чебоксары и другие регионы за сотни, а иногда и тысячи километров от фронта. Основными целями Киев называет нефтебазы, НПЗ и предприятия, связанные с оборонкой. Но у войны, как всегда, есть одна старая и довольно циничная особенность. Ракеты и дроны плохо различают пропагандистские формулировки. В результате ударов страдают и гражданские объекты, гибнут мирные.

0: мирные люди по обе стороны фронта. И пока российское телевидение продолжает рассказывать о полном контроле ситуации, сама война все настойчивее стучится уже не в телевизор, а прямо в окна российских городов. Об этом, конечно, не расскажут ни Соловьев, ни Первый канал. Там по-прежнему все идет по плану, а российская армия освобождает одно село за другим. Зато о реальном положении дел все чаще пишут сами Z-авторы. Подробности в репортаже нашей коллеги.
1: 9 мая после Парада Победы Путин во время своей речи неожиданно сказал, что война подходит к концу. Фраза облетела мировые агентства. На платформе Polymarket, где участники ставят реальные деньги на исходы событий, вероятность прекращения огня до конца 2026 года после слов Путина взлетела с 30% до более чем 99%, почти вертикальная линия на графике. А что случилось?
2: А что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают.
3: Пятый год война идет. О чем вы говорите?
4: Всем все надоело уже давным-давно. Пора прекратить все это дело.
1: Те, кто привыкли следить за движениями государственной мысли, путаются. Сигналы противоречивые.
5: Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции.
1: И тут же война близится к концу.
5: Дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
1: Следом выступает помощник президента Юрий Ушаков с невыполнимым для Киева условием – выход ВСУ с Донбасса. Ушакову вторит газета Financial Times с заметкой по источникам в Кремле. Путину пообещали взятие Донбасса до осени. Z-сообщество настроено скептически.
6: «Киев рано или поздно осознает, что ему придется вывести войска из Донбасса, и сделает это», – заявил Ушаков. «Урегулирование на Украине без вывода ВСУ из Донбасса будет стоять на месте хоть через 10 раундов переговоров. Напомню, что речь идет буквально о двух крупных городах – Славянске и Краматорске. Это насколько ж нужно не верить в боеспособность собственной армии и военные таланты Герасима, чтобы клянчить у хохлов вывод войск буквально на ежедневной основе. Это какой-то позор».
1: Так называемая проблема Донбасса выглядит нерешаемой в глазах некоторых военных.
7: Что противник системно действует по уничтожению логистических цепочек, которые снабжают наши подразделения на донецком направлении. И повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. И противник наращивает удары постоянно, что видно, значит, и анализируя, если мы анализируем его ресурсы, да, на этих ресурсах видно, что там дроны свободно летают над Донецком, там, ну, фактически залетают куда угодно. Положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дронов противника, она удручает.
1: Символом разрыва между официальными докладами и реальностью стал Купинск. Командующий Западом генерал Кузовлев доложил Путину об уничтожении остатков ВСУ и получил звание Героя России за освобождение города.
8: На Купянском направлении штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии завершили освобождение города Купянск.
9: То есть все, закончили целиком?
8: Город находится под нашим контролем, уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противника.
1: Через несколько дней Зеленский приехал в Купинск и записал видео у городской стелы.
10: Желаю здоровья. Сегодня Купинское направление – наши войны, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купинске. Мы видим, что было. Я поздравил ребят, поблагодарил каждое подразделение, всех, кто сражается здесь, всех, кто уничтожает оккупанта.
1: В начале мая Владимир Зеленский приехал в Армению и выступал в 120 километрах от российской военной базы в Гюмри.
10: Россия объявила о параде 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет впервые за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику и боятся, что над Красной площадью могут жужжать дроны. Это показательно. Это говорит о том, что сейчас они не сильны.
1: Z-сообщество, которое все время обижается на недостаток уважения со стороны противника, взорвалось.
11: Его не перебивают, с ним не полемизируют. Это что же получается? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника.
1: Z-блогеры, люди, которые годами обеспечивали информационный тыл войны, вдруг начали критиковать не просто власть, а самого Путина. военного блогера «13-й» Егора Гузеева.

0: Денка отправили в штурм со сломанной ногой за оскорбительный текст про главнокомандующего.
1: Сейчас происходит, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам. Если бы 10 лет назад один бы дедушка не обосрался и пошел бы, как говорится, по-честному, а не в тех хуй мы там лазили, а по-честному пошли бы в 2014 году, 10 лет назад, то всей этой хуйни бы не было, и пацанов бы столько не погибло, а теперь вы, блядь, нас сажаете и убиваете.
2: И мне кто-то говорит, ты не боишься там говорить там и так далее, тебя ж могут там посадить, закрыть. Ну и что вы нас всех попересажаете, попереубиваете? Нас много, нас целая страна. А вас там кучка сидит, вы уже старые, скоро поумираете. А мы молодые, мы разберемся.
0: Канал «Два майора», специализирующийся на вопросах тылового снабжения, назвал бюрократию не менее опасным врагом, чем ВСУ. На 5-й год войны бойцы покупают обвес на Wildberries сами.
3: Просим наших друзей, администрации и читателей канала «Два майора» помочь нам с народным сбором.
4: Вы давно знакомы с нашей работой по всей линии фронта, где мы показывали превосходство в небе и на земле. Благодаря вам мы стали еще лучше, еще современнее, еще сильнее.
5: Крепнет мысль о стареньком Путине, который не знает ни как заключить мир, ни как выиграть войну. Уже не понимает многого из того, что реально происходит в стране.
0: Политолог Татьяна Становая пишет, что впервые за 4 года российский режим стоит на пороге внутреннего раскола. Блокировками интернета, за которые ответственно ФСБ, явно недовольны технократы и политическая элита страны. Путин благословляет происходящее, не особо вникая в детали.
6: По данным Financial Times, источники близкие Кремлю утверждают, часть российского генералитета убеждает Путина, что к осени армия якобы сможет полностью занять Донецкую область. Именно поэтому Москва снова изображает из себя сторону, которая диктует условия мира. И Кремль даже не пытается это маскировать. Дмитрий Песков в очередной раз повторил старую пластинку про готовность к переговорам. Правда, только после выполнения украинской стороной российских условий. То есть сначала капитуляция, а потом разговоры о мире.
7: Для того, чтобы наступило прекращение огня, открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей.
6: Когда вторая армия мира вязнет в окопах, в кадре появляется мультик про конец света. И тут возникает главный вопрос. Где заканчиваются военные расчеты, начинается политический блеф? Насколько «Сармат» – реальное оружие сдерживания, а насколько телевизионная дубинка для внутренней аудитории? И не превращается ли постоянное размахивание ядерной дубиной в признак того, что Кремль все меньше уверен в своей армии? Об этом поговорим с военным обозревателем русской службы BBC Павлом Аксеновым. Он объяснит, насколько опасен «Сармат» на самом деле и не начал ли Путин слишком часто блефовать ядерной кнопкой. Павел, здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Чем страшен «Сармат» и может ли это оружие изменить ход войны?
8: Ну, посудите сами. Если у него дальность действия 35 тысяч километров, если у него 10 тонн забрасываемой массы, и все это со слов Путина, если он может лететь по суборбитальной траектории и обходить систему ПВО, то это действительно невероятно грозное оружие, потому что 35 километров, это значит 35 тысяч километров дальность, это значит, что его можно запускать с любого направления вокруг Земли, и в том числе оттуда, где нет никаких систем противоракетной обороны. Но вопросы есть тому, насколько эти все характеристики действительно там присутствуют. Мы не видели, чтобы эта ракета летела на 35 тысяч километров. Это сказал Владимир Путин.
6: Способны ли современные системы ПРО и ПВО сбить эту ракету?
8: Это очень сложно, потому что система противоракетной

0: ракетной обороны, они устроены таким образом, что они нацелены на какие-то, на удар с вероятной стороны, да, вот с, ну, в общем, по кратчайшей траектории. Если эта ракета действительно полетела бы с неожиданной стороны, то там не было бы никаких систем противоракетной обороны. Этих систем, в общем, у Америки не так и много, с тем, чтобы сейчас организовать круговую оборону американской территории. Это, об этом сейчас даже речи нет. Но вот Трамп, правда, строит этот золотой купол. Вот. Но когда этот купол еще будет построен, и какая у него будет архитектура, пока, в общем, до конца не ясно.
1: Путин любит хвастаться оружием. Зачастую получается так, что-то либо недоделано, либо слишком преувеличено, что реально из российского оружия важно сейчас и от чего отмахиваться ни в коем случае не стоит.
0: От ядерного оружия не стоит ни в коем случае отмахиваться. Именно поэтому, наверное, о том, что о близкой постановке на боевое дежурство этой ракеты и было заявлено. Потому что, ну вот, пролетит она или не пролетит, это расстояние неизвестно. Но а кто-нибудь захочет проверять это на практике или нет?
1: Какой сегодня потенциал российской армии, которая до осени хочет оккупировать весь Донбасс?
0: Ну, потенциал весь российской армии, он достаточно велик, но у российской армии есть масса и других забот, хотя, наверное, они гораздо меньше, менее важны для политического руководства России, чем попытка захватить Донбасс. По оценкам экспертов, вот те, которые сейчас фигурируют в сети, и российских, и украинских, и тех, которые не относятся ни к тем, ни к другим, у российской армии мало шансов продвинуться до конца года настолько, чтобы можно было либо захватить Донбасс, и это было бы, ну, бесспорно, либо даже просто объявить о захвате Донбасса. Та скорость, которой продвигается российская армия, сейчас недостаточно велика, и оснований для считать, что эта скорость сильно повысится, ну, просто не видно никаких мероприятий, которые могли бы такую скорость увеличить.
1: Павел, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим собеседником был военный обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов. Тема войны всю неделю буквально не сходила с языка Владимира Путина. И совсем не случайно президент отправился именно в Московский институт теплотехники, в самое сердце российской ракетной оборонки, аккуратно встроенной в систему Роскосмоса. Что выпускает институт? Все как любит Кремль. Тополь-М, Ярс, Булава. То есть ни холодильники, ни лекарства, ни гражданские самолеты, которые в России все никак не научатся делать без чужих деталей, а ракеты с ядерными боеголовками.
2: Благодаря, без всякого преувеличения, героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины.
1: Ну а продолжение этого военно-патриотического банкета прошло уже на 10-м съезде Союза машиностроителей России. В зале все как любит Владимир Путин. Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Алмаз-Антей, Уралвагонзавод. Люди, которые давно научились превращать государственный страх в многомиллиардные контракты. На таком фоне разговоры о мире выглядели бы почти неприлично. И Путин, конечно, не подвел. Перед этой уютной аудиторией производителей ракет, танков и прочего железа для большого геополитического самоутверждения президент снова заговорил о войне.
2: Да, ребята воюют, показывают себя. Ну, нужно их поддержать. Надо искать талантливых. Там много талантливых людей. Я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать. Искать, находить и помогать.
1: Ну а теперь редкая рубрика хороших новостей среди бесконечного фестиваля ракет, угроз и телевизионного милитаризма. Россия и Украина провели обмен военнопленными. Каждая сторона вернула по 205 человек. Владимир Зеленский сообщил, что это лишь первый этап большого обмена по формуле 1000 на 1000, о котором договорились одновременно с очередным перемирием ко Дню Победы. У нас в студии гость, главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. С ним мы обсудим новые угрозы Владимира Путина, который не выигрывает войну у Украины. Кирилл, здравствуйте.
3: Добрый день.
1: Скажите, вот как вы считаете, круг, который делает власть? Россия терпит неудачи и грозит ядерным оружием. Наступит ли скоро разрядка этой ситуации?
3: Я не уверен, что

0: Разрядка скоро наступит по той причине, что вместе с истощением ресурсов в ходе этой войны у Путина остается не так много и риторических фигур, и не так много инструментов, которые он может использовать в борьбе дальнейшей за свою власть. То есть, условно говоря, ощущение невыгодного для Путина конца войны, возвращение мобилизованных, закрытие военного производства – один из вариантов, как он может эскалировать дальше, это все-таки перейти от своих риторических угроз к использованию, в том числе, ядерного оружия.
1: То есть вы считаете, это не блеф, то, что он сейчас показал на весь мир этот Сармат, до этого показывал Орешник, то есть оружие судного дня все-таки он может применить?
0: Вы знаете, в течение 10 лет, уже даже больше, нам показывали, ну, для нас дегуманизировали украинцев, для российской аудитории, я имею в виду, и мы от этого отмахивались, потому что говорили, что это, ну, не может быть, мы в это все равно никогда не поверим. Потом на этой дегуманизации началась война, один этап войны, потом второй этап войны, это уже идет очень долго, и в течение последних там лет 8 российская пропаганда очень активно нормализует идею так называемого тактического ядерного оружия. Оно, знаете, маленькое и почти что мирное. Вот Сармат может быть перебор, но вот небольшая тактическая бомбочка – это то, что им действительно, мне кажется, интересно.
1: Очень много спекуляций на тему, как усиливается ФСБ, и тем самым опции или позиции Путина уменьшаются. Не боится ли Путин, что ФСБ перехватит инициативу и власть в стране?
0: Я думаю, что Путину больше некому доверять, на самом деле, потому что мы видели, как работает такое путинское доверие. Ты связан с какими-то родственниками, как с Анной Цивилевой, достаточно дальними. Ты можешь доверять своим бывшим охранникам, но они не совсем хороши в каких-то политических представительских задачах. Ты можешь доверять своим однокурсникам, как Александр Бастрыкин, и на этом список вообще твоего доверия заканчивается. Да? То есть, ну, всерьез доверять можно только какому-то самому проверенному ближнему кругу. В условиях продолжающейся 5-й год войны, в условиях страха за свою жизнь, Путин действительно открывает дорогу для спецслужб, у него нет другого варианта. Возможно, он считает, что по-прежнему есть, ну, конкуренция между Федеральной службой охраны, с одной стороны, и Федеральной службой безопасности, с другой. Есть еще и другие спецслужбы. И ему кажется, как мне представляется, ему кажется, что так и должно быть. То есть в условиях военного времени контрразведка, госбезопасность, она делает свою работу. Она вторгается в управленческую реальность государства, в повседневность. И это то, как, ну, наверное... Есть даже, наверное, какие-нибудь параллели со СМЕРШем, условно говоря.
1: Они же... Вы хотите сказать, что форс-мажорная ситуация, ФСБ или ФСО – это единственная его надежда?
0: Это уже сейчас единственная его надежда с точки зрения довольно высокого кадрового резерва и организации, которую он может, которую, ну, он в некотором смысле слова чувствует ее своим порождением и себя ее ребенком одновременно. Это то, как он привык видеть мир через спецслужбы.
1: Ну вот смотрите, сейчас выросла еще одна такая платформа оппозиционная, ну условно скажем оппозиционная, это Z-Core. И вот служба внешней разведки сообщила, что украинская разведка внедряется в Z-каналы и тем самым значит, готовит в качестве зачистки это вот патриотическое сообщество.
0: Да, это очень любопытная история, потому что мы сходу не можем сказать, когда типичный Z-блогер в 26-м году жалуется на жизнь, говорит, что победы нету, деньги кончаются, и все нужно было делать не так. Вот это он уже завербован украинской разведкой, канал его продан. Или же это действительно его какие-то искренние чувства, потому что ему не нравится, как идет война. Здесь получается, что все эти люди под подозрением, везде можно найти теперь украинских шпионов. И, возможно, мы даже, так слегка иронизируя, доживем до момента, когда Z-движение будет признано нежелательной или экстремистской организацией.
1: Как вы оцениваете его мирные мотивы, которые он произнес после парада 9 мая? Это какой-то перепад настроения или это какое-то прикрытие для вот дальнейших ударов по Украине?
0: Вы знаете, нам приходится уже не первый год и даже не первое десятилетие наблюдать за путинизмом и лично за диктатором. И я не увидел никаких личных мотивов, если честно. Он выразился, его первая фраза, которая была так разнесена там Коммерсантом и другими российскими цензурными медиа, она заключалась в том, что война скоро закончится. Но очевидно, что он имел в виду, что война закончится победой. Когда он говорил, что нужны какие-то посредники в договоренностях с Европой, он тоже вроде бы исходил из идеи о том, что будет победа, Украина будет поделена, будет какой-то вообще новый мировой порядок, о котором он мечтал. И вот здесь 86-летний Шрёдер выйдет на сцену и как бы со всеми договориться в лучших интересах Владимира Путина.
1: Вот этот проброс в сторону Шрёдера, это

0: Реально он подумал, что эту карту поднимут его партнеры, ну, условно, в кавычках, в Европе? Или это просто лишь бы что-то сказать?
1: Мы возвращаемся к предыдущей части разговора, когда мы говорим про доверие. Есть политики, которым Путин склонен доверять. Шрёдер был в совете директоров «Газпрома». Он, у него с ним прекрасные отношения, они вместе пили пиво, еще какие-то вещи делали такие бытовые, значит, и он хотел бы, чтобы эти времена вернулись. Он хотел бы, чтобы он победил в войне, а люди типа Шрёдера, его наследники, возможно, привели его за руку снова в Европу, посадили бы во все кресла, чтобы он снова был уважаемым человеком.
0: Ну, смотрите, есть такая точка зрения, что, вот вы говорите, Путин вообще не дружит с интернетом, вообще он далек от той реальной жизни, которая есть в России, а вот спецслужбы гораздо лучше осведомлены. Нет ли тут вот тут конфликта, что для него будет многое неожиданным, когда спецслужбы скажут ему: «Король-то голый»?
1: Я исхожу из идеи о том, что спецслужбы тотально некомпетентны, и их структура, понимаете, устроена так, что там никто на самом деле не отвечает за результат. Напомню два, очень коротко, напомню два исторических момента, когда спецслужбы пытались чем-то всерьез поруководить из того, что мы знаем. С одной стороны, ГКЧП и Крючков, абсолютный полный провал, полное непонимание ситуации в стране, неумение принимать решения, просто распад страны, которую они, по идее, должны были тогда в августе 91-го защищать. Недавние события. Мы знаем, что одна из служб ФСБ принесла Путину и Совету Безопасности доклад, в котором было сказано, что Зеленский слаб, Медведчук пользуется огромной популярностью, и наши войска будут встречать буквально цветами. Эти материалы тоже опубликованы, свидетели того, как эти материалы появлялись. Это ФСБшники, их агентура давала вот такую информацию. И, по-моему, они дальше будут вешать лапшу на уши своему лидеру.
0: То есть вы говорите о спецслужбах как о профнепригодных?
1: Они умеют мучить людей, они смогли со второй попытки отравить Навального. Они в чем-то, конечно, хороши, но они такие палачных дел мастера. И, знаете, Глеб Павловский сравнивал спецслужбы и попытки спецслужб управлять политическими процессами с коралловым полипом. У них нету лиц, у них нету имен, они не умеют разговаривать, и они всегда отходят в сторону, когда что-то идет не так. Это же тайная операция.
0: Хорошо, тогда получается, что если как бы строить новое государство, когда наступит час X или форс-мажор, кабинет министров во главе с Мишустиным – это более профессиональная тусовка, так?
1: Я считаю, что с точки зрения перспектив побороться за власть, у гражданской администрации в России больше шансов, чем у спецслужб, по той причине, что ФСБшников никто не любит. Нет ни одной структуры в стране, которая поддерживала бы тотальную власть ФСБ. Ни армия, ни полиция, ни гражданская администрация, ни бюрократия, ни партийная система, ни регионы, никто этих людей не любит и никто им не доверяет.
0: И важный вопрос. Путинское большинство размывается и более недовольно войной, чем раньше. Это так?
1: Это так. Нам показала и Левада-центр, и другие нормальные социологи. Нам показали, что за мирные переговоры сейчас выступает 67% россиян. Это абсолютно видимый даже внутри официальной российской социологии сдвиг в общественных настроениях. Они могут быть за Путина, они могут быть за мирные переговоры на условиях России, но они не хотят продолжения войны в том виде, в котором она ведется сейчас. Это очень важно.
0: Кирилл, верите ли вы в новую оттепель?
1: Я думаю, что любое правительство после Путина будет вынуждено обеспечить хотя бы косметическую оттепель, потому что такой степень маразма, непредсказуемости и бардака, и насилие, на самом деле, он просто не способствует закреплению нового правительства во власти. Так что у нас непременно будет новый Хрущев и новый Маленков, которого снова сошлют в Экибастуз, только это в Казахстане теперь заведовать электростанцией.
0: Мы с вами увидим эти дни.
1: Я очень надеюсь.
0: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
2: Новосибирский апокалипсис. Торговый центр.
3: Капец. Все закрыто. Все закрыто.
4: Тотальный кризис затронул и богатых москвичей. Только посмотрите на эти пустые ряды торгового центра.
5: Так, здорово, Инста. Значит, что такое кризис по-московски? 2026 год, апрель. Торговый центр.
6: Пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто.
0: Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня, маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих

0: Молох вместо очередей, эхо шагов и баннеры аренда.
1: Мне кажется, что все мелкие торговые центры скоро закроются. Потому что в 70% случаев арендаторы просят скидку. Потому что в торговых центрах нет трафика, нету продаж или просто они не тянут аренду. Сейчас выживают только те, которые находятся рядом с домами или имеют онлайн-доставку. Поэтому скоро в продаже будет куча торговых центров за копейки. Но только что с ним потом делать, не совсем понятно.
0: После ухода западных брендов, роста онлайн-торговли и падения потребительского спроса, торговые центры по всей России начали стремительно терять людей. Особенно районные и устаревшие моллы. Да, флагманы вроде авиапарка или Афимолла пока еще держатся за счет развлечений и туристического трафика. Но огромная часть региональных моллов все больше напоминает декорацию к фильму о конце эпохи потребления. Магазины закрываются, люди экономят, а маркетплейсы добивают офлайн-торговлю быстрее любых санкций. Ну а у российской власти, как обычно, своя параллельная реальность. Там ни дроны, ни дефицит бюджета, ни тревожные лица в аэропортах, и ни пустующие торговые центры. Там устойчивый рост и уверенное развитие. Вот, например, к Путину с докладом о состоянии экономики пришел министр Максим Решетников. Атмосфера почти сеанс коллективной психотерапии. Президент сразу задал правильный тон беседы. Не вопросом, что происходит, а фактически готовым ответом. Мол, экономика ведь держится уверенно.
2: Максим Юрьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
0: После такого оставалось только правильно кивнуть. И Решетников, конечно, не подвел. Министр старательно подыграл президенту, аккуратно обходя все лишнее. Инфляцию, перегрев экономики, дефицит кадров и зависимость бюджета от войны.
3: Да, Владимир, все абсолютно так. Инфляция у нас сейчас действительно снижается 5-6% последние данные на начало мая. Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, 43, да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
0: Тут, как говорится, кто служил в армии, в цирке уже не смеется. Хотя иногда российские экономические совещания все-таки дают повод. Автор Z-канала «Тройка» ехидно прокомментировал свежий доклад Максима Решетникова Путину. Российская экономика догнала Америку на 56%. Эту цифру глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 мая показал Путину на диаграмме.
4: Получили небывалый рост ВВП.
3: Вот здесь на графике.
4: Вот тут. На графике видно, график непростой, тут использованы сложные экономические модели, но я поясню.
3: А значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да?
4: Вот тут планка, это дохуя денег. И мы эту планку в дохуя достигли и перестигли.
3: То есть, если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43%, американского, 43, то вот по итогам 25 года это уже почти 56%.
4: Мы по вашему поручению в пятерку крупнейших экономик мира не вошли, потому что мы эту пятерку перешли.
0: Совсем другие интонации у российских чиновников появляются, когда про экономику спрашивает не Путин, а кто-то из журналистов кремлевского пула. Под горячий микрофон попал министр финансов Антон Силуанов.
5: Говорят, экономика растет.
6: Куда и деваться? У нас пока не так растет, как хотят, но вырастет все в плановых назначениях.
0: Или другой случай. На обозревателя ВГТРК, пропагандиста Павла Зарубина, нарвался вице-премьер Александр Новак.
7: Ну, ситуация, на самом деле, в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий. Все то, что есть в плане правительства по структурным изменениям, как раз обсуждалось вопрос ускорения этого процесса.
8: Есть мнение, что, так скажем, ограничения в интернете влияют в том числе на экономический рост.

0: Вы разделяете такие оценки или нет?
1: Ну, те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику.
2: Что касается ущерба от

0: предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, приходится принимать наличные, тут же появляется соблазн пронести какую-то их часть мимо кассы. Вот вам пример. И таких примеров массу. Я уже не говорю о том, что начинают уезжать айтишники из России, потому что, вообще-то говоря, и это, понимаете, это не просто вот там россияне лишат с каких-то интернет-услуг. Это означает, извините, технологическое основание, потому что сейчас наступает вот та самая новая, значит, да, технологическая революция. И в этот момент особенно важны, знаете, даже не умения или знания как таковые, теоретически, а весь комплекс умений и знаний. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно. Уже можно будет просто начинать все сначала практически. Опять так же, как в 90-х годах приходилось нагонять технологическое отставание в компьютерных вещах. Сколько времени на этот раз придется нагонять, я не знаю.
1: Более подробно о российской экономике с Татьяной Рыбаковой мы поговорим чуть позже. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за почти 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает.
2: Назвать главной проблемой дефицит бюджета размером в 6 триллионов за 4 месяца можно, но это явно следствие других основных проблем российской экономики. Их две. Первая заключается в том, что количество людей, которые производят то, что можно продать на экспорт или потребить, сокращается, а количество людей, которые производят то, что немедленно уничтожается в огне войны, растет. Вторая проблема заключается в том, что первые, те, кто производят, кормят вторых. А сейчас у них уже это не очень хорошо получается. Отсюда и дыра в бюджете.
1: Россия столкнулась с системным кризисом трудовых ресурсов, который усугубляется демографическим спадом, последствиями войны и жесткой миграционной политики. Это признают как нынешние власти страны, так и независимые от Кремля эксперты. Экономика России испытывает кадровый голод. Стране необходимы миллионы рабочих рук, потому что собственная демография проваливается, население стареет, война забирает трудоспособных людей. До 2030 года, как заявляют российские чиновники, нужно вовлечь в экономику 12 миллионов человек. Для сравнения, это население таких стран, как Чехия или Венгрия. Но вместо интеграции Кремль строит для мигрантов систему фильтров и страха.
3: Это кадры полицейской облавы на мигрантов в Екатеринбурге.
4: Вышел, напал! Давай, выходи, бегу! Вышел!
3: Власти, как говорят правозащитники, держат в постоянном страхе всех, кто приезжает на заработки в Россию. Поток мигрантов за последние годы значительно уменьшился. Напуганные произволом со стороны силовых структур, мужчины из стран Центральной Азии стали отказываться от работы в России.
5: Были массовые облавы, пытки натуральные с электрошокером, с прикладыванием электрошокера к половым органам, с избиениями, с подвешиваниями на наручниках, вот в таком положении, к решеткам. В сковывании ласточкой, вы, наверное, знаете, что это такое, с целью принудить людей подписать контракт с российской армией.
3: Сразу после начала полномасштабной войны против Украины в полиции и тюрьмах стали принуждать мигрантов к службе в российской армии.
5: Сперва были пытки тоже, в том числе с сексуализированным насилием, с целью заставить подписать контракты. После этого туда стали просто приезжать грузовики, автобусы, что-то типа автозаков Минобороны, в которые просто загоняли людей, их выстраивали строем, и военный ходил, отбирал их, ничего не объясняли, они ничего не подписывали, их похищали, из колонии увозили.
3: Середина 2022 года. Десятки тысяч мигрантов-мужчин в России стали одной из самых уязвимых групп людей. Вербовщики на войну их поджидали всюду, включая госучреждения.
5: Это вербовки обманом в миграционных центрах. Там при попытке получить любую миграционную услугу, оформить любой миграционный документ, это государственные учреждения, их сотрудники отправляли в военкомат за справкой. Люди шли в военкомат, там их запирали и потом похищали или били, заставляли подписывать контракт. И была такая еще форма, как подсовывание контракта в пачке других документов при оформлении любых миграционных статусов.

0: Вторая форма, которая была, это в миграционных центрах. Там было вообще сплошь агитация, что если подпишешь контракт, то мы тебя не депортируем, и ты не поедешь на фронт, ты будешь служить в тылу. А потом получишь российское гражданство, и депортации у тебя не будет.
1: В итоге сотни тысяч мигрантов-мужчин из азиатских стран бывшего Советского Союза, напуганные происходящим, прекратили приезжать в Россию. С декабря 2025 года убирают улицы Петербурга мигранты из Индии.
2: Здравствуйте, меня зовут Мукеш Мандал, and я работаю в Каламаскомс, уборщиком улицы.
1: Чтобы хоть как-то заместить недостающие рабочие руки, питерские власти даже предложили для мигрантов из Индии особые условия. Их завлекают в Россию проживанием и едой за счет работодателя и зарплатой не менее $1000 ежемесячно.
3: Как говорят власти, отрицательный демографический прирост. То есть каждый год минус 500, минус 600 тысяч человек – это превышение умерших над родившимися. И где-то до 30-го года значит, Россия потеряет около там, 3 миллионов человек, а к 2035 году этот минус составит около там, 5 миллионов человек. Поэтому уже сейчас Минтруда, Министерство социальной политики, вице-премьеры Голикова прямо заявляют, что работать некому, рабочих рук нет, что дефицит кадров составляет 4-4,5 миллионов человек. Ну и дальше, понятно, ситуация будет ухудшаться, потому что даже те мужики, мужчины трудоспособного возраста, которые еще как-то были задействованы в экономике, там, в сельском хозяйстве, в стройке, значит, в регионах каким-то образом искали себе существование, они были направлены на войну, и теперь они, по сути дела, из рабочей силы выбывают, потому что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, кто-то оказался без рук, без ног, стали инвалидами, их теперь надо самих содержать, кормить, обеспечивать какими-то выплатами, пособиями, медицинской поддержкой и прочим. То есть это тоже потери из рабочей силы. Поэтому с демографией полнейшая беда.
1: По прогнозам ООН, Россия входит в длительный период демографического сжатия и старения ее граждан. До 2050 года население страны, по разным оценкам, сократится от 15 до 30 миллионов человек. А к концу века, как считает независимый демограф Алексей Ракша, Россия по населению со 146 миллионов уменьшится минимум на треть.
0: Ситуация в мире сейчас такая, что мигрантам прям есть куда поехать, понимаете? И каждый год планомерно снижается количество мигрантов, ездящих в Россию. То, что появляются победные реляции о том, что мы вот завезли граждан Индии, мы завезли граждан Бангладеш, мы завезли граждан Китая, они довольно смешные. Российская экономика нуждается примерно в 6,5 миллионах мигрантов на рабочих местах вот прямо сейчас ежегодно. 12 миллионов, да, это нужда с учетом роста экономики. Для того, чтобы просто ее поддерживать, нужно 6,5 миллионов. А знаете, сколько трудовых мигрантов сейчас приезжает в Россию? 2,5 миллиона. При такой ситуации не то, что о росте экономики, не может идти речи о сохранении этой экономики.
3: Для той экономики, очень низкопередельной, неэффективной, сырьевой, которая погружена вот в эту коррупцию, бесконечную замену тротуаров и плиток, в какие-то освоения бюджетных средств, которые выделяются на какие-то ремонты придворовых территорий, на бесконечное укладывание одного и того же асфальта в Москве, в Подмосковье, то для такой экономики, конечно, не нужны никакие роботы, никакие там инновации, никакая роботизация. Для такой экономики нужна дешевая рабочая сила, низкоквалифицированная. И, собственно говоря, вот поэтому мы видим, что там и Собянин, и Марат Хуснуллин, который курирует строительный комплекс России, вот постоянно нам говорят и заявляют, что некому чистить улицы, некому вывозить мусор, некому работать на стройках, некому менять тротуары и плитки, ну, потому что, в принципе, экономика ничего другого высокотехнологичного не производит, никакой продукции, где нужны были бы не рабочие руки и вот эта вот экономика палки-копалки, а где нужны были бы инженеры, научные сотрудники, предприниматели, подготовленные кадры, нужны были бы роботы, нужна была бы автоматизация производства, этого нету. Поэтому, да, действительно, в рамках той экономики, которая есть, дефицит рабочих рук огромен.
1: Мигрант в России зависит от патента, регистрации, работодателя, полиции, посредников, медицинских справок, экзаменов на знание русского языка, банков, МВД и иногда от коррупционных решал. Любая ошибка в документах, как говорят правозащитники, превращает мигранта из работника в нарушителя.

0: И пока российские силовые ведомства отчитываются перед руководством о борьбе с нарушителями миграционных правил в виде, в том числе, вот таких вот видеороликов, федеральные власти вносят все больше преград и запретов для иностранных граждан, кто все-таки выбрал для работы Россию.
1: Они думают о том, как бы превратить это все в инструмент сбора взяток. Конечно, они превратили. Теперь занятость нелегальная, теперь можно в любую секунду пойти и взятки пособирать.
0: В Кремле, как говорят эксперты и правозащитники, решили, чем больше мигранту необходимо собирать разрешительных справок и документов, тем лучше для российского чиновника. Что касается запретительных мер, то они отданы на откуп регионам.
1: В Московской области запретили мигрантам работать в сфере образования и здравоохранения. Это не про то, что вас больше не обслужит прекрасный узбекский врач или не будет учить прекрасный таджикский учитель. Это про то, что у вас в школе не будет ни одной уборщицы, и у вас в больнице не будет ни одной санитарки. И все это ляжет на младший медицинский персонал, который в связи с тем, что на него положили обязанности уборщицы, просто возьмет и уйдет. И медсестер тоже не будет. Так что изменения эти идиотические абсолютно, очень здорово портят российскую экономику и очень здорово переводят эту экономику в тень.
2: Люди из Средней Азии сейчас стараются уехать работать на более, скажем так, богатые страны, в более богатые регионы, где к ним получше отношения. То есть это и там, кто в Корею, кто в Китай едет, кто на Ближний Восток, кто там в Эмираты, в Саудовскую Аравию на работу, кто в Турцию.
0: Что же в итоге получается? Российской экономике, как отмечают независимые от Кремля эксперты, для предотвращения коллапса необходимы мигранты. Однако при этом система в стране выстроена так, чтобы желающие приехать на заработки все больше и чаще обходили Россию стороной. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: Что же в итоге получается? Российская экономика, по мнению независимых экспертов, остро нуждается в мигрантах, чтобы избежать окончательного коллапса. Но при этом система выстроена так, что желающие работать в России все чаще и охотнее проходят мимо. Кажется, что одна рука не знает, что делает другая. И это только добавляет напряжения и в без того непростую ситуацию. Чтобы разобраться, куда движется экономика и что это значит для простых россиян, мы обратились к экономическому обозревателю Татьяне Рыбаковой с рядом вопросов. Татьяна, я вас приветствую. Пустые торговые залы в Москве и регионах – это уже новая экономическая реальность или временная адаптация рынка после ухода западных брендов и роста маркетплейсов?
4: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является второстепенной. Примерно так же, как это было в Советском Союзе где-то в 70-х, 80-х годах. В-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
3: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210 миллиардов рублей. Это данные Банка России. На руках у населения триллионы наличных рублей. Вот чем это грозит финансовой системе России?
4: Говорить, что это прямо вот грозит, нельзя. Говорить, что это никак не влияет, тоже нельзя. Дело в том, что уход денег с депозитов в банках имеет косвенное негативное значение. Надо понимать, что депозиты в банках – это не деньги, которые лежат без дела, как нам пытаются сказать господин Силуанов, что достаточно странно в устах такого опытного и умного экономиста. Это не какие-то деньги, в свою очередь, которые банки тут же выдают в виде кредитов. Нет, это те деньги, которые взяты в основе резерва банка. В том числе резервы там, они достаточно разнообразные, но денежные, значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредиту.

0: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Данные Минфина. Вот где будет проходить та красная линия, когда надо будет принимать экстренные меры?
1: Абсолютно первая. Красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Значит, вот если в какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать дефицит бюджета таким образом. Либо когда выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты-то большие, они уже там... Многие статьи расходов таких вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты превзойдут возможности Минфина, вот тогда, ну как, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуанов придет к господину Путину и скажет, Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет, никак не получается, все, государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
0: Если министр Силуанов придет к Путину и скажет, Владимир Владимирович, денег больше нет, мы банкрот. Что будет делать Кремль?
1: Я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза. Когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроено, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и, в общем-то, очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть, экономику построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но, тем не менее, значит, резервы есть. Пока.
0: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Мы увидимся с вами через неделю. Берегите себя. Пока.

0: Свобода в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
4: Привет, друзья! Это Артемий Троицкий в эфире и в подкасте. Выпуск номер 260 программы «Музыка на свободе». Ну что ж, сегодняшние хедлайнеры — это артисты очень симпатичного и очень модного сейчас лейбла «Coal Mine Records». А начинает сегодняшнюю программу человек, которого прекрасно знают все любители прогрессивного рока и английской рок-классики конца 60-х и 70-х годов. Зовут его Питер Хэмилл, и это лидер группы «Вандерграф Дженерейтор», группы, которая существовала с 67 по 78 год, потом развалилась.

но с 2005 года, в принципе, снова ведет такое полулитургическое существование и выступает, и даже выпускает альбомы. Но больше альбомов выходит у Питера Хэмилла соло. В частности, вот совсем недавний его релиз — это альбом под названием «In Translation» — «В переводе». Первый альбом за 4 года, хотя вообще у него вышло с 71 года этих сольников порядка 30 штук. Альбом любопытный, поскольку Питер Хэмилл исполняет здесь кавер-версии, а не собственное сочинение, причем очень широкий спектр этих самых каверов от итальянских классиков авторской песни Луиджи Тенко и Фабрицио Ди Андре до Асторо Пиаццолы и даже до классической музыки. Есть тут песни, скажем, сочинения Густава Малера. Я выбрал из всего этого многообразия самый неожиданный, пожалуй, трек. И это попсовая песня, это был хит в исполнении Тома Джонса. Песня «I who have nothing» — «Я, у которого ничего нет», — поет Питер Хэмилл.

Кто бы мог подумать, что Питер Хэмилл будет исполнять песни из репертуара Тома Джонса. Но чудеса случаются. Это был трек из альбома «In Translation», сольного альбома Питера Хэмилла, первого за несколько лет. Ана Алькаиде — это очень известная испанская певица из города Мадрида, и вышел у нее шестой альбом, называется альбом «Ритуал», и интересен он тем, что записала она его вместе с иранским вокалистом по имени Реза Шаесте. Альбом весь состоит из песен на религиозные, мистические тексты. Ну, в частности, это касается и трека с понятным названием «Экстаси».

0: Испанка Анна Алькаиде и иранец Реза Шаесте, альбом «Ритуал». Теперь одна из моих любимых чешских групп, называется она «Скрытый пува бюрократии», то есть «Скромное очарование бюрократии». Ну, как вы понимаете, парафраз на название знаменитого фильма Бунюэля «Скрытое очарование буржуазии». Это шестой альбом пражской группы. Группа существует уже более 20 лет. Главные люди там — это певец и вокалист Иво Стефан и композитор-электронщик Ян Файкс. Также там играет на бас-гитаре Йозеф Индрак, владелец и арт-директор прекрасного лейбла «Polypet». Альбом «Скрытого очарования бюрократии» называется «О насилии». И слушаем песню «О насилии», часть первая. Что тут очень интересно, что текст не кого-нибудь, а Ханны Аренд, знаменитого немецкого философа.
1: От доб антицкого шецка се дефинуи форми влади. Jakožto nadvláda člověka nad člověkem. Jednoho či několika v monarchii nebo oligarchii.

ciężkiej sił. Ze wściekł.

0: To bylo co?
1: Скрытый повар бюрократии из Праги, альбом о насилии. Песня была на словах Ханны Аренд. Ну, теперь Tropical Fuck Storm. Это австралийская группа из Мельбурна. Существует уже 5 лет. Играют такой очень веселый, дерзкий арт-панк. Главные люди в группе — это вокалист, гитарист, мужчина Гаррет Лидиард и вокалистка-басистка, девушка Фиона Качуин. Третий альбом Tropical Fuck Storm называется Deep States, глубокие государства, и слушаем с него песню Suburbiopia. Как сказано в буклете альбома, песня эта посвящена жертвам интернетовских культов самоубийств.

Tropical Fuck Storm из Мельбурна, альбом Deep States. Ну и теперь Coal Mine Records. Существует лейбл не так давно, с середины 10-х годов, но успел сильно прославиться буквально за последние 2 года. Во многом это связано нынешней модой на музыку в стиле фанк и появление большого количества артистов молодых и талантливых, которые этот стиль используют. Некоторые альбомы Coal Mine Records мы уже с вами слушали. В частности, слушали альбом Delvon Lamar Organ Trio, I Told You So. Ну вот теперь у них вышел и еще один, уже третий студийный альбом на Coal Mine. Называется Cold as Wise. Ну, это игра слов. Wise — это на самом деле фамилия барабанщика этого трио Даниэля Уайса. Кроме него, там, естественно, органист сам Делвин Ламар и гитарист Джимми Джеймс. С этого альбома я выбрал трек «Keep on Keeping On».

Дель Бон Ламар, орган, трио, альбом «Cold as Wise» и пьеса «Продолжай держаться». Следующая колмайновская группа — это «Monophonics». Шестой альбом у них уже вышел, называется «Sage Motel», «Мотель мудрецов», и с него послушаем заглавную песню.

Монофоник Сейдж Мотель. Вот я сейчас подумал, что Сейдж — это по-английски не только мудрец, но еще и какая-то травка такая, приправа под названием, по-моему, шалфей. Отличная группа. Вокалист и органист Келли Финниган играют такой психоделический соул, и они из Сан-Франциско.

Франциско. Кстати говоря, органное трио Де Леона Ламара из Сиэтла, а сама фирма Coal Mine Records, они базируются в Огайо в Коламбусе. Поехали дальше. Теперь группа из Нью-Йорк-Сити. И это не столько группа, сколько проект одного человека. Сет Эпплбаум его зовут. И назвал он свой проект Ghost Funk Orchestra, призрачный фанк-оркестр. Разные музыканты с ним сотрудничают и разные солистки. Новейший альбом Ghost Funk Orchestra называется New Kind of Love, новый тип любви. И там поет, наверное, примерно полдюжины, если не больше, разных вокалистов. В частности, девушка по имени Роми Хеннедж, которая исполняет песню «Scatter».

Ghost Funk Orchestra и их новый альбом A New Kind of Love, также релиз фирмы грамзаписи Coal Mine Records. Ну и, наконец, чтобы охватить и север, и юг, и запад, и восток Соединенных Штатов, группа из Майами, называется Scone Cash Players, и возглавляет ее клавишник известной группы The Deptones Адам Скоун. Он играет на органе Хэммонд, это один из моих любимейших инструментов, играет прекрасно, и выпустил он уже 4 альбома, но вот последних двух у меня, к сожалению, нет, поэтому послушаем трек с их альбома 2017 года, который называется «Доменная печь», «Blast Furnace» и пьеса «Bliss Machine», «Машина блаженства».

Cash Players во главе с исполнителем на органе Hammond Адамом Сконом, альбом Blast Furnace, Coal Mine Records. К вашим услугам. Ну что ж, поехали дальше. Хуан Курьель. Это галисийский гитарист, вокалист и фольклорист. Довольно известный. Пятый альбом его называется «Трейдес Комиго». Тут все на галисийском диалекте, поэтому даже не могу перевести, честно говоря, что это такое. И записал он его вместе с вокалисткой Ирис Гей. Слушаем песню «Севос М. Празерфор».

Хуан Курьель и Ирис Гей, дуэт из испанской Галисии, альбом «Трейдес Комиго». Уилл Батлер теперь у нас на очереди. Я думал, что он канадец, но вроде бы он все-таки американец. Это младший брат Уина Батлера, фронтмена знаменитой канадской группы Arcade Fire. Сам Уилл Батлер из Arcade Fire ушел в прошлом году по неизвестным мне причинам, но он уже давно записывает сольный альбом и, по-видимому, решил сконцентрироваться на собственном творчестве, тем более, что он мультиинструменталист, много может себе позволить. Пишет киномузыку, а не только песни. В частности, за фильм «Her» получил даже премию Грэмми в области киномузыки. Но большинство его сольных альбомов — это все-таки песенные альбомы, в том числе последний из них, третий, называется «Generations» — «Поколение», и с него отличнейшая песня «Bethlehem», «Вифлеем».

современную камерную музыку. Андреа Грасси «Blend 3» и Беатриче Орегоне в качестве вокалистки. Андреа Грасси сам играет на контрабасе. Также в «Blend 3» в этом трио Мануэль Клюми на саксофоне и Микеле Бонифоти на гитаре. Дебютный альбом этой комбинации Андреа Грасси и вокалистки Беатриче называется «Songs and Poems» — «Песни и поэмы». Поэмы там всяких известных авторов, в основном классических и современных, и из них всех я выбрал «Snail Tale», то есть «Сказку об улитке».

Беатриче Оригони – вокал, Андреа Грасси – бленд 3, инструментал, альбом, песни и стихотворения. Следующая группа из Англии, я довольно много о ней читал, заинтриговали меня рецензии, и вот я заказал их дебютный альбом. Альбом называется «The Power of Rocks» — «Сила скал». Наверное, так можно сказать, если имеется в виду скалы в качестве рокс, а не качание. Группы из Эдинбурга, лидер там вокалист и автор песен Перри О'Брей, он же играет на второй гитаре, там есть еще одна соло-гитара, и вот дуэт этих двух гитар мне очень понравился, поскольку очень напоминает, то есть я даже думаю, как бы позаимствован немного от незабываемой и неповторимой гитарной работы в мэджик-бэнде Каптена Бифхарта. Да, вот именно так. Ну, на мой взгляд, гитары очень хороши, все остальное, конечно, от Бифхарта очень сильно отстает, но судите сами. Забыл сказать, что группа называется «Buffet Lunch», «Шведский стол» в переводе на нашинский язык, и слушаем песню «Orange Peel», «Апельсиновая кожа».

Перио Брей и группа Buffett Lunch, их дебютный альбом «The Power of Rocks». Ну и еще один у нас остался трек, и принадлежит он немецкому электронщику, который родился как Джо Циммерман в городе Кёльне в 1964 году, но выступает под псевдонимом Шлампейдзигер. «Грязный хлыст» или что-то такое. В общем, затруднился я перевести это типичное немецкое длинное словосочетание. Шлампейдзигер выпускает пластинки очень давно, с середины 90-х годов. 12-й уже альбом у него вышел. Международная карьера у него как-то не задалась, хотя были у него релизы и в Британии тоже. Теперь, в общем-то, как-то он сосредоточен на Германии. Так вот, новый альбом его называется «Ein Weltleck in der Echokammer», то есть «Мировая утечка в комнате с эхо». Вообще говоря, это такой юмористический электронщик, этот Джо Циммерман. Послушаем пьеску под названием «Hufgold Polka». Вам всем счастливо, не замерзайте. Это Артемий Троицкий, «Музыка на свободе», подкасты, программа. До следующей недели. Всего доброго.

0: Какую Россию мы оставим нашим детям?
1: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
2: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
3: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
4: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
5: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
0: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
6: Привет, меня зовут Марьяна Тарачешникова.
7: А я Наталья Джампаладова, и мы ведем подкаст «Человек имеет право».
6: Права касаются каждого. Все в нашей жизни об этом. Право на жизнь и здоровье, право на личную свободу, неприкосновенность, право на выбор и самореализацию, потребительские права, права собственности, право на чистую и безопасную окружающую среду. Все мы этим пользуемся ежедневно, как правило, не задумываясь о правах человека.
8: Права и свободы наших граждан гарантированы Конституцией. Они незыблемы. Мы никогда не должны об этом забывать.
7: В подкасте мы задаемся простыми и сложными вопросами, на которые сами хотели бы получить ответ. Например, зачем нам нужен паспорт? Могут ли человека оштрафовать за селфи в поезде? Кому принадлежит право на купленный в интернете контент? Есть ли у человека право самостоятельно выбирать собственную смерть? И что делать, если тебя по ошибке признали мертвым?
9: Патолог анатом уверял, что это наш дедушка, что вы понимаете, человек меняется. 19 мая мы его забрали, отпели и похоронили на семейном захоронении. А маме позвонили где-то в час дня 21 числа и сказали, что произошла ошибка, ваш дед жив. Она говорит, что она так как бы вы прикалываетесь, что ли? Он говорит, это вообще не смешно.
10: Сама процедура воскрешения, она не быстрая, сама по себе. Смерть человека и его воскрешение, ну, это такие, скажем так, экстраординарные события, которые при нормальной ситуации должны происходить один раз в жизни. А когда это происходит,

0: Ну, как минимум, не один раз государство в лице компетентных органов, судов должны, ну, скажем так, более пристально смотреть за этими ситуациями для того, чтобы факт смерти был опровергнут.
1: Мы пытаемся разобраться в том, кто и зачем придумал защищать права человека, как в Советском Союзе появились диссиденты и кого ими называли, что скрывалось за формулировкой времен ГУЛАГа «10 лет без права переписки».
2: Представьте себе, тайно в довольно короткие сроки арестовывают почти 2 миллиона человек. Во всяком случае, больше миллиона. Из этих миллионов около 700 тысяч расстреливают. Родственникам говорят, что 10 лет без права переписки. И кто-то верит.
3: Мы рассказываем о том, как идеи мыслителей и политиков прошлых лет влияют на сегодняшнюю жизнь. Как человечество придумало гуманитарное право и правила ведения войны? Почему в 21 веке возможны захватнические войны? Как демократии превращаются в диктатуры? Как диктаторы готовят почву для репрессий? И зачем нужны революции?
4: Почему сейчас актуальна тема революции? Эта тема стала модной. А потому что авторитарные режимы не могут быть изменены мирно, согласно законам, которые приняты этими же режимами. Они мирно не меняются. Это полностью противоречит их сути.
1: Вместе мы выясняем, как в мире появились разные системы права, почему разные страны сделали тот или иной выбор, как работают суды присяжных, для чего люди придумывают законы, как эти законы пишутся в России и почему часто их бывает нелегко понять.
5: Суд присяжных – это еще и обратная связь. Демократическая власть поощряет обратную связь, а тирания, наоборот, подавляет источники обратной связи.
3: А еще мы рассказываем истории конкретных людей, которые столкнулись с государственной машиной и пытаются выбраться из жерновов правосудия или отстоять свое право быть самими собой.
6: Мы, наоборот, делая переход, очень многое теряем. Мы теряем родных, мы теряем работу, мы теряем уважение людей. Мы, в конце концов, теряем свои гражданские права. Я вот, например, являясь родителем, я даже на собственных детей свидетельство о рождении не могу получить. Я даже их в паспорт вписать не могу. Мы не виноваты в том, что мы транссексуалки, мы такими родились. И вы нас наказываете за что? А мы не выбирали родиться такими. И это нечестно, это очень жестоко и негуманно нас преследовать.
1: Мы приглашаем вас вместе разбираться в том, как устроен окружающий нас мир прав и обязанностей, почему он устроен именно так и что каждый может сделать, чтобы защитить свои права.
3: Новые эпизоды подкаста «Человек имеет право» выходят каждую неделю. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода», в YouTube и Telegram-каналах «Радио Свобода», а также на привычных вам подкастовых платформах.
1: «Человек имеет право».
7: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Пытается произвести впечатление на Трампа. Россия совершает якобы успешный запуск ракеты «Сармат».
8: Никто не увидел, что «Сармат» взлетел, пролетел 35 тысяч километров, вышел на суборбитальную траекторию.
7: Положиться больше не на кого. Кто встанет у руля власти в России после смерти Путина?
9: У гражданской администрации в России больше шансов, чем у спецслужб, по той причине, что ФСБшников никто не любит.
7: Конец эпохи потребления. Торговые площади пустуют, бизнесы закрываются и уходят в онлайн.
10: Там нету продаж или просто они не тянут аренду.
7: Рук не хватает, но мигрантам не рады. Почему в Санкт-Петербурге метут дворы приезжие из Индии?
11: Целенаправленно завозят то севернокорейцев, то индусов, за ними присматривают. Их завозят под определенные цели, они здесь не остаются.
7: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Подготовиться к совместным действиям.
1: Совместным действием готов.
0: Подготовить правильность набора.
1: Набор верен.
0: Внимание, расчет. Вот.
1: Есть вот. Приказ введен.
2: Эти кадры распространило Министерство обороны России. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывает Владимиру Путину об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Ракету, которую в российской пропаганде давно называют оружием судного дня.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена.
2: Надо признать, что Путин буквально оживает, когда речь заходит о железках, способных убивать миллионы людей. И тут даже можно обойтись без суфлера. Отскакивает от зубов.
4: В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя комплексами с малыми ядерными двигательными установками. И это уникальный беспилотный подводный аппарат «Посейдон» и уникальная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник». Теперь «Сармат».
2: Ядерные силы, новые боеголовки, «Авангард», «Кинжал», «Буревестник», «Посейдон», «Орешник», «Сармат». Под таким оружейным букетом о спокойствии говорить не приходится. Хотя после 9 мая у некоторых наблюдателей возникло ощущение, что Кремль слегка смягчает тон. Глава Кремля впервые за долгое время публично произнес фамилию Владимира Зеленского, допустил возможность переговоров и даже заговорил о посредниках.
5: Для меня лично предпочтительнее бывший канцлер Федеративной Республики Германия господин Шрёдер. Ну а так, пускай выбирают европейцы такого лидера, которому они доверяют, и который не наговорил каких-то гадостей в наш адрес.
2: Но этот мирный пассаж оказался недолгим. Трехдневное перемирие, объявленное к параду победы, закончилось, и российские дроны снова полетели в сторону украинских городов. Самые тяжелые последствия последних атак в Киеве. После попадания в жилой дом погибли 24 человека, десятки получили ранения. В украинской столице объявлен траур. На связи с нами из Киева наш коллега Борис Сачалко. Борис, здравствуйте. Как прошла эта неделя в Киеве?
6: Здравствуйте, Мумин. На этой неделе в Киеве был зафиксирован самый массированный обстрел Украины. Он начался в среду вечером и закончился утром следующего дня. Основной целью атаки был именно Киев. Именно в столице самые большие жертвы. Погибли 24 человека, среди них трое детей, и все погибшие жители девятиэтажки, в которую предварительно попала крылатая ракета «Х-101». От взрыва целый подъезд, он просто панельного дома, он просто сложился. В первые минуты из-под завалов удалось вытащить нескольких живых.
7: Жінка кричала, ну, страшно, дуже страшно, боролися за життя.
8: Женщина кричала страшно, очень страшно, боролась за жизнь, молила о помощи. Мы начали, как собаки, просто мелкие осколки отбрасывать, выгребать. И выгребли ее правую ногу, а потом и левую. Но было очень тяжело, дым не давал нормально дышать, резало глаза. Я начал ей кричать, чтобы она нам отвечала. И в этот момент, когда я ее откапывал, у меня началась просто истерика. Я в какой-то момент начал понимать, где я и что происходит. Что человек под завалами кричит, мучается. У меня началась истерика. Я плачу и дальше копаю. Потом дым снова нас накрыл. Я начал закашливаться. И полицейский взял меня за плечо и сказал: «Все, хватит, отойди».
7: Взял за плечо и сказал: «Все, ну, досить, отойди».
6: Сегодня в столице день скорби, приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Игорь Клименко, это министр внутренних дел Украины, обратился к украинцам с просьбой не игнорировать сигналы воздушной тревоги и переходить в укрытие. По его словам, нет причин считать, что обстрелов станет меньше.
9: Нашли рятувальники уламки ракеты «Х».
10: Спасатели нашли обломки ракеты Х-101 уже в подвале. То есть

0: Ракета вошла в дом и там взорвалась. Соответственно, железобетонные конструкции подняло взрывной волной, и дом обрушился. Я хотел бы обратиться к нашим гражданам. Каждый день вы слышите сигналы воздушной тревоги. И у меня просьба. Нужно реагировать на сигналы тревоги. Я хотел бы сказать, кто-то, наверное, расслабился. Это касается всех нас. Нам нужно быть более внимательными.
1: Это касается всех нас. Нам нужно быть все-таки более уважными.
2: Но не только Киев подвергся обстрелам. На протяжении недели, начиная с 12 мая, удары фиксируются практически во всех регионах страны. Буквально в первые сутки после перемирия российская армия атаковала Днепропетровскую область. Там погибли 8 человек. Под ударом оказались и западные области. За все время полномасштабного вторжения впервые российские дроны долетели до Ужгорода. А ранее вот этот западный город украинский считался одним из самых безопасных в Украине.
3: Борис, несколько месяцев назад рядом с вашим домом упала ракета, и вашей семье чудом удалось выжить. Получили ли вы помощь от государства и удалось ли восстановить жилье?
2: Это была даже не одна ракета, а две баллистических ракеты. Одна приземлилась, взорвалась там в метрах 20, вторая в метрах 200 от моего дома. Буквально накануне мне привезли, к счастью, окна и вставили новые двери, потому что их выбило взрывной волной. Говоря о компенсации, нет. Я немного расскажу. Существует в Украине несколько видов компенсации. Это государственные и городские компенсации. Если говорить о городских компенсациях, то они различаются в каждом городе Украины. В Киеве это единоразовая помощь в размере чуть более $200. Это предполагается как такая, знаете, срочная помощь, которая... Если что-то случается, то вот это деньги, на которые можно вот что-то пожарно сделать. До сих пор, произошел инцидент месяц назад, до сих пор этих денег я не получил. В большинстве случаев оценивается немного нерыночная стоимость всех повреждений, но это не главная проблема. Главная проблема в том, что деньги выплачиваются довольно долго. Это может быть и полгода, это может быть и год. В личном моем случае комиссия ко мне пришла через неделю после происшествия, после прилетов. И в деньги обещают в лучшем случае к декабрю вот этого года. Это в лучшем случае. Именно поэтому в Украине очень популярно и очень активно сейчас развивается страхование имущества. Это абсолютно беспрецедентная практика, потому что война – это такой табу для всех страховиков. Но ряд страховых компаний в Украине предлагают страхование квартир. Это намного проще, но, конечно, страховой платеж, он довольно дорогой, но деньги выплачиваются практически сразу после происшествия.
3: Борис, спасибо вам большое за репортаж. Берегите себя. Похоже, кремлевская формула «можем повторить» теперь работает в обе стороны. Украина в последние месяцы все чаще отвечает ударами по российской территории. Причем речь идет уже давно не только о приграничье. Под атаки беспилотников попадали Туапсе, Усть-Луга, Пермь, Чебоксары и другие регионы за сотни, а иногда и тысячи километров от фронта. Основными целями Киев называет нефтебазы, НПЗ и предприятия, связанные с оборонкой. Но у войны, как всегда, есть одна старая и довольно циничная особенность. Ракеты и дроны плохо различают пропагандистские формулировки. В результате ударов страдают и гражданские объекты, гибнут мирные люди по обе стороны фронта. И пока российское телевидение продолжает рассказывать о полном контроле ситуации, сама война все настойчивее стучится уже не в телевизор, а прямо в окна российских городов. Об этом, конечно, не расскажут ни Соловьев, ни Первый канал. Там по-прежнему все идет по плану, а российская армия освобождает одно село за другим. Зато о реальном положении дел все чаще пишут сами Z-авторы. Подробности в репортаже нашей коллеги.
4: 9 мая после Парада Победы Путин во время своей речи неожиданно сказал, что война подходит к концу. Фраза облетела мировые агентства. На платформе Polymarket, где участники ставят реальные деньги на исходы событий, вероятность прекращения огня до конца 2026 года после слов Путина взлетела с 30% до более чем 99%, почти вертикальная линия на графике. А что случилось?
5: А что делать? Продолжать воевать? Это вот слово «воевать» мы уже смотрим как футбольный матч. Там люди умирают.
6: Пятый год война идет. О чем вы говорите? Всем все надоело уже давным-давно. Пора прекратить все это дело.
4: Те, кто привыкли следить за движениями государственной мысли, путаются. Сигналы противоречивые.
7: Вооруженные силы должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника в рамках проведения специальной военной операции.
4: И тут же война близится к концу.
7: Дело идет к завершению, но все-таки это серьезная вещь.
4: Следом выступает помощник президента Юрий Ушаков с невыполнимым для Киева условием – выход ВСУ с Донбасса. Ушакову вторит газета Financial Times с заметкой по источникам в Кремле. Путину пообещали взятие Донбасса до осени. Z-сообщество настроено скептически.
8: «Киев рано или поздно осознает, что ему придется вывести войска из Донбасса, и сделает это», – заявил Ушаков. «Урегулирование на Украине без вывода ВСУ из Донбасса будет стоять на месте хоть через 10 раундов переговоров. Напомню, что речь идет буквально о двух крупных городах – Славянске и Краматорске. Это насколько ж нужно не верить в боеспособность собственной армии и военные таланты Герасима, чтобы клянчить у хохлов вывод войск буквально на ежедневной основе. Это какой-то позор».
4: Так называемая проблема Донбасса выглядит нерешаемой в глазах некоторых военных.
9: «Что противник системно действует по уничтожению логистических цепочек, которые снабжают наши подразделения на Донецком направлении. И повторюсь, действия его в этом плане довольно, к сожалению, успешны. И противник наращивает удары постоянно, что видно, значит, и анализируя, если мы анализируем его ресурсы, да, на этих ресурсах видно, что там дроны свободно летают над Донецком, там, ну, фактически залетают куда угодно. Само положение на ЛБС, с одной стороны, без особых изменений, с другой стороны, тенденцию, которую мы имеем применительно к действиям дронов противника, она удручает».
4: Символом разрыва между официальными докладами и реальностью стал Купинск. Командующий Западом генерал Кузовлев доложил Путину об уничтожении остатков ВСУ и получил звание Героя России за освобождение города.
10: «На Купянском направлении штурмовые отряды 68-й мотострелковой дивизии 6-й армии завершили освобождение города Купянск».
11: «То есть все, закончили целиком?»
10: «Город находится под нашим контролем, уничтожаются отдельные мелкие разрозненные группы противников».
4: Через несколько дней Зеленский приехал в Купинск и записал видео у городской стелы.
12: «Желаю здоровья. Сегодня Купинское направление – наши войны, которые здесь достигают результатов для Украины. Многие россияне говорили о Купинске. Мы видим, что было. Я поздравил ребят, поблагодарил каждое подразделение, всех, кто сражается здесь, всех, кто уничтожает оккупанта».
4: В начале мая Владимир Зеленский приехал в Армению и выступал в 120 километрах от российской военной базы в Гюмри.
12: «Россия объявила о параде 9 мая в Москве без военной техники. Если это произойдет, это будет впервые за многие годы, когда они не смогут позволить себе военную технику и боятся, что над Красной площадью могут жужжать дроны. Это показательно. Это говорит о том, что сейчас они не сильны».
4: Z-сообщество, которое все время обижается на недостаток уважения со стороны противника, взорвалось.
13: «Его не перебивают, с ним не полемизируют. Это что же получается? Наш союзник открыто поддерживает нашего противника».
4: Z-блогеры, люди, которые годами обеспечивали информационный тыл войны, вдруг начали критиковать не просто власть, а самого Путина. Военного блогера 13-й Егора Гузенко отправили в штурм со сломанной ногой за оскорбительный текст про главнокомандующего.
14: «Сейчас происходит, ну, это все предательство. Предатели сидят в Кремле. Все, точка. Падают самолеты, происходят взрывы, убирают неудобных, сажают по тюрьмам. Если бы 10 лет назад один бы дедушка не обосрался и пошел бы, как говорится, по-честному, а не в тех хуй мы там лазили, а по-честному пошли бы в 14-м году, 10 лет назад, то всей этой хуйни бы не было, и пацанов бы столько не погибло. А теперь вы, блядь, нас сажаете и убиваете».
15: «И мне кто-то говорит: ты не боишься там говорить там и так далее, тебя ж могут там посадить, закрыть. Ну и что вы нас всех попересажаете, попереубиваете? Нас много, нас целая страна. А вас там кучка сидит, вы уже старые, скоро поумираете. А мы молодые, мы разберемся».
4: Канал «Два майора», специализирующийся на вопросах тылового снабжения, назвал бюрократию не менее опасным врагом, чем ВСУ. На 5-й год войны бойцы покупают обвес на Wildberries сами.
16: «Просим наших друзей, администрации и читателей канала «Два майора» помочь Нам с народным сбором.
17: Вы давно знакомы с нашей работой по всей линии фронта, где мы показывали превосходство в небе и на земле. Благодаря вам мы стали еще лучше, еще современнее, еще сильнее.
18: Крепнет мысль о стареньком Путине, который не знает ни как заключить мир, ни как выиграть войну. Уже не понимает многого из того, что реально происходит в стране.
19: Политолог Татьяна Становая пишет, что впервые за 4 года российский режим стоит на пороге внутреннего раскола. Блокировками интернета, за которые ответственно ФСБ, явно недовольны технократы и политическая элита страны. Путин благословляет происходящее, не особо вникая в детали.
3: По данным Financial Times, источники близкие к Кремлю утверждают, часть российского генералитета убеждает Путина, что к осени армия якобы сможет полностью занять Донецкую область. Именно поэтому Москва снова изображает из себя сторону, которая диктует условия мира. И Кремль даже не пытается это маскировать. Дмитрий Песков в очередной раз повторил старую пластинку про готовность к переговорам. Правда, только после выполнения украинской стороной российских условий. То есть сначала капитуляция, а потом разговоры о мире.
20: Для того, чтобы наступило прекращение огня, открылся коридор к полноформатным мирным переговорам, как об этом уже говорил президент в июне уже позапрошлого года, выступая перед руководящим составом Министерства иностранных дел Российской Федерации, президент Зеленский должен отдать приказ вооруженным силам Украины прекратить огонь и покинуть территорию Донбасса, покинуть территорию российских регионов. В этот момент наступит прекращение огня, и стороны спокойно могут заняться переговорами, которые, кстати говоря, неизбежно будут очень сложными и будут содержать большое количество важных деталей.
3: Когда вторая армия мира вязнет в окопах, в кадре появляется мультик про конец света. И тут возникает главный вопрос. Где заканчиваются военные расчеты, начинается политический блеф? Насколько «Сармат» — реальное оружие сдерживания, а насколько телевизионная дубинка для внутренней аудитории? И не превращается ли постоянное размахивание ядерной дубиной в признак того, что Кремль все меньше уверен в своей армии? Об этом поговорим с военным обозревателем русской службы BBC Павлом Аксеновым. Он объяснит, насколько опасен «Сармат» на самом деле и не начал ли Путин слишком часто блефовать ядерной кнопкой. Павел, здравствуйте.
21: Здравствуйте.
3: Чем страшен «Сармат» и может ли это оружие изменить ход войны?
21: Ну, посудите сами, если у него дальность действия 35 тысяч километров, если у него 10 тонн забрасываемой массы, и все это со слов Путина, если он может лететь по суборбитальной траектории и обходить систему ПВО, то это действительно невероятно грозное оружие, потому что 35 километров, это значит 35 тысяч километров дальность, это значит, что его можно запускать с любого направления вокруг Земли, и в том числе оттуда, где нет никаких систем противоракетной обороны. Но вопросы есть к тому, насколько эти все характеристики действительно там присутствуют. Мы не видели, чтобы эта ракета летела на 35 тысяч километров. Это сказал Владимир Путин.
3: Способны ли современные системы ПРО и ПВО сбить эту ракету?
21: Это очень сложно, потому что системы противоракетной обороны, они устроены таким образом, что они нацелены на какие-то, на удар с вероятной стороны, да, вот с, ну, в общем, по кратчайшей траектории. Если эта ракета действительно полетела бы с неожиданной стороны, то там не было бы никаких систем противоракетной обороны. Этих систем, в общем, у Америки не так и много, с тем, чтобы сейчас организовать круговую оборону американской территории. Это, об этом сейчас даже речи нет. Но вот Трамп, правда, строит этот золотой купол. Вот. Но когда этот купол еще будет построен, и какая у него будет архитектура, пока, в общем, до конца не ясно.
3: Путин любит хвастаться оружием. Зачастую получается так, что-то либо недоделано, либо слишком преувеличено. Что реально из российского оружия важно сейчас и от чего отмахиваться ни в коем случае не стоит?
21: От ядерного оружия не стоит ни в коем случае отмахиваться. Именно поэтому, наверное, о том, что о близкой постановке на боевой дежурство этой ракеты и было заявлено. Потому что, ну вот, пролетит она или не пролетит, это расстояние неизвестно. Но кто-нибудь захочет проверять это на практике или нет?
3: Какой сегодня потенциал России?

0: российской армии, которая до осени хочет оккупировать весь Донбасс?
1: Ну, потенциал весь российской армии, он достаточно велик, но у российской армии есть масса и других забот, хотя, наверное, они гораздо меньше, менее важны для политического руководства России, чем попытка захватить Донбасс. По оценкам экспертов, вот те, которые сейчас фигурируют в сети, и российских, и украинских, и тех, которые не относятся ни к тем, ни к другим, у российской армии мало шансов продвинуться до конца года настолько, чтобы можно было либо захватить Донбасс, и это было бы бесспорно, либо даже просто объявить о захвате Донбасса. Та скорость, которой продвигается российская армия, сейчас недостаточно велика, и оснований для считать, что эта скорость сильно повысится, просто не видно никаких мероприятий, которые могли бы такую скорость увеличить.
0: Павел, спасибо вам за интересную экспертизу. Моим собеседником был военный обозреватель русской службы BBC Павел Аксенов. Тема войны всю неделю буквально не сходила с языка Владимира Путина. И совсем не случайно президент отправился именно в Московский институт теплотехники, самое сердце российской ракетной оборонки, аккуратно встроенной в систему Роскосмоса. Что выпускает институт? Все, как любит Кремль. Тополь-М, Ярс, Булава. То есть ни холодильники, ни лекарства, ни гражданские самолеты, которые в России все никак не научатся делать без чужих деталей, а ракеты с ядерными боеголовками.
2: Благодаря без всякого преувеличения героическому, самоотверженному труду нескольких поколений сотрудников института была сформирована суверенная школа ракетных систем, которая внесла неоценимый вклад в укрепление обороны нашей Родины.
0: Ну а продолжение этого военно-патриотического банкета прошло уже на 10-м съезде Союза машиностроителей России. В зале все, как любит Владимир Путин. Ростех, Роскосмос, Объединенная авиастроительная корпорация, Алмаз Антей, Уралвагонзавод. Люди, которые давно научились превращать государственный страх в многомиллиардные контракты. На таком фоне разговоры о мире выглядели бы почти неприлично. И Путин, конечно, не подвел. Перед этой уютной аудитории, производителей ракет, танков и прочего железа для большого геополитического самоутверждения, президент снова заговорил о войне.
2: Да, ребята воюют, показывают себя. Нужно их поддержать, надо искать талантливых. Там много талантливых людей, я встречаюсь с ними, поверьте мне. Талантливых, современных, хорошо мыслящих. Нужно их искать, находить и помогать.
0: Ну а теперь редкая рубрика хороших новостей среди бесконечного фестиваля ракет, угроз и телевизионного милитаризма. Россия и Украина провели обмен военнопленными. Каждая сторона вернула по 205 человек. Владимир Зеленский сообщил, что это лишь первый этап большого обмена по формуле 1000 на 1000, о котором договорились одновременно с очередным перемирием ко Дню Победы. У нас в студии гость, главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов. С ним мы обсудим новые угрозы Владимира Путина, который не выигрывает войну у Украины. Кирилл, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Скажите, вот как вы считаете, круг, который делает власть? Россия терпит неудачи и грозит ядерным оружием. Наступит ли скоро разрядка этой ситуации?
3: Я не уверен, что разрядка скоро наступит по той причине, что вместе с истощением ресурсов в ходе этой войны у Путина остается не так много и риторических фигур, и не так много инструментов, которые он может использовать в борьбе дальнейшей за свою власть. То есть, условно говоря, ощущение невыгодного для Путина конца войны, возвращение мобилизованных, закрытие военного производства – один из вариантов, как он может эскалировать дальше, это все-таки перейти от своих риторических угроз к использованию, в том числе, ядерного оружия.
0: То есть вы считаете, это не блеф, то, что он сейчас показал на весь мир этот Сармат, до этого показывал Орешник, то есть оружие судного дня все-таки он может применить?
3: Вы знаете, в течение 10 лет, уже даже больше, нам показывали, для нас дегуманизировали украинцев, для российской аудитории, я имею в виду, и мы от этого отмахивались, потому что говорили, что это не может быть, мы в это все равно никогда не поверим. Потом на этой дегуманизации началась война. Один этап войны, потом второй этап войны. Это уже идет очень долго. И в течение последних лет 8 СМИ, российская пропаганда очень активно нормализует идею так называемого тактического ядерного оружия. Оно, знаете, маленькое и почти что мирное.

0: Вот «Сармат» может быть перебор, но вот небольшая тактическая бомбочка – это то, что им действительно, мне кажется, интересно.
1: Очень много спекуляций на тему, как усиливается ФСБ, и тем самым опции или позиции Путина уменьшаются. Не боится ли Путин, что ФСБ перехватит инициативу и власть в стране?
0: Я думаю, что Путину больше некому доверять, на самом деле, потому что мы видели, как работает такое путинское доверие. Ты связан с какими-то родственниками, как с Анной Цивилевой, достаточно дальними. Ты можешь доверять своим бывшим охранникам, но они не совсем хороши в каких-то политических представительских задачах. Ты можешь доверять своим однокурсникам, как Александр Бастрыкин. И на этом список вообще твоего доверия заканчивается. Да? То есть, ну, всерьез доверять можно только какому-то самому проверенному ближнему кругу. В условиях продолжающейся пятый год войны, в условиях страха за свою жизнь, Путин действительно открывает дорогу для спецслужб, у него нет другого варианта. Возможно, он считает, что по-прежнему есть, ну, конкуренция между Федеральной службой охраны, с одной стороны, и Федеральной службой безопасности, с другой. Есть еще и другие спецслужбы. И ему кажется, как мне представляется, ему кажется, что так и должно быть. То есть в условиях военного времени контрразведка, госбезопасность, она делает свою работу. Она вторгается в управленческую реальность государства, в повседневность. И это то, как, ну, наверное, есть даже, наверное, какие-нибудь параллели со СМЕРШем, условно говоря.
1: Они же... Вы хотите сказать, что форс-мажорная ситуация, ФСБ или ФСО, это единственная его надежда?
0: Это уже сейчас единственная его надежда с точки зрения довольно высокого кадрового резерва и организации, которую он может, которую, ну, он в некотором смысле слова чувствует ее своим порождением и себя ее ребенком одновременно. Это то, как он привык видеть мир через спецслужбы.
1: Ну вот смотрите, сейчас выросла еще одна такая платформа оппозиционная, ну условно скажем оппозиционная, это Z-Core. И вот служба внешней разведки сообщила, что украинская разведка внедряется в Z-каналы и тем самым значит, готовит в качестве зачистки это вот патриотическое сообщество.
0: Да, это очень любопытная история, потому что мы сходу не можем сказать, когда типичный Z-блогер в 26-м году жалуется на жизнь, говорит, что победы нету, деньги кончаются, и все нужно было делать не так. Вот это он уже завербован украинской разведкой, канал его продан. Или же это действительно его какие-то искренние чувства, потому что ему не нравится, как идет война. Здесь получается, что все эти люди под подозрением, везде можно найти теперь украинских шпионов. И, возможно, мы даже, так слегка иронизируя, доживем до момента, когда Z-движение будет признано нежелательной или экстремистской организацией.
1: Как вы оцениваете его мирные мотивы, которые он произнес после парада 9 мая? Это какой-то перепад настроения или это какое-то прикрытие для вот дальнейших ударов по Украине?
0: Вы знаете, нам приходится уже не первый год и даже не первое десятилетие наблюдать за путинизмом и лично за диктатором. И я не увидел никаких личных мотивов, если честно. Он выразился, его первая фраза, которая была так разнесена там «Коммерсантом» и другими российскими цензурными медиа, она заключалась в том, что война скоро закончится. Но очевидно, что он имел в виду, что война закончится победой. Когда он говорил, что нужны какие-то посредники в договоренностях с Европой, он тоже вроде бы исходил из идеи о том, что будет победа, Украина будет поделена, будет какой-то вообще новый мировой порядок, о котором он мечтал. И вот здесь 86-летний Шрёдер выйдет на сцену и как бы со всеми договориться в лучших интересах Владимира Путина.
1: Вот этот проброс в сторону Шрёдера, это реально он подумал, что эту карту поднимут его партнеры, ну, условно, в кавычках, в Европе? Или это просто лишь бы что-то сказать?
0: Мы возвращаемся к предыдущей части разговора, когда мы говорим про доверие. Есть политики, которым Путин склонен доверять. Шрёдер был в совете директоров «Газпрома». У него с ним прекрасные отношения, они вместе пили пиво, еще какие-то вещи делали такие бытовые, значит, и он хотел бы, чтобы эти времена вернулись. Он хотел бы, чтобы он победил в войне, а люди типа Шрёдера, его наследники, возможно, привели его за руку снова в Европу, посадили бы во все кресла, чтобы он снова был уважаемым человеком.
1: Ну, смотрите, есть такая точка зрения, что, вот вы говорите, Путин вообще не дружит с интернетом, вообще он далек от той реальной жизни, которая есть в России, а вот спецслужбы гораздо лучше осведомлены. Нет ли тут вот тут конфликта, что для него будет многое неожиданным, когда спецслужбы скажут ему: «Король-то голый».
0: Я исхожу из идеи о том, что спецслужбы тотально некомпетентны, и их структура, понимаете, устроена так, что там никто на самом деле не отвечает за результат. Напомню два

0: Очень коротко напомню два исторических момента, когда спецслужбы пытались чем-то всерьез поруководить из того, что мы знаем. С одной стороны, ГКЧП и Крючков, абсолютный полный провал, полное непонимание ситуации в стране, неумение принимать решения, просто распад страны, который они, по идее, должны были тогда в августе 91-го защищать. Недавние события, мы знаем, что одна из служб ФСБ принесла Путину и Совету Безопасности доклад, в котором было сказано, что Зеленский слаб, Медведчук пользуется огромной популярностью, и наши войска будут встречать буквально цветами. Эти материалы тоже опубликованы, свидетели того, как эти материалы появлялись. Это ФСБшники, их агентура давала вот такую информацию. И, по-моему, они дальше будут вешать лапшу на уши своему лидеру.
1: То есть вы говорите о спецслужбах как о профнепригодных?
0: Они умеют мучить людей, они смогли со второй попытки отравить Навального. Они в чем-то, конечно, хороши, но они такие палачных дел мастера. И, знаете, Глеб Павловский сравнивал спецслужбы и попытки спецслужб управлять политическими процессами с коралловым полипом. У них нету лиц, у них нету имен, они не умеют разговаривать, и они всегда отходят в сторону, когда что-то идет не так. Это же тайная операция.
1: Хорошо, тогда получается, что если как бы строить новое государство, когда наступит час X или форс-мажор, кабинет министров во главе с Мишустиным – это более профессиональная тусовка, так?
0: Я считаю, что с точки зрения перспектив побороться за власть, у гражданской администрации в России больше шансов, чем у спецслужб, по той причине, что ФСБшников никто не любит. Нет ни одной структуры в стране, которая поддерживала бы тотальную власть ФСБ. Ни армия, ни полиция, ни гражданская администрация, ни бюрократия, ни партийная система, ни регионы, никто этих людей не любит и никто им не доверяет.
1: И важный вопрос. Путинское большинство размывается и более недовольно войной, чем раньше. Это так?
0: Это так. Нам показала и Левада-центр, и другие нормальные социологи. Нам показали, что за мирные переговоры сейчас выступает 67% россиян. Это абсолютно видимый даже внутри официальной российской социологии сдвиг в общественных настроениях. Они могут быть за Путина, они могут быть за мирные переговоры на условиях России, но они не хотят продолжения войны в том виде, в котором она ведется сейчас. Это очень важно.
1: Кирилл, верите ли вы в новую оттепель?
0: Я думаю, что любое правительство после Путина будет вынуждено обеспечить хотя бы косметическую оттепель, потому что такой степень маразма, непредсказуемости и бардака, и насилие, на самом деле, он просто не способствует закреплению нового правительства во власти. Так что у нас непременно будет новый Хрущев и новый Маленков, которого снова сошлют в Экибастуз, только это в Казахстане теперь заведовать электростанцией.
1: Мы с вами увидим эти дни.
0: Я очень надеюсь.
1: Кирилл, спасибо вам за интересную беседу. Моим гостем был главный редактор издания «Новая газета Европа» Кирилл Мартынов.
2: Новосибирский апокалипсис. Торговый центр.
3: Капец. Все закрыто. Все закрыто.
4: Тотальный кризис затронул и богатых москвичей. Только посмотрите на эти пустые ряды торгового центра.
5: Так, здорово, Инста. Значит, что такое кризис по-московски? 2026 год, апрель. Торговый центр.
6: Пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто, пусто.
1: Когда-то российские торговые центры продавали мечту о нормальной жизни. Zara, H&M, IKEA, кино, кофе, шопинг выходного дня, маленькая версия Европы под крышей с кондиционером. Теперь во многих моллах вместо очередей эхо шагов и баннеры аренда.
7: Мне кажется, что все мелкие торговые центры скоро закроются. Потому что в 70% случаев арендаторы просят скидку. Потому что в торговых центрах нет трафика, нету продаж или просто они не тянут аренду. Сейчас выживают только те, которые находятся рядом с домами или имеют онлайн-доставку. Поэтому скоро в продаже будет куча торговых центров за копейки. Но только что с ним потом делать, не совсем понятно.
1: После ухода западных брендов, роста онлайн-торговли и падения потребительского спроса, торговые центры по всей России начали стремительно терять людей. Особенно районные и устаревшие моллы. Да, флагманы вроде авиапарка или Афимолла пока еще держатся за счет развлечений и туристического трафика. Но огромная часть региональных моллов все больше напоминает декорацию к фильму о конце эпохи потребления. Магазины закрываются, люди экономят, а маркетплейсы добивают офлайн-торговлю быстрее любых санкций. Ну а у российской власти, как обычно, своя параллельная реальность. Там ни дроны, ни дефицит бюджета, ни тревожные лица в аэропортах, и ни пустующие торговые центры. центры. Там устойчивый рост и уверенное развитие. Вот, например, к Путину с докладом о состоянии.

0: экономики пришел министр Максим Решетников. Атмосфера почти сеанс коллективной психотерапии. Президент сразу задал правильный тон беседы. Не вопросом, что происходит, а фактически готовым ответом. Мол, экономика ведь держится уверенно.
1: Максим Юрьевич, правильно я вас понял, что в целом у нас наблюдаются некоторые положительные тенденции в сфере макроэкономики. Инфляция в годовом выражении у нас на сегодняшний день 5,6%, а темпы экономического роста, хоть и с минусом за первый квартал, но тем не менее мы можем зафиксировать уже и определенные положительные тенденции.
0: После такого оставалось только правильно кивнуть. И Решетников, конечно, не подвел. Министр старательно подыграл президенту, аккуратно обходя все лишнее. Инфляцию, перегрев экономики, дефицит кадров и зависимость бюджета от войны.
2: Да, Владимир, все абсолютно так. Инфляция у нас сейчас действительно снижается 5,6% последние данные на начало мая. Здесь на графике, значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да. Если мы посмотрим, что, то мы с 2017 года ощутимо сократили разрыв. То есть, если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, 43,2%. Да, то вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
0: Тут, как говорится, кто служил в армии, в цирке уже не смеется. Хотя иногда российские экономические совещания все-таки дают повод. Автор Z-канала «Тройка» ехидно прокомментировал свежий доклад Максима Решетникова Путину. Российская экономика догнала Америку на 56%. Эту цифру глава Минэкономразвития Максим Решетников 12 мая показал Путину на диаграмме.
3: Получили небывалый рост ВВП.
2: Вот здесь на графике.
3: Вот тут на графике видно. График непростой, тут использованы сложные экономические модели, но я поясню.
2: А значит, за 100% взят, ну, такой уровень Соединенных Штатов Америки, ну, который является такой, в общем, планкой, да?
3: Вот тут планка, это дохуя денег. И мы эту планку в дохуя достигли и перестигли.
2: То есть, если мы в 2017 году наш душевой ВВП составлял 43% от американского, 43,2%. То вот по итогам 2025 года это уже почти 56%.
3: Мы, по вашему поручению, в пятерку крупнейших экономик мира не вошли, потому что мы эту пятерку перешли.
0: Совсем другие интонации у российских чиновников появляются, когда про экономику спрашивает не Путин, а кто-то из журналистов кремлевского пула. Под горячий микрофон попал министр финансов Антон Силуанов.
4: Говорят, экономика растет.
5: Куда деваться? У нас пока так растет, как хотят. Но вырастет все в плановых назначениях.
0: Или другой случай. На обозревателя ВГТРК, пропагандиста Павла Зарубина, нарвался вице-премьер Александр Новак.
6: Ну, ситуация, на самом деле, в экономике очень непростая. Есть дефицит ресурсов, дефицит кадров, который мешает экономическому развитию. Медленно идут структурные изменения, медленно происходит внедрение технологий. Все то, что есть в плане правительства по структурным изменениям, как раз обсуждалось вопрос ускорения этого процесса.
7: Есть мнение, что, так скажем, ограничения в интернете влияют в том числе на экономический рост. Вы разделяете такие оценки или нет?
6: Ну, те цифры, которые мы видим по отрицательному эффекту экономической динамики, они не связаны с этим фактором. Есть другие, гораздо более значимые факторы, которые оказывают влияние на экономику.
0: Что касается ущерба от отключения интернета, мобильной связи и телеграма, экономический обозреватель Татьяна Рыбакова готова возразить Александру Новаку.
8: Отключение интернета, вот я бы сказала все-таки прежде всего всего интернета, это вот тот самый кейс, когда мультипликационный эффект оказывает вот какая-то вот вещь, знаете, казалось бы, чисто техническая, незначительная или значительная, но не имеющая отношения, предположим, к росту теневой экономики. А вот посмотрите, да, отключили интернет, приходится принимать наличные, тут же появляется соблазн пронести какую-то их часть мимо кассы. Вот вам пример. И таких примеров массу. Я уже не говорю о том, что начинают уезжать айтишники из России, потому что, вообще-то говоря, И это, понимаете, это не просто вот там россияне лишатся каких-то интернет-услуг. Это означает, извините, технологическое основание, потому что сейчас наступает вот та самая новая, значит, да, технологическая революция. И в этот момент особенно важны, знаете, даже не умения или знания, как таковые, теоретически, а весь комплекс умений и знаний. Вы понимаете, что сейчас люди уезжают с такими компетенциями, которые восстановить будет уже невозможно.

0: и мы поговорим чуть позже. Головная боль российской экономики – дефицит бюджета, который уже перевалил за почти 6 триллионов рублей. Несмотря на то, что нефть подорожала почти в два раза из-за войны, это Россию, как оказалось, не спасает.
1: Назвать главной проблемой дефицит бюджета размером в 6 триллионов за 4 месяца можно, но это явно следствие других основных проблем российской экономики. Их две. Первая заключается в том, что количество людей, которые производят то, что можно продать на экспорт или потребить, сокращается, а количество людей, которые производят то, что немедленно уничтожается в огне войны, растет. Вторая проблема заключается в том, что первые, те, кто производят, кормят вторых. А сейчас у них уже это не очень хорошо получается. Отсюда и дыра в бюджете.
0: Россия столкнулась с системным кризисом трудовых ресурсов, который усугубляется демографическим спадом, последствиями войны и жесткой миграционной политики. Это признают как нынешние власти страны, так и независимые от Кремля эксперты. Экономика России испытывает кадровый голод. Стране необходимы миллионы рабочих рук, потому что собственная демография проваливается, население стареет, война забирает трудоспособных людей. До 2030 года, как заявляют российские чиновники, нужно вовлечь в экономику 12 миллионов человек. Для сравнения, это население таких стран, как Чехия или Венгрия. Но вместо интеграции Кремль строит для мигрантов систему фильтров и страха.
2: Это кадры полицейской облавы на мигрантов в Екатеринбурге.
3: Вышел, напал! Давай выходи, бегу, вышел!
2: Власти, как говорят правозащитники, держат в постоянном страхе всех, кто приезжает на заработки в Россию. Поток мигрантов за последние годы значительно уменьшился. Напуганные произволом со стороны силовых структур, мужчины из стран Центральной Азии стали отказываться от работы в России.
4: Были массовые облавы, пытки натуральные с электрошокером, с прикладыванием электрошокера к половым органам, с избиениями, с подвешиваниями на наручниках вот в таком положении к решеткам. В сковывании ласточкой, вы, наверное, знаете, что это такое, с целью принудить людей подписать контракт с российской армией.
2: Сразу после начала полномасштабной войны против Украины в полиции и тюрьмах стали принуждать мигрантов к службе в российской армии.
4: Сперва были пытки тоже, в том числе с сексуализированным насилием, с целью заставить подписать контракты. После этого туда стали просто приезжать грузовики, автобусы, что-то типа автозаков Минобороны, в которые просто загоняли людей, их выстраивали строем, и военный ходил, отбирал их, ничего не объясняли, они ничего не подписывали, их похищали, из колонии увозили.
2: Середина 2022 года. Десятки тысяч мигрантов, мужчин в России стали одной из самых уязвимых групп людей. Вербовщики на войну их поджидали всюду, включая госучреждения.
4: Это вербовки обманом в миграционных центрах. Там при попытке получить любую миграционную услугу, оформить любой миграционный документ, это государственные учреждения, их сотрудники отправляли в военкомат за справкой. Люди шли в военкомат, там их запирали и потом похищали или били, заставляли подписывать контракты. И была такая еще форма, как подсовывание контракта в пачке других документов при оформлении любых миграционных статусов. Вторая форма, которая была, это в миграционных центрах. Там было вообще сплошь агитация, что если подпишешь контракт, то мы тебя не депортируем, и ты не поедешь на фронт, ты будешь служить в тылу. А потом получишь российское гражданство, и депортации у тебя не будет.
2: В итоге сотни тысяч мигрантов-мужчин из азиатских стран бывшего Советского Союза, напуганные происходящим, прекратили приезжать в Россию. С декабря 2025 года убирают улицы Петербурга мигранты из Индии.
5: Здравствуйте, меня зовут Мукеш Мандал, and я работаю Каламескомс, уборщиком улицы.
2: Чтобы хоть как-то заместить недостающие рабочие руки, питерские власти даже предложили для мигрантов из Индии особые условия. Их завлекают в Россию проживанием и едой за счет работодателя и зарплатой не менее 1000 долларов ежемесячно.
6: Как говорят власти, отрицательный демографический прирост. То есть каждый год минус 500, минус 600 тысяч человек.

0: это превышение умерших над родившимися. И где-то до 30-го года, значит, Россия потеряет около там, 3 миллионов человек. К 2035 году этот минус составит около там, 5 миллионов человек. Поэтому уже сейчас Минтруда, Министерство социальной политики, вице-премьер Голикова прямо заявляют, что работать некому, рабочих рук нет, что дефицит кадров составляет 4-4,5 миллионов человек. Ну и дальше, понятно, ситуация будет ухудшаться, потому что даже те мужики, мужчины трудоспособного возраста, которые еще как-то были задействованы в экономике, там, в сельском хозяйстве, в стройке, значит, в регионах каким-то образом искали себе существование, они были направлены на войну, и теперь они, по сути дела, из рабочей силы выбывают, потому что кто-то погиб, кто-то пропал без вести, кто-то оказался без рук, без ног, стали инвалидами, их теперь надо самих содержать, кормить, обеспечивать какими-то выплатами, пособиями, медицинской поддержкой и прочим. То есть это тоже потери из рабочей силы. Поэтому с демографией полнейшая беда.
1: По прогнозам ООН, Россия входит в длительный период демографического сжатия и старения ее граждан. До 2050 года население страны, по разным оценкам, сократится от 15 до 30 миллионов человек. А к концу века, как считает независимый демограф Алексей Ракша, Россия по населению со 146 миллионов уменьшится минимум на треть.
2: Ситуация в мире сейчас такая, что мигрантам прям есть куда поехать, понимаете? И каждый год планомерно снижается количество мигрантов, ездящих в Россию. То, что появляются победные реляции о том, что мы вот завезли граждан Индии, мы завезли граждан Бангладеш, мы завезли граждан Китая, они довольно смешные. Российская экономика нуждается примерно в 6,5 миллионах мигрантов на рабочих местах вот прямо сейчас ежегодно. 12 миллионов, да, это нужда с учетом роста экономики. Для того, чтобы просто ее поддерживать, нужно 6,5 миллионов. А знаете, сколько трудовых мигрантов сейчас приезжает в Россию? 2,5 миллиона. При такой ситуации не то, что о росте экономики не может идти речи, о сохранении этой экономики.
0: Для той экономики, очень низкопередельной, неэффективной, сырьевой, которая погружена вот в эту коррупцию, бесконечную замену тротуаров и плиток, в какие-то освоения бюджетных средств, которые выделяются на какие-то ремонты придворовых территорий, на бесконечное укладывание одного и того же асфальта в Москве, в Подмосковье, то для такой экономики, конечно, не нужны никакие роботы, никакие там инновации, никакая роботизация. Для такой экономики нужна дешевая рабочая сила, низкоквалифицированная. И, собственно говоря, вот поэтому мы видим, что там и Собянин, и Марат Хуснуллин, который курирует строительный комплекс России, вот постоянно нам говорят и заявляют, что некому чистить улицы, некому вывозить мусор, некому работать на стройках, некому менять тротуары и плитки. Ну, потому что, в принципе, экономика ничего другого высокотехнологичного не производит. Никакой продукции, где нужны были бы не рабочие руки и вот эта вот экономика палки-копалки, а где нужны были бы инженеры, научные сотрудники, предприниматели, подготовленные кадры, нужны были бы роботы, нужна была бы автоматизация производства, этого нету. Поэтому, да, действительно, в рамках той экономики, которая есть, дефицит рабочих рук огромен.
1: Мигрант в России зависит от патента, регистрации, работодателя, полиции, посредников, медицинских справок, экзаменов на знание русского языка, банков, МВД и иногда от коррупционных решал. Любая ошибка в документах, как говорят правозащитники, превращает мигранта из работника в нарушителя. И пока российские силовые ведомства отчитываются перед руководством о борьбе с нарушителями миграционных правил в виде, в том числе, вот таких вот видеороликов, федеральные власти вносят все больше преград и запретов для иностранных граждан, кто все-таки выбрал для работы Россию.
2: Они думают о том, как бы превратить это все в инструмент сбора взяток. Конечно, они превратили. Теперь занятость нелегальная, теперь можно в любую секунду пойти и взятки пособирать.
1: В Кремле, как говорят эксперты и правозащитники, решили, чем больше мигранту необходимо собирать разрешительных справок и документов, тем лучше для российского чиновника. Что касается запретительных мер, то они отданы на откуп регионам.
2: В Московской области запретили мигрантам работать в сфере образования и здравоохранения. Это не про то, что вас больше не обслужит прекрасный узбекский врач или не будет учить прекрасный таджикский учитель. Это про то, что у вас в школе не будет ни одной уборщицы, и у вас в больнице

0: не будет ни одной санитарки. И все это ляжет на младший медицинский персонал, который в связи с тем, что на него положили обязанности уборщицы, просто возьмет и уйдет. И медсестер тоже не будет. Так что изменения эти идиотические абсолютно очень здорово портят российскую экономику и очень здорово переводят эту экономику в тень.
1: Люди из Средней Азии сейчас стараются уехать работать на более, скажем так, богатые страны, в более богатые регионы, где к ним получше отношения. То есть это и там, кто в Корею, кто в Китай едет, кто на Ближний Восток, кто там в Эмираты, в Саудовскую Аравию на работу, кто в Турцию.
2: Что же в итоге получается? Российской экономике, как отмечают независимые от Кремля эксперты, для предотвращения коллапса необходимы мигранты. Однако при этом система в стране выстроена так, чтобы желающие приехать на заработки все больше и чаще обходили Россию стороной. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
3: Что же в итоге получается? Российская экономика, по мнению независимых экспертов, остро нуждается в мигрантах, чтобы избежать окончательного коллапса. Но при этом система выстроена так, что желающие работать в России все чаще и охотнее проходят мимо. Кажется, что одна рука не знает, что делает другая, и это только добавляет напряжения и в без того непростую ситуацию. Чтобы разобраться, куда движется экономика и что это значит для простых россиян, мы обратились к экономическому обозревателю Татьяне Рыбаковой с рядом вопросов. Татьяна, я вас приветствую. Пустые торговые залы в Москве и регионах – это уже новая экономическая реальность или временная адаптация рынка после ухода западных брендов и роста маркетплейсов?
4: Скорее новая экономическая реальность. Во-первых, у России нет собственных возможностей производить все, что нужно потребителям. Во-вторых, для российского правительства, вообще для российских властей, сейчас потребительская экономика как таковая является второстепенной. Примерно так же, как это было в Советском Союзе где-то в 70-х, 80-х годах. В-третьих, достаточно большое количество западных брендов, в свою очередь, тоже не хотят работать с Россией по вполне очевидным причинам. Санкции и моральная, как говорится, невозможность иметь дело с агрессором.
3: Народ двинулся снимать наличку из-за блокировки интернета и из-за перебоев работы кассовых терминалов. Вот с 30 апреля по 11 мая 2026 года прирост наличных на руках у россиян достиг 210 миллиардов рублей. Это данные Банка России. На руках у населения триллионы наличных рублей. Вот чем это грозит финансовой системе России?
4: Говорить, что это прямо вот грозит, нельзя. Говорить, что это никак не влияет, тоже нельзя. Дело в том, что уход денег с депозитов в банках имеет косвенное негативное значение. Надо понимать, что депозиты в банках – это не деньги, которые лежат без дела, как нам пытаются сказать господин Силуанов, что достаточно странно в устах такого опытного и умного экономиста. Это не какие-то деньги, в свою очередь, которые банки тут же выдают в виде кредитов. Нет, это те деньги, которые взяты в основе резервов банка, в том числе. Резервы там, они достаточно разнообразные, но денежные, значит, депозиты, они одни из резервов. Под эти резервы банки берут кредиты у Центробанка, банки, значит, покупают на эти деньги, значит, облигации. Эти облигации снова закладывают у Центробанка за так называемую операцию репо. И получившиеся уже деньги, как правило, вкладывают, значит, вот на них кредитуют.
3: Дефицит федерального бюджета с начала года приблизился к 6 триллионам рублей. Данные Минфина. Вот где будет проходить та красная линия, когда надо будет принимать экстренные меры?
4: Абсолютно первая красная линия та, которую проведет господин Путин. Он вряд ли это сделает, потому что ни для кого не секрет, что дефицит растет из-за того, что растут расходы, значит, на войну. Значит, вот если в какой-то момент господин Путин скажет, все, вот больше такого-то количества триллионов на войну мы не тратим, это и будет красная линия. А если этого не будет, то красная линия может появиться только в одном случае. В тот момент, когда Минфин не сможет продать свои гособлигации, то есть государственный долг, и не сможет закрывать, значит, дефицит бюджета таким образом. Либо когда... А выплаты по этому долгу, надо не забывать, что выплаты-то большие, они уже там, ну, многие статьи расходов таких вполне себе существенные превышают. То есть, когда эти выплаты превзойдут возможности Минфина, вот тогда, ну как, тут будет условно красная линия, вот тогда господин Силуанов придет к господину Путину и скажет: Владимир Владимирович, не получается у нас свести бюджет. Никак не получается. Все, все. Государство банкрот. Вот тогда может быть красная линия.
3: Если министр Силуанов придет к Путину и скажет: Владимир Владимирович, денег больше нет, мы банкрот, что будет делать Кремль?
4: Я предлагаю вообще-то всем начать внимательно изучать последние годы Советского Союза. Когда государство начало проедать само себя, то есть просто заниматься самопожиранием. Вот лично у меня достаточно большое впечатление, что мы такими семимильными шагами идем к этому моменту, когда государство начнет само себя пожирать. На этот раз государство, российская экономика, надо признаться честно, и больше, и богаче, и умнее устроено, и крепче. Спасибо, как говорится, дорогой нефти, начиная с 2000-х годов, и в общем-то очень квалифицированным экономистам, которые стояли во главе экономического блока. То есть экономику построили на совесть. Поэтому есть ее могут, в принципе, или больше, или дольше. Тут уже, как говорится, как получится. Вот. Но тем не менее, значит, резервы есть. Пока.
3: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Мы увидимся с вами через неделю. Берегите себя. Пока.

0: Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: Радио «Свобода» – всегда поверх барьеров.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкаста.
4: Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
5: Жертв больше, чем в ковид. В России зафиксирован всплеск жалоб на домашнее насилие. «Голосуй или уволим» в регионах загоняют бюджетников на праймерис «Единой России». 5 нападений в неделю. Как ксенофобия проникает в автобусы, школы и поликлиники.
4: Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде напомним, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
6: К 19 годам колонии суд в Москве приговорил 53-летнюю Александру Житенко за вербовку учащихся кадетского корпуса в Легион Свободы России, подразделение, воюющее на стороне Украины и признанное в России террористическим. По версии обвинения, подсудимая вступила в Легион и устроилась работать посудомойщицей в кадетский корпус Следственного комитета, чтобы вербовать подростков. В суде кадеты рассказали, что Житенко вовлекала их в игру, платила им за дежурство в столовой, за творческие и учебные задания. Главное доказательство в деле – запись разговоров между ней и одним из кадетов, который пожелал присоединиться к игре в апреле 2023 года. Как выяснилось в суде, этот подросток обратился в ФСБ. Александра Житенко вину не признала и заявила, что во время следствия на нее оказывали давление. Двух ученых-физиков, 82-летнего Валерия Звигинцева и 71-летнего Владислава Галкина, суд в Новосибирске приговорил к 12,5 годам колонии каждого за госизмену. Процесс проходил в закрытом режиме. По данным издания «Коммерсант», поводом для дела могла быть публикация статьи о газовой динамике в одном из зарубежных журналов. Сообщается, что до обнародования работа прошла 2 экспертизы на возможную секретность.

0: Звягинцев – основатель лаборатории аэрогазодинамика больших скоростей Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН. Галкин был доцентом Томского политехнического университета и соавтором Звягинцева по научным публикациям. Также за госизмену и участие в террористической организации суд в Новосибирске приговорил к 18 годам колонии местного активиста Юрия Измайлова. Обвинение утверждает, что он пытался вступить в признанный террористическим Легион Свободы России, не передавал сведения, которые могут быть использованы против безопасности России. Защита активиста считает дело против него провокацией ФСБ. Измайлова задержали летом 2024 года. По данным правозащитников, обыск в его квартире сопровождался избиением и пытками. После допросов у него произошел эпилептический припадок и сердечный приступ. О пытках рассказала и отбывающая наказание в колонии «Полярная сова» в поселке Харп Ямало-Ненецкого автономного округа математик и анархист Азат Мифтахов. Он сообщил изданию «Инсайдер», что пытки начались на следующий день после прибытия в колонию, предположительно 21 апреля, когда он отказался чистить унитаз по требованию других заключенных. Мифтахова отвели в кабинет сотрудника колонии Михаила Соболева, где после беседы связали ему руки и ноги скотчем, били деревянным молотком по пяткам, пытали током и угрожали изнасилованием. В 2021 году Азата Мифтахова приговорили к 6 годам колонии за хулиганство по делу о нападении на офис «Единой России» в 2018 году. В день освобождения из колонии в сентябре 2023 года его задержали и возбудили новое дело об оправдании терроризма в разговорах с сокамерником. По этому обвинению Мифтахова приговорили к 4 годам колонии. К 5,5 годам колонии суд приговорил вахтовика из Улан-Удэ Виктора Яковлева за призывы к терроризму и экстремизму в интернете. Поводом для дела стал его комментарий о захвате заложников в волгоградской колонии в 2024 году, во время которого погибли 4 сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний. Яковлев назвал напавших заключенных «красавчиками». Житель Калининграда Александр Окунев в третью годовщину российского вторжения в Украину 24 февраля 2025 года совершил самосожжение в знак протеста против войны. Властям удалось скрыть этот факт. Об этом рассказывается в совместном расследовании изданий «Важные истории», «Дельфи Эстония» и литовской телерадиокомпании LRT. По данным журналистов, 37-летний Окунев поджег себя около 5 часов утра 24 февраля 2025 года у военного мемориала 1200 гвардейцам. Обгоревшее тело обнаружил случайный прохожий. Рядом на снегу краской было написано «Нет войне». Чиновники, как говорится в расследовании, решили скрыть происшествие. Больше всего их беспокоило, что о случившемся узнают журналисты. Уже утром 24 февраля следы убрали, и информация не появилась ни в одном средстве массовой информации, и родные Окунева также ничего не сообщили. Только зимой 2026 года в докладе эстонской разведки появилась информация о самосожжении Окунева. На месте мемориала полякам и литовцам, которые жили в Якутске в ссылке, а также стали жертвами репрессий в 1940-е годы, поставят памятник участнику войны в Украине, погибшему Дмитрию Якорову, которому посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщил главный архитектор Якутска Семен Сергеев. Мемориал с иным полякам и литовцам в Якутске снесли в 2023 году. С него сняли таблички с именами ссыльных и демонтировали памятные камни. Департамент Республики Саха по охране объектов культурного наследия сообщил, что мемориал не входил в охранный реестр. Суд в Москве запретил развлекательный портал «Я плакал», а также сайты анекдотов «Анекдотов Стрит» и «Анекдотов Нет». Поводом для запрета, как следует из решения суда, стало то, что юмористический контент с этих сайтов содержит высказывания, которые можно квалифицировать как, далее цитирую, «унижающие человеческое достоинство, а также направленные на дискриминацию и оскорбление лиц по признакам национальной и расовой принадлежности».
1: Регистрируйтесь сами, приводите родственников, иначе уволим. «Единая Россия» уже фактически начала избирательную кампанию, но не там, где обычно проводят агитацию на улицах или в социальных сетях, а прямо на рабочих местах бюджетников. Учителей, врачей, преподавателей вузов, сотрудников коммунальных служб массово принуждают зарегистрироваться и проголосовать на праймерис «Единой России». Праймерис – это внутреннее голосование, по итогам которого партия должна определить своих кандидатов для участия в думских выборах осенью. Участвовать в праймерис могут все желающие, а не только члены партии. Как пишет «Медуза», со ссылками на источник в руководстве «Ядра», двух региональных чиновников и двух политтехнологов, регионы получили от Кремля установку по явке на эти праймерис. Проблемные регионы должны выдать 10%, средние – 12-14%, а лояльные – и того больше. Чтобы эти цифры появились, региональные власти и давят на тех, кого можно заставить явиться.
2: Последние две недели бюджетникам, учителям, врачам, полицейским, военным и другим приходят ссылки. Их рассылают директора школ, главврачи, командующие и так далее. Эта ссылка подается как предварительное голосование. Но по переходу в эту ссылку человек видит только Единую Россию. И по факту каждый человек, который переходит и делает то, что ему говорят, отдает свой голос за Единую Россию.
3: В Петербурге издание «Фонтанка» сообщило, что врачам и медсестрам поликлиники Красносельского района пришло указание из отдела кадров зайти на сайт «Праймерис» через госуслуги, нажать «Хочу участвовать» и прислать скриншот. Тем, у кого кнопочный телефон, предлагают сделать это с компьютера. Сотрудникам 114-й поликлиники, по данным телеграм-канала «Осторожно, Петербург», главврач Светлана Анисимова намекала на трудности с руководством вплоть до увольнения за отказ участия в праймерис. Издание «Бумага» получило жалобы от учителей школ Кировского, Калининского и Выборгского и Невского районов города. В одной из школ называют норматив явки 900 человек. По данным «Осторожно, Петербург», учителей Приморского района заставляли регистрировать не только себя, но и родственников и присылать скриншоты.
4: Товарищи бюджетники, это же просто гениально. Вы понимаете, какую в нас видят силу и мощь, при этом считая нас рабами? Что мы управляем выборами и голосованием.
3: В Омске региональное отделение партии «Рассвет» опубликовало переписку, в которой ректорат Омского государственного педагогического университета требует от каждого факультета зарегистрировать минимум 150 студентов через Яндекс.Форму с фамилией, именем, отчеством, паспортом и номером телефона. Телеграм-канал «Омский радар» сообщил, что сотрудники Омской тепловой компании получили обязательное к исполнению требования записаться на голосование, а за отказ обещают беседу со службой безопасности. В Перми, по данным телеграм-канала «Пермь-36.6», учителям и госслужащим раздают листовки с пошаговой инструкцией. В Красноярском крае политолог Алексей Аксютенко в своем телеграм-канале пишет, что региональные госслужащие получили памятки об участии в праймерис, а в некоторых учреждениях планируют поставить отдельный компьютер, с которого бюджетники будут голосовать под чутким присмотром ответственного за результаты. В Екатеринбурге, по сообщению «Росньюз», учителей обязали голосовать за единороссов и приводить сторонников. Телеграм-канал «Избирательное право» зафиксировал инструкции для бюджетников в Нижегородской области и Республике Коми. В ряде регионов о праймерис «Единой России» официально объявляют сами городские администрации, как, например, мэрия подмосковного Королёва и официальный телеграм-канал правительства Республики Алтай. О праймерис других партий они не сообщают. Везде применяется одна и та же схема. Два политтехнолога, работающие на думскую кампанию ЕР, рассказали «Медузе», что ее называют «плюс 3» или «плюс 5». Бюджетник должен не просто проголосовать сам, но и привести 3-5 родственников, друзей, родителей и учеников – отчет с скриншотом или фото. Учителя обрабатывают родителей школьников, главврачи – медсестер. Издание «Астра» опубликовало ролик, в котором бюджетница Екатерина рассказывает, что ее обязали отчитаться о голосовании в фото и сагитировать еще 3. Уже сейчас количество партий, за которые вообще можно отдать голос, начало сокращаться. Старейшая демократическая партия «Яблоко» накануне выборов оказалась под небывалым давлением. По данным партии, за время войны фигурантами уголовных дел стали 10 ее членов. 11 активистов прошли через административные аресты. У партийцев и в региональных отделениях провели больше 40 обысков и проверок. Заместитель председателя «Яблока» Максим Круглов в следственном изоляторе. Уголовное дело о фейках об армии против него возбудили 1 октября прошлого года из-за двух постов в Телеграме, опубликованных в 2022 году. Этой весной в Москве начался суд над ним. В Рязани начался суд над лидером регионального отделения «Яблока», редактора интернет-газеты «Вид сбоку» Константина Смирнова.

0: Его обвиняют в том, что он якобы вымогал у директора регионального фонда капремонта Алексея Рогатовского 300 тысяч рублей за отказ от публикаций, дискредитирующих ведомство. Лидера иркутского отделения партии Григория Гребенко 24 апреля арестовали на 12 суток формально за употребление наркотиков без назначения врача. Сам Гребенко рассказывал, что отказался сдавать анализы в отделении полиции, опасаясь фальсификации. Перед задержанием он призывал иркутян выйти на протест против блокировок Telegram. В Свердловской области целое молодежное отделение «Яблоко» самораспустилось после серии обысков и задержаний, а его участники удалили все публикации в Телеграме и на других платформах. Лидер Свердловского молодежного «Яблока» Андрей Автанеев объяснил это тем, что невозможно предсказать, какой пост в соцсетях завтра вызовет претензии силовиков.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией политолог, автор телеграм-канала Political Sins Дмитрий Казьмин. Дмитрий, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Поясните, пожалуйста, вот нам, несведущим, а для чего сейчас региональные чиновники так выкладываются ради этих праймерис «Единой России», от которых как будто бы ничего не зависит? Тем более, что в последние... Но уже 10 лет люди, многие считают, что и в принципе в России от выборов ничего не зависит, потому что выборов как таковых нет. А тут еще и праймерис.
2: Ну, смотрите, есть исследование, которое показывает, для чего вообще нужны праймерис «Единой России», в котором делается вывод, что сделано это во многом для того, чтобы сделать, проверить каким-то образом, насколько... вообще бюджетников можно уметь сгонять. То есть это некоторый тренажер, некоторый тест-драйв такой, я бы даже сказал, для политических машин, то есть специальных организаций, которые занимаются вот этой политической мобилизацией. И действительно есть мнение о том, что выборы рисуются полностью наверху и совсем ничего не значат, но, наверное, если бы они совсем ничего не значили, то бюджетников на них бы не сгоняли, иначе действительно результаты просто бы рисовались сразу. А так мы видим, что они фальсифицируются, но гораздо более сложным образом.
1: А вы считаете, можно ли вот таким образом с помощью этих самых праймерис и мобилизованных бюджетников прикинуть возможную явку на выборах осенью в Государственную Думу и также дать какую-то оценку управляемости региональных элит и лояльности региональных элит, например? Или это носит чисто прикладной какой-то характер?
2: В целом, да. Ну, то есть это важный показатель, индикатор, на который мы обязательно будем смотреть всем нашим политологическим сообществом. До них еще 18 дней. Но вот некоторые сигналы о том, что бюджетников начинают на них сгонять, регистрироваться там, это тоже важный показатель. Это показывает, что подготовка к выборам идет.
1: Ну, то есть они нужны, ну, важны эти самые выборы. А тогда объясните, пожалуйста, чем принципиально вот выборы этого 26-го года будут отличаться от выборов довоенного 2021 года? Но если ни тогда, ни сейчас люди особенно ничего не решают. Или решают, или можно ждать каких-то неожиданностей?
2: Серьезных изменений я бы не ожидал, честно говоря, потому что частично... ситуации очень похожи, что может прозвучать странно, но на самом деле и там мы видели существенное снижение и рейтинга президента, и доминирующей партии «Единая Россия», и сейчас мы наблюдаем ту же самую картину. Но, как мы видим, к сожалению, каких-то существенных результатов это не дало. Это почти никак не сказалось на электоральных результатах.
1: Но, тем не менее, сейчас появилось еще больше людей, которые теоретически могут голосовать за партию российской власти, потому что в этих выборах участвуют оккупированные территории, так называемые новые территории. Вот какую ставку делают на них, чего от них ждут, как это будет работать и насколько эти выборы будут легитимны на будущее, ну, с учетом того, что там будут участвовать, мягко говоря, не совсем... легитимные избиратели.
2: Но мы, конечно же, не можем говорить об этих выборах как о легитимных.

0: мы должны держать в голове, что они нечестные и неконкурентные, но при этом полную фикцию они из себя не представляют. То есть это чуть более сложная картина, чем принято думать. С территориями оккупированными интересно, потому что я посмотрел, за счет чего им дали мандаты и округа, и они перераспределены за счет регионов, где сокращается население, а это в основном регионы Сибири и некоторые регионы из Центральной России есть. То есть вот так называемая Донецкая Народная Республика получит 3 округа одномандатных, Луганская 2, Херсонская и Запорожская области по 1 округу. А при этом сокращение будет в Ростовской области, в Волгоградской, в Ивановской, в Томской, то, ну и в некоторых других, в Забайкальском крае. То есть что это означает? Что эти регионы теряют места в Государственной Думе, которые могли бы быть за ними. Неважно, какой кандидат бы от них победил, этот кандидат все равно старался бы отстаивать интересы своего региона. А так получается, что представительство этих регионов сокращается, да, несмотря на то, что Государственная Дума – это далеко не самый мощный рычаг влияния на власть в 2026 году. Там все еще есть некоторые важные комитеты, через которые распределяются ресурсы, и в том числе некоторый шанс на то, чтобы выбить финансирование для своего региона, там был. И мы видим, что многие регионы свое представительство там за счет этих территорий теряют.
1: И к чему это может привести? Но насколько это может обострить, накалить ситуацию вот в этих самых регионах, лишенных голосов? Или вообще это вообще для людей пройдет незамеченным для большинства? Ну, выбрали кого-то и выбрали, сходили, отчитались.
0: Для людей это, скорее всего, пройдет незамеченным, ну вот конкретно вот эта история, просто потому что на это не акцентируется внимание, и люди плохо представляют ценность вообще своего представительства, хотя я бы сказал, что даже в авторитарном контексте на это стоит обращать внимание. А это может повлиять на некоторые региональные элитные группы, если у них будут ресурсы что-то требовать. То есть если они почувствуют, что их прижимают, если у них будут какие-то силы этому сопротивляться, они этому сопротивляться попробуют. Если не будут, то не попробуют.
1: Скажите, а на ваш взгляд, как вообще вот эта так называемая спецоперация, по большому счету война, влияет на весь электоральный процесс в России, не только на думские выборы, и какую роль в ней играют новые герои, я сейчас в кавычки беру это слово, люди, которые принимали участие в специальной военной операции, и вот теперь должны, судя по всему, получить какие-то мандаты для того, чтобы дальше, очевидно, поддерживать или не поддерживать власть.
0: Ну, это очень значимая для меня тема, потому что как раз по ней я пишу свое текущее исследование. Я смотрю пока что на предыдущих выборах, как голосуют вообще за участников так называемой специальной военной операции, сколько у них, какое у них различие в голосах. И нужно сказать, что, во-первых, это люди очень разные. То есть это может быть человек, который до этого был депутатом, и он просто съездил на такие переточные сборы, побыл месяц или два в какой-то части, которая особо даже не воюет, и таким образом получил статус ветерана, хотя, ну, очевидно, что в реальных боевых действиях он не участвовал. Есть и люди, которые действительно были солдатами, бойцами, в боевых действиях участвовали, их на высокие должности не допускают, то есть это обычно депутаты в городской думе, иногда небольшого города, но бывают и административные центры, и это вот муниципальные выборы. Вот, на такие выборы их допускают. А подсчеты пока что примерные у меня, то есть нужно уточнять, но по результатам 2024 года ветеранам СВО добавляли 4% голосов по сравнению со всеми остальными кандидатами.
1: То есть можно предполагать, что и в этот раз пойдут тем же путем? Или напротив, потому что

0: можно вспомнить историю афганцев, так называемых людей, которые служили во время афганской войны, дослужились там до чего-то, но выжили. Они сложились в какое-то единое братство, представлявшее некоторую силу, нельзя сказать, чтобы прямо политическую, но заметную силу и влияние оказывавшее. Вот эти нынешние ветераны СВО, они могут составить некоторую силу политическую, которая будет диктовать какие-то свои правила и законы, там, вопреки, например, тем же чиновникам-единороссам, которые в этих регионах сидят, и чего-то требовать? Или нет, не дадут им так разгуляться?
1: Нет, им так разгуляться не дадут абсолютно точно, хотя случай это достаточно интересный, потому что он как раз показывает, что власть опирается на некоторые настроения, которые ей дуют в паруса этой власти, но как только ситуация меняется, это становится не очень выгодно, когда люди, которые как раз-таки представляют вот это сообщество военное, начинают жаловаться, что власть что-то делает не так, то эти люди уже не так нужны, их стараются прижать, и вот некоторым даже статусы иноагента назначают, как мы знаем. Так что эта сила подконтрольная, и никаких ресурсов на то, чтобы каким-то образом противостоять власти, конечно же, у нее нет, но покуда она полезна, ее используют, на ней хорошо едут.
0: А на ваш взгляд, есть ли у несистемной оппозиции и вообще антивоенных сил или оппозиционно настроенных граждан сейчас какой-то рабочий сценарий для того, чтобы хоть как-то повлиять на эти выборы, там протестное голосование, непротестное, объединение вокруг каких-то кандидатов? И стоит ли этого ожидать? Вообще, стоит ли ожидать чего-то интересного от предстоящих выборов?
1: Зависит от стратегии, и я бы сказал, что ее надо начинать уже сейчас. И тут мне хочется даже уже не столько как политолог, сколько как гражданин прямо сказать, что я очень жду повторения умного голосования, потому что я считаю, что это та история, которая как раз-таки может сработать на одномандатных округах в Государственную Думу, где аккумуляция голосов действительно важна, и даже если таким образом получится лепить мандатов, там, например, двух кандидатов от «Единой России», это уже будет лучше, чем ничего. Даже если это будет два или три человека из 225, то понятно, что это не повлияет в общем на политический режим, он не разрушится на следующий день, но определенный вклад в его нестабильность это внесет. Поэтому, ну, я жду, пока какая-то стратегия будет объявлена.
0: То есть, на ваш взгляд, это что-то может сработать? А если так, то за кого же в нынешней ситуации голосовать на этом умном голосовании? Понятно, что против «Единой России», но там выбирать-то особенно не из кого. Какие-то либо полуопереточные, простите, новые люди, ЛДПР, коммунисты и СР, как они теперь, «Справедливая Россия» называются. Это что?
1: В этом и была идея. Когда выбирать не из кого, мы делаем так, чтобы парламент был максимально фрагментирован. Чтобы у той партии, которая, ни одна из них, конечно, не является по-настоящему оппозиционной, но когда у одной партии большинство, это делает политический режим стабильный. Чем больше шансов это большинство пошатнуть и добавить силы другим партиям, пускай они не настоящие оппозиционные, это фрагментирует парламент, и на стабильность политического режима все равно влияет. Тем более, что для граждан это, ну, по сути, последний способ выразить свою политическую волю, хоть какую-то.
0: Скажите, а насколько, на ваш взгляд, серьезную опасность для текущей власти, для Кремля, представляет усталость населения от войны, о которой все чаще и чаще, так или иначе, говорят социологи, при том, что с оговоркой не бывает социологии честной во время войны и прочее. Но видно, что напряжение растет в обществе, люди недовольны. Это может представлять какую-то опасность для власти и каким-то образом вылиться во время этого электорального процесса?

0: процесса?
1: В краткосрочной перспективе нет. На текущих выборах в Государственную Думу я бы чего-то такого не ожидал, но партии, которые противостоят вот этой основной доминирующей партии, они могут сделать на это ставку через не слишком политизированные моменты. То есть понятно, что они не могут выступать против войны, но при этом они могут, например, выступать за предоставление качественных услуг интернета, а это как раз та история, которая затрагивает достаточно большое количество граждан, которые уже привыкли к комфорту и к сервисам, которые им предоставляют. Вот на волне предоставления вот таких вот услуг и отмены блокировок, которые напрямую с войной и с полномасштабным вторжением никак не связаны, вот на этом определенный электорат можно было бы набрать, и я думаю, что некоторые партии так и поступят.
0: Да, спасибо большое. Политолог Дмитрий Казьмин, автор телеграм-канала Political Sense, был на связи с программой «Человек имеет право». 2026 год объявлен в России годом единства народов. Но пока звучат официальные слова о дружбе и многонациональности, ненависть все увереннее становится частью повседневной жизни. На днях Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти из-за нападения в автобусе на дизайнера Наталью Сундупову. Пассажирам не понравилось, что женщина говорила на родном бурятском языке. И это не первая подобная история. За первые 4 месяца 2026 года в России зафиксировано 63 нападения на почве ненависти. В среднем 5 в неделю. Такие данные приводит Центр «Сова», и это неофициальная статистика. Часть апрельских атак была намеренно приурочена ко дню рождения Гитлера и происходила средь бела дня на обычных городских улицах.
2: Приезжайте в нашу страну.
3: Нашу страну.
2: Вы начинаете разговаривать по телефону, по какому-то языку. Нам всем это слушать как? Почему
3: вам?
2: Мы должны это слушать?
3: А вы это кто?
2: Вот мы люди.
3: А вы не думаете, что я россиянка?
4: В конце апреля дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова ехала в московском автобусе и разговаривала по телефону на бурятском языке. Двум пассажиркам это не понравилось. Они ударили ее и потребовали говорить по-русски. Часть других пассажиров, нападавших, поддержала. Сундупова сняла лица обидчиц на видео и опубликовала запись 30 апреля. 2 мая Следственный комитет возбудил уголовное дело по мотивам национальной ненависти. В московской поликлинике пациентка опоздала на прием на 20 минут. Врач не смог ее принять, чтобы не нарушать график других пациентов. В ответ женщина потребовала, чтобы врач уехал обратно в Ингушетию и заявила, что хочет, чтобы русские лечили русских.
5: Я позову полицию, сейчас я позову еще, она еще кого-то позовет.
6: Вы опоздали на прием.
5: И что?
6: Ну, на сколько опоздали?
5: На 20 минут.
6: Ну все.
5: А я все время опаздываю.
6: Не, ну это
5: и
6: же...
5: И когда я опаздываю, подождите, меня русские врачи принимают.
6: А, ну, мужской врач.
5: А тоже приезжают еще таджики. Это вообще иностранное государство.
4: В апреле 26 года Центр «Сова» насчитал 9 пострадавших от нападений по мотиву ненависти. Значительная часть атак была приурочена к 20 апреля, ко дню рождения Гитлера. В ультраправых телеграм-каналах появилось видео нападений на темнокожих и людей неславянской внешности, а также порчи автомобилей с номерами из Армении, Таджикистана, Дагестана и Осетии. На одном из роликов человека бьют молотком по спине на темной улице. Всего с начала 26 года Центр зафиксировал 63 нападения по мотиву ненависти. Ксенофобия не всегда сходит с рук. В Набережных Челнах 36-летний мужчина за 3 года написал в интернет-чатах более 5200 сообщений. Слово «чурка» 303 раза, слово «хохол» 171 раз. За это суд назначил штраф в 20 тысяч рублей. Впрочем, риторика сверху задает тон. Так глава Следственного комитета Бастрыкин и спикер Госдумы Володин регулярно говорят об угрозе мигрантов. В 2025 году в России вступил в силу закон, запрещающий принимать детей мигрантов в школы без теста на знание русского языка. В мае к тестированию допустили лишь каждого 5-го из подавших заявку, остальным отказали под формальными предлогами. В городах все активнее проявляют себя националистические группировки «Русская община», «Русская дружина», «Северный человек». Они, в частности, проводят антииммигрантские рейды. Например, в Самаре один такой рейд националисты провели совместно с МВД и ОМОНом.
0: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. На видеосвязи с нашей студией эксперт антидискриминационного центра «Мемориал» Стефания Кулаева. Стефания, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
0: Ну, на ваш взгляд, как проходит 2026 год, объявленный в России годом единства народов? Демонстрируют народы российские свое единство? И если нет, то почему?
7: Ну, к сожалению, год единства народов – это ничего не говорящая такая фраза. Происходят какие-то совершенно показушные мероприятия. Вот Путин встретился с какими-то представителями коренных и объявил день государственный праздник какой-то, да, государственный день коренных народов. В тот самый период времени, когда судят представителей коренных народов, обвиняемых буквально только в том, что они защищали права своих народов, выступая в ООН и находятся в Лефортово теперь. Одновременно повезли позорный какой-то павильон и какую-то программу в Венецию на Биеннале. Тоже, значит, как будто бы там какие-то народы радуются, танцуют. Все это, думаю, не может произвести впечатление буквально ни на кого, кроме тех, кто это самоорганизует. Ну а, конечно, ксенофобия и мигрантофобия только усиливаются, их раздувают буквально постоянными какими-то странными инсинуациями, и мы видим, что агрессия растет.
0: Ну, вот тут буквально недавно в ЦИОМ выпустил новый опрос по поводу ксенофобии в России. Это как-то у них барометр или что-то вроде этого называется. И они говорят, что по меньшей мере 17% россиян с опаской относятся к людям другой национальности. Там не фиксируется национальность. А это почему? Почему так и не привили добродружеские, добрососедские отношения? Ведь в какой-то момент после окончания Второй Чеченской войны вроде бы стали уходить от кавказофобии, от исламофобии. И вроде бы, казалось, на какое-то время стало поспокойнее, потише, с нациками разобрались. И была какая-то дружба народов на улицах, во всяком случае. А что происходит теперь?
7: Я не помню дружбы народов особенно, но то, что данные ПСОМ о 17%, так как это сформулировано, они производят впечатление неверной информации на меня. Я думаю, что гораздо выше цифра людей, которые не готовы общаться, сотрудничать, создавать семьи. Мы знаем это по опросам Левада-центра, которые так проводили в те времена, когда еще была возможна какая-то независимая объективная социология. Огромная была эта социальная дистанция, как это называют социологов. Да? Они проводили достаточно внятные опросы, спрашивали о том, кто готов создать семью, в какой из групп или не готов, потому что это очень разница. Да? Кто-то готов создать семью с украинцами. Это, кстати, все время не такой уж плохой показатель. Да? Но совершенно не готов создавать ее, допустим, с представителями ромского или цыганского народа. И вот это отсутствие дифференциации, невнятность вопросов делают данные в целом для меня неубедительные. Я думаю, что не 17%, а несравнимо больше, раза в три людей, которые на самом деле не чужды ксенофобии.
0: А что же происходит-то? Ну вот смотрите, ввели даже эти самые уроки о важном, и где должны, наверное, про дружбу народов тоже говорить. Но тем не менее, мы вот уже дважды за этот год наблюдали скандалы. Первый раз это было с переводом в полицию женщины, бурятки этнической, сейчас вот в общественном транспорте, в автобусе. Тоже, по-моему, этническая бурятка, женщина пострадала сначала от оскорблений, потом ее даже ударили, ну, хоть дело возбудили уголовное вроде как. И то хорошо. Но что такое, почему люди считают чужими непохожих внешне на тебя людей, которые вообще твои же россияне, за которых ты должен горой, как Путин призывает постоянно. Не рассказывают, что ли, в школах-то, что кроме славян есть еще и другие люди?
7: Ну, видимо, в школах об этом не говорят. Видимо, День коренных народов никто не заметил, потому что действительно это бурятская женщина, говорящая на бурятском языке, одном из языков Российской Федерации, как раз-таки Сибири из коренных, вызывает вот такую бешеную реакцию. Понятно, почему. Это чисто визуальный расизм. Видно, что не такая слышно по разговору, не такая. Кстати, к вопросу о том, как опрашивают ВЦИОМ. Готовы ли вы создавать с людьми не такой национальности? Какую они имеют в виду? Они имеют в виду не русских, и это опрос русских, или они имеют в виду всех жителей России, включая, допустим, готовы ли буряты или чеченцы создавать семьи там, друг с другом, а не в рамках своего этноса. Это тоже запросы непонятные, поэтому мы тоже не можем понять, это расизм или что-то другое. Но, конечно, мне кажется, что постоянное провоцирование ненависти к приезжим, к людям, приехавшим работать в Россию, вызывает вот эти реакции. Ну, я посмотрела это видео с нападением на бурятку в автобусе, который говорит по-бурятски и выглядит как действительно азиатка. Я думаю, что они даже не поняли, что это бурятка, вот эти агрессивные женщины, которые на нее набросились. Они, вероятно, вообще не различают и не думают, что часть граждан Российской Федерации и коренных народов так выглядит и говорит на других языках. Им как-то вот кажется, что всех таких вот каких-то, которые говорят или выглядят иначе, мы имеем право выгонять из нашей страны. Там звучит из нашей страны. Им в голову не приходит, что она вообще не их, а многих разных народов. Это поощрение неприязни к инакости, к приезжим, к тем, кто говорит по-другому, немножко по-другому выглядит. Вот это оно к этому, конечно, приводит. Во-первых, как-то и создает, наверное, вот эту ненависть, но в особенности, я думаю, оно и поощряет.
0: А как это может в одном стакане уживаться? Я не понимаю, как это может уживаться в одной голове, ну, в частности, не знаю, там, по какой-нибудь пропагандиста, который, с одной стороны, должен поощрять ненависть ко всему непохожему и всему не такому, включая и людей, а с другой стороны должен пропагандировать по установкам из Кремля дружбу народов и крепость вообще этих братских объятий народов, которые живут на территории Российской Федерации.
7: Ну, это такое двоемыслие. Я думаю, что оно проявляется сейчас у пропагандистов вообще во всем, включая там отношение к Украине и украинцам, да, которых, с одной стороны, пошли вроде бы спасать, с другой стороны, пожалуйста, сколько угодно убиваем и убивать будем. Это двоемыслие, это черта такой тоталитарной системы. Оно было тогда, когда появилось выражение «дружба народов», то есть в советское время тоже было страшное неравенство, как мы теперь понимаем, как теперь, точнее сказать, многие люди стали понимать вот это отношение большого брата, каких-то неравных, как теперь, опять же, начали это называть колониальных имперских форм отношения к жителям республик южнее России, к представителям народов, входивших в тогдашнюю там РСФСР. Все это было в какой-то степени, да, и одновременно, да, какие-то 16 республик, 16 сестер, и все танцуют. Вернулась в своих самых уродливых, самых таких гротескных и ужасных, на самом деле, формах. Вернулась в форме агрессии. Потому что если все время поощрять ненависть, то, конечно, она начинает принимать эти формы ксенофобной ненависти. По поведению этих женщин в автобусе, этих расисток, очевидно, что они не ждут вообще никаких последствий для себя.
0: Да, меня-то удивило как раз даже не поведение этих женщин, а то, что никто из других пассажиров даже не попытался вмешаться в эту ситуацию. Ну, во всяком случае, камера этого никак не зафиксировала, чтобы им кто-то сделал замечание и чтобы хоть кто-то высказался против.
7: Это обычная история, когда вместе находятся люди, которые ведут себя агрессивно и чувствуют себя хозяином положения. Довольно редко находятся мужественные люди, готовые им немедленно противостоять и за кого-то вступиться. А уж в стране, где вообще от этого постоянно отучают, от всякой инициативности, от всякой ответственности, ну, тем более. Я удивлена, что жертва нападения повела себя очень решительно и ответственно. Вот это человек, который вызывает уважение, потому что она с этим расизмом не смирилась, не приняла, и если действительно возбуждено уголовное дело, то это ее заслуга.
0: Да, спасибо большое за ваше разъяснение, Стефания Кулаева, аналитик Центра, антидискриминационного центра «Мемориал», была на связи с программой «Человек имеет право». 24 тысячи обращений за год, и это только на один телефон доверия. По словам правозащитников, такого числа жалоб на домашнее насилие в России не видели с ковида. При этом более 70% женщин, которые обращаются за помощью, говорят о регулярном насилии и невозможности защититься. Кризисных центров не хватает. Проекты законов о профилактике семейного

0: Бытового насилия буксуют в Думе. Правоохранительные органы нередко оказываются на стороне агрессора, и пострадавшие остаются один на один с проблемой.
1: В 2025 году на всероссийский телефон

0: встречаются женщины 30-40 лет с детьми. Более чем в 70% случаев речь идет о регулярном насилии, и каждая пятая женщина терпит его больше 10 лет. По данным проекта «Алгоритм света», в 2022-2023 годах не менее 66% всех убитых россиянок погибли от домашнего насилия. В подавляющем большинстве случаев убийцей оказывался их партнер. Особая ситуация на Северном Кавказе. Правозащитный проект от РЭМ, проанализировавший 75 конкретных случаев из Чечни, Дагестана и Ингушетии, пришел к выводу, что государственные органы там систематически выступают не на стороне жертвы, а на стороне ее мучителей. И почти всегда при разводе и определении порядка воспитания детей суды встают на сторону отца. При этом суды, органы опеки и приставы и муфтият действуют как единый механизм, который помогает насильникам удерживать жертв. Если женщина решается бежать, ее объявляют в розыск как пропавшую без вести. Даже если она совершеннолетняя, даже если лично приходит в полицию и говорит, что ушла добровольно. На это закрывают глаза. Против беглянок нередко возбуждают уголовные дела с сложными обвинениями в краже. Именно так поступили с 26-летней Седой Сулеймановой, бежавшей из Грозного от принудительного замужества. Полиция задержала ее по заявлению о краже материнских украшений и доставила обратно в Чечню. По всей видимости, Седа стала жертвой убийства чести. В октябре 25 года в Ереване была убита 23-летняя Айшат Баймурадова, чеченка, которая сбежала из дома от насилия, в том числе сексуализированного. Война напрямую подпитывает статистику убийств. Так, в январе вступил в силу приговор в отношении отмеченного наградами участника СВО, который до смерти избил свою жену. Как следует из материалов дела, преступление произошло в Бурятии. В ходе ссоры ветеран взял стоящую на столе стеклянную бутылку из-под водки, подошел к сидевшей на диване жене и дважды ударил ее по голове. После второго удара бутылка разбилась, но мужчина продолжил бить женщину, оставшуюся в руке розочкой. Лишь когда под супругой образовалась лужа крови, обвиняемый прекратил расправу. Набрал воду в ведро, окатил жену, чтобы она пришла в себя, а после ушел к знакомому. Женщина умерла от полученных ран. Суд приговорил убийцу к 9 годам лишения свободы. 27 января в Иркутске участник войны против Украины Роман Мичурин пришел к кризисному центру «Оберег», искал жену, сбежавшую от его побоев. Жены на месте не оказалось. Вместо нее он взял в заложники соседку по комнате 42-летнюю Елену, мать двоих детей. 5 часов полиция вела переговоры. Штурмовать не решались. Мичурин задушил женщину и сдался. О том, что Мичурин опасен, руководство «Оберега» предупреждало полицию не менее 10 раз. Реакции не было. Убежищ для женщин, спасающихся от домашнего насилия в России, катастрофически мало. По разным подсчетам, не более 150 на всю страну. На порядок меньше нормы, которую рекомендует Совет Европы. Есть регионы, в которых лишь один приют на 15 коек. Директор одного из российских кризисных центров, она не называет имя из соображений безопасности, рассказала «Инсайдеру», что в России с 2022 года число запросов на убежище выросло на 30-40%. Мест больше не стало. Среди подопечных центра – жены фронтовиков. По ее словам, такой человек способен создать невыносимую для жизни обстановку. Возвращаясь с войны, он может привести с собой оружие. Угрозы подбросить гранату уже встречались. Государство на этот вызов не реагирует. В России до сих пор нет закона о профилактике домашнего насилия. Недавно юрист и волонтерка Полина Бурлакова направила обращение депутату Госдумы Ксении Горячевой с просьбой ускорить подготовку законопроектов о защите жертв домашнего насилия. Петиция на эту тему собрала 100 тысяч подписей, порог, после которого инициатива должна рассматриваться на федеральном уровне. Экспертная группа при портале «Российская общественная инициатива» в 2025 году ее одобрила и рекомендовала разработать закон об охранных ордерах. Горячева поддержала инициативу и заявляла о подготовке поправок. Но после одобрения экспертами прошло полгода. Законодательной реализации так и не последовало.
1: Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией создательница феминистского канала «Зубы дракона» Леда Гарина. Леда, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как бы вы оценили масштаб, реальный масштаб домашнего насилия в России современный сейчас? Вот мы слышали некоторые цифры. Всероссийский телефон доверия сообщает о 24 тысячах обратившихся за прошлый год и говорит, что это огромное число. Но я так понимаю, что эти цифры реального масштаба не отражают.

0: Какое?
1: Слушайте, вы знаете, с реальным масштабом сейчас сложно, потому что вы же знаете, что очень трудно собирать информацию и очень сложно ее обобщать. То есть существуют по-прежнему кризисные центры, которые говорят, что они работают на пределе своих возможностей. Существует запрет сбора статистических данных, по крайней мере, в этой области. И я смотрю, что вот последний отчет у меня открыт за 2024 год, и что в 2024 году увеличилось насилие в два раза по отношению к 2023, если брать зафиксированные случаи фемицида, то есть убийства женщин участниками СВО, вернувшимися с фронта. Точнее, это сложно обозначить, потому что, как вы знаете, у нас полицейская статистика, она в целом очень нерелевантная, потому что у нас, например, по сексуальному насилию, по сексуализированному насилию подают меньше 5% людей, переживших реальное изнасилование, и меньше 1% из этих 5% доводят дело до суда. То есть я думаю, что в реальности эти цифры значительно выше, и они будут продолжать расти.
0: Как на это влияет война?
1: Война на это влияет напрямую. То есть, во-первых, во всех случаях вооруженных столкновений комбатанты испытывают посттравматическое стрессовое расстройство. Вот, кстати, про один из случаев я читала, что мужчина мочился на детской площадке, девушка сделала ему замечание, он избил женщину, вот эту вот девушку избил, и после этого у нее уже случилось посттравматическое расстройство, от которого она лечилась. Но проблема в том, что он от него не лечился, потому что комплексной помощи для людей нет. То есть это выливается в прямую агрессию. Ну и мало того, что в целом это работает в мире, так еще у нас и попадают на войну люди, которые уже были осуждены, и получается, что они получили презумпцию невиновности. То есть мы уже сидели за убийство, мы уже сидели за изнасилование, мы сидели за избиение, а теперь нам дали еще и медаль за это. И теперь это можно делать бесконечно, то есть как бы все постоянно обнуляется. И кроме того, я посмотрела, что еще есть вот какой феномен, что первый случай насилия не идет как административное правонарушение. Если вдруг ты подаешь про второе насилие, я имею в виду физическое, то он снова считается как первый, потому что через год все обнуляется. Ну, то есть еще и статистика, она сделана таким образом, что как бы весь бэкграунд стирается, и вообще непонятно, что происходит, если мы будем брать данные чисто по МВД. Ну, это я сразу на два вопроса ответила.
0: Да, но и тем не менее, смотрите, согласно данным исследовательниц женских организаций и, по-моему, того же как раз Всероссийского телефона доверия, 70% женщин, которые обращаются с жалобами, они длительное время пребывают в состоянии вот этого домашнего насилия, буквально агрессии, подавления и физического насилия, эмоционального, но вот всех его видов. И тут как не вспомнить вот эту замечательную крылатую фразу, а что она, дура, терпит или сама дура виновата? Мужик с войны пришел, нужно, если речь о там комбатантах, нужно, наоборот, его жалеть и за ним ухаживать. Ну, мало ли, там, дал один раз по морде, ничего, потерпишь. Вот. Или, наоборот, говорят, ну, раз тебе что-то не нравится, а зачем ты с ним живешь-то, уходи от него? А почему действительно они не уходят?
1: Слушайте, ну вот женщина получает противоречивые послания. С одной стороны, она знает, что нужно быть замужем, и если она не сохранила брак, то она, очевидно, плохая жена, и все у нее сложится плохо. С другой стороны, ей говорят, ну, если это случается, то ты сама виновата. И здесь мы должны это оценивать не как индивидуальный выбор женщины, а как работу патриархальной системы, которой выгодно держать всех женщин в таком положении. Ну, то есть, есть, конечно, привилегированные женщины, которым повезло больше, может, у них более адекватные партнеры, или они вообще находятся в отношениях с другими женщинами, или они прекрасно живут с детьми без мужчин. Но в целом женщин учат с нуля лет. Вся культура построена на том, чтобы женщина терпела совершенно ужасное мужское поведение. И речь ведь даже не только о физическом насилии. Это может быть что угодно. Это может быть психологический абьюз. Это может быть эмоциональное постоянное насилие, это может быть экономический шантаж, он может жить за ее счет. И мы все, как продукт такой советской эпохи, заточены на то, что ну хорошо, я еще постараюсь, я еще что-нибудь сделаю, и он обязательно изменится. И кроме того, как работает, опять же, общество. Допустим, он ее ударил один раз. И ей все говорят, ну, слушай, это вот просто что-то у него случилось. Ну, просто он вернулся, например, с фронта. Ну, просто он там кого-то убил, теперь на тебе это выместил. Прости его сейчас. Но физическое насилие – это крохотная верхушка айсберга, который базируется на ненависти к женщинам. То есть вот все, вся та беспомощность мужская, все мужское уязвленное самолюбие, вся политическая пассивность, все то, чего он не может реализовать в нормальном мире, где и так завышенные стандарты вот к этому, к этой токсичной маскулинности, типа, если ты мужчина, ты должен быть хозяином жизни, а ты живешь на 30 тысяч рублей, а у тебя еще и ранения, все это комплексно выражается в ненависти к женщинам. И все эти женщины, они живут в чудовищном отношении. Даже если он ее не бьет, это часто совершенно ужасное отношение, и как будто бы нет никакого выхода из этого. Потому что если мы из этого выйдем, то у нас, ну, я думаю, что завтра 90% браков перестанет существовать.
0: Но, насколько я понимаю, тем не менее, многие женщины, может быть, и хотели бы как-то выйти из таких отношений, но они совершенно не понимают, куда они могут выйти. У них это, например, их квартира или их дом, почему они должны куда-то выходить, им-то что делать, кто их защитит. Или они, может, хотели спрятаться в шелтере, но шелтеров на всю Россию раз-два и обчелся, и после начала полномасштабной войны и денег-то не особенно есть у НКО, и закрывают некоммерческие организации, которые этими вопросами занимались. Сейчас что может поделать женщина, оказавшаяся в такой ситуации? Вот конкретно, не знаю, на сайт какой-то пойти. Прикладная есть какая-то помощь?
1: Вы знаете, прикладной помощи, если искать ее на сайтах правозащитных организаций, на сайтах кризисных центров, в целом она есть. Ну, то есть теоретически женщина должна откладывать подушку безопасности, собирать деньги, которые она будет прятать от своего партнера. Она должна спрятать документы свои и документы детей. Она должна продумать несколько стратегий, по которым она может уйти. Она должна искать место работы. И все это она делает, продолжая обслуживать своего агрессора и терпя от него постоянные издевательства. Это в целом сложно, особенно если эта женщина не имеет какого-то действительно хорошего, качественного заработка. Но эти методы есть. Но ведь в чем еще фишка, когда спрашивают женщин, почему они не уходят? По России этой статистики нет, но по Турции эта статистика есть. И она, я думаю, что релевантна российской. Большая часть убийств мужчинами женщин случается в тот момент, когда женщина либо заявляет о том, что она хочет уйти, либо уже ушла. Ну, то есть то, что женщины терпят, это женщины просто не хотят быть убитыми. Потому что вы, наверное, знаете о том, что, ну вот, например, кавказских кейсов много, о том, что девушка бежала, девушка попробовала уйти из семьи с насилием, девушка переехала через границу, ее нашли и убили, вывезли и убили. И кажется, что это такая, ну, как будто бы кавказская отличительная черта. Но это не так, потому что в огромном количестве кейсов это происходит вполне себе в европейской там, или в азиатской части России, в том, что считается этнически русскими, но тут этнос и культура, они как бы не играют роли, а играет роль вот это вот условное мужское право на женщину, потому что она мне и нужна была, чтобы ее контролировать. Вот я ее буду контролировать таким образом. И тут нет никакого выхода. Ну, просто женщины, будьте осторожны, не вступайте в браки.
0: Ну,
1: ходите по подушку безопасности. Родитесь в Швеции, родитесь в свободной стране.
0: Да, у нас не так много времени с вами, буквально там минутка с небольшим. А что вот в этой ситуации власти-то ничего не предпримут? Почему они не предпримут закон, который мог бы каким-то образом профилактировать такое отношение, защитить женщину в острой ситуации? Лежит же весь уже такой законопроект. И не один в Думе, их уже несколько. И уже петицию собрали 100 тысяч голосов. И уже сколько громких случаев было и убийств, и истязаний, и отрезанных рук, и чего только не было. Почему? почему ничего не предпримут?
1: Потому что это то, что нужно власти. Если мы говорим о том, что мы живем в иерархической модели, это насилие идет сверху, и дальше оно, ну знаете, вот как верх пирамидки, и дальше там по три штучки расходятся стрелочки. И, к сожалению, вот эта вот насильственная модель общества – это именно то, чего хочет государство. Это раз, потому что так удобно управлять всеми. Женщина боится мужчину, мужчина боится государства, там, или военкомата, или чего-то еще. И все такие встроенные в рамки, когда они контролируют друг друга. Это раз. Во-вторых, у нас кто во власти? У нас во власти мужчины. У нас нету абстрактного государства. У нас есть мужчины, которые выросли в патриархальной модели, и которые, помимо того, что они это поддерживают, они еще в большинстве случаев обладают такой слепотой. Ну, то есть мужчины защищаются от этой информации, говорят, что этого не существует, этого не может быть. Это частные случаи. То есть это такое отрицание на государственном уровне и поощрение насилия тоже на государственном уровне. И пока у нас не изменится режим, странно от него ожидать, что он будет создавать условия, которые бы помогали его гражданам, а не мешали им, как происходит абсолютно всех, во всех областях, а не только в сфере гендерного насилия и там, отношений мужчины и женщины.
0: Спасибо большое за ваше разъяснение. Леда Гарина, создательница феминистского канала «Зубы дракона», была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
3: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
3: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.

0: Радио «Свобода», подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
1: Игорь Померанцев.
0: Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод. Но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Сегодня мы начнем с цитаты столетней давности из Владимира Набокова. «Есть милая поговорка: на чужбине и звезды из олова». Не правда ли? Хороша погода за морем, да она не наша и кажется нам бездушной, искусственной. Нужно упорно вглядываться, чтобы ее почувствовать и полюбить. А с первоначала оранжерейным чем-то веет от чуждых деревьев, и птицы все на пружинках, и заря вечерняя не лучше сухонькой акварели. С такими чувствами въезжал я в провинциальный английский городок, в котором, как великая душа в малом теле, живет гордой жизнью древний университет. Готическая красота его многочисленных зданий, именуемых колледжами, стройно тянется ввысь. Горят червонные циферблаты на стремительных башнях, в проемах вековых ворот, украшенных лепными гербами, солнечно зеленеют прямоугольники газона. А против этих самых ворот пестреют выставки современных магазинов, кощунственные, как цветным карандашом набросанные рожицы на полях вдохновенной книги. Наша собеседница сегодня – филолог, педагог, журналистка, писательница и блогер Карина Кокрел-Ферре. Она автор нескольких книг, среди них «Легенды и мифы мировой истории», роман «Луша». Живет в Кембридже.
1: Карина, вы уже 30 с лишним лет живете в Англии. Вы помните ваши первые впечатления, ваше открытие Англии?
2: Конечно. Я помню дождь на Вестминстерском мосту, и я ехала в даблдекер наверху, на втором этаже красного автобуса, и я увидела Вестминстер, парламент. И я не могу передать вот это ощущение абсолютной нереальности. Но я хочу сказать, что Англия не влюбляет в себя с первого взгляда. Это такое постепенное прорастание друг в друга. Вот мы с Англией как-то проросли друг в друга.
1: Карина, есть такое выражение «хладнокровный англичанин». Насколько оно соответствует действительности? Ну, например, понятие «дружба», «любовь». Похожи на ваши представления?
2: Да, есть разница. Да, англичане способны на очень глубокие чувства, но самообладание, желание не паниковать. Ну, это, наверное, Северная Европа. Все-таки вот это общее у Северной Европы. В общем, даже вот посмотрите, структура языка. В славянских языках можно начать с любого слова. Любое слово, которое тебя вот ударило, и ты с него начал фразу, и дальше все остальное сделают уже за тебя окончание. И эта фраза будет иметь смысл. В Англии, в английском, как прекрасно известно всем, фраза, ее смысл зависит от порядка слов. То есть тебе нужно сначала продумать эту фразу, а потом уже ее высказать. И за то время, пока ты составляешь эту фразу и продумываешь, ты уже понимаешь, стоит ли это даже высказывать или нет. То есть это предполагает какую-то дистанцию между говорением и мыслью. Даже это дисциплинирует, даже это каким-то образом формирует тебя. Со временем, с годами ты начинаешь понимать, какое это благо.
0: У Владимира Набокова, очень много размышлявшего об эмиграции, об изгнании, есть такое очень известное эссе, написанное через 10 лет после революции. Оно называется «Юбилей», потому что написано в 27-м году. Как раз 10 лет миновало. И эссе это заканчивается таким абзацем, что в одном из рассказов Плутарха некий воин вдали от Рима возвел свой шатер, и был ему шатер Римом. Набоков выдумал этот эпизод из Плутарха, ничего подобного у него нет, так как Набоков вообще выдумывал многое, и в частности выдумывал многое о своем изгнании, о своих впечатлениях. А вы, Карина, вы строите образ своего зарубежья как-то? Или вам хватает того, что вы чувствуете, вашей интуиции? Или вам нужны какие-то вот такие красивые, убедительные геометрические конструкции?
2: Мне, конечно, не хватает одних только моих чувств. И наши чувства диктуются, в общем-то, нашим характером и интеллектом, который есть список прочитанных книг. Я, например, вспоминаю свои впечатления о Венеции. Я ничего не видела, кроме прекрасных таких каналов. И когда я начала заниматься этим, и когда я написала «Легенды Венеции», потому что я не могла найти ни одну книгу, которая погружала бы меня в контекст достаточно глубоко, то открылся этот город мне. И Кембридж точно так же открылся. После того, как я прошла по этому 500-летнему переулку Набокова, вы помните, 500-летний переулок с глухой стеной напротив, где он жил, это общежитие Тринити Колледжа. И вот нужно несколько раз по нему пройти по тем следам, которые оставил там Набоков, чтобы понять, где ты, куда ты попал. Говорят, что нельзя унести родину на подошвах сапог. Нельзя родину оставить. Нельзя оставить себя и где-то там и совершенно начать с нуля. Ты все равно приносишь все с собой. И ты этот шатер, ты этот панцирь, как улитка, носишь на себе. Набоков совершенно прав. Он, в принципе, вот сейчас очень актуально, сколько людей покинуло Россию, сколько людей покидало. Сейчас это второй исход, может быть, сравнимый только с 18-17 годом. И вот это очень важно понимать, что ничего вы не оставляете, что вы уносите все с собой. У Набокова именно было ощущение обрушившейся за его спиной дороги. У меня тоже возникло вот буквально последние несколько лет именно это ощущение. Есть место, куда нельзя вернуться. Итака, это мечта. Итака, это то, куда нельзя вернуться.
1: Карина, принято считать, что в Англии чтут традиции. В Кембридже 13 лет работал физик Капица. Он изучал магнитные поля. Его имя осталось в поле притяжения Кембриджа.
2: Но Капицу, конечно же, в Кембридже помнят. Сохранился его дом на Хантингтон-Роуд 173. Очень удивительный дом, построенный по его собственному проекту и отличающийся от остальных английских домов. Далее, конечно же, живут его потомки. В Кембридже есть общество, русскоговорящее общество, которое приглашает их иногда на встречи. Петр, Елена, Мария Капицы, они живут там. Да, осталась память. Капица, он занимался не только магнитными полями, он занимался физикой сверхнизких температур. Он подошел вплотную к квантовой механике. Конечно же, и специалисты его помнят очень хорошо.
0: Карина, да. Интересно, а известно что-то о возможном знакомстве Капицы или Капицы, как делают ударение в его фамилии, и Набокова?
2: Я считаю, что, конечно же, они не могли не быть знакомыми. Они были в одном колледже, Тринити. Они были оба из Петербурга. Они были оба связаны с кадетским движением, потому что тесть Капицы Черносвитова, отца его первой трагически погибшей, умершей от испанки жены, вместе с детьми, в общем, его расстреляли большевики за принадлежность партии кадетов. А убит был отец Набокова, видный лидер партии кадетов. То есть вот, вот эти вещи, они не могли как-то... Ну, конечно же, они друг друга знали. Они оба были яркими личностями. Они оба участвовали в всяких студенческих шалостях, традиционных для Кембриджа. Но интересно, что они никогда не упоминали друг друга. Они 11 месяцев совпали в одном пространстве. И представить себе, что в одном общежитии, в одном колледже могли быть 11 месяцев. Они оба были холостяками. То есть, несомненно, компании пересекались.
0: Любопытно, что, может быть, они биографически не упомянули в жизни друг друга, но Набоков, по-моему, подмигнул в романе «Подвиг». Он назвал одну из своих героинь Аллой Черносвитовой.
2: Также в «Весне в Фиальте», как вы помните, он упомянул советского ученого с трубкой и ежом. Вот это очень интересный намек, который меня, например, полностью убеждает, что они, конечно же, были знакомы, но относились друг к другу, возможно, неприязненно, потому что они принадлежали разным, в общем-то, были по разные стороны баррикад в какой-то степени. Набоков уехал из России. Ну вот это вот тот же конфликт, вы знаете, кто уехал, а кто остался. Капица всегда оставался советским патриотом в какой-то степени. Он никогда не отказался от советского паспорта. Мне кажется, что разность была в том, что один занимался гуманитарными дисциплинами, а другой — точными науками. Например, Набоков начал с зоологии, но он не смог. Вот когда начались эти практические семинары по резанию живых лягушек и рыб, он ушел из зоологии и перешел на, в общем-то, на факультет французской и русской литературы и занялся исключительно этим, в то время как Капица был гениальным инженером и гениальным ученым-физиком. Вот вспоминая, какое, в общем-то, было в царской России отношение ко всему этому, к физике, к прогрессу. В общем, это было очень отрицательное, очень застойное. Физики там должны были уезжать. Либо, как Йоффе, учился у Рентгена в Германии, либо в Германии. В основном Германия была меккой физиков. А от советской России ожидалось прогресса, ожидалось вот заявленного. И начиналось-то, в общем, обещающе. Поэтому Капица верил в будущее, в то время как Набокову было очевидно, что творится с гуманитарными науками в тоталитарной уже все более и более России, что творится с писателями, что творится с интеллигенцией, каким образом, что любое слово расстреливается и вытравляется, то есть никаких, не может быть никакой свободы. Вот Капица эту свободу видел. И, в общем, в какой-то степени это оправдалось только до определенного момента, когда его самого поместили в такую ситуацию несвободы, от которой он чуть не сошел с ума. А Набокову это было очевидно с самого начала. Поэтому, я думаю, у них было вот это неприятие. И они были равновеликими личностями. Это тоже, возможно, вызвало какое-то отталкивание.

0: Привет, я Полина Галуева.
1: Я Виктор Кульганик.
0: В этом году исполняется 10 лет со дня убийства Бориса Немцова. Дело до сих пор не раскрыто.
1: Мы придумали подкаст «Мосты Немцова», где пытаемся понять, можно ли заниматься политикой и при этом оставаться человеком.
0: И насколько эта модель эффективна в России.
1: Подкаст «Мосты Немцова» будет выходить в эфире «Радио Свобода» с 17 января по пятницам в 18:30 по московскому времени.
2: Преступление и война.
3: Воюющие армии не должны употреблять такой вид оружия, когда они ведут боевые действия в населенных пунктах.
2: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
4: Мы беседуем с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрел-Ферре.

0: Набокова есть эссе, которое так и называется «Кембридж». И в этом эссе он называет студентов царями города, царями университета. Я даже помню образ, что студенты в галстуках полосатых, как шлагбаум. Сохранился ли этот образ, жив ли этот образ? И, может быть, такой дополнительный вопрос. Вы что-нибудь знаете о русских студентах Кембриджа?
1: Образ, описанный, вообще все образы Кембриджа, описанные Набоковым, абсолютно сохранились. Позвольте мне прочитать одно замечательное четверостишее, в общем, немного подлиннее, Набокова о Кембридже, который совершенно соответствует его настоящему образу. «Дома один другого краше, чью старость розовую наши велосипеды веселят, ворота колледжи, где в нише епископ каменный, а выше, как солнце, черный циферблат, фонтаны, гулкие прохлады и переулки, и ограды в чугунных розах и шипах, через которые в потьмах перелезать совсем непросто. Кабак, и тут же антиквар, и рядом с плитами погоста, живой на площади базар». Это сегодняшний Кембридж, то же самое. И вот это вот ощущение, когда он сказал об ощущении времени, которое царит в Кембридже, совершенно не приволье времени и простор веков. Вот эта скученность физическая, вот эти ряды домов, вот эти узкие улочки, они каким-то чудесным образом определяют приволье времени и простор веков.
2: Карина, Набоков очень крепко связан с Кембриджем в сознании русского читателя, но в более поздние времена Кембридж ассоциируется с Владимиром Буковским, по-своему не менее замечательной фигурой и феноменом. Скажите, помнят ли Владимира Константиновича в ваших краях?
1: Конечно. Владимир Буковский – это трагедия. Это трагедия и боль. Потому что я, в общем, через моих знакомых несколько раз бывала у него в доме. Мы отмечали, ну, как сказать, я даже не знаю, как отмечали, но после его процессов в Кембридже и в Лондоне, в Олд Бейли, в Королевском суде, мы собирались у него в доме на чашку чая, бокал вина. Я не верю, я все-таки продолжаю не верить в его виновность. То есть вся эта грязная, ужасная кампания, которая была против него развязана, в чем там было дело? В том, что у него в доме не закрывались двери. И я немного опоздала. Мы договорились встретиться с французской журналисткой у него. И я просто толкнула дверь и зашла. И потом, пожалуйста, была дверь открыта в его кабинет. Тут же стоял его компьютер довольно старенький и, в общем-то, без каких-то супер там методов защиты, совершенно очевидно, Windows. Но это было несколько лет назад, конечно. Но в любом случае, то есть, и мне, когда я говорила со своими друзьями, они говорят: «Ой, у него открытый дом, к нему приходят студенты». То есть у него не закрывалась дверь. И вдруг меня осенило. Если я могла блуждать по первому этажу его дома, искать, потом я там пошла на голоса, они все сидели в саду. Ну вот понимаете, то есть открытый дом, зайти мог кто угодно и подсесть к его компьютеру и сделать все что угодно. Его обвиняли в хранении на компьютере видео и имиджей детской порнографии. Пришла полиция, и им кто-то сообщил о том, что вот такое существует на его компьютере. Кто сообщил, каким образом они туда попали? Было сложно.
0: Вы говорите, что вы пили чай, вино. Да. Вы обсуждали это с Владимиром?
1: Он отрицал все. Он не мог понять, что происходит, почему его в этом обвинили. Вернее, он примерно предполагал, кто мог это сделать и каким образом. Ну как, не кто мог, а какая организация могла быть заинтересована в том, что вот так с ним поступили. То есть его нужно было как-то уничтожить, особенно после того, как в 2002 году, в общем-то, его посетил Немцов. Он убеждал Немцова выступить против тоталитарного режима Путина в 2002 году. Но можно представить себе, что, конечно же, особенно после того, что случилось с Борисом Немцовым, это могло каким-то образом привлечь внимание к нему. Террор, он, в общем, должен быть нелогичным, чтобы быть страшным. Его невозможно объяснить, его очень трудно выстроить его логику, только тогда террор действительно ужасен.
0: Карина, вы писатель, место действия ваших книг – Англия, Россия, Советский Союз?
1: Вы знаете, каким-то очень интересным образом вот, я чувствую, что мной все это связалось. Да, такое, вы знаете, мегаломанское, возможно, заявление. Но вот именно на этом расстоянии, временном, географическом, ты начинаешь понимать, в общем, значение и смысл каких-то очень больших вещей. И именно это помогло мне вот написать роман «Луша», который сейчас вышел и в России, и продается так полуподпольно. Понимаете, это очень, это вообще о 20 веке в каком-то смысле. Это о левом движении, о социализме Кембриджа, о кембриджских социалистах, идеалистах. Их еще называют полезными идиотами, называли когда-то. Вы знаете, недавно мы шли с моими друзьями американскими по Кембриджу, и висело объявление: «Приходите, если вы хотите больше узнать о марксизме». То есть эти традиции, вы спросили меня ранее о традициях, это уже стало традицией, это живет. Возвращаясь опять к традициям, новое очень хорошо встраивается в уже имеющиеся английские традиции. Вот, например, традиция свободы, личной свободы, в нее прекрасно встроились традиции равноправия людей с различной сексуальной ориентацией или цветом кожи. Или, то есть вот в эти традиции свободы личности встроились новые традиции. И вот таким образом, ну, наверное, о Британии можно сказать, перефразируя одну известную фразу, что за 10 лет меняется все, и за 1000 лет почти ничего не меняется. Вот это парадоксально, но я ощущаю именно так.
2: Карина, а что нового о запрете русской культуры в Англии?
1: Я узнаю об этом из российских медийных всяких источников, и, ну, у меня их не так уж много, но, во всяком случае, из социальных сетей, когда пишут россияне. Я совершенно не замечаю этого. Идут концерты Чайковский, Мусоргский и так далее. В общем, все прекрасно играют. Пьесы идут Чехов, Тургенев. То есть это все злостный пропагандистский, я не знаю, навет. Это уже не принадлежит ни Путину, ни России, ни современным россиянам в какой-то степени. Это уже давно принадлежит всем нам. Это принадлежит Европе, это принадлежит миру. И никто от этого отказываться не собирается. Но, конечно, всякие там поддержавшие вот современные какие-то актеры, там, я не знаю, режиссеры, поддержавшие бесчеловечную войну, их мы видеть не хотим. Нет.
0: Мы до сих пор говорили в основном об Англии. За эти 30 с лишним лет жизни в Англии вы открыли для себя какие-то другие зарубежья?
1: Да, я очень много времени провожу также в Испании. Это я считаю ее как-то своей, в общем, такой вот параллельной реальностью. Эти два темперамента, английский и испанский, они очень хорошо уравновешиваются, они очень хорошо вот как-то. Я посредине. Я очень люблю Европу. Я чувствую себя дома в Европе, в любой стране. Мне кажется, что я очень много путешествую, много читаю, я много узнала. Но я понимаю, каждый раз ты приезжаешь в город, ты садишься на мощёной площади, пьешь первую чашку кофе и понимаешь, что ты ничего не знаешь. Что каждый раз это новое открытие Америки, новый континент, что-то новое. Постоянно какое-то... Это увлекательнейшее дело – узнавать, открывать для себя Европу. Недавно я открыла для себя французскую Нарбонну, где дети играют на плитах старой римской дороги. Какое еще можно представить себе, какую еще метафору, какой-то совершенной связи прошлого и настоящего?
2: Как интересно замкнулся набоковский образ с этим шатром и римским воином, и то, что вы только что сказали.
0: Карина, простите, у меня к вам очень личный вопрос. И, естественно, вы вправе не отвечать на него. Как вы думаете, ваш британский муж открыл в вас какое-то зарубежье?
1: Я думаю, да. Это очень интересно, потому что наш союз, это, ну, в общем-то, это союз двух цивилизаций. В какой-то степени. Он потрясающе интересный человек, И он абсолютно стопроцентный англичанин. Вот он носитель всей этой культуры, всей этой истории. Он очень много об этом знает, интересуется. И вот это каким-то образом союз цивилизаций. Мы так это шутливо называем.
2: Карина, огромное спасибо за ваш рассказ.
0: Карина, спасибо, и пусть процветает ваш союз цивилизаций.
1: Спасибо огромное.
2: Мы беседовали с филологом, педагогом, журналисткой, писательницей и блогером из Кембриджа Кариной Кокрелл-Ферре. И в завершении еще один фрагмент из набоковского эссе «Кембридж» 1921 года. «Тускло пахнет сиренью, теневеющей водой, и вот по всему городу начинают бить часы. Круглые серебряные звуки, отдаленные, близкие, проплывают, перекрещиваясь в вышине и на несколько мгновений повиснув волшебной сеткой над черными вырезными башнями, расходятся, длительно тают, близкие, отдаленные, в узких туманных переулках, в прекрасном вечернем небе, в сердце моем. И, глядя на тихую воду, где цветут тонкие отражения, будто рисунок по фарфору, я задумываюсь все глубже о многом, о причудах судьбы, о моей родине и о том, что лучшие воспоминания стареют с каждым днем, а заменить их пока еще нечем». Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
0: и Игорь Померанцев.
2: Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.

0: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
1: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
0: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
1: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
0: Считаете ли вы Россию свободной страной? На вопрос свободы отвечают жители Саратова.
2: Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
3: Мне все нравится, у меня все есть.
4: Нет, здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушит.
5: Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
6: Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
7: Россия не свободна по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
0: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
8: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов.
9: Мое почтение, друзья. Зовут меня Артемий Троицкий. Я меломан, журналист. Музыка на свободе. Это результат моей тщательной селекции талантливой и небанальной музыки самых разных стилей, разных времен и разных континентов. Программа впервые выходит в эфир вечером в субботу, 20 часов 5 минут. Слушайте и не переключайтесь.
10: Здравствуйте, это подкаст «Атлас мира». Рассказ о жизни, людях, событиях, фактах и конфликтах в самых разных краях и странах, от Китая до Аргентины. С вами автор «Атласа мира» и обозреватель «Радио Свобода» Александр Дубровский. Дверца закрылась. Конец беременных рейсов в Аргентину. После начала российского вторжения в Украину, Аргентину, одну из самых далеких стран от России, вдруг наводнили десятки тысяч россиян. Большинство их прилетало сюда очень ненадолго, чтобы с помощью ряда ухищрений быстро обзавестись местным гражданством. Но теперь аргентинским властям, очевидно, все это надоело, и они организовали масштабную миграционную реформу. Правила получения аргентинского гражданства и вида на жительство резко ужесточились. Об этом мы поговорим сегодня в новом выпуске «Атласа мира». Как обычно, я советую слушать его в нашей студии подкастов «Радио Свобода» в Телеграм, а также в YouTube. Включайте VPN и ищите полезные советы, как обойти блокировки. Между Аргентиной и Россией до сих пор действует безвизовый режим. Согласно законам Аргентины, ребенок, родившийся на территории этой страны, автоматически получает гражданство по праву почвы, а его родители ранее могли получить вид на жительство и после этого сразу также подать на гражданство. Есть данные, хотя и требующие подтверждения, что к середине 2025 года количество только официально приехавших в Аргентину граждан России дошло до 75 тысяч человек. Однако сколько их в реальности осталось жить в стране? В первую очередь, раздражение аргентинских властей и общества вызывало огромное количество беременных женщин с российским гражданством, рожавших здесь ребенка и таким образом получавших вид на жительство, а потом и паспорт, после чего Аргентина их никогда не видела. При этом полученный паспорт Аргентины по индексу привлекательности, занимающий 19 место в мире, позволяет россиянам передвигаться по планете гораздо комфортнее, чем с загранпаспортом своей родины. Рожали россиянки в Аргентине как в платных, так и в бесплатных больницах, где по закону оказывали ранее медицинскую помощь всем, включая иностранцев. Воспользовавшись всеми благами местной медицины, оформив нужные документы, они быстро покидали страну. Но внезапно аргентинское правительство в ночь на 29 мая опубликовало текст масштабной реформы миграционного законодательства, и сразу после публикации все новые законы вступили в силу. Право на бесплатный доступ иностранцев к государственным больницам, а также и к вузам, теперь отменено. Реформа в целом закрыла многие лазейки, через которые можно было получить аргентинский паспорт. О сложившейся ситуации и о российской миграции сегодня я беседую с Екатериной Базановой, много лет живущей в Буэнос-Айресе, корреспонденткой телеканалов «Настоящее время» и «Белсат» и авторкой издания «Инсайдер». Сколько сейчас в Аргентине бывших и не бывших граждан России, живущих здесь уже постоянно и приехавших в последние годы, особенно после начала войны в Украине? И сколько, если власти ваши ведут такие подсчеты, побывало здесь россиян, приехавших, ну, с понятной целью, но очень ненадолго?
11: Нынешняя русскоязычная волна в Аргентине самая большая в истории страны. То есть такого количества русскоговорящих здесь не было никогда. Именно русскоговорящих я имею в виду, не людей с так или иначе российскими документами. Миграционная служба Аргентины никогда не публиковала что-то прям вот специальное исключительно по россиянам. Но многие аргентинские СМИ, естественно, пишут про новую российскую миграцию здесь, поэтому по специальным запросам публиковали некие цифры. Вот я прям буквально их совсем недавно посмотрела. В прошлом году миграционная служба Аргентины каждый месяц выдавала не меньше 400 видов на жительство разных именно россиян. Причем как минимум половина из них это были постоянные виды на жительство. Если мы говорим про 23-й год, то разных видов на жительство было выдано больше 7 тысяч. В 2022-м там цифры поскромнее, но почему? Опять же, мы понимаем, что те цифры, которые публикуются, это вот закрытые кейсы, да, то есть кейс рассмотрен, выдана резиденция, поэтому это входит в статистику. Те люди, которые до сих пор на рассмотрении, а рассмотрение может длиться и 3, и 4 месяца, и полгода, и год. Например, очень много людей, которые подаются на беженство, прежде всего на ЛГБТ-беженство. Это вообще отдельная статистика. И опять же, кто-то получает документы через год, кто-то через полтора года, в зависимости, кто когда приехал. Естественно, когда поток только начался, то это было более быстро. Сейчас очень многие, я бы сказала, даже большинство людей, которые приехали год-полтора назад, ходят с так называемыми, по-испански это называется «прекария». Это бумажка, которая дает вам возможность находиться в стране, пока рассматривается ваш кейс. Таких людей действительно тысячи и тысячи человек. То есть если вы сейчас пойдете, я не могу сказать, что это именно из-за того, что это туристические места. Просто есть несколько благополучных районов, где очень много сдается жилья именно временно. Это районы Палермо, это район Риколеты, это район Бельграна. И очень заметно, что, например, на детских площадках прям значительную часть составляют русские дети. Очень во многих школах, детских садах, даже, например, моя дочка ходит в обычный аргентинский государственный детский садик, далеко не в самом престижном районе города Буэнос-Айреса, и у нее четверо, да, вот в этом году русских детей, приехавших буквально там 2-1,5 года назад. Если мы говорим про многочисленный поток людей, которые сюда приезжали рожать, которые никогда не собирались здесь оставаться, это прям значительная часть, которая на самом деле намного больше, чем людей, которые приехали в Аргентине оставаться и жить. Какие цифры озвучивала сама миграционная служба? В феврале 23 года был очень крупный скандал, когда в аэропорту Буэнос-Айреса задержали прямо группу беременных россиянок, которые, собственно, на границе заявили, что они приехали смотреть страну, и они туристы, а по срокам беременности там было все больше 35-й недели. Да? То есть когда вдруг человек через весь океан с какой-нибудь пересадкой в Эфиопии на 35-36 неделе летит в Буэнос-Айрес смотреть город, это как минимум странно. И тогда глава миграционной службы сказала, что у них за последний год 10 500 беременных россиянок, которые въехали в страну, и более 75% из них покидают Аргентину буквально через полтора-через два месяца после того, как рождаются их дети. И я не могу сказать, что это был прям самый пик. Самый пик, я бы сказала, уже пришелся там на вторую половину 23-го года. То есть это действительно тысячи детей, тысячи женщин.
10: вот теперь Аргентина в целом очень ужесточила для всех иностранцев, как я понимаю, правила въезда и правила получения гражданства и разных видов на жительство. Вот то, что по-испански «резиденция перманента» и так далее. В первую очередь, означает ли это, что вот этим беременным рейсом, этому родильному туризму в Аргентину пришел конец?
11: Да, родильному туризму в том формате, в котором был, пришел конец. И в тексте самой реформы прямо прописано, что одна из целей ее – это покончить с родильным туризмом, который аргентинское правительство считает абьюзом государственной системы. Что изменилось именно для этого? Раньше какой был самый распространенный сценарий? Люди приезжали, рождался ребенок, ребенок получает гражданство по праву земли, то есть автоматически. Дальше его родители получали постоянный вид на жительство, то есть то, что называется residencia permanente, отдавали свой кейс адвокату и чаще всего уезжали обратно в Россию. И адвокат занимался подачей всех документов. Для родителей, рожденных здесь в Аргентине, это был такой облегченный процесс. Дальше адвокат им говорил: слушайте, приезжайте там, я не знаю, через 2 месяца, уже почти готово ваше гражданство. И буквально люди, многие там и через 9 месяцев, и через год, и через 13 месяцев, я не имею в виду ребенка, я имею в виду, что родители, не говорящие по-испански, никогда не жившие в Аргентине, никогда не платившие здесь налоги и вообще, в принципе, не имеющие ни малейшей связи с Аргентиной, получали аргентинские паспорта с одной целью – для того, чтобы использовать его просто как проездной. Потому что, в отличие от российского паспорта, с аргентинским можно въезжать в 170 стран, даже больше, без визы, в том числе Евросоюз. По новой реформе теперь родители вы или не родители, если вы хотите подаваться на аргентинское гражданство, то нужно, чтобы вы как минимум 2 года на законных основаниях прожили в Аргентине и не выезжали. То есть в реформе специально прописано, что 2 года не выезжая за территорию страны. Поэтому сценарий «отдал адвокату и дальше в Москве, Санкт-Петербурге, я не знаю, в Новосибирске ждешь аргентинский паспорт» — больше такой сценарий не работает.
10: А как это повлияет на иностранцев, ну и на россиян в том числе, которые уже оказались в стране, которые, в общем, приехали сюда с... ну, честными намерениями, которые находятся на полдороге, вот чьи дела и прошения подвисли на той или иной стадии?
11: Все дела, которые были поданы и уже на рассмотрении до 29 мая, они все идут по старым сценариям. Закон не имеет обратной силы. Все, что было подано после 29 мая, это уже по новым правилам. Что изменилось? Ну, во-первых, мне кажется, что с пресечением этого родильного туризма правила для тех людей, которые действительно приехали жить в Аргентине и так далее, становятся более честными. Потому что раньше семьи, которые приезжали уже, например, с готовыми детьми, и которые готовы здесь открывать бизнес, платить налоги, для них это правило 2 года уже существовало. То есть теперь они в равной ситуации для тех, кто приезжал просто рожать. Это во-первых. Во-вторых, мне кажется, опять же, у нас довольно сложная прецедентная судебная система. Как это будет работать, не совсем понятно. Но, естественно, когда поток из конкретного региона сократится, то должна увеличиться скорость рассмотрения тех кейсов, которые уже есть. Но есть, естественно, новые правила по получению постоянного вида на жительство и временного вида на жительство. В чем строгость? В том, что если у вас временный вид на жительство сейчас – и вы выезжаете за территорию Аргентины больше, чем на полгода, то ваша временная резиденция автоматически аннулируется, вне зависимости от того, как вы ее получали. То же самое через год происходит с вашим постоянным видом на жительство. То есть вид на жительство для тех людей, которые находятся и живут на территории Аргентины, а не для того, чтобы просто это было, может быть, когда-нибудь я подам на гражданство. Что изменилось еще для тех россиян, которые здесь находятся? По статистике самой миграционной службы, по очень многим, скажем так, вариантам подачи, российские кейсы составляли большинство фактически в последний там год-полтора. То есть это действительно огромный наплыв. И очень многие люди вот с этой вот бумажкой, которая называется прекария временная, то есть просто что ваш кейс в рассмотрении, продлевая эту прекарию, через 2 года, еще не имея ни постоянного вида на жительство, ни временного, подавали с этой бумажкой на гражданство. И на самом деле через какое-то время получали гражданство, минуя этот этап резиденции. Теперь это невозможно. Теперь четко прописано, что только если у вас постоянная резиденция, вы имеете право подавать на гражданство. Это была дырка в законе, и да, ей многие пользовались, в том числе и россияне.
10: Новое законодательство аргентинское, оно очень многих вещей касается. И, например,

0: Например, в сфере ранее бесплатного медицинского обслуживания в государственных клиниках и бесплатного образования в государственных вузах. Там ведь тоже гайки оказались завинчены.
1: Это конфликт, я бы назвала его так, который длится уже очень-очень-очень много лет.

0: Поэтому здесь и граждане, и не граждане на протяжении долгих лет имели абсолютно одинаковый доступ к бесплатному здравоохранению и к бесплатному высшему образованию, которое здесь по-настоящему хорошее. Это приводило к тому, что, например, на границе, да, Аргентина граничит, например, с Парагваем, с Боливией, то есть это более бедные страны, были просто санитарные туры. Люди просто приезжали из-за границы в ближайшие хорошие госпитали аргентинские и бесплатно лечились, бесплатно делали операции за счет аргентинских налогоплательщиков. Понятное дело, что помогать людям вылечиться в целом хорошо, но вопрос в том, что Аргентина не находится в таком хорошем экономическом положении, чтобы это делать. Другое, все, что касается образования высшего. Например, сейчас на медицинском факультете университета Буэнос-Айреса, это лучший вуз страны, учатся примерно 25 иностранцев. Чаще всего это бразильцы. В Бразилии образование либо малодоступное высшее, либо дорогое. Поэтому люди приезжают, бесплатно получают прекрасное медицинское образование в Аргентине и тут же после этого возвращаются к себе на родину в Бразилии для того, чтобы найти хорошую работу. Для вуза престижно, для аргентинского бюджета, который переживает черные времена, это не очень. По новой реформе все постоянные резиденты – не все граждане Аргентины, так же, как и раньше, имеют право и на медицинское обслуживание бесплатное, и на высшее образование, а все иностранцы должны платить и за то, и за это. Отдельно говорю, что это не касается срочной медицинской помощи, потому что это для спасения вашей жизни. А если вы, например, как это делали россиянки, летите из России сюда рожать, так еще и рожаете в государственном хорошем госпитале бесплатно для вас за счет аргентинского бюджета, чтобы получить паспорт и чтобы просто уехать, такой сценарий тоже больше невозможен.
1: Напоминаю, что вы слушаете подкаст «Атлас мира». С вами Александр Дубровский. Скоро вместе с моей собеседницей Екатериной Базановой мы к вам вернемся.
2: Самые интересные дискуссии из соцсетей. Подкаст «Цитаты свободы». Каждый понедельник и четверг я, Аля Пономарева, пересказываю вам самые важные дискуссии, чтобы вы могли не тратить время на чтение Фейсбука и просмотра Ютуба.
3: Слушай подкасты «Радио Свобода» в iTunes, на Google Podcast, в Яндекс.Мьюзик, в Кастбокс и Spotify. Подкасты «Радио Свобода».
1: А теперь с вами вновь подкаст «Атлас мира» и его автор Александр Дубровский. Мы вместе с аргентинской русскоязычной журналисткой Екатериной Базановой продолжаем беседу о масштабной реформе местного миграционного законодательства и о том, как она коснется многих желающих попасть в Аргентину граждан России и тех россиян, кто уже живет в стране. Мы говорим о россиянах в Аргентине, тех, которые там побывали на месяц, тех, которые туда приехали навсегда или на какое-то долгое время. Каковы общие настроения в этой среде? Ну, особенно по отношению к российской власти, к вторжению в Украину. Ведь за последние 3 года это должно было стать понятным. И при этом ясно, что это все совершенно разные люди. Так вот, основы их кто составляет? Какие-то классические, такие обеспеченные и аполитичные, нет?
0: Очень-очень разные люди, постараюсь их писать по группам. Есть, конечно же, антивоенное сообщество и ЛГБТ-сообщество. То есть эти люди действительно не могут ни при каких обстоятельствах вернуться в Россию. Естественно, они настроены категорически против правительства Путина, войны в Украине и так далее. И эти люди, да, их план как бы жить в Аргентине как минимум в ближайшие годы. Есть люди, между прочим, сейчас многие из них уезжают, для которых Аргентина просто стала случайной точкой. В какой-то момент, благодаря довольно своеобразной экономической ситуации, Аргентина, ну, наверное, года на полтора стала очень дешевой для тех людей, которые получают зарплату в долларах. Именно это стало главной причиной приезда. Ну, плюс отсутствие виз. И это так, ну ладно, мы сейчас, короче, в Аргентине потусуемся, потому что тут на 1000 долларов можно очень хорошо жить. А дальше посмотрим. Вот эти люди в основном сейчас уезжают, потому что Аргентина стала очень дорогой, а никакой особой там любви, привязанности и так далее именно к этой стране они не испытывают и пытаются найти себе какие-то варианты. Многие, кстати, из них уезжают, возвращаются и обратно в Россию. Если мы говорим про те семьи, которые приезжали именно рожать, то большинство из них – это обеспеченные россияне.

они, ну, по крайней мере, публично, абсолютно аполитичные, и большинство из них пыталось одновременно сделать и аргентинский паспорт, и в то же время успеть обязательно оформить материнский капитал и российские разные региональные выплаты и так далее. Они просто игнорируют, что у нас идет война в Украине. Они живут своей маленькой, счастливой, обеспеченной жизнью.

0: русскоязычном интернете, особенно на разных форумах, где обсуждаются вопросы иммиграции из России, много лет вот говорилось, что для относительно богатых людей, для цифровых кочевников и так далее, Аргентина – прекрасное, дешевое, комфортное место для жизни. Интересно все-таки, в какой степени это изменилось, особенно после того, как президентом ровно полтора года назад, кстати, стал Хавьер Милей. Это ведь его правительство приняло эту миграционную реформу?
1: Да, они обещали эту реформу, то есть не то, чтобы для людей, которые здесь живут. В чем стоит еще специфика очень многих россиян здесь, она меня немножко удивляет. Абсолютное меньшинство людей действительно учат испанский, все стараются тусоваться друг с другом и так далее, что показывает полное нежелание интегрироваться сюда. Для очень многих этих людей, которые не читают новости на испанском, не знают новости на испанском и, в принципе, если честно, не очень понимают, что происходит в стране, это, конечно, стало абсолютным шоком. В чем состоят главные перемены, которые коснулись абсолютно всех? Аргентина стала космически дорогой. У нас теперь две самых дорогие страны Латинской Америки. Это Аргентина и Уругвай. Уругвай по понятным причинам – это маленькая страна, которая практически все импортирует. Она всегда была дорогой. Аргентина не так. То есть у нас сейчас очень часто и продукты, и одежда, я уж не говорю там про электронику, про какие-то вещи, просто значительно дороже, чем во многих европейских странах и даже в Соединенных Штатах. Поэтому на $1000, как это было в 22-м или в 23-м году, не то чтобы не выжить, дай Боже, если тебе этой суммы там вот хватит на еду и на какое-то самое базовое. Поэтому именно я иногда просматриваю ради любопытства или из таких профессиональных своих вещей всякие чаты, и вот что, нет, ну мы уезжаем, потому что мы больше не можем себе позволить вот тот уровень жизни, который мы вели. Потому что в 22-м или в 23-м году именно чем отличалась, скажем так, вот эта вот российская эмиграция новой волны, это были люди относительно обеспеченные, живущие в хороших районах, отдавшие детей в дорогие частные школы. Ну, то есть многие именно на этом этапе прям сильно подняли свой уровень жизни, который они не могли себе позволить в России. Сейчас ситуация ровно обратная.
0: Но понятно, что сверхрадикальные реформы за эти полтора года президента Хавьера Милея, они на все и на всех повлияли. Во внешней политике он как-то себя проявил, почему спрашиваю? Ну, кроме того, что он там недавно скакал на одной сцене с Илоном Маском, с бензопилами в руках, с этим все понятно. Но инаугурацию к себе, он ведь тогда приглашал президента Украины Владимира Зеленского.
1: Хавьер Милей абсолютно во всех своих заявлениях и действиях – это человек, который очень легко потом переобувается в воздухе. Надо понимать, что Хавьер Милей – это человек, который абсолютно сейчас на 100% копирует всю политику и все действия Дональда Трампа. То есть Дональд Трамп, Хавьер Милей, Илон Маск и так далее – они не вчера, не позавчера и не год назад познакомились. Люди действительно друг друга по духу очень-очень близкие. Поэтому как изменилась позиция по Украине? Надо сказать, что я настолько не фанат Хавьера Милея, но мне симпатизировала его позиция по Украине, но, опять же, она моментально изменилась с приходом в Белый дом Дональда Трампа, потому что, как мы помним, вот последний раз, когда голосовали по резолюции, связанной с Украиной в ООН, Аргентина, так же, как Соединенные Штаты, голосовала против этой резолюции. Слова Хавьера Милея не значат примерно ничего.
0: Официальная кремлевская активность в Аргентине все еще наблюдается? Как ведет себя российское посольство, всякие там общества дружбы и культуры существуют еще?
1: Конечно, вот в связи с этими скандалами шпионскими, которые очень активно обсуждали здесь, и вот последний скандал, который произошел в Бразилии и так далее, конечно, аргентинцы и, скажем так, аргентинский обыватель впервые задумался о том, что Советский Союз никуда не исчез. И, кстати, одна из причин реформы, да, вот этого по детям, это именно события, связанные с задержанием и потом с обменом шпионов российских, у которых как раз были аргентинские паспорта по рождению детей здесь. Например, буквально пару, там, тройку недель назад вышла книжка, который рассказывает как раз про шпионские сети российские и здесь, в Аргентине, в Латинской Америке. Все метро заклеено рекламой этой книжки. Я сказала бы так. Сама активность и посольство и так далее, она, конечно, уменьшилась сильно, потому что в отличие от умеренно левого правительства, которое с симпатией относилось к Москве, Хавьер Милей и его правительство ни о какой симпатии, по крайней мере, внешней, речи быть не может. Все стараются, конечно, какие-то там русские дома, чего-то там, но это все о каком-то большом объеме говорить не приходится. То, что действительно до сих пор имеет большое влияние на не только аргентинцев, а латиноамериканцев в целом, это, конечно, Rush Today. Rush Today до сих пор очень смотрят в Латинской Америке и так далее. Это не воспринимается как кремлевская пропаганда здесь, потому что люди этого не понимают. Они это воспринимают, скорее всегда, как альтернативу того, что вещает во внешний мир Соединенные Штаты. Не понимая, что, в принципе, одно и другое очень часто равнозначно и никаким образом не защищает интересы Латинской Америки. И Дональд Трамп, и Владимир Путин для Латинской Америки с точки зрения полезности и человеколюбия примерно на одинаковом уровне находятся.
0: А каково отношение аргентинцев к России? Вообще масса рядовых аргентинцев. Им еще по-прежнему интересно хоть насколько-то тема войны в Украине? Может быть, в аргентинских СМИ эта тема еще заметна или уже не так?
1: У нас настолько тяжело все с экономикой, что люди абсолютно погружены в проблемы того, как оплатить счета, как купить продукты и как вообще выжить. Полная сейчас погруженность на то, что происходит внутри страны. Если мы говорим про какую-то повестку именно иностранную, естественно, очень интересует все, что происходит в Соединенных Штатах, и очень интересует все, что связано с мигрантами в Соединенных Штатах, в том числе и аргентинскими, чилийскими и так далее, эта тема, конечно, очень волнительная. Аргентинцев очень интересует, например, реформа в Италии, потому что в Италии очень сильно ужесточили правила получения паспортов для правнуков, внуков и так далее, итальянцев, которые эмигрировали в Латинскую Америку. Если мы говорим про тему войны в Украине или, например, войны в секторе Газа, да, все-таки Израиль из-за большой еврейской диаспоры Аргентине как поближе, но это новость не второго и даже не третьего порядка. Правда, внутренние проблемы сейчас настолько серьезны, что большинство людей совсем не следят за этим.
0: Напоминаю, что мы беседовали с много лет живущей в Буэнос-Айресе журналисткой Екатериной Базановой. Спасибо, что были с нами. Подкаст «Атлас мира» всегда можно найти, скачать и послушать на самых разных платформах, от нашего сайта свобода.орг до любых соцсетей. Ищите наши каналы в YouTube и в Телеграме. А я, Александр Дубровский, с вами на этом прощаюсь. Всего доброго, не болейте и мира нам всем.
2: Студия подкастов «Радио Свобода».
3: Цикл передач «Настоящее время» на «Радио Свобода».
4: Начальство одновременно находится в испуге и во власти иллюзий. Это очень опасное сочетание.
5: Идея этих санкций – буквально остановить поток денег в Россию.
6: Санкции, запрет на покупку – это все не работает. Но вот я знаю только один способ. Называется «Морская блокада».
3: Интервью о политике, войне в Украине и даже о нейронауках. Журналисты телеканала «Настоящее время» в эфире «Свободы» со вторника по пятницу в 19:30 по московскому времени. Преступление и война.
7: Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть.
3: Здравствуйте, с вами Александра Вагнер. Я рассказываю о том, как люди собирают доказательства военных преступлений, как наказывают виновных и почему вообще возникло международное право, позволяющее жертвам насилия на войне искать справедливости. Слушайте подкаст «Преступление и война» на всех платформах подкастов.
2: Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: «Радио Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Книги, кинематограф, современное искусство и политика. Культурный дневник «Радио Свобода». Программа Дмитрия Волчека для тех, кто любит все, что новее нового. Первый выход в эфир во вторник, 18:32, затем в 9:30 вечера на средних волнах.
8: Говорит Радио Свобода.
2: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов Свободы на YouTube-канале Радио Свобода Лайф.
8: Радио Свобода на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
2: YouTube-канал Радио Свобода Лайф. Твой YouTube обретает знакомый голос.
10: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
11: Пытается произвести впечатление на Трампа. Россия совершает якобы успешный запуск ракеты «Сармат».
12: Никто не увидел, что «Сармат» взлетел, пролетел 35 тысяч километров, вышел на суборбитальную траекторию.
11: Положиться больше не на кого. Кто встанет у руля власти в России после смерти Путина?
13: У гражданской администрации в России больше шансов, чем у спецслужб, по той причине, что ФСБшников никто не любит.
11: Конец эпохи потребления. Торговые площади пустуют, бизнесы закрываются и уходят в онлайн.
14: Нету продаж или просто они не тянут аренду.
11: Рук не хватает, но мигрантам не рады. Почему в Санкт-Петербурге метут дворы приезжие из Индии?
15: Целенаправленно завозят то северных корейцев, то индусов, за ними присматривают. Их завозят под определенные цели. Они здесь не остаются.
11: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Подготовиться к совместным действиям.
1: Совместным действиям готов.
0: Подготовить правильность набора.
1: Набор верен.
0: Внимание, расчет. Вот.
1: Есть вот. Приказ введен.
2: Эти кадры распространило Министерство обороны России. Командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев докладывает Владимиру Путину об успешном испытании межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Ракету, которую в российской пропаганде давно называют оружием судного дня.
3: Товарищ Верховный Главнокомандующий, сегодня в 11 часов 15 минут ракетными войсками стратегического назначения проведен пуск новейшей тяжелой жидкостной межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Пуск успешный. Задача пуска выполнена.
2: Надо признать, что Путин буквально оживает, когда речь заходит о железках, способных убивать миллионы людей. И тут даже можно обойтись без суфлера. Отскакивает от зубов.
4: В 2004 году были начаты работы над ракетным комплексом межконтинентальной дальности «Авангард». С 2019 года он уже стоит на боевом дежурстве. Затем у нас появилась гиперзвуковая ракета воздушного базирования средней дальности «Кинжал», находящаяся на дежурстве с 2017 года. Она уже применяется в ходе специальной военной операции, но работа по ее совершенствованию, в том числе по повышению точности в неядерном оснащении, продолжается. С 2025 года на боевое дежурство поставлен ракетный комплекс средней дальности наземного базирования «Орешник», который также может быть оснащен ядерными боеголовками. На завершающей стадии находятся работы над двумя